0: Администрации России. Для лиц старше 12 лет.
1: В Москве 6 утра, в Екатеринбурге 8, в Красноярске 10 часов, в Петропавловске-Камчатском 3 часа дня. Новости на радио «Комсомольская правда».
2: С новостями в студии Виктория Фоменко. Здравствуйте.
1: Об атаках.
2: Повреждения в портовой зоне Усть-Луги зафиксированы в результате атаки беспилотников. Есть возгорание. Об этом сообщил губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко. Экстренные службы работают на месте. Информация о последствиях уточняется. Продолжается отражение атаки, написал глава в своем канале на платформе «Макс». Ранее Дрозденко сообщал о 44

0: Сведения о переводах через карты МИР, систему быстрых платежей и единый QR-код будут автоматически передаваться в Росфинмониторинг.
1: О судебных делах.
0: Приговор Дуэйну Кэффиди Дэвису по делу об убийстве рэпера Тупака Шакура огласят 13 октября. Ранее присяжные признали Дэвиса виновным в убийстве первой степени с применением оружия. В Неваде за это предусмотрено пожизненное заключение. Тупак Шакур получил огнестрельное ранение в Лас-Вегасе 7 сентября 1996 года и скончался спустя несколько дней в возрасте 25 лет. По версии прокуратуры, Дэвис организовал убийство в отместку за нападение на своего племянника.
1: А США.
0: Президент США Дональд Трамп заявил о необходимости федеральных налоговых льгот для американской кино- и телеиндустрии. По его словам, производство фильмов массово переезжает в Канаду и другие страны, из-за чего Голливуд и экономика Калифорнии теряют рабочие места. Трамп намерен обсудить возможные меры поддержки с представителями обеих партий в Конгрессе.
1: Обо всем остальном.
0: Во Владивостоке в рамках Восточного экономического форума стартовал 5-й парад парусов. Парусный фрегат «Надежда» вышел в Амурский залив, где должен встретиться с фрегатом «Паллады». На борту «Надежды» находятся курсанты, журналисты и дети из организации «Юные патриоты Родины». Доллар США стоит 86 рублей 38 копеек, евро 100 рублей 57 копеек, китайский юань 12 рублей 86 копеек.
2: Красная зона. Почему Запад срочно эвакуирует своих граждан с Украины? Арктический вызов НАТО. Лавров предупредил о планах Запада открыть Северный фронт. И финансовая революция сентября вступает в силу закона о цифровом рубле и криптовалюте. У нас наши новости бесценны. Пришел Измайлов. Давайте вникать. На Западе полным ходом идет экстренное сворачивание присутствия. Сразу несколько европейских стран вслед за Вашингтоном обновляют рекомендации и в один голос призывают своих граждан срочно и немедленно убираться с Украины. Великобритания, Германия, Италия и Нидерланды пугают граждан ударами по украинской энергосистеме, а Голландия и вовсе покрасила или перекрасила всю жовто-блакитную территорию, некогда называвшуюся Украиной, у нас в ярко-красный цвет абсолютной опасности. США же откровенно предупреждают о рисках уличных беспорядков, может возникнуть бунт и вообще. Стала ли Украина окончательной буферной зоной, куда нормальному человеку въезд заказан, или речь идет только о европейцах? Политолог, заместитель директора Института стратегических исследований и прогнозов РУДН, кандидат исторических наук Евгений Семибратов. И без рекомендаций европейцев давно не ездит на Украину. Евгений Викторович, вы где, кстати? Здравствуйте.
3: Здравствуйте, здравствуйте, уважаемые коллеги, уважаемые радиослушатели.
2: Рассказывайте.
3: Что касается рекомендации стран Запада не ездить своим собственным гражданам на территорию Украины, мне почему-то вспоминается старая добрая советская сказочка «Не ходите, дети, в Африку гулять». Действительно, на Украине сейчас существует достаточно большое количество опасностей. В принципе, та планомерная работа, которую ведут наши вооруженные силы по выключению украинской инфраструктуры, энергетической инфраструктуры, логистической инфраструктуры, транспортной инфраструктуры, с точки зрения достижения целей СВО, она необходима. И в какой-то степени подобные заявления на дипломатическом уровне, которые мы слышим из европейских и западных столиц, нужно воспринимать исключительно как самую высокую оценку тем шагам, которые предпринимает наше военно-политическое руководство и наши вооруженные силы, значит, те цели и задачи, которые связаны с обездвиживанием, если хотите сказать, вооруженных сил Украины, лишением их боевого потенциала, лишением их тыла, это ключевой момент, они здесь и сейчас успешно выполняются. И то, что сейчас на Западе уже нашу действующую тактику по тотальному выключению Украины приняли, осознали, и вот, скажем так, одним из последствий данной политики является данная рекомендация своим гражданам. Но на месте граждан Украины, кстати, это тоже был бы лишний способ, ну, наверное, где-то прислушаться, посмотреть, что пишут, потому что это еще признак того, что банк вполне сознательно может пойти на гуманитарный кризис зимой, потому что, еще раз подчеркну, когда вооруженные силы, когда киевский режим станет там перед выбором, либо обеспечение своих собственных мирных граждан там, электричеством, теплом, или работа на ВСУ, они, естественно, выберут второй.

0: наши вооруженные силы выключают украинскую инфраструктуру для того, чтобы, ну, понятно, добиться всех тех целей и задач, которые ставятся руководству. Поэтому я полагаю, что подобным заявлением, в первую очередь, кому нужно прислушаться, а я уверен, что нас слушают где-то, скажем так, тихоря, чтобы соседи не слышали это, имею в виду граждан Украины, потому что для них это действительно очень и очень серьезный звонок перед приближающимся отопительным, самым холодным сезоном.
1: Ну, то есть можно говорить о том, что как бы картина меняется, ситуация меняется, да, вот полномерные удары, все-таки постепенно, потихонечку или нет, но свою работу делают. Что-то, то есть вот эта вот рекомендация, наверное, да, говорит нам именно об этом.
0: Ну, смотрите, давайте обопремся на те данные, которые приводят западные эксперты, потому что с точки зрения российских источников это сведения, скажем так, которые относятся к числу государственно важных. В общем, согласно западным источникам, в настоящий момент Российская Федерация способна производить порядка 2000 ракет. Если мы посмотрим статистику ударов по Украине там за август, за июль и за июль, количество применяемых ракет составляло порядка 1000, ну, может быть, чуть-чуть больше. Из этого следует вывод, что мы делаем запас достаточно серьезный нашего ракетного вооружения. И на этом фоне, когда наше военно-политическое руководство в том числе говорит о том, что эта работа приобрела системный характер, и задача выключить всю энергоинфраструктуру Украины, не просто так западные страны рекомендуют своим собственным гражданам побыстрее, как говорится, собирать чемоданы. И, как говорится, чемодан, вокзал и, ну, видимо, страны Европейского Союза и Соединенные Штаты Америки. Это все неспроста. Я уверен, что мы будем наблюдать значительное увеличение ударов, в том числе ракетных, по территории Украины, украинской энергетической транспортной инфраструктуре. Поэтому, говорю, лучшее решение для среднестатистического европейца, который не является, скажем так, военным советником, а просто ему приехал почему-то поглазеть, захотелось ему посмотреть Майдан незалежности почему-то, то, соответственно, вариант с тем, чтобы побыстрее выехать, ну, мне представляется самым логичным. Ну и, кстати, это тоже в случае ухудшения, резкого ухудшения гуманитарной ситуации на территориях подконтрольных киевскому режиму, это упростит работу, в том числе, самим же западным посольством. Там не нужно будет что-то делать со своим собственным гражданам.
1: Да, спасибо, Евгений Семибратов, замдиректор Института стратегических исследований и прогнозов РУДН, политолог, кандидат исторических наук. А пока Запад объявляет Украину опасной зоной, его взгляды с жадностью устремились на крайний север. НАТО вознамерилось превратить Арктику в новый фронт противостояния, чтобы затормозить наше с вами развитие и наших союзников. Кто наши союзники? Вопрос философский, но обо всем этом прямо в своей статье предупреждает глава МИДа Лавров. В арктические планы Альянса уже досконально вник наш военный обозреватель, полковник в отставке Виктор Баранец. Он буквально по льду раскладывает замыслы генералов НАТО.
2: Говорит полковник. Нет вопроса, на который не знает ответа Виктор Баранец.
3: Министр иностранных дел России Сергей Лавров для портала «Арктик» написал большую статью, суть которой сводится к тому, что военная активность НАТО в арктическом регионе все больше и больше представляет военную угрозу для России. Здесь можно говорить о том, что начался новый этап схватки России и ее противников в Арктике за Северный морской путь. В чем здесь суть вопроса? Северный морской путь во многих местах пролегает в территориальных водах России либо в ее исключительной экономической зоне. Москва, Кремль, МИД много раз говорили миру, что здесь нужно строго придерживаться международных правил. Нет, говорят Соединенные Штаты Америки, мы будем ходить в северных широтах там, где посчитаем нужным. И даже приготовились к тому, чтобы прикрывать действия американских кораблей в Арктике с помощью авиации. Например, на Аляске даже создали специальный полк авиационный, который будет прикрывать американские корабли, которые намерены ходить по Северному морскому пути, заглядывая или заходя в наши территориальные воды. В чем здесь конфликт и как его предлагает Москва решить? Москва предлагает снова сесть за стол переговоров. Есть, существует такая организация, как Арктический совет. Давайте, ребята, разбираться, где вы можете ходить, где нет. А если вы будете заходить в наши территориальные воды, то это уже будет конфликт, причем вооруженный конфликт. Нет, нет, говорят Соединенные Штаты Америки. Более того, мало того, что раз в 10 нарастили интенсивность проведения учений, военных учений в арктической зоне, так помимо стран НАТО привлекают еще и неарктические страны. Ну, вот такую шайку собирают там для большей массовости. О том, что Соединенные Штаты Америки намерены серьезно взяться за арктические широты, говорит и то, что Трамп приказал побольше строить ледоколов. Вы будете смеяться. В великой стране Соединенные Штаты Америки, великой в кавычках, есть всего лишь один ледокол, и тот постоянно ремонтируется. Там несколько ледоколов американцы вообще-то берут на прокат. И так далее. А что у России? А у России уже больше 40 ледоколов, предназначенных для работы в северных широтах. И даже есть один атомный ледокол. Ну и что же в итоге мы будем иметь или что имеем? Россия поступила чрезвычайно мудро, разрешив Китаю использовать Северный морской путь, в том числе свои территориальные воды. Это очень хороший ход Москвы. Надо поздравить мудрых политиков, которые догадались сделать такой шаг. Потому что одно дело, если будет Россия сопротивляться вот этому нападению на наши маршруты, а другое дело, если те же американцы или их союзники начнут угрожать экономическим судам Китая. Это уже будет совсем другой разговор. Ну что же, они нарываются, как бы сказать в простоязычии, они нарываются. Я думаю, что и Россия, а теперь же Китай сумеют постоять за свои экономические интересы. Виктор Баранец, радио «Комсомольская правда», Москва.
2: Говорит полковник. Нет вопроса, на который не знает ответа Виктор Баранец.
1: Западные запреты на поездки, арктические аппетиты НАТО разобрали. Ну а далее финансовый сентябрь. За чей счет банкет?
2: Сказано на радио «Комсомольская правда».
4: Американист Александра Войталовская о недовольстве электората в США из-за войны с Ираном.
5: Время поджимает. Прежде всего, это связано с промежуточными выборами в Конгресс, которые будут в Соединенных Штатах происходить 3 ноября. Это уже совсем скоро. И, конечно, возвращаясь в сегодняшний день, больше всего американский электорат, как всегда, волнует собственные денежки, что, в общем, совершенно нормально. Кто будет платить за бензин? Да, прежде всего, цены на топливо, цены на электроэнергию. Тут смысл даже не в том, какая цена за галлон бензина в Америке, а смысл в том, сколько каждое домохозяйство платит процентов от своего дохода. И вот есть штаты, где люди платят там условные 3-4% от своего дохода за бензин, а есть, где доходит до 15, даже 20%. И возникают вопросы, а зачем опять Соединенные Штаты влезли в какую-то войну в каком-то государстве далеко от Соединенных Штатов, далеко от американского налогоплательщика? Почему гибнут американские солдаты в каждом поколении, если мы вспомним Ирак и Афганистан, и Вьетнам до этого. То есть, ну, по сути, нет ни одного поколения американцев, которые бы не повоевали. Все это наслаивается на такую национальную травму из поколения в поколение передающуюся. Вот, и вот эти два фактора, они могут очень негативно сказываться на позициях республиканцев на выборах.
2: Сказано на радио «Комсомольская правда». Бери от КП максимум. Подписывайтесь на наш канал в российском мессенджере Макс. Скачивайте приложение. Находите в поиске «Комсомольскую правду». И подписывайтесь на эксклюзивный контент, которого нет на других наших площадках.
1: Итак, сентябрь переписывает кардинально финансовые правила, но или обновляет их. Крупнейшие банки и торговые сети запускают инфраструктуру для цифрового рубля. Центробанк уже и логотип показал, эмблему, картинку и схему обкатал. Одновременно с этим в России и криптовалюту узаконили. Она теперь становится полностью легальной, так что можно как в бассейн нырять в это финансовое болото и пытаться выловить там, отделяя мух и от тины, выловить какую-нибудь, как у черепахи тортилы, выгоду. Но, в общем, надо разбираться. Правила строгие, четкие, прописаны, где, кому, как и при каких обстоятельствах разрешено торговать цифровыми монетами. К чему готовы наши кошельки? Действительно ли у нас все нормально, деньги есть? Разберемся с экономистом, автором одноименного телеграм-канала. Денис Ракша с нами. Денис Григорьевич, приветствую.
6: Здравствуйте, Игорь, всем привет.
1: Ну, как считаете, что важно разобраться или уже, может быть, всем порекомендовать с завтрашнего дня открывать кошельки и скупать крипту, как по-русски?
6: Ой. Ну, давайте, там и разбираться-то долго, а уж делать еще дольше. Значит, на самом деле, с завтрашнего дня целый пакет законопроектов по поводу крипты, регулирования ее обращения, майнинга и так далее вступает в силу. Но предусмотрен переходный период для некоторых положений этих законопроектов до июля, по-моему, 27-го года, а для некоторых до сентября, то есть через год это все должно полноценно заработать. Так что есть время для того, чтобы освоиться, да, попривыкнуть, обдумать и научиться всем этим управлять.
1: А вот, кстати, я посмотрю, пока с вами говорили, уточню, крипта, причем в словаре уже давно, да, вот ее еще не было, а в словаре 100 лет уже это слово вперед учли, как интересно, то есть мы вообще живем...
6: Я думаю, что гораздо больше, чем 100, да. Поскольку...
1: Применительно, да, к другим технологиям.
6: Но, да. Просто там да. Значение было совершенно другое.
1: Да. Ну, а что это, вот, то есть мы, помните, когда слышали биткоин, где это, что это, когда-то там, да, давно кто-то вот из ничего сделал, купил, и сейчас... миллионером стал. А сейчас можно купить там 0,01 биткоина или как бы... Вообще, про что эта история? Вот если говорить о криптовалюте в России, что она становится легальной. Что это вот для страны и для простого человека?
6: Ну, для простого человека, я бы так сказал, это вообще не имеет никакого значения, потому что все-таки для того, чтобы работать с криптой, с криптовалютами, давайте уж как бы называть их правильно, нужно довольно много... поучиться. То есть вот так вот просто левой пяткой не получится. Просто потеряешь деньги, а при наличии этих самых законов новых еще можешь и получить, в общем, всяких неприятностей целую кучу. Дело это сложное и рассчитано, в общем, не столько на простых людей, сколько на специалистов. Собственно говоря, и инвесторы в соответствии с этими законопроектами делятся на квалифицированных и неквалифицированных, точно так же, как на фондовом рынке. И у неквалифицированных инвесторов, то есть тех, которые не прошли специальный курс обучения, не сдали специальные экзамены и не получили специальную лицензию, объем операций, которые они могут совершать на рынке криптовалют, весьма и весьма ограничен. Именно для того, чтобы они, не имея специальных навыков, не потеряли много денег. А потеряли мало. Ха-ха-ха.
1: Ваш телеграм-канал переименуем, да.
6: Ой, его можно каждый день переименовать.
1: Все нормально, потеряли немного денег, да.
6: Вот, на самом деле, история с этим пакетом законопроектов очень давняя. Центральный банк просто насмерть стоял. Он был абсолютно против того, чтобы хоть как-то легализовывать криптовалюты. Там майнинг, обращение, платежи. Вообще ничего не разрешал. Много лет. И удалось, собственно говоря, с ним договориться Минфину, который лоббировал этот законопроект, исключительно только потому, что из-за международных санкций после 22-го года проводить международные платежи стало тяжело, трудно и дорого. И, собственно говоря, сейчас главная функция криптовалют в государственном масштабе и для юридических лиц – это альтернативные способы международных платежей. Вот не через систему SWIFT, не через там какие-то другие международные системы платежные, а с помощью криптовалют. Это становится все более и более популярным, и, разумеется, и Центральный банк, и Минфин хотят это все дело легализовать и регулировать.
1: А как вот регулировать, может быть, еще раз проговорить, если это не нами все оформлено?
6: Ну, а криптовалюты, собственно говоря, поскольку они функционируют на распределенном блокчейне, то не нами это, конечно, изобретено, но никем это до конца и не контролируется. То есть это такая история относительно свободная, относительно анонимная, потому что, ну, собственно, национальные законы не только в нашей стране, во многих других странах предполагают, что теперь анонимно распоряжаться криптовалютами, оперировать криптовалютами нельзя, нужно обязательно идентифицироваться, чтобы государство знало, что Петя Иванов, я прошу прощения за случайные совпадения, если вдруг нас слушает кто-то с таким именем и фамилией.
1: А если он иностранный агент или террорист?
6: Давайте в такие дебри не будем погружаться. Вот, значит, что он там купил или продал, или намайнил себе валюту, и что с этого он должен заплатить там налоги. И, собственно, его деятельность может быть ограничена, если он не получил специфическую лицензию, например, на майнинг. Вот, или если он, ну, например, майнинг в тех регионах, где это запрещено делать, есть у нас такие регионы, из соображений экономии электроэнергии.
1: Денис Григорьевич, а про цифровой рубль нам что важно знать? То все вроде выучили, что это валюта, которую имитирует Центральный банк, а как бы никто не понял, зачем, да?
6: Ну, смотрите, на самом деле цифровой рубль – это тоже криптовалюта, только очень специфическая криптовалюта. Вот все центральные банки мира разделились на две части неравные. Одни центральные банки выпускают цифровую национальную валюту, там цифровой рубль, цифровой юань, цифровой еще что-нибудь. И они, соответственно, вот эти центральные банки, которые пошли этим путем, они запрещают оборот криптовалют внутри страны, других криптовалют, там биткоина какого-нибудь или эфириума. Вот. Другая часть центральных банков, наоборот, категорически против цифровой национальной валюты, и они ее не делают. Но зато они разрешают в той или иной форме обращения традиционных криптовалют. И некоторые страны, которые могут себе это позволить, типа Соединенных Штатов Америки, внедряют так называемые стейблкоины. Это специфические криптовалюты, которые привязаны к курсу американского доллара, там USDT, USDC, и компании, которые имитируют эти стейблкоины, должны 100% обеспечения класть в виде там кэша или американских облигаций американского казначейства.
1: Во, это уже вот интересно, да, когда отдельно говорят про CDBC и говорят о том, что он внедряется по всему миру тихой сапой, да, и вот Китай...
6: Не такой уж тихой даже.
1: Да, и Китай, Россия, по-моему, впереди планеты все бегут, а на самом деле это все управляется американцами с тем, чтобы сделать единый цифровой валютный мир, да, перейти в новый... Вот что из этого собой?
6: Нет. Да. Вот давайте без теории заговоров, да, обойдемся сегодня, по крайней мере. Значит, стейблкоины, я боюсь, что я не успею просто объяснить, там достаточно долгое объяснение. Они нужны американскому Минфину для очень специфических целей. Ну, фактически, американский Минфин пытается с помощью или будет пытаться, или уже пытается с помощью стейблкоинов заместить какую-то часть облигаций казначейства другими облигациями. Ну, там это все связано с очень сильно выросшим, просто уже как бы неприлично выросшим американским долгом государственным. Вот. И, собственно говоря, стейблкоины нужны для того, чтобы, ну, скажем так, немножко увеличить денежную массу, не увеличивая ее в долларах. Вот так.
1: А как это в вот полминутки, как это про нас?
6: Да. Весь остальной мир
1: это оплатит
6: стейблкоинами исключительно в качестве либо средства сбережения, либо, ну, потому что они эквивалентны долларам.
1: Ну, да? Денис Григорьевич, это не сдувание вот этого...
6: Либо в качестве средства платежа.
1: Это не сдувание огромного вот этого долларового триллионных...
6: Он не сдувается никуда.
1: Не сдувает.
6: Нет.
1: Ну,
6: американский долг это отдельная тема, ее нужно обсуждать отдельно и как бы
1: хоть это прояснили. Спасибо, Денис Ракша, телеграм-канал «Все нормальные деньги есть». Пока.
2: Все программы радио «Комсомольская правда» вы можете найти на Яндекс.Музыке. Ищите раздел вашей любимой передачи и подписывайтесь, чтобы не пропустить новый выпуск. Радио КП на Яндекс.Музыке. Это удобно, просто и всегда интересно. Реклама.
7: Витом поможет болеть меньше, жить дольше. Подробности на www.vitom.ru. Телефон 383-263-19-54. БАД не является лекарственным средством.
2: Телефон рекламной службы в Москве. 8-495-637-65-22. Сказано на радио «Комсомольская правда».
8: Военный эксперт Иван Коновалов о том, почему Британия хочет ускорить разработку военной программы.
9: Это, возможно, может быть операция прикрытия для того, чтобы оправдать уже потраченные деньги и предъявить нечто потом. То есть пойти туда, не зная куда, найти то, не зная что. У Британии был опыт, скажем так, внутренней обороны, укрепления. Это во времена Второй мировой войны, когда они создавали такие секретные базы на территории Британского острова, ну, на случай высадки немцев. Тогда действительно программа была, создавались отряды территориальной обороны. Хотя надо отметить, что в принципе британская армия довольно долго оставалась как раз что-то вроде армии территориальной обороны. То есть они отсиживались на острове, но при этом всегда сравнивали Европу между собой, ожидая, чем все закончится в их пользу. Так что и сейчас то же самое. Объявили о неком ускорении, а ускорение чего? То есть что-то должно было быть сделано, значит, в 2035-м, да? Но решили, что это будет сделано в 2030-м. И понятно, что срок небольшой, значит, что-то уже сделано, а потом будет предъявлено, что деньги потрачены. Надо признать, что Британия сейчас тратит довольно из бюджета много на военные расходы уходит, и для них это, конечно, достаточно серьезно. Вот тут есть другой момент, что Великобритания объявлена, что они хотят начать информационную войну, фактически, против собственного населения. Начать им объяснять, что им грозит какая-то угроза, какая-то опасность, и они должны немедленно сплотиться вокруг британского правительства и начать копать окопы.
2: Сказано на радио «Комсомольская правда». Новости на радио «Комсомольская правда».
10: С новостями в студии Виктория Фоменко. Здравствуйте.
2: О политике.
10: Владимир Путин высоко оценил развитие отношений России и Казахстана. Российский лидер на встрече с Касым Жомартом Токаевым на полях саммита ШОС в Бишкеке отметил рост взаимной торговли в текущем году. Глава государства также поздравил коллегу с успешными парламентскими выборами. В свою очередь, руководитель республики заверил, что Москва останется для Астаны основным торговым и инвестиционным партнером. Ранее лидеры двух стран встречались в конце июля на межрегиональном форуме в Омске.
2: Об экономике.
10: Министр финансов Антон Силуанов назвал цифровизацию бизнеса и внедрение искусственного интеллекта главными точками роста отечественной экономики. Глава ведомства также выделил импортозамещение и выход предприятий из серой зоны. В ходе своего выступления министр подчеркнул, что прежние глобальные драйверы развития постепенно исчерпали себя и требуют поиска новых решений. Двухдневная встреча руководителей финансовых ведомств и центральных банков Большой Двадцатки открылась в американском Эшвилле.
2: О США.
10: Дональд Трамп исключил ядерный удар по Ирану из военных планов США. Для такого шага нет никаких оснований, заявил президент Соединенных Штатов. Американский лидер подчеркнул, что полностью снял этот вопрос с повестки дня. Ранее в Вашингтоне сообщили о планах нанести точечные удары обычным вооружением в районе Армузского пролива, чтобы предотвратить атаки на танкеры.
2: О нововведениях.
10: Въезд в Казахстан станет платным для россиян. Власти республики вводят электронные разрешения для иностранцев, сообщили СМИ. Как отмечается, новое требование станет обязательным для авиапассажиров с 1 ноября, а для водителей автомобилей с конца ноября. Цифровой документ будет действовать полгода и разрешает многократный въезд в республику.
2: О транспорте.
10: График движения пригородных поездов Ярославского и Павелецкого направления изменили на весь сентябрь. Корректировки коснулись обычных электричек и составов Аэроэкспресса, сообщили в Московской железной дороге. Там отметили, что причина в масштабном ремонте пассажирских платформ и замены путей. Пассажирам необходимо заранее проверять обновленное расписание перед поездками.
2: О знаменитостях.
10: Певица Анна Седокова решила усыновить 3 детей и родить еще 2. Артистка на шоу «О материнстве, ой, мамочки» заявила, что планирует подарить заботу воспитанникам детских домов. Исполнительница уточнила, что чувствует в себе достаточно любви и ресурсов для большой семьи. Сейчас Седокова уже воспитывает 3 собственных детей. Доллар США стоит 86 рублей 38 копеек, евро 100 рублей 57 копеек, китайский юань 12 рублей 86 копеек. Погода во вторник, 1 сентября в Москве малооблачно, небольшой дождь плюс 14, плюс 22, в Санкт-Петербурге во вторник облачно, также осадки плюс 15, плюс 22.
1: Живете не там и не с тем. Почему треть безработных в России разошлась с вакансиями? Миллиарды в паутине. Человек-паук ворвался в тройку самых кассовых фильмов всех времен. И суровый сентябрь в регионах перекрывает краник электронному куреву, а в школах ставят 2 за поведение. Мы краники не перекрываем, 2 за ваше поведение не ставим. В новостях разбираемся вместе. Здесь Измайлов. Начинаем. Аналитики сдвинули бровки и выдали новость. Почти треть всех безработных в России живут не там. Или живут там, где они вообще никому не нужны. Кадровый дефицит в одних субъектах, а свободные руки сидят в других. Это рекордный разрыв аж 2010 года. Здесь как-то... Ну, то есть народ у нас живет не в тех местах. А здесь как-то сразу думается, наверное, что все в Москве. Если вы живете не в Москве, то, в общем, как-то так. А раньше работодатели не стеснялись вести людей на вахты, платить нормальный подъем, обеспечивают жильем. Теперь вдруг начали упрекать граждан, мол, не там живете, приезжайте, пожалуйста. Ну, в общем, в чем вопрос? Народ обленился и не хочет ехать, или предприятия отвыкли бороться за работника и платить вменяемые деньги? Наверное, так стоит тогда сформулировать то, что мы спросим у независимого кадрового специалиста, председателя комитета по развитию женского предпринимательства Московского городского отделения «Опоры России» Зулия Лойкова с нами. Зулия, здравствуйте.
11: Да, здравствуйте.
1: Куда поедем с вами? Вы уже пакуете чемодан, где все хорошо с вакансиями и со всем остальным?
11: Я-то не пакую, но вот на самом деле цифра как раз-таки в 30% против 24% докризисные годы – это маркер того, что экономика вошла в фазу структурной трансформации, где уже старые механизмы перераспределения рабочей силы, они дают сбой. И вот это вот такой, знаете, очень серьезный звонок. Вот, поэтому у нас, на самом деле, Россия одна из самых крупных стран мира, и территориальная мобильность исторически низкая, поэтому люди у нас мало переезжают вслед за вакансиями по основным таким 3 причинам. Первое – это социальные связи, то есть семья, школы, родители привязывают сильнее, чем заработная плата, жилье. Отсутствие, например, доступного арендного фонда, иногда тоже вот, когда мы делаем какие-то релокации в регионы, в разные, из одного в другой, бывает сложно найти, и найти ипотека тоже, ну, делает переезд в другой регион финансовым таким, знаете, очень нестабильным. Следующий момент – это издержки при переезде. Часто то, что предлагается заработной платой на новом месте, она съедается дороговизной, например, жизни, в каких-то крупных городах или в северных городах, либо, вот скажем, на Дальнем Востоке. Поэтому есть и сдвиг в структуре экономики. Мы видим, что оборонная промышленность, все регионы Поволжья, Урала и Сибири, там большой запрос на инженеров и квалифицированных рабочих, которых нет на местах, и, по сути, им нужны люди из других регионов. Тоже мы отмечаем и по логистике, и складскому хозяйству, например, Московская область, Ленобласть, узловые какие-то города, хабы. Там требуются рабочие, которых тоже не всегда там на месте в достатке. Если взять наши южные регионы, это агропром, то при этом вот мы видим, что безработные часто у нас сконцентрированы в каких-то моногородах, где городообразующее предприятие, например, сократило штат. Или в регионах с депрессивной экономикой, например, в некоторые республики Северного Кавказа, где традиционно высокая безработица и низкая стартовая квалификация. То есть вот такая у нас ситуация.
1: А интересно, вот вы начали с такой, как вы говорите, трансформации, да, экономики. Вот чего здесь больше? Таких как бы ситуативных, ну, в моменте, вот здесь и сейчас проблемы в экономике, которые вот так регулируют распределение. Или сама экономика выходит на какие-то другие принципиальные позиции. Ну, что я имею в виду? Например, больше использование там того же искусственного интеллекта, дистанционной работы и так далее, которые, ну, там можно еще что-то перечислять, да, которые, например, не требуют присутствия, да. Или наоборот, где-то больше требуют. Мы также слышали, да, сообщение о том, что вот с постковидной эпохи людей стали наоборот тащить в офисы, потому что и вот какие-то вот эти моменты регулируют? Или все-таки речь идет о той же модели, которая была, которая просто столкнулась там с разными сложностями?
11: Самое опасное вот в этом как раз-таки разрыве – это не просто география, это непрофессиональное соответствие. То есть работодателям вот в новых индустриальных центрах нужны синие воротнички 5-6 разряда или IT-специалисты, а в массе как раз-таки безработных преобладают у нас офисные работники без каких-то твердых навыков. То есть это экономисты, это юристы, это банковские специалисты и так далее. Либо люди предпенсионного возраста. Поэтому переезд, он не решит проблему, если человек не умеет работать, к примеру, на станке с ЧПУ. Дальше мы видим, что для работодателя зачастую это означает, что рост зарплат, на который мы наблюдаем, да, сейчас, не гарантирует закрытие вакансий. Можно поднять оклад на 20%, но если в радиусе у вас 500 километров нет нужного специалиста, вакансия может остаться открытой. И это, конечно, подстегивает и инфляцию издержек, но не увеличивает при этом производительность труда. Вот то, что вы как раз спросили про искусственный интеллект и прочие моменты, безусловно, мы сейчас стоим перед таким большим вызовом, с одной стороны, да, в том числе автоматизация, искусственный интеллект, но при этом нам не хватает базовых каких-то специалистов, рабочих квалификаций.
1: Спасибо. Да, спасибо большое. Зулия Лойкова была с нами на связи. Ну а далее Юрий Кораблев о запрете и перекрывании электронных курительных устройств любителям сладкого ядовитого пара.
12: В России почти 30 регионов рассматривают возможность принятия законопроектов, включающих жесткие меры против продажи вейпов. Это следует из опроса ТАСС представителей исполнительной и законодательной власти регионов России. В конце июня президент Владимир Путин подписал закон о лицензировании оборота табачной и никотиносодержащей продукции. Документом, в частности, предусматривается право субъекта в период с 1 марта 2027 года до марта 2032 года устанавливать на своей территории запрет розничной продажи вейпов. С марта текущего года запрет на продажу уже действует в Пермском крае, а с 1 сентября такой запрет должен вступить в силу в Нижегородской области, а также в республике Северная Осетия-Алания. Число регионов, рассматривающих возможность воспользоваться правом на жесткие меры в отношении продажи вейпов и никотиносодержащей продукции, входят Санкт-Петербург, Республика Алтай, Калмыкия, Коми, Саха-Якутия, Чувашия, Камчатка, Камчатский, Красноярский края, Астраханская, Вологодская, Иркутская, Калужская, Кемеровская, Кировская, Курганская, Курская, Ленинградская и другие области. Главный редактор отраслевого информагентства «Русский табак» Максим Королев считает, что регионы в ближайшее время начнут массово вводить запреты. После этого рынок полностью уйдет в тень. Но из позитивного это приведет к сокращению потребления никотина. Вот что он заявил радио «Комсомольская правда».
13: Мы видим такой парад запретов. Эти регионы будут наперегонки запрещать у себя. Это такая популистская мера, когда можно проявить заботу о населении к губернатору, реально не делая, не вкладывая, но быть на хорошем счету. Те, которые не захотят вводить регионы, на них будет оказываться давление соседей, потому что они станут источником нелегальной продукции в этих регионах, и в итоге они тоже введут. То, я думаю, очень в короткий срок, в порядке эксперимента, вся практически страна будет под запретом, ну, исключая какие-то окраинные регионы, удаленные, как Калининград или Камчатка, ну и, естественно, столицу. Теперь вряд ли запретят, тут большие обороты, большие лицензионные будут, предполагаются сборы точек продаж, поэтому здесь, скорее всего, будет помягче. Если действительно массовый будет запрет, то это не то, что обелит рынок, но его мера это освободит от этой продукции в значительной мере, то есть будет меньше продаваться объективно. Вот. Но, тем не менее, скорее всего, уменьшение потребления тоже будет одним из эффектов.
12: Пилотным регионом, где начал действовать запрет, стал Пермский край, где ограничения на розничную продажу вступили в силу с марта текущего года. За нарушение запрета предусмотрены административные штрафы для должностных лиц в размере от 15 до 20 тысяч рублей, а для юридических лиц от 50 до 100 тысяч рублей. Председатель Нижней палаты парламента Вячеслав Володин ранее заявлял, что Госдума в ходе работы над законом, запрещающим розничную продажу вейпов, столкнулась с давлением и противодействием.
14: Надо прямо открыто сказать, что мы столкнулись с давлением на работу наших депутатов, профильного комитета, в целом на позицию, которую мы изначально взяли, озвучили в части защиты здоровья детей, стали в социальных сетях противодействовать принимаемому решению. Вдумайтесь, на одной чаше весов здоровье детей наших граждан, на другой – доходы, сверхдоходы тех, кто торгует этим зельем.
12: Россия не первая страна в мире, где обсуждается запрет на продажу вейпов. Весной 2024 года подобные меры были введены в Казахстане. При этом местное информационное агентство сообщало, что через год после начала действия запрета больше половины потребителей продолжали пользоваться вейпами. Треть переключились на устройство нагревания табака, 10% вернулись к обычным сигаретам и только 5% респондентов признались, что полностью отказались от никотина. Юрий Кораблев, радио «Комсомольская правда».
1: Два с лишним миллиарда долларов в паутине Человека-паука и сентябрьские сюрпризы для наших кошельков и школьных дневников скоро.
2: Попов изобрел радио, чтобы люди слушали «Комсомольскую правду». Я слушаю радио «Комсомольская правда» и тебе рекомендую. Реклама. Важный выбор для стройки – материалы без переплат и посредников. Компания «Реал» предлагает мытый песок, щебень, гравий, товарный бетон, строительные растворы и блоки ФБС, легальная добыча, сертификаты на все, доставка или самовывоз, скидки для постоянных клиентов, качество, проверенное делом. Звоните 8 800 234 2265.
15: Завод «Мегатрон» приглашает на работу специалистов. Слесарь МСР, слесарь-электрик. У нас обучение, социальные гарантии, стабильная зарплата 2 раза в месяц, бесплатное питание, корпоративные мероприятия и развлечения, а также все то, что ты придумаешь. Мы принимаем идеи от каждого. Приходи в наш дружный коллектив. Будь с нами. Будь с «Мегатрон». Телефон отдела кадров 8 963 632 0674 и 8 963 719 59 94.
2: Телефон рекламной службы в Великих Луках 78 505. Сказано на радио «Комсомольская правда».
16: Востоковед Николай Севастьянов о последствиях от возможного распада Ирана.
17: На мой взгляд, на перспективе от этого проиграют так или иначе все. Именно поэтому сегодня даже такие государства, как Саудовская Аравия, который с Ираном всегда находился в очень плохих отношениях, пытается давить на Америку, чтобы вот этой масштабной военной операции не было. Не потому, что саудиты вдруг полюбили иранцев, они их не любят, а потому что саудиты, как государство, которое находится там же, прекрасно осознает те риски, которые получат все и которые коснутся абсолютно всех. Никто этого не избежит. Это будет катастрофа, которой не было, если Иран начнет распадаться. Коснется не только региональных игроков, но и надрегиональных. И нас это тоже так или иначе коснется. И Европу это коснется. Никто не останется в стороне.
2: Сказано на радио «Комсомольская правда».
1: Итак, кино. «Человек-паук» из Голливуда. А именно получается, что «Человек-паук. Новый день». Если вам о чем-то говорить, судя по всему, это 2026 год, что-то новенькое. А, так вот, он пробивает потолки мирового проката. Лента сгребла уже астрономические 2,3 миллиарда долларов. Так, на секундочку. Играючи, подвинув второй «Аватар». Второй-то «Путь воды» 2026 год, но, правда, не сильно, практически тоже 23-ю. И вот «Человек-паук» в тройке самых кассовых фильмов, ну, не просто мы с вами 26-й год обсуждаем, а пишут и говорят об истории вообще, за всю историю человечества. Вот это вот. Ну, давайте прям подряд. Значит, на первом месте «Аватар» 2009 года. У него почти 3 миллиарда долларов. Потом «Мстители. Финал». Тоже «Мстители. Двоеточие. Финал» 2019 года. 2,79 миллиарда. И «Человек-паук. Новый день». Вот в тройке. 2,3. Так получается как-то так. В чем секрет? И, собственно, ну, во-первых, зрители со всего мира продолжают нести миллиарды в кинотеатры. А во-вторых, здесь интересно посмотреть дальше. И отечественной киноленты здесь не будет. Ну, хорошо это или плохо, вопрос десятый. А данность такова. Спецкор отдела культуры «Комсомольской правды» Денис Корсаков прямо сейчас с нами. Денис?
18: Да.
1: Хотел сказать, в обтягивающем красном трико. С люстры, да? Теперь это вот...
18: Красно-синим трико.
1: А, красно-синим, да.
18: Это американского флага, это важно.
1: А, он поэтому такой, да? Я вот на картинке...
18: Ну, да, не без этого.
1: Человек
18: не без
1: этого. А. Ну, кстати, интересно, да. То есть можно говорить о том, что это как-то увязывается, да, какая-то такая сверхсила в противовес русским богатырям, где там все вот надо было, а там все вот такие герои у них. Ну, какие есть. И, в общем, что все это значит, Денис?
18: Ну, это действительно... как бы феномен кассовый, ну, в чем причина успеха этого фильма, да, она нарастает, то есть каждый фильм про Человека-паука, он собирает все больше и больше и больше. И сейчас некоторые аналитики считают, что вот эта серия «Новый день», она вообще может стать самым кассовым фильмом в истории кино и пробить вообще потолок в 3 миллиарда. Ну, причина здесь в том, что это любимый герой был сначала американских подростков, он же появился в комиксах Стэна Ли в летом 1962 года, вот, и было очень много попыток экранизировать, и три актера его играли. Это Тоби Магуайр, было три фильма в 2000-е, потом в 2010-е два фильма с Эндрю Гарфилдом, и потом эту роль начал играть Том Холланд, который, безусловно, самый удачный выбор на эту роль. Потому что предыдущие актеры, они были все-таки слишком взрослыми, им было там уже по 30 где-то, а герой-то подросток. Герой обычный, самый американский подросток. И изначально всем подросткам, не только американским, подросткам всего мира было интересно с ним идентифицироваться. Потому что у него куча проблем, как у обычного старшеклассника, да, но при этом он супергерой, у него есть суперсила. Он там мечется по Нью-Йорку между небоскребами, выплевывает паутину из запястья. Там. Вот. Во-первых, это очень зрелищно, это очень красиво. Да? И Том Холланд, конечно, грандиозный совершенно выбор на эту роль, потому что он еще и, конечно, самый обаятельный из этих актеров. Его очень легко любить. То есть девушки видят в нем идеального бойфренда, юноши видят в нем идеального брата. или друга, там дети видят в нем идеального старшего брата, и взрослые видят в нем очень многие идеального сына. Вот. Ну, в частности, Том Холланд только что снялся с Энн Хэтэуэй в «Одиссее». Она играла Пенелопу, он ее сын Телемаха, и она после съемок просто воскликнула, что это идеальный сын, самый лучший сын, которого вообще она может себе представить. Вот, и вот этот вопрос, вот этой идентификации подростков, с одной стороны, они хотят быть такими, с другой стороны, они хотят его видеть вот тем, что я сказал. Вот, конечно, это причина этой бешеной любви, просто невероятная. Этот фильм у нас вышел в параллельный прокат. Я его смотрел, так получилось, в Калининграде. Мне надо было срочно в номер писать прям рецензию. Я пошел на сеанс в 10:15, такой окраинный кинотеатр. Там зал был забит.
1: 10 утра?
18: Забит. 10 утра, да.
1: И уже уснули, обычный... наверное, там. В 10 утра, нет?
18: Не, и там безумно трогательная реакция зрителей. Они там аплодируют в какие-то моменты, они там восхищаются откровенно его поступками. Там момент, когда он целует свою девушку, а там по сюжету девушка его забыла. Ну, там все это связано с определенной магией. Но тут она якобы его вспомнила, она его целует, тут просто зал взорвался овацией. Вот, там были там дети в костюмах Спайдермена, то есть для них это было событие. Вот. И это, конечно, очень трогательно, это случай такой бешеной народной любви. Вот. Причем там были взрослые вполне, там были люди там лет 30.
1: Денис, а что это значит, что-то интересно, как вы это видите? Это такая, ну, как интернациональная какая-то история? Вот герой такой, как бы, ну, интересно же, что вы отметили, что цвета американского флага. И понятно, почему он в Америке. Но у нас вот, мы с вами поговорили некоторое время назад, да, наши мальчишки, что бы вам сказали, ну, совсем далеко возьму, не знаю, Чапаев, да, вот такой вот, как бы, на котором герой там, не знаю, да, какие-то после этого были такие. А сейчас как будто бы это как такая глобализация. Вот все, что идет оттуда, оно вот ну, не хорошо, не плохо, что ли, оно как-то понятно и принимается, да? Вот, или...
18: Ну, да, конечно, в каком-то смысле. Это же универсальная история совершенно, потому что ну, все подростки в мире, они на самом деле более или менее одинаковые со своими там заскоками, со своими проблемами, со своими мечтами. И вот Питер Паркер, это настоящее имя Паука, он как бы отражает вот все вот это, все их там и чаяния, все их страдания, все их
1: мечты. Но он не настоящий. Вот. Вот одна проблема. Он с каким-то этим,
18: нет,
1: ку-ку.
18: Как раз безо всяких ку-ку. В том-то и дело, что Том Холланд играет его как абсолютно живого, абсолютно обаятельного, такого очень хорошего парня. Да,
1: не, вот, я имею в виду, по стенам не... лазит. То есть как бы он сверхвозможности. Вот в этом плане. Он не...
18: Ну, это не да. Ку-ку. Это наоборот, это же круто, когда у тебя есть сверхвозможности. И то, что в нем вот как раз сочетается ну, какая-то вот юношеская наивность, да, и юношеские страдания, переживания. У него там куча драм происходит в жизни по ходу пьесы. Вот, конечно, это все очень близко, очень интересно. Но я не знаю, с чем это сравнить в нашем кино. Но вот смотрите, есть фильм «Брат», да, и «Брат 2». Да, там безумно обаятельный герой в исполнении Сергея Бодрова. Там очень хорошо продуманный, закрученный сюжет. Он говорит правильные вещи, он совершает правильные поступки. И он стал для всех практически в России родным. Но вот представьте, вот сейчас вышел бы, вот чудом выжил бы там Сергей Бодров, вышел бы «Брат 3». И он был бы не просто выжил, был бы примерно в том же возрасте. Да, представляете, как у нас бы ломились на эту картину.
1: Но это есть все... нюанс, Денис. А брат не... Ну, там сейчас подростки не будут смотреть его, да? А вот здесь в моменте снять... Ну, «Человек-паук. Новый день». 26-го года. Это новый фильм. Да, вот здесь и сейчас
18: нам... Но он в августе вышел, да.
1: Да, вот здесь и сейчас нам попробовать ну, то, что вы говорите. Да, о смысле, чем живет молодой человек сегодня. Да, как... И попробовать поработать с этим. Вот где запал? Интересно, вы говорите, да, а что мы, вот, а что нам привести в пример в этом направлении? Некоммерческий сериал какой-то, а вот для этой аудитории, которая некоммерческая, но хотя она вполне коммерческая, оказывается-то, да, с учетом.
18: Ну, слушайте, ну это вопрос. Ну, надо, во-первых, придумать героя, который был бы еще раз, который был бы обаятельным, который был бы близким. Да. Очень важнейший момент,
1: близким,
18: которым,
1: да,
18: человек может идентифицироваться, вот, и которого он может там полюбить как-то со стороны, вот там брат, друг и так далее. Вот гениальный продюсер Кевин Файги, который вообще запустил эту гениальную совершенно киновселенную Марвел в 2008 году, он фантастически ее составил. Да? Сначала Человек-паук был в команде «Мстителей» в исполнении Холланда. Вот, и он с самого начала сделал его вот трогательным, да, и симпатичным человеком. Вот, и потом, конечно, и даже в том фильме «Мстители. Финал», который на втором месте пока что в списке самых кассовых фильмов, да, но там же очень многое крутится именно вокруг этого героя, Тома Холланда. Да, там Роберт Дауни-младший относится к нему именно вот как к своему сыну, и когда этот человек там исчезает, он спасает вселенную в основном ради того, чтобы его вернуть. То есть это вот ключевой момент. Он его любит как сына, да, и пытается его вернуть, и там очень многое завязано именно на этих вот сыновних отцовских отношениях. Вот, как это повторить, я не знаю. Там
1: ну, даже не то, чтобы повторить, а поразмышлять об этом, да, было бы неплохо. Действительно, это же такой вопрос-то вечный, да.
18: Ну, смотрите, Кевин Файги, он подходил к этой истории, на самом деле, изначально с позиции любви. Он безумный фанат комиксов. Вот авторы фильма «Колобок», например, я уверен, что они подходили совершенно без особой любви. Да, они, конечно, старались сделать как лучше, но вот сказать, что они прямо фанаты «Колобка» бешеные, и прямо вот они его обожают с детства, прямо это их идол, и у них, да, у них там дом увешан постерами с «Колобком» и, значит, и игрушками в виде «Колобка», ну, это невозможно, да. Вот, а тут, ну, да, вот тут человек, обладающий талантом, умением выстраивать кино, он просто вот все это сделал.
1: Спасибо, интересно, действительно, интересный вопрос, статистика такова. Денис Корсаков, спецкор отдела культуры «Комсомольской правды».
2: Если тебя спросят, что слушаешь, ответь уверенно. Радио «Комсомольская правда». Ведь Радио КП – это истории и сюжеты о людях, которые обсуждает весь мир. Вперед в будущее. Проект о том, как искусственный интеллект меняет нашу жизнь и даже реальность. В предыдущих сериях шел 2026 год. Человечество все больше доверяло нейросетям. Умные компьютерные программы стали думать и работать за нас, а зачастую творить и создавать новые смыслы. К чему приведет это неожиданное сотрудничество между людьми и машинами, не знал никто. Слушайте каждый четверг в 21:30 по московскому времени. Только на радио «Комсомольская правда». Все программы «Радио Комсомольская правда» вы можете найти на «Яндекс.Музыке». Ищите раздел вашей любимой передачи и подписывайтесь, чтобы не пропустить новый выпуск. «Радио КП» на «Яндекс.Музыке». Это удобно, просто и всегда интересно. Слухами земля полнится. А на радио «Комсомольская правда». Только проверенная информация. Я слушаю «Комсомольскую правду» и тебе рекомендую.
19: А Тарик Шалвович Кушанашвили – титан духа, исполин духовности, самый верный друг холдинга «Комсомольская правда». Если услышите мое имя в сопряжении, в союзе, в обрамлении «Комсомольской правды», знайте, свет обрел дополнительный свет. «Комсомольская правда» навсегда. Я твой раб.
2: Радио «Комсомольская правда». Свидетельство о регистрации средства массовой информации серии L номер FS 7758442 от 25 июня 2014 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций России. Для лиц старше 12 лет. В Москве 7 утра. В Самаре 8. В Новосибирске 11 часов. В Улан-Удэ полдень. Новости на радио «Комсомольская правда».
20: В студии с новостями Мария Фролова. Здравствуйте.
2: Об атаках.
20: С Самарской области силы ПВО и мобильные огневые группы сегодня утром отражают атаку беспилотников ВСУ. Как сообщил губернатор региона Вячеслав Федорищев, зафиксировано повреждение гражданских объектов. Погибших, по предварительным данным, нет. На месте работают подразделения Министерства обороны. Также сообщалось, что в Ленинградской области сбиты ночью 52 БПЛА. Есть повреждения в портовой зоне Усть-Луга. Возникло возгорание. Экстренные службы работают на месте.
2: О политике.
20: Руководители 17 государств и представители нескольких международных организаций примут участие в саммите ШОС, который проходит сегодня в Бишкеке. На встречу прибыли, в частности, президент Азербайджана Ильхам Алиев, премьер Армении Никол Пашинян, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган и президент Монголии. В саммите также участвует генсек ООН Антонио Гутерреш. По итогам встречи планируется принять декларацию и ряд документов о развитии сотрудничества. Президент Владимир Путин прибыл на саммит накануне. У него запланировано 9 двусторонних встреч.
2: О переговорах.
20: Встреча министра финансов США Скотта

0: Для школ через «Эроглонасс» запустили в России. С 1 сентября система передачи сообщений о чрезвычайных происшествиях появится в учебных заведениях Татарстана и Пензенской области. Скоро заработает в Московской области и готова к масштабированию на всю Россию. Так, сотрудники учебных заведений могут одним нажатием кнопки в мобильном приложении передать сигнал о чрезвычайной ситуации, нападении, захвате заложников, возгорании или обнаружении подозрительных предметов. Приложение уже доступно для скачивания в App Store и Google Play. Больше новостей читайте в российском мессенджере Макс в официальном канале Комсомолки. Мария Фролова, служба информации, радио «Комсомольская правда».
1: Что будет? Честный взгляд на 1 сентября. За происходящим наблюдает Иван Панкин.
2: Здравствуйте, друзья! Здравствуй, дорогое отечество! Привет, семья! Иван Панкин в студии радио «Комсомольская правда». Начинаем наш эфир. Напоминаю, что трансляция идет на YouTube, канал «Нео Панкин», ну и на нашем сайте radiokp.ru. Кстати говоря, на YouTube чат работает. Пишите, пожалуйста, ваши комментарии по теме эфира. Тема. Есть ли у вас загранпаспорт, друзья? Вышел новый опрос исследовательского центра «Russian Field», «Русское поле». И только 31% россиян сказали, что у них есть загранпаспорт. 31% всего лишь. 68% паспорта такого не имеют. 23% из них раньше имели, а 45% не имели никогда. Соответственно, друзья, если у вас загранпаспорт, может, вы его и не продлевали, он закончился у вас действие, и вы его, собственно, вообще закинули, не знаете, где, в каком ящике дома он лежит. Вы не вспоминали про него, путешествуете исключительно по России, звоните, рассказывайте. 8 800 200 ровно 9702, телефон прямого эфира. Пожалуйста, слушаем песню, собираем звонки, начинаем разговор.

0: Вот так, друзья, начинаем наш эфир. 8 800 200 ровно 9702. Если у вас загранпаспорт, вы его продлеваете или вообще не имели никогда, пофигу вам на него. Не выезжайте за границу и не собирайтесь. Пожалуйста, звоните, делитесь своими соображениями на этот счет. Речь, кстати говоря, я помню как-то раз, давным-давно мы уже подобный разговор заводили, и тогда почему-то большинство звонили и говорили про двойное гражданство. Речь сейчас не про двойное гражданство, друзья, речь все-таки про загранпаспорт. И все, не более. На связи у нас Андрей из Кирова, пожалуйста, здравствуйте.
1: Алло, здравствуйте.
0: Да, пожалуйста.
1: Значит, паспорта у меня никогда не было.
0: Я надеюсь, заграничного все-таки. Обычно-то паспорт да, имеете. Так.
1: Да, обычно имею. Ну, в принципе, сейчас рассматриваю возможность его получения, но только исключительно из-за поездки на отдых куда-нибудь.
0: Так, а почему раньше не задавались этим вопросом?
1: А он мне не нужен был, потому что у меня даже возможности не было куда-то там вот путешествовать.
0: В смысле возможности не было?
1: Материальной, финансовой возможности. Сначала счет... ипотеку платил, потом дети родились. Вот. Сейчас дети немного подросли, ипотеку закрыл.
0: И решили за границу.
1: Копеечка.
0: Решили за границу.
1: Ну, еще точно не решил, рассматриваю как вариант, что можно съездить за границу, потому что к нам уже поехать куда-то. Ну, вот на юг, если взять, да, в теплые края, небезопасно. Хотя...
0: Ну, и дорого. Давайте про безопасность сейчас не будем. Это понятно, да, беспилотники в Сочи летают. Да. Это правда. Дорого. Да, я очень люблю Сочи, кстати говоря, но дорого, блин. Дорого.
1: Дорого, согласен.
0: Ну
1: да.
0: Вот. За границу, что в Сочи, это как бы вот по цене это получается.

0: Получится плюс-минус одно тоже.
1: Да, да, да.
0: Ну, вот хорошо.
1: В связи с этим вот рассматриваю такой вариант. Но это не точно.
0: Но это не точно. А почему? Ну, сделайте, пусть лежит, он же там на несколько лет.
1: А он же на 5 лет действует, что вот я сейчас делаю.
0: Биометрический 10. Биометрический 10
1: лет. Ну, 10 лет, да. Я даже не знаю. Вот надо будет и сделаю. А пока...
0: Ну, понятно. Хорошо.
1: Особой надобности нет.
0: Все ясненько, все ясненько. Спасибо большое. Кстати говоря, есть важное уточнение по этому поводу. Сейчас вот я немножечко закрыл эту новость, сейчас я открываю снова. Важное уточнение по этой теме, друзья. В Москве загранпаспорт есть у 62%, в Питере у 54%. В малых городах и селах у 18% опрошенных. Вот интересно, почему? Почему? Да, вот если тоже есть ответ на этот вопрос, прошу вас уже, неужто некому делать в больших городах загранпаспорт, потому что денег у людей нет, они ездят за границу. Или вот, ну, с чем это связано, да, давайте поищем ответ и на этот вопрос тоже. 8 800 200 ровно 9702, телефон прямого эфира. Вообще, я сделал очень много лет назад, я даже не помню, в каком году у него действие заканчивается. Кажется, в 28-м время еще есть, и потом надо будет продлевать. Ну, пожалуйста, друзья, звоните, делитесь своими мнениями, соображениями, с чем связан тот факт, что у вас, допустим, нет загранпаспорта, если у вас его нет. Почему не продлеваете? Почему не выезжаете за границу? Тоже, может, у вас работа такая, она обязывает. Должны отдыхать только внутри России, передвигаться по России, допустим. Ну, можно военные тайны не выдавать, а просто этот момент обозначить. 8 800 200 ровно 9702, Фархат из Казани, прошу вас.
2: Алло, здравствуйте. Здрасте.
0: Да, прекрасно, говорите, пожалуйста.
2: Доброе утро всем радиослушателям. А я хотел бы сказать, что у меня есть загранпаспорт. Я его в 24-м году изготовил. Первый раз в прошлом году, 25, поехал в Египет к брату. У меня брат занимается виндсерфингом на Красном море. В этом году собираюсь вот тоже ехать. Хочу маму тоже с собой взять. Маме сейчас хочу изготовить, помочь в изготовлении загранпаспорта. У нее тоже никогда не было. То есть я вот летал, получается, в прошлом году, получается, первый раз. Мне вот сколько? В данный момент 37, было 36. Первый раз за границей, первый раз на самолете. И первый раз, как говорится, в Египте. Мне все понравилось, мечта сбылась.
0: Отлично.
2: У меня была мечта, именно мечта попасть на Красное море, мечта сбылась, получается.
0: Вот. А почему до этого не задавались такой целью, скажите, пожалуйста?
2: Ну, что-то не приходилось, видимо, не
0: знаю. Ну, то есть, а тут, дело в деньгах?
2: Как говорится, дело, наверное, и в деньгах тоже. И то, что брат там, получается, он пригласил, давай-давай. Вот, отдохнешь, увидишь море. По крайней мере, египетское. Мне очень понравилось.
0: Отлично. Спасибо большое, что позвонили. Далее. Сейчас одно мгновение. И к нам присоединится Вячеслав из Подольска. Пожалуйста.
3: Здравствуйте, Ваня.
0: Здравствуйте.
3: У меня было 5 загранпаспортов, сейчас сделаю 6.
0: Ничего себе.
3: Я из 150 государств побывал в 14 странах. Больше всего нравится Тунис. Там был 4 раза. Последний раз перед коронавирусом. У них очень хорошая кухня, мощная. Все свежее. Ну, и молочка козья. Вот, овощи, фрукты, все прям вот с грядки. Хороший алкоголь. Тим, тибарин, карнитирин. Это вот, ну, их местная водка.
0: Ну, просто... короче, хорошая альтернатива Турции и Египту, если
3: нет,
0: летом.
3: Да, вот хочу еще на Шри-Ланку попасть, никак не попаду. Там у них есть ром, называется Калипсо. Вообще напиток исключительно просто заходит даже девушкам. Всем нравится. Вот такая история.
0: Спасибо, спасибо, что позвонили. 8 800 200 ровно 9702, Андрей, Тверская область. Прошу вас.
4: Алло, да, здравствуйте.
0: Да, здрасте, здрасте.
4: Загранпаспорт не делал и не планирую.
0: Почему?
4: Считаю, что, ну, лучше отдыхать в России, огромная страна. Я сам почти всю жизнь прожил в Беларуси. В 22-м году получил гражданство Российской Федерации. И ездили с детьми в Карелию, отличные места. На Азовское море в прошлом году ездили. Очень, очень много мест, где хотелось бы побывать. По большей части путешествуем на автомобиле. Ну, потому что более нравится, более мобильный. Не считаю нужным, поэтому. А насчет безопасности... судя по новостям, очень много денег небезопасно за границей. Поэтому, ну, вот как-то так.
0: Ну, хорошо. Кстати, по Беларуси тоже можем попутешествовать. Там есть замечательные места. Да, спасибо. И, кстати, загранпаспорт не нужен. Геннадий из Краснодара. Да, здрасте, Геннадий, прошу вас.
5: Здравствуйте.
0: Да, пожалуйста.
5: А у меня сейчас уже второй загранпаспорт, но я так и ни разу не был за границей.
0: То есть вы продлевали, но не выехали ни разу, да?
5: Да-да-да. Но первый раз, когда я его получил, это в 2010 году, он фактически мне не нужен был, потому что я жил с Горным Алтаем рядом, и как только представлялась возможность, я ехал в Горный Алтай. А сейчас для меня вообще не стоит вопроса. Я опять поеду в Горный Алтай, если у меня появятся какие-то средства, и буду там отдыхать.
0: А скажите, почему нет желания, ну, просто объяснить для понимания, почему нет желания поехать в другую сторону, ну, назад уже за границу? Просто интересно.
5: Знаете, вот есть приоритеты. И в том случае, если у меня появится лишний миллион, а он, наверное, не очень скоро появится,
0: ну,
5: тогда,
0: давайте,
5: да, тогда я поеду.
0: Не будем себя ограничивать. Не будем себя ограничивать. А зачем миллион? Миллион-то за границу вам обязательно понадобился-то сразу.
5: Ну, я условно.
0: Ну, чтобы уж, вы людей не пугайте. А то сейчас все вообще... Никто, даже если кто-то хотел сделать себе загранпаспорт, откажется от этой идеи, подумает, там, столько денег надо за границей оставить. Нет, конечно.
5: Нет, да, согласен. Но вот отдыхать на последние деньги, которые копишь потом и кровью, ну, тоже не очень хочется.
0: Вопрос приоритетов. Кто-то на последний отдыхает. Живем один раз. Спасибо. 8 800 200 ровно 9702. Есть ли у вас загранпаспорт? Если нет, то почему? Ну и все вот эти вот вопросы, связанные с заграном. Звоните, перерыв.
6: Что будет? Честный взгляд на происходящее вокруг. Реклама.
7: Комсомольская правда. Читайте сегодня главное о цифровом рубле, который вводится с 1 сентября. Какие новые профессии осваивают в колониях главные взяточники страны? Из-за чего судятся звезды со своими бывшими супругами? Газета «Комсомольская правда». Узнайте больше.
8: Для лиц старше 12 лет.
6: Телефон рекламной службы в Москве. 8 495 637 65 22. Сказано на радио «Комсомольская правда».
9: Политолог-международник Елена Супонина об ущербе Ирана и США от ближневосточного конфликта.
10: Иранцы сопротивляются очень умело, симметрично, ведут гибридную войну и наносят болезненный ущерб Соединенным Штатам Америки, хотя иранская экономика, прежде всего экономика, не столько даже военный потенциал, а экономика страдает, и ситуация будет, наверное, ухудшаться в связи с ужесточением американских санкций. Так что ситуация сложная для обеих сторон, но обращает на себя внимание, что ущерб сейчас сообщает американские источники, и явно они базируются на данных, которые утекли от чиновников. А в администрации Трампа с этими утечками сейчас очень сложно. Так бывает еще, когда некие военные структуры хотят выбить под себя дополнительное финансирование. В этих публикациях отмечается, что ущерб разведывательным структурам, а это примерно 5 миллиардов долларов, такая цифра называется, он не вошел в просьбы дополнительных ассигнований бюджету. Мол, на это надо выделить еще больше денег. Я вижу за этим еще и некоторый лоббизм.
6: Сказано на радио «Комсомольская правда». Что будет? Честный взгляд на 1 сентября. За происходящим наблюдает Иван Панкин.
0: Есть ли у вас загранпаспорт? Спрашиваю я сегодня у народа. 8 800 200 ровно 9702. Звоните, продлевать будете, что называется, если вдруг у вас уже заканчивается срок действия, рассказывайте.
6: Реклама. Магазин «Охота и рыбалка» на Гагарина, 19. Более 7 лет мы работаем для вас, выбирая надежных поставщиков, расширяя и обновляя ассортимент. У нас вы найдете все, от крючка и удочки до одежды и лицензионных товаров для охоты. огромный выбор в наличии, просто пришел и купил. О выборе всегда помогут наши профессиональные консультанты. И напоминаем про подарочные сертификаты. Магазин «Охота и рыбалка». Великие Луки, проспект Гагарина, 19, телефон 520-70.
11: Важный выбор для стройки – материалы без переплат и посредников. Компания «Реал» предлагает мытый песок, щебень, гравий, товарный бетон, строительные растворы и блоки ФБС, легальная добыча, сертификаты на все, доставка или самовывоз, скидки для постоянных клиентов, качество, проверенное делом. Звоните 8 800 234 2265.
12: Телефон рекламной службы в Великих Луках. 78-505. Сказано на радио «Комсомольская правда».
13: Военный эксперт Алексей Рам о рейтинге военной мощи стран.
14: Я не очень хорошо отношусь к таким рейтингам, потому что, ну, это абсолютно непрозрачно. Можно заявить, что мы анализируем 200-300 параметров, но это же все непрозрачно. Мы же не знаем, там, какие формулы используются, какие коэффициенты корреляционные или еще что-то, какие-то статистические выкладки. Поэтому, ну, рейтинг. Там же все-таки надо учитывать, что рейтинг не совсем именно мощь вооруженных сил, а это ее огневой мощь, то есть возможность наносить удары и наличие средств поражения. Ну, там много к этому рейтингу вопросов. Действительно, страны так раскиданы, непонятно по какой логике и на основании чего это сделано.
12: Сказано на радио «Комсомольская правда».
15: Какие-то, да. В общем, лишних денег не было, поэтому я за границу не ездил. Хотя многие мои там друзья, знакомые, все ездили, там как бы что-то рассказывали, да. Тогда это модно было. А сейчас я тем более не поеду, потому что это очень все дорого, и как бы и деньги тяжело сейчас зарабатываются. Вот я еще работаю, поэтому у меня еще надо детей там как бы, да. Вот, есть куда потратить деньги, поэтому загранпаспорт я никогда не оформлял, у меня его не было никогда. Еще хотел еще сказать вам, Иван, помните, у вас как-то была передача такая про патриотизм?
0: Мы разговаривали, наверное, да, вот, что не да, передача, вот. То про патриотизм.
15: Нет, вообще там был, кто считается как бы патриотом. Так вот, я тогда просто не дозвонил, хотел сказать, что, на мой взгляд, вот абсолютно не патриот тот человек, у которого есть... Второй загранпаспорт другой страны, второе гражданство.
0: Двойное гражданство вы имеете в виду?
15: Ну да, двойное гражданство, то есть там какой-то второй паспорт там дополнительный. Да? Вот поэтому я не оформляю, и как сказал герой там в одном фильме...
0: Но вы же знаете, что загранпаспорт никакого отношения не имеет, да, к гражданству другого государства?
15: Ну не имеет, конечно.
0: На всякий случай?
15: Ну это да, как бы да, в этом плане, да. И как один вот фильм такой был интересный, там один герой сказал, у меня, говорит, нет, никогда не было никогда загранпаспорта, и подожду, когда везде будет Россия. Вот он сказал такую интересную фразу... Поэтому, может быть, действительно, да.
0: Может быть, просто не при нашей жизни. На всякий случай уточняю. Да.
15: Ну, может быть.
0: Спасибо. Да. Спасибо. Так что, может быть, ждать придется долго. Далее. Виталий, Ростов-на-Дону.
16: Добрый день.
0: Здрасте.
16: До 22 года был за границей. Довольно часто ездил отдыхать.
0: Так.
16: Вот. Потом по морально-этическим причинам, конечно, прекратил ездить за границу. Из-за СУ, потому что считаю своим долгом оставаться в России пока, чем могу здесь помочь. И вообще считаю тех людей, которые ездят в Турцию сейчас, ну, я очень отрицательно к ним отношусь, потому что еду в страну НАТО, которая помогает Украине сейчас, в том числе и деньгами, и оружием. Вот. Но это их проблемы, в принципе. Я думаю, что когда-то СУ закончится, мы снова будем выезжать за границу. Но я ездил только в дружественные страны. Последний раз был в Китае, очень понравилось.
0: Угу. Вы думаете, что Китай ничего там не продает Украине, да?
16: Я думаю, что нет.
0: Ну, да, я вас расстрою. Комплектующие беспилотников продают и еще как. Могли бы, кстати, лавочку прикрыть, но не прикрывают.
16: Я сильно не расстроен, потому что то, что продают они нам, там на порядок больше, чем... продаю хохлам, поэтому я не расстраиваюсь.
0: Хорошо, я сейчас проверяю, Турция у нас в списке недружественных стран. По-моему, кстати, у Турции в списке недружественных-то нет, кстати говоря. Сейчас перепроверю этот момент, но вот кажется, что да, Турция Нет, ну я сейчас еще поподробнее это проверю, вот в режиме искусственного интеллекта, чтобы быстрее было. А далее, 8 800 200 ровно 9702, телефон прямого эфира. А, ну вот, нет, Турция не входит в официальный российский перечень недружественных стран. Ну вот вам и все. Понятно, если государство не считает Турцию недружественной страной, почему вы считаете, что люди не должны туда ездить, да, как бы, логично. Она же не недружественная, вот будь недружественной, другой разговор. Но вы можете им предъявить это. Марат из Волгограда, теперь слушаем вас.
17: А и вам доброе утро. Все хочу поздравить с 1 сентября.
0: Вот. Да, сегодня же с 1 сентября. О чем мне не сказали?
17: Да, я не знаю.
0: Я коллегам, да. Я да, своего пока детей, в школу не вожу, он еще слишком маленький, поэтому для меня еще 1 сентября – это обычный день, как и все остальные. Пожалуйста.
17: Смотрите, ну я в целом был и много за границей, то есть до 22 года у меня где-то 18 стран в списке. И как бы по России попутешествовал достаточно. Я хочу сказать, что все-таки просто вот несколько примеров, да. Например, летал в Стамбул на двоих туда и обратно 15 тысяч. Там, например, жить...
0: Да, можно, кстати, знаете. Вот в Стамбул, кстати говоря, периодически билеты дешевые попадаются.
17: Вот, очень дешево.
0: Отель можно подобрать недорогой, хороший.
17: Все верно. 2-3 тысячи, все как у нас на Авито. Извините, в любой город приезжаешь, то же самое. Покушать все так же, как и у нас.
0: Кстати, отели, вот нет, отели подешевле, чем у нас. Отели у нас дорогие. Сейчас я планирую по России прокатиться. Вот как раз в ближайший отпуск.
17: Но сейчас у нас отели дорогие.
0: Дорого. Вот кто про заграницу говорит, я вам хочу сказать, что у нас дороже.
17: Та же Азия, Вьетнам, там, Таиланд, тот же Китай. На двоих 40 тысяч на неделю, на 10 дней спокойно. Турция там за 10 тысяч, за 15 отдыхали, Египет то же самое. Ну где мы здесь так отдохнем, вот скажите, за эти деньги? Ну, я понимаю, что сейчас это сильно дороже, но вот я сейчас вспоминаю, как мы отдыхали раньше. Ну, это было шикарно. По 3-4 раза ездили в год и спокойненько везде зависали. То есть, например, если зимой, можно поехать в Эмираты. Там что-то рублей за 20 человека максимум.
0: В Эмиратах дороговато все-таки. В Эмиратах дороговато.
17: Да, дорого. Но опять же, если вы скачаете специальную программу, которая дает возможность вам покушать, например, в любом ресторане, два по цене одного. Или, например, пойти в аквапарк или в Ferrari World, например, куда-нибудь еще, и везде у вас будет два по цене одного билет за взрослого. Есть специальная программа, она именно дубайская. Вот. Потом весной, например, куда-нибудь в Турцию открыть, например, на 3-4 дня можно было слетать за тоже там что-то в районе 25 тысяч на все включено. Осенью шикарно, вот в сентябре сейчас как раз, в октябре Средиземка, Испания, Хорватия, Кипр, все недорого, людей нет.
0: Подождите, вы далеко, Европа недорого. Серьезно. Европа дорого.
17: В Хорватию я летал за 1600 я билет брал.
0: Это вы когда вы летали в Хорватию?
17: Это был 18-й год.
0: Слушайте, 18-й год. Это была другая жизнь.
17: Я просто сравниваю, потом я еду на наше море, и я плачу безумные деньги.
0: И это правда.
17: Понимаете?
0: Вот это правда.
17: Я плачу просто при отсутствии сервиса. То есть вот ребенку что нужно? Ребенку нужно
0: все
17: море
0: включено.
17: И горки. И
0: все
17: бассейны.
0: Включено, да.
17: И все включено. У нас это стоит еще на семью где-то под 200 тысяч. Но просто я точно знаю, я как бы не хочу, а вот мои друзья каждый год, которые не хотят летать, ездят на это Черное море, платят по 200 тысяч за 3-4 человека.
0: Ну, вы в какой-нибудь турецкий Бодрум поезжай, тоже 200 тысяч попробуйте уложиться еще. Тоже турецкий, бы тоже Турция.
17: Да, но я тут вот у меня сейчас, извините, супруга буквально сейчас едет в поезде, она летала, прилетела сейчас в Сочи с Египта. Вот у них там на четверых две подружки, два ребенка, 150, пятерка на все включено в шарме. Вот и все.
0: Хорошо, спасибо. Да, но если искать цены, если заняться, то можно, конечно, выгодные предложения, не столько бюджетные, сколько именно выгодные, поискать и, в принципе, отдохнуть неплохо, да. Такая возможность есть, если заняться, если вообще есть у вас такое желание. 8 800 200 ровно 9702, Сергей Сочи. Сергей, здрасте.
18: Алло, Иван, здравствуйте, доброе утро.
0: Здрасте.
18: Это я, Сергей Леонидович. Значит, у меня несколько оригинальная будет речь. Дело в том, что я учился на факультете испанского английского языка, а супруга моя французский и немецкий.
0: Так.
18: Это было еще в прошлом тысячелетии, я 65-го года рождения. Поэтому мы как бы жили при Советском Союзе, мы мечтали об этой загранице. Мы понимали, что мы никогда в жизни туда не попадем.
0: За минуту мечтали, уложитесь только, минута до перерыва. Прошу.
18: Да, да, да. И вот когда началась новая жизнь, вот, скажем так, 21 век, у нас появилась такая возможность. Мы сначала сами поездили там по Европе, до Аргентины добрались и так далее. А потом стали возить группы. То есть мы собирали 5-6 человек заинтересованных и ехали.
0: Ну, как чип-трип, короче.
18: Сицилия, Кипр.
0: А? Как чип-трип есть такой сервис. Да, давайте, да, продолжать, да. 30 секунд.
18: И что? Да, и чем это кончилось? В 2012 году мы начали возить группы, в 2019 перед ковидом мы поехали последний раз. Я вам хочу сказать, что с каждым годом я привозил людей, мне было стыдно за эту Европу. Проваленные купола этих храмов, грязные дороги, все потрескалось, куча мусора. Ну, короче, все хуже, хуже, хуже и хуже. В 2019 году летали с Баден-Баден.
0: Оставайтесь с нами, продолжим после перерыва. 8 800 200 ровно 9702.
11: Что будет? Честный взгляд на происходящее вокруг. Музыка нас связала. Слушайте Александра Анатольевича и Александра Нуждина в программе «Настоящий хит-парад» на радио «Комсомольская правда».
19: Песня «Кукла колдуна» вышла в 99 году на акустическом альбоме «Короля и шута». Это одна из немногих песен Киши, полностью написанная Андреем Князевым, без участия Михаила Горшенева. Ну, а сам Горшок долгие годы недолюбливал эту композицию, считая ее слишком попсовой. Тем не менее, по иронии судьбы, именно «Кукле колдуна» было суждено стать одной из визитных карточек коллектива.
20: Казалось бы, весь ажиотаж и хайп вокруг «Куклы-колдуна» прошел еще пару лет назад. Но вот очередной виток. В интернете завирусился кавер на вечный хит «Короля и шута» в исполнении певицы Саши Квашиной. Причем хватает и негативных отзывов. Вот некоторые из них.
19: «Эта женщина совершенно не способна вести себя естественно. Что с ней не так?» Вот еще одно мнение. «Идеальный пример, как можно обладать милой внешностью, чистым голосом, дико заморачиваться на уроках вокала, но при этом выбесить буквально всех своим исполнением, в котором куча мелизмов там, где можно спокойно пропеть одну ноту».
20: Ну, а после такого-то представления самое время послушать, наконец-то, этот нашумевший кавер, из-за чего весь сыр-бор, шум-гам, а драки нет. Давайте слушать «Кукла-колдуна» и та самая версия.

0: Каждую субботу в 10 часов утра и каждое воскресенье в 8 часов вечера по московскому времени на радио «Комсомольская правда». Новости на радио «Комсомольская правда».
1: В студии Анастасия Курякова. Здравствуйте. Почти 11 тысяч учащихся перешагнут пороги великолукских школ 1 сентября. Впервые сядут за парты 830 первоклассников. Во всех общеобразовательных учреждениях пройдут торжественные линейки, посвященные Дню знаний. Юных великолучан встретят 19 детских садов, 17 общеобразовательных учреждений и 4 учреждения дополнительного образования. После капитального ремонта открылись школа номер 7 имени Антона Злобина и кадетская школа, а также детский сад номер 5. По национальному проекту «Молодежь и дети» школы города получили новое современное оборудование, которое будет использоваться на уроках физики, музыки, изобразительного искусства и других дисциплин. Депутаты Великолукской городской думы Юлия Ярышкина и Дмитрий Кравченко в рамках партийного проекта «Детский спорт» встретились с воспитанницами отделения художественной гимнастики, которые тренируются в спортивном комплексе «Стрелец». Юные гимнастки рассказали о своих достижениях, показали заслуженные награды и поделились своими спортивными целями. Отдельный разговор состоялся с тренерским составом. Вместе обсудили графики тренировок, условия для занятий и те потребности, которые сегодня есть у отделения. Такие встречи особенно важны, чтобы понять, какая поддержка необходима для дальнейшего развития и новых побед. В Музее церковной истории начала работу экспозиция, посвященная памяти первого великолукского благочинного постсоветского периода архимандрита Сергия Стурова. Он стал первым настоятелем восстановленного Свято-Вознесенского собора города Великие Луки. При его участии в городе были построены часовни, открыты первые воскресные школы. Основанный при его непосредственном участии фонд патриарха Тихона восстанавливал храм и занимался просветительской и издательской деятельностью. В 2007 году архимандрит Сергий был удостоен звания почетного. Почетный гражданин города Великие Луки, первым из лиц в священном сане.
0: О валютах.
1: Доллар 85 рублей 60 копеек, евро 99,68, юань 12,73.
0: О погоде.
1: Сегодня в Великих Луках облачно с прояснениями, температура воздуха около плюс 23 градусов. Анастасия Курякова, служба информации радио Луки-ФМ.
0: Не бойтесь говорить правду. На радио «Комсомольская правда» стартует проект «Накипело». Каждый слушатель может позвонить в прямой эфир и за 2 минуты рассказать, что его волнует. Политика, экономика, соседи, личная жизнь. У нас найдется место для любой вашей темы. С вас искренность, с нас время в эфире. По будням в 10 часов вечера по московскому времени. Звоните и рассказывайте то, что накипело. Телефон студии 8 800 200 ровно 9702. Что будет? Честный взгляд на 1 сентября. За происходящим наблюдает Иван Панкин.
2: Продолжаем эфир. Иван Панкин в студии радио «Комсомольская правда». Сегодня спрашиваю, есть ли у вас загранпаспорт. Почему спрашиваю? Ну вот на Russian Field есть такой исследовательский центр, «Русское поле» он называется. Вообще кто-то Russian Field называет, кто-то «Русское поле». И согласно как раз их исследованию, оказывается, что загранпаспорт не у многих есть. И это вызывает вопрос, почему в первую очередь? Да, почему только 31% россиян сказали, что у них есть загранпаспорт. На связи с нами Сергей из Сочи. Продолжаем разговор. Вот вы возили группы, в том числе, по Европе. Не закончили мысль. Европа действительно загнивает. Давайте, рассказывайте.
3: Тут, вы знаете, дело даже не в загнивании. Допустим, мы так получилось, что мы поехали сначала в Италию, потом на Сицилию, потом в Испанию, там Португалия, потом Греция, остров Санторини и так далее. Вот. Фокус в том, что вот эта красивая картинка, которую мы помним по фильмам с Пьером Ришаром, она уже давно не соответствует действительности. Я уже говорил о том, что вот мы последний раз перед ковидом в 2019 году в октябре повезли людей. Мне было просто стыдно. Я решил привезти их в Германию, чтобы хоть что-то красивое, чистое и организованное показать. Баден-Баден, который до этого мы были за 3 года до этого, вот. Он превратился в просто какой-то захламленный городок. Раньше это был красивый курортный городок, все выметено, все сияло. Ну, когда заходишь в торговый центр, и там процентов 40 помещений закрашены белой краской витрины и написано «аренда, аренда», понимаете? Ну, блин, ну, это просто ужас какой-то. Это Германия, понимаете? Вот. Дороги, которые строились, видимо, еще в конце 80-х, знаменитые автобаны, то трещины, то, то какие-то впадины, то еще какая беда. Вот, как только идет дождь, все, туши свет. Никакого нормального склона нету, можно влететь в лужу, а если на скорости, то это опасно, вы понимаете. То есть мы таким образом вот с 12 по 19 год возили группы. И я помню, что когда мы над Баден-Баденом взлетали, летели на Москву, внизу такая была унылая картина. И через 4 часа мы вынырнули из облаков, а под нами Москва! Красотища! Все сияет! Все кружится, вертится, дороги освещенные, куча машин, куча народу. И я еще тогда сказал своей супруге: слушай, я больше в Европу не поеду. Но это же кошмар какой-то, уныние, грязь, куча этих иммигрантов, бог знает откуда, которые непонятно чем занимаются. А теперь, по нынешним временам, там же еще куча диких хохлов, понимаете, которые, услышав русскую речь, кидаются на людей, не разбирая, может, человек с Израиля, может, он из Беларуси, может, он из Узбекистана и так далее. И тут мы поняли, вот, ну, ковид пережили там, переболели, да, и теперь у меня такая мечта в этом году оказаться во Владивостоке и оттуда своим ходом на праворукой япошке проехать через всю Россию. Кроме того, вот человек говорил предыдущий про Карелию, я еще в 8 классе слышал о том, какая там красота, и до сих пор не попал. Надо исправить эту оплошность.
2: Давайте.
3: Ну и, конечно, Алтай. Алтай – это просто другая планета, это такая красота. Рерих не зря рисовал Алтай. Поэтому я всех призываю забыть на какое-то время про Европу, потому что грязь, ужас, раздолбанные вагоны,
2: а мы все и так забыли, мы и так уже забыли про Европу.
3: Да, да, нет. Да,
2: спасибо, забыть, я понял. Случае, давайте других послушаем. Речь, простите, пожалуйста, немного затянулась. Основная мысль понятна. 8 800 200 ровно 9702. Все-таки мы говорим про загранпаспорт. Есть или нет, по каким причинам. Александр из Хакасии, прошу вас, говорите. Александр, говорите, пожалуйста. Слушает радио. Давайте да, послушаем Павла из Владимира, пожалуйста.
4: Доброе утро, Иван. Вот за границу первый раз попал без загранпаспорта по военному билету в 98-м году в Польшу. Там база наша военно-морская была основная. И вот где Свиноусье, это уже на флоте. А потом в 93-м я оформил свой первый загранпаспорт. Он был еще, выдавали СССР, я очень гордился. Ну, сейчас загранпаспорт, естественно, тоже есть. Регулярно мы ездили везде. Вообще, мы ездили. В Эстонию очень любили ездить до ковида. Вот. Там, ну, в русскоязычной среде, а, ну, сервис и все остальное европейское, и очень дешево было. А на ваш вопрос в самом начале, почему же в Москве аж 60% там чем-то паспортов, а в остальной России нет, я вам могу ответить. Все очень просто. Для Москвы, вот когда на заграничных курортах бываешь, на выходной день очень легко улететь. В Москве аж 4 аэропорта, а в других городах ни одного, чтобы уехать. И зарплата, например, тот же, вот когда вот еще Египет был открыт. Ну, что там для москвича? А с кем знакомишься на пляже? 80% москвичей. Они вот, а ночью, на выходные улететь. Ну, то есть, это с одной зарплаты, даже с половиной зарплаты. Да какой с половиной? С третьей зарплаты можно было улететь спокойно из Москвы. Ну, сел на электричку, на экспресс в аэропорт, и вот ты вечером уже купаешься. А нам даже из Владимира 5 часов до ближайшего аэропорта добираться там на машине по пробкам по всему. И зарплаты уровень не тот. Вот и ответ. Ну, что у нас это, запыхался немножко на этаж, на офис поднимался. Вот и ответ, почему загранпаспорта в основном у москвичей, а не в остальной России.
2: Спасибо. Далее Виктор из Тюмени. Слушаем вас. Здравствуйте, Виктор.
5: Доброе утро.
2: Здрасте.
5: Первым паспортом не воспользовался, по вторым, со вторым был в Арабских Эмиратах, Дубае, очень понравилось. Но в то время там было намного, скажем так, интереснее, чем у нас в регионах. Вот. Я, конечно, подумал, что надо поддерживать индустрию, инфраструктуру. Ну, мечта побывать в КНДР. И в КНДР, знак благодарности за поддержку ВСУ. Вот, еще хочу сказать спасибо, что у вас прямые эфиры, вы хорошо ведете, но огорчен. Песня «Пиар алкоголя», потом товарищ там один тоже алкоголь
2: кто
5: пиарил.
2: Кто у нас пиарил алкоголь? Кто пиарит да, алкоголь?
5: Второй товарищ там бухло где-то в Тунисе, ему там еще подумаешь. Где-то. Ну, то есть пожелание таких товарищей пресекайте.
2: Нет. Вы знаете, стоп. Вы выступаете за прямой эфир, но при этом вы просите меня кого-то там пресекать. Он закон не нарушал, просто где-то ему алкогольный напиток понравился. Ну, вот и все. Давайте уже иначе поменьше будем пресекать друг друга. Этого и так хватает. Спасибо. Пить вредно, да, друзья, алкоголь зло, это действительно так. А что у нас в песне там что-то про алкоголь звучало, я сейчас спрашиваю коллег. Вы мне тут не хулиганьте, не помнит он, вот мне отвечают, не помню. Ага, будете проверять у меня. Нет, алкашку мы, значит, употребление алкоголя мы порицаем, друзья, мы порицаем. Так, сами не пьем почти, и никому не советуем почти не пить. Николай, да, из Подмосковья, Николай. Здрасте, Николай, пожалуйста.
6: Здравствуйте.
2: Да, пожалуйста.
6: Первый паспорт оформил в 97-м году, а второй паспорт оформил по истечению первого через пару лет. Ну, ездил один раз в Европу, второй раз в Прибалтику, ну и несколько раз...
2: Это правильно, что вы Прибалтику Европой не считаете? Это правильно,
6: конечно,
2: да.
6: Конечно. Вот, так что вот так вот. Но Европа меня тогда уже насторожила в 97-м году. Вот, мы там попали в такой переплет, повели нас на экскурсию в один из микрорайонов, который был населен мигрантами из Африки.
2: Так.
6: И, в общем-то, как оказалось, власть там совершенно бессильна.
2: Да.
6: Там свои, значит...
2: А подождите, а это в какой стране? 97-й год, вы говорите?
6: 97-й год, да.
2: Когда еще вся Европа была белая? Ничего себе, вот это да.
6: Белая. Нет, она белая не была. Это была Франция, там еще много было из Алжира, из Туниса.
2: Да. Вы знаете, я даже по футбольной сборной Франции ориентируюсь. Да? Вы можете взять и посмотреть футбольную сборную Франции в 97-м году, как раз перед чемпионатом мира. И, собственно, вот сейчас, да, вот разница будет на лице. Разница будет на лице. Но вообще, да.
6: Я вас не обманываю. Зачем? Какая мне цель вас обманывать? Я рассказываю, как было.
2: Я говорю, что мигрантов сейчас значительно больше. И был удивлен, что, оказывается, уже тогда было очень много мигрантов.
6: Нет, уже тогда Европа напрягла немножко, так насторожила. А уж сейчас я туда точно не поеду, даже если паспорт будет. Вот. А страна у нас большая, и сейчас, мне кажется, за границу, или тем более в Европу, ехать, наверное, нет большого смысла. Лучше свою страну изучать. Мне кажется, жизни не хватит, чтобы объехать нашу громадную, великую страну. А посмотреть, у нас есть не меньше того, что смотреть в Европе и других странах. Вот такое мое мнение.
2: Угу, хорошо, принимается. Далее. Эльдар из Москвы. Здрасте.
7: Здравствуйте,
2: да,
7: Иван.
2: Пожалуйста.
7: Здравствуйте, все. Да, перевозчик инвалида.
2: Да, Яндекс.Такси.
7: У меня,
2: да.
7: Слушаю вас. Меня есть загранпаспорт, и в этом нет никаких проблем. Захотел, как говорится, появилась возможность, езжай куда-то, если нет. А вот до меня один предыдущий товарищ говорил, что у кого два паспорта, он предатель. Ну, мне это кажется заблуждение полнейшее. Можно не иметь второй паспорт и быть таким предателем шикарным, как
2: говорится. Мама не горюй, да. Угу, это правда.
7: Тут и паспорт не нужен для этого. Можно быть вообще без паспорта. Такие чудеса творить, как говорится. И, ну, у меня вот есть и второй паспорт тоже. Узбекский паспорт. Я закон не нарушаю. Все нормально. И мне очень удобно. Я, ну, все-таки
2: а в Узбекистане двойное гражданство не запрещено, да?
7: Просто... Нет, запрещено, разрешено без проблем. Хоть 5 паспортов иметь.
2: Не, просто в Казахстане, допустим, запрещено. Ладно.
7: Наверное, в Узбекистане это разрешено. Я вот даже приезжаю в Узбекистан, мне, как гражданин Узбекистана, мне не нужна регистрация, мне ничего не надо. Я спокойно там могу хоть полгода находиться, и, как говорится, нет проблем.
2: Спасибо. Перерыв у нас, друзья.
0: Что будет? Честный взгляд на происходящее вокруг. Реклама.
8: Вам не все равно, сколько платить за техобслуживание авто? Боитесь нарваться на поддельные некачественные материалы? Тогда звоните 235-1111, код 495. Хотите узнать адекватную стоимость работ и материалов? Звоните 235-1111, код 495. Обслужить быстро и качественно именно ваш автомобиль можно круглосуточно в СТО «Фильтр». Звоните 235-1111, код 495.
9: Комсомольская правда. Читайте сегодня главное о цифровом рубле, который вводится с 1 сентября. Какие новые профессии осваивают в колониях главные взяточники страны? Из-за чего судятся звезды со своими бывшими супругами? Газета «Комсомольская правда». Узнайте больше.
10: Для лиц старше 12 лет.
11: Телефон рекламной службы в Москве. 8-495-637-65-22.
12: Радио «Комсомольская правда». Знаем, что будет. И ты будь в курсе. Оперативные новости, точные прогнозы, громкие гости и важные смыслы. Только на радио «Комсомольская правда».
13: Александр Коц – один из лучших военных корреспондентов не только в России, но и во всем мире. Он работал репортером во многих горячих точках. Чечня, Южная Осетия, Косово, Афганистан, Ливия, Сирия, Египет, Ирак, Украина. Каждую среду в 8 часов вечера по московскому времени слушай на радио «Комсомольская правда» программу «Коц. Аналитика с именем».
14: Я Леонид Якубович, если вы меня узнали. Слушайте радио «Комсомольская правда», читайте «Комсомольскую правду», которую я читаю с детства. Это очень хорошая газета и очень хорошее радио.
15: Что будет? Честный взгляд на 1 сентября. За происходящим наблюдает Иван Панкин.
2: Если у вас загранпаспорт 8 800 200 ровно 9702, звоните. Алла из города Воронежа, пожалуйста. Здравствуйте, Алла.
16: Да, здравствуйте.
2: Да, пожалуйста.
16: Иван, во-первых, сначала хочу выразить свое восхищение вашим умением.
17: Агентство «Светлый ангел» осуществляет профессиональную перевозку лежачих больных и людей с ограниченными возможностями. Автомобили оснащены специализированным оборудованием. Наш приоритет – ваше спокойствие и безопасность близкого вам человека. Телефон 911-388-21-22.
18: Газета «Стирхлуки» объявляет традиционный розыгрыш. Как всегда, вас ждут призы от наших партнеров и главный приз – 50 литров бензина. Покупайте газету «Стирх» с 5 августа по 2 сентября, вырезайте купоны участника и приносите в офис редакции на Зверева, 41. А 9 сентября в 12:00 мы узнаем имя победителя. Подробности в группе «Стирх» ВКонтакте. Телефон 363-26.
19: Сентябрь – строй сам. Все для стройки и теплого дома. Строительный сезон продолжается, и осень добавляет новые задачи. Строим, утепляем, готовим дом к прохладным дням. Строй сам, выбирайте цемент, смеси, кровлю, утеплители, отопление, отделочные материалы и инструмент. Весь сентябрь сезонные предложения и все нужное для дома и участка. Строй сам. Строим с теплом. Ждем в магазинах и на стройсамвл.ру.
20: Телефон рекламной службы в Великих Луках. 78-505.
21: Чтобы получать еще больше информации и эксклюзивных материалов, присоединяйтесь к радио «Комсомольская правда» в соцсетях. В отечественных социальных сетях. Смотрите новые выпуски на Рутьюбе, читайте телеграм-канал, добавляйтесь в друзья ВКонтакте. Подписывайтесь, смотрите и слушайте. Радио «Комсомольская правда». Самая оперативная и проверенная информация в эфире и соцсетях.
22: Если тебя спросят, что слушаешь, ответь уверенно. Радио «Комсомольская правда». Ведь Радио КП – это самая топовая информация о потребительском рынке, инвестициях и экономических трендах.
23: Гоу-стрит, turn to the left, upstairs. И дальше говорит, русский. Я говорю, русский. Он говорит, брат. Это было очень приятно. А так открыли для себя с супругой подмосковные города, ну не подмосковные, а вообще Золотое кольцо, города, ну везде как дома.
2: Спасибо, спасибо, далее. Александр из Иркутска, какая география у нас сегодня? Здравствуйте, Александр.
24: А,
1: Здравствуйте большое. Да. Всем здравствуйте. Я водитель-дальнобойщик.
2: Так.
1: Езжу часто в Китай. Я имею два паспорта. Ну, наших российских два паспорта.
2: Мысли...
1: Загранпаспорт.
2: Два загранпаспорта.
1: Да, потому что в одном у меня стоит виза для работников, как бы получается, автотранспорта. Мы туда, у нас виза категории С. А когда, если ты заходишь по этому паспорту, да, она дается на год. А когда ты заходишь просто туристом, тебе аннулируют эту визу. А ее очень сложно сделать. Для этого вот я завел второй паспорт, и когда я еду как турист туда, то я отдаю другой паспорт. И они не видят и не аннулируют визу. Иван,
2: лайфхак.
1: И у меня еще вот такой...
2: Прям лайфхак.
1: Да, и у меня еще... Да, у меня еще вот такой вопрос. Поднимите, пожалуйста, такую тему. Хотел вам позвонить, когда бы по теме разговаривать. По поводу наших дорог. В том плане, что у нас нет инфраструктуры. Людям некуда сходить в туалет. У нас сейчас очень много перевозчиков китайских едет, да. Но, если честно, мне стыдно за наши власти, за наши дорожные службы. Людям некуда в туалет сходить. До смешного доходит. Люди под прицепы ходят. Ну, это какой-то каменный...
2: Кстати, вдоль, дороги, вдоль дороги нельзя, штраф вообще-то, да. Причем серьезный, кстати.
1: Ну, вы видите, что вдоль дороги творится. Люди ходят в бутылочки, в туалет, в кабине и выбрасывают все это на улицу. А вдоль обочины, возле Байкала, ну, страшно, что творится. Там все загадили, если честно сказать. И вот мужчина там у вас выступал, так рассказывал там про Европу, что в Москве там чисто, ну что у вас там и чисто, понимаете, но если с Владивостока поедет, он ужаснется, я боюсь, не знаю, куда ему придется ехать.
2: Угу. Да, спасибо, кстати, что подсветили этот момент. Спасибо. И это действительно так, я вот не хотел просто человека расстраивать, на самом деле, я немножко в курсе, скажем так. Спасибо, что сказали об этом. Далее, Наталья из Москвы, слушаем вас, здравствуйте, Наталья.
3: Доброе утро всем. Загранпаспорт первый получили, когда еще на излете Советского Союза, вернее, уже его не было, но меня удивило то, что он был символикой СССР. У меня он до сих пор остался, вот, ну, потому что тогда еще не успели напечатать новое, и выдавали загранпаспорта вот именно советского. Это, в общем, это было очень интересно. Вот, с тех пор, конечно, я не считала, сколько их. Вот, в последнее время ездила по необходимости в Европу, потому что нужно было дочь посетить. Вот, и хочу сказать, ну, даже, может быть, и призывать, что это есть какая-то, наверное, необходимость, ну, такой штамп, расширить границы, даже свои личные познания, потому что мир, он многообразен, даже наша огромная страна, которая разные возможности, пояса, природные зоны, да, все равно это другое, да, и вот именно, наверное, когда посещаешь другие страны, вот это понимание, мир-то глобален, но он совершенно разный, да, и поэтому вот здесь именно какой-то глобализм, он исчезает в сознании, что мы все разные, и в этом есть прелесть. Но свою какую-то эволюцию, можно сказать, ну, даже, может быть, это не то слово, но изменения в сознании вот действительно с годами происходят. Когда ты был, допустим, там 20 лет назад, и вот последний раз я была 2 года назад, именно я имею в виду Европу, это действительно деградация по каким-то, ну, прям вот она заметна, да, и, возможно, мы изменились уже настолько, что вот это ах, и запах дыхания спирает от этой архитектуры, от того, от всего, что такое, это все уже ушло, вот это наше восхищение, и сейчас, конечно, уже вот это исчезло, это чудо и чудес. Но я тех людей, которые не были, призываю все-таки найти средства, даже не обязательно на таком уровне лакшери вот, отдыхать и познавать можно совершенно, ну, стараясь минимизировать расходы, но это необходимо.
2: Спасибо. Вот. Спасибо. Далее. Галина из Хабаровска. География сегодня, конечно, потрясает. Здрасте, Галина, говорите.
4: Здравствуйте. Я вам хочу рассказать, как мы ездим в Китай. И у нас в Хабаровске, и вообще на Дальнем Востоке, загранпаспорта, наверное, процентов побольше будет, чем у москвичей, потому что Китай рядом, народ ездит. Ездит просто отдыхать, ездит лечить зубы. Сейчас
2: там дешевле,
4: ездит.
2: Да?
4: Конечно, угу. Там поставить сторонке, вот у меня ставили знакомые, я вам скажу по радио. Но все равно не знаете, чья там клиника. В общем, 10 коронок стоило 50 тысяч за 10 коронок. Представляете, это очень дешево.
2: Это копейки.
4: Да. Это вообще. А потом, когда Китай только начинался, в лихие 90-е, у нас загранпаспорта здесь были, наверное, у всего населения Хабаровского и Приморского края. Потому что у нас Китай относительно Хабаровска находится на другом берегу реки. Раньше было туда плыть, ну, около 2 часов. Прям выходишь на центральную набережную, там у нас, значит, стоит туристические эти всякие сооружения, в том числе таможня, прям там садишься.
2: 20 секунд, коротко.
4: Да-да, и поскакал. Ну, то есть у нас паспортами тут все хорошо обеспечены. И когда это только начиналось с китайцами движение, то очень хотели все из нас туда, и нам даже платили, бесплатно все люди ездили, желающие, у кого были паспорта лет 20 назад, даже по 500 рублей сначала платили, но ты им за это 50 килограммов груза привезли.
2: Спасибо. Спасибо, друзья. Большой перерыв. Скоро вернемся в рамках большого эфира. Группа «Штурман Жорж», «Аусвайс», что значит как раз «Загранпаспорт».

0: «Что будет?». Честный взгляд на происходящее вокруг. Реклама.
1: Здоровая нервная система, сердце, сосуды и нормальный уровень холестерина важны в любом возрасте. Поддержать организм помогает лецитин. Но важно не только, что вы принимаете, но и кто это производит. Uvix Farm – единственный производитель лецитина полного цикла. Натуральное сырье, инновационные технологии, контроль качества от начала и до конца. Наш лецитин от Uvix Farm. Приобретайте наш лецитин от Uvix Farm на маркетплейсах и в аптеках вашего города. БАД не является лекарственным средством.
2: Неважно, какая у тебя программа на ближайший день или вечер. Важно, что журнал «Телепрограмма» всегда под рукой. Просто и доступно о шоу-бизнесе, моде и любви.
3: Телефон рекламной службы в Москве. 8 495 637 65 22.

0: Программа «Джокер». Программа «Нерв». Радио «Комсомольская правда» представляет проект «Бофт и Панкин». За кем же будет последнее слово? Слушайте каждый четверг в 8 вечера по московскому времени. Все программы «Радио Комсомольская правда» вы можете найти на «Яндекс.Музыке». Ищите раздел вашей любимой передачи и подписывайтесь, чтобы не пропустить новый выпуск. «Радио КП» на «Яндекс.Музыке». Это удобно, просто и всегда интересно. Если тебя спросят, что слушаешь, ответь уверенно. «Радио Комсомольская правда». Ведь «Радио КП» – это самая топовая информация о потребительском рынке, инвестициях и экономических трендах. В Москве 8 утра, в Челябинске 10, в Кемерове полдень, в Якутске 2 часа дня. Новости на радио «Комсомольская правда».
1: В студии с новостями Мария Фролова. Здравствуйте.
0: Об атаках.
1: Окна выбиты в одном из домов Новокуйбышевска. Из-за атаки БПЛА развернут оперативный штаб. Жителям оказывает помощь, сообщает губернатор Вячеслав Федоричев. Он также заявил, что два человека получили незначительные травмы при атаке БПЛА на Самарскую область. Ранее глава региона сообщал, что большая часть беспилотников была сбита. Есть повреждения нескольких жилых объектов, жертв нет. Кроме того, мэр Сергей Собянин заявлял утром о 17 ликвидированных на подлете к Москве дронах ВСУ. Информация о пострадавших разрушениях не поступало. На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб.
0: О политике.
1: Президент Владимир Путин прибыл в Конгресс-центр Ырыс-Ордо в Бишкеке. Там пройдет заседание Совета глав государств, членов Шанхайской организации сотрудничества. Лидеры стран-участниц подпишут итоговые документы, а также примут участие во встрече в формате ШОС+. Саммит проходит в Бишкеке с 31 августа по 1 сентября. У российского президента запланировано 9 двусторонних встреч.
0: О санкциях.
1: Законопроект о новых антироссийских санкциях столкнулся с серьезными препятствиями в Палате представителей Конгресса США. Его дальнейшая судьба остается неопределенной. Это сообщает газета «Политико» со ссылкой на свои источники. По данным издания, документ может надолго застрять в Нижней Палате. Против него выступают демократы, а республиканцы не проявляют достаточной заинтересованности. Руководство республиканской партии не стало включать законопроект в список законодательных инициатив, которые планируется вынести на голосование на этой неделе. Законопроект предполагает введение ограничений в отношении высшего политического и военного руководства России, государственных компаний, а также вторичных санкций против торговых партнеров нашей страны.
0: О законах.
1: С 1 сентября в России вступил в силу закон, позволяющий

0: Вы слушаете радиоканал Луки ФМ Медиа. Регистрационный номер ТУ-60-00-121 от 15 марта 2012 года. Выдан Управлением Роскомнадзора по Псковской области. Внимание! Информация, транслируемая в эфире, попадает под возрастные ограничения 12+. Утро может быть бодрым, если начать его с утреннего шоу «Утро с той ноги». В 8.00 прямой утренний эфир на Луки ФМ.
1: Доброе бодрое утро, в новинку осеннее утро. Сегодня у нас в студии Антон Киф и Алена Медведева. И что ж, сегодня у нас День знаний.
2: Да, ты первая начала, молодец. Хорошо.
1: Да.
2: Всем доброе утро, всех с праздником и всех с осенью. Как оно так неожиданно резко наступило, ты сама это заметила, когда мы вышли из такси.
1: Да, прям погода сразу нам показывает все. Все, начинается рабочий сезон, слякоть, листва уже почти опала наполовину.
2: Да, ты почувствовала, как вчера лето дало вот немножечко джазу? Чуть-чуть совсем.
1: Да-да-да.
2: Я даже успел походить в футболке и шортах, что необычно для 31 августа, в принципе. А сегодня уже все на осеннем.
1: Да, прям приятный был такой бонус. Последний день насладиться теплом и летней атмосферой.
2: Да, ну что же, День знаний. Ура, да. Линейки, цветы, хохочущие дети и плачущие родители. Не знаю, плачущие педагоги.
1: Ну, там
2: кто-то радуется.
1: Кто как? Как ты сказал, плачущие дети и смеющиеся родители?
2: Не, наоборот, по-моему.
1: Наоборот?
2: Вроде наоборот.
1: Не знаю, там вообще по-всякому бывает, смотря с какой стороны посмотреть. Потому что сколько закупок и всего прочего, и дети не все хотят, конечно, учиться.
2: Конечно.
1: Я, кстати, хотела.
2: У тебя всегда была тяга к знаниям, именно к школьным, да?
1: Ну, да, наверное. Ну, конечно, потом уже не так, а поначалу так вообще. Я просто прям помню, когда я еще выбирали мы школу, у меня мама спросила, ты в какую пойдешь, в обычную школу или в лицей?
2: Или в театральную. Нельзя было так еще.
1: Нет, еще не было такого выбора, даже вопрос такого не стояло. Вот. И я сразу такая прям уверена, в лицей, ну там сложнее будет, в лицей. И вот я отучилась. Я, кстати, не меняла вот школу, я с 1 по 11 класс в одной школе была.
2: О, как круто. А мы, например, 10 лет учились в одной, а 11 класс вообще в другой.
1: Это так вас переформировали или отправили?
2: Да, да, нас просто отправили. Да, это самый подходящий глагол, потому что тогда было расформирование школ и распределение. В одной школе учились маленькие дети и средняя школа, а в шестой, получается, были только старшие. Ну, как-то так, я уже точно не помню, это 2008 год, но, по крайней мере, мы недалеко ушли, там вот эти две школы стояли достаточно рядом друг с другом, это если в пешей доступности, то примерно 10 минут пешком.
1: То есть старшеклассники?
2: Да.
1: 10-11 класс, то есть?
2: Да, там. А так у меня школа была всегда через дорогу, я приходил самый последний. А вот та школа, которая шестая, она чуть-чуть подальше находилась. И она считалась такой, знаешь, по наполняемости учеников более дерзкой.
1: Угу. А не сильно жирна целая школа для 10-11 классов?
2: Она наполовину пустовала всегда.
1: Ну вот я тоже думаю.
2: Это был такой некий эксперимент, наверное, не знаю. Что там было в 2008 году, там много чего было. Экономический кризис и все подряд, и всякие вот эти школьные эксперименты. Поэтому я не удивлен, в принципе. Но это было прикольно.
1: Ну, у меня тоже было два корпуса, младший и старший. Я, например, в младшем училась до шестого класса. Седьмой, восьмой класс мы учились и там, и там. Вот, и получается, ну, вторая половина обучения, вот, всего во второй школе было, ну, во втором корпусе.
2: А у вас была как элитная магнитогорская школа или там самая обычная там какая-нибудь?
1: Нет, она считалась, она входила в тройку самых лучших.
2: Я угадал все-таки.
1: Да, ну, лицей, многопрофильный лицей номер один, он так еще звучит. Первый.
2: Ну, наверное, туда приезжали часто какие-то высокопоставленные лица. Там.
1: Ну, приезжали порой, да. Там,
2: посетить мероприятие какое-нибудь.
1: Да, да, да, да. Считалось крутой школой. Там у нас еще была пятая школа, я помню, там с математическим уклоном. У нас был уклон больше на информатику.
2: Значит, ты шаришь в компьютер, получается.
1: Ну, как бы в школьное время я, кстати, очень хорошо знала информатику. У меня еще была хорошая преподавательница, и мы прям законнектились так хорошо. И мне прям безумно нравилось почему-то изучать все эти темы. Я всегда первая выходила к доске и все прочее. Это единственный предмет, когда вот так вот все было. Но потом мои опоздания испортили отношения с преподавателем, и я даже и учиться там особо перестала по информатике.
2: А у нас на информатике были бесячие моменты, потому что информатика ставилась нулевым уроком, почему-то мы приходили ни свет ни заря, и каждый раз там был этот раздражающий звонок.

0: когда преподаватель открывает железную дверь, потому что там компьютеры достаточно дорогие, и постоянно вот этот вот свистящий звук, который в 7 утра тебя очень сильно бодрит и в то же самое время раздражает. Но самое интересное было на информатике, когда проходит теоретическая часть и практическая часть проходит, и нам дают 10 минут в конце поиграть вот в эти стандартные игры, которые там были закачаны.
1: Да, самое лучшее время, да, поиграть.
0: Да.
1: Время урока.
0: Угу.
1: Ну, мне, кстати, прям нравились эти логические всякие задания. Я прям любила. Вот какая-то у меня любовь к логике тогда была.
0: А я вот не особо помню, кстати, вот эти задачи. Они там наверняка были какие-то там и сложные, и там средней степени. Но, по крайней мере, это все, что связывалось с математикой, и с физикой, и с геометрией, я все мимо пропускал, мимо ушей. Я такой, нет, мне это не надо, поэтому будем учить литературу.
1: А компьютерная часть тебе нравилась? Вот именно программы?
0: Программы, я помню, что мы это изучали, но мы боялись. Мы в первую очередь, когда что-то пытались сделать, мы боялись нажать не на ту кнопку, а вдруг там компьютер взлетит там, или там, или произойдет какая-то аварийная ситуация. Если мы нажмем там не на Ctrl, а мы нажмем на Shift, например. Да, было очень страшно не послушаться учителя в последовательности.
1: Даже вот так вот.
0: Угу, конечно. Несмотря на то, что у нас была учительница, она же классная руководительница, Ольга Васильевна. Она как-то и, знаешь, кнутом и пряником. То есть было и с ней приятно пообщаться, и с другой стороны, когда она вела предмет, нам было немножечко некомфортно иногда. Не хотелось ее подводить.
1: Вот, кстати, у меня сегодня моя сестра идет в 11 класс.
0: О, поздравляю.
1: Да, вот мы сейчас с ней переписывались, она на линейке была.
0: Она в родном городе, да?
1: Да, в Магнитогорске. Вот интересно, что звоночки все те же, вот есть там девочка, которая сидит на плече и звонит в колокольчик, это осталось. Ну, приятная, кстати, традиция, мне так кажется. Стихи читают и танцуют. Вот она мне что рассказала. Без цветов пошла.
0: А ты никогда не принимала участие в линейках, как вот та самая маленькая девочка, которая сидит на плече у старшеклассника?
1: Всегда хотелось.
0: Да?
1: Но нет.
0: Или рост не позволял? Ты слишком высокая была?
1: Нет, я наоборот была маленькая.
0: Наоборот,
1: всегда.
0: Да?
1: Да, это я потом как-то догнала. Я раньше всегда, я в классе была почти что самая низкая. И я всегда себя считала низкой. Почему-то потом, уже когда я стала обучаться там, в высшем учебном заведении, там, на работу вышла, посмотрела, да вроде я не такая уж и низкая в сравнении с другими.
0: Ну, потому что, когда мы учимся в школе, мне кажется, вот этот класс, он такой, знаешь, как маленький мир всегда. И у тебя за пределами этого мира пока что ничего нет, пока ты не выпустишься.
1: Да, наверное, так.
0: Да, День знаний вообще крутая штука, и мне кажется, что для меня по-прежнему это не пустой звук, так как я чуть-чуть преподаю, и я постоянно с этим связываюсь, имею дело, и постоянно какие-то перемены в расписании, вот именно вот эта первая, вторая неделя сентября, когда ничего не понятно, когда вот этот вот расписательный сумбур, и постоянно мы переставляем часы, время занятий, и невозможно это устаканить, но это всегда нормальная ситуация, мы через это проходим, и всегда, когда возвращаются ребята, мы с ними общаемся, и они всегда под каким-то глубоким впечатлением от лета. У мальчишек это более какая-то меланхолия, потому что им эта учеба вообще не сдалась. Ну, по большей части, с кем я общался. А девочки, они такие более деликатные в этом плане.
1: Ты в школе работаешь?
0: Нет, я как называется, home teacher.
1: Вне школы?
0: Да.
1: Ну, здорово. Ну, вот еще, кстати, интересно обсудить форму. У тебя была форма?
0: Не-а. Мы
1: вообще ходили... нет?
0: Нет, кто в чем попало приходил.
1: Ничего себе, можно было в футболке прийти.
0: Да, у нас была обычная школа без формы, но я помню, что учителя ругали тех ребят, которые не переоделись с физкультуры. То есть, условно, физкультура там пятым уроком, а шестой у нас математика. И на математику они приходят там в спортивках, кроссовках и так далее. Но хотя я ходил в кроссовках и нормально, мне ничего не говорили.
1: Мне кажется, вы были самыми счастливыми детьми.
0: Может быть, да.
1: Потому что все ненавидели эту форму. У меня до какого-то класса была очень четкая форма. У нас была одна форма на класс. Например, у девочек у всех одинаковые сарафаны. У нас была синяя форма. Ну, можно было, по-моему, юбку подобрать в цвет какую-нибудь, даже любой формы. Это уже было круто, что можно любую форму юбки. А то одинаковые сарафаны, конечно, сводили с ума. Но потом уже... В средней школе, в конце даже средней школы, в старшей школе, там уже черно-белое. Можно было хоть что черно-белое носить. И суббота — это как бы свободный дресс-код. Ну, не было ограничений, то есть.
0: Мы еще счастливы, потому что мы не ходили в субботу учиться. Вы ходили в субботу, да?
1: Да.
0: Кошмар какой. Мне кажется, у нас половина бы людей оттуда ушли бы в другую школу, потому что суббота — это слишком мощно. Или это был какой-то более свободный, лайтовый вариант? То есть там три урока буквально и до свидания?
1: Нет.
0: Или полноценно?
1: Ну, полноценно.
0: Угу.
1: Ну, часов до трех мы учились, да.
0: Это много?
1: Ну, это много. Там,
0: стоило ли это того, Ален?
1: Может быть, и стоило, мне кажется, это выработало во мне какую-то дисциплину.
0: Дисциплину, да.
1: Наверное, да.
0: А, ну видишь, отчасти потому, что это лицей, поэтому там и требования более высокие, чем от обычной средней общеобразовательной школы.
1: Да, да, так и есть.
0: У нас была, в принципе, обычная школа на окраине города. Она и сейчас есть, просто она выглядит сейчас очень статусно после ремонта. Это не просто ремонт, ее просто создали заново, считай. И мы так приходим с ребятами на день встреч. Почти каждый год не приходим. И я понимаю, что мы как будто бы учителя те же самые, а место вообще другое. Оно очень сильно отличается. Мы учились в совсем других локациях, и тогда школа была немножко похожа на такие некие казематы, такие, знаешь, полутемные. Потому что школа тогда еще отстраивалась после Великой Отечественной войны, и она просто не менялась с тех пор. Поэтому и было такое ощущение. Но в этом был определенный вайб, кстати.
1: Ну да, это тоже, кстати, интересно, да.
0: Да, а у нас праздничная реклама на Луки FM. Остаемся здесь, скоро вернемся.
2: Реклама. Завод «Мегатрон» приглашает на работу специалистов. Слесарь МСР, слесарь-электрик. У нас обучение, социальные гарантии, стабильная зарплата два раза в месяц, бесплатное питание, корпоративные мероприятия и развлечения, а также все то, что ты придумаешь. Мы принимаем идеи от каждого. Приходи в наш дружный коллектив. Будь с нами. Будь с «Мегатрон». Телефон отдела кадров 8-963-632-06-74 и 8-963-719-59-94.
3: Магазин одежды «Мужская территория». Только качественная одежда, стильные образы и оптимальные цены. Мы подготовили для вас к осенне-зимнему сезону только самое лучшее. Удобные куртки и элегантные пальто, классические костюмы и любимые джинсы, модные толстовки и стильные джемпера. А наши профессиональные продавцы-консультанты, как всегда, готовы помочь подобрать то, что нужно именно вам. Магазин мужской одежды «Мужская территория». ТЦ «Весна», павильон 337, третий этаж, у эскалатора.
2: Телефон рекламной службы в Великих Луках. 78-505. Чтобы получать еще больше информации и эксклюзивных материалов, присоединяйтесь к радио «Комсомольская правда» в соцсетях. В отечественных социальных сетях. Смотрите новые выпуски на Рутьюбе, читайте телеграм-канал, добавляйтесь в друзья ВКонтакте, подписывайтесь, смотрите и слушайте. Радио «Комсомольская правда». Самая оперативная и проверенная информация в эфире и соцсетях. Радио «Комсомольская правда». Знаем, что будет. И ты будь в курсе. Оперативные новости, точные прогнозы, громкие гости и важные смыслы. Только на радио «Комсомольская правда».
4: Утро может быть бодрым, если начать его с утреннего шоу «Утро с той ноги». В 8.00 прямой утренний эфир на Луки-ФМ.
0: А вот и праздник, День знаний в Великих Луках. На дворе понедельник, осенью. Много чего сегодня происходит, как будто бы, знаешь, новая глава жизни. И «Утро с той ноги». Здесь Алена Медведева и Антон Киф.
1: Да, продолжаем, наверное, обсуждать нашу тему. 1 сентября. Что еще интересно обсудить? Мне кажется, какие-то, может быть, у тебя были какие-то интересные уроки?
0: 1 сентября, что самое забавное, у нас никогда не было уроков, хотя принято, что в школах они вроде как проводятся. Потому что после линейки следует концерт в актовом зале, потом у нас общий сбор с ребятами по поводу расписания и домой. И, собственно, все там какие-то фотографии, может быть, с цветами, но это уже как бонус. А так у нас обычно первое собрание с ребятами и классным руководителем проходило 30 августа. У вас так было?
1: Я не помню, когда было собрание. Ну, наверное, примерно так же. Мне кажется, у меня 1 сентября было, может быть, два урока, но они такие были вводные, угу. И ничего там такого.
0: И еще всегда мы рассуждали по поводу учебников, там, кто идет в библиотеку за учебниками, какие учебники покупаем, какие перекупаем. А вообще была сложная ситуация какая-то, видимо, сложный период с учебниками. Их было просто почти нигде не достать, и мы их перекупали у старшеклассников. Там какие-то учебники более тоненькие за 40 рублей, учебники потолще за 60 рублей.
1: А вам не выдавали в библиотеке?
0: К сожалению, нет.
1: Вы все покупали?
0: Мы, да, не просто, видишь, покупали, а перекупали.
1: Надо
0: вот тех,
1: же.
0: Кто заканчивает, да. Это, ну, для нас это казалось нормой, а сейчас это выглядит как дикость, понимаешь?
1: Нам выдавали просто, да. Для меня это даже необычно.
0: По-моему, нам выдавали уже в 10-11 классе, когда мы больше... Когда все становилось более цивилизованным в этом плане. Но до этого, конечно, ты самостоятельно проводил вот этот бизнес, как бы бизнес-экскурс. Тебе надо было самому найти человека, с ним поговорить, обсудить цену, а потом ему заплатить за учебник. То есть это были такие вот у нас бизнес, можно сказать, процессы. Процессы перекупов учебников.
1: Нет, я помню, мы английские покупали, учебники по английскому. Они были какие-то всегда новые. И почему-то каждый год они менялись иногда порой. Там что-то новое выпускали. И вот мы всегда гнались, в общем, за этими новинками. Ну, еще вот эти контурные карты, естественно, мы покупали. Были у вас контурные карты?
0: Да, конечно. Вот это мы покупали в книжных магазинах, либо вообще искали на местных рынках.
1: Да,
0: у нас один местный рынок такой
1: география.
0: Большой.
1: География. Вот на английском тоже была такая тетрадка дополнительная, которую ты покупаешь. Это как бы полуучебник, в котором ты пишешь.
0: Ну да, такая рабочая тетрадь.
1: Рабочая тетрадь.
0: И все, наверное.
1: И все, наверное.
0: Да. Остальное все канцелярское.
1: Ну, в целом, да. Вот. Я помню, у меня был, ну, вот из необычных предметов РТМ. Знаешь, что это такое?
0: Ну, я бы сказал, что это какой-то региональный телеканал.
1: Ты не слышал?
0: Всем привет, это РТМ. Нет, не знаю.
1: Это развитие творческого мышления.
0: О, круто, нам такого не доставало.
1: Мы там иногда даже в мафию играли. Там были какие-то крутые, правда, игры, интересные. Но все в игровом формате абсолютно. Вот. И, блин, по-моему, шикарный предмет. А вот я сейчас узнала, что вот я была не так давно в гостях, так скажем, заглядывала в частную школу, у них тоже какие-то интересные предметы, у них есть эмоциональный интеллект.
0: То есть развитие эмоционального интеллекта.
1: Ну, просто эмоциональный интеллект называется предмет.
0: Супер. И что там делают?
1: Вот мне самое интересно.
0: А ты пока заглядывала, не успела рассмотреть?
1: Нет, ну я только это... Мне рассказали, как это вот есть, и я у них читала. Ну, у них там шахматы есть, еще что-то. Сказкотерапия. Ну, сказкотерапия — это как раз моя знакомая. Это она ввела этот предмет.
0: Это когда учитель читает сказку, и всем становится хорошо от этого? То есть они прорабатывают какие-то травмы через сказку?
1: Дети пишут сказки.
0: А, они сами пишут, да?
1: Да, она рассказывает систему, как написать. И она ну, они пишут такие сказки, которые терапевтические. Терапевтичные именно конкретно для каждого ребенка.
0: Нормально.
1: Это, да, вот чего ребенку там не достает, там вот... Как бы, ну, как с психологом, вот, но только терапия через сказку.
0: А как любопытно, чем дальше от Великих Лук ты рассказываешь про какую-то интересную стезю школьную, тем это все становится как будто более экзотичным. Вот, у всех по-разному, все по-другому.
1: Ну вот, это еще частная школа, вот просто, наверное, прелесть, не знаю, частных школ, что там что-то такое иногда необычное. И вот, опять же, моя знакомая, она еще ведет такой предмет. Я не знаю, как он называется, но они пишут сценарии. Вот там дети, там какой, 6-й класс. Я прям видела, они составляли карту своего фильма.
0: Сценарное мастерство, наверное?
1: Ну, что-то такое, да. И насколько это любопытно, я бы, конечно, очень хотела бы такой себе предмет в школе.
0: И при всем при этом это бесплатно. Обычно за такие курсы люди деньги платят.
1: Платно, частная школа.
0: А, это платно. Ну, то есть, частная школа. По сути, это родители платят.
1: Да.
0: Угу.
1: Вот.
0: Круто. Я бы сходил на такое.
1: Да. Вот еще классно, что они не носят с собой учебники. Вот я бы тоже это очень хотела, потому что этот тяжелый портфель, я вспоминаю, конечно, было очень неудобно.
0: Потому что учебники уже выдаются там, да? То есть они там просто находятся в школе?
1: Да. У тебя есть там свой ящичек, либо ты их на своем, ну, на парте оставляешь. У них всегда уроки в одних и тех же классах, у тебя есть свое место. Вот.
0: А помнишь рюкзаки в школе, когда надо было носить просто тонны учебников на протяжении всего дня, и еще и...
1: Переходить из класса в класс.
0: Переходить, и плюс, если физкультура, еще брать с собой физкультурную форму.
1: Да просто ты весь обвешан этими пакетами, рюкзак тяжелый у тебя там с плеча скатывается, а ты такой маленький.
0: Ну прямо-таки да, школа маленького Рэмбо.
1: Да, ну, тяжело, конечно.
0: А ты справлялась с этим как-то? Или тебе было не особо много всяких вещиц?
1: Много, много. Мне кажется, это немножко даже неправильно, правда, детей так сильно нагружать, потому что, ну, для меня учебники были, правда, тяжелые. Спина напрягалась.
0: Ну, нехорошо. Для кого-то, наоборот, это такой, знаешь, закаляет, как школа жизни. А некоторые вообще не парились.
1: Для мальчиков, скорее.
0: Да, а некоторые не парились, и просто, вот, например, парни, они приходили просто с пакетом. Черный пакет, там лежит один учебник, одна ручка и одна затрепанная тетрадь. Такая, знаешь, она слюнявая такая вся, в каких-то дырках, откуда-то ее не взяли, непонятно. Но, по крайней мере, у нас были такие ребята.
1: Ну, у нас таких было немного, конечно.
0: Ну, лицеи все-таки, да, как-никак. А у вас часто случались там конфликты, например? Или вот это была идеальная стерильная школа?
1: Да, конечно, конфликты везде, мне кажется, случаются в любой школе. Но их, наверное, быстро урегулировали. Вот. Угу. Всегда следили
0: это
1: за этим.
0: Это, например, когда в школьной столовой выдали не тот раф. Там не на кокосовом молоке, а на обычном. У вас такие были проблемы, да?
1: Ну нет, еще рафа не было тогда. Ну да, но очередь, например, за пиццей. У нас вот был буфет, где мы могли булочки и пиццы себе купить. У вас были такие маленькие?
0: Нет, у нас не было пицц. У нас были сочники.
1: Сочники тоже,
0: да,
1: были.
0: Такие они немножко крошились. Были сочники обычного цвета, были розового.
1: Ух ты.
0: Да, но это великолукский эксклюзив, это не всем понять.
1: Да, у нас такого не было, конечно.
0: А у вас были такие столовские баталии, когда ребята кидались там хлебом или едой друг в друга?
1: Ну, коротко, может быть, так, из-под тишка.
0: Я заставал такое, да.
1: Да. Пока учитель отвернулся.
0: Причем интересно, там школьная столовая была два в одном. То есть это и место для поесть, и актовый зал. Все, да.
1: Как это?
0: У нас в 49-й школе, у нас да, в школьной столовой было так, в нашей 49-й школе, то есть это зал, ты представляешь, стоят столы, соответственно, пункт выдачи еды, ну, такое большое помещение с окнами, и вторая часть этого помещения — это сцена, и по бокам стоят колонки, динамики. Там разучивали вальс, представь, дети разучивают вальс, и в то же самое время там кто-то ест суп в двух шагах от них.
1: Интересно, примерно, конечно, так совместили.
0: Угу. Ну, в шестой школе было, конечно, по-другому. Это где мы доучивались, 11 класс. Там как-то было все иначе, и настроение было другое. Соответственно, в том числе, у нас выпускной проходил в 11 классе в школьной столовой. Я не знаю, чья это была идея, но когда я пересматриваю видео, такое ощущение, что мы спрятались где-то в бункере, и там решили отметить какой-то очень тайный праздник, который никому нельзя показывать. Но это было странно, потому что, да, сравнить 9-11 класс, 9 мы были в хорошей кафешке, там все светло, празднично, уютно, 11 класс мы куда-то в постапокалипсис скатились. Но ничего, зато есть что вспомнить.
1: То есть у вас не было какого-то такого торжественного там момента, там, что на сцену там все выходят, получают дипломы?
0: Было днем, это когда вручение аттестатов, всяких дипломов.
1: Это вот отдельно, это да.
0: Отдельно, да, всегда.
1: А, но... ты имеешь в виду, неофициальная часть у вас в бункере происходила?
0: Да, вот этот выпускной, который с едой, тамадой, музыкой,
1: танцы,
0: вот это вот
1: все. Песни.
0: Да, это 2009 год. Угу. Это тогда гремел Александр Рыбак, помнишь, он победил на Евровидении, и все танцевали под Fairy Tail. Угу. Вот тогда, это тот самый период.
1: Угу, интересно. Угу. Ну, может быть, хотели создать какой-то такой клубный вайб.
0: Очень неосознанно, Алена, если честно. Вряд ли там кто-то думал про концепцию определенную. Но мы тогда, кстати, выступили с номером. Мы подготовились. У меня был образ Олег Кепка. Я надел усы, кепку, такую, знаешь, шоферскую. Со мной был мой друг Андрей, он играл на баяне, а третий друг, он был в парике, собирал деньги с ребят. Но с ребят, с родителей и учителей. Мы придумали тогда песни про учителей и просто их тогда спели, исполнили, тогда запомнились этим перформансом.
1: А как возникло это имя персонажа?
0: А, ну, я Олегович, во-первых, okay, да, а второе, я нашел кепку. Я совместил просто первое со вторым, получился Олег Кепка. Нам показалось это смешным, и мы решили выступить.
1: Здорово.
0: Да. Но, к сожалению, на 1 сентября нас не пустили с таким номером. Но было бы смешно.
1: Почему не пускали? А у вас были какие-то такие творческие номера на 1 сентября?
0: Они были, но зачастую, я думаю, цензура все-таки играла первую роль. И там были, ну вот, скорее какие-то стандартные выходы, связанные с тем, что кто-то читает стихотворение, кто-то поет какую-то школьную песню про школьные годы. там третий читает какие-то стихи про школу и так далее. Но зато на День учителя, который проходит, кажется, 5 октября, в 11 классе нам дали творческое задание. Я написал рэп, попросил друга сделать бит, и мы вышли с этим номером поздравить учителей. Причем в зале был какой-то странный дикий хохот, но нам прямо понравилось, что мы посмешили людей и дали какую-то правильную эмоцию в зал. Ну, то есть все расслабились.
1: Это самое главное.
0: Это было
1: когда
0: круто,
1: есть,
0: да,
1: эмоции.
0: Ну, это истерика была какая-то, не знаю. Видимо, может, никто не ожидал, что это произойдет.
1: Возможно.
0: Вот прямо такой, знаешь, под конец, когда все уже устали, хотели уходить. Там 5 октября, представь себе, там пятница условно, да, все хотят на дачу, а мы тут такие выходим. И тут вот на тебе передача «Аншлаг», только не на канале «Россия», а вот она, в двух шагах.
1: Угу.
0: А у тебя были какие-то первые творческие номера твои, театральные, когда у тебя только зарождалось вот это вот?
1: Да, я ходила в какой-то момент еще в театральную студию, в школьную. Мы там тоже что-то показывали, какие-то готовили номера. Ну, помимо этого... А, я еще ходила чуть раньше тоже, это что-то вроде было... По-моему, это не называлось театральной студией, но мы тоже делали какие-то номера. Что-то было точно.
0: А приведи пример, вот конкретно ты там выходишь там в каком-то образе. Что это было?
1: Уже
0: не помнишь?
1: Уже не вспомнить. Но я точно читала какие-то стихи, 100%. Это я помню. А что читала, не помню.
0: Угу.
1: А еще у нас была школьная газета. Вот я туда писала статьи. У вас была школьная газета?
0: Возможно, да. Я туда тоже что-то писал. Но это были какие-то праздничные больше моменты, то есть не на регулярной основе. А у нас на регулярной основе новости на Луки FM. Потом мы поговорим еще немного про День знаний и перейдем к другим темам.
2: Новости на радио «Комсомольская правда».
5: В студии Анастасия Курякова. Здравствуйте. Почти 11 тысяч учащихся перешагнут пороги великолукских школ 1 сентября. Впервые сядут за парты 830 первоклассников. Во всех общеобразовательных учреждениях пройдут торжественные линейки, посвященные Дню знаний. Юных великолучан встретят 19 детских садов, 17 общеобразовательных учреждений и 4 учреждения дополнительного образования. После капитального ремонта открылись школа номер 7 имени Антона Злобина и кадетская школа, а также детский сад номер 5. По национальному проекту «Молодежь и дети» школы города получили новое современное оборудование, которое будет использоваться на уроках физики, музыки, изобразительного искусства и других дисциплин. Депутаты Великолукской городской думы Юлия Ярышкина и Дмитрий Кравченко в рамках партийного проекта «Детский спорт» встретились с воспитанницами отделения художественной гимнастики, которые тренируются в спортивном комплексе «Стрелец». Юные гимнастки рассказали о своих достижениях, показали заслуженные награды и поделились своими спортивными целями. Отдельный разговор состоялся с тренерским составом. Вместе обсудили графики тренировок, условия для занятий и те потребности, которые сегодня есть у отделения. Такие встречи особенно важны, чтобы понять, какая поддержка необходима для дальнейшего развития и новых побед. В Музее церковной истории начала работу экспозиция, посвященная памяти первого великолукского благочинного постсоветского периода архимандрита Сергия Стурова. Он стал первым настоятелем восстановленного Свято-Вознесенского собора города Великие Луки. При его участии в городе были построены часовни, открыты первые воскресные школы. Основанный при его непосредственном участии фонд патриарха Тихона восстанавливал храм и занимался просветительской и издательской деятельностью. В 2007 году архимандрит Сергий был удостоен звания почетного почетный гражданин города Великие Луки, первым из лиц в священном сане.
2: О валютах.
5: Доллар 85 рублей 60 копеек, евро 99,68, юань 12,73.
2: О погоде.
5: Сегодня в Великих Луках облачно с прояснениями, температура воздуха около плюс 23 градусов. Анастасия Курякова, служба информации радио Луки ФМ.
2: Не бойтесь говорить правду. На радио «Комсомольская правда» стартует проект «Накипело». Каждый слушатель может позвонить в прямой эфир и за 2 минуты рассказать, что его волнует. Политика, экономика, соседи, личная жизнь. У нас найдется место для любой вашей темы. С вас искренность, с нас время в эфире. По будням в 10 часов вечера по московскому времени. Звоните и рассказывайте то, что накипело. Телефон студии 8 800 200 ровно 9702.
4: Утро может быть бодрым, если начать его с утреннего шоу «Утро с той ноги». В 8.00 прямой утренний эфир на Луки-ФМ.
1: Ну что ж, мы продолжаем. День знаний.
0: Это он.
1: Это он.
0: Уже подкрался. Недавно было 1 июня, когда мы отмечали День защиты детей. А сегодня День защиты детей от наплыва знаний, всяких организационных моментов, стресса и прочего-прочего.
1: Кстати, вот, наверное, прямо сейчас дети идут на линейку.
0: Слушай, наверное, да, 8.30, во сколько там, 9 начало?
1: Ну, скорее всего, в 9,
0: ну,
1: да.
0: Ну, где-то так, да. Поэтому мы официально всех отправляем великолукских детей на линейку. Такие вот мы жестокие.
1: Да.
0: Ну ничего, мы через это все проходили. И это не самое страшное, что может случиться в школе. Самое страшное, мне кажется, это подготовка к ЕГЭ. Это вот такое.
1: Вот это да.
0: Все его боятся.
1: Вот от этого действительно зависит твоя судьба, мне так кажется.
0: Да. Я не завидовал тем, кто не сдавал ЕГЭ. Хотя я не помню таких ребят, они были всегда в меньшинстве. Кто не сдавал ЕГЭ, мне всегда казалось, что есть какой-то вот некий котел, куда скидывать детей, которые не сдали ЕГЭ. И было страшно. Но попытка всегда была вторая.
1: А как повезло тем, у кого был ковид выпал на этот год, когда было ЕГЭ? Есть такие люди, которые не сдавали.
0: А я был знаком на тот момент с выпускниками. И, ну, как-то они ходили, сдавали.
1: Сдавали?
0: В масочках, ну, как-то, да.
1: Или, может, ОГЭ не сдавали? ЕГЭ, наверное, сейчас
0: ЕГЭ сдавали,
1: нельзя,
0: да.
1: Сдать. Нельзя не сдать.
0: Нельзя не сдать.
1: ЕГЭ. Угу. А ОГЭ можно не сдать.
0: Да, ОГЭ — это же 9 класс.
1: Да.
0: Угу. Мы сдавали в 9 классе экзамены, но не было такой аббревиатуры на тот момент. То есть это были просто выпускные экзамены, и все. Мы сдавали литературу, по-моему, русский, и то литература, потому что надо было выбрать два предмета, которые ты хочешь сам сдавать. И там были литература, не надо было ответить басню, насколько я помню, и анализ какого-то текста. А на английский мы вообще пришли с другом вдвоем, и больше никого не было. И мне достался билет про Великие Луки и его достопримечательности.
1: А почему вы пришли вдвоем?
0: А больше никто не согласился. Ну, то есть это были два предмета на выбор.
1: А-а-а.
0: И мы вдвоем выбрали английский. Больше никто.
1: Больше никто.
0: Было интересно. Он тогда расстроился. Денис, привет. Ему поставили тройку, мне пятерку. Мы тогда пошли играть после экзамена в PlayStation, и он играл как-то грустно.
1: Не знаю, мне кажется, из-за оценок не надо сильно расстраиваться. Но вот меня, например, ну, сильно родители не ругали за оценки. Но самое главное, чтобы там в четверти и в году не было троек, а так, как хочешь, учись.
0: У вот. Тебя были четверки, пятерки, да, в основном?
1: Ну, в основном, да. У меня бывало выходила одна тройка в четверти. Вот. Но в итоге я, конечно, как-то выруливала, чтобы у меня в году, ну, никогда не было.
0: И какое же самое слабое место у тебя было? Вот почему ты могла получить тройку?
1: Конечно, по физике.
0: Конечно, по физике,
1: по
0: да?
1: По химии.
0: Угу.
1: Да.
0: Всегда не любил, честно.
1: По английскому.
0: Вот учителя, окей, всегда респект, но их предметы, вот эти все химические, физические, к сожалению, не для меня. Английский, да, круто. Английский, литература. Иногда физкультура, кстати, потому что мне нравились вот эти спортивные игры, типа волейбол погонять, там, вот это что, пионербол, но волейбол больше. Иногда баскет, ну, какие-то такие подвижные игры на соревновательный дух. И, пожалуй, все. Иногда, кстати, история. Были интересные эпизоды. Там, например, в античности какой-нибудь. Больше в античности. Вот чем ближе к нашему настоящему времени, мне было как-то более скучно. Там, когда ближе к 30-м, 40-м годам 20 века, вот когда прямо античность, там всякие туземцы, цари, вот эти все шамаханские какие-то, вельможи, это было все очень экзотично, интересно. Еще когда, знаешь, подкрепляется какими-то яркими картинками в учебнике, ты погружаешься и как-то начинаешь фантазировать, какие-то интересные, прокручивать истории в голове, ну, интересно.
1: Да, битвы, когда еще люди передвигались на конях.
0: Да.
1: С оружием в руках.
0: Угу.
1: Это, конечно, да, интересно все и красиво даже.
0: Да, но мне было слабое место вот касательно вот этих предметов, там, география, история. Мне было сложно выучить параграф, потому что мне всегда хотелось говорить своими словами, и у меня какие-то вот исторические факты или географические, они просто не запоминались. То есть я мог создать вот некую историю, то есть в контексте того, что я прочитал, то есть как-то ее по-своему переварить. А рассказать то, что я прочитал от А до Я, это было сложно.
1: Ну, конечно, столько текста.
0: Угу.
1: Мне тоже было это тяжело. Параграфы, они еще были как-то так написаны.
0: Не для детских глаз, да?
1: Не для детских, да.
0: Ну, ничего страшного. Ну, понимаешь, что то мы можем читать теперь, осваивать какие-то вот сложные, монументальные вещи, а потому что мы вот тогда прошли вот эту школу.
1: Да. Вообще, школа, я думаю, это не про то, чтобы там выучить какое-то правило конкретное и знать его, хотя порой тоже, если оно потом в жизни пригождается. Но в первую очередь, мне кажется, школа — это для того, чтобы научиться учиться, в принципе, чтобы мозг привык к этой деятельности. Вот. Я поэтому школа — это настолько, ну, важный этап в жизни каждого человека, что это, ну, не обойти, это нужно.
0: Ну, я бы, кстати, разделил экзаменационную часть, потому что те, у кого двойка по точным наукам, но зато пятерка по гуманитарным, например, как-то вот более лояльно быть к тем ребятам, которые не особо хорошо шарят в точных науках. Вот, например, мне учителя просто так ставили тройки за то, что я посещал худо-бедно их предмет и где-то пытался списать, потому что я алгебру вообще не понимал. Но зато вот эти учителя знали, что у меня отличные сочинения по литературе. И что я там могу, конечно, выдать какой-то мастер-класс.
1: Ну, то есть они тебя подтягивали все равно?
0: Да, это была такая, знаешь, скрытая помощь.
1: Ну, это хорошо, я конечно. Считаю. Конечно, так и надо. А вот как вообще с этой проблемой справиться? Может быть, было бы хорошо, если бы ученик выбирал себе предметы или нет?
0: Ну, это в идеале, конечно.
1: Ну, то есть, наверное, на более поздних этапах. Сначала, конечно, нужно все попробовать.
0: Да, ну там, видишь, надо более жестко каталогизировать, потому что особо ленивые ученики выберут там технологию и физкультуру. Ну, хотя это как бы не особо ленивые предметы, просто они считаются для неусидчивых.
1: Просто, мне кажется, можно добавить каких-то дополнительных предметов вот в каком-то определенном ответвлении, углубленные предметы.
0: Да.
1: Вот. А те, например, на задний план. Ну, допустим, ну, либо оставить эти предметы, но на базовом уровне, в каком-то самом примитивном.
0: А, да. Ну, да, если тебе особенно нравится литература, добавить предметы там американская классика, потом там французская классика.
1: Да, да.
0: Там или анализ портретов писателей.
1: Да, ну вот у меня, кстати, было с 7 класса, мы выбирали профиль, в который ты идешь, и мы углубленно изучали какие-то направления. У меня был профиль информационно-экономический, у нас не было вообще гуманитарных направлений. Я выбрала вот информатика-экономика, там вот была у меня, получается, обществознание, экономика, политика у меня была.
0: О, даже политика?
1: Да.
0: И как ты разбиралась на тот момент?
1: Нет,
0: это было сложно?
1: Это было сложно. Это было не мое, но просто больше мне было не из чего выбрать. Все остальное для меня было слишком не мое.
0: А, ну а как многие-то стали депутатами там в Магнитогорске после посещения такого предмета? Ты не знаешь?
1: Не знаю. Наверное, может быть.
0: Ну какие-то основы, если закладываются, то наверняка это должно как-то помочь последующим там разбираться, не знаю, в дебатах, там уметь спорить, обходить конфликты. У вас была, кстати, конфликтология?
1: Нет.
0: Нет? У нас была маленькая-маленькая частичка конфликтологии, потому что, когда мы проходили обществознание, там это необходимо пройти, вот эту часть.
1: Ну, это какой-то ряд уроков, то есть сейчас у нас такая
0: цикл
1: тема.
0: Цикл какой-то некий, да. И когда у нас было обществознание в ВУЗе, получается, в ЛГАВке, мы, конечно же, тоже проходили конфликтологию, но там была вот именно прям конфликтология. Хотя я не помню ни одного предмета с этим связанного. Больше какие-то, наверное, приколы с преподавателями, общение и сопутствующие мероприятия, но учеба как-то не особо запомнилась. Нет, но интересно, когда ты приходишь потом в ВУЗ после школы, и там попадаются предметы, которые ты тянешь. Там, например, у нас на первом курсе было мировое искусство и культура, и там мне вообще поставили пятерку, что называется, автоматом. То есть я ничего не сдавал.
1: Ты, наверное, активно отвечал на парах.
0: Я постоянно сдавал какие-то рефераты, как-то пытался взаимодействовать с преподавателем. Я даже помню, как его зовут, потому что его вижу периодически в городе. Здравствуйте, Николай Викторович. То есть мы периодически пересекаемся.
1: То есть ты не сдавал какие-то итоговые эти экзамены, что-то такое?
0: Ну, а, в ВУЗе или где?
1: В ВУЗе, ну какие-то промежуточные, я имею в виду.
0: Да, мы сдавали, но, по крайней мере, вот просто мне запомнилась история с мировым искусством, что мне получилось сдать автоматом. А так вообще там были зачеты, которые я сдавал и по три раза. Это, например, высшая математика на первом курсе. И на том же первом курсе у нас это вообще был самый сложный курс, наверное, именно если ходить по предметам. И второй предмет — это анатомия. Я тоже сдал его с третьего раза. И то там уже были билеты, которые я практически знал, что в них будет, когда я пришел на экзамен в третий раз. Поэтому иначе ничего бы не получилось. Высшая математика — это вообще до свидания.
1: Угу. Понимаю тебя.
0: Угу. Для меня, человека, как для гуманитарного, все это было сложно.
1: Я сдавала только базовую математику.
0: Так.
1: Профильную, ну, был выбор. Вот в мой год кто-то сдавал вот профиль, если кому-то это важно для вот вуза. А просто, чтобы закончить школу, просто выпуститься, профиль сдаешь и все. Но я, кстати, по-моему, даже на высший балл сдала. Ну, профиль там ничего сложного. Ой, база. Она очень простая.
0: А ты когда училась, тебе хотелось самой что-то преподавать, какой-то вот интересный предмет, который тебе нравится?
1: Я хотела преподавать в начальных классах. Ну, там все предметы идут начальные.
0: Да, все по чуть-чуть.
1: Все по чуть-чуть.
0: Но там, видишь, проблема с дисциплиной. Там же дети просто демоны в это время. То есть они как будто бы не особо приспособлены к этой жизни, и они просто живут в своем таком мирке, и там они беснуются.
1: Возможно, но тогда мне так не казалось. Я всегда любила детей.
0: Ну да, одно время любить, точнее, одно дело любить детей, а другое дело иметь с ними дело. Именно в контексте не какой-то игры, а учебы, когда тебе необходимо заставить их, да, дисциплинировать
1: себя. Они идут
0: себя.
1: На сопротивление. Да, наверное, это тяжело, конечно, воспитывать.
0: У нас был опыт вот с тем же другом, который я упоминал. Нас в 10 классе поставили преподавателями английского, потому что мы тогда в день самоуправления, получается, должны были каждый из нас что-то вести. Но я не уверен, что прямо каждый ученик из нашего класса что-то вел, но, по крайней мере, нам предоставили такую честь. И я помню, что у нас даже есть фотография, где мы такие скромные сидим за партой, улыбаемся, и на тот момент мы даже не подозревали, что будет реклама на Луки FM уже тогда звучать, хотя Луки FM тогда еще не было, но зато мы знали, насколько это будет легендарным и эффектным.
2: Реклама. Сентябрь в «Стройсам». Все для стройки и теплого дома. Строительный сезон продолжается, и осень добавляет новые задачи. Строим, утепляем, готовим дом к прохладным дням. «Стройсам» выбирайте цемент, смеси, кровлю, утеплители, отопление, отделочные материалы и инструмент. Весь сентябрь сезонные предложения и все нужное для дома и участка. «Стройсам». Строим с теплом. Ждем в магазинах и на «стройсамвл.ру». Важный выбор для стройки – материалы без переплат и посредников. Компания «Реал» предлагает мытый песок, щебень, гравий, товарный бетон, строительные растворы и блоки ФБС, легальная добыча, сертификаты на все, доставка или самовывоз, скидки для постоянных клиентов, качество, проверенное делом. Звоните 8 800 234 22 65.
6: Кабельный завод «Магна» приглашает сотрудников на новое производство. Скрутчиков, волочильщиков, опрессовщиков, бронировщиков, а также сменного мастера. Производственным рабочим с опытом работы заработная плата от 100 тысяч рублей. Для кандидатов без опыта доступно обучение на производстве. Всем сотрудникам гарантирован полный соцпакет и годовые премии за результат. Доставка к месту работы и обратно корпоративным транспортом. Запишитесь на собеседование прямо сейчас. 8-911-88-91-057.
7: Газета «Стерхлуки» объявляет традиционный розыгрыш. Как всегда, вас ждут призы от наших партнеров и главный приз – 50 литров бензина. Покупайте газету «Стерх» с 5 августа по 2 сентября, вырезайте купоны участника и приносите в офис редакции на Зверева, 41. А 9 сентября в 12:00 мы узнаем имя победителя. Подробности в группе «Стерх» ВКонтакте. Телефон 3-63-26.
2: Телефон рекламной службы «В Великих Луках». 78-505. Радио «Комсомольская правда». Срочно о важном.
4: Утро может быть бодрым, если начать его с утреннего шоу «Утро с той ноги». В 8:00 прямой утренний эфир на Луке FM.
0: Ура, мы вернулись. Всем доброе утро.
1: Доброе утро.
0: Классный день сегодня, несмотря на пасмурность, но мне кажется, он должен быть таким, предвещающим осень, и таким радостным, таким веселым. Вот день, который, можно сказать, мотивирует на какие-то знания, на получение знаний.
1: Почему-то вот в моем детстве очень часто 1 сентября было каким-то холодным и дождливым. У тебя как было? Помнишь?
0: А так всегда и было.
1: Всегда, да?
0: 30 августа мы собираемся на, получается, ну, на сборы, да, как-то иначе назвать. Обмениваемся какими-то впечатлениями. Преподаватель приходит, классный руководитель рассказывает, что у вас будет 1 сентября. Вообще какие-то анонсы нам дает. И всегда очень теплая погода. Всегда очень здорово. И 31 августа тоже чаще всего очень здорово. А 1 сентября уже такая прохлада, и ты понимаешь, что начало сентября, а не за горами октябрь, когда будет такое каждый день практически.
1: Да, вот это сразу тяжесть грядущих вообще вот этих всех уроков.
0: Тяжесть бытия.
1: Бытия, да. Погода тоже об этом говорит.
0: Да, и ты понимаешь, что с одной стороны круто, когда возвращается сезон всего, и у тебя каждый день происходит что-то интересное, но ты в потоке начинаешь понимать, что организм просто не вывозит, и хочется спать, и вот эти недосыпы, они проявляются с каждым разом все больше и больше, и погода тоже на это давит.
1: Да, вот мне, кстати, удивительно, как когда я в школе училась, ощущались эти недосыпы, ты там недоспал один час. И как я сейчас во взрослой жизни сплю там по 3 часа, и это вроде нормально, можно жить.
0: Да, вот она, взрослая жизнь. Нет, 3 часа — это жестоко на самом деле. Надо давать себе побольше пространства для сна.
1: Конечно, надо, понимаешь, да. Но тем не менее, как бы просто жизнь на этом не останавливается, и ты как бы все, что нужно, ты выполняешь. А вот когда в школе ты немножечко, там полчаса, там тебя разбудили, там на 15 минут раньше, чем надо, это кажется какая-то каторга. Ну за что?
0: Мне очень сильно не хотелось вставать. У меня даже есть видео с какого-то там с 3-го или со 2-го класса, как я 10 минут лежу в кровати, и только потом я, ну просто как сонная муха, еле-еле себя поднимаю, как зомби, и плетусь в ванную.
1: Да, мне кажется, у всех есть такие истории. Когда ты там еще с закрытыми глазами, ну, у девочек там, например, натягиваешь колготки, там еще что-то. Да, тяжело было.
0: Это она, школьная пора, так что готовьтесь, дорогие первоклашки, если вы нас слушаете, конечно. Но, по крайней мере, у нас есть еще и другие темы, не стоит о них забывать. У нас последний выход, и мы практически всю программу посвятили сегодня Дню знаний, 1 сентября.
1: Да, есть еще и другие праздники сегодня, оказывается.
0: Например, да, День сериалов сегодня отмечается. Как раз-таки осень — это сезон премьер. Как ты вообще относишься к сериалам и смотришь ли ты их?
1: Смотрю периодами. Но вот сейчас пока что я остановилась. У меня вот новая работа, так скажем. Я пока осваиваюсь, вхожу в свою основную работу. В общем, пока ритм рабочий не настрою, я пока отложила сериалы. Ну а так у меня, да, у меня, например, был период «Доктора Кто», потом «Удивительная миссис Мейзел» у меня был период. «Это мы», я, который еще не досмотрела, но вернусь к нему.
0: Я помню, ты упоминала «Доктор Кто», и там же очень много сезонов, и периодически меняются главные герои.
1: Да, так и есть, но я смотрела только последние сезоны, более современные, потому что это же очень давно тянется, вот эти все съемки. Там чуть ли первые сезоны и чуть ли не черно-белые, по-моему.
0: Ну, даже так?
1: Ну, как-то... Да. Вот. Я смотрела последние сезоны, там, по-моему, 9, 10, 11 вот этих докторов.
0: Я помню, 10 лет назад приезжали гости из Калифорнии, с которыми мы работали переводчиками. И с одним из них мы общались по поводу «Доктор Кто», и одна из наших девочек-переводчиц подарила Дэвиду, да, Дэвид зовут парня, футболку, и там был принт с будкой. Там есть будка.
1: Тардис называется.
0: Наверное, да. Да. Это оно. И он еще такой: «О, Доктор Ху?» «Доктор Ху?» он называл этот сериал. Именно в такой манере.
1: Да, а еще ощущение, наверное, так и есть, кстати, я просто не помню этого конкретно в сериале. Чем дальше сезон, тем «Доктор Кто» все молодеет и молодеет. Поэтому, конечно, мне больше нравилось смотреть последние сезоны.
0: Я помню актера по имени Дэвид Теннант, потому что он снимался в сериале «Джессика Джонс», и, насколько я знаю, он звезда сериала «Доктор Кто». Я просто вычитал об этом. Ну, такой брюнет.
1: Знакомое имя. Да, я смотрела с ним, кстати, сезон, да.
0: Угу. Ну вот.
1: Да,
0: последний сериал, который я посмотрел, это мини-сериал «Лаки», абсолютная премьера на стриминге Apple. Там Аня Тейлор-Джой, очень крутая актриса, она мне очень нравится, она очень необычная, такая у нее инопланетная внешность. И отца ее играет Тимоти Олифант. Это такой экшен-триллер, если хотите занять пару вечеров за прекрасным просмотром всяческих криминальных перипетий, то посмотрите. Еще один сериал, тоже до этого я посмотрел, такой мини-мини-сериал, это «Я отыщу тебя». По детективному роману какого-то известного автора американского, там снимается Сэм Уортингтон, звезда фильма «Аватар». И там, значит, в общем-то, его сажают в тюрьму за убийство, которое он не совершал. Ну, опять же, такая история детективно-экшн-триллеровая с разными интересными твистами. Там, по-моему, тоже 6 или 7 серий. Можно быстро посмотреть и насладиться сюжетной канвой.
1: Ну, вот ты так. Все-таки фанат сериалов.
0: Когда есть время, да, я смотрю. Кто-то удивляется, знаешь, говорит, что у меня нет времени на просмотр этих ваших сериалов. Хотя, мне кажется, если ты любишь такой контент, то можно, в принципе, уделять некоторое время, например, утром после работы или перед работой, или вечером перед сном. То есть так или иначе, просто по крупицам ты смотришь, получаешь удовольствие. Или если тебе это надо для вдохновения, для написания сценария, для какого-то, можно сказать, культурного расширения просто. Вот и все.
1: Не обязательно садиться и вот всю ночь смотреть, да, этот сериал.
0: А я так не умею, мне кажется. Это очень, во-первых, вредно для организма, а во-вторых, ты не получаешь кайфа такого. Потому что если ты смотришь 7 часов сериал, потом ты просто до тошноты хочешь не смотреть месяца 3 ничего.
1: Да, возможно. Мне тоже переизбыток. Так кажется. Нужно дозировать.
0: Да. А вот точно так же мы дозируем, кстати, гороскоп на Луки FM. Он всегда проходит быстро, четко и дозированно. Успеваешь ли ты открыть ссылку, Алена?
1: Да, успеваю. Да. Вот я уже спросила в перерыве у Антона, повлиял ли на него коридор затмений?
0: Да.
1: Вроде как нет, да?
0: Пока что нет, но ты сейчас об этом сказала, я чувствую, как он уже влияет на меня.
1: На меня точно повлиял. Говорят, что не нужно принимать никаких серьезных решений.
0: Да, или сегодня, 1 сентября, во вторник, в первой половине дня, желательно заниматься текущими делами и не форсировать события. После полудня появится энергия и желание действовать.
1: Овны, не стоит рисковать, особенно в спешке. Детальный подсчет и взвешенность ходов принесут больше выгоды.
0: Тельцы, позвольте себе телесное удовольствие, сегодня это будет полезно.
1: Близнецы, сделайте паузу и уделите внимание тому, что радует глаз и дарит ощущение устойчивости и тепла.
0: Раки, дипломатичность по отношению к единомышленникам сегодня будет как нельзя кстати.
1: Львы, устройте краш-тест своим целям и внимательно посмотрите на результаты.
0: Девы, в споре рождается истина, не бойтесь отстаивать свою точку зрения.
1: Весы, будьте честны с собой, это поможет понять свои истинные желания.
0: Скорпионы, избегайте давления и категоричных формулировок, сегодня слова могут ранить острее обычных.
1: Стрельцы, сегодня выбирайте спокойные дела, которые требуют простых решений.
0: Козероги, уделите внимание детям, сочетайте последовательность и мягкость.
1: Водолеи, отдайте предпочтение домашним вопросам, которые требуют вашего участия.
0: Ну и рыбы, у вас в общении могут возникать напряженные моменты, но при желании всегда можно найти общий язык, особенно если избегать резких высказываний. Такой длинный какой-то гороскоп сегодня, не в одну строчку точно. Но
1: да.
0: Ничего, зато объемно и все понятно.
1: Да, детально разложили.
0: Что, всем спасибо за внимание, что называется.
1: Да, спасибо, всех с праздником. Да.
0: Учитесь, никогда не ленитесь.
1: Учитесь, работайте, у кого что.
0: Получайте знания.
1: Если не школьный сезон начинается, у кого-то рабочий.
0: Да.
1: Вот сейчас мы тоже там в театре выходим, открываем сезон. 5 сентября открытие детского сезона. Приходите на сказку «Как Настенька чуть кикиморой не стала». Я, кстати, играю 5 сентября. Приходите.
0: Классно. Да, это, кажется, суббота.
1: Да, она.
0: Получайте знания, это никогда не поздно сделать. Получайте образование, это всегда вам поможет в вашей текущей жизни. Все, это «Утро с той ноги». Здесь Алена Медведева, Антон Киев. Я до завтра.
1: Всем пока, хорошего дня.
0: Пока.
2: —
8: Радио «Комсомольская правда». Свидетельство о регистрации средства массовой информации серии L номер FS 7758-442 от 25 июня 2014 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций России. Для лиц старше 12 лет.
9: Если вы большой энтузиаст и рискованный человек, можете начинать инвестировать потихоньку в криптовалюты, но это не инвестиционный совет ни в коем случае.
10: Спасибо большое, Виктор Достов, председатель Совета Ассоциации участников рынка электронных денег и денежных переводов. Благодарим за выход. Большой перерыв впереди, друзья. Пообщаемся сейчас с вами. Пишите, пожалуйста, ваши комментарии. YouTube-канал Неопанкин, Рутюб и ВКонтакте канал группа «Радио Комсомольская правда». Чаты работают в разделе комментариев. Жалобы, предложения, темы и гостей для эфира предлагайте. Все, перерыв. В начале следующего часа вернемся и продолжим.
2: Что будет? Честный взгляд на происходящее вокруг. Реклама.
11: Здоровая нервная система, сердце, сосуды и нормальный уровень холестерина важны в любом возрасте. Поддержать организм помогает лецитин. Но важно не только, что вы принимаете, но и кто это производит. Uvix Farm – единственный производитель лецитина полного цикла. Натуральное сырье, инновационные технологии, контроль качества от начала и до конца. Наш лецитин от Uvix Farm. Приобретайте наш лецитин от Uvix Farm на маркетплейсах и в аптеках вашего города. БАД не является лекарственным средством.
12: Телефон рекламной службы в Москве. 8-495-637-65-22.
13: Война и мир. Преступление, наказание. Горе от ума. Кому на Руси жить хорошо? Что делать? И грянул гром. О, дивный новый мир. Книги всегда давали людям ответы на главные вопросы и рассказывали, что нас ждет дальше. Увы, в наши дни выделить время на чтение все сложнее. Но не расстраивайтесь. Глава ВЦИОМ Валерий Федоров будет читать книги за вас. А потом рассказывать о самой актуальной и важной литературе в эфире радио «Комсомольская правда». Каждый четверг в 9 часов вечера и каждое воскресенье в 10 утра по московскому времени слушайте проект «Война, мир и книги». Программу о произведениях, которые меняют реальность. Все программы «Радио Комсомольская правда» вы можете найти на «Яндекс.Музыке». Ищите раздел вашей любимой передачи и подписывайтесь, чтобы не пропустить новый выпуск. «Радио КП» на «Яндекс.Музыке». Это удобно, просто и всегда интересно.
14: Каждый мужчина должен построить дом, вырастить сына и настроить приемник на Радио КП. Я слушаю Радио КП и тебе рекомендую.
15: В Москве 9 утра, в Тюмени 11, в Омске полдень, в Комсомольске-на-Амуре 4 часа дня.
16: Новости на Радио «Комсомольская правда».
17: В студии с новостями Мария Фролова. Здравствуйте.
18: Об атаках.
17: Российские силы ПВО сбили 516 украинских дронов за ночь, сообщили в Минобороны. БПЛА уничтожали над регионами России акватории Черного моря в период с 8 вечера 31 августа до 8 утра 1 сентября.
18: О политике.
17: Глава Минфина США Скотт Бессон на встрече с министром финансов России Антоном Силуановым заявил, что Вашингтон не пойдет на экономические послабления для Москвы до завершения конфликта на Украине, сообщает агентство Рейтер. Встреча министров прошла на полях заседания глав финансовых ведомств и управляющих центробанков стран G20 в штате Северная Каролина. В российском Минфине сообщили, что стороны обсудили вопросы двустороннего взаимодействия по финансовому треку, а также сотрудничества в рамках группы 20.
18: Об авиации.
17: Минпромторг готов с 2028 года начать поставки полностью обновленных самолетов Ан-2 с новым российским двигателем ВК-800. Об этом вице-премьер полпредпрезидента в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев рассказал на Восточном экономическом форуме. По его словам, уже с 2027 года ведомство готово поставлять обновленные Ан-2, но пока со старым двигателем. Через год их планируется оснащать российским ВК-800. Вице-премьер считает, что параллельно необходимо сосредоточиться на создании нового легкого самолета.
18: О ценах.
17: Какао стало самым подорожавшим товаром в мире в августе. Это сообщает РИА Новости со ссылкой на данные аналитиков. Стоимость какао выросла на 28% в месячном выражении. Также цены значительно выросли на сахар и пшеницу. При этом сильнее всего среди продуктов питания подешевели апельсиновый сок, кофе и чай.
16: Обо всем.
17: Чечня возглавила рейтинг самых спящих регионов России. Жители республики в среднем спят больше россиян в других регионах. 10 часов и 14 минут. Это заявил замглавы Росстата Сергей Окладников, передает ТАСС. Меньше всего спят в Адыгее 8 часов и 7 минут. По словам Окладникова, жители Дальнего Востока спят столько же, сколько и среднестатистические граждане страны – 8 часов 43 минуты. В Хабаровском крае жители не дотягивают до этого показателя – 8 часов 27 минут. На Камчатке же сон значит значительно дольше – 9 часов и 9 минут.
16: О валютах.
17: Официальный курс доллара сегодня 86 рублей 38 копеек, евро 100 рублей 57 копеек, курс юаня 12,86. Больше новостей читайте в российском мессенджере «Макс» в официальном канале «Комсомолки». Мария Фролова, служба информации.

0: обсуждали. И, среди прочего, я затронул тему дальневосточного гектара, он ее жутко раскритиковал, а я вспомнил про вас. И мне огромное количество людей написали, счастливые обладатели дальневосточного гектара, которые рады и вообще не согласились с Крупновым. По истечению этого года, что скажете? Вот у вас есть земля, где-то там на Сахалине, кажется, а вы в Москве, и там не живете. Пожалуйста.
1: Да, ну, у меня есть партнеры, у меня есть друзья на Сахалине, которые сейчас занимаются подключением. Как только мы туда протянем электричество, дорога идет вдоль побережья, от дороги до участка где-то 200 метров, наверное. Ну, вот как только бросим туда электричество, начнем строиться. Одновременно проектированием занимаемся, потому что там в общей сложности наш, по-моему, гектаров 7, что ли. То есть большая площадь. Соответственно, там можно построить и себе дом, и ну, какие-то домики для туристов. Потому что с одной стороны море, потом дорога, а с другой стороны наши участки, и потом Пресное озеро. То есть мне дали вот такой абсолютно уникальный гектар.
0: Вы скажите, пожалуйста, вы каким-то образом воспользовались тем фактом, что вы все-таки человек публичный с определенными связями, или просто как обычный рядовой гражданин выбрали, и никакого блата не было? Ну, это просто для граждан. Потому что я видел фотки, и там действительно живописно, мягко скажем, круто, да.
1: Да, там круто, но мне сильно помогали друзья, я просто удаленно все подписывал, а они ходили и сдавали эти бумаги. Ну, там единственную пошлину я заплатил, что-то она там была, там 1000 или 5 что-то такое, в общем.
0: Вы сейчас
1: так что программа работает.
0: Работает, абсолютно. Вы рекомендуете людям, вы рекомендуете, я правильно понимаю?
1: Я рекомендую, только надо смотреть по картам, потому что вот у нас, например, земля, которая лесного статуса, то есть там лес, есть участки, которые... Ну, без леса. То есть надо со статусом разбираться и выбирать, исходя из этого. Кстати, я вот только что вернулся с Камчатки.
0: Петропавловск-Камчатский. Я хотел следующий мой вопрос.
1: Да, и там тоже говорили, а что ты у нас не взял? Я говорю, так получилось как-то. Так что эта программа, она работает по всему Дальнему Востоку, и, по-моему, еще и в Якутии работает, если я не ошибаюсь.
0: Как вам поездка на Камчатку? Почему спрашиваю? Потому что до 6 лет я жил в Петропавловск-Камчатском, и у меня там, кстати, родственники остались, поэтому интересуюсь. Ну, вот есть у нас Владивосток, там скоро пройдет Восточный экономический форум, Путин туда поедет. И, может быть, поэтому огромное количество инвестиций во Владик идет. А вот Петропавловск-Камчатский у нас как-то вниманием и любовью обделены,
1: на мой скромный взгляд. Нет, ну что вы. Во-первых, там недавно был Греф.
0: Который это, там, конечно, все меняет, да. А красивый парк открыли.
1: Да, красивый парк открыли. Да, они там развернули строительство. Второе, конечно, Солодов, это абсолютный губернатор такой новой формации, то есть очень пробивной, коммуникабельный. И, соответственно, он подтягивает туда деньги. И знаете, что мне еще понравилось? В центре, там, где пляж, вы, наверное, помните.
0: Нет.
1: Там сейчас...
0: Нет.
1: А посмотрите картинки. У меня есть картинки лета в Телеграм. Там несколько картинок. Они построили совершенно прекрасную набережную. И сейчас еще достраивают такую инфраструктуру для отдыха. То есть там набережная, потом дорога городская, и потом такое озеро. Там, правда, говорят, рыба не водится, но озеро очень живописное. Это примерно похоже на мой дальневосточный гектар. И, то есть, и вот таких вот площадок в городе, они собираются локации построить 17. Это, конечно, выглядит очень красиво, и молодежи нравится, мамочки там гуляют. То есть 300 метров в длину, вот эта набережная. А дальше идет такой пляж. И плавают корабли. Я даже подлодку видел дизельную, которая неожиданно всплыла. Я вначале думал, что кит, как-то такое шевеление.
0: Сначала думал, натовская, оказалось, наша.
1: Нет, наша, все наше. Там все наше.
0: Да, знаю я, да. Там есть Вилючинск. Конечно. Уточните, пожалуйста, я озвучил, от Марата Хуснуллина это прозвучало.

0: по поводу того, что прорабатывается идея бесплатного предоставления земли под строительство индивидуальных домов, но частных домов. Вице-премьер Марат Хуснуллин об этом заявил. Получить земельный участок можно будет при условии, что дом будет построен, зарегистрирован в течение 3 лет. Опять-таки, пока это обсуждается, но вот как вам идея, пожалуйста? Вы как человек, который постоянно ездите по стране, путешествуете и вообще занимаетесь аналитикой по внутренней политике, пожалуйста.
1: В Дальний Восток сейчас очень много вкладывается, и поэтому привлечение даже вот в такой форме, это же, ну, деньги все в конечном итоге. То есть кто-то для себя построит, кто-то там сделает гостиницу, и это все будет развивать региональную экономику. И тем более, когда тебе дают ее просто бесплатно. Ну, мне кажется, отличная идея, и если об этом говорит вице-премьер, который отвечает за стройку, ну, его слова стоят много.
0: Угу. Значит, дойдет до дела, будут... думаете, да?
1: Я думаю, что будут там льготные подключения. Самое ведь главное – это дорога и электричество. Если, соответственно, вот эти два фактора у вас уже реализованы, ну, тогда канализацию и воду можно делать автономные. Современные средства позволяют это. Даже тепловые насосы ставят, кстати. В землю углубляются, и этого вполне хватает там, где не очень жесткий климат, для того, чтобы отапливать и охлаждать эти дома.
0: Первый вице-премьер Денис Мантуров на совещании у Михаила Мишустина заявил, что 80% автомобилей в России будут отечественными. Сейчас доля иномарок в нашей стране 70%. И вот, пожалуйста, вам совсем скоро, да, все изменится. Результатом станет рост технологической независимости. В целом сценарий уже к 30-му году ее уровень необходимо довести до 80%. По легковым машинам до 90%. По легким коммерческим автомобилям, грузовикам и автобусам, сказал Мантуров. По данным отчета агентства «Автостат», на 1 января 2026 года в России числилось, ну, 33,5 миллионов иномарок, что составляет 71% от общего количества зарегистрированных легковых машин. Итак, вопрос. 80% автомобилей в России будут отечественными. Пугает, на самом деле, если честно, а вас?
1: Не пугает, потому что у нас есть АвтоВАЗ, который развивает свои отечественные платформы, и он не занимает эти 80%. А вот, например, сейчас на ГАЗе выпустили новый джип, называется «Волга», и он построен на платформе, которую китайцы очень перспективная платформа. Вот кто занимается автомобилестроением, они знают, что всегда вначале есть разработка платформы. И они эту платформу купили у шведов, у Volvo, очень давно. Ну, как давно? Может, лет 8. Угу. И, соответственно, вот это очень качественная платформа. Да, вся речь только сейчас о том, что мы должны... Ну, довести, по крайней мере, производство комплектующих до какого-то высокого уровня локализации, то есть производить у нас. Поэтому вот эта цифра 80%, и, кстати, там очень хороший движок, там очень хороший интерьер и софт весь наш. То есть не надо там учиться с китайскими иероглифами, как на некоторых автомобилях. И, соответственно, привлекательная цена, то есть отпускная там что-то около 3 миллионов для джипа с таким движком, ну, это хорошая цена.
0: Владимир Путин недавно же в Нижнем Новгороде был, наверняка, да. Не прошло мимо вас, и тестировал новую «Волгу», нашу «Волгу», насколько я понимаю, совсем нашу, в смысле, «Волгу-Волгу». У вас какие мысли по этому поводу? Хорошая по итогу «Волга» будет? Ну, понятное дело, если Путин прокатился, значит, хорошая «Волга», но все-таки и ваше мнение послушаем. 40 секунд
1: перерыва. Вы знаете, я люблю джипы. Вот я так скажу, потому что я часто на природу езжу.
0: На каком, да. Если не секрет, автомобиль у вас какой?
1: Infiniti.
0: А, ну, вот видите, совсем как бы не отечественный. Так, 30 секунд.
1: Ну, он был куплен еще в 2019 году.
0: Да, оправдывайтесь теперь, ага, конечно.
1: Да, буду оправдываться, да.
0: Ну ладно, уже тогда в следующем блоке. Подумайте над тем, что сказать сейчас. После перерыва, я имею в виду. И Иван Панкин...
1: Автомобили.
0: Да-да-да. Автомобили, автомобили, как же вы все запланили, как в песне пелось. Марат Баширов с нами, политолог, профессор кафедры взаимодействия бизнеса и власти Высшей школы экономики, телеграм-канал «Политджойстик». Скоро вернемся и продолжим.
2: Что будет? Честный взгляд на происходящее вокруг.
3: Реклама. ОМВД России по городу Великие Луки предупреждает: уважаемые граждане, остерегайтесь мошенников, не доверяйте незнакомым реквизиты банковских карт, не передавайте деньги тем, кто выдает себя за сотрудников правоохранительных органов. Приобретайте товары через интернет только у проверенных продавцов. В случае мошенничества обращайтесь в полицию. Телефон дежурной части города Великие Луки 5-27-94 или 02.
4: Завод «Реостат» приглашает на работу начальника группы охраны труда, инженера по технологическому оборудованию, газорезчика, наладчика холодно-штамповочного оборудования, слесаря по ремонту компрессорных установок, слесаря-инструментальщика, токаря, плотника. Мы предлагаем обучение на рабочем месте, ежегодную индексацию заработной платы, ежемесячную и годовую премию, ДМС, компенсацию питания. Телефон 8-931-908-8039.
2: Телефон рекламной службы «В Великих Луках». 78-505. Сказано на радио «Комсомольская правда».
5: Востоковед Николай Севастьянов о последствиях от возможного распада Ирана.
6: На мой взгляд, на перспективе от этого проиграют так или иначе все. Именно поэтому сегодня даже такие государства, как Саудовская Аравия, которая с Ираном всегда находилась в очень плохих отношениях, пытается давить на Америку, чтобы вот этой масштабной военной операции не было. Не потому, что саудиты вдруг полюбили иранцев, они их не любят, а потому что саудиты, как государство, которое находится там же, прекрасно осознает те риски, которые получат все и которые коснутся абсолютно всех. Никто этого не избежит. Это будет катастрофа, которой не было, если Иран начнет распадаться. Коснется не только региональных игроков, но и надрегиональных. И нас это тоже так или иначе коснется. И Европу это коснется. Никто не останется в стороне.
2: Сказано на радио «Комсомольская правда». Радио «Комсомольская правда». Никаких фейков. Что будет? Честный взгляд на 1 сентября. За происходящим наблюдает Иван Панкин.
0: Иван Панкин, Марат Баширов, политолог, профессор кафедры взаимодействия бизнеса и власти Высшей школы экономики, телеграм-канал «Политджойстик». Возвращаемся к разговору. Говорили мы про автомобили. На отечественное переходим. Вообще, вот эта страсть и стремление перейти на все отечественное, сделать все отечественным. Владимир Владимирович накануне говорил о том, что у нас везде и все должно быть отечественным. Я уж не знаю, мы, по-моему, с 2014 года ко всему отечественному идем. Может быть, еще столько же идти будем, как думаете. Ну, просто звучит это сейчас все чаще и чаще. Да, некий технологический, все равно есть. Да, технологический суверенитет, наверное, создаем.
1: Мы же видим, что кооперация есть. Есть.
0: Что такое кооперация? Кооперация с кого и с кем?
1: Но если это автомобили, то это Китай в первую очередь, кооперация.
0: Ну вот там «Волга», «Волга», которую Путин тестировал, вообще не китайская ни разу. Вот прям...
1: Не китайская ни разу, но это легковой автомобиль, в котором есть тоже детали иностранного производства.
0: Говорят, там что же отечественное, не знаю.
1: Смотрите, значит, есть лицензии на производство там определенных узлов, а есть потом уже изготовление. И когда мы говорим, что это отечественный автомобиль, то это значит, что он, хотя и сделан по лицензии, но изготовлен-то у нас. Вот что имеется в виду.
0: Угу.
1: Поэтому в этой части... Тут не то, что называется, душой-то не покривил, не наврал.
0: Но мне вот, знаете, что не нравится? Ну, просто вот не нравится. Вот опять говорят, да, вот заявление, собственно, 80% автомобилей в России будут отечественными. Ну, сказали будут, значит, будут. Ну, а если, допустим, я не хочу ездить на отечественном, не я, у меня вообще машины нет конкретно, а вот кто-то не хочет, да, хочет ездить на иномарке, допустим, а как будто бы опять навязывают. Это вот как с одним известным мессенджером, богоспасаемым. Тоже вот нет, те мессенджеры плохие, нехорошие, а этот вот правильный и нужный, ловит даже на парковке. Актуально в контексте разговора про автомобили. Вот. Ну, вот это навязывание, оно, ну, как будто бы, да, не очень, вы не находите?
1: Никакой проблемы нет купить автомобиль иностранного производства. Он будет если просто дороже.
0: Деньги, не забывайте.
1: Если добавлять. Есть деньги, естественно.
0: Еще больше, чем
1: деньги,
0: раньше.
1: А деньги в конечном итоге все. Нет, не забываем. Но этот утилизбор, он как раз и направлен на то, чтобы развивать отечественное автопромо.
0: Вы считаете, что в данном случае, ну, вообще, вы как к этой всей теме с утилизбором относитесь? Многие критикуют, а вы?
1: Ну, и правильно тоже делают, что, в общем, критикуют, потому что кому хочется выкладывать лишние деньги.
0: Это вам повезло, вы еще в 2019 году Infiniti себе
1: взяли. Да, и пока не собираюсь расставаться, бегает. Но отечественный автопром нужен, потому что вот то, что сейчас касается СВО, например, да, там же основные джипы – это буханки и автовазовские.
0: Да, буханка – лучший автомобиль, да.
1: Буханка – лучший автомобиль, легко ремонтируется, вместительный. Так что нужен отечественный автопром.
0: Скажите, пожалуйста, вот если мы говорим про авиаотрасль, вот тут понятно, да, почему нужен, прям вот без каких-либо споров. И сейчас, по-моему, все неплохо. Есть у нас первый образчик, самолет полностью изготовленный из своих, по-моему, комплектующих, да, если я все правильно понимаю. И он совершил первый, по-моему, полет, и все хорошо, и дай бог, и слава богу. Но что касается автомобилей, вот уперлись, надо глобально все-таки. Ну, вот есть буханка, вы сами сказали, она есть, ее можно модернизировать. Собственно, надо зачем столько сил и времени тратить, чтобы вот что? Чтобы сделать лучше, чем, можно называть любую машину, чтобы лучше, чем Volvo сделать, не уверен, что это скоро у нас получится, правда ведь? Но напрячься надо. Глобальную цель объясните, прямо сейчас это действительно самое актуальное?
1: Ну, во-первых, есть спрос по определенной цене. Вы же сами сказали, что для покупки нужны деньги.
0: Да, даже для покупки отечественного автомобиля нужны ой-ой-ой какие деньги сейчас.
1: Ну, не ой-ой-ой.
0: Ой-ой-ой. Это вы богатый на Инфине ездите, а для нас простых, знаете, ой-ой-ой. Я вам так скажу.
1: Спрос на эти автомобили есть, то есть ВАЗовские, УАЗики, да. Значит, даже по автомобилям большим, таким как КАМАЗ, они же разного.
0: Ну, я понимаю, вы сейчас, да, самые лучшие, значит, образцы, КАМАЗ, буханка, да, это безусловно, это вне конкуренции.
1: А потому что они доступны. Вот спрос, это когда доступно. Вот сколько
0: давайте
1: у человека
0: поговорим...
1: есть, плюс там можно кредит взять, например, да? Вот же как определяется.
0: Кредиты нынче значит, тоже дорогие, не забывай.
1: Значит, можно взять в лизинг.
0: Вы имеете в виду трейд-ин, чтобы свое старое отдать, я правильно понял? Или в лизинг?
1: Нет, лизинг, это когда автомобиль вам не принадлежит, но вы на нем ездите и просто выплачиваете какую-то сумму.
0: Ага.
1: И по прошествии
0: такой
1: какого-то
0: каршеринг
1: времени...
0: в долгую, короче.
1: Ну, каршеринг – это когда есть несколько владельцев.
0: Да, я понял.
1: А лизинг – это когда только вы владелец. Ну, или ваша жена еще может.
0: Я возвращаюсь все-таки к вопросу о том, что если уж отечественный автомобиль, коль уж он у нас, ну, прямо скажем, ну, мы говорим там про «Ладу», среднестатистическую, да, она, прямо скажем, не самая лучшая машина на свете. К сожалению, далеко не самая лучшая. Именно что, к сожалению. Соответственно, вот мы ее продвигаем, и пока вот она лучше не становится от этого продвижения. На мой скромный взгляд, вы меня поправьте, конечно.
1: Там появились новые модели. Нет, там появились новые модели, и они такого среднего представительного класса. Меня даже прокатили на таком автомобиле. У нас была экскурсия с группой журналистов, и там Максим Соколов, это президент АвтоВАЗа, он показывал всю эту роботизированную линию.
0: На какой машине ездит Соколов, помним, да?
1: Пересел.
0: Уже пересел, да, после той самой истории?
1: Пересел ровно через сутки.
0: Ну, понятное дело, я бы тоже на его месте пересел бы. Да, ровно через сутки. Но я бы ездил...
1: Хотя,
0: я бы, кстати, вот если честно...
1: Другого.
0: А вот если честно, вот я вам клянусь, да, если бы я был главой АвтоВАЗа, грубо говоря, я бы ездил на своих разработках, вот на этих вот машинах, вот клянусь. И это было бы правильно, знаете ли. И для себя показать, на что надо поменять... Правда ведь?
1: Ну, вы знаете, в этом есть какой-то популизм.
0: Возможно.
1: А есть правда жизни? Я ничего плохого вот и не вижу в том, что у Соколова там есть вот такой микроавтобус. Ну, потому что иногда нужно кого-то встретить, с кем-то поехать. В легковой машине это не так удобно. Разный функционал просто-напросто. Но он пересел.
0: А
1: он
0: не популизм, когда призывают пересесть, и это не я призываю, кстати, пересесть, допустим, там условно депутатов, но чиновников, глобально чиновников, в смысле, я не знаю, депутатов можно ли к чиновникам относить, они больше политики, на мой взгляд. Вообще чиновничий, депутатский корпус, да, политиков определенных, министров, на отечественные автомобили. Вот это не популизм, скажите, пожалуйста?
1: Они потихоньку пересаживаются, и это связано с тем, что становится более выгодно эксплуатировать. Это же все гаражи, это закупки, потом, соответственно, ремонты. Если у вас старые какие-то автомобили, там BMW и так далее, то через какое-то время становится понятно, что запчасти покупать как-то дороговато. То есть надо их там из Казахстана везти или из Белоруссии. А эти автомобили, которые автовазовские, например, или «Волга», они вполне по цене, по ремонту, по эксплуатации, ну, становятся уже вровень тогда. Это опять-таки про деньги и бюджет. Это не про марку. А качество внутри этих автомобилей, ну, оно уже достойное. И кондишн есть, и музыка есть, и зеркала регулируются, стекла опускаются, мягкие диванчики. Все не так плохо. Ага. Вот для того, чтобы это понять, надо просто съездить, где-то там взять на тест и прокатиться.
0: А у меня у родителей, поэтому я в курсе. Мне тестировать не надо, я уже оттестировался. Но, коль уж мы заговорили про автомобилестроение, я вспоминаю 2010-2014 годы, и тогда был проект «Ё-мобиль». Вы помните олигарха Прохорова, да, который этим занимался, а потом благополучно продал это в Китай. Он, кстати, за 2 метра сам и вполне себе комфортно сидел за рулем вот этих образцов этого самого «Ё-мобиля». И, ну вот почему, кстати говоря, не пошло. Поговаривают, что не дали. Поговаривают, что не дали. А конкуренция – двигатель прогресса, я вам хочу сказать. Не дали, потому что у нас уже есть. Вот это надо продвигать. Это правда или нет?
1: Про Китай я не знаю.
0: Ну, продали. По-моему, вот
1: продали. На серийный выпуск. Это не вышло точно.
0: Да, не вышло.
1: И мне кажется, опять-таки, все дело в том, что был большой капекс, а спрос неочевидный, потому что 2010-2014 год. Ну, электрические автомобили, это была еще экзотика. Просто было невыгодно. Он же занимается бизнесом. Разработку сделали тестовый автомобиль, и, соответственно, не пошло. Дали прогноз, что, слушай, ты сейчас вложишь там миллиарды...
0: Марат, извините, я поправлю. Это российский проект последовательного гибридного автомобиля, в конструкции которого предполагалось использование электрической трансмиссии с комбинированным питанием от генератора, вращаемого газобензиновым двигателем внутреннего сгорания, и от емкостного накопителя энергии. 40 секунд, короткий уже комментарий. По-моему, идея была хорошая, ну вот, да.
1: Идея была красивая, но бизнес не пошел, я так вам отвечу.
0: Нет, не потому что, скажем так, не дали, а просто не пошел. Просто бизнес.
1: Абсолютно.
0: Хорошо.
1: Абсолютно.
0: Ладно, хорошо. Бизнес не пошел. Плохо, на самом деле, конечно, что бизнес не пошел. Была бы, может быть, хорошая машина. А может быть и нет, уже и не узнаем. И спасибо вам большое, что вышли в эфир. Марат Баширов, про все отечественное поговорили. Политолог, профессор кафедры взаимодействия бизнеса и власти Высшей школы экономики. Канал Политджойстик. Подписывайтесь. Перерыв у нас, друзья. Но скоро мы вернемся и продолжим после большого перерыва.
2: Что будет? Честный взгляд на происходящее вокруг. Сказано на радио «Комсомольская правда».
7: Политолог Вадим Трухачев о боеготовности стран НАТО к прямому столкновению с Россией.
8: Насчет Турции я бы иллюзий не питал. Там, в общем, к России претензий масса. Среди турецких партий нет ни одной, относящейся к России хорошо, а некоторые просто откровенные русофобы. И у Турции очень тесные отношения с Британией. Не забываем и об этом в том числе. Поэтому в случае чего это резерв НАТО. Причем не только на государственном уровне, но и в виде наемников, которые могут воевать с Россией не по государственной линии. Что касается скандинавских и даже прибалтийских стран, напрямую воевать с Россией они пока не готовы. Работать пушечным мясом, как Украина, они пока не готовы. Но гадить иными способами они, безусловно, будут. Но что касается прямого боестолкновения с Россией, на это они не готовы. Но одержимость скандинавов недооценивать не надо. Больше всех помогают Украине 4 страны. Дания на первом месте, Норвегия на втором, Швеция на третьем, Финляндия на четвертом. Все остальные вещи, кроме прямого боестолкновения с Россией, они делать готовы. И они в этом смысле еще более даже одержимы, чем поляки и прибалты. Швеция, Дания, Финляндия, но в Норвегии картина не столь удручающая. Это мировые лидеры по отсутствию русофилии. По части русофобии, ну, в Дании совсем клиника, Швеция, Финляндия все-таки это не первый ряд. Но по части отсутствия симпатии к России это мировые лидеры.
2: Сказано на радио «Комсомольская правда». Все программы радио «Комсомольская правда» вы можете найти на «Яндекс.Музыке». Ищите раздел вашей любимой передачи и подписывайтесь, чтобы не пропустить новый выпуск. Радио КП на «Яндекс.Музыке». Это удобно, просто и всегда интересно. Новости на радио «Комсомольская правда».
9: В студии Анастасия Курякова. Здравствуйте. Почти 11 тысяч учащихся перешагнут пороги великолукских школ 1 сентября. Впервые сядут за парты 830 первоклассников. Во всех общеобразовательных учреждениях пройдут торжественные линейки, посвященные Дню знаний. Юных великолучан встретят 19 детских садов, 17 общеобразовательных учреждений и 4 учреждения дополнительного образования. После капитального ремонта открылись школа номер 7 имени Антона Злобина и кадетская школа, а также детский сад номер 5. По национальному проекту «Молодежь и дети» школы города получили новое современное оборудование, которое будет использоваться на уроках физики, музыки, изобразительного искусства и других дисциплин. Депутаты Великолукской городской думы Юлия Ярышкина и Дмитрий Кравченко в рамках партийного проекта «Детский спорт» встретились с воспитанницами отделения художественной гимнастики, которые тренируются в спортивном комплексе «Стрелец». Юные гимнастки рассказали о своих достижениях, показали заслуженные награды и поделились своими спортивными целями. Отдельный разговор состоялся с тренерским составом. Вместе обсудили графики тренировок, условия для занятий и те потребности, которые сегодня есть у отделения. Такие встречи особенно важны, чтобы понять, какая поддержка необходима для дальнейшего развития и новых побед. В Музее церковной истории начала работу экспозиция, посвященная памяти первого великолукского благочинного постсоветского периода архимандрита Сергия Стурова. Он стал первым настоятелем восстановленного Свято-Вознесенского собора города Великие Луки. При его участии в городе были построены часовни, открыты первые воскресные школы. Основанный при его непосредственном участии фонд патриарха Тихона восстанавливал храм и занимался просветительской и издательской деятельностью. В 2007 году архимандрит Сергий был удостоен звания почетный гражданин города Великие Луки, первым из лиц в священном сане.
2: О валютах.
9: Доллар 85 рублей 60 копеек, евро 99,68, юань 12,73.
2: О погоде.
9: Сегодня в Великих Луках облачно с прояснениями, температура воздуха около плюс 23 градусов. Анастасия Курякова, служба информации радио Луки ФМ.
2: Не бойтесь говорить правду. На радио «Комсомольская правда» стартует проект «Накипело». Каждый слушатель может позвонить в прямой эфир и за 2 минуты рассказать, что его волнует. Политика, экономика, соседи, личная жизнь. У нас найдется место для любой вашей темы. С вас искренность, с нас время в эфире. По будням в 10 часов вечера по московскому времени. Звоните и рассказывайте то, что накипело. Телефон студии 8 800 200 ровно 9702. Что будет? Честный взгляд на 1 сентября. За происходящим наблюдает Иван Панкин.
0: Возвращаемся в эфир. Иван Панкин. В студии на связи Юрий Баранчик, политолог, кандидат философских наук. Юрий Владимирович, вас приветствую.
10: Доброе утро, Иван.
0: Ну вот вы пишете, что ЕС задержал в Средиземном море 6-й танкер, связанный с Россией, европейские силы провели операцию, в ходе которой задержали нефтяной танкер, у него есть название, предположительно причастный к перевозкам российской нефти. Об этом сообщила глава европейской дипломатии Кая Каллас. По ее словам, это уже шестое подобное судно, задержанное подразделением ЕС за последние несколько месяцев. Операция проводилась в рамках усиленного контроля за соблюдением санкционных ограничений в отношении российского энергетического экспорта. Что делать будем?
10: Ну, вы знаете, мы это уже обозначили, когда президент России Владимир Владимирович Путин был на Тихоокеанском флоте. Было учение, совещание соответствующее на эту тему. Мы помним, что была высказана такая хорошая, на мой взгляд, идея, что асимметрично действовать в других регионах Мирового океана, да, и прежде всего на Тихом океане. Вот я думаю, что, в принципе, так как заявление прозвучало, то его надо реализовывать, тем более все возможности на Тихом океане у нас есть. Вот. Плюс тут другая статистика подходит, что российские корабли, которые плавают вокруг Европы, они стали идти другим путем, не через Ла-Манш, а через, огибая как бы Британию с запада. Вот. И это немножко там другие, получается, территориальные воды. Вот. И как бы это ставит некоторые юридические проблемы перед Европейским Союзом, но, тем не менее, как мы видим, ну, ЕС, так сказать, по-прежнему пиратствует, и вот захват шестого танкера, это как бы, ну, говорит о том, что они не прислушались к тем заявлениям, которые были сделаны буквально там дней, по-моему, 10 назад, это было на Тихоокеанском флоте сделано, даже, может быть, больше, вот, поэтому я думаю, что, ну, надо реализовывать, надо, так сказать, слова подтверждать действиями, и все будет нормально. Я думаю, что больше наших танкеров никто и других судов задерживать не будет.
0: Думаете, не будут?
10: Я думаю, да. Как только мы перейдем к ответным действиям, я думаю...
0: Ответное действие какое должно быть? Потопить, задержать?
10: Я думаю, что задержать, конечно. Топить не надо
0: еще.
10: А почему
0: не потопить?
10: Ну, зачем?
0: Ну, так сказать, на упреждение сыграть. Постоянно же в ответ. И, кстати говоря, долго ждем. Даже вот с ответами, обратите внимание, долго тянули, не знаю почему. Может быть, есть этому объяснение. И что касается вот текущего захвата, демонстративно, показательно, чтобы ткнуть носом и продемонстрировать, какие они всесильные, а Россия ответить не может. Соответственно, может быть, уже не захватывать, в смысле, не задерживать, да, для какого-то досмотра, а потом отпустить. А, ну, либо задержать совсем, либо потопить.
10: Ну, вы знаете, я думаю, что это будет тоже зависеть от действий капитана таких вот судов, что они будут предпринимать. Вот я думаю, что там никто сопротивляться особо не будет. Я думаю, досмотровых групп там на корабле не будет находиться. Вот. Поэтому я думаю, что для начала можно задержать, а, ну, знаете, как там, потопить мы всегда успеем. Тем более, это более такая легкая, знаете, практика, чем задержать судно. Вот. Поэтому я думаю, что выбор у нас всегда есть.
0: Хорошо. Тут депутат Журавлев, первый заместитель главы Комитета по обороне в Госдуме, заявил, что дискуссия об ударе ядеркой по Украине, она странная, ее вообще быть не должно, давайте, соответственно, трахнем. И я так понимаю, что все меньше и меньше людей уже противятся вот всей этой идее с ядеркой. Я вас отношу просто к категории ястребов военных. Что скажете по этому поводу?
10: Ну, я думаю, что заявление депутата Журавлева весьма знаковое.
0: Оно может носить предвыборный характер. Будем теперь так обозначать.
10: Да, но можно было бы сказать, что и снятие партии «Яблоко» с выборов носит предвыборный характер. Но мы прекрасно понимаем, какие вот внутриполитические, так сказать, тенденции происходят, да, кто за что борется, там, есть разные взгляды, там, да, на то же яблоко, на другие вопросы, вот, но то, что Журавлев озвучивает второй раз, конечно, можно считать, что это в рамках предвыборной борьбы, но, тем не менее, я считаю, что это есть некая позиция, и позиция, на мой взгляд, уже выработана. Я вот просто очень детально слежу за этой темой, за ядерным оружием, и помните, допустим, месяца два назад, если не больше, было большое выступление Сергея Караганова на эту тему по поводу вот шагов эскалации, да, этапов эскалации, вот, и какой там большой критики.
0: Слушайте, а почему мы, давайте объясним народу, почему вот Караганов, мы его приводим постоянно в пример, потому что он кто? Вот если Журавлев, он, собственно, первый заместитель компетентного комитета в Госдуме. А вот да. Караганова мы когда в пример приводим, на что мы ориентируемся?
10: Ну, Карагаев, он один из ведущих экспертов в России по международной тематике. Он возглавляет Совет по внешней оборонной политике. То есть это достаточно знаковая, очень сильная фигура в экспертном сообществе. Вот эти выводы, которые он делает, они... несомненно, они имеют большое практическое значение. Просто я когда посмотрел на вот этот эфир его, который был часовой, по-моему, и когда он говорил о ветвях эскалации, я как бывший, кстати, эксперт, который участвовал в выработке принятия решений для органов государственного управления, я понял, что то, что он сейчас говорит в публичном эфире, там, ну, скажем, несколько лет назад или несколько месяцев назад, он это предлагал в виде аналитических записок для органов государственного управления России. Потому что, ну, там была некоторая такая последовательность очень четкая взглядов и понимание проблемы, которая была изложена. И я считаю, что вот как бы, ну, руководство России давно имеется вот эта последовательность действий. И вот заявление Журавлева, оно как бы говорит о том, на мой взгляд, еще раз подчеркну, что вот та дискуссия, которая несколько лет была, так сказать, в российских верхах по поводу того, применять, не применять, можно ли или нет, что она практически завершилась, и завершилась пониманием того, что можно. Понимаете, вот такая есть... Мы много раз говорили о красных линиях, но вот одна из таких вот красных линий – это выборы, которые сейчас будут в Госдуме. Мы на прошлом эфире с вами об этом говорили, что украинские власти могут вполне пойти на срыв этих выборов, попытку, так сказать, сделать картинку какую-то такую ужасную, страшную, показать, что власти не контролируют ситуацию. Я считаю, что в руководстве России эта угроза была оценена достаточно адекватно. И все, что мы наблюдаем последние две недели, вот удары по Киеву, по портам, по базам военным, по складам артиллерийского и ракетного вооружения. Да, вот мы же видим, что фактически Киев бомбится сейчас вот и окрестности в таком нон-стопе, да, нон-стоп режиме. И есть очень серьезные попадания. И мы видим вот эти столбы дыма не только по складам, да, по торговым там различным, но и по складам с оружием. Там ракеты там взлетают почти сейчас каждую ночь. То есть мы наносим превентивный удар. Не удар вот возмездия, как мы там очень часто говорим, что вот они ударили, а мы якобы вот мы хорошие, мы удар возмездия наносим только потом. А мы наносим сейчас превентивный удар. И, по сути дела, вот, допустим, сегодня, 1 сентября, хунта тоже могла бы пойти на срыв, да, так сказать, этого, ну, дня знаний, праздника там и так далее. Мы видим, что ничего подобного. Все достаточно спокойно проходит. Вот, и наша задача вот бомбить их в таком режиме достаточно долго, с тем, чтобы они поняли, что ответка за попытку вот удара по нашей территории 14-21 сентября она будет достаточно жесткая. Еще раз хочу сказать, что вот возможно и делается это все для того, чтобы дать понять Киеву, что не стоит переходить вот эту красную черту. А если они перейдут, вот я думаю, поэтому Редклифф приезжал, что они заметили некоторые наши приготовления в части подготовки к расчехлению, как я вот говорю, нашей ядерной доктрины. Что они хотят понять, это вот только по Украине прилетит или там по Европе тоже. Вот я думаю, для этого Редклифф приезжал.
0: В Министерстве обороны России накануне заявили, я бы даже сказал, объявили, что в соответствии с полученными указаниями российские вооруженные силы приступили к подготовке массированных ударов по объектам энергетики Украины. Ну, какая-то польза-то для фронта будет от этих ударов, как вы считаете? Это повлияет на положение дел на фронтах, я имею в виду?
10: Да, я думаю, что польза большая, потому что, собственно говоря, уже сейчас мы видим... Понимаете, очень важен у армии всегда моральный дух. Вот сейчас что там видят бойцы, да, украинской армии, что на Украине исчезают продукты, что полки магазинов пустые, да. А если они еще там через пару недель начнут получать там письма, смс-ки от родных с тем, что, так сказать, у них нет света, нет электроэнергии, там продукты портятся, да, холодильники не работают, там канализация не работает, там, потому что, ну, для, так сказать, вот инфраструктуры такой водной нужны насосы. А насосы тоже работают на электричестве, от этого никуда не деться. Вот, я думаю, это серьезно подорвет боевой дух, потому что, ну, сохранность тыла – это как бы святое, да. Вот, и там, так сказать, родные живут, близкие, и как бы хочется думать, что там все хорошо. Но я думаю, что это, ну, очень правильное заявление. Опять-таки, надо его будет подкреплять реальными делами. И ну, эксперты достаточно давно уже писали, куда бить, как бить, да, и там, если не бить по ЭС, то есть подстанции 700 на 750, да, которые распределяют электроэнергию, если их вырубить, там, а их немного на Украине, таких подстанций, то, собственно говоря, и АЭС, ну, будут, то, что не функционирует, это никак не будет сказываться, потому что некуда будет поставлять электроэнергию, им надо будет переходить в холостой режим АЭС, переводить ядерный реактор. Вот, поэтому я думаю, что да, это надо делать, и надо делать это до, там, скажем, там, 21 сентября, с тем, чтобы, ну, Зеленскому было все понятно.
0: Коротко поговаривают, просто 30 секунд осталось, поговаривают, что это никак не повлияет на количество беспилотников, которые будут лететь в сторону России. Вот есть просто такой момент, что-то скажите по этому поводу, 30 секунд.
10: Вы знаете, они уже меньше летят, они уже меньше летят. Возможно, они накапливают, но, тем не менее, последние несколько дней беспилотников уже меньше.
0: Спасибо. Юрий Баранчик, политолог, кандидат философских наук. Телеграм Юрий Баранчик найдите, подпишитесь на его канал. У нас впереди перерыв, новости, рекламы, анонсы. После этого мы вернемся и продолжим. Финальный выход совсем скоро, друзья. Трансляция на YouTube, канал Неопанкин, Рутюб и ВКонтакте, канал группа радио «Комсомольская правда».
2: Что будет? Честный взгляд на происходящее вокруг. Реклама. Важный выбор для стройки – материалы без переплат и посредников. Компания «Реал» предлагает мытый песок, щебень, гравий, товарный бетон, строительные растворы и блоки ФБС, легальная добыча, сертификаты на все, доставка или самовывоз, скидки для постоянных клиентов, качество, проверенное делом. Звоните 8 800 234 2265.
11: Агентство «Светлый ангел» предлагает полный спектр ритуальных услуг и благоустройства территории, а также продукцию собственного производства, высокое качество по доступным ценам, рассрочка платежа. Наши адреса: Мурманская 1, строение 1, Липнихта 5Б, Новоселенинская 56, телефон 911-388-21-22. «Светлый ангел». Жизнь продолжается.
12: Магазин одежды «Мужская территория». Мы следим за тенденциями моды, выбираем качество и предлагаем оптимальные цены. Не потеряться в изобилии выбора, подобрать подходящую модель или создать целый образ – всегда готовы помочь наши опытные продавцы-консультанты. Магазин «Мужской одежды» «Мужская территория». От спортивного костюма до стильного пальто. ТЦ «Весна», павильон 337, третий этаж у эскалатора.
13: Газета «Стерхлуки» объявляет традиционный розыгрыш. Как всегда, вас ждут призы от наших партнеров и главный приз – 50 литров бензина. Покупайте газету «Стерх» с 5 августа по 2 сентября, вырезайте купоны участника и приносите в офис редакции на Зверева, 41. А 9 сентября в 12:00 мы узнаем имя победителя. Подробности в группе «Стерх» ВКонтакте. Телефон 3-63-26.
2: Телефон рекламной службы «В Великих Луках». 78-505. Радио «Комсомольская правда». Что будет? Честный взгляд на 1 сентября. За происходящим наблюдает Иван Панкин.
0: Возвращаемся в эфир. Финальный выход на сегодня. Иван Панкин в студии. НАТО хочет превратить Арктику в фронт противостояния против России. Об этом заявил глава Министерства иностранных дел России Сергей Лавров в статье «Международное сотрудничество в Арктике. Вызовы и возможности» для портала arctic.ru. К нам присоединяется Николай Доронин, член Общественного совета Арктической зоны Российской Федерации. Николай Сергеевич, я вас приветствую. Здравствуйте.
14: Добрый день.
0: Подробности, как вы понимаете, заявление Лаврова, да, что значит НАТО хочет превратить Арктику, хочет и делает разные вещи. Мы тоже много чего хотим, но тем не менее, да, пожалуйста.
14: На самом деле эти тенденции, они уже замечены были давно, просто сейчас глава внешнеполитического ведомства нашей страны акцентировал на этом внимание, потому что противостояние между Россией и Западом, оно приобретает, скажем так, разногеографическое значение, и Арктика, которая всегда считалась территорией мира, диалога, сотрудничества международного, она сейчас вот превращается в такую, ну, условно говоря, арену геополитического геополитического противостояния. Я напомню географию, потому что мы, с одной стороны, западной части наших арктических владений граничим с, скажем так, странами Скандинавии, которые входят в блок НАТО, а с восточной стороны у нас по Берингову проливу граница с Соединенными Штатами Америки. Поэтому вот это наша огромная территория, огромная наша страна, огромный наш континент евразийский, да, по северной его части, мы, по сути, вот окружены не очень такими дипломатично настроенными коллегами, бывшими партнерами. Поэтому видим, естественно, и настроение по части формирования всевозможных учений, специальной арктической, скажем так, миссии арктической часовой, да, которая вот, направляет все усилия на то, чтобы показать о том, что западные страны, особенно блок НАТО, готовы воевать в арктических условиях. И, конечно, это вызывает беспокойство, потому что, я напомню, мы всегда выступали за международное сотрудничество в арктическом регионе, и то, что сейчас, с 2022 года, Арктический совет, главный международный орган, который регулирует не военное, все за исключением военных вопросов сотрудничества в Арктике, он практически прекратил свое существование, по крайней мере, превратился в формулу 7+1, где 7 участников – это представители блока НАТО и одна Россия. И вот, собственно, вот в таком противостоянии мы и живем. И пока света в конце туннеля не видно, только дух анкориджа может что-то, может быть, вдохнуть.
0: Какая-то ирония как будто бы в ваших словах.
14: Потому что было много надежд. Встреча на Аляске, и это было очень символично. Аляску, которую русские за неимением возможности осваивать на чужом континенте просто продали американцам, которой она была нужна. И, в общем-то, этот символизм, он некие надежды все-таки накладывал, но мы сейчас видим, что, по сути, все продолжается, как и прежде. Да? И здесь пока ничего не меняется. И, опять же, та же самая политика США, она продолжается в духе, которая была заложена и предыдущим президентом США Джоном Байденом. Если вы помните, в 2023 году США в одностороннем порядке присоединила более 1 миллиона квадратных километров в мексиканском, теперь уже американском заливе, и в арктической зоне. И здесь они наступили на, скажем так, на пятку своему соседу Канаде, которой, по сути, принадлежит эта территория. И, собственно говоря, мы не видим никаких новостей о том, как это будет урегулировано. То есть это все делается в одностороннем порядке, как будто это все само собой разумеющееся. Арктика – это очень лакомый кусок. И, собственно говоря, милитаризация, она связана в первую очередь с геополитическим и геоэкономическим противостоянием, потому что очень много ресурсов, очень много надежд этот регион вызывает, и поэтому мы и видим, что вот западные страны пытаются поставить ногу на ступень уходящего поезда для того, чтобы хоть как-то догнать Россию именно в этом аспекте. Я подчеркну, потому что Россия является лидером в арктической повестке, в арктических технологиях и вообще в жизни человека на крайнем севере. Но так получилось.
0: Мы осваиваем Арктику, вот часто мы слышим, осваиваем что значит?
14: Это значит, что мы развиваем присутствие человека в высоких широтах, там, где практически нигде в мире никто не живет. У нас
0: построено... Извините, сразу вклинюсь, просто много фотографий о брошенных постройках, которые еще при советской власти были сделаны, и как раз тогда человек там был. Сейчас это все находится вот как раз в статусе уже обозначенном, это брошенные строения, и мы, я так понимаю, снова возвращаемся, да, на ранее оставленные земли.
14: Да. Ага. Да, абсолютно верно, мы возвращаемся, и... Этому свидетельствует и реакция наших западных партнеров, потому что, грубо говоря, когда мы стали восстанавливать военные базы на нашей же территории, на континенте, да, это вызвало резкую реакцию. Дескать, вот милитаризация Арктики происходит, хотя это территория Российской Федерации, это то, что мы по закону, по духу мы должны оборонять. И в том числе, когда стали восстанавливаться и гидрометеостанции, вот сейчас идет речь о том, чтобы реконструировать порты вдоль Северного морского пути, это тоже вдоль нашего побережья все происходит. Это все элементы инфраструктуры, которые используются для того, чтобы жить, работать, добывать полезные ископаемые на нашем крайнем севере. И, собственно говоря, вот 2,5 миллиона человек, которые живут у нас, в Российской Федерации, за полярным кругом, они составляют больше половины всего населения арктического, если можно так выразиться, которые проживают по всему земному шару. Поэтому у нас есть этот контрольный пакет, мы действительно возвращаемся, есть концепция опорных населенных пунктов, это как раз вот те города, поселки, которые были в запустении вот в лихие 90-е, но сейчас мы видим проекты, которые действительно идет строительство жилья, идет строительство дорог, идет строительство серьезных инфраструктурных проектов, промышленных проектов за полярным кругом. Тяжело, потому что санкции, они, конечно, влияют на всю нашу жизнь, но Россия неуклонно движется по этому направлению. И здесь большое спасибо и правительству, и президенту за то, что уделяют особое внимание развитию северных территорий, развитию арктической зоны Российской Федерации.
0: А наша милитаризация – это ответ на их милитаризацию, я правильно понимаю, в Арктике?
14: Вы знаете, мы делаем то, что мы делаем, и делаем это уже давно. То есть, повторюсь, нахождение там военной базы на территории, суверенной территории одной страны, это личное, сугубо суверенное дело каждой страны. Но почему-то происходит подмена понятий. То есть, грубо говоря, американская база, которая появляется в Восточной Европе, да, это нормально. А то, что мы на своей территории, грубо говоря, восстанавливаем присутствие военного контингента, небольшого, компактного, да, это считается милитаризацией. Здесь вот эта вот политика двойных стандартов, да, она везде пронизывает историю международных отношений в Арктике. Поэтому ну, здесь нам просто нужно делать то, что мы делаем, и не обращать внимания на, грубо говоря, те эскалады, которые ну, идут от наших партнеров. Они пытаются вот среагировать чем-то на не на наше военное присутствие в Арктике, а на то, что вообще Россия восстанавливает свое присутствие в Арктике в целом, потому что это экономическая угроза, это политическая угроза. Вот так это трактуют наши бывшие партнеры.
0: Был такой арктический совет, я так понимаю, он работает сейчас, но, по-моему, мы в нем сейчас то ли не состоим, то ли наше участие заморожено. Ну, вот проясните этот момент.
14: Да, это Арктический совет, который был создан 30 лет назад, в 96-м году, и он работал над всеми вопросами, за исключением военной безопасности, вопросами жесткой безопасности, и с 2022 года участие России, по сути, заморожено. Мы были председателем Арктического совета в указанные годы, 3 года, и, по сути, игнорировались все мероприятия, которые проходили по большей части на российской территории, всеми представителями вот стран, я их уже называл, такая формула 7+1, где 7 – это представители блока НАТО и одна Россия. И вот вопросы военно-политические, они превозобладали над международным сотрудничеством, потому что там были экологические вопросы, там были вопросы безопасности судоходства, биоразнообразия, то есть все такие как бы очень полезные и нужные вопросы для всего человечества. И сейчас Россия ну, очень условно допускается к формату участия, и речь не идет даже об очном участии, это скорее какие-то вот дистанционные форматы, в которых эксперты отдельные принимают участие, но говорить о том, что он полноценно работает, этот формат не приходится. Россия не выходит из Арктического совета, но участие ее действительно заморожено и на неопределенный срок, пока мы не видим, когда это может оттаять.
0: То есть там же есть ряд общих вопросов, которые нужно решать коллегиально, коллективно, сообща. Я так понимаю, что они решаются, но без самого крупного игрока. Ну, вот, допустим, экологические какие-то вопросы, они решают сами, то есть, ну, по сути, не решают. Я правильно понял?
14: Они решают для себя, да, по сути. То есть,
0: если Россия... Сам Арктический совет без России, он реально работает или нет? Или они, в принципе, заморожены, то есть, они ну, встречаются, нет, обсуждают, чаёк попили, разбежались?
14: Он работает только без России. То есть вот 7 участников работают. Одна самая крупная, которая обладает контрольным пакетом, больше половины территории, больше половины населения, исключена, по сути, из принятия решений. То есть, ну, вы, говорит, читайте сайты, и наш сайт Арктического совета, секретариата, и, пожалуйста, ориентируйтесь, что мы там напринимали.
0: Ну, понятно. Все ясно. Николай Доронин, член Общественного совета Арктической зоны Российской Федерации, был у нас в эфире. Благодарим за выход. Иван Панкин был здесь, остался доволен, как всегда, в завершении, так и говорю. И еще всегда добавляю, и сейчас лишним сказать не будет, напомнить, что все будет хорошо, друзья. Отчаяние – грех, помните об этом, пожалуйста. Пересмотреть, переслушать вы можете на известных ресурсах. YouTube-канал «Нео Панкин», Рутюб и ВКонтакте, канал группы «Радио Комсомольская правда», подкаст-агрегатор podcast.ru, ну и на сайте radiokp.ru в разделе «Наша программа. Что будет?». До завтра.
2: Честный взгляд на происходящее вокруг. Реклама. Здоровая нервная система, сердце, сосуды и нормальный уровень холестерина важны в любом возрасте. Поддержать организм помогает лецитин. Но важно не только, что вы принимаете, но и кто это производит. Uvix Farm – единственный производитель лецитина полного цикла. Натуральное сырье, инновационные технологии, контроль качества от начала и до конца. Наш лецитин от Uvix Farm. Приобретайте наш лецитин от Uvix Farm на маркетплейсах и в аптеках вашего города. БАД не является лекарственным средством. Телефон рекламной службы в Москве. 8-495-637-65-22. Александр Коц. Один из лучших военных корреспондентов не только в России, но и во всем мире. Он работал репортером во многих горячих точках. Чечня, Южная Осетия, Косово, Афганистан, Ливия, Сирия, Египет, Ирак, Украина. Каждую среду в 8 часов вечера по московскому времени слушай на радио «Комсомольская правда» программу «КОЦ». Аналитика с именем. Все программы радио «Комсомольская правда» вы можете найти на «Яндекс.Музыке». Ищите раздел вашей любимой передачи и подписывайтесь, чтобы не пропустить новый выпуск. Радио КП на «Яндекс.Музыке». Это удобно, просто и всегда интересно. Сведи риски к минимуму. Переходи на «Макс». В новом российском мессенджере нет обмана, зато есть эксклюзивный контент в официальном канале «Комсомолки». Скачивайте приложение, находите в поиске «Комсомольскую правду» и подписывайтесь. Радио «Комсомольская правда». Срочно о важном. Просто о сложном. Тонко о спорном. Точно о каждом. В Москве 10 утра. В Ханты-Мансийске полдень. В Новокузнецке 2 часа дня. В Магадане 6 вечера. Новости на радио «Комсомольская правда».
15: В студии с новостями Мария Фролова. Здравствуйте.
2: О важном.
15: Необходимо исключить из мировой практики провоцирование вооруженных конфликтов. Об этом президент России Владимир Путин заявил на заседании Совета глав государств, членов Шанхайской организации сотрудничества. По его словам, достижению этой цели должно способствовать взаимодействие стран в рамках ШОС. Президент также обратил внимание, что заседание проходит 1 сентября в годовщину начала Второй мировой войны. Накануне на встрече с индийским премьером Нарендрой Моди российский лидер заявил, что Россия предпринимает усилия для завершения украинского конфликта. Путин ранее не раз говорил, что выступает за урегулирование, но решение должно учитывать первопричины кризиса.
2: Об ипотеке.
15: С 1 сентября в России расширяется список оснований для получения ипотечных каникул. Теперь семьи смогут обратиться за отсрочкой при рождении или усыновлении второго и последующего ребенка. Подтверждать снижение доходов или сложную жизненную ситуацию не потребуется. Максимальный срок таких каникул составит 18 месяцев, а оформить их можно в течение 180 дней после рождения или усыновления ребенка. При этом ипотека должна быть единственной, а сумма кредита не превышать 15 миллионов рублей.
2: Об экономике.
15: Советник председателя Банка России Кирилл Тримасов заявил, что российская экономика по своей устойчивости напоминает верблюда. Такое мнение он высказал, выступая на Восточном экономическом форуме во Владивостоке. Отвечая на вопрос о сравнении экономики с животным, Тримасов отметил, что главная особенность российской экономики последних лет – это выживаемость в самых экстремальных условиях. Восточный экономический форум проходит с 1 по 4 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. В этом году его главная тема – Дальний Восток, развитие во благо людей.
2: О путешествиях.
15: Ватор назвали самое популярное у российских туристов осеннее направление. В топ-5 вошли Турция, Египет, Вьетнам, Таиланд и Арабские Эмираты. По данным Ассоциации туроператоров России, продажи путевок во Вьетнам на сентябрь-октябрь выросли у разных операторов на 140% год к году. Кроме того, аналитики фиксируют двукратный рост продаж туров из России в Китай на сентябрь-октябрь по сравнению с аналогичным периодом 2025 года.
2: О валютах.
15: Официальный курс доллара сегодня 86 рублей 38 копеек, евро 100 рублей 57 копеек, курс юаня 12,86. Больше новостей читайте в российском мессенджере Макс в официальном канале Комсомолки. Мария Фролова, служба информации.
2: Комсомольская правда и компания Супротек представляют. Программа «Мой автомобиль».
16: Медведь в лесу сдох, наверное, да? Или земля налетела на небесную ось. Но наши власти так или иначе разработали ГОСТ, государственный стандарт для средств индивидуальной мобильности, для всевозможных электросамокатов, моноколес и вот и же с ними. И там черным по белому прописана куча всякого интересного, куча всяких ограничений, из-за которых у владельцев, допустим, частных электросамокатов могут возникнуть некоторые проблемы.
17: По-моему, это совершенно рядовое событие. Ну, создали очередной ГОСТ. Был ГОСТ на бананы, там еще на что-то. Теперь будет ГОСТ на СИМ.
16: Это Кирилл Манжула, скептик. Это
17: Дим Делинский.
16: Оптимист, видимо.
17: Видимо.
16: Да. А еще вместе с нами голос разума Игорь Маржаретта, автоэксперт, партнер аналитического агентства «Автостат». Игорь, доброе утро.
17: Привет, Игорь.
18: Доброе утро, друзья.
2: Форсаж дня.
16: Среди требований, прописанных в этом документе, ограничение скорости в 25 км в час. Я вспоминаю электросамокаты мощностью там свыше 250 ватт, которые разгоняются до 40, до 50. Видел электросамокаты, которые в потоке на КАДе у нас здесь, в Петербурге.

0: километров в час. Есть такая техника, но это уже она по нашим правилам относится к категории или мопеда, или вообще мотоцикла, в зависимости от мощности. У нас же ведь СИМ – это все, что до 250 ватт, и скорость у него конструктивная, как правило, и так была не больше 25 км в час. А все остальное там все железно, строго, ну, не строго соблюдается, но вообще прописано в документах, и надо будет в будущем нашим властям и депутатам разбираться, делать серьезную градацию, что есть мопед, что есть мотоцикл, потому что с появлением этих новых транспортных средств возникло много самых разных вопросов.
1: То есть, погоди. Получается, что вот тот самый чувак на электросамокате, едущий с потоком на КАДе 110 км в час, он мотоциклист. Да. Соответственно, у него должны быть как минимум мотоциклетное водительское удостоверение и номера, а еще шлем, зеркала и поворотники.
0: Совершенно верно. Так оно и должно быть, потому что эта штука слишком быстро разгоняется, слишком опасно, чтобы доверить ее человеку без прав. Вот. Ну, таких самоубийц не так много, к счастью, но те, которые гоняют, там, условно говоря, там 40-50 км в час, таких я встречаю часто. В том, причем и в варианте, когда стоит человек, и в варианте, когда он вроде как самокат, но сидит. Но еще раз говорю, надо тут наводить порядок, и это большая работа для тех же органов госавтоинспекции разбираться, что есть СИМ, а что есть там мопед. Потому что в целом ряде случаев, это, еще раз говорю, не относится к категории СИМ, это мопед, и требуются права категории М как минимум.
1: Ладно, хорошо, идем дальше по списку. Значит, установка фар, фонарей, ладно, это понятно. Взаимодействие средств индивидуальной мобильности с системой Эроглонас.
2: Это как?
0: Это касается, во-первых, только России, потому что, условно говоря, Эроглонас в Казахстане нет. Во-первых. Во-вторых, это пока тоже не очень понятно, потому что, ну ладно, вот смотрите, самокаты, которые эксплуатируются в системе кикшеринга, они уже имеют какой-то там типа сим-карты, которые передают информацию. Это все понятно. А вот как вот быть со мной? Вот есть у меня самокат на даче. Что ж, меня вызывают специальные органы и говорят, а ну быстро втыкай эту карточку. Я говорю, а куда?
2: Иначе в тебя воткнем.
0: Вот, потому что Ксения Эрдман, глава ассоциации микромобильности, привела ту цифру, что у нас на руках больше миллиона СИМов. И что с этими СИМами делать, вообще никто не понимает. Единственное, что в этой ситуации радует, что ГОСТ он не является обязательным, и вот втыкать самостоятельно эту сим-карту не нужно.
1: Но это он пока не является обязательным. Мы же знаем, что ГОСТы, имеющие отношение к дорожной безопасности, к безопасности дорожного движения, по идее, они должны быть обязательными. ГОСТ на СИМы, ну, как бы он
2: Но
1: вот из этой же категории.
2: Просто ГОСТ на некий, я не знаю, спортивный снаряд. Ну, фактически.
0: Ну да, на скакалку ГОСТ,
2: да.
0: В первой строчке, второй строчке на, там, условно говоря, гимнастического коня, а в третьей у нас на СИМ. Ну, замечательно. Вот, ну, реально, тут работа предстоит большая. Я могу сказать, что ни в одной стране мира, кроме Китая, тема эта не решена никак. Есть какие-то правила, они лучше или хуже, но вот окончательного варианта, когда мы сказали, как правильно сделали, ни в одной стране нет, кроме Китая, где их просто запретили.
2: Там радикальное решение.
1: Угу. И при том, да. Что все средства индивидуальной мобильности, на которых мы с вами передвигаемся, китайского производства.
0: Да, у них в городах запрещены СИМы только на электросамокаты, только на специально отведенных площадках. Все, за попытку его использовать, расстрел на месте. Ну, нет, очень высокие штрафы, конфискация.
1: Ну, так или иначе, мы наблюдаем движение в сторону упорядочивания хаоса, но движения такие...
2: Сколько лет мы уже это наблюдаем?
1: С тех пор, как, собственно, электросамокаты стали частью нашей с вами жизни.
2: Это наше любимое занятие – наблюдать.
1: А, ну да. А участвовать в процессе... А возглавить этот процесс нет?
2: Да-да-да.
1: Хорошо. Так или иначе, проект ГОСТа. Посмотрим, насколько применим на практике он будет и насколько обязательным он станет в каком-то обозримом будущем. У нас 4 минуты до конца этой четверти часа. Еще одна прелюбопытная новость. Ну как, мы предполагали, но вот есть подтверждение. Значит, электрокары, поврежденные Total... О, господи. Электрокары, поврежденные электрокары, вдвое чаще, чем машины с двигателем внутреннего сгорания, признают Тоталом. Страховая статистика. Получите, распишитесь.
2: Угу.
1: Если у вас батарейки под капотом, неважно, даже это может быть и гибридная машина, но вероятность того, что в результате

0: ТП, она попадет...
1: Нет, гибрид сюда не попадает, да? Дима. Там в зависимости... Это все упирается в технические какие-то особенности автомобиля. Мне так кажется. Может быть, Игорь сейчас меня поправит. Именно из-за того, что нет двигателя в машине, там совершенно другое жесткость кузова.
0: Ты имеешь в виду двигатель внутреннего сгорания?
1: Да, нет, ДВС. Там другая жесткость кузова, поэтому они чаще попадают в тотал после аварии.
0: Другой вес. Тотал – это невозможность, точнее, экономическая нецелесообразность.
1: Восстановление автомобиля после дорожно-транспортного происшествия. А у гибрида есть двигатель внутреннего сгорания.
0: Так, хорошо, смотри. Значит, восстановить батарейку после ДТП – это очень дорого, ну, просто потому что батарейка – это самая дорогая часть в автомобиле. Восстанавливать батарейки мы не научились, не умеем.
1: Скажи мне, пожалуйста, в какой аварии, ну, при каком столкновении может пострадать батарея, которая находится в днище?
2: Стоп, давайте я вам скажу то, что я знаю. Как правило, батарея является частью силовой структуры вот этой рамы. То есть она часть рамы, на которой потом крепится кузов.
1: Угу.
2: И при каком-то ударе, когда вся рама идет криво-косо, батарею надо менять целиком. Даже если это удар, может быть, для обычного автомобиля не смертельный, вытягивается на стапеле там легко и так далее, здесь, если батарея повреждена, ее менять целиком. Она составляет процентов 40 стоимости всей машины сразу.
1: Ну, тогда, получается, гибриды тоже попадают в эту статистику, как
2: гибриды,
1: Дима и сказал.
2: Гибриды не совсем так. Дело в том, что стандартная батарея сейчас для электромобиля, ну, 60 и более киловатт-час. У гибрида она двадцатка, как правило, иногда тридцатка.
0: Угу. То есть это меньше, не 40% автомобиля?
2: Угу. Во-первых, не 40%, во-вторых, она сама по себе занимает гораздо меньше места, чем занимает батарея у полноценного электромобиля. Поэтому, еще раз говорю, что в данном случае электромобиль, конечно, вещь при аварии, куда более проблемная. У него случается даже при небольшой аварии ситуация, когда его списывают, увы.
0: А двигатель внутреннего сгорания, ты его можешь разобрать, заменить сломанное, поставить на место. С батарейкой ты так не сделаешь.
2: В любом случае, архитектура электромобиля и обычного автомобиля с ДВС абсолютно разные. И это надо понимать. Поэтому, например, говорят, что для дизайнеров строить электромобиль значительно проще, чем автомобиль с ДВСом. Там надо объяснять двигатель как-то. А тут моторчики, они маленькие, они стоят в районе колесной базы, а внизу стоит этот самый аккумулятор большой, ну, батарея большая. А сверху что хочешь делай. Так что есть большие плюсы, есть и некие недостатки.
1: Интересно, это как-то влияет на стоимость каска?
2: Вот этого я вам сейчас не скажу.
1: Вот подобная статистика от Ренессанс страхования. Ренессанс страхования нам такую статистику выкатил, да? Ну, по логике вещей, если машина идет в тотал, значит, и платить за нее нужно, если там как за целую машину.
2: Я боюсь, что так и есть. Но, к сожалению, цифрами не могу оперировать, могу к следующей программе поинтересоваться.
0: Ладно, хорошо, договоримся по этому поводу. Игорь Маржаретта, автоэксперт, партнер аналитического агентства «Автостат», был у нас на связи.
1: Игорь, спасибо.
0: Давай, хорошего дня.
2: Всем хорошей дороги, берегите себя.
0: А мы вернемся буквально через пару минут.
1: В следующей четверти часа к нам присоединится Юрий Сидоренко, автомеханик, ведущий программу «Утилизатор» на телеканале ЧЕ, и поговорим о том, как вернуть ребенка в школу, ну, так, чтобы никто не пострадал.
3: Программа «Мой автомобиль». Друзья, будущее наступило.
4: Радио уже давно не шипящий приемник.
3: Радио «Комсомольская правда» – это целый мультимедийный мир. Слушайте нас в прямом эфире на FM-волнах и в интернете. Смотрите видеоверсию программ во ВКонтакте и на Рутьюбе. Скачивайте подкасты на всех стриминговых платформах. Читайте главные заявления наших гостей в Максе и Телеграме. Слушайте, смотрите и читайте радио «Комсомольская правда».
5: Магазин «Охота и рыбалка» на Гагарина, 19. Более 7 лет мы работаем для вас, выбирая надежных поставщиков, расширяя и обновляя ассортимент. У нас вы найдете все от крючка и удочки до одежды и лицензионных товаров для охоты. огромный выбор в наличии, просто пришел и купил. О выборе всегда помогут наши профессиональные консультанты. И напоминаем про подарочные сертификаты. Магазин «Охота и рыбалка». Великие Луки, проспект Гагарина, 19, телефон 520070.
6: Кабельный завод «Магна» приглашает сотрудников на новое производство. Скрутчиков, волочильщиков, опрессовщиков, бронировщиков, а также сменного мастера. Производственным рабочим с опытом работы заработная плата от 100 тысяч рублей. Для кандидатов без опыта доступно обучение на производстве. Всем сотрудникам гарантирован полный соцпакет и годовые премии за результат. Доставка к месту работы и обратно корпоративным транспортом. Запишитесь на собеседование прямо сейчас. 8-911-88-91-057.
7: Телефон рекламной службы в Великих Луках 78-505. Сказано на радио «Комсомольская правда».
8: Востоковед Николай Севастьянов о последствиях от возможного распада Ирана.
9: На мой взгляд, на перспективе от этого проиграют так или иначе все. Именно поэтому сегодня даже такие государства, как Саудовская Аравия, который с Ираном всегда находился в очень плохих отношениях, пытается давить на Америку, чтобы вот этой масштабной военной операции не было. Не потому, что саудиты вдруг полюбили иранцев, они их не любят, а потому что саудиты, как государство, которое находится там же, прекрасно осознает те риски, которые получат все и которые коснутся абсолютно всех. Никто этого не избежит. Это будет катастрофа, которой не было, если Иран начнет распадаться. Коснется не только региональных игроков, но и надрегиональных. И нас это тоже так или иначе коснется. И Европу это коснется. Никто не останется в стороне.
7: Сказано на радио «Комсомольская правда».
10: «Комсомольская правда» и компания «Супротек» представляют. Программа «Мой автомобиль».
0: 51 ребенок погиб на дорогах в России с начала этого года. 1942 ребенка пострадали в дорожно-транспортных происшествиях. И, на минуточку, 40% всех ДТП с участием детей в нашей стране – это ДТП с участием детей-пешеходов.
1: Не случайно мы заговорили сегодня об этом, 1 сентября. Самое время еще раз напомнить нам всем, водителям, какую ответственность мы несем и насколько нужно быть осторожным, особенно после того, как начинается учебный год.
0: Ну, в общем, дети вернулись, дети еще не привыкли, не вернулись морально-мысленно к трафику дорожному. Короче, еще раз всем здрасте.
1: Всем привет.
0: Я Дмитрий Делинский.
1: Я Кирилл Манжула.
0: Вместе с нами Юрий Сидоренко, автомеханик, ведущий программы «Утилизатор». Юр, привет.
11: Друзья, всем привет.
10: Дорожные истории.
0: Кстати, вот еще свежая статистика от госавтоинспекции. Они начали подсчитывать не только количество, число пострадавших и погибших, а еще начали определять самое опасное время. Сентябрь. Это самое опасное время с точки зрения безопасности для детей на дороге. И чаще всего аварии происходят утром, пока ребенок идет в школу, и вечером, когда ребенок возвращается из школы с 7 до 8 утра и с 16, по-моему, до 17 часов. Но это так. Вот как бы информация к размышлению. Примите к сведению. Министерство внутренних дел, исходя из этих соображений, исходя из этой статистики, выставляет усиленные посты на дорогах рядом
1: Юр,
0: со школами.
1: Каждый год мы такую выносим памятку для водителей.
11: Слушай, ну это правильная история, потому что да, выставляются посты, вот как бы, но ГИБДД, понятно, что молодцы ребята, то есть стоят, действительно, люди хотя бы притормаживают. Это первые, ну, три дня, четыре. А дальше опять, ну, все, начинается уже все как и есть. Но, естественно, они не могут все время патрулировать, должны заниматься другими еще делами. Поэтому, друзья, вот хочется для вас конкретно, просто не то, что вам напомнить, это плохая история. Я просто хочу вас попросить. То есть мы понимаем, у кого есть дети, те по-любому нас должны вот прям сразу же понять, уже сами знать. Те, кто еще не обзавелся детьми, или у кого уже выросли дети, и все, они пока что еще ждут внуков там или еще как-то. Неважно. То есть сам факт того, дети приехали с отдыха. Они приехали в «дикие», в кавычках. Реально, они приехали в город, они такое ощущение, что попали вообще в другую реальность просто. То есть вот для них, они еще вроде как там, где, знаешь, где выходишь на улицу, а там машина мимо участка проезжает, ну, может быть, ну, раз в день. Вот, а здесь просто вот так вот все летает, катается. Но они-то живут еще по тем условиям, в которых они находились. Естественно, я вот уже лично сталкивался с такой вещью. То есть я ехал, и ребенок шел, видимо, увидел друга и ломанулся прямо через дорогу.
0: А это почему? А это потому, что у нас инстинкт самосохранения и страх смерти просыпается в человеке, формируется окончательно. Самое раннее к 18 годам, обычно к 25, а у некоторых не формируется вообще, в принципе. А что говорить о несовершеннолетнем ребенке? ребенке. Ну да.
11: Вот. Поэтому, знаете, такая памятка. Мы ее составили уже, по-моему, давным-давно. Вместе, кстати, с нашими ведущими. Вот. И мы ее так как бы озвучиваем. Памятка для водителей. Первое. Проезжая мимо школ, снизьте скорость до безопасной для экстренной остановки.
0: Это сколько?
11: Это максимум 5 км в час. Это максимум. То есть вы должны медленно красться со скоростью идущего человека. Пожалуйста, езжайте так. Не обращайте внимания на тех, кто там сзади вам пытается посигналить. Вот вы подъезжаете к школе. Знаете, навигатор обычно говорит, будьте аккуратны, рядом школа. Все, вот здесь уже надо просто скидывать скорость и смотрите по сторонам. Второй вот как раз пункт – это будьте бдительны. Смотрите по сторонам, потому что в тот момент, когда вот они, дети, которые идут по тротуару, придут в движение на проезжую часть, он от него только миг вообще происходит. Потому что, я говорю, вот они, мало того, что когда он еще один, он о чем-то думает, ребенок, если он сидел в телефоне, потом увидел и ломанулся, он даже не смотрит никуда ничего, и, как правило, даже происходит, к сожалению, не по зебре. Вот обязательно смотрите по сторонам за теми действиями, вообще-то водитель должен делать, за теми действиями, которые сейчас начнут совершать дети. Дальше то же самое с повышенным вниманием. Все, ребята, забыли, отложили телефоны хотя бы на пару недель. Вот когда вы во дворе едете по дворам, вот у меня, чтобы выехать из двора, из моего, нужно проехать по дворам. Да, у меня такой зеленый район пятиэтажек, я этим горжусь. И вот здесь как раз по бокам кусты. И оттуда прям вот прям выскакивают под колеса, мячики выскакивают, все что угодно, и дети за ним выскакивают. Поэтому здесь надо просто повышенное внимание, едьте, пожалуйста, аккуратно, потому что дети, отвыкшие от транспорта, они делают то, что им надо. Мяч укатился, он за ним побежал. Он будет выбегать из кустов, ломиться через кусты, выбегать оттуда, у него же мяч там. Он не смотрит по сторонам. Ну да, это дети. Действительно, Дима объяснил, почему так происходит. Вот, дальше. Если к нерегулируемому пешеходному переходу приближается ребенок, лучше вообще остановиться. То есть вот он, не то, что, знаешь, как у нас, если наступил на проезжую часть, тогда я остановлюсь. Нет, вот он только идет. Ребята, остановитесь и перекройте с собой движение. Потому что, чтобы сзади никто, по крайней мере, вы перекроете дорогу. Человек перешел через нерегулируемый пешеходный переход, и потом вы спокойно поедете. И вы покажете другим, что нужно остановиться. Я лично уже себя как бы ловил на том, что когда едешь ты, останавливаться начинаешь, напротив едут люди, они тоже заранее начинают останавливаться.
1: Ну да, это ситуация такая, что люди начинают думать, вдруг я кого-то не заметил, не увидел, лучше притормозить.
0: Если они внимательно смотрят на то, что происходит вокруг, а не только на то, что происходит перед ними, и тем более в экране мультимедийной системы. Вот четырехполосная дорога, например, две полосы в одну сторону, две полосы в другую. Самый распространенный случай. Я лично, вот если я вижу, что в правой полосе кто-то притормаживает, нет пешеходного перехода, есть пешеходный переход, я тоже притормаживаю.
1: Но там ситуация еще такая, что если у тебя едет автомобиль справа на двухполосной дороге, и он чуть-чуть впереди тебя, ты не видишь того, кто наступает на пешеходный переход в этот момент.
0: Да.
1: И поэтому ты можешь реагировать только по тому, как себя ведет вот этот человек.
0: Сосед.
1: Особенно если это
0: потоке.
1: Грузовик или автобус. Это реальность дорожная, да? Я тоже таким образом веду себя.
0: Да, но это не инстинкт. Ты понимаешь, вот эту привычку нужно вырабатывать в себе.
11: Да, ее надо, и надо заставлять себя. Если ты 40 дней будешь вырабатывать, делать определенные действия, то потом это войдет в привычку. Кстати, это такой лайфхак, который, ну, как бы работает. А как, кстати, по-русски назвать лайфхак?
1: Полезный совет.
11: Полезный совет. Вот я люблю говорить полезный совет. Все, мне больше нравится это слово. Слушайте, еще очень важный момент. Даже после включения для вас зеленого сигнала светофора, прежде чем тронуться, пожалуйста, посмотрите, что происходит по сторонам. Потому что, ну, ребенок может просто не заметить. Во-вторых, он маленький. Его просто из-за машины вы можете не увидеть. А он еще побежит на зеленый свет, который, ну, включился вот прям только-только. Так что, пожалуйста, вот на это обращайте внимание. Скорость движения и поймите, что от нас зависит жизни наших маленьких будущих взрослых, то бишь детей. И знаешь, что еще хотел сказать? Те, у кого есть детишки, пожалуйста, вот, ну, мы как бы уже, мы понимаем, что наши дети, нас везде говорят, надо их уметь отпускать, чтобы они становились взрослыми, иначе нельзя, чтобы была гиперопека. Мы их стараемся опускать. Но при этом мы все равно должны понимать, что мы взрослые, мы должны им хотя бы объяснить, вот так вот сесть и в игровой форме объяснить, что вообще происходит. Потому что человеку, который 8 лет, его потом одного отправляют в школу. Я, честно говоря, ну, не могу. До 10 лет я со своим ребенком хожу, даже до 12. То есть я ходил с предыдущим, а с этого вот я так и до сих пор хожу. Но в любом случае я рассказываю, где разрешено, то есть что нужно рассказать, где разрешено передвигаться пешеходу. Очень важный момент, то есть где ребенок может ходить. Где можно перейти на другую сторону улицы? Вы просто задайте этот вопрос ему, он вам сам должен ответить. И он сам ответил, все это в игровой форме, не надо садиться, сажать его перед собой, говорит, я тебе сейчас расскажу очень серьезные вещи. Так он ничего не воспримет, просто взяли в игровой форме, пошли. Что делать, если нет светофоров? Третий вопрос. Как пользоваться пешеходным светофором? На что надо нажать? Где надо стоять? Потому что многие дети очень плохо, они нажимают и стоят прямо на границе проезжей части. Ну нельзя там прям стоять на границе, надо назад отойти за светофор, хотя бы спрятаться за столб. Потому что машина — это такая штука, которая может просто уехать в сторону или что-то угодно сделать. Дальше, какие правила нужно соблюдать для безопасности в пути? Вот как идти? Как идти? Куда не надо заходить? Кстати, между прочим, про всякие скрытые вещи, которые сокращают дорогу, ребенку тоже нужно сказать. Тут не только правила дорожного движения, а чтобы ребенок шел по открытым улицам, где есть люди. Вот, а то бывает, что у нас вот, например, когда идешь от школы, у нас путь есть, там можно пройти, знаешь, такой заброшенный, там был детский сад, его снесли, и там просто есть заброшенная территория, через него можно пройти. Вот я детям всем сказал, вот сюда мы не ходим, мы пойдем сейчас там вместе пройдем, поймем, что там ничего интересного.
1: Ну что, Юр, не ходят там?
11: Нет, мои не ходят.
12: А вопросы не задают по поводу того, а почему мы тут не пойдем?
11: А я объяснил, зачем. А если я не объясню, это будет еще интереснее туда пойти. Вы же понимаете, то есть я с ребенком прошел, я показал, что вот здесь, здесь, здесь могут быть плохие люди. Не дай бог, который там что-то произойдет. Я рассказываю это все, это надо рассказывать. Но это мое мнение, опять же, я могу быть неправ в данном случае. Каждый считает, как хочет, но как бы я бы рассказал.
12: Слушай, Юр, меньше минуты осталось до конца этой четверти часа. Я обращаюсь уже не к водителям, уже не к родителям. Я обращаюсь к обычным пешеходам, у которых, может быть, даже нет детей. Люди, перестаньте. Не показывайте детям, что можно переходить дорогу в неположенном месте и в неположенной ситуации на красный свет. Как бы ты ни торопился, ребенок на тебя смотрит. Моя воспитана. Она тыкает пальцем в этих людей, говорит, у них что, жизнь запасная? Они кошки, да? Ну, не надо. Не надо провоцировать детей на рискованное поведение на дороге. Пожалуйста. Очень вас просим.
1: На этом и завершим сегодня.
12: Юрий Сидоренко, автомеханик, ведущий программу «Утилизатор» на телеканале «Чатец». Двоих детей.
11: Троих, Дима, троих.
12: Черт, как время летит.
11: У меня уже внук есть, я могу с гордостью это сказать.
12: Дедуля!
1: Спасибо, Юр.
12: Давай, хорошего тебе дня.
1: Пока-пока. В следующей четверти у нас Федор Буцко. Обсудим параллельный импорт. Оказывается, он работает не только в России, но и в Западной Европе.
13: Программа «Мой автомобиль».
10: Радио «Комсомольская правда». Знаем, что будет. И ты будь в курсе. Оперативные новости, точные прогнозы, громкие гости и важные смыслы. Только на радио «Комсомольская правда». Бери от КП максимум. Подписывайтесь на наш канал в российском мессенджере «Макс». Скачивайте приложение, находите в поиске «Комсомольскую правду» и подписывайтесь на эксклюзивный контент, которого нет на других наших площадках. Рекламно-информационная программа на радио «Комсомольская правда».
14: С возрастом суставам не хватает аминокислот и минеральных веществ. Но все, что нам нужно для здоровья, есть в природе. Сегодня мы расскажем, как без особых затрат позаботиться о суставах, используя один натуральный продукт, чтобы долго чувствовать себя активными. В студии Инна Майер, лидер команды технологов лаборатории завода «Здоровая семья».
15: Здравствуйте. Несколько лет мы трудились над оптимальной комбинацией трав, чтобы вы могли позаботиться о своих суставах в любом возрасте. Артротитан – настоящий биореставратор молодости. Содержит огненный корень, в составе которого аминокислоты и вещества, участвующие в процессе естественной регенерации и смазки хряща. Каштан, мелисса, лист брусники известны тем, что нормализуют водно-солевой баланс. Сабельник работает по принципу природных анальгетиков. Уже год мы радуемся результатам наших клиентов. А теперь и вы можете ощутить мощный и безопасный эффект артротитана. К тому же бесплатно. Объявляю об акции «Новое качество жизни». Позвоните прямо сейчас по бесплатному номеру 8 800 300 301-67-68 и заберите одну или две упаковки «Артро Титан» в подарок.
14: Вы дарите «Артро Титан» всем или только первым дозвонившимся?
15: Мы дарим «Артро Титан» всем. Пусть больше людей узнает об «Артро Титане».
14: Звоните бесплатно 8-800-301-67-68. 8-800-301-67-68.
16: Срок акции с 1 по 30 сентября 2026 года. ИП Лушпаева Елена Валерьевна. АГРН ИП 324-595-800-107-811 от 02 сентября 2024 года.
10: Рекламно-информационная программа на радио «Комсомольская правда».
3: Радио «Комсомольская правда». Мы быстрее телеграм-каналов. Новости на радио «Комсомольская правда».
17: В Великих Луках 10:30. В студии Анастасия Курякова. Здравствуйте. Сегодня в школах Великих Лук, как и по всей стране, звучит первый школьный звонок в новом учебном году. Впервые за парты сели 830 первоклассников. Со словами поздравлений и добрых напутствий к школьникам и педагогам во время школьных линеек обращаются представители городской власти. Депутат городской думы Юлия Ярышкина пожелала каждому ребенку самого главного, чтобы в школе его окружали добрые люди, чтобы учиться было интересно, а рядом всегда были те, кто поддержит и поможет поверить в себя. В то же время она отметила, что как депутату и директору лицея ей особенно важно, чтобы дети учились в комфортных и современных условиях, имели возможность заниматься спортом, творчеством, развивать свои способности и выбирать свой путь. В Великих Луках такая возможность имеется. Сегодня юных великолучан встретили 19 детских садов, 17 общеобразовательных учреждений и 4 учреждения дополнительного образования. Фестиваль уличных культур пройдет в Великих Луках 5 сентября. На острове Дятлинка весь день будут проходить соревнования по экстремальным видам спорта, битвы на самокатах, ВМХ и скейтбордах, дисциплинах парк и стрит. Также будут проводиться батлы по брейкдансу, битва диджеев и показательные выступления. Будут действовать образовательные площадки. Посетители смогут поучаствовать в открытых лекциях и мастер-классах. 2 сентября в Великих Луках будет проводиться дополнительная комплексная проверка работоспособности системы оповещения гражданской обороны. В городе неоднократно будет включен звуковой сигнал электросирен и сиренно-речевых установок. Он будет звучать в период с 8 до 13 часов.
3: О валютах.
17: Доллар 86 рублей 38 копеек, евро 100 рублей 57 копеек, юань 12 рублей 86 копеек.
3: О погоде.
17: Сегодня в Великих Луках пасмурно, дождь, температура воздуха около плюс 21 градуса. Анастасия Курякова, служба информации радио Луки ФМ.
3: Война и мир. Преступление, наказание. Горе от ума. Кому на Руси жить хорошо? Что делать? И грянул гром. О, дивный новый мир. Книги всегда давали людям ответы на главные вопросы и рассказывали, что нас ждет дальше. Увы, в наши дни выделить время на чтение все сложнее. Но не расстраивайтесь. Глава ВЦИОМ Валерий Федоров будет читать книги за вас. А потом рассказывать о самой актуальной и важной литературе в эфире радио «Комсомольская правда». Каждый четверг в 9 часов вечера и каждое воскресенье в 10 утра по московскому времени слушайте проект «Война, мир и книги». Программу о произведениях, которые меняют реальность. Радио «Комсомольская правда». Мы быстрее телеграм-каналов. «Комсомольская правда» и компания «Супротек» представляют. Программа «Мой автомобиль».
0: Удивительные истории происходят на автомобильном рынке. На европейском, в частности, автомобильном рынке. В Германию завезли Audi. Поддельные Audi.
1: Как из Китая, такое? Что ли?
0: Реально из Китая поддельные Audi. Вот это вот прямо сейчас мы обсудим с Федором Буцко. Федь у нас на связи. Доброе утро.
1: Федь, привет.
18: Доброе утро.
0: И я напомню на всякий случай. В Китае есть отдельный бренд Audi by Audi, на котором нет колец.
3: С конвейера.
0: Слушай, если мне не изменяет память, в какой-то момент машины, завезенные по параллельному импорту в Германию, немецкие машины, но производство Китая, отправляли на утилизацию. Там несколько сотен таких машин нашли и постановили, что это хозяйство нелегально ввезено, и поэтому все под пресс. А здесь что? Как, куда,
18: да,
0: я не
18: именно
0: понимаю?
18: Та ситуация как раз происходит. Просто, значит, импортер есть такой, Auto China называется. Он пробует на немецкий рынок завозить машины разных брендов. Это пикап попробуем, внедорожник попробуем, на электричке попробуем. Ну, то есть разное. Вот тот самый параллельный импорт, который с которым мы познакомились сейчас очень подробно. Вот, с ними немцы тоже знакомятся. И вот им стали вот эти ребята из Auto China импортировать модели Audi, те самые, которые без колец, про которые ты, Дим, говоришь. Ну, привезли машины и начали продавать. Немцы на это смотрят, значит, с удивлением. Во-первых, такой марки в Европе нет, потому что, ну, Audi марка есть, а вот та Audi, которая китайская, это такой дискаунтер. Это такие типа дешевые Audi. Ну, как дешевые, не такие уж они дешевые. Но просто Audi решил, что, ну, как бы вот мы свой премиум-бренд сохраняем, а вот для того, чтобы наполнить рынок, чтобы были массовые продажи, они со своим партнером SAIC, компания, крупная китайская машиностроительная группа, разработали платформу специально, и, собственно, на этой платформе делают вот эти Audi подешевле. Не совсем те самые Audi. Audi, ну, вроде как и не Audi. Ну, в общем, схема сложная, но подразумевается, что в Китае они должны хорошо покупаться, потому что современная китайская платформа, потому что вся вот эта вот цифровая экосистема, которая окружает владельца современного китайского автомобиля, ну, то есть это все контакты, когда у тебя автомобиль является, просто встраивается в твою коммуникацию, которая у тебя происходит посредством там смартфона, компьютера, ноутбука, планшета, неважно чего, а еще и машина. Да, и ты все вот это удобно закольцовываешь, и все у тебя везде открывается, и все у тебя все, как надо работает. Собственно, это машина для Китая. И то, что ее привезли в Германию, ну, для немцев действительно такая немножко шоковая история. Еще им повезло, что машины дорогие. Ну, как дорогие? То есть они дешевле, чем нормальные Audi, которые продаются в Европе, но не сильно. Потому что, допустим, вот модель, ну, E5 Sportback, это как A5 Sportback. Ну, то есть это пятидверный автомобиль, достаточно крупный, седана, ну, вернее, хэтчбека седанообразный, как любят немцы. Собственно говоря, он в Европе сейчас продается по 60 тысяч евро. Интересно то, что в Китае он стоит 30. Вот. Еще они привезли внедорожник чуть-чуть подороже, который как большой уже как Q5 или Q7. Тоже электрический. Его продают в Европе за 72. А, собственно, ровно половину от этих денег за него просят в Китае. То есть, если бы они еще и по китайским ценам это привезли, то я вообще не знаю, что делал бы марка Audi, и что вообще делали бы
1: а
18: все остальные.
1: А чем это отличается-то? Китайская Audi от
0: немецкой? Две разные машины,
18: когда
0: абсолютно
18: за
0: разные.
18: За руль садишься, я не ездил на них, но сидел за рулем на выставках в Китае. То есть, так смотришь, ну, просто вот абсолютно Audi, да, вот все там, вот от накладок на порог, руль, как устроено все вокруг водителя, переключатели, кнопки, ну, просто Audi, садишься, вот прям вот, если знаешь Audi, как к себе домой. То есть, внешнего такого отличия много-то и нет. Ну, то, что снаружи не нарисованы кольца, а крупными буквами написано Audi, вот тебе и вроде как вся разница. Ага. Но это внешне. Внутри, конечно, это совсем другая машина, построена не на платформе фольксвагеновской, а построена на платформе SAIC, ну, китайского автопроизводителя. И, собственно, в этом есть, конечно, плюсы, потому что китайцам для себя, значит, ну, не жалко давать новейшие технологии батареек, электромоторов и всего, что их окружает. Но, конечно, немцев предупреждают, что, ребят, мы вообще не понимаем, вот эти машины по параллельному импорту, они вообще здесь законно? Или нет, потому что, ну, может быть, нам придется их утилизировать.
0: Но вот Volkswagen ID.6 Cross, который прошлой зимой завезли в Германии из Китая, отправились на утилизацию.
1: А просто мне интересно, за счет чего такая сильная экономия, за счет чего такая разница в цене между, как бы, китайским...
18: Между Китаем и Европой?
1: Да, да, то есть там что?
18: Ну, в Китае лучше развита технология производства батарей.
1: Это исключительно
18: дешевле рабочая сила.
1: Это благодаря исключительно экономическим показателям. То есть это не ухудшение каких-то, не знаю, качеств автомобиля.
18: Ну, кто ж тебе это скажет? Что же они скажут? Мы вам, типа, дешевку какую-то даем, ломучую, плохую. Да нет, конечно, великолепный автомобиль.
0: Ладно, движемся дальше в другую европейскую страну, в Чехию. Прага рассчитывает на резкий рост числа электромобилей, вот только зарядок на всех не хватает. И чехи придумали оригинальный способ решения этой проблемы.
18: Для начала взяли 150 фонарей, ну, просто вот эти осветительные столбы, мачты городского освещения в центре города. И путем несложной модификации спроектировали их таким образом, что они могут служить зарядными станциями для электромобилей. Говорят, что убивают сразу двух зайцев. Во-первых, повышается количество зарядок, а во-вторых, получается, что не нужно вмешательство в дорожную сеть. Да? Не нужно вот в старом городе пытаться еще урвать у нормальных людей там сколько-то парковочных мест, чтобы выгородить их только под электрозарядку. Нет. Зарядка, ну, то есть парковка остается там, где была. Ну, если у вас, допустим, не обычный автомобиль, а электрический, вот, вот вам столбы стоят, подключаетесь через смартфон, значит, активируете, и будет вам счастье. Чехи считают, что у них уже к 30-му году, ну, то есть совсем скоро, будет в Праге 180 тысяч электромобилей. Поэтому, ну, вот на 180 тысяч нужно примерно там 4,5-5 тысяч зарядных станций.
1: Слушайте, общественных зарядных станций. Я в физике полный профан. Но сила тока-то разная должна
0: абсолютно
1: быть. Абсолютно. В столбе и в зарядном устройстве.
18: А, так они же разные бывают. Ну, ты имеешь в виду переменный ток или постоянный?
0: Инвертор. Тут другой вопрос. Извините, в киловаттах измеряется мощность, которая подается на электромобильную зарядку, а тут в сотнях ватт измеряется мощность, которая подается в фонарный столб.
18: Видишь, значит, наверное, провода у них хорошие к столбам подвязаны. У нас, в принципе, в Москве тоже, я так понимаю, что вот современные, там, где проложены уже современные электросети в центре города, то там тоже вот выход кабеля для того, чтобы поставить общественную мощную электрозарядку, это уже не составляет проблемы. То есть современные технологии это позволяют.
1: А так подъехал к столбу, там розетка.
18: Электромобили, так сказать, не были настолько дороги, вот, и настолько распространены, то, то, в общем-то, я жду, когда у нас научится, знаешь, как в деревне иногда бывало, ну, накинул он два провода на провода, да, вот не через счетчик свой, а вот просто там закинул, станок подключил, потом снял. Ну, слышали, наверное, про такие истории.
1: Да, да.
0: Угу. В этом контексте мне интересно...
18: Сгореть только может.
0: А что думают собаченьки в Чехии по поводу вот этих столбов?
1: Воспитанные собачники, они к столбам не имеют никакого отношения. У них другие...
0: Способы коммуникации.
1: Да.
0: Не понимаю.
18: Как-то придется все равно договариваться всем со всеми, потому что вот мы видели, что электромобили во многих странах при поддержке политики, при поддержке так, государства стали здорово развиваться. Да. Ну, появились субсидии, можно было купить машину со скидкой в 9 тысяч евро, например. Ничего себе. Это значит, что ты на ней проездишь там полгодик, не понравится, продашь еще и заработаешь сверху. В другую страну, например, продашь. Но потом распространение электромобилей немножко как-то приостановилось. Кто хотел их купить, купили. Другие, как не были готовы, ну, постепенно, может быть, что-то меняется, но в целом они дальше не готовы. И поэтому еще когда отменили субсидии, мы видим, прям как в любой стране отменяют субсидии на покупку электромобилей, хоть это Китай, хоть
1: сразу
18: это Европа. И сразу спад, да. И, собственно, политики бились, не совсем понимали, что с этим делать. Но им опять повезло, потому что начался вот этот вот нефтяной кризис, когда баррель сырой нефти к 100 долларам приближается, да, цены на заправках сразу меняются. И, собственно говоря, люди волей-неволей уже думают, а нельзя ли там вместо бензина, например, все-таки электричество в машину заправлять. И мы видим, что вот, собственно, статистика показывает, что как только начался, например, иранский конфликт, и вот этот рост цен на топливо последний, сразу видно, в разы увеличивается число запросов на поддержанные электромобили. Там где-то на 50%, где-то на 100%. То есть люди начинают смотреть, а что можно. Самое дешевое можно.
1: Слушай, а вообще Зои. Электричество в Европе стоит тоже не копейки, мягко говоря.
18: Но все равно получается дешевле. Угу. Да, собственно, мы в России это тоже видим, потому что вот с нашими событиями последними вот этого лета, мы тоже вот Автору, например, прислал статистику, что взрывной рост интереса к гибридам или электромобилям.
1: Есть такое.
18: Всем вдруг захотелось, да, всем вдруг. Ну, действительно, увидишь очередь на заправку, а, понимаешь, а на розетку-то очереди пока нет.
0: Ну, друзья мои, это эмоциональные покупки. Люди на волне паники кинулись покупать еще и дизельные машины. Ну, просто потому что с дизелем-то проблем особых нет, проблем только с бензином.
18: Да, конечно, мы сейчас с завистью смотрим на всех, у кого дизельная машина в эти недели, да. Когда едешь мимо заправки, видишь, что там всего очереди-то нет, да. Ну, просто это дизельные машины. Ну, у нас дизельных машин мало, да, меньше 10% из легковушек, если смотреть. Поэтому...
1: Может быть, догоним. Федь, спасибо.
0: Федор Буско был у нас на связи. Давай, хорошего дня.
1: Пока-пока.
18: Всего вам доброго.
0: А мы вернемся буквально через пару минут.
1: В следующей части программы Олег Осипов. Обсудим новую стратегию развития российского автопрома.
13: Программа «Мой автомобиль».
10: Все программы «Радио Комсомольская правда» вы можете найти на «Яндекс.Музыке». Ищите раздел вашей любимой передачи и подписывайтесь, чтобы не пропустить новый выпуск. «Радио КП» на «Яндекс.Музыке». Это удобно, просто и всегда интересно.
19: Реклама. Важный выбор для стройки – материалы без переплат и посредников. Компания «Реал» предлагает мытый песок, щебень, гравий, товарный бетон, строительные растворы и блоки ФБС, легальная добыча, сертификаты на все, доставка или самовывоз, скидки для постоянных клиентов, качество, проверенное делом. Звоните 8 800 234 22 65.
20: Сентябрь. Строй сам. Все для стройки и теплого дома. Строительный сезон продолжается, и осень добавляет новые задачи. Строим, утепляем, готовим дом к прохладным дням. Строй сам. Выбирайте цемент, смеси, кровлю, утеплители, отопление, отделочные материалы и инструмент. Весь сентябрь сезонные предложения и все нужное для дома и участка. Строй сам. Строим с теплом. Ждем в магазинах и на строй-сам.вл.ру.
10: Телефон рекламной службы в Великих Луках. 78-505. Сказано на радио «Комсомольская правда».
21: Военный эксперт Виктор Литовкин о том, в чем российская армия превосходит американскую.
22: У нас, по сравнению с Соединенными Штатами, наиболее мощные ракетные войска стратегического назначения. У них нет новых ракет, у них старые ракеты, которые уже стоят на вооружении 40 с лишним лет. И новые ракеты не предвидится, хотя еще при Обаме выделили 2 триллиона долларов на создание новой ракеты «Сентинел». Где Обама и где сегодняшний день, и нет новой ракеты. У нас 96% ракетных войск стратегического назначения. Это всей триады, я имею в виду наземных, морских, авиационных. Все новое. Таких ракет, как «Буревестник», как «Посейдон», как «Авангард», как «Сармат» у американцев и близко нет. Я уж не говорю про гиперзвуковое оружие. У американцев нет гиперзвукового оружия.
10: Сказано на радио «Комсомольская правда». «Комсомольская правда» и компания «Супротек» представляют. Программа «Мой автомобиль».
0: Ну что, поздравляю. Не только с окончанием лета, но еще и с началом осени, а еще и с тем, что у нас новая актуализированная стратегия развития автомобильной промышленности до 2035 года. Ура!
1: А до этого была до какого года?
0: Она была не актуализированная, понимаешь?
1: Понятно.
0: А сейчас вот свежая...
1: А теперь актуализированная.
0: Да, глава правительства Михаил Мишустин подписал документ. Все, в общем, в порядке. Мы движемся в светлое будущее, в котором...
1: Прекрасно.
0: Господи, перестань ерничать по этому поводу. Выключи уже табличку сарказма над головой.
1: Я очень серьезен. Я понимаю, как все будет здорово.
0: Кирилл Манжулов.
1: Дима Делинский.
0: А еще Олег Осипов вместе с нами. Олег, доброе утро.
23: Доброе утро. Будет действительно здорово.
10: Пробуксовка дня.
0: Так, ну что, продолжаем ворчать по этому поводу. Меня зацепила одна фраза. Для обеспечения экономически эффективного выпуска запчастей и комплектующих предусмотрена унификация компонентной базы, что позволит удовлетворить нужды российских производителей с учетом обязательств по углублению локализации. Я правильно понимаю, этот смысл этой фразы, у нас там, я не знаю, системы АБС будут одного типа, одной модификации на все машины, выпускаемые в нашей стране, или там генераторы будут однотипные, одинаковые на весь автопарк.
1: И один двигатель на всех.
0: Нет, ну такой-то нет.
1: Два.
0: Хорошо, полуторалитровый турбированный, двухлитровый турбированный.
1: А еще дизель должен быть.
23: Да, слушайте, ну это нормально, между прочим. Это совершенно такой адекватный подход в сегодняшних условиях, так сказать, когда мы не можем быть интегрированы во весь мировой автопром по определенным причинам, то да, мы ищем, так сказать, выходы, это вполне, но было бы хорошо, если бы еще вот эти вот единые генераторы, как ты выразился, или там системы АБС, что теоретически может быть однотипным, и поэтому будет снижаться себестоимость, еще и поставлялись в другие страны. Ну, скажем, страны ближнего зарубежья, как мы привыкли раньше, как раньше говорили. Или там в тот же Китай, или на какие-то другие сборочные. Тут нужна более глубокая кооперация, с моей точки зрения, если не с мировым, то с китайским автопромом определенно. Кстати, тут с корейцами можно поговорить на этот счет. В общем, нам необходимо, конечно, выпускать больше, чем мы потребляем, чтобы добиться эффективности и снижения себестоимости компонентов.
1: Да, но вот при этом нам нужно производить то, что будет интересно другим.
0: Востребовано.
1: Востребовано.
23: Абсолютно. Именно так. Но ведь на самом деле мы сейчас и производим то, что интересно другим. Да, мы производим на новых заводах, в реконструкцию которых, в поддержание их состояния было вложено вот с 22 года, если не ошибаюсь, Денис Мантуров об этом говорил, больше 100 миллиардов рублей. Да? И мы выпускаем что? Мы выпускаем те же модели, но под другими названиями. Тенет, допустим.
1: Кому там, другим это интересно, Джейко. Простите?
23: Нет,
1: кому кроме нас это интересно?
0: Да, смотри, я...
23: Так, нам это... интересно не название, нам интересно, чтобы автомобиль был, во-первых, унифицирован с тем, что делает Китай, и, во-вторых, он был надежным и стоил какие-то вменяемые деньги.
0: Я понимаю.
23: Вот для чего мы...
0: Смотри, автомобильный кластер в Калининграде занимался производством кучи всего, вот, и значительная часть этого всего, она шла куда? Не на внутренний рынок.
1: Нет,
0: в нашей стране.
1: В Европу шла.
0: В Европу.
1: Безусловно, но эти технологии, которые пришли и создали там завод, они были тоже из Европы, ты понимаешь, в чем дело?
0: Угу.
23: Не, ну на самом деле не так уж много там шло в Европу. Это были вообще-то, между нами говоря, вовсе не...
1: Пожалуйста, те самые финские покрышки, которые производились здесь у нас в Ленинградской области.
23: Там... А вы имеете в виду компоненты?
1: Например, большая часть шла на экспорт.
0: Потому что российский рынок был не в состоянии столько переварить.
1: Нам столько было не нужно просто.
23: Ну да, то же самое, так сказать, те же шины можно и сейчас, так сказать, поставлять. И они поставляются уж в страны ближние, которые тут с нами граничат. Определенно поставляются. Вот это нормальная история, на самом деле. Я-то имел в виду автомобили все-таки. То, что мы выпускаем сейчас, те же модели Tenet, которые там называются где угодно как-то по-другому, это не имеет особого значения. Если для них будет создана та же компонентная база, будет развиваться, что предусматривает процесс локализации, да, и требования по локализации, тогда да, когда мы начнем поставлять какие-то вот эти вот агрегаты, так сказать, в том числе на другие сборочные предприятия, вот это будет уже, ну, какой-никакой шаг вперед, как мне кажется.
0: Окей. Это стратегия. Мы понимаем, что это рамочный документ, который должен в какой-то момент на каком-то уровне обрасти каким-то мясом для того, чтобы применять его на практике. А так это всего лишь намерения, в которых написано, что к 2035 году российский автопром должен производить 2 миллиона 800 тысяч автомобилей в год. Производить. Не продавать, а производить.
1: Ну, хорошо.
23: Да, где продавать, это второй вопрос. Будем продавать, где купят, в Казахстане, где-нибудь еще.
0: Так,
23: значит... В Узбекистане уже вряд ли, мы этот рынок потеряли.
0: Да, там General Motors, а вместо General Motors там...
23: Нет, Cherry. Там BYD.
0: А, BYD.
1: А в Казахстане что, нет никого?
0: О, там все.
1: Ну
0: там,
1: вот, я собственно,
0: ушедшие.
1: Об этом и говорю. Кому
23: там
1: мы будем...
23: корейцы в первую голову, да.
0: Давайте вернемся в наше сегодня и в потребительский оптимизм. У нас есть какое-то оживление на рынке новых автомобилей. Автостат видит какие-то позитивные цифры.
23: Да, по итогам недели, вот, которая вчера, позавчера закончилась, да, так сказать, было реализовано больше 28 тысяч, 28 300 новых легковых автомобилей.
1: Они недели... Раньше?
23: Это на 5,5% превышает показатели предыдущей недели. 26,8. В общем, вот так растем. Правда, по сравнению с прошлым годом, с той же недели прошлого года, меньше на 5%. Но, в принципе, все-таки некое, так сказать, умеренное оживление, как выразился директор аналитического агентства «Автостат» Сергей Целиков. Я согласен.
1: С чем именно?
0: С умеренным оживлением.
23: С умеренным оптимизмом. С умеренным оживлением. Ну, да, понятно. Если бы это еще и стоило чуть поменьше, вообще было бы классно.
1: Слушайте, вообще, ну, да, зачем обсуждать статистику недели к неделе? Ну, вот, по-моему, это вообще ни о чем не говорящие вещи. Особенно в конце одного сезона, при начале другого сезона. У нас заканчивается летний сезон, начинается осенний, ну и так далее.
0: Смотри, Кир, в прошлом году, вот как раз на стыке лета и осени, когда стало понятно, что нам впереди светит еще и утиль сбор на 160 лошадиных сил.
1: Тогда был повод. Вот. Извините.
0: Тогда народ ломанулся покупать машины, тратить последние. Продажи были высокими. И сейчас они всего лишь на 5% ниже, чем в прошлом году в это время.
1: Я не понимаю, просто исходя из чего вы оптимизм испытываете? На каких цифрах основан ваш оптимизм?
23: Оптимизм основан не только на том, что, так сказать, все-таки продают и покупают автомобили, да, не откладывают в долгий ящик. Хотя на самом деле, вот в сегодняшних условиях, когда очевидные трудности с топливом и так далее, да, многие откладывают опять же покупку, но все-таки продажи идут. А кроме всего, вот лично меня, так сказать, радует еще одно обстоятельство. Несмотря на все то, что демонстрирует российский рынок, да, у нас каждую неделю, вот честное слово, я это отмечаю, я слежу за этим, появляются новые модели. Причем китайцы реагируют мгновенно на требования рынка. Ну, кто сейчас не задумывался о дизельном автомобиле, да, так сказать, таком? Пожалуйста, Чингап поставляет «Хантер», 2,5 дизель от Исузу. Топливо везде есть. Я понимаю, что это, как бы, так сказать, сегодняшняя ситуация. Завтра она может измениться. Но, во всяком случае, мы точно знаем, что 30 сентября, когда запрещен вывоз, так сказать, экспорт бензина, то есть солярки, эта ситуация сохранится. Так что мне нравится, что рынок, в том числе, так сказать, который пополняется за счет китайских производителей, в том числе, он все-таки реагирует на то, что происходит в стране. Это отрадный факт. И, конечно, вот эти вот данные от недели к неделе, ну, лично для меня, они, в общем, о многом говорят. О том, что, во-первых, спрос не удовлетворен, что покупки будут продолжаться, и ничего страшного, там, в сентябре, я надеюсь...
1: То есть ты прогнозируешь, что на следующей неделе, когда мы будем подводить итоги прожитой недели, рост останется по-прежнему, и мы будем фиксировать его?
23: Ну, то есть... Скорее, на следующей неделе не уверен, а вот то, что когда эти модели реально поступят на рынок в большом количестве, да, наверное, будет некий подъем в сентябре определенно.
1: Эти это какие?
0: Новые...
23: Новые модельки, в том числе дизельные, в том числе гибриды, кстати говоря, их несколько не буду перечислять. Ну, то есть рынок еще и оживляется за счет предложения. И за счет, правда, с моей точки зрения, маловато новых финансовых инструментов, льготных кредитов, которые раньше выписывали, так сказать, сами производители.
1: Маловато, я бы сказал, что их фактически нет.
23: Ну, они есть, но это все уж какие-то штучные вещи. Чего-то вот как-то не получается у них особой любви с банками, с российскими. Кстати сказать, вот та же «Волга», я же беседовал в свое время, когда выводились там модели новые на российский рынок с представителями Сбербанка. Они обещали какие-то программы, но я вот что-то пока, может быть, я отсталый человек, не слышал об этих программах, а очень хотелось бы получить.
0: Я понимаю, «Волжара» — это вполне чуйся машина по нынешним временам. 10 секунд, 15 буквально до конца этой четверти часа, немножко потребительского пессимизма. Тот же самый Сергей Целиков у себя в телеграм-канале от имени агентства «Автостат» провел опрос среди подписчиков на тему, а не сократили ли вы поездки на личных автомобилях в связи с тем, что у нас тут такие проблемы с топливом. Короче, 15% уменьшили количество поездок на 10-20%, 11% на половину сократили свои транспортные привычки-хотелки. Еще 10% сообщили, что стали ездить совсем редко.
23: Согласен. И я признаюсь, я тоже стал сокращать свои поездки. Вот так вот.
1: Спасибо, Олег.
0: Олег Осипов был у нас на связи. Давай, хорошего дня.
23: Всем удачи, катайтесь на здоровье.
2: Программа «Мой автомобиль». Радио «Комсомольская правда». Знаем, что будет. И ты будь в курсе. Оперативные новости, точные прогнозы, громкие гости и важные смыслы. Только на радио «Комсомольская правда». Музыка нас связала. Слушайте Александра Анатольевича и Александра Нуждина в программе «Настоящий хит-парад» на радио «Комсомольская правда».
4: В студию «Радио Комсомольская правда» приходил министр промышленности и торговли Российской Федерации. Антон Алиханов дал большое интервью политобозревателю «Комсомольской правды» Александру Гамову. Для «Настоящего хит-парада» политик рассказал о своих любимых песнях.
5: Вы знаете, я сам не слышал, дети меня этой песни научили, но я посчитал, что она как раз очень про нашу с Андреем Никитиным совместную боль и заботу. Это, по-моему, «Комната культуры», называется песня «Самолеты». Вот «Только где они?» Там есть такой припев. «Только где они, самолеты?» Вот очень, мне кажется, такая хорошая, романтическая песня.
6: Я с тобой

0: Каждую субботу в 10 часов утра и каждое воскресенье в 8 часов вечера по московскому времени на радио «Комсомольская правда». В Москве 11 часов, в Перми 13, в Новосибирске 15, в Хабаровске 6 часов вечера. Новости на радио «Комсомольская правда».
1: В студии с новостями Мария Фролова. Здравствуйте.
0: О спецоперации.
1: В Минобороны сообщили об ударе по обеспечивающей ВСУ нефтебазе в Борисполе. Армия России также поразила в порту Черноморск два склада с имуществом для украинских военнослужащих. Кроме того, целью удара ВС стало депо «Дарница» в Киеве. В сводке ведомства отмечается, что объект был одним из ключевых пунктов обслуживания локомотивного парка, задействованного для доставки военных грузов. Также вооруженные силы России нанесли удар по пограничному пункту пропуска и паромной переправе в населенном пункте Орловка в Одесской области.
0: О банках.
1: С 1 сентября банки получают новые инструменты для борьбы с финансовым мошенничеством. Подозрительные переводы они смогут приостанавливать на срок до 48 часов. Например, если крупная сумма впервые отправляется незнакомому получателю или операция проводится вскоре после смены привязанного к счету номера телефона. Одновременно сведения о переводах через карты МИР, систему быстрых платежей и единый QR-код будут автоматически передаваться в Росфинмониторинг.
0: Об увольнениях.
1: Министр армии США Дэн Дрискол подал заявление об увольнении. Пресс-служба Белого дома высоко оценила его работу и заявила о возрождении армии под его руководством. По данным Wall Street Journal, отставка чиновника была ожидаемой, поскольку ей предшествовал конфликт с главой Пентагона Питом Хэкситом. Официальной причиной отставки министра не называются. Дрискола утвердили на должность министра-сенатора в феврале 2025 года.
0: Обо всем.
1: Чечня возглавила рейтинг самых спящих регионов России. Жители республики в среднем спят больше россиян в других регионах. 10 часов и 14 минут. Это заявил замглавы Росстата Сергей Окладников, передает ТАСС. Меньше всего спят в Адыгее, 8 часов и 7 минут. По словам Окладникова, жители Дальнего Востока спят столько же, сколько и среднестатистические граждане страны, 8 часов 43 минуты. В Хабаровском крае жители не дотягивают до этого показателя, там 8 часов и 27 минут. На Камчатке же сон значительно дольше – 9 часов и 9 минут.
0: О валютах.
1: Официальный курс доллара сегодня 86 рублей 38 копеек, евро 100 рублей 57 копеек, курс юаня 12,86.
0: О погоде.
1: В Москве сейчас плюс 21, днем до плюс 24, облачно, вечером ожидается дождь. В Санкт-Петербурге во вторник без осадков и до плюс 20. Больше новостей читайте в российском мессенджере «Макс» в официальном канале «Комсомолки». Мария Фролова, служба информации, радио «Комсомольская правда».
2: С Днем знаний! Президент поздравил школьников, студентов и учителей. 98% в нацвалютах. ШОС в Бишкеке окончательно сбрасывает долларовую иглу и цифровой рубль, и единый QR-код. В России сегодня стартовала финансовая революция. У нас тут без революции пришел Измайлов. Давайте вникать вместе. Первое сентября – главный день для миллионов российских семей, от первоклашек с огромными букетами до первокурсников и педагогов. Так-то вообще, на секундочку, всю страну затрагивает так или иначе. Торжественные линейки, звонки, новые надежды. С Днем знаний всех участников учебного процесса поздравил президент России Владимир Путин.
3: Дорогие друзья, искренне рад поздравить с Днем знаний всех школьников и студентов нашей необъятной страны. Ваших родителей, родных и близких, учителей, преподавателей и наставников. Начало учебного года – это всегда особый праздник. Он наполнен вниманием и надеждой, радостью общения с друзьями, светлыми, добрыми чувствами, объединяющими все поколения. Отдельные, самые теплые поздравления первоклассникам. Для вас начинается совершенно новый этап жизни, ответственный и увлекательный. Школа. Это не только уроки, это огромный мир, где вам предстоит совершить множество открытий. Хочу пожелать вам больших успехов, а ваши мамы, папы, бабушки и дедушки всегда вас поддержат. Безусловно, каждый из вас, сегодняшних школьников, студентов, думает о будущем. о том, кем он станет, каких результатов добьется. Уверен, ваши мечты при должном трудолюбии, настойчивости обязательно сбудутся. А наша задача, всех взрослых, помочь вам стать достойными людьми.

0: Хотим, чтобы Россия становилась сильнее. А вы, наши юные, молодые граждане, видели перед собой новые горизонты, могли состояться в профессии, получали настоящую отдачу и радость от своего труда. Знали, что он приносит пользу людям, родному городу или поселку, всей нашей большой стране.
1: И пока в школах идут праздничные линейки, вот, кстати, в Подмосковье детям мороженое раздали, но на полях мировой политики происходят глобальные сдвиги. Владимир Путин принял участие в заседании Совета лидеров стран ШОС в Бишкеке. Вообще так, вроде, судя по всему, уже почти традиционная сентябрьская история, где-то в начале осени подобные мероприятия происходят. В этом году, главная сенсация или нет, доля национальных валют в расчетах России с партнерами по организации превысила уже колоссальные 98%. Практически все расчеты идут в нацвалютах. За четверть века ШОС превратился в мощнейший центр многополярного мира. Причем стоит сказать, что вот буквально несколько часов назад, в понедельник вечером, президент России Путин в Бишкеке встретился с императором Си Цзиньпином. Была встреча и с Моди из Индии, затрагивалась Украина. Ну и вот во вторник Владимир Путин пришел на фотографирование вместе с китайским лидером. Что интересно, по пути оба наткнулись на Пашиняна. Ну вот сообщается, что поздоровались. Конечно, как это выглядело интересно. Профессор кафедры политической теории МГИМО, прямо Кирилл Коктыш, сейчас стирает с доски последние символы доллара, значки устаревшие, и уже переписывает лекции по мировой экономике исключительно в юанях, рупиях и рублях. Кирилл Евгеньевич, здравствуйте. С днем знаний вас.
2: Да, здравствуйте, добрый день.
1: Да, кстати, какие чувства у вас вызывает 1 сентября, День знаний? Мне кажется, мы, наверное, подошли к тому моменту, когда это такой один из важнейших, вот без шуток, должен стать днем, с учетом, наверное, того, что мы с вами будем говорить про Бишкек. Собственно, без вот лидерства, уж извините за такое заезженное слово, да, в этом векторе, наверное, вряд ли получится так серьезно дальше двигаться.
2: Не, ну это правда. Дело в том, что ШОС на самом деле вплотную приблизилась к ситуации, когда должен быть создан уже полноценный банк развития, который бы выполнял и депозитарную функцию, и взял бы, соответственно, функцию полноценного уже банка, который бы обеспечивал бы и транснациональные расчеты, и многие-многие другие вещи. То есть на самом деле мы знаем, что вот это вот вещь готовилась рабочей группой, готовилась, наверное, с момента саммита в Тяньцзине. Вот, так что вот ждем, будут ли сообщения о том, что появится ли отдельная система расчетов, которая была бы завязана уже на ШОС. Это, конечно, если это произойдет, то это будет достаточно гигантский шаг вперед, особенно на фоне нестабильности сегодняшней долларовой системы.
1: А как это сочетается, вот, ну, с одной стороны, да, такие, как бы, торжественные истории, да, с отказом от доллара, вот эти внутренние расчеты, с другой стороны, мы видим, что все равно все, ну, по большому счету, заняты своими интересами, да, Китай свой интерес, у Индии свой интерес, и, как бы, сильно там связываться с американцами, они тоже не хотят, да, санкции, под санкции попадать и так далее. Вот как бы, как здесь лавировать в этой истории?
2: Ну, дело в том, что, да, ШОС построен на принципах консенсуса, то есть здесь особо не прикажешь. Это выработка общей картины мира, выработка общих ценностей, осознания, там, общности интересов и так далее. Это, наверное, единственный возможный путь, по которому можно двигаться. Другой вопрос, что мы видим, что даже если Китай и Индия изначально рассматривали, скажем, альтернативы доллару как такой запасной вариант, как средство испугать США, то сейчас, ну, как средство поторговаться с тем же самым Вашингтоном, то сейчас мы видим, что, в общем-то, проблемы на той стороне весьма высокие, Армузский пролив, ситуация с Ираном, все это ускоряет. Илон Маск, богатейший человек мира, уже делает заявление о том, что к 30-му году доллар войдет в спираль, ну, то есть, когда выплаты по долгу и с одной стороны, и рост американской экономики, с другой стороны, сравняется, в этот момент превратится, собственно говоря, в день.

0: распад. Это ожидается 30-й год, но после заявления Илона Маска это может произойти и раньше. То есть понятно, что когда начинает, в общем, на долларовую систему очень сильно капать, все задумываются и становятся очень конструктивными в части альтернативы, потому что речь уже не о том, чтобы сделать приятно либо неприятно Соединенными Штатами, а, в общем-то, все понимают, что сегодня все еще спокойно, завтра еще будет тоже, а потом начнется ситуация «хватай мешки, вокзал отходит». И в этом плане подготовиться к этой ситуации, конечно, все будут готовиться достаточно настойчиво, потому что, в общем-то, реальная картина, сколько бы Трамп ни делал таких оптимистических заявлений, реальная картина такого оптимизма, естественно, не располагает.
1: Все-таки как нам воспринимать эту историю, связанную с ШОС? Ну, применительно совсем так вот к себе. Это наши такие друзья-союзники, и здесь так хочется спросить, как там случайно Пашинян оказался. Или это торговые партнеры и все ничего больше?
0: Я бы сказал, что это, знаете, и то, и другое, и третье. То есть это, с одной стороны, цивилизационные партнеры, которые, в отличие от России, имели довольно тяжелую колониальную историю. То есть в этом плане у них существует и очень понятное опасение в отношении Запада, в отношении способности Запада силовым образом их раздавить, потому что у них-то было, в отличие от нас, это тоже нужно понимать. Говорить о том, что они, в общем-то, на самом деле любят Запад, а с нами общаются вынужденно, нет, это не совсем так, и где-то даже совсем не так. Все счета Западу не пропали. Другой вопрос, что если не любят Запада, не значит, что точно так же это автоматически любят нас. Это достаточно долгий процесс выработки. Чем отличается западная система от восточной? Западная система, где можно приказать, и вот Штаты приказывают, и дальше работает система. Вот Трамп сказал, все остальные дураки. Я начальник, вот дурак, значит, идти выполняй. А так или иначе. А восточная система, она базируется на принципе консенсуса, когда можно, в общем-то, обсуждать какие-то аспекты и вещи достаточно долго, пока у всех оно в голове не уляжется. И понятно, что это мышление тоже будет разноскоростное. Но при этом, когда оно укладывается у ключевых игроков, а мы видим, что, в общем-то, я тут полностью соглашусь с Евгением Васильевичем Примаковым, что, в общем-то, ключевым является треугольник — это Россия, Индия, Китай. И совершенно не случайно, что Путин достаточно плотно вот на этом саммите ШОС общается с Нарендрой Моди, достаточно близко. Вот эта вот вещь будет основополагающая, потому что как только консенсус сложится в этом треугольнике, все остальные достаточно быстро подтянутся.
1: Спасибо. Там, правда, конечно, вопрос по заявлению Моди, да, относительно войны, которую надо сворачивать, заканчивать. Да. Но еще будет возможность обсудить. Кирилл Коктыш, профессор кафедры политической теории МГИМО, доктор политических наук, был с нами прямо сейчас в эфире. Далее цифровой рубль в 12 банках и срочные данные о силовых структур сумского направления.
2: Если тебя спросят, что слушаешь, ответь уверенно. Радио «Комсомольская правда». Ведь Радио КП – это самые оперативные и проверенные новости.
3: Реклама. Завод «Мегатрон» приглашает на работу специалистов. Слесарь МСР, слесарь электрик. У нас обучение, социальные гарантии, стабильная зарплата 2 раза в месяц, бесплатное питание, корпоративные мероприятия и развлечения, а также все то, что ты придумаешь. Мы принимаем идеи от каждого. Приходи в наш дружный коллектив. Будь с нами. Будь с «Мегатрон». Телефон отдела кадров 8-963-632-06-74 и 8-963-719-59-94.
4: Кабельный завод «Магна» приглашает сотрудников на новое производство. Скрутчиков, волочильщиков, опрессовщиков, бронировщиков, а также сменного мастера. Производственным рабочим с опытом работы заработная плата от 100 тысяч рублей. Для кандидатов без опыта доступно обучение на производстве. Всем сотрудникам гарантирован полный соцпакет и годовые премии за результат. Доставка к месту работы и обратно корпоративным транспортом. Запишитесь на собеседование прямо сейчас. 8-911-88-91-057.
2: Телефон рекламной службы в Великих Луках. 78-505. Сказано на радио «Комсомольская правда».
5: Востоковед Николай Севастьянов о последствиях от возможного распада Ирана.
6: На мой взгляд, на перспективе от этого проиграют так или иначе все. Именно поэтому сегодня даже такие государства, как Саудовская Аравия, которая с Ираном всегда находилась в очень плохих отношениях, пытается давить на Америку, чтобы вот этой масштабной военной операции не было. Не потому, что саудиты вдруг полюбили иранцев, они их не любят, а потому что саудиты, как государство, которое находится там же, прекрасно осознает те риски, которые получат все и которые коснутся абсолютно всех. Никто этого не избежит. Это будет катастрофа, которой не было, если Иран начнет распадаться. Коснется не только региональных игроков, но и надрегиональных. И нас это тоже так или иначе коснется. И Европу это коснется. Никто не останется в стороне. Сказано.
1: Итак, с 1 сентября наша финансовая жизнь выходит на новую траекторию. Цифровые рубли стали уже доступны. Кстати, банки предлагают обновить приложение. Вот, собственно, в связи с тем, что оно появилось. 12 крупнейших, как сейчас модно говорить, системообразующих банков. Сбербанк, ВТБ, Т-банк, Альфа-банк и так далее. Все, пожалуйста, везде все есть, все знают, все вам предоставят, все работает. Одновременно запускается универсальный QR-код, по поводу которого были дискуссии, если не сказать споры. Теперь при оплате покупок можно прямо на кассе выбирать, платить через СБП или использовать цифровые рубли. Ну, счастье наступило, согласитесь. Единственное, возникает вопрос, не дремлют ли мошеннички, не потирают ли они ручки прямо сейчас, готов ли, и что по этому поводу думает обычный-массовый покупатель. Председатель комиссии по безопасности финансовых рынков Совет торгово-промышленной палаты России Тимур Аитов, наверное, набрал уже груду цифровых рублей. Тимур Нофальевич, здравствуйте, как у вас с этим?
7: Доброе утро.
1: Одолжите 100 цифровых рублей.
7: Ну, у меня самого пока их нет. Пока я вижу, не совсем, вот все утро по телевизору показывают, не совсем удачные попытки граждан ходят и пытаются оплатить, там, жвачку, что-то похуже, потому что процедура на самом деле непростая, надо привыкнуть, сканировать этот QR-код, причем не промахнуться. И не просканировать что-то такое чужое, наклейку, потому что можно подхватить трояна. Ну, наверное, энтузиасты приспособятся, ну, в конце концов, но все-таки массового использования этих новых наших цифровых рублей в рознице я не ожидаю. Они на самом деле не на это рассчитаны.
1: А чего сложного? Сейчас вам... я вас сейчас научу. Вам сейчас придет код, вы скажите там 4 цифры, и все у вас заработает. Все в порядке.
7: Ну, это вот, да. Да, это наши жулики. Жулики уже начнут это использовать. Но я вам вот что хочу. Для чего этот цифровой рубль? Чтобы граждане особенно ругались на вот эту громоздкую процедуру, потому что вся эта концепция цифровых рублей, вообще цифровых валют во всем мире, она не совсем наша. Она сделана в Базеле. Есть там такой банк международных расчетов, он придумал эту концепцию и раздал всем центробанкам, в том числе и нашему, вот этот сценарий.
1: Вот этот единый QR-код, который вся платформа...
7: Нет, не QR-код, а всю идеологию цифровых валют. Вот этот дирхам уже есть, китайский юань есть, там сингапурский доллар. И вот когда все банки внедрят свои цифровые валюты, научатся, и своих граждан научатся ими обмениться, мы увидим, что центробанки будут платить и смогут платить своими валютами без долларовых прокладок, всяких там свифтов и тому подобных средств, чем привычно управляет Америка. И мир поменяется. Вот не случайно Америка, кстати, Дональд Трамп запретил этот цифровой доллар для того, чтобы... Он не потому что испугался, а потому что он запретил, потому что не хочет упускать контроль над расчетами между странами. Вот, тем более в рознице. А в рознице то, что мы сейчас видим, он в оригинале, тоже вам, гражданам, всем расскажу, он должен быть совсем другой. Он должен позволять обмениваться друг с другом без интернета, без мобильной связи, без сканирования там каких-то QR-кодов. Просто прислонил свой телефон к телефону соседа там, не знаю, там на даче, или в том же магазине «Пятерочку» продавцу. Произойдет в этом случае обмен, платежи пройдут. Ну, пока такой схемы Центробанк не смог сделать, но он обещает когда-то сделать попозже, пока он не берется. Вот он пока и сделал, пока достаточно громоздкую процедуру, которая, по сути является обычным безналичным платежом, но более таким вот, я скажу, громоздким и долгим.
1: А вот история связана, интересно, то, о чем вы вскользь упомянули, и вот этот проект CDBC, который как раз... Короче говоря, вот единый QR-код и так далее. То, что вы сказали, американцы-то у себя не внедрили, а мы с китайцами впереди планеты всей. И управлять этой платформы. Вот как раз американцы, они же ее создавали. Это так или нет? То есть вот как бы...
7: Не, они, конечно, нет. Они, да. Конечно, ага. Они, конечно, с этого банка Базеля, BIS он называется, Bank International Settlement, они не слезают, давят, заставляют и все такое прочее. Но этот банк на самом деле независимый. Тут же Китай, он тоже не очень под Америкой ходит. Он сам эти юани используют. У тебя пока там в этой, в Китае в основном, для своими контрагентами. Но в конце концов он имеет амбиции распространить свой юань, ну, по аналогии с долларом, и в окружающем регионе. Ну, я имею в виду странам БРИКС.
1: А, то есть, и тогда как бы насколько опасно это, ну, знаете, как теория заговора, тоже мы любим обсудить, да, говорят, что вот все это делают американцы, чтобы вот единый цифровой валютный мир сделать, перейти
7: не,
1: на...
7: Это американцы как раз, они там другую тему развивают, стейблкоины, я не буду сейчас углубляться, да. Но цифровой доллар это не их повестка, как раз цифровой доллар, ну, цифровая валюта, она как раз совершенно делается в интересах других стран, которые хотят ускользнуть из-под контроля Америки, потому что вот эти цифровые валюты позволяют не использовать всю структуру классическую, которую сделали американцы, ну, американский капитал. Вот они как раз поэтому не против этого цифрового валюта.
1: А тогда, как бы, зачем это все сейчас? Вот к чему это? Мы наблюдаем какой-то...
7: Я гражданам специально объяснил, что надо потерпеть. Вот этот цифровой рубль, он не на это рассчитан. Вот я имею в виду ходить в розницу с этим, со смартфоном. Я как-то выступал там тоже в такой... в аудитории, там было много пенсионеров, и они мне говорили, как там нам вот банки, и слышали там по телевизору, какой-то банкир сказал, несколько секунд, и мы оплатили. В несколько секунд он оплатил где-то там в пилотном проекте, и причем этот банкир, когда у него все открыто, телефон, а ведь пенсионер, он приходит в Пятерочку, он должен, во-первых, в одной руке у него сумка там с собакой, а в другой этот смартфон. Еще его нет у него, этот смартфон. Не у всех есть смартфоны, просто есть мобильный телефон. Нужен как раз смартфон, у которого есть камера. Он должен разблокировать экран, открыть банковское приложение. Тоже надо его разблокировать.
1: Мошенники помогут. Просканировать. Да, все нормально будет. Мошенники помогут, все нормально будет.
7: Ну, мошенники тоже на чеку. Вы же там напомнили, что они уже стали там присылать какие-то извещения. Но ведь они могут наклейки сделать, вот эти QR-коды, они могут прилипушить там непонятно какие. И человек, если он не совсем, ну, не то, что там в уме, ну, не растерялся там, я не знаю, или невнимательно смотрит, просканирует другой QR-код, который прилипушил этот мошенник, да еще просканирует не через банковское приложение, а просто обычным сканером, ведь в мобильном телефоне есть свой встроенный сканер, который автоматически запускается, если камера видит перед собой QR-код.
1: А зачем вот этот праздник случае... сейчас? Ну вот это зачем сейчас? Вот давайте я вам как пенсионер. Че у вас, других занятий нет, что ли? Значит, война идет, уже 5 лет скоро отметить. Чем вы занимаетесь ерундой какой-то? Или неактуальный вопрос, надо все-таки идти в ногу с прогрессом?
7: Но на войду-то никто не рассчитывал. Вся эта история достаточно давно. Она же началась давно еще, до своего опыта шла. Сейчас вот, наконец-то, ЦБ сделал, он говорит, что вот будут якобы там эти банки между собой этими цифровыми рублями обмениваться. Кстати, вот тоже тема с банки. Банки ненавидят этот цифровой рубль, потому что все теперь рубли... перспективы должны будут находиться в Центробанке. И когда, из чего им выдавать кредиты, к примеру? Они всегда выдают кредиты больше, чем те средства, которые они на самом деле обладают. Они
1: спасибо, Тимур Иванович. Есть, да, Тимур Аитов, председатель комиссии по безопасности финансовых рынков Совета торгово-промышленной палаты России. Ну вот, цифровые рубли – это одно из новшеств на 1 сентября в общественной жизни. Также будут оценки за поведение ставить, но пока не нам с вами, а школьникам. ну и отслеживать переводы наших людей. Василий Воронин ищет, у кого бы одолжить цифровую сотку до зарплаты.
8: С 1 сентября в России изменятся правила приема на работу для женщин с детьми до 3 лет. Теперь работодатели не смогут устанавливать для них испытательный срок. Нововведение направлено на защиту психоэмоционального состояния женщин, чтобы они смогли спокойно включиться в трудовой процесс. Также с сентября в России начнется поэтапное массовое внедрение цифрового рубля. С этой даты системно значимые банки обязаны дать клиентам возможность открывать счета в цифровых рублях, делать переводы и оплачивать покупки. С помощью цифрового рубля можно будет хранить деньги, совершать переводы, а также оплачивать товары и услуги. Еще с 1 сентября вступает в силу первый в России закон об искусственном интеллекте, а именно часть о поддержке развития этих технологий. Документ регулирует отношения в части разработки, внедрения и испытания ИИ. Кроме того, национальная система платежных карт будет отслеживать переводы россиян. С 1 сентября НСПК начнет передавать Росфинмониторингу сведения о финансовых операциях россиян через систему быстрых платежей, по картам МИР и через QR-коды. Такие изменения были внесены в закон о противодействии отмыванию доходов и финансированию терроризма. Также с начала осени в России изменится порядок оказания платных медицинских услуг. Теперь пациенты смогут заключать договоры с клиниками дистанционно через сайт или мобильное приложение медицинской организации. При этом клиники будут передавать сведения об оказанных платных услугах в единую государственную информационную систему в сфере здравоохранения. С сентября расширяется перечень товаров, подлежащих обязательной маркировке. В него попадают макароны, пюре быстрого приготовления, мед, отруби, мюсли, зерновые завтраки, тесто, а также отдельные категории медицинских изделий. И последнее. С нового года человек сможет подать заявление в специальный реестр, чтобы ограничить свое участие в азартных играх. Организаторы не смогут принимать у него ставки и рассылать рекламу. Василий Воронин, радио «Комсомольская правда».
1: Шанхайский форум вот во все, а впереди еще очередной экономический форум. Теперь во Владивостоке разберемся с этим.
2: На здоровье. Рекламно-информационная программа на радио «Комсомольская правда».
9: Сегодня поговорим о мужской силе. Но сначала об ее отсутствии. Я о том, что рано или поздно у мужчин начинает угасать сексуальная функция. Это факт. И сегодня у нас отличная новость для тех мужчин, которые не готовы с этим мириться. В России уже появился обновленный и усиленный секрет императора «Актив Плюс».
10: Внимание! Позвоните сегодня и при заказе получите секрет императора «Актив Плюс» в подарок. Прямо сейчас позвоните с мобильного +1 25.
9: Более 20 лет секрет востребован и пользуется большим успехом у мужчин в России. Это уникальная императорская формула для поддержания потенции, столетиями подтверждающая свою стабильность, надежность и безотказность. Секрет императора «Актив Плюс» – это продукт нового поколения. Его компоненты обладают естественным стимулирующим эффектом, без химии. Они придают мужчине уверенность в его возможностях и поддерживают длительность контакта. Преимущество усиленной формулы в том, что она позволяет получить незабываемые ощущения. Вы можете почувствовать подзабытые желания, подкрепленные мужской силой.
10: Позвоните сегодня и при заказе получите секрет императора «Актив Плюс» в подарок. Прямо сейчас позвоните с мобильного +1 25. Звонки по России бесплатные. +1 25.
9: Секрет императора «Актив Плюс» – это правильный выбор для отличных сексуальных отношений в любом возрасте. Консультация анонимна. Биологически активная добавка. Не является лекарственным средством. ООО «Международный центр здоровья», город Москва, Петровский Разумовский проезд, дом 29, строение 4, помещение 1, комната 28. ОГРН 121-770-009-31-59. Срок действия акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года.
2: На здоровье. Рекламно-информационная программа на радио «Комсомольская правда». Я слушаю радио «Комсомольская правда», потому что здесь самые осведомленные эксперты. И тебе рекомендую. Новости на радио «Комсомольская правда».
11: В Великих Луках 11:30, в студии Анастасия Курякова. Здравствуйте. Сегодня в школах Великих Луг, как и по всей стране, звучит первый школьный звонок в новом учебном году. Впервые за парты сели 830 первоклассников. Со словами поздравлений и добрых напутствий к школьникам и педагогам во время школьных линеек обращаются представители городской власти. Депутат городской думы Юлия Ярышкина пожелала каждому ребенку самого главного, чтобы в школе его окружали добрые люди, чтобы учиться было интересно, а рядом всегда были те, кто поддержит и поможет поверить в себя. В то же время она отметила, что как депутату и директору лицея ей особенно важно, чтобы дети учились в комфортных и современных условиях, имели возможность заниматься спортом, творчеством, развивать свои способности и выбирать свой путь. В Великих Луках такая возможность имеется. Сегодня юных великолучан встретили 19 детских садов, 17 общеобразовательных учреждений и 4 учреждения дополнительного образования. Фестиваль уличных культур пройдет в Великих Луках 5 сентября. На острове Дятлинка весь день будут проходить соревнования по экстремальным видам спорта, битвы на самокатах, ВМХ и скейтбордах, дисциплинах парк и стрит. Также будут проводиться батлы по брейкдансу, битва диджеев и показательные выступления. Будут действовать образовательные площадки. Посетители смогут поучаствовать в открытых лекциях и мастер-классах. 2 сентября в Великих Луках будет проводиться дополнительная комплексная проверка работоспособности системы оповещения гражданской обороны. В городе неоднократно будет включен звуковой сигнал электросирен и сиренно-речевых установок. Он будет звучать в период с 8 до 13 часов.
2: О валютах.
11: Доллар 86 рублей 38 копеек, евро 100 рублей 57 копеек, юань 12 рублей 86 копеек.
2: О погоде.
11: Сегодня в Великих Луках пасмурно, дождь, температура воздуха около плюс 21 градуса. Анастасия Курякова, служба информации радио Луки ФМ.
2: Не бойтесь говорить правду. На радио «Комсомольская правда» стартует проект «Накипело». Каждый слушатель может позвонить в прямой эфир и за 2 минуты рассказать, что его волнует. Политика, экономика, соседи, личная жизнь. У нас найдется место для любой вашей темы. С вас искренность, с нас время в эфире. По будням в 10 часов вечера по московскому времени. Звоните и рассказывайте то, что накипело. Телефон студии 8 800 200 ровно 9702. Если тебя спросят, что слушаешь, ответь уверенно. Радио «Комсомольская правда». Ведь Радио КП – это самые оперативные и проверенные новости.
1: Здесь Измайлов и от Шанхайской организации сотрудничества ШОС в Бишкеке, который сейчас еще пока такая горячая точка мировой экономики. Все плавно или даже стремительно перемещается на наш Дальний Восток. Это следующая, вот уже практически открывшаяся новая точка притяжения мировой экономики. Именно во Владивостоке 1 сентября официально стартовал Восточный экономический форум, вот тот самый ВЭФ. Масштаб впечатляет. Делегации из 80 стран, грандиозный парад парусников в бухте Аякс и даже специальные экологические сессии по защите редких птиц. Но вот мы тоже не могли обойти всю эту историю страной. Редактор отдела экономики «Комсомольской правды» Евгений Проскуряков отправился туда. И вот, честно говоря, я смотрю статью на сайте. Здесь Женя открывает. Женя, приветствуем. Открывает статью фотографии. Великолепные фотографии то ли еще летнего, то ли уже такого осеннего Владивостока с красивейшим мостом, птицами. И тот самый нулевой день. Даже, наверное, получилось проверить готовность площадок. Что в этом году увидим? Что важного, что ожидается?
12: Да, всем добрый день. Здравствуйте, дорогие радиослушатели. Да, действительно, здесь официально первый день. Да, мы между собой, так участники форума, называем его нулевым, потому что все немножко раскачиваются. Кто-то привыкает к часовому поясу. Я, например, все так пока еще идет неспешно, но интересные события тоже происходят. Да, действительно, здесь проходит такой форум в форуме, да, это день сокола, вот сегодня утро я начал тем, что погладил сокола, насколько это можно. Вот, это действительно такая точка притяжения, очень интересно, это форум, посвященный защите этих птиц, тому, чтобы, и не только этих, кстати, да, и других тоже различных редких птиц, арабов, естественно, особое внимание он привлекает. А еще сегодня в 11 утра открылась улица Дальнего Востока. Это, как это, в общем, все выглядит, давайте я расскажу, да. Помещение, где проходит форум, сами по себе, они так на пригорке находятся, чуть выше уровня моря, а на набережной, на каждом восточном экономическом форуме все 11 восточных регионов страны строят свои павильоны и показывают, как говорится, кто во что горазд, да, чем они богаты, чем они привлекают инвесторов, туристов, ну и просто чем они гордятся.
1: Ну да, интересно, вот и как бы мы совсем недавно говорили о Петербургском международном экономическом форуме, и обычно, когда обсуждается эта история, говорится о контрактах, да, о миллиардных контрактах, возможности, вот, которые дают эти площадки, с тем, чтобы с глаза на глаз, да, сразу какие-то вопросы обсудить на месте, причем все министерства профильные, да, правительство находятся, они, если что-то подключается, и так далее. Здесь вот специфика этого форума. Тоже какие-то контракты будут или здесь может быть сдвиг на такое какое-то восточное направление, которое само по себе задает, может быть, вектор?
12: Ну, специфика любого, ну или большинства на всех форумах мировых я не был, к сожалению. Вот, но большинство экономических форумов, оно, собственно, в том и состоит, чтобы обсуждать всякие важные вещи и заключать контракты. Например, прошлогодний восточно-экономический форум поставил рекорд по заключенным контрактам, по общей сумме заключенных контрактов. Это было 6 триллионов рублей. Вот. В этом году то же самое, да, естественно, они заключаются, также проходят сессии, встречи с участием чиновников, бизнесменов, российских, иностранных, да, сегодня действительно достаточно много иностранцев. Вот, я уже повидал. И, естественно, работа прессы тоже важная часть экономического форума, любого восточного в том числе. И здесь, как и всегда, кстати, работает открытая студия «Комсомольской правды», куда мы всегда зовем гостей, берем интервью, вот, которые слушайте тоже на радио «Комсомольская правда», читайте на сайте и в газете «Комсомольская правда».
1: Да, ну и, может быть, да, несколько слов вот о программе, как... Кого ждем в ближайшее время, что от кого? Или, в общем, это такая история всегда, как говорится, с колес, да, вот все происходит?
12: Ну, нет, конечно, не все с колес. Здесь, естественно, да, для импровизации тоже есть место, но, как я уже сказал, да, наверное, главное событие первого дня форума – это открытие улицы Дальнего Востока. Там очень интересно. Вот, туда все идут развлекаться. Все уже, кстати, пошли. Во Владивостоке-то у нас без 20:07 вечера, вот, там танцы, народные песни, угощают различными национальными блюдами, напитками, вот, поэтому можно посмотреть экспозицию и так далее, можно увидеть, например, слитки золота за 1 000 000 рублей, которые и больше, которые традиционно показывают дальневосточные регионы, да, в частности, Магаданская область. Вот, что еще важного, да, ну, естественно, послезавтра будет пленарная сессия форума, вот, ну, и также в программе, да, много различных интересных сессий, на которые мы, в частности, сходим, обсуждается и искусственный интеллект очень активно, обсуждается и, кстати, интересная сессия, на которую скажу завтра послушать обязательно, чему могут люди более старшего поколения научиться у зумеров, будут обсуждать здесь, в экономическом плане, да, будут обсуждать здесь эксперты. Вот, поэтому программа, как всегда, насыщенная. Вот, все 4 дня здесь будет очень интересно. Ну и обо всем мы, конечно, расскажем.
1: Да, спасибо, Евгений Проскуряков, редактор отдела экономики «Комсомольской правды». Но есть некоторые заявления уже оттуда. С форума советник главы Центробанка, есть такой Кирилл Тримасов, заявил, что ЦБ ожидает, что ситуация на топливном рынке станет более предсказуемой к заседанию регулятора по ключевой ставке в октябре. По его словам, сейчас делать какие-то выводы преждевременно. Да мы знаем, что преждевременно делать выводы, собственно, до последней минуты этого самого заседания, как, впрочем, и после него. Еще Тримасов сравнил российскую экономику с верблюдом из-за ее устойчивости. Вот есть о чем подумать. Там приехал во Владивосток и говорит, что российская экономика – это верблюд, стоит. Тут как бы этот верблюд только не... Да. А буквально по следам встречи вот Антона Силуанова, министра финансов и министра финансов США Бессента, в понедельник встреча была, собственно, Россия и Америка, обсуждали финансы. Непонятно, Силуанов полетит на форум ВЭФ или нет, но интересно, что там же были европейские министры финансов, значит, какая-то сходка. Но они отказались фотографироваться, значит, вместе с Силуановым. Силуанов сам тогда отказался, ушел. А вот этот Бессент сказал, что... Ну, Рейтер так сообщает со ссылкой на источник, что было предложение, мол, обсудить какие-то взаимные соглашения или какие-то экономические взаимодействия, но США, значит, потребовали сначала завершить конфликт, а пока, значит, конфликт не закончен, ничего невозможно. Но мы-то знаем тоже прекрасно американцев, что после того, как что-то произойдет, нас опять обманут. Потому, конечно, Силуанов уехал, и, в общем, дальше, наверное, стоит ждать приезда Витков и Зятькова, которые что-нибудь опять предложат и опять что-нибудь куда-нибудь. А пока на Дальнем Востоке заключают миллиардные контракты, Минтранс решает проблему, с которой сталкиваются активные путешественники, хотят узаконить как-то на древнерусском лишкобилете на авиарейсах, продавать больше билетов, чем кресел в самолете. Василий Воронин что-то затревожился по этому вопросу.
8: Минтранс России планирует в сентябре начать обсуждение вопроса об узаконивании овербукинга для авиапассажиров. Об этом сообщил глава ведомства Андрей Никитин. По словам министра, дискуссия с участием профильных организаций и экспертов должна завершиться до конца года. На рейсах всегда есть так называемые «не явившиеся» или «опоздавшие пассажиры». И на борту появляются свободные кресла. Напомнил, что такое овербукинг, член общественного совета при Минтрансе Кирилл Янков. Вот что он рассказал радио КП.
13: Есть среднестатистический процент пассажиров, которые не являются на посадку. Проспали, опоздали, передумали лететь. Ну, условно говоря, вот там 3% пассажиров не являются. И продают билетов на 3% больше с расчетом того, что в среднем кто-то не явится. Они взяли все и явились, да? И вот они не улетели. Вот что такое сознательный овербукинг.
8: Минтранс ставит задачу повышения мобильности пассажиров, заявил глава ведомства Андрей Никитин. Однако овербукинг не должен создавать для людей какие-то ограничения. Министр добавил, что для формирования стабильной практики применять овербукинг планируют только на направлениях с высокой частотой полетов, где есть возможность быстро предложить пассажиру альтернативный рейс. Практика овербукинга, при которой авиакомпании продают билетов на рейс больше, чем мест в самолете, существует в России и сегодня, но находится в серой зоне. Авиаперевозчики часто прямо не говорят об этом, а называют формальную причину. Например, поменяли борт на более компактный или случился сбой в системе. Закон о овербукинг повысил бы эффективность бизнеса, заявил радио КП исполнительный директор агентства «Авиапорт» Олег Пантелеев.
14: Механизм рыночный, он показал свою жизнеспособность в мировой гражданской авиации, но хорошим он станет в том случае, если будет найден баланс интересов между пассажирами и авиакомпанией. Совершенно очевидно, что авиакомпании должны иметь возможность управлять своими ресурсами более эффективно. С другой стороны, совершенно очевидно, что от этого не должны страдать потребители.
8: Овербукинг чаще встречается в крупных авиахабах, пересадочных узлах, на которых сходятся много рейсов из разных направлений. В России это, например, Московский авиаузел, Внуково, Домодедово, Шереметьево, Жуковский, Новосибирский, Толмачево, Сочи, Минеральные воды. Василий Воронин, радио «Комсомольская правда».
2: Реклама. Важный выбор для стройки – материалы без переплат и посредников. Компания «Реал» предлагает мытый песок, щебень, гравий, товарный бетон, строительные растворы и блоки ФБС, легальная добыча, сертификаты на все, доставка или самовывоз, скидки для постоянных клиентов, качество, проверенное делом. Звоните 8 800 234 22 65.
15: Газета «Стерхлуки» объявляет традиционный розыгрыш. Как всегда, вас ждут призы от наших партнеров и главный приз – 50 литров бензина. Покупайте газету «Стерх» с 5 августа по 2 сентября, вырезайте купоны участника и приносите в офис редакции на Зверево 41. А 9 сентября в 12:00 мы узнаем имя победителя. Подробности в группе «Стерх» ВКонтакте. Телефон 3-63-26.
16: ОМВД по городу Великие Луки приглашает на службу в органы внутренних дел Российской Федерации граждан России в возрасте от 18 лет для замещения должностей младшего, среднего и старшего начальствующего состава, годных по состоянию здоровья и способных по своим моральным и деловым качествам выполнять задачи по охране правопорядка. По вопросам трудоустройства и оформления на службу обращаться по адресу: город Великие Луки, улица Комсомольская, дом 14, кабинет 322, телефон 30241.
2: Телефон рекламной службы в Великих Луках 78-505. А знаете ли вы что? В Сочи установлен памятник гамбузии, небольшой рыбке, которая помогла городу стать курортом. Дело в том, что гамбузия может съесть до 300 личинок комаров в день. До сих пор рыбок разводят и регулярно выпускают в водоемы города. «Комсомольская правда». Радио, которое не оставит вас. На здоровье. Рекламно-информационная программа на радио «Комсомольская правда».
17: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. Сегодня будет у нас очень интересная и познавательная тема, которая касается многих. По статистике Минздрава, у 20 700 000 россиян есть болезни глаз. То есть у каждого седьмого жителя страны. 15 лет назад таких людей было в полтора раза меньше – 13 миллионов 700 тысяч человек. Почему люди стремительно теряют зрение и как им помочь? Катаракты и глаукома. Что делать? Эти и многие другие вопросы обсудим с нашим постоянным гостем, экспертом Фаиной Борисовной Полазник. Добрый день.
18: Здравствуйте. Действительно, это страшные цифры. И что самое печальное, они растут каждый год. У многих первые неприятности со зрением, увы, могут начаться уже в 45-50 лет. В один прекрасный день просто замечаете, что изображение кажется размытым, буквы пляшут, сливаясь в одну строчку, и чтобы прочесть любимую газету, руку приходится отодвигать все дальше и дальше от глаз. В народе это называется болезнь коротких рук. Но это вовсе не болезнь, конечно, а естественный процесс. Такой же, как появление морщин и седых волос. Просто у кого-то это может происходить быстрее, у кого-то медленнее. От нее, увы, не застрахованы даже люди с хорошим зрением. Все дело в метаболизме, обмене веществ, кровообращении и питании органов зрения, поэтому с годами за ними следует следить. А уж если есть хронические заболевания, такие, например, как гипертония, диабет, шейный остеохондроз, дело и вовсе может закончиться разрушением сетчатки, помутнением хрусталика, а потом и слепотой.
17: Действительно, даже не по себе становится. Но это же не значит вовсе, что нужно смириться. Наука не стоит на месте. Как можно постараться себя обезопасить?
18: Конечно, никогда не стоит опускать руки, ведь современные технологии не стоят на месте. В России очень много прекрасных ученых, людей действительно с большой буквы. Так вот, наши ученые из Санкт-Петербурга разработали современный, необыкновенный по своим лечебным свойствам аппарат. Аппарат, который может помочь решить очень многие проблемы со зрением. И название ему – глазник. И сегодня я хочу рассказать о нем, ведь он без преувеличения может спасти чьи-то глаза.
17: Фаина Борисовна, на чем основан аппарат «глазник»?
18: В 1964 году советский академик Александр Михайлович Прохоров получил Нобелевскую премию по физике за изобретение лазерных технологий. Это было по-настоящему гениальное открытие, прорыв. Успешное применение лазера навсегда изменило медицину. И на сегодняшний день лазерная терапия – это самый надежный, а главное – действенный способ лечения, который может помочь, казалось бы, даже в самых запущенных ситуациях. Именно такая технология и применяется в аппарате «глазник». «Глазник» – это новое слово в лечении заболеваний глаз. Создание этого аппарата по значимости можно сравнить разве что с первым полетом человека в космос. В основе его работы лежит воздействие на глаза низкоинтенсивным монохроматическим лазерным излучением. Раньше лечение лазером было доступно лишь в специализированных центрах, квоту в которые приходилось ждать годами, или же в частных клиниках за большие деньги. А сейчас с появлением аппарата «Глазник» хорошее зрение стало доступно каждому, тем более что лечиться им можно даже дома. Да и цена доступная. Все подробности о приборе можно узнать по телефону горячей бесплатной линии, и, что самое главное, сейчас действует акция – распродажа партии по старым ценам. Но количество, к сожалению, ограничено, поэтому советую позвонить по номеру 8 800 777 15 15. 8 800 777 15 15. Хочу еще добавить, что мы, компания Prodex, являемся производителем аппарата, а это значит, что цена минимальная. Звоните 8 800 777 15 15. В конце программы я расскажу о специальной льготной программе для пенсионеров, поэтому не переключайтесь, дождитесь конца программы.
17: При каких тяжелейших недугах глаз может помочь глазник?
18: Чаще всего глазник используют для лечения таких заболеваний глаз, как глаукома, катаракта, дистрофия, диабетическая ретинопатия и другие поражения сетчатки. Частичная атрофия зрительного нерва, конъюнктивит, воспаление слизистой глаза, гнойное воспаление и герпес век, дистрофические заболевания и воспаление роговицы глаза, иридоциклит и хорио-ретинит, воспаление радужки и цилиарного тела глаза. Также его рекомендуется использовать для профилактики. Например, людям, которые подолгу работают за компьютером или с мелкими предметами, текстом, документами, даже просто для снятия напряжения и усталости глаз. По сути, это прибор для всей семьи. С глазником все эти тяжелейшие заболевания могут отступить. Ведь, используя этот прибор, мы воздействуем на причины возникновения заболевания, а не только на симптом – падение зрения, утомляемость глаз. Успейте позвонить и приобрести аппарат по старым ценам. Количество ограничено. 8 800 777 15 15. 8 800 777 15 15. Не стесняйтесь, звоните и задавайте вопросы. Звонок абсолютно бесплатный.
17: Действительно, список заболеваний, при которых назначается глазник, впечатляет. Но вот насколько им просто пользоваться? Справится ли человек пенсионного возраста?
18: Все совершенно элементарно, никаких сложных манипуляций. Для того, чтобы начать лечение, достаточно просто надеть специальные очки и нажать кнопку. Минимум действий. Уж с этим справится любой. Процедура длится не более 5 минут. Глазник способствует разрастанию капиллярной сетки глаз. Больше капилляров – лучше питание тканей и кровоток. Это даст шанс справиться с истощением глазных тканей и дистрофией. Ведь именно это является первопричиной большинства глазных заболеваний. А как вы правильно понимаете, вовремя устранить причину – это уже 90% успеха в лечении любой болезни. А для людей, страдающих диабетом, аппарат «Глазник» вообще незаменим, ведь глаза для них – слабое место. «Глазник» также направлен на нормализацию глазного давления и стимуляцию питания волокон нерва, которые еще не атрофированы. То есть он направлен на предотвращение дальнейшего ухудшения и, что важно, сохранение здоровых участков. В результате может улучшиться отток жидкости. Диск зрительного нерва не пережимается из-за давления, и происходит невероятное. Функция нерва может начать восстанавливаться. Вы можете себе такое представить? Это же просто фантастика. При этом многим, чтобы увидеть первые улучшения, требуется всего один курс процедур, а эффект от него держится длительное время. Среди десятка лечебных программ вы обязательно найдете именно ту, которая идеально подойдет вам. А главное, для проведения процедуры не нужно никуда ехать. А я хочу напомнить, что сейчас на аппарат «Глазник» действует акция, и количество по акции ограничено. Успейте заказать по старым ценам. Вы можете позвонить по бесплатному номеру телефона и задать все интересующие вас вопросы по прибору «Глазник». 8 800 777 15 15. 8 800 777 15 15.
17: Фаина Борисовна, а за счет чего достигается такой результат?
18: Весь секрет в том, что для достижения качественного лечебного эффекта длина волны лазерного излучения должна быть 650 нанометров. Так вот, такими параметрами мало какой аппарат может похвастаться. А вот глазник обладает такими параметрами. Просто поразительно, как такой компактный аппарат может давать такой эффект. Теперь вы понимаете, почему среди профессионалов глазник получил самые высокие оценки. Его феноменальным результатом были поражены даже заядлые скептики. Положительные изменения наблюдались в 89% случаев. И это не просто цифры. За каждой из них стоят человеческие жизни. Только вдумайтесь, у 9 из 10 пациентов. Представляете, насколько мощный лечебный эффект?
17: Давайте напомним нашим слушателям, что более подробно о технических характеристиках, о всех показаниях и эксплуатации вы можете расспросить специалистов по телефону 8 800 777 15 15. 8 800 777 15 15. Звонок абсолютно бесплатный.
18: Правительство поставило перед Министерством здравоохранения важную задачу – полностью перейти на программу импортозамещения. И глазник является примером ее успешного выполнения. Аппарат производится в России, а значит, вам не придется переплачивать за таможенные сборы, что существенно снижает его стоимость. Но это еще не все. Те радиослушатели, кто позвонит в ближайшие минуты и будут в числе первых 100 купивших аппарат «Глазник», могут стать обладателями особого подарка от компании. Позвоните и узнайте условия получения подарка у оператора. Вы абсолютно ничем не рискуете, зато взамен получаете самое главное – ясное зрение.
17: Фаина Борисовна, спасибо вам за такую интересную беседу. А я еще раз повторю номер телефона для тех, кто не успел записать. Напомню, номер телефона абсолютно бесплатный. 8 800 777 15 15. Сроки акции и порядок ее проведения уточняйте по телефону 8 800 777 15 15. Берегите себя. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом. ООО «Продекс». ОГРН 12-27-30-00-36-55. Город Дмитровоград, улица Промышленная, здание 36, офис 402.
2: На здоровье. Рекламно-информационная программа на радио «Комсомольская правда». Я слушаю радио «Комсомольская правда», потому что здесь самая проверенная и оперативная информация. И тебе рекомендую.
19: Здравствуйте, дорогие друзья. Меня зовут Гарик Сукачев. Оставайтесь на волнах этой радиостанции, потому что вас ждут и интересные встречи, замечательная музыка, хорошие интервью, еще многое, многое, многое другое.
2: Сказано на радио «Комсомольская правда».
20: Экономист Алексей Зубец о выросшем госдолге Украины.
21: Картина, она очень простая. Украина банкрот, причем банкрот навсегда и на многие поколения вперед. Понятно, что Украина вернуть эти деньги не может и не собирается их возвращать. В общем, собственно, речь идет о финансировании Западом войны против России, которая ведется руками Украины. Ну вот на эту войну они получают деньги, эти деньги вычисляются в государственный долг, но возвращать долги никто не собирается, и причем вот говорят, что там можно за долги будет забрать там какие-то ресурсы. На самом деле это тоже большое заблуждение, потому что, собственно, либо ресурсы уже как бы забраны и принадлежат крупным европейским, американским компаниям, те же самые земельные ресурсы. Ну, а если говорить о каких-то вот природных ресурсах, ну, там не очень много, и потом у них уже есть владельцы. Так что вот забрать за долги какое-то имущество просто не получится. Ну и так или иначе, надо понимать, что долги будут списаны. То, что Украина их вернуть не может просто по определению. Вот, собственно, это все, что надо знать о всех этих цифрах.
2: Сказано на радио «Комсомольская правда». Все программы «Радио Комсомольская правда» вы можете найти на «Яндекс.Музыке». Ищите раздел вашей любимой передачи и подписывайтесь, чтобы не пропустить новый выпуск. «Радио КП» на «Яндекс.Музыке». Это удобно, просто и всегда интересно. Что такое «Радио Комсомольская правда»? Это 450 городов вещания в России. От Калининграда до Петропавловска-Камчатского. Это 2 миллиона FM-слушателей каждый день. Это 4 миллиона интернет-слушателей в месяц. Мы достигли этих цифр благодаря вам. Спасибо, что вы слушаете радио «Комсомольская правда». В Москве полдень. В Саратове 13 часов. В Челябинске 14. Во Владивостоке 7 вечера. Новости на радио «Комсомольская правда».
0: В студии с новостями Мария Фролова. Здравствуйте.
2: О важном.
0: Владимир Путин, а также президенты Беларуси и Турции Александр Лукашенко и Реджеп Тайп Эрдоган провели переговоры на полях саммита Шанхайской организации сотрудничества в Бишкеке. Это сообщил телеграм-канал «Пул Первого», близкий к пресс-службе белорусского президента. Киргизия в этом году принимает саммит в качестве председателя организации. Всего мероприятия посещают представители 17 стран и 6 международных организаций.
2: Об экономике.
0: Минимальная месячная продуктовая корзина с начала года подорожала на 8,5%. Ее стоимость в июле составила 8159 рублей. Такие цифры в кулуарах Восточного экономического форума привел зампред правления Ассоциации Руспродсоюз Дмитрий Леонов. В беседе с ТАСС он отметил, что дороже всего продукты стоят на Чукотке чуть более 21 тысячи рублей и в Камчатском крае почти 13,5 тысяч рублей. Дешевле всего в Мордовии 6,5 тысяч рублей. При этом стоимость минимальной продуктовой корзины в Москве составляет 9697 рублей. Леонов уточнил, что в расчет вошли 33 наименования, в том числе мясо, рыба, молочные продукты, яйца, мука, хлеб, крупы, сахар, овощи и фрукты.
2: О мошенниках.
0: Мошенники начали атаковать россиян новой схемой обмана, связанной с внедрением цифрового рубля. Под удар в первую очередь попали пенсионеры, сообщили в Центре цифровой экспертизы Роскачества. Преступники звонят от лица Центробанка и соцфонда, убеждая, что якобы все счета переводятся в новую валюту. Поэтому нужно для сохранения сбережений срочно открыть специальный кошелек для цифровых рублей и перевести туда все деньги. Они присылают ссылку и просят жертву перейти по ней, а затем ввести данные банковской карты. Также аферисты могут предложить помощь с переводом. Для этого они просят назвать код из СМС. Эксперты подчеркивают, что в России нет и не будет никакой обязательной конвертации сбережений в цифровые рубли.
2: Обо всем.
0: Россияне проводят в транспорте в среднем 19 дней в году, заявил замруководителя Росстата Сергей Окладников. При этом жители Дальнего Востока тратят на дорогу чуть больше, около 20 дней в году. Так больше всего времени в пути проводят жители Хабаровского и Камчатского краев, меньше всего Еврейской автономной области и Магаданской. Окладников также напомнил о понятии «транспортная усталость». Еще в 1960-х годах ученые определили, что если дорога до работы занимает более 40 минут – производительность труда падает минимум на 10%. Больше новостей читайте в российском мессенджере «Макс» в официальном канале «Комсомолки». Мария Фролова, служба информации.
2: Диалоги на Радио КП. Беседуем с теми, кому есть что сказать.
3: Здравствуйте, дорогие радиослушатели. Сразу вам скажу... Ну, про то, что ведущий постоянно Евгений Сазонов, да, но это не главное событие, а главное событие, что 2 сентября в Москве в Гостином дворе открывается 39-я Московская международная книжная ярмарка. И это счастье, друзья мои, потому что книги – это великолепно. Книги, как говорят в одном фильме, это вау, да. Ну, а второе вау, друзья, это гости нашей программы, это Елена Гребенева, председатель Комитета по региональному развитию Российского книжного союза, эксперт и предприниматель в сфере креативных индустрий и, самое главное, директор книжного фестиваля «Красная площадь» и Московской международной книжной ярмарки. Здравствуйте, Елена.
22: Добрый день, уважаемые друзья, коллеги.
3: Ну и второй гость, Татьяна Восковская, директор национальной литературной премии «Большая книга». А, вот вы какая! Вот. Я, кстати, писатель. Да, я
22: прекрасно.
3: Писатель. Вот, наконец-то я встретился. Так. Итак, директор национальной литературной премии «Большая книга», я готов повторять снова и снова, и литературной премии для молодых прозаиков и поэтов имени Александра Пушкина, лицей. Вот уже жаль, что я не такой молодой. Член экспертного совета при Министерстве цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации по вопросам литературной деятельности и человек, самое главное, который определяет, какой будет событийное наполнение главного книжного фестиваля осени – программный директор Московской международной книжной ярмарки. Здравствуйте.
22: Здравствуйте.
3: Вот. Ну, а теперь можно немножко успокоиться, потому что прекрасные дамы, при них спокойным нельзя быть. Но будем говорить о спокойной вещи, о книгах. Ибо что может быть спокойнее, чем чтение книг и удовольствие от них? Уважаемые дамы, давайте вам задам... Я долго готовился, да, я придумывал необычные вопросы. Вот. Давайте вам задам необычный вопрос. Надеюсь, вы меня не будете высмеивать. Если описывать Московскую международную книжную ярмарку в трех словах. Вот какие бы это были слова? Елена.
22: Встреча, диалог и открытие.
3: Татьяна, ваша версия?
4: Модно, стильно, молодежно.
3: Друзья мои, приходите на Московскую международную книжную ярмарку, тут, в принципе, уже все сказано, да? Тогда второй необычный вопрос. А почему обязательно москвичам и гостям столицы необходимо посетить это прекрасное событие?
22: Ярмарка традиционно собирает на одной площадке писателей, издателей, переводчиков, зарубежных гостей и открывает возможность для того, чтобы...

0: Садить его на чтение книг, на любовь к литературе.
1: Вы сказали прекрасное слово, уйдет со своей книгой. Почему я очень люблю приходить на подобные мероприятия и очень их боюсь, потому что я всегда зарекаюсь, я только посмотреть, я только спросить. А потом я думаю, и я не буду брать рюкзак, чтобы себя не, так сказать, провоцировать на покупку, и все равно я ухожу вот так вот.
0: А можно не брать рюкзак. У нас традиционный на Красной площади и на книжной ярмарке в Гостином дворе партнер КСЕ. Я думаю, что можно немножко рекламы, в том смысле, что они предоставляют возможность всем посетителям ярмарки воспользоваться своими услугами, и мы бесплатно доставляем книги до адреса читателя, покупателя, который приобрел на ярмарке литературу. Поэтому, если вдруг в ваш рюкзак не поместятся те книги, которые вы захотите приобрести, welcome, мы поможем вам их доставить до дома и читать книг больше.
1: Елена, что вы наделали? Что вы? Вы открыли ящик Пандоры. Зачем вы мне это сказали? Ведь теперь меня ничто не ограничивает. Ничто. Так, давайте-ка я быстренько это забуду, то, что вы сказали. Татьяна, тогда к вам вопрос. Вот по поводу секретных имен, да? Кто там у нас из гостей самый интересный будут? Раскройте, я никому не скажу.
2: Ну, уже это не секрет. Программа ярмарки опубликована на сайте. И я рекомендовала бы всем посмотреть эту программу для того, чтобы спланировать свой визит. Моя рекомендация – всегда проще ориентироваться по времени и по площадкам. 13 площадок будет работать в Гостином дворе в рамках Московской международной книжной ярмарки, чтобы не заблудиться, не упустить из виду что-то важное, что хотелось бы посмотреть. Изучите программу. Составьте план своей жизни со 2 по 6 сентября. Приходите в Гостиный двор на ярмарку.
1: И ничего не планируйте на эти дни больше. Ничего, потому что, я повторяю, это событие, ну, просто, ну, идти, смотреть, покупать книги, которые вам доставят.
2: Каждый день на ярмарке будет происходить много интересных встреч. Захар Прилепин, Евгений Водолазкин, Ася Лавринович, поэт Влад Маленко, Дарья Донцова, Катя Качур, Александра Маринина. Все они представят читателям свои новые книги, которые выйдут как раз к началу сентября из печати. Не только признанные и маститые авторы заявлены в программе ММКЯ, но и много молодых талантливых авторов, которые только начинают свой путь в литературе. Вы упомянули литературную премию «Лицей» имени Александра Пушкина. Так вот, финалисты и лауреаты разных лет премии «Лицей», которая в этом году отмечает 10-летний юбилей, тоже приедут из разных городов страны для того, чтобы поговорить о молодой поэзии, о молодой прозе, подписать книги. У Ирины Родионовой, лауреаты 10-го сезона премии «Лицей», должна выйти книга в редакции Елены Шубиной, так что ждем.
1: Я, когда прихожу на ваше мероприятие, и там встреча с поэтами, я всегда вспоминаю, ну, я тогда еще не был в 60-х годах, но вот фильмы-то я об этом смотрел, когда выходит поэт, властитель дум, читает свои стихи, и люди смотрят такими глазами. И вот на прошлой ярмарке я увидел то же самое. Молодые поэты, ну и не только молодые, но и взрослые, читают, и публика слушает. Это что? Это мы как бы по кругу вернулись опять в культуру?
2: Ну, есть же какие-то неприходящие, вечно модные вещи, как та же книга, поэзия, хороший роман. Мне кажется, что это нормально, что слушают поэзию, приходят на разговор с писателем. Это хорошо.
1: Это отлично, скажу, как преподаватель университета.
0: Ну и помимо встреч с писателями, да, и презентации новинок, есть и другие форматы на ярмарке, конечно же. Например, у нас пройдет питчинг-шоу «Исходный код»,
1: так,
0: где, где издатели представят проекты, книги, которые потенциально могли бы быть превращены в другой продукт, например, в кино, например, в театральную постановку. То есть мы хотим поженить книгу, точнее, это уже работает, и мы дополнительно подсвечиваем эту возможность, что книга становится основой, контентом для других креативных продуктов. Мы здесь, конечно же, всем известны экранизации, театральные постановки, но мы знаем и интересные примеры, когда книга становится основой там, для гастрономического какого-то блюда. Дизайнеров, я знаю, есть модные коллекции, созданные на основе литературы. Видела одну из коллекций, например, в Ульяновске на одном из событий книжных. То есть вот эти вот возможности, когда книга – это больше, чем просто литературный продукт, их мы на ярмарке также подсвечиваем обязательно.

0: По вопросу международного сотрудничества.
1: Да.
0: Вот я знаю, что специально приглашенный гость в этом году Китай. Чем нас удивит наш товарищ?
1: Китай нас будет удивлять, мне кажется, все 5 дней. Китай запланировал в программе мероприятий порядка 40 событий. Эти события пройдут и на площадке Гостиного двора, и на других площадках города Москвы, в книжных магазинах, на площадках ведущих вузов. Это Литинститут, это МГУ. Там будут происходить и профессиональные события, и творческие встречи с писателями. Помимо Москвы, первый раз такое произойдет, когда Московская международная книжная ярмарка выйдет за границы Москвы. И на площадках Санкт-Петербурга также пройдет несколько мероприятий, организованных совместно с китайскими нашими гостями. Но помимо Китая, знаете, я хотела бы отметить, что в этом году в ММКЯ принимает участие 11 зарубежных участников. И помимо Китая у нас Оман, Иран, Турция, Корея, Саудовская Аравия, Катар. И все представляют свою культуру, представляют свою литературу, в том числе переводы их литературы на русский язык. И они приезжают не только представить свою культуру, но и поработать, поговорить с российскими издателями для того, чтобы настроить переговоры, настроить сотрудничество долгосрочное, взаимовыгодное, конечно же, которое будет предполагать переводы современной российской литературы, прозы, поэзии на другие языки. Для того, чтобы нашу литературу, как мы знаем, что читают классиков. Во всем мире признана российская, русская классика, проза. К современной литературе также у них есть интерес. И они приезжают для того, чтобы договориться с нашими издателями, для того, чтобы наша литература была доступна и их читателям тоже.
0: Слушайте, а вот я слышал такой вот инсайт, что китайцы в последние годы и обратили внимание на нашу фантастику и очень активно покупают права, переводят, издают у себя. Это просто интересно, это классика или какой-то вот хитрость у них?
1: Не знаю, вот лично мне кажется, что мы с радостью и с большим энтузиазмом пытаемся заглянуть в будущее. Мне кажется, это наше желание посмотреть, как может быть, помечтать, может быть, даже, и превратить это в произведение, и поделиться, обсудить. И, может быть, как раз, когда мы мечтаем о неком светлом будущем, мы, может быть, туда, правда, и придем.
0: Дорогие друзья, мы ненадолго прервемся, а гости у нас сегодня Елена Гребенева, председатель Комитета по региональному развитию Российского книжного союза, директор книжного фестиваля «Красная площадь» и Московской международной книжной ярмарки. И Татьяна Восковская, директор Национальной литературной премии «Большая книга» и литературной премии для молодых прозаиков, поэтов имени Александра Сергеевича Пушкина «Лицей», программный директор Московской международной книжной ярмарки. Вернемся через пару минут.
2: Диалоги на Радио КП. Беседуем с теми, кому есть что сказать.
3: Магазин одежды «Мужская территория». Только качественная одежда, стильные образы и оптимальные цены. Мы подготовили для вас к осенне-зимнему сезону только самое лучшее. Удобные куртки и элегантные пальто, классические костюмы и любимые джинсы, модные толстовки и стильные джемпера. А наши профессиональные продавцы-консультанты, как всегда, готовы помочь подобрать то, что нужно именно вам. Магазин мужской одежды «Мужская территория». ТЦ «Весна», павильон 337, третий этаж, у эскалатора.
4: Завод «Мегатрон» приглашает на работу специалистов. Слесарь МСР, слесарь электрик. У нас обучение, социальные гарантии, стабильная зарплата 2 раза в месяц, бесплатное питание, корпоративные мероприятия и развлечения, а также все то, что ты придумаешь. Мы принимаем идеи от каждого. Приходи в наш дружный коллектив. Будь с нами. Будь с «Мегатрон». Телефон отдела кадров 8-963-632-06-74 и 8-963-719-59-94.
2: Телефон рекламной службы в Великих Луках 78-505. YouTube заблокировал канал радио «Комсомольская правда». Но нашу станцию не победить. Видеоверсии всех наших программ смотрите во ВКонтакте в группе «Радио Комсомольская правда». Здесь вы найдете прямые эфиры, эксклюзивные закадровые съемки и неформальное общение с нашими ведущими. Спешите видеть «Радио КП». «Радио Комсомольская правда». Знаем, что будет. И ты будь в курсе. Оперативные новости, точные прогнозы, громкие гости и важные смыслы. Только на радио «Комсомольск». Диалоги на радио КП. Беседуем с теми, кому есть что сказать.
0: У микрофона Евгений Сазонов, ведущий. Я, так получилось, совпало, что я писатель, и встречаюсь с людьми, которые разбираются в писательстве, наверное, лучше всех в стране, потому что в гостях у нас сегодня Елена Гребенева, председатель Комитета по региональному развитию Российского книжного союза, эксперт и предприниматель в сфере креативных индустрий и директор книжного фестиваля «Красная площадь» и Московской международной книжной ярмарки. И вторая гостья Татьяна Восковская, директор национальной литературной премии «Большая книга» и премии для молодых писателей «Лицей», и человек, который определяет событийное наполнение главного книжного события этого года, этой осени. Она программный директор Московской международной книжной ярмарки, которая открывается 2 сентября в Москве, в Гостином дворе. Вот была бы моя воля, я вообще оттуда не вылазил все эти дни, еще бы оставался на ночь, потому что это же магия, ночью бродить по ярмарке. Но мечты, мечты. Ладно, продолжаем. Естественно, когда мы говорим о писательском искусстве, возникает классическое, вот как в фильме «Москва слезам не верит», да, через 20 лет ничего не будет, одно сплошное телевидение, да. Все говорят, что через 10 лет уже ничего не будет, будет сплошной искусственный интеллект, он будет писать, видимо, он будет и читать, да, и человек будет курить бамбук и расслабляться. По поводу искусственного интеллекта, естественно, что, наверное, в программе не могли пройти мимо него. Какие-то мероприятия будут по поводу ИИ?
5: Да, программный комитет Московской международной книжной ярмарки получил довольно большое количество заявок на проведение мероприятий, так или иначе связанных с ролью, местом, значением искусственного интеллекта и в творческих процессах, и в книгоиздательской индустрии, и в жизни человека вообще. Я не думаю, что наши эксперты будут способны выписать какой-то рецепт, да, и подвести черту в отношениях человечества с нейросетями. Но они попробуют посмотреть на взаимоотношения с искусственным интеллектом и возможности его применения в той или иной сфере с разных сторон. Этот вопрос интересует не только российских участников, но и зарубежных. В частности, наши коллеги из Объединенных Арабских Эмиратов предложили нам в программу дискуссию, и мы поставили ее на главную сцену «Будущее издательского дела в эпоху искусственного интеллекта». Этот вопрос волнует всех. Полагаю, что мало кто понимает, что происходит. Кто-то считает, что это полезный инструмент для работы, кто-то считает, что это зло, бесовство и гибель человечества. Не думаю. Надеюсь, что нет.
0: Ну, я как преподаватель университета, я скажу, что зло, к сожалению, есть, потому что студенты повально используют искусственный интеллект для написания работ, а механизма поймать за хвост, за руку, его до сих пор нет.
5: Но любое действие влечет за собой противодействие. Вы тоже, как преподаватель, должны знать эту формулировку. Научатся? Ну, да, с другой стороны, искусственный интеллект тоже будет обучаться. Можно найти какие-то аналогии в истории, да, паровые машины тоже,
0: компьютеры,
5: автомобили, тоже упоминаемое вами ранее телевидение, интернет, когда появился. Мне кажется, наш биологический вид вполне способен разобраться. Надеюсь, вполне способен разобраться, где правильно и полезно использовать нейросети, а где лучше от этого отказаться.
0: У меня есть слоган «Радио Комсомольская правда», «Радио оптимистов и любителей книг».
1: Я хотела бы еще дополнить программу Китая, рассказать о том, что посетители ярмарки будут впечатлены масштабом китайского стенда. Это 500 квадратных метров внутри Гостиного двора. Это очень большая площадь. Наши китайские коллеги, почетный гость, представят на своем стенде 5000 книг, 3000 других экспонатов. Это будет и живопись. Помимо живописи будут различные музейные экспонаты, артефакты, которые в целом недоступны или малодоступны обычным людям, скажем так. И на стенде китайского гостя будут представлены чаи, будут проходить мастер-классы.
5: Да. Китайская Народная Республика использует возможность участия в Московской международной книжной ярмарке как способ познакомить российских читателей
1: Жители Москвы.
5: Жители Москвы, да, и гостей столицы не только с новинками своего книгоиздания и достижениями в издательском деле, и со своими многовековыми традициями. И на стенде «Читаем Китай» будут проходить чайные церемонии, мастер-классы по китайской каллиграфии, какие-то другие интересные вещи. Так что, если вы хотите поглубже понять китайскую цивилизацию и познакомиться с их традициями и современной жизнью Китайской Народной Республики, приглашаем всех на стенд «Читаем Китай».
0: Ну, тут хочешь не хочешь, а надо идти, потому что Китай наш основной партнер, и нам еще долго дружить в связи с обстановкой, да, и нам, конечно, надо больше узнавать друг о друге.
1: Для детской аудитории, для родителей, для бабушек-дедушек будет отдельно программа Московской международной детской книжной ярмарки. В этом году четвертый раз в рамках ММКЯ пройдет детская книжная ярмарка. Будет две площадки, где также будут проходить мероприятия, и вторая площадка будет предполагать интерактивную часть, порядка 60 мастер-классов, разные интересные бисероплетение,
5: вязание, оригами, раскрашивание игрушек.
1: И все это будет связано, конечно же, с литературой, с конкретными героями книг. Поэтому мы приглашаем также и детей. Родители могут оставить детей на детской площадке под присмотром наших кураторов, координаторов, волонтеров, сами пойти заказать книги, покупать, сходить на встречу с писателем, который интересен родителям. Поэтому мы приглашаем всех. Для всех найдется чем занять время. И на 5 дней предлагаю планировать не одним днем ограничиваясь.
0: Нет, а за один день там не обойдёшь. Не обойти. Хотя я всегда пытаюсь одну и ту же ошибку совершить, прийти на ярмарку, все, типа, я целый день посвящу это. И потом уже такой никакой нагруженный книгами, впечатлениями. Думаю, так надо все-таки в следующий раз как-то вот не покупать все, что нравится. Вот вы сказали про детскую часть, и так немножко так жалко стало, что моему ребенку уже 20, и она уже, как говорится, учит меня жизни, да, папа, ты ничего не понимаешь. У меня пришла в голову идея. Но вот молодежь, вот дочь моя, да, 20-летняя, для них, потому что мы понятно, что будут делать взрослые, понятно, что будут дети. А вот этот вот, так сказать...
1: И для них, конечно же, у нас есть программа. У нас есть отдельная площадка для молодежной аудитории, где будут комиксы, графические романы, встречи с писателями категории Young Adult, жанра Young Adult. Поэтому и вашей дочери тоже найдется чем занять себя на ярмарке.
5: Фэнтези, ром-фантези, азиатские сеттинги, все, что сейчас интересно ровесникам вашей дочери, все будет на площадке молодежной литературы и комиксов.
0: И это все тоже можно заказать, и доставкой. Папа разорится. Да и пусть, потому что...
5: Книга святой,
0: это
5: Евгений.
0: Прекрасно.
5: Да.
0: Прекрасно. Милые дамы, а вот вы как специалисты, раскройте мне секрет. Первое, что вы сами любите читать? А второе, какой жанр сейчас на пике популярности? От какого стенда вас не оттянешь на ярмарке?
1: Мы читаем все, и нам все нравится. К сожалению, времени на чтение книг все меньше, особенно в преддверии ярмарки. Я себе пишу такой туду-лист, какие мероприятия обратить внимание, какие книги нужно приобрести. Но сейчас задумалась, читаю я в первую очередь книги нон-фикшн. Мне интересны книги, которые заставляют меня как-то задуматься, книги о развитии человека, про выгорание, конечно же, для того, чтобы работать с командой, или про развитие профессиональное, про тайм-менеджмент. Вот такие книги я люблю. А когда я езжу в отпуск, то я беру с собой книги современные, прозу. Я, мне кажется, всем рассказываю впечатление свое от книги, которую я последнюю прочитала, позже, чем она вышла. Это «Лавра» Евгения Водолазкина. Книга попала мне в руки в тот момент, когда мне как раз, видимо, этот контент был важен, ценен, нужен. Я эмоционально сложно переживала эту книгу, но она у меня в памяти, и поэтому, когда меня спрашивают, что я читаю или что я читала последнее, я всегда вспоминаю эту книгу. Мы ехали, когда к вам с Татьяной, я спросила, у меня теперь записано в списке книга номер один Алексей Иванов «Бронепароходы». Я ее не читала, и вот мы ехали, я задала вопрос Татьяне, читала ли она, и я себе записала, доверяю мнению эксперта, специалиста, прочитаю эту книгу. И еще тоже...
0: Я вам про «Бронепароходы» хочу рассказать одну вещь, потому что я был в восхищении. Я был в восхищении от автора, потому что есть книга «Бронепароходы», и там 600 с чем-то страниц. А есть книга... История...
5: Рич Флот.
0: Рич Флота, да, история Рич Флот, Там, по-моему, 500 страниц. Это вот все, что прочитал, собрал автор, когда писал «Бронепароходы». И это гениально.
1: То есть читать надо обе.
0: Да, читать
5: лучше,
0: надо,
5: да.
0: Читать надо обе, потому что... И это гениально, потому что вот всегда вот ты собираешь кучу материала, да, а он в книгу входит, ну, и куда же, ай, жалко, все. А он прям бабах, и вторая часть. И он такой молодец, я так восхищён им. И этот кейс меня тоже кое-чему научил.
1: Да, книга всегда попадает, ну, на мой взгляд, попадает в тот момент, когда человеку действительно именно эта тема, именно эти мысли в голове нужны. Как-то вот так это случается.
0: Абсолютно согласен, абсолютно. Да и вообще, как говорится, все, что происходит в мире, происходит вовремя. Это я вычитал в одной умной книге. Кстати, купил на Московской международной. Дорогие любители книг, мы снова... Ненадолго прервемся, совсем ненадолго. И в студии у нас Елена Гребенева, председатель Комитета по региональному развитию Российского книжного союза, директор книжного фестиваля «Красная площадь» Московской международной книжной ярмарки и программный директор Московской международной книжной ярмарки Татьяна Восковская.
2: Диалоги на Радио КП. Беседуем с теми, кому есть что сказать. Если тебя спросят, что слушаешь, ответь уверенно. Радио «Комсомольская правда». Ведь Радио КП – это истории и сюжеты о людях, которые обсуждает весь мир. На здоровье. Рекламно-информационная программа на Радио «Комсомольская правда».
6: Каждый день ваши почки пропускают через себя более 220 литров крови, очищая организм от шлаков, токсинов и продуктов распада. Без перерывов, без выходных. Но однажды они могут просто не справиться. Утренняя одутловатость, нестабильное давление, ночные пробуждения, дискомфорт в пояснице, частое и слабое мочеиспускание. Думаете, это возраст? Нет. Это значит, что почкам уже нужно ваше внимание и забота. Российские ученые из Наукограда БИСК создали инновационный продукт, который готов позаботиться о ваших почках. Попробуйте редунит. Сегодня при заказе вы можете получить редунит в подарок. Позвоните звездочка 125 и узнайте, как это сделать. В основе редунита природная алтайская формула, которая способствует очищению мочевыводящих путей, своевременному выводу лишней жидкости без потери микро-макроэлементов, важных для костей и суставов. Редунит – это сплав чистейшей природы Алтая и современных технологий. Если вы слышите эту программу, у вас есть уникальная возможность получить редунит абсолютно бесплатно. Звоните прямо сейчас на короткий номер звездочка 125 и узнавайте, как это сделать. Почки должны работать без нагрузки в любом возрасте. Редунит – это ваша свобода, молодость и долгие годы активной жизни. Сегодня при заказе вы можете получить редунит в подарок. Позвоните звездочка 125 и узнайте, как это сделать. Биологически активная добавка не является лекарственным средством. ООО «Международный центр здоровья», город Москва, Петровско-Разумовский проезд, дом 29, строение 4, помещение 1, комната 28. ОГРН 121-770-009-31-59. Срок действия акции с 1 января 2026 года по 31 декабря 2026 года.
2: На здоровье. Рекламно-информационная программа на радио «Комсомольская правда». Радио «Комсомольская правда». Мы быстрее телеграм-каналов. Новости на радио «Комсомольская правда».
7: В студии с новостями Мария Фролова. Здравствуйте.
2: О спецоперации.
7: Российские военнослужащие в зоне СВО взяли под контроль два населенных пункта в Запорожской области, сообщили в Минобороны России. Согласно сводке ведомства, подразделение группировки «Днепр» контролирует Новопавловку. Подразделение «Восток» установили контроль над Червоной Криницей.
2: О важном.
7: Владимир Путин заявил о не до конца раскрытом потенциале ООН. Необходимо приложить усилия для повышения эффективности организации, отметил президент России на саммите ШОС Плюс в Бишкеке. По его словам, не все в работе Организации Объединенных Наций нравится и удовлетворяет, но так было всегда. Он считает, что ООН должна сохранить за собой функции главного механизма согласования интересов.
2: Об ипотеке.
7: С 1 сентября в России расширяется список оснований для получения ипотечных каникул. Теперь семьи смогут обратиться за отсрочкой при рождении или усыновлении второго и последующего ребенка. Подтверждать снижение доходов или сложную жизненную ситуацию не потребуется. Максимальный срок таких каникул составит 18 месяцев. Оформить их можно в течение 180 дней после рождения или усыновления ребенка. При этом ипотека должна быть единственной, а сумма кредита не превышать 15 миллионов рублей. Сразу три музея в Москве приостановили работу по техническим причинам. Пушкинский музей на Волхонке временно закрыт. Экскурсии на ближайшие 4 часа отменены. Посетителям, которые не попали в музей, предложили дождаться открытия либо оформить возврат билетов. Музей Востока на Никитском бульваре сообщил, что главное здание ориентировочно закрыто до 13 часов. Деньги на электронные билеты обещают вернуть автоматически в течение 10 дней. По техническим причинам также приостановлена работа одной из выставок «Росизо» в районе Китай-города. Ранее СМИ сообщали, что 1 сентября власти российских регионов начали предупреждать граждан о ложных сообщениях о минировании зданий.
2: О ценах.
7: Какао стало самым подорожавшим товаром в мире в августе, сообщает РИА Новости со ссылкой на данные аналитиков. Стоимость какао выросла на 28% в месячном выражении. Также цены значительно выросли на сахар и пшеницу. При этом сильнее всего среди продуктов питания подешевели апельсиновый сок, кофе и чай.
2: О валютах.
7: Официальный курс доллара на сегодня 86 рублей 38 копеек, евро 100 рублей 57 копеек, курс юаня 12,68. Больше новостей читайте в российском мессенджере «Макс» в официальном канале «Комсомолки». Мария Фролова, служба информации, радиостанция «Комсомольская правда».
2: Диалоги на Радио КП. Беседуем с теми, кому есть что сказать.
0: И снова здравствуйте, дорогие друзья. Программа посвящена открытию 39-й Московской международной книжной ярмарки, а открытие произойдет 2 сентября. Что же там нас ожидает, нас, читателей? Ответы на эти вопросы знают наши сегодняшние гости. Елена Гребенева, директор книжного фестиваля «Красная площадь» Московской международной книжной ярмарки, и Татьяна Восковская, программный директор Московской международной книжной ярмарки. Татьяна, ну раскройте тайну, что вы читаете, что вы любите читать. Ну, кроме, конечно, большой книги.
5: Ну, разумеется. Я люблю читать исторические детективы российских авторов. Николай Свечин, Иван Погонин. И черный французский триллер типа Жана Кристофа Гранже.
0: Я вас люблю! У вас классный вкус! А не страшно вот эти черные триллеры-то?
5: Нет, а что, это же все буквы на бумаге. Но у меня есть какие-то запретные для меня темы. Я не читаю книги, в которых какие-то страшные вещи происходят с детьми. Именно поэтому я, прочтя первый роман Кармен Мола, поняла, что я не буду читать остальные. Ну и, соответственно, Юнис Бё для меня закончился на романе «Полиция», потому что там его приемный сын Харри Холли попадает в нехорошую историю. Я не смотрю такие фильмы и не читаю такие книги. Я читатель с большой эмпатией, поскольку я мать и женщина, то я сознательно сделала для себя такой выбор, я не буду это читать. Вот это вот для меня страшно.
0: Милые дамы, а вот у меня такой вопрос к вам. Какой сейчас наиболее востребованный жанр в литературе? Давайте дадим начинающим писателям совет. Ребята, идите туда. Или нельзя ответить на этот вопрос? Главное, талант, а уж что написано, не так уж и важно.
5: Я не могу давать советы, да, но я просто разговариваю со своими коллегами, с экспертами и членами жюри, премии и «Большая книга», и премии «Лицей», и с другими сведущими людьми. Писатель пишет о том, что ему интересно. Вот тот же самый Алексей Иванов, которого я очень ценю и считаю одним из выдающихся писателей современности, он никогда не напишет ту книгу, тема которой ему самому не интересна.
0: Причем его так интересно кидает по интересам, да, вот потому что вот это интересно, он об этом написал, вот это об этом. То есть, казалось бы, да, бронепароходы и псоглавцы, да, фэнтези и, ну, такая, и история, да.
5: И вегетация, которая, да, да, в общем-то, фантастическое произведение.
0: Ну,
5: вот
0: я тоже
5: да,
0: им восхищаюсь да. по этому поводу, что, во-первых, все идет в работу, да, и, во-вторых, человек действительно делает то, что ему интересно. Ну, недаром говорят, если можешь не писать, не пиши, да. Если не можешь не писать, пиши. У вас тоже нет секрета, да, по поводу жанров, какие самые-самые.
1: Мне кажется, что каждая книга находит своего писателя, каждый писатель находит своего читателя. И нет рекомендаций, вот ты пиши фэнтези, и ты станешь известным писателем и получишь премию. Я думаю, что нет все-таки.
0: Хорошо, тогда я вам задам вопрос по поводу совета, ну, где вы уж точно поможете, да? Какой совет вы дадите человеку, который идет на ярмарку впервые?
5: Купить билет заранее на сайте kassir.ru.
1: Либо ВКонтакте, либо на сайте ярмарки.
5: Да, для того, чтобы не стоять в очереди, да, и планировать свой бюджет.
1: Брать рюкзак побольше и посмотреть программу, как уже Татьяна отмечала, посмотреть программу, запланировать те встречи, которые действительно интересны. Но я бы рекомендовала оставить окошки в графике и позволить случайным встречам случиться. Не только подойти к тому мероприятию в программе, которое запланировано, а все-таки доверять вот этой интуиции случайных встреч, случайных знакомств с издателем, с писателем, с другой аудиторией, с которой можно поговорить на тему какой-то книги или в целом на любую тему.
0: Вы совершенно правы, потому что я человек подготовленный, я же системно мыслящий, я всегда составляю себе план, да, но он обычно рушится на моменте, когда я начинаю ходить по книжным рядам через развалом, да, и все. Тем более вы сказали сейчас, что книги, оказывается, доставляют. Все, вы открыли ящик Пандоры, я уже боюсь просто идти туда, тем более с дочерью. Мы разоримся, наверное, хотя, по-моему... Книги – это вот один из тех моментов, на которые надо тратиться и не надо жадничать и думать о цене, потому что книги вообще на самом деле хорошие книги, бесценные. А хороших книг на ярмарке будет очень и очень и очень много. Я бы хотел задать вам вопрос вот какого плана. А все родом из детства, да? Ну, кто будет об этом спорить? Ваши любимые книги из детства?
1: Я в детстве... читала много. Родители мне покупали много классики. Я помню, как папа мне купил 12 томов Чехова. И вот эти коричневые книги стояли у меня на полке. Я читала их, потому что родители говорили. Но самой мне нравилось читать детективы. Я не помню автора, но я помню героиню детского детектива Нэнси Дрю. Молодой детектив, сыщик, расследовала разные события, сопоставляла вот эти факты. Вот у меня в памяти, там еще какая-то была бригада детективов, но вот их я не помню, как зовут. Ее помню, и у меня до сих пор в памяти вот эти сюжеты из книги, и вот я любила читать это.
0: Татьяна, раскройте ваши секреты.
5: В младших классах я обожала сказки. Я ходила в Таганрожскую библиотеку имени Аркадия Гайдара, была их постоянной читательницей. Потом в средней школе я открыла для себя Ивана Сергеевича Тургенева и перечитала все, что можно было найти в Таганроге. Ну и потом открывала вместе с остальной страной для себя литературу первой половины XX века, а потом... Здравствуй, взрослая жизнь.
0: Кстати, про Тургенева мы с вами братья по разуму. Я обожаю Тургенева. Но вы не представляете, вот когда я неожиданно понял, что влюблён в него безумно. Когда я поехал в поездку искать «Бежен луг». Его, естественно, как у нас обычно, не найдешь, если ты не знаешь, да. То, что я нашел, это оказалось не «Бежен луг», да. А потом умные люди сказали, нет, тебе вот так, вот, вот так, а потом по дороге, а потом немножечко пешком. Я вышел... И там стоит, для особо умных, как я, там стоит такой небольшой памятник с раскрытой книгой, Тургенев, Бежен луг, типа, это здесь. И я помню вот, эти, вот этот рассказ, что он шел, чуть не упал в темноте, и я вижу, что вот он, этот овраг, и что вот там вот был вот этот костер через реку. И Господи, это такая магия, потому что ты переносишься во времени, в пространстве. Друзья мои, вот я к чему подвожу. 2 сентября в гостином дворе 39-я Московская международная книжная ярмарка. Это портал, друзья мои, в волшебный мир. это путешествие во времени, в пространстве, другие страны. К нам приезжает целый Китай, в конце концов, да, вы можете почувствовать себя реально в Китае, если вот там все, о чем нам рассказали сегодняшние гости, да, это не только книги, там культура, чаи, цивилизации, все остальное. Приходите 2 сентября в Гостиный двор, 39-я Московская международная книжная ярмарка. Я пойду. Я никогда не жалел, я знаю, что еще не пожалеете. И вы, друзья мои, вы тоже не пожалеете, потому что книги – это вау. Дорогие мои гости, что еще вы можете пожелать тем, кто пойдет на международную книжную ярмарку?
1: Ярких встреч, ярких эмоций, ярких впечатлений.
0: Татьяна?
5: Я бы обратила внимание на молодых авторов. Это восходящие звезды отечественной словесности. И я бы советовала приглядеться к ним и к их творчеству.
0: Да, я же забыл воспользоваться своим этим положением-то служебным, потому что в 39-й Московской международной книжной ярмарке участвует и наша медиагруппа, группа «Комсомольская правда». Это будет презентация киноромана «Романовы. Преданность и предательство» на площадке Союза писателей России 4 сентября в 3 часа. В 6 часов того же 4 сентября паблик-ток «Маяковский и женщины, без которых он не мог жить». Очень интересная книга. 5 сентября паблик-ток «От дуэли Пушкина до файлов Эпштейна. Когда преступления становятся историей» совместно с издательством «Альпина». Это главная сцена, на секундочку. И там будет книга нашей восходящей звезды, Абрамов фамилия, запомните, возьмите автограф. И 6 числа в час дня презентация новинки «Снести или спасти», автор Елена Пензина, площадка «Чтение познания». Но если вы их посетите, будет очень приятно нашим гостям и мне. Вот, но хотя, повторяю, настолько богатая программа, настолько много книг, настолько всего много интересного, что когда бы вы ни пришли, что бы вы ни посетили, поверьте, это будет незабываемо. Итак, дорогие друзья, наша программа была посвящена тому, что 2 сентября, я не устану говорить эту фразу, 2 сентября в Москве, в Гостином дворе, открывается 39-я Московская международная книжная ярмарка. И наши сегодняшние гости очень подробно о ней рассказали. Напомню, кто сегодня был в гостях. Елена Гребенева, председатель Комитета по региональному развитию Российского книжного союза, эксперт и предприниматель в сфере креативных индустрий, директор книжного фестиваля «Красная площадь» и Московской международной книжной ярмарки. И вторая гостья Татьяна Восковская, директор Национальной литературной премии «Большая книга литературной премии для молодых прозаиков и поэтов имени Александра Сергеевича Пушкина. Лицей». Член экспертного совета при Министерстве цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации по вопросам литературной деятельности. И человек, который определяет, какое будет событийное наполнение главного книжного события осени, программный директор Московской международной книжной ярмарки. На этом наша программа завершена. Спасибо, что были с нами. Читайте книги. И 2 сентября в Москве в Гостином дворе 39-я Московская международная книжная ярмарка открывается и будет идти несколько дней. Ребята, ноги в руки, книги в руки. И читать, покупать, знакомиться, потому что книги – это вау. Спасибо.
1: Спасибо.
5: Спасибо.
2: Диалоги на Радио КП. Беседуем с теми, кому есть что сказать. Если тебя спросят, что слушаешь, ответь уверенно. Радио «Комсомольская правда». Ведь Радио КП – это эксклюзивы, о которых будет говорить вся страна.
4: Завод «Реостат» приглашает на работу начальника группы охраны труда, инженера по технологическому оборудованию, газорезчика, наладчика холодно-штамповочного оборудования, слесаря по ремонту компрессорных установок, слесаря-инструментальщика, токаря, плотника. Мы предлагаем обучение на рабочем месте, ежегодную индексацию заработной платы, ежемесячную и годовую премию, ДМС, компенсацию питания. Телефон 8-931-908-80-39.
8: Агентство «Светлый ангел» осуществляет профессиональную перевозку лежачих больных и людей с ограниченными возможностями. Автомобили оснащены специализированным оборудованием. Наш приоритет – ваше спокойствие и безопасность близкого вам человека. Телефон 911-388-21-22.
2: Важный выбор для стройки – материалы без переплат и посредников. Компания «Реал» предлагает мытый песок, щебень, гравий, товарный бетон, строительные растворы и блоки ФБС, легальная добыча, сертификаты на все, доставка или самовывоз, скидки для постоянных клиентов, качество, проверенное делом. Звоните 8 800 234 22 65.
9: Сентябрь «Строй сам». Все для стройки и теплого дома. Строительный сезон продолжается, и осень добавляет новые задачи. Строим, утепляем, готовим дом к прохладным дням. «Строй сам» выбирайте цемент, смеси, кровлю, утеплители, отопление, отделочные материалы и инструмент. Весь сентябрь сезонные предложения и все нужное для дома и участка. «Строй сам». Строим с теплом. Ждем в магазинах и на «стройсамвл.ру».
10: Телефон рекламной службы «В Великих Луках». 78-505. Радио «Комсомольская правда». Только жизнь, только правда.
11: Здесь Измайлов, конец великой эпохи в мировом футболе. Лионель Месси или Месси официально завершил карьеру в сборной Аргентины. Более 20 лет в национальной команде, свыше 200 матчей, золото чемпионата мира, два Кубка Америки и прощальное письмо со словами «Благодарю тебя, Боже, за то, что сделал меня аргентинцем». Наш Василий Воронин, едва прочитав эти прощальные строки, от глубокой печали уже натянул бело-голубую футболку с 10-м номером, судорожно чеканит мяч прямо в соседнюю стену. О, слышите? И со слезами на глазах готов зачитать главный спортивный расклад.
12: Новости спорта.
13: Вторая ракетка России Диана Шнайдер вышла во второй круг US Open, последнего в сезоне турнира «Большого шлема». На старте соревнований россиянка обыграла украинку Дарью Снигур, 45-я ракетка мира, со счетом 6-0-6-4. Далее Шнайдер встретится с чешкой Каролиной Плишковой, 57-я ракетка мира. Шнайдер занимает 16-е место в мировом рейтинге, вторая из россиянок. На ее счету 5 титулов WTA. В 2024 году в паре с Мирой Андреевой Шнайдер взяла серебро Олимпийских игр. Лучшим результатом россиянки на турнирах «Большого шлема» был выход в полуфинал Ролан-Гаррос. Восьмикратный обладатель золотого мяча Лионель Месси завершил выступление за сборную Аргентины по футболу. Об этом он сообщил в своих социальных сетях. «Это решение было болезненным и до сих пор ранит душу, но я понимаю, что пришло время», – написал Месси. Форвард также заверил болельщиков, что всегда выкладывался на все 100% и отдавал все ради футболки сборной, чтобы дарить им радость и гордость за свою страну. Последним матчем для 39-летнего форварда за сборную стал финал чемпионата мира 2026 года против Испании, который состоялся 19 июля и завершился поражением аргентинцев со счетом 0-1. Аргентинец выступил на своем 6-м чемпионате мира. Месси и португалец Криштиану Роналду – единственные футболисты, принимавшие участие в 6 мундиалях. Тренерский штаб Этери Тутберидзе в официальном телеграм-канале команды ответил на высказывание фигуристки Елизаветы Андреевой после ухода спортсменки из группы. 16-летняя Андреева объявила об уходе из группы Тутберидзе 30 августа. В своем заявлении она отметила, что хочет оказаться в атмосфере, где спортсмена видят не только в моменте результата, а также где есть внимание, уважение, вера и желание работать вместе. Позже стало известно, что Андреева приступила к тренировкам в Академии олимпийской чемпионки Татьяны Навки. В ответ команда Тутберидзе опубликовала заявление, в котором опровергла обвинение. Также в сообщении отмечалось, что с уважением относятся к решению фигуристки и желают ей удачи, но попросили, чтобы уход не сопровождался необоснованными обвинениями в адрес тех, кто все это время был рядом. В сезоне 2024-25 Андреева стала четвертой и на первенстве России, и в финале юниорского Гран-при России. С вами был Василий Воронин.
12: Новости спорта.
11: От спортивных слез к автомобильным чудесам. Санкционное давление опять дало неожиданный рикошет. Российский авторынок переживает мощный всплеск любви наших людей к официально ушедшим европейским маркам. Сети и продавцы опять фиксируют устойчивый взлет спроса на наши любимые баварские BMW, Mercedes, Volkswagen, Audi и, пожалуйста, вам японские Toyota и Mazda. Правда, есть один забавный нюанс. Львиная доля этих немцев и японцев теперь уже пишутся и должны писаться в кавычках, потому что имеют чистокровную китайскую сборку и едут к нам прямо из Поднебесной. Наш Юрий Кораблев радостно изучил все китайские иероглифы на детальках свежепривезенного баварского кроссовера со словарем. И сейчас расскажет, как европейский престиж заговорил с азиатским акцентом.
14: В России вырос спрос на машины ушедших из страны глобальных брендов. Большая часть таких машин – китайской сборки. Почти 70% новых автомобилей глобальных брендов, зарегистрированных в России за 7 месяцев, собраны в КНР. По данным Автостата, продажи машин европейских брендов в январе-июле в России увеличились на 90% – до 38 тысяч штук. В первую очередь на рост продаж влияет валютный курс. Рубль к юаню большую часть первого полугодия стоял на комфортном для ввоза уровня. Кроме того, избыточные складские запасы в КНР дают дисконт покупателю из России. Генеральный директор Ассоциации параллельного импорта Анатолий Семенов говорит, что есть и другие причины, почему россияне покупают такие машины. Вот что он заявил радио КП.
15: Чаще всего под ушедшими брендами имеется в виду резиденты недружественных юрисдикций, которые обычно там же где-то и производят свой автомобиль. Дальше возникает вопрос запчастей, поставки, санкционных режимов по предметам роскоши, к которым отнесены в том числе автомобили при поставках в Россию, ну и так далее. Вот, соответственно, на Китай все это не распространяется. То есть какие-то оговорки, даже если они есть у китайских дилеров или лицензиатов в Китае, они либо не соблюдаются, либо легко обходятся. Раз именно в Китае производится определенный модельный ряд, ясное дело, что не весь, да, то очевидно, что к ним же там производятся запчасти, потому что нелогично дорого производить запчасти в Европе, чтобы собирать автомобили дешево в Китае. Соответственно, речь идет, скорее всего, о высокой степени локализации, если не стопроцентной. Покупая ушедший бренд, сделанный в Китае, вы решаете очень важный вопрос, связанный с поставкой запчастей.
14: Высокий спрос отмечается на автомобили BMW, Audi, Volkswagen, а также Toyota и Mazda. Это подтверждается статистикой Автостата. BMW – лидер на российском рынке в январе-июле среди европейских брендов. Продажи выросли на треть. Следом идут Volkswagen и Audi. Самые популярные среди поставляемых по параллельному импорту автомобилей – японские модели. В июне на них пришлось 8% всего российского рынка новых машин. На немецкие 4,5% и на корейские 1,5%. Toyota остается вне конкуренции среди параллельных иномарок. Почти 13 тысяч штук. Также среди японских брендов растет интерес к Mazda. Анатолий Семенов из Ассоциации параллельного импорта отмечает чистоту документов машин из Китая как немаловажный фактор при выборе авто.
15: Одно дело там купить в дружественном Китае и получить весь комплект документов на машину, либо потом мучиться там с какими-то документами на европейские марки, которые, как вы знаете, очень часто, не то что прям часто, но частенько бывают ситуации, может, вы даже про них слышали, что люди, купившие иномарку, европейскую, американскую или какую-то еще, да, потом вдруг сталкиваются с ситуацией, что она оказывается в угоне в Интерполе. Естественно, что угонять автомобили из Китая никто не будет, а вот все эти интерпольные истории, они так или иначе связаны как раз с недружественными юрисдикциями, в которых, видимо, действовала какая-то схема взятия машины в аренду, потом ее хищение и перепродажи, и потом она там ставится в Интерпол, ну и, соответственно, люди здесь имеют целую проблему, которую даже здесь пришлось законодательно решать в Российской Федерации. Ну и толком не решили, на самом деле.
14: Новые автомобили, поставляемые в страну по параллельному импорту, с начала года в среднем подорожали на 5-10%, следует из опроса. Несмотря на увеличение стоимости таких машин, спрос на них продолжит расти. По словам экспертов, увеличение интереса к автомобилям ушедших брендов стало устоявшимся трендом. Юрий Кораблев, радио «Комсомольская правда».
11: Ну, автомобильная тема далее. В нашей традиционной рубрике «Под капотом» заглянем.
16: Рекламно-информационная программа.
17: «Под капотом». Лайфхаки от компании «Супротек».
18: С вами Кирилл Манжула. Здравия желаю. Многие водители, что нормально, напрягаются, когда поведение их автомобиля вдруг меняется. Вот, например, вряд ли останется незаметным изменение поведения сцепления у машины с механикой. Скажем, узел сцепления начинает просыпаться лишь в самом конце свободного хода педали. Это точно заставит напрячься. Предупредим наиболее мнительных. При появлении первых симптомов лучше не торопиться и не отправляться в первый попавшийся сервис. Там сразу приговорят узел к замене. Объяснение обычно простое – сильный износ коробки. Однако даже агрегатная замена не всегда решает проблему. Поэтому, чтобы не выбросить деньги на ветер, лучше разобраться. Сначала важно понять, каким образом реализован механизм выключения сцепления. На устройствах с тросовым приводом этот самый трос растягивается и изнашивается, однако его можно отрегулировать. Процедура в целом несложная. Для этого открываем капот и находим шток, к которому крепится уже упомянутый трос от педали сцепления. Далее с помощью проникающей смазки обрабатываем гайки, закрепляющие шток, а после ослабляем их. Прокручиваем регулировочную гайку в направлении от левой педали. Это уменьшит ее свободный ход. Нередко данная работа сразу позволяет довести момент схватывания до привычного состояния. При хорошем раскладе все должно работать как часы, нажиматься легко и приятно. При этом рычаг переключения передач также обязан ходить плавно, а сам автомобиль трогаться без пробуксовок и дерганий. Гидравлические конструкции требуют иного подхода. Для начала следует убедиться, что в системе есть необходимый уровень тормозной жидкости. Утечки недопустимы. Они приведут к завоздушиванию и описанным выше проблемам. Потребуется прокачка, в результате которой узел должен снова начать работать штатно. А если этого не произошло, то тут уже нужно отправляться к специалистам. Ведь причин неисправности может быть много. А еще обязательно пользуйтесь составом Супротек МКПП. Продукт предназначен для защиты от износа, продления ресурса и восстановления характеристик механических коробок, включая роботизированные коробки любых конструкций. Устраняет гул, шум, вой при работе трансмиссии, устраняет вибрации. Это происходит за счет восстановления формы зубцов шестеренок и обоим подшипников. На этом пока все. С вами был Кирилл Манжула. Слушайте рубрику «Под капотом» и программу «Мой автомобиль» в подкастах на нашем сайте и в мобильном приложении «Радио КП», а в эфире с понедельника по четверг в 10 утра. И помните, мы не истина в последней инстанции, но направление указываем верное.
17: Спонсор программы ООО «НПТК Супротек». «Под капотом». Лайфхаки от компании «Супротек». Радио «Комсомольская правда». Знаем, что будет. И ты будь в курсе. Оперативные новости, точные прогнозы, громкие гости и важные смыслы. Только на радио «Комсомольская правда». Реклама.
19: Здоровая нервная система, сердце, сосуды и нормальный уровень холестерина важны в любом возрасте. Поддержать организм помогает лецитин. Но важно не только, что вы принимаете, но и кто это производит. Uvix Farm – единственный производитель лецитина полного цикла. Натуральное сырье, инновационные технологии, контроль качества от начала и до конца. Наш лецитин от Uvix Farm. Приобретайте наш лецитин от Uvix Farm на маркетплейсах и в аптеках вашего города. БАД не является лекарственным средством.
20: Телефон рекламной службы в Москве. 8 495 637 65 22. Сказано на радио «Комсомольская правда».
21: Генеральный директор аналитического центра ВЦИОМ Валерий Федоров о ценностях российской молодежи.
22: Самый приоритетный приоритет для россиян в возрасте от 14 до 35 лет. Эти пределы у нас как раз и маркируют молодежь. Раньше пределы были тоже другие, а сейчас они такие. Главный приоритет – достижение материального благополучия и финансовой независимости. То есть деньги. Деньги нужны. На втором месте – забота о здоровье, физическая активность, психологическое благополучие и ментальное. Кстати, с очень небольшим отрывом от денег. Там разница 0,3 балла. Деньги, они оказались на уровне 5,3 балла. А здоровье и спорт, и все, что с ними связано, на уровне 5 баллов ровно. Ну и, наконец, на третьем месте – это построение карьеры, профессиональный рост. 4,5 балла. Вот эта тройка главная. Есть и другие приоритеты. Сразу скажу, что самое неприоритетное – это участие в общественной жизни, личный и профессиональный вклад в развитие города, региона и других больших социальных общностей. Тут всего 1,7.
20: Сказано на радио «Комсомольская правда».
23: В Москве 13 часов, в Екатеринбурге 15, в Новокузнецке 17, в Хабаровске 8 вечера.
20: Новости на радио «Комсомольская правда».
24: В студии Ирина Рогова. Здравствуйте.
25: О важном.
0: Процесс формирования справедливого многополярного миропорядка носит необратимый характер. Об этом на заседании ШОС Плюс заявил Владимир Путин. Президент также отметил, ООН должна принадлежать центральная роль в мировых делах. Российский лидер подчеркнул, что организация должна сохранить за собой эту функцию хотя бы потому, что другого такого механизма в мире не существует, а устав ООН и впредь должен оставаться ключевым источником международного права.
23: О спецоперации.
0: Вооруженные силы России поразили логистические центры, объекты энергетической и транспортной инфраструктуры, которые использовались в интересах ВСУ, сообщили в Минобороны. Там также рассказали, средства ПВО сбили 13 авиабомб и больше 1000 беспилотников. Потери противника за сутки составили больше 1300 военных.
23: О стихийных бедствиях.
0: Число погибших в Непале в результате оползня на севере страны превысило 1000, сообщает центральное телевидение Китая. Как рассказали в нашем МИДе, 10 россиян эвакуированы, еще 12 числятся пропавшими без вести. Наводнение обрушилось в среду утром после того, как мощный поток воды пришел с китайской стороны. Паводок произошел после землетрясения и вызванного им оползня.
23: О налогах.
0: Россияне могут оформить налоговый вычет по долгосрочным договорам добровольного страхования жизни, заключенным с начала прошлого года. Это позволяет вернуть часть уплаченного НДФЛ в зависимости от суммы страховых взносов. Закон об этом вступил в силу сегодня. Общий лимит по всем видам сбережений составляет не больше 400 тысяч рублей в год. Для родителей, которые делают взносы в пользу детей до 18 лет, лимит повышен до 500 тысяч.
23: О финансах.
0: Каждый третий опрошенный россиянин пытается изменить финансовые привычки своего партнера, чаще всего убеждая его отказаться от импульсивных покупок и начать регулярнее откладывать деньги. Об этом говорят результаты исследования. Наиболее распространенным способом финансового воспитания оказался обычный разговор. Так пытаются повлиять на привычки партнера почти половина респондентов. Еще 21% предпочитают вместе составлять бюджет и заранее определять суммы на разные категории расходов. 13% устанавливают лимит на отдельные виды покупок в общих онлайн-сервисах.
23: О валютах.
0: Официальный курс доллара – 86 рублей 38 копеек, евро – 100 рублей 57 копеек, юаня – 12 рублей 86 копеек.
23: О погоде.
0: В Москве сейчас плюс 25, облачно с прояснениями, в Петербурге 20 градусов выше нуля, ясно и без осадков.
3: Вы слушаете радиоканал Луки ФМ Медиа. Регистрационный номер ТУ-60-00-121 от 15 марта 2012 года. Выдан Управлением Роскомнадзора по Псковской области. Внимание! Информация, транслируемая в эфире, попадает под возрастные ограничения 12+.
6: Комментируй это! Самые актуальные новости в одной программе на Луки ФМ.
7: Добрый день, уважаемые радиослушатели! В эфире Катя Пахомова и моя передача «Комментируй». Это новости хорошие в мире без политики и то, как на них реагируют россияне. Первая новость, ну так себе, на мой взгляд, однако решила вам ее зачитать на фоне волны, популярной в Москве. Имя Макс больше не в числе самых популярных имен. Впервые за долгое время оно покинуло топ-5 и заняло 6-е место, уступив позиции имени Марк, которое вошло в пятерку востребованных в 26-м году. Причины такого изменения остаются неясными. Ну, как по мне, так тут все понятно, простите. Итак, поехали дальше. Сегодня будет много новостей про зумеров. Почему-то их очень сильно полюбили над ними эксперимент ставить и всякие статистики проводить. Зумеры, я напомню, кстати, вам это поколение, начиная с 97-го года по 2010-й, если не ошибаюсь, начинают массово собираться в клубах безделья. Ну, как-то вот все, что говорят про зумеров, всегда связано именно с работой. Вот работать не хотят, там, с родителями приходят, тоже будет такая новость. Клубы безделья, первый такой открылся в Нью-Йорке. Люди отдыхают 6 часов в парках, медитируют и просто лежат на траве без чувства вины. Организаторы отмечают, что многие, уставшие от работы, забыли, как правильно отдыхать, и иногда нужно просто позволить себе ничего не делать. Поток комментариев от миллениалов посыпался. Миллениалы, напомню, это 85 95-й, наверное, да, по 97-й, это те самые люди, которые всегда готовы работать. И выходят даже уже мемы про нас, про поколение миллениалов, когда работодатель спрашивает, что вы умеете, а миллениал отвечает, что нужно, я научусь в среднем за 3 дня. И это действительно так. Поколение миллениалов считается самым активно работающим, а вот поколение зумеров наоборот. И я уже представляю миллениала, который пришел в парк просто полежать, делает это в течение 10 минут, а потом его берет стыд за то, что он ничего не делает. Вот такое вот поколение. И в комментариях, собственно, это все отражается. Да, конечно, не могу полежать даже 10 минут, даже когда читаю книжку, чувствую, что недостаточно, что-то делаю и стараюсь одновременно либо пылесосить, либо что-то мыть, протирать. Также было озвучено про аудиокниги в ответ на этот комментарий, что я даже слушаю аудиокниги для того, чтобы можно было что-то делать одновременно. Ну и один из моих любимых комментариев, вот бы так можно было бы на работе отдохнуть и как будто бы работая. Ну, в общем, вы знаете, в целом поколение миллениалов — это действительно то поколение, которое не может не работать. И вот следующая новость, которая тоже почему-то сразила интернет, хотя я так делаю уже давно. Девушка выделила себе день для бытовых задач и успела прокачать все сферы жизни. По ее словам, после этого стало хватать времени на работу, отдых и личную жизнь. Секрет — не распределять домашние дела по неделе, а закрывать их за один день. Еще один аргумент в пользу 4-дневной рабочей недели, которую нам, кстати, в Думе никак не согласовывают, а ведь выносят всегда на рассмотрение буквально каждый месяц. А насчет дня бытовых задач — это крутая тема. Вот я, например, пользуюсь такой историей уже на протяжении 4 лет.

Он это зло. Я, кстати, тут провела сама небольшой эксперимент, и, вы знаете, на выходных, в течение выходных дней, это суббота и воскресенье, ну, практически не брала в руки телефон. И, представляете, заряда мне хватило на 2 дня. То есть я его в течение этих 2 дней просто не заряжала. Представьте теперь, насколько мы в цифровой зависимости с вами находимся. Еще одна история, которую я заметила за собой, как отмечают комментирующие эту новость, действительно, сейчас у многих есть такое заболевание, как СДВГ. Все чаще его выявляют у женщин в возрасте от 20 до 40 лет. Это синдром дефицита внимания, если кто-то вдруг не знает. Это когда вы идете, например, вскипятить чайник, например, мимо сушилки, на которой есть белье, и вы вот снимаете это белье, чайник в итоге вы не вскипятили. После того, как вы белье сняли, вы понимаете, что нужно его там разложить по полкам, идете раскладывать по полкам, и видите, например, что на полке есть пыль. Пошли за тряпкой, взяли тряпку протереть, белье так лежит, чайник не вскипячен. И, в общем, короче говоря, вот это синдром дефицита внимания. И он действительно очень часто. Раньше вообще думали, что синдром дефицита внимания может быть только у детей. И, в принципе, не считали это там за болезнь, за какое-то расстройство и так далее. А сейчас уже даже врачи приходят к тому, что из-за роста числа стрессов, гормональных изменений, там, из-за цифровой нагрузки, основной симптом СДВГ — это проблемы с концентрацией, забывчивость и трудность с организацией дел. Вот такая история. Поэтому все собираемся, что говорится, и выполняем дела поочередно. Еще одна классная новость. Комментаторы всплакнули. Приблизительно 100 смайликов со слезами я насчитала в комментариях. Это россиянин нашел журнал с ценами на автомобили за 2010 год и удивился. Тогда новый Volkswagen Polo стоил всего 470 тысяч рублей, а сегодня аналогичная модель обойдется приблизительно в 1,5 миллиона. Вот вы знаете, он тут картинки прям выгрузил, и я хочу зачитать, и, что говорится, тоже поплакать вместе с комментариями. Ford Focus Limited Edition 389 тысяч рублей, Skoda Yeti 699, значит, это Mitsubishi Outlander XL 900 тысяч, Volkswagen Polo вам уже назвала, Mazda, которая Zoom 6, 729 тысяч рублей. Реально, нет ни одного комментария без смайлика со слезами. Оказывается, что одиночество бьет по психике сильнее, чем по телу. Я вам рассказываю эти новости, которые выходят в разрезе там, статистики и исследований ученых, для того, чтобы вы себя берегли, дорогие мои. Крупное исследование показало, что одиночество повышает риск депрессии, тревожности и сильно снижает качество жизни. А вот с физическим здоровьем четкой связи пока не нашли. Так что давайте спасать нейроны и, собственно, не в одиночку проводить время вечером. Пошли с кем-нибудь погуляли, с коллегой, с другом, приятелем, подругой, с родителями, чтобы вы не могли депрессовать. Минимум 25 тысяч рублей нужно на первое свидание в Москве. Это, кстати, как предыдущей новости, но это, правда, только по Москве есть такая история. В эту сумму входят цветы, ресторан, такси, подготовка к встрече. Мужчина тратит на барбершоп, цветы, такси, ресторан, а женщина на салон красоты, макияж, укладку, маникюр. Вот уж не припомню, когда я ходила на свидание, и так, чтобы мне нужно было бы, например, сходить там прическу сделать или макияж. В целом, маникюр, мне кажется, девчонки сейчас все делают и в обычной жизни, не для подготовки к свиданию. В Великих Луках, я уверена, обойдется свидание гораздо дешевле, потому как цен у нас таких сильно нет, да и в кафе покушать тоже не сильно, так что прямо очень дорого. А если мы возьмем летний период, летний сезон, то у нас можно погулять в прекрасных парках. Например, в Петровском, например, в Пушкинском. Так что, пожалуйста, берите на вооружение. Оказывается, что шахматы могут спасти от деменции. Игра тренирует память, логику и концентрацию, значительно снижая риск развития возрастных когнитивных изменений. Собственно, знаете, что делать? Сейчас очень удобно. А вот, опять же, в комментариях я прочитала, что очень многие, оказывается, россияне, любят играть в шахматы. Существует огромное количество турниров. Очень много детей играют в шахматы и выигрывают классные призы и подарки, потому что занимают призовые места. И вот вы знаете, оказывается, любителей шахмат действительно очень много. Люди пишут о том, что есть специальные приложения на телефоне. Конечно же, мы с вами прекрасно понимаем, что у нас тут глаза будут страдать, но тем не менее, когда нет времени сыграть партийку с каким-то коллегой, например, или с каким-то там другом, да, вы можете совершенно спокойно в онлайне все это сделать и найти себе собеседника. Оказывается, короткий отпуск опасен для здоровья. Неврологи запретили россиянам отдыхать меньше 4 недель. Когда вы уходите в отпуск на недельку-другую, а затем резко возвращаетесь, это может спровоцировать хронические
хронические заболевания, проблемы с сердцем и сосудами. Дробить отпуск тоже не вариант.

0: Говорят, что уходить надо именно на месяц. Только так организм отдохнет и восстановится. Отправьте это сообщение начальнику. Уровень гневных комментариев под этим постом зашкаливает, потому что некоторые люди пишут о том, что они не могут позволить себе даже недельный отпуск, потому что некому заменить их на работе. Ходит выборочно, денечек, другой. Очень, конечно, неудобно, и это очень печально. Я со своего опыта могу вам сказать, что даже за месяц можно не отдохнуть. Но вот объективно для восстановления нервной системы и такого отдыха-отдыха нужно куда-то уезжать, чтобы бытовые задачи вас вообще не касались, и вы могли совершенно спокойно лежать на пляже и ничего не делать. Что ж, мы прервемся на небольшую паузу, совсем скоро вернемся, оставайтесь на Луки ФМ.
1: Реклама. Завод «Мегатрон» приглашает на работу специалистов. Слесарь МСР, слесарь электрик. У нас обучение, социальные гарантии, стабильная зарплата 2 раза в месяц, бесплатное питание, корпоративные мероприятия и развлечения, а также все то, что ты придумаешь. Мы принимаем идеи от каждого. Приходи в наш дружный коллектив. Будь с нами. Будь с «Мегатрон». Телефон отдела кадров 8-963-632-06-74 и 8-963-719-59-94.
2: Магазин «Охота и рыбалка» на Гагарина, 19. Более 7 лет мы работаем для вас, выбирая надежных поставщиков, расширяя и обновляя ассортимент. У нас вы найдете все от крючка и удочки до одежды и лицензионных товаров для охоты. Огромный выбор в наличии. Просто пришел и купил. О выборе всегда помогут наши профессиональные консультанты. И напоминаем про подарочные сертификаты. Магазин «Охота и рыбалка». Великие Луки, проспект Гагарина, 19. Телефон 5-00-70.
3: Телефон рекламной службы в Великих Луках. 78-505. Не бойтесь говорить правду. На радио «Комсомольская правда» стартует проект «Накипело». Каждый слушатель может позвонить в прямой эфир и за 2 минуты рассказать, что его волнует. Политика, экономика, соседи, личная жизнь. У нас найдется место для любой вашей темы. С вас искренность, с нас время в эфире. По будням в 10 часов вечера по московскому времени. Звоните и рассказывайте то, что накипело. Телефон студии 8 800 200 ровно 9702. Радио «Комсомольская правда». Срочно о важном.
4: Комментируй это. Самые актуальные новости в одной программе на Луке ФМ.
0: Добрый день, уважаемые радиослушатели. В эфире Катя Пахомова и передача «Комментируй это». Новости. Вот сегодня у меня какой-то, знаете, такой новостной блок про здоровье, про поддержание психического здоровья. В первую очередь как-то так получилось. Не знаю, столько исследований накопилось. И здесь у нас новости в мире без политики. Хорошие, добрые, такие понятные, нормальные новости. Хорроры оказались одним из самых популярных жанров среди россиян. Я даже не понимаю, почему. Их хотя бы иногда смотрят 55% пользователей, а среди зумеров 18-24 лет сразу 83. При этом почти каждый четвертый любитель фильмов ужасов признался, что включает их, чтобы отвлечься от своих проблем. Чисто россиянина. Чтобы отвлечься от своих проблем, мы включаем фильм ужасов. Я, кстати, терпеть ненавижу фильмы ужасов, категорически никогда не смотрю. Зумеры в популярной социальной сети начали делиться советами по выживанию в офисе. Я же сказала, зумеры — это реально люди, которые максимально не готовы к работе. Среди самых популярных — держать на работе теплую кофту, не заводить близких отношений с коллегами, делать приседания во время походов в туалет и найти опытного наставника. А здесь комментарии, конечно, тоже было очень много. Ребята пишут, что действительно опытный наставник — это самое классное, что может быть для стажера. Также опытные миллениалы рекомендуют еще и иметь в своем ящичке большой запас кофе, так как некоторые недобросовестные коллеги могут брать в долг и не отдавать. Насчет теплой кофты — это, конечно, все относительно, но вот, опять же, те же самые миллениалы, которые больше всего заботятся о своем здоровье, пишут, что теплая кофта нужна в летний период, когда включается кондиционер. Ну а насчет близких отношений с коллегами здесь мнения разделились, и образовался настоящий спор. Надо ли дружить с коллегами или нет? Вы знаете, я считаю, что, наверное, если человек по душе, и вам комфортно и классно, неважно, в рабочем вы состоянии компании или нет. Но противоречивое мнение тут же сразу же нарисовалось. Если вы будете дружить с коллегами, вдруг он начальник, а вы подчиненный, это может такой резонанс в ваши отношения внести, поэтому здесь уже кому как. Трудоголизм может сократить жизнь аж на целых 25 лет, предупреждают врачи. Это читаю я, человек, у которого теперь уже 3 работы. По их словам, постоянные переработки и хронический стресс повышают риск инфаркта и инсульта примерно на 30%. А если такой образ жизни становится постоянным, шансы дожить даже до 60 лет заметно снижаются. Меньше трудоголизма, больше отдыха для себя. Об этом, мне кажется, мы говорим все время. Не знаете, как отдохнуть? Поедьте на велотрек, покатайтесь по лесу. Как это? Расслабьтесь. Не знаете, как отдохнуть? Ездите. У нас замечательная Псковская область. Это центр озерный, озерный край. Отдохнули на озере, повалялись, ничего не делая. Не знаете, вообще не можете никуда выехать, просто полежите на диване, выключите телевизор, закройте шторы, желательно блэкаут, уберите телефон, просто лежите и кайфуйте. А еще можно включить какую-нибудь спокойную музыку. Кстати говоря, когда мы с вами говорим про борьбу со стрессом, есть такое понятие «французское воскресенье». Набирает популярность как способ борьбы с выгоранием и стрессом. Это приблизительно то же самое, что и лежание в парке. Суть тренда – полностью отказаться в выходной день от работы и домашних дел. Тут, конечно же, сразу же комментарии от девчонок посыпались, а когда, простите, там убираться, готовить, одежду гладить и так далее, посвятив время отдыху, прогулкам, чтению и встречам с близкими. По словам специалистов, такой подход помогает лучше восстановиться перед новой рабочей неделей. Поэтому давайте суббота там, или пятница вечер будет бытовой день, а вот воскресенье – это будет французское воскресенье, где мы ничего не будем делать, просто лежать, встречаться с родными, близкими и вот отдыхать. Российские города оказались самыми недоступными для покупки жилья в ипотеку среди европейских. Ну, я вам могу совершенно спокойно сказать, что Великие Луки тоже вообще недоступный город для покупки жилья. В Москве средний ежемесячный платеж по ипотеке достигает 413% средней зарплаты. В Нижнем Новгороде 381% средней зарплаты и в Санкт-Петербурге 316% от средней зарплаты. Самый дешевый город в европейском разрезе, да, у нас оказался Белград, Лиссабон, ну а на первом месте Москва, Нижний Новгород, Калининград и Санкт-Петербург 4. Так что вот такие дела. Я вот могу свой личный комментарий вам сказать по поводу покупки жилья, например, в Великих Луках, что, кстати, несоизмеримо даже с Псковом. В Великих Луках подороже будет жилье почему-то, не знаю почему, наверное, потому что у нас путь из варяг в греки. Не могу я себе позволить купить квартиру двухкомнатную, вот, ну не могу, потому что мне мало того, что первоначалку нужно 1,5 миллиона выдать, ипотеку взять под 22%, так еще и платить по 50 тысяч в месяц. Так что вот, ну, никак не получается, никак. Зумеры – самое несамостоятельное поколение. Они массово приходят на работу с родителями, которые участвуют в собеседованиях, обсуждают офферы, звонят начальству и даже оспаривают увольнение. Жалуются HR. Опять в борьбу комментариев вступили миллениалы, которые говорят, что начали ходить самостоятельно по поликлиникам и по каким-то необходимым там социальным учреждениям, там, получением паспорта и так далее, уже сами без родителей, и вообще родители и не ведали, где мы носились, бегали и скакали, куда мы устраивались на первые подработки. Очень много комментариев пишут молодые люди, которые... мужчины уже, да, которые устраивались на подработки разгружать вагоны, на покосы травы, на какие-то работали грузчиками и так далее. И родители вообще знать не знали, что они работают, деньги зарабатывают и сами обеспечивают свои хотелки. В России хотят ввести единый режим тишины. В Госдуму внесли законопроект, который запрещает шумные строительные и ремонтные работы с 10 часов вечера до 8 часов утра. Исключение сделают только для аварийных и неотложных работ. Не работает, друзья мои, не работает. Это ваша история с тишиной. Я как человек, который живет в многоквартирном доме, у нас, знаете, дом очень хорошо заселен молодыми семьями, ну, с маленькими детьми. И вот очень актуальная история про... время тишины с 13 до 15.00 или до 16, я уж точно не помню, искать эту информацию не буду. Так вот, он не соблюдается абсолютно никогда, потому что кто-то делает ремонт, и люди, которые выполняют ремонт, у них рабочий день с 9 до 5. Вот как хотите, тут и играйтесь. Пенсионерка из Воронежа лишилась квартиры и 28 миллионов рублей из-за мошенников. Друзья мои, пожалуйста, здесь я вас очень прошу своих взрослых родителей, вообще родителей, бабушек, дедушек предупредить о том, чтобы никогда ни с кем постараться посторонним, они не разговаривали. Аферисты, представляете, сначала получили доступ к ее данным через код из СМС, который она назвала, и в которой 100% было написано «никому не говорите код». Затем представились сотрудниками ФСБ и убедили женщину, в кавычках, спасти накопление. В течение нескольких месяцев 71-летняя женщина передавала курьерам крупные суммы, а позже продала квартиру и отдала деньги злоумышленникам. 71 год человек, где были ее родственники, дети, я не знаю. Обман раскрылся только после обращения в Центробанк. Представляете себе, вот такая история, это настоящие мошеннические действия, которые происходят, и уже мы про них говорим в каждых передачах, мы про них говорим абсолютно всегда, абсолютно везде. Есть даже буклеты информационные, есть какие-то информационные стенды даже в магазинах, и все равно люди попадаются на уловки мошенников. Пожалуйста, будьте внимательны. А вот новость, которая мне как никогда просто актуальна. Сборы ребенка в школу в 2026 году подорожали. Так посчитали аналитики. В среднем родителям придется потратить около, внимание, 19 тысяч рублей, что на 6,3% больше, чем годом ранее. Основные расходы приходятся на форму, рюкзак и обувь, а канцтовары и пеналы стали дешевле. Ну вот, я вам, знаете, даже тут комментарии читать можно, не буду, и даже в целом подводить какие-то итоги по комментариям тоже не буду. Я вам расскажу просто про себя. Вот у меня ребенок в первый класс идет, да? Что я купила в первую очередь? Конечно же, я купила рюкзак. Это 3000 рублей. Вот, все. Ну, потому что нужен же легкий, правильно, рюкзак ребенку для первого класса. И вот, вот все вот эти вот основные функции, чтобы он выполнял. Светоотражатели, чтобы были. Ну, вот все. Как мы раньше жили, я вообще понятия не имею. Дальше я, знаете, что сделаю? Я прям вам даже списочек открою. У меня уже есть вот это вот в заметках заголовок «Первый класс». И в этом первом классе уже пошли статьи расходов. На канцелярию я потратила почти 6000 рублей. При том, всю канцелярию я покупала по списку. 6000 рублей. И это учитывая то, что что-то у меня там было. Ну, типа фломастеры, карандаши и так далее. Уже мы сдали фонд класса, естественно. Но потому что мы покупали и тетрадки, и дневники из фонда класса, и бейджики будем заказывать, и подарки, и фотозоны, и, в общем, всего. А еще мы с родителями решили обновить мебель в классе. Вот, собственно, это тоже дополнительные растраты. И это я, чтобы вы понимали, не покупала еще одежду. То есть мне нужно купить блузочку нарядную, блузочку обычную, кофточку обычную, кардиганчик на случай холода, туфельки на сменочку, туфельки, в которых она будет ходить, юбочку, потому что надо брючки еще. Короче, это какая-то бездонная яма. Я очень надеюсь, конечно, что у меня как-то получится сократить вот эти все расходы, но вот не уверена. Ну и последняя новость, которую я хочу до вас донести, и, собственно, я тоже начала это делать. Люди, которые регулярно читают книги, дольше сохраняют память и внимание. Это вот такие исследования. Ученые считают, что постоянная нагрузка на мозг во время чтения помогает поддерживать когнитивные способности и замедляет возрастные изменения. Я вот, кстати, вам рекомендую, ходите в библиотеку. Так классно! Книжечки берете, покупать не надо, лишний раз тратить денежки тоже не надо. Плюс классный вайб библиотечный, запах сумасшедший, ну и книжки, которые читали другие люди, которые также интересуются такими же произведениями, как и вы, тоже определенную атмосферу дают. Все, с вами была Катя Пахомова, прощаюсь с вами на долгий период, потому что уезжаю в небольшой отпуск, так что передача «Комментируй» это вернется к вам в сентябре. Оставайтесь на волнах Луки ФМ, у нас интересно и полезно. Пока-пока!
3: Радио «Комсомольская правда». Мы быстрее телеграм-каналов. Сказано на радио «Комсомольская правда».
5: Руководитель аналитического управления Фонда национальной энергетической безопасности Александр Пасечник о запрете ЕС на импорт российского газа.
6: Действия, скажем так, евробюрократии, они удивительны, не поддаются логике. Есть определенная деградация индустриального сектора, то есть энергоемкие производства у них в упадке. В большинстве экономик ведущих стран Евросоюза, таких как Германия, Италия, Франция. И все это связано с дороговизной именно ключевых базовых энергоносителей, в числе которых природный газ. Как он поступает? Понятно, что все альтернативы, все попытки заместить российское присутствие углеводородное у Евросоюза, они сопряжены с колоссальными тратами. То есть они переплачивают за пресловутые молекулы свободы, американские СПГ, которого становится все больше. Ну, пока. Это тоже пока, потому что сейчас, как мы видим, идет такой клинч или битва за Гренландию. То есть Евросоюз пытается как-то защитить и остров от поглощения штатами. То есть и таким образом, возможно, здесь уже не будут они брать только СПГ у американцев, как обещали. Но опять же, там и тарифные какие-то увязки существуют, и все все это опять мы будем наблюдать, по сути, схватку союзников. То есть вот такие удивительные метаморфозы. Ну, остаются, конечно, другие поставщики, скажем, Катар. Но и у Катара есть вопросы к Европе, что удивительно. Там экология выпячивает. То есть европейцы против поставок из Катара, потому что, ну, отчасти, потому что там они якобы не соблюдают какие-то экологические нормы. Ну и, соответственно, требуются там какие-то немыслимые документы. Опять же, вязнуть в бюрократии – это их счастье в Брюсселе. Поэтому Катар говорит, ну, если не хотите, уйдет газ на другие рынки.
3: Сказано на радио «Комсомольская правда». Радио «Комсомольская правда». Свидетельство о регистрации средства массовой информации серии L номер FS 77-58-442 от 25 июня 2014 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций России. Для лиц старше 12 лет. На здоровье. Рекламно-информационная программа на радио «Комсомольская правда».
7: Это состояние трудно объяснить тем, кто его не испытывал. Недержание. Каждый шаг, кашель, смех, риск, что случится конфуз. Еще больший страх вызывает запах. Вдруг кто почувствует. Причина проста. С возрастом мышцы тазового дна ослабевают и перестают справляться. Из-за этого многие женщины после 55 лет стесняются, отказываются от встреч с подругами, замыкаются и становятся неуверенными в себе. Их мысли понятны. Роды, возраст, так устроен организм. Мышцы тазового дна должны быть крепкими и упругими. Попробуйте Стопинор. Сегодня при заказе вы можете получить Стопинор в подарок. Позвоните с мобильного «звездочка-125». Я повторю, «звездочка-125». В основе Стопинор запатентованная смесь растительных экстрактов Dropsor-Dry. Компоненты комплекса участвуют в процессе синтеза коллагена, который очень важен для питания и укрепления мышц, в том числе тазового дна. А сильные мышцы тазового дна – это контроль над мочеиспусканием, снижение ночных позывов и ваша свобода. Представьте, вы спокойно пьете чай в гостях, гуляете в парке, смеетесь. Свобода. Вы живете не в напряжении ожидания неловких ситуаций. Вы просто живете и радуетесь жизни. Сегодня при заказе вы можете получить Стопинор в подарок. Звоните с мобильного «звездочка-125». Я повторю, «звездочка-125». Биологически активная добавка. Не является лекарственным средством. ООО «Международный центр здоровья». Город Москва. Петровско-Разумовский проезд, дом 29, строение 4, помещение 1, комната 28. ОГРН 121-770-09-31-59. Срок действия акции с 1 января 2026 года по 31 декабря 2026 года.
3: На здоровье. Рекламно-информационная программа на радио «Комсомольская правда».
8: Здравствуйте, дорогие радиослушатели. Я заслуженный тренер России Валерий Газаев. Слушайте радио «Комсомольская правда».
3: Новости на радио «Комсомольская правда».
9: Студия Ирина Рогова. Здравствуйте.
3: О важном.
9: Необходимо расширить состав Совета Безопасности ООН. Об этом на заседании ШОС+ заявил Владимир Путин. По мнению президента, это следует сделать за счет включения в организацию стран глобального юга и востока. Российский лидер отметил, что потенциал всемирной организации пока полностью не раскрыт. Он призвал мировое сообщество приложить усилия для повышения эффективности деятельности ООН.
3: О санкциях.
9: Законопроект о введении новых антироссийских санкций столкнулся с серьезной оппозицией в Палате представителей Конгресса США. Его дальнейшие перспективы неясны, пишет «Политику». Как отмечает издание, документ может застрять в Палате представителей. Лидеры республиканской партии не стали включать его в перечень законов, которые должны быть внесены на голосование на этой неделе. Документ внесли на рассмотрение еще в августе. Законопроект предусматривает рестрикции в отношении высшего российского политического и военного руководства, госкомпании, а также вторичные санкции против торговых партнеров нашей страны. Согласно законопроекту, США могут ввести пошлины в размере 100% в отношении стран, основных покупателей российских нефти и газа.
3: О документах.
9: Россиянам нужно будет оформлять электронное разрешение на въезд в Казахстан, сообщают РИА Новости. То же требование распространяется на граждан других стран, у которых действует безвиз с республикой. До 1 ноября система работает в пилотном режиме, но с этой даты, как ожидается, разрешение станет обязательным для пассажиров международных авиарейсов, а дальше поэтапно для тех, кто приезжает на автомобиле или поезде. Разрешение будет действовать 180 дней, оно позволит совершать несколько поездок в Казахстан.
3: Обо всем.
9: Россияне проводят в дороге почти 3 недели в год, говорят результаты исследования. В среднем на поездки и дорогу у жителей страны уходит около 19 дней ежегодно. На Дальнем Востоке этот показатель немного выше и составляет примерно 20 дней. Больше всего времени в транспорте проводят жители Хабаровского и Камчатского краев. Меньше всего жители Еврейской автономной области и Магаданской области. Ученые называют это транспортной усталостью. Если дорога на работу занимает больше 40 минут, производительность труда может снижаться минимум на 10%, сообщают эксперты.
3: О валютах.
9: Официальный курс доллара 86 рублей 38 копеек, евро 100 рублей 57 копеек, юаня 12 рублей 86 копеек.
3: О погоде.
9: В Москве сейчас плюс 25, облачно с прояснениями. В Санкт-Петербурге 20 градусов выше нуля, ясно и без осадков. Больше новостей читайте в новом российском мессенджере «Макс» в официальном канале «Комсомолки».
10: Вы слушаете радиоканал «Луки ФМ Медиа». Регистрационный номер ТУ-60-00-121 от 15 марта 2012 года. Выдан Управлением Роскомнадзора по Псковской области. Внимание! Информация, транслируемая в эфире, попадает под возрастные ограничения 12+.
11: Добрый день, уважаемые слушатели! Сегодня у нас очередная передача «Легенды и загадки Великолукской земли», которую провожу я, историк-краевед Владимир Орлов. Очень скоро начнется новый учебный год. Кому кто-то с радостью, а кто-то с печалью пойдут в школу. Поэтому сегодняшнюю нашу передачу мы посвящаем самому престижному учебному заведению Великих Лук до революции – Великолукскому реальному училищу. Великие Луки вообще были очень хорошо развиты в отношении знаний и образования. На 10 тысяч населения, которые были в нашем городе на начало 20 века, насчитывало 16 учебных заведений. И вот реальное училище и женская гимназия были самыми лучшими из них. Сегодня мы поговорим про реальное училище. Там давали среднее образование с техническим уклоном. Оно было 7-летним и было торжественно открыто 30 августа 1877 года. Городская дума купила усадьбу купца Чудова, и там вот это училище было открыто. Сейчас все знают, что это корпус нашей Академии физкультуры и спорта на площади Юбилейной. Тогда площадь называлась Пятницкая, и реальное училище имело не только это здание, но и целый ряд других. Оно состояло вот в начале 20 века из двухэтажного каменного учебного корпуса, перестроенного из дома купца Чудова. Это вот наша Академия физкультуры и спорта. Двухэтажного каменного здания, квартир директора, инспектора и письмоводителя, одноэтажного каменного чертежного зала, гимнастического зала и химической лаборатории, учебной оранжереи, домиков-сторожей, хозяйственных сараев, конюшни, амбара, бани, реального садика и метеостанции. Здания были оборудованы водопроводом и канализацией, освещались керосиновыми лампами, имели печное отопление. Дворы и тротуары учебного корпуса были заасфальтированы. В самом же училище были кабинеты физические, зоологические, минералогические, ботаники, география, рисование и моделирование, а также насчитывалось 2 библиотеки – ученическая и фундаментальная для педагогов, насчитывающая более 10 тысяч книг. Немножко, чтобы разбавить сухую статистику, надо сказать, что наш знаменитый краевед Андрей Павлович Лопырев, который тоже начинал учиться в реальном училище, он провел исследование, а что читали реалисты вот в своих библиотеках. На первом месте стоял Фенимор Купер, его знаменитые книги про индейцев Северной Америки. На втором месте тоже американец Томас Майн Рид, автор «Индейцев», «Ковбоев», «Прерии», «Романтика». На третьем месте находился исторический писатель Вальтер Скотт. На четвертом месте Иван Сергеевич Тургенев. На пятом месте Жюль Верн, знаменитый фантаст. И шестое место скромно занимал Александр Сергеевич Пушкин. Что же касается предметов, которые изучали реалисты, то изучали следующие предметы. Математика, 32 часа в неделю на первом месте. Русский, немецкий, французский языки. Кто хотел, мог изучать еще и латинский язык, как бы сейчас сказали, факультативно. А также закон Божий, физика, география, история, космография, астрономия, черчение, естествознание, рисование, пение и гимнастика. В начале 20 века реалистов обучалось около 300 человек. Принимали в реальное училище на основании весьма сложных вступительных экзаменов. Затем в период обучения ежегодно устраивались переводные и, наконец, выпускные экзамены. 8-10 экзаменов каждый год. Процент отчисления за неуспеваемость вероятность нарушения дисциплины был очень высокий. Примерно, как пишет тот же Лопырев, где-то только 60% у учащихся оканчивали реальное училище. Вот, обучение было платным и дорогим. Где-то приходилось по 80 рублей в год для горожан и 200 рублей для иногородних. Если перевести на наши деньги 200 рублей, то это получается где-то 40 тысяч в год должен был заплатить ученик за обучение, и не факт, что он еще и закончит его. Поэтому это, конечно, было очень дорого, хотя существовало 20% бедных учащихся учились вообще бесплатно, а кроме того, существовали ряд благотворительных обществ, которые помогали вот бедным реалистам учиться и закончить реальное училище. Форма реалистов состояла из черной шинели с золотыми пуговицами, черной опушкой петли, из таких же черной тужурки, рубашки и брюк. На голове фуражка. Тужурка и рубашка подпоясывали широким кожаным ремнем с вензелем ВЛРУ, Великолузское реальное училище, на латунной пряжке. Такой же вензель был и на кокарде фуражки. Дисциплина была очень жесткой. Существовало 15 градаций наказаний, за которые вот следовали соответствующие наказания. Самым мягким было замечание учителя или инспектора, или директора. А был карцер, в котором можно было отсидеть от 3 до суток. Это была небольшая комната, в которой за решеченным окошком, в которой ничего не было, кроме печки. И там вот сиди целые сутки и думай о том, что ты нарушил дисциплину. Но самым серьезным наказанием было исключение из реального училища, да еще и с волчьим билетом. То есть это значит, что тебя ни в одно среднеучебное заведение Российской империи уже не брали. До революции в реальном училище сменилось 4 директора. Это Корчак-Гречина, Белавин, Козловский и Мезенцев. Педагогический коллектив 1917 года состоял из 15 человек, если не считать закулисных учителей, православного священника, католического ксенза или лютеранского пастора, которые приходили вести закон Божий. Что касается педагогов реального училища, это были люди с высшим образованием, закончившие либо педагогические институты, либо университеты. Вообще были люди очень высокой эрудиции и свои предметы преподавали на весьма высоком уровне. Знания давались вообще очень хорошие. Тогда существовал хороший принцип, который бы и сейчас не мешало бы вернуть. Знания – это деньги. Чем лучше ты будешь учиться, тем больше ты знаний получишь, тем лучше ты устроишься в жизни. И, конечно же, знания давались на высоком уровне. Академик Виноградов, окончивший наше реальное училище, уже в 90 лет говорил: а я помню все, что нам давали в реальном училище, знания как будто вколочены гвоздями к моей голове. Специалисты высокого класса давали учащимся прочные глубокие знания. Окончившие реальное училище обычно без всяких проблем поступали в высшие технические учебные заведения Российской империи, ну, а также получали весьма выгодные и хорошие профессии. Педагоги были чиновниками, они все носили форменные сюртуки, форменные вицмундира с петлицами, на которых были знаки различия по табели о рангах, учрежденных еще Петром I. Их форма имела золотистые пуговицы, на котором был изображен пеликан, кормящий своей грудью птенцов. Символ заботы о учениках, которые являлись как бы детьми преподавателей. Также фуражку с кокардой носили. Жалование у них было вполне приличное, которое, в общем-то, позволяло им жить, ну, весьма приличным достатком. Это имеется в виду именно преподаватели реального училища. Кроме того, набирали себе много часов, преподавали в женской гимназии, преподавали в других учебных заведениях Великих Луг, так что учителя тоже трудились весьма и весьма здорово. Финансировало реальное училище государство, но часть средств отдавала и городская дума, и, кроме того, были, как мы сейчас сказали, спонсора, почетные попечители. Самым известным попечителем нашего реального училища был Михаил Иванович Семевский. Ну, а что касается преподавателей, они были разные. Некоторые пользовались любовью учеников и были мягкие, другие были суровые, и тоже такие дела тоже были. Что касается самого любимого учителя, то можно его за 40 лет существования реального училища можно назвать, пожалуй, учителя истории Сергея Ивановича Взорова. Это был такой добряк, что и сказать невозможно. можно. То есть в качестве примера можно привести один случай, который рассказывают бывшие реалисты. Когда на экзамене реалист плавал и не мог ничего сказать, Узоров говорил ему: «Голубчик, ну скажите, пожалуйста, между кем и кем была греко-персидская война?» Если до реалиста доходилось, и он говорил, что между греками и персами, Узоров облегченно вздыхал и ставил ему тройку. Совсем на другом полюсе находился знаменитый учитель математики Гринкевич по кличке Ксавер. А, кстати, реалисты давали клички педагогам, невзирая на то, что они их любили. Это вот Ксавер, 1,5 фунта сливы, Шпонька, Почему и целый ряд других. Вот так вот этот Ксавер, учитель Гринкевич, у него отчество было Ксаверевич, говорил реалистам сразу: «На 5 математику знает только Господь Бог. Я знаю ее на 4, а вы все выше тройки не знаете». Потом, помолчав, добавлял: «Нет, пожалуй, Виноградов тоже знает математику на 4». Да, речь идет о нашем знаменитом академике Иване Матвеевиче Виноградове, тогда Ване Виноградове, который учился блестяще и по математике тоже. Поэтому Гринкевич все время хотел его как-то подловить, подковырнуть. А особенно интересный случай произошел на выпускном экзамене. Мы сейчас немножко прервемся на рекламу, а затем продолжим нашу передачу.
12: Реклама.
13: Газета «Стирхлуки» объявляет традиционный розыгрыш. Как всегда, вас ждут призы от наших партнеров и главный приз – 50 литров бензина. Покупайте газету «Стирх» с 5 августа по 2 сентября, вырезайте купоны участника и приносите в офис редакции на Зверева, 41. А 9 сентября в 12:00 мы узнаем имя победителя. Подробности в группе «Стирх» ВКонтакте. Телефон 3-63-26.
14: Магазин одежды – мужская территория. Мы следим за тенденциями моды, выбираем качество и предлагаем оптимальные цены. Не потеряться в изобилии выбора, подобрать подходящую модель или создать целый образ – всегда готовы помочь наши опытные продавцы-консультанты. Магазин мужской одежды – мужская территория. От спортивного костюма до стильного пальто. ТЦ «Весна», павильон 337, третий этаж у эскалатора.
15: Кабельный завод «Магна» приглашает сотрудников на новое производство. Скрутчиков, волочильщиков, опрессовщиков, бронировщиков, а также сменного мастера. Производственным рабочим с опытом работы заработная плата от 100 тысяч рублей. Для кандидатов без опыта доступно обучение на производстве. Всем сотрудникам гарантирован полный соцпакет и годовые премии за результат. Доставка к месту работы и обратно корпоративным транспортом. Запишитесь на собеседование прямо сейчас. 8-911-88-91-057.
16: Телефон рекламной службы в Великих Луках 78-505. А знаете ли вы что? У человека минимум 31 позвонок, а собственные наименования имеют только два верхних – «Атлант» и «Аксис».
17: Радио «Комсомольская правда». Знаем, что будет. И ты будь в курсе. Оперативные новости, точные прогнозы, громкие гости и важные смыслы. Только на радио «Комсомольская правда».
11: Итак, продолжаем нашу передачу. Сегодня мы говорим о нашем реальном училище. Веду передачу я, Орлов Владимир, историк-краевед. Итак, мы продолжаем. Так вот, на экзамене у академика Виноградова произошло следующее. Гринкевич раздал задания. Они, кстати, приходили из Петербурга и вскрывались только накануне экзамена. А потом подошел к Виноградову и сказал: «Знаете, Виноградов, я не сомневаюсь, что вы напишете на отлично. Хочу предложить вам сделать следующую вещь. Я дам вам задания, которые не могут решить студенты даже математических вузов. Если вы не решите, я вам 5 все равно поставлю. А если вы решите, я поставлю 5 вам и тройку вашему товарищу по партии, который выше единицы у меня не получит». И Виноградов согласился. Вот идет экзамен, все пишут, стараются. Гринкевич, ехидно улыбаясь, смотрит на Виноградова и прохаживается между рядами. За 10 минут до окончания экзамена Виноградов встает и говорит: «Решил. Решил двумя способами. За себя и за своего товарища». Гринкевич вытаращил глаза, взял работу, посмотрел, пробормотал частный, почти исключительный случай, сказал: «Знаете, Виноградов, ищите для себя место лучше Великих Лук. Для Великих Лук вы слишком велики». Позднее, когда академик Виноградов стал академиком, первым телеграмму поздравительным прислал его бывший учитель математики. В выходные дни реалисты ходили либо в свою собственную домовую церковь, считалось, что она окормляет реальное училище, Пятницкое, находящееся рядом, либо Воскресенский собор в крепости. Там проходили церковные службы. В 9 часов утра, когда начинались занятия, обязательно обязательно начиналось с молитвы и отрывком из Евангелия. Потом также заканчивались занятия тоже молитвой, и после чего реалисты расходились по домам. Жили те, кто не великолучане, жили на квартирах, и инспектор, а тогда завуч назывался инспектором, был директор, инспектор и уже педагоги, то он обязательно раз в неделю должен был посетить квартиру, где проживал данный реалист, и выяснить, как он себя вел в течение этой недели. Существовали специальные штрафные журналы, в обиходе называемые кондуитами. Туда записывались буквально все замечания. И в конце года этот кондуит открывался, и от этого зависела оценка по поведению, от которой очень многое тоже зависело. Не только знания, но и поведение очень контролировалось при выдаче аттестата зрелости. Учились в основном в целом хорошо, потому что помимо фразы «образование – это деньги, знания – это деньги», была и другая фраза «не хочешь учиться, ну и не учись». То есть никто за тобой не бегал, не заставлял тебя учиться, не заставлял получать хорошие отметки, а уж как ты устроишься в жизни, не имея образования, это никого и кроме родителей и не интересовало. Очень сильно была развита спортивная жизнь нашего реального училища, культурная и художественная, например, имели самодеятельный коллектив, хор с учениками, а два оркестра струнных и духовых инструментов, проходили ученические вечера, то есть реалисты не только зубрили знания, но еще и как-то развлекались. Рядом находилась женская гимназия, и, конечно, зарождались первые романтические чувства между гимназистками, и могли они встретиться несколько раз в год на каких-нибудь общих вечерах. Много еще можно рассказать о реальном училище, но надо сказать, что в 1917 году специальным указом, когда большевики пришли к власти, все учебные заведения царской России были закрыты и были созданы единые трудовые школы. Так вот появилась единая трудовая школа имени Тимирязева на месте бывшего реального училища. Конечно, обучение прекратилось, и вот, как пишет Андрей Павлович Лопарев в своей книге, преподаватели разъезжались, ученики перестали ходить на занятия, митинговали и попусту тратили время на многочисленные кружки, общества и союзы. Лишенные своих хозяев химической лаборатории и богатейший гимнастический зал были разграблены, фехтовальные маски, паги и палки, и булавы, макеты винтовок валялись во дворах по всему городу, а бруски, турниры и кольца после каких-то показательных выступлений были брошены где попало, и в гимнастический зал больше не вернулись. В это время отменили ученическую форму, молитвы, закон Божий, сняли иконы в классах, в каждом классе избирался ученический комитет из 3 человек, а представители школьного учинкома участвовали вместе с учителями в заседаниях педагогического совета. На общих собраниях выбирали учителей самого директора, вместо Грозного с бородой ассирийского владыки Мезенцева директором новой школы избрали учителя литературы Николая Семеновича Чередеева. Учителям было запрещено вызывать учеников к доске, ставить им отметки, задавать уроки на дом, а парта считалась наследием проклятого прошлого и терпелось временно, пока не удастся заменить ее ученический стол. То есть требовалось время, чтобы появилась новая система советского образования, которая во многом взяла то хорошее, что было в старой школе царского времени. Благодарю за внимание.
17: Радио «Комсомольская правда». Срочно о важном.

0: Просто космос.
1: Всем привет! Здесь «Просто космос» и я, Баченина М. Аномальная солнечная активность спровоцировала на орбите Земли сильный радиационный шторм. Об этом сообщили в лаборатории солнечной астрономии ИКЕРАН со ссылкой на Национальное управление океанических и атмосферных исследований. В лаборатории отметили, что такая радиационная активность может представлять опасность для космонавтов во время выхода в открытый космос, а также для пассажиров и экипажей воздушных судов на высоких широтах. Также возможны проблемы в работе спутников, солнечных панелей, радиосвязи на высоких частотах. Ученые отмечают, что энергичные частицы от Солнца даже на текущих, рекордных за два десятилетия уровнях полностью блокируются магнитным полем и атмосферой Земли на значительных высотах, исключая их проникновение к поверхности планеты. Но если бы это было не так, это, безусловно, привело бы к крайней опасности для биосферы. Друзья, предлагаю прямо сейчас освежить в памяти, что же такое магнитное поле нашей планеты. Если представить Землю в виде матрешки, то в ее центре находится самая маленькая фигурка – это твердое ядро. Это шар из раскаленных металлов размером с Плутон, самая сердцевина. Она занимает где-то 30% всей массы Земли. Твердое ядро на 85% состоит из железа. Оно разогрето до температуры 6000 градусов Цельсия и отвечает за формирование гравитационного поля. Именно это обеспечивает стабильное положение планеты в пространстве. Далее идет следующая матрешка – жидкое внешнее ядро, облегающее сердцевину расплав железа и никеля. Как во внешнем, так и во внутреннем ядре постоянно происходит распад радиоактивных элементов, поэтому тепло генерируется безостановочно. Толщина внешнего ядра достигает 2300 километров. Те слои, которые ближе к центру планеты, также нагреваются до 6000 градусов Цельсия, но по мере удаления от внутреннего ядра охлаждаются до 4400. Постоянное высвобождение тепла за счет радиоактивного распада и разницы температур в нижнем и верхнем слоях создают разницу плотности вещества и, как следствие, вызывают движение раскаленных расплавов в жидком ядре. Более холодные массы стремятся опуститься вниз, более горячие и менее плотные, наоборот, вверх, и в итоге интенсивная конвекция внешнего ядра рождает хаотические электрические токи, которые и образуют магнитное поле Земли. Это невидимая глазу суперзащита нашей планеты. Это силовое поле, отражающее экстремальные потоки космического излучения. В спокойном состоянии радиус поля с дневной стороны, на который в основном давит солнечный ветер, примерно в 10 раз больше радиуса Земли. А радиус ночной стороны растягивается, как хвост кометы от Земли, на несколько десятков или даже сотен радиусов, уходя далеко за пределы земной орбиты. Магнитное поле Земли постоянно сопротивляется солнечному ветру, но порой случаются особо сильные вспышки на Солнце, вот как сейчас, например. И тогда поток корональной массы обрушивается на магнитосферу с умноженной силой и скоростью, заставляя ее сжиматься под этим давлением. Из-за этого сжатия возникает дополнительное напряжение в магнитном поле планеты и более интенсивное течение токов. Так появляются магнитные бури. Магнитные штормы способны сильно влиять на ионосферу Земли. Это верхняя часть атмосферы на высоте от 50 километров. Она насыщена свободными ионами и электронами. Но почему это опасно для человечества? Потому что ионосфера играет важнейшую роль для распространения радиосвязи, так как заряженные частички отражают радиоволны и позволяют им распространяться по поверхности Земли на большие расстояния. Сильные возмущения ионосферы способны разбивать эту связь, выводить из строя спутники и таким образом ломать современную мировую навигационную систему, нарушать работу телерадиовещания, мешать передаче данных по интернету. А еще мощные бури способны вызывать скачки напряжения в электросетях, отключение электроэнергии и выводить из строя электрооборудование. Но все будет хорошо, я узнавала.
0: Просто космос.
2: Радио «Комсомольская правда». Свидетельство о регистрации средства массовой информации серии L номер FS 7758442 от 25 июня 2014 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций России. Для лиц старше 12 лет.
0: Музыка нас связала. Слушайте Александра Анатольевича и Александра Нуждина в программе «Настоящий хит-парад» на радио «Комсомольская правда».
3: Это случилось. Сергей Жуков, наконец, выпустил долгожданный новый альбом группы «Руки вверх». Первый за 14 лет. В течение 2 месяцев раз в неделю Жуков представлял по одной песне с грядущей пластинки. И вот 24 июля состоялся и сам релиз. Альбом получил единственно правильно возможное название «Врубай на полную». Там 15 треков. Удивляет ли свежее творчество Сергея Евгеньевича? Ни разу. Становится ли от этого альбом хуже? Да наоборот. Это классические старые добрые «Руки вверх». Для примера давайте послушаем композицию «Я бросаю, ты лови».

0: Каждую субботу в 10 часов утра и каждое воскресенье в 8 часов вечера по московскому времени на радио «Комсомольская правда». В Москве 14 часов. В Ульяновске 15. В Уфе 16. Во Владивостоке 9 вечера. Новости на радио «Комсомольская правда».
1: Студия Ирина Рогова. Здравствуйте.
0: О политике.
1: Спецпосланник президента США Стивен Уиткоф и зять американского лидера Джаред Кушнер активизируют усилия по украинскому урегулированию, сообщил источник ТАСС. По его словам, они уже провели телефонные контакты с украинской стороной. Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что Россия приветствует усилия любой страны, которая может внести вклад в урегулирование конфликта на Украине.
0: О топливе.
1: Обстановка на российском топливном рынке приобретет более прогнозируемый характер уже к октябрю. Об этом сообщил советник главы Центробанка Кирилл Тримасов. По его прогнозам, нынешние скачки цен связаны с сезонными факторами и временными сбоями в производственно-логистической цепочке. Он заверил, что постепенно все они будут устранены. Тримасов подчеркнул, что регулятор внимательно отслеживает динамику цен на нефтяном рынке и в случае резкого повышения стоимости топлива готов принять дополнительные меры.
0: О нововведениях.
1: В России сегодня вступил в силу ряд нововведений. Так, с этого дня россияне могут проходить МРТ без направления. Также станет доступен налоговый вычет за лечение по выписке из электронной карты. Кроме того, заключать договоры с частными клиниками теперь можно будет дистанционно. Усилится также контроль за навязыванием платных услуг. А в 11 регионах будут продавать лекарства, в том числе рецептурные, в передвижных аптечных пунктах. Помимо этого, скорая помощь получит новый профстандарт. Врачи смогут проводить сортировку при ЧС и делать УЗИ на месте происшествия.
0: О книгах.
1: Интерес к книгам среди российских школьников в летний период вырос на 20%, следует из результатов исследования. Отмечается, что наиболее активным месяцем для чтения стал июль. Также вырос интерес к произведениям школьной программы. В топ-5 самых популярных книг вошли «Война и мир» Льва Толстого, «Преступление и наказание» Федора Достоевского, «Капитанская дочка» и «Евгений Онегин» Александра Пушкина, а также «Мертвые души» Николая Гоголя. Интересовались не только школьной программой, но и зарубежным фэнтези, научной фантастикой. Помимо школьников, активнее читать и слушать цифровые книги стали зумеры 18-24 лет и пользователи старше 65 лет.
0: О валютах.
1: Официальный курс доллара 86 рублей 38 копеек, евро 100 рублей 57 копеек, юаня 12 рублей 86 копеек.
0: О погоде.
1: В Москве сейчас плюс 25 облачно с прояснениями, в Санкт-Петербурге 20 градусов выше нуля, ясно и без осадков.
0: На чистую воду. Главное о самом простом источнике здоровья. Рекламно-информационная программа.
2: Вы слушаете радио «Комсомольская правда». Это прямой эфир. Антон Челышев у микрофона. Ну а на связь со студией, как обычно, в это время выходит официальный представитель компании «Аквалайф». И сегодня это Ася Рак. Ася, привет. Как слышишь Москву?
3: Привет. Слышу прекрасно. Как в Москве слышно Москву?
2: Замечательно.
3: Это радует. Приветствую всех, кто в Москве, не только. Приветствую всех россиян. Всех поздравляю с 1 сентября. Я считаю, что каждый человек всю свою жизнь учится. У нас не заканчивается учеба с последним звонком. Каждая прочитанная книга, статья, каждая прослушанная радиопрограмма чему-то нас учит. Это здорово. На самом деле, я желаю всем оставаться любопытными, учиться всегда, развивать свой мозг, не давать ему ни в коем случае стареть. И вот о том, как в этом помогает вода, мы говорим в нашей радиопрограмме. Да, как сохранять бодрость духа, здравость мышления. Все-все-все-все-все, у всего основа вода. Да, именно так. Погнали. Сначала вам расскажу интересную историю. Знаете ли вы, что астронавты на Международной космической станции пьют собственную мочу? Ну, как? Ну, вот смотрите, воду из мочи, пота и даже влаги, которую экипаж выдыхает, собирают, очищают и снова превращают в питьевую воду. НАСА, кстати, в свое время сообщало, что удается возвращать около 80% воды из мочи астронавтов. У них даже есть такая шутка. Сегодняшний кофе, завтрашний кофе. Ну, звучит не очень аппетитно, соглашусь, но эта история на самом деле отлично показывает одну простую вещь. Когда речь идет о воде, важно не только откуда она взялась, но и что с ней произошло до того, как она попала в ваш стакан. Вот о чем мы всегда и говорим. И вообще о том, вот, что можно сделать с обычной водой. Очистить, изменить ее состав и физико-химические характеристики, где заканчивается обычная H2O и начинается функциональная вода. Функциональная. Проблема, знакомая каждому, я в этом уверена на 100%, наступает период в жизни, когда ты берешь под контроль все. Вот каждый кусочек, что попадает к тебе в рот. Время, когда это происходит. Ходишь с лупой по магазинам, там, читаешь все эти этикеточки, изучаешь все эти составы. Считаешь, что выбираешь самое лучшее, самое полезное. Начинаешь ложиться спать. Вовремя прям блюдешь это, даже зарядку делаешь, даже вот стараешься гулять, 10 тысяч шагов эти высчитывать. Но как-то вот все не туды, не сюды. Вот уже и БАДы ставить некуда на полочке, вот уже и в поликлинику запись на каждый день туда-туда-туда-туда. А врачи все как один говорят, а что вы хотели в вашем-то возрасте? Было? Вот 100% уверена, что это было у большинства. Хотите, расскажу, что с этим делать? Это помогло мне, моей семье, да и сотням тысяч людей. Но мой папа принимал несколько препаратов, которые помогают снижать артериальное давление. Сейчас он пьет только один единственный, и то не каждый день. Вот по мере необходимости. Мама, не то чтобы какая-то прям дикая сладкоежка, но было. Завязала со сладеньким. И что самое главное, стабилизировала работу желудочно-кишечного тракта. С желчным все стало лучше, с кишечником и так далее.

Но все эти люди, отзывы которых вы только что услышали, они готовили ионизированную щелочную воду в ионизаторе воды Аквалайф 4 в 1. Узнать про него детали вот прямо сейчас вы уже можете. 8 800 505 08 55, как вы догадываетесь, 1 сентября предложение особенное. Спойлер, не было такого никогда. Еще один спойлер, и никогда не будет 100%. Ну, а я пока вам чуть-чуть лекции занудный выдам, все-таки 1 сентября. Ну, а вы звоните 8 800 505 08 55. Так вот, лекция. Вода – фундамент здоровья человека. Без еды можно прожить больше месяца. Без воды буквально там пару-тройку дней. Все, организм не может функционировать, потому что вода в каждой клеточке. Вода принимает участие во всех-всех-всех процессах. Мы выпили таблеточку, чтобы таблеточка попала туда, куда надо, и чтобы она начала работать, нужна вода. Без воды не сработает таблеточка. Никак, ни за что. И поэтому, когда организм получает воду по остаточному принципу, глоток, два, а то и вообще не получает, а только там вынужден вытягивать эту воду из кофе, чая, супа, сока и так далее и тому подобное. Организм начинает функционировать с трудом, и ему уже нужна поддержка извне. Уже все, желчь не потечет, если вы не выпьете пару-тройку таблеточек. Уже в туалет по-большому не сходите, если не выпьете пару-тройку таблеточек. Все. А все потому, что перестали давать вовремя организму воду. И вообще, в принципе, впали в оксидативный стресс. А это процесс, оксидативный стресс, который разрушает клетки изнутри. Это вот, ну, ржавый автомобиль во дворе, у всех стоят эти подснежники, 100%. Которые вы видите, с каждым месяцем на нем все больше и больше дырок, он все больше и больше ржавеет. Да, кажется, еще можно там где-то что-то подрихтовать, сесть и на нем поехать. Но что это будет за езда? Так же и с телом, так же и с организмом. Чем сильнее оксидативный стресс, тем меньше возможности у него ехать дальше, тем больше его надо рихтовать. Сюда таблеточку, сюда витаминочку, сюда мазь, сюда палочку. Все. Потому что точно так же, как этот автомобиль гниет во дворе под дождем, гниет внутри каждая клеточка. Ну, гниет условно, ребят. Я не врач, да, чтобы вот прям точные вам термины выдавать. Хотя и вроде как лекцию пытаюсь читать, но я журналист, поймите правильно. Так вот, что делать с оксидативным стрессом? Наука, не я, наука, врачи пришли к выводу. Если оксидативный стресс – это окисление, это гниение, это ржавчина, то нужно восстановление. А восстановление по латыни, по научному, по медицинскому – это антиоксидант. Вот чтобы бороться с этим окислением, бороться с этим гниением, нужны антиоксиданты. И нужны эффективные антиоксиданты. Давайте вспомним. Давление стабилизировалось, желчь потекла, желудочно-кишечный тракт заработал, аллергия ушла. Каждому этому я могу прислать ссылочку на исследование научное, а вы можете их сами найти. Причем здесь вода? Почему она помогает в тех случаях, хотя не является лекарственным средством? То есть антиоксиданты – это наша защита, это борьба с первопричиной всех заболеваний, потому что наука пришла к выводу. Оксидативный стресс – причина 90% всех заболеваний. Понимаете? И если вы не даете организму антиоксидантов, он вынужден как-то с этим сам бороться, тратить на это невероятное количество энергии. Это вот как взять в банке кредит, под гигантские проценты, под сколько там сейчас дают, по 39, под 40%. То есть вы свои ресурсы отдаете, а взамен получаете ничего. Я не знаю, взяли там кредит на iPhone 100 тысяч рублей на год, а вернули банку 200 тысяч. Вот. А если вы даете организму антиоксиданты, а антиоксидантом является вода, насыщенная молекулярным водородом, то есть ионизированная вода, то это вы берете беспроцентную суду. Ну, так, все, вы только получаете, получаете, получаете, вам еще доплачивают. Так вот, сегодня у нас, пожалуй, самая сильная акция за все время. 10 лет мы на радио «Комсомольская правда». Смотрите, на сайте, если сейчас зайдете, наш ионизатор воды Аквалайф 4 в 1 стоит 44 тысячи. А сегодня за 47 тысяч вы можете взять ионизатор воды Аквалайф 4 в 1 и генератор водородной воды Аквалайф

0: премиум. Он отдельно на сайте 29 900 стоит. А вы за 47 два премиальных прибора, и вы сможете делать ингаляции молекулярным водородом при помощи генератора премиум в любой точке, где бы вы ни находились, а дома готовить 4 вида ионизированных вод. Это не два одинаковых прибора. Ионизатор – это домашняя водная станция для всей семьи. 4 вида ионизированных вод. А генератор премиум – это персональный генератор, который вы берете с собой дорогу, на работу, в самолет, в поезд и делаете еще ингаляции с его помощью. Если покупать их отдельно по базовым ценам, это почти 74 тысячи. А сегодня оба эти прибора за 47 тысяч. То есть ваша экономия 26 900. Но только сегодня, 1 сентября. Завтра этой цены нет, и это 100% железобетонно. Только сегодня. Вот такой он день знаний. Знаете, обойдя все, пейте эту воду и будьте здоровы. 8 800 505 0855. 8 800 505 0855.
1: На чистую воду. Главное о самом простом источнике здоровья. Рекламно-информационная программа.
2: Реклама. Завод «Мегатрон» приглашает на работу специалистов. Слесарь МСР, слесарь-электрик. У нас обучение, социальные гарантии, стабильная зарплата 2 раза в месяц, бесплатное питание, корпоративные мероприятия и развлечения, а также все то, что ты придумаешь. Мы принимаем идеи от каждого. Приходи в наш дружный коллектив. Будь с нами. Будь с «Мегатрон». Телефон отдела кадров 8 963 632 0674 и 8 963 719 59 94.
3: Важный выбор для стройки – материалы без переплат и посредников. Компания «Реал» предлагает мытый песок, щебень, гравий, товарный бетон, строительные растворы и блоки ФБС, легальная добыча, сертификаты на все, доставка или самовывоз, скидки для постоянных клиентов. Качество, проверенное делом. Звоните 8 800 234 22 65.
4: Сентябрь в «Стройсам». Все для стройки и теплого дома. Строительный сезон продолжается, и осень добавляет новые задачи. Строим, утепляем, готовим дом к прохладным дням. В «Стройсам» выбирайте цемент, смеси, кровлю, утеплители, отопление, отделочные материалы и инструмент. Весь сентябрь сезонные предложения и все нужное для дома и участка. «Стройсам». Строим с теплом. Ждем в магазинах и на «стройсамвл.ру».
5: Телефон рекламной службы в Великих Луках. 78-505.
6: А знаете ли вы что? Самый длинный предлог в русском языке состоит из 14 букв. Это слово «соответственно».
7: Радио «Комсомольская правда». Знаем, что будет. И ты будь в курсе. Оперативные новости, точные прогнозы, громкие гости и важные смыслы. Только на радио «Комсомольская правда».
1: На чистую воду. Главное о самом простом источнике здоровья. Рекламно-информационная программа.
8: Продолжается разговор о правильной воде. На связи со студией по-прежнему официальный представитель компании «Аквалайф» Ася Рак. И любой из вас может к эфиру присоединиться и задать Асе свой вопрос, либо оставить свой отзыв. Номер телефона прежний, номер телефона прямого эфира 8 800 200 ровно 9702. Ася?
0: Антон, у меня к тебе один единственный вопрос, только большая просьба, ответь честно.
8: Да.
0: Ты уже слышал эту фразу от врача хотя бы раз? А что вы хотели-то в вашем возрасте?
8: Ну, может быть, не в такой радикальной формулировке, но да, слышал.
0: Вот. Я же говорю, что практически каждый, ну, кто рубеж перешагнул, мне кажется, там 33 возраста, уже хотя бы раз слышал такую фразу. Что вы хотели в вашем-то возрасте? Ребят, я знаю, что в любом возрасте можно быть активным, сильным, позитивным. И это мой секрет в том числе. Мне в этом году исполнится 48. И вот за счет того, что в первую очередь, я считаю, в моей жизни появилась именно ионизированная вода, произошли глобальные изменения, о которых я буду обязательно говорить вам в каждом эфире. Но сейчас хочу напомнить суперакцию, потому что такого не было никогда и 100% никогда не будет. Коллеги все сказали, нет, больше не надо. Два прибора, 47 тысяч рублей. не 73 900, а 47 тысяч рублей. И это два наших главных прибора. Ионизатор воды Aqualife 4 в одном и генератор водородной воды премиум. Четыре вида воды дома при помощи ионизатора, ингаляции водородом при помощи генератора и водородная вода под задачу. То есть вот сейчас хочу выпить 100 мл водородной воды, максимум, чтобы было водорода. Включаю генератор водородной воды, пью, а потом наливаю и делаю ингаляцию. И это сегодня 47 тысяч рублей, а не 73 900. И вы знаете, мне подсказывают, что у нас уже есть дозвонившийся. Давайте пообщаемся, ура, впервые за столь долгое время. Кто нам дозвонился?
8: Здравствуйте, здравствуйте. Как вас зовут? Да, представьтесь, да.
9: Здравствуйте, меня зовут Марина.
0: Очень Алло. Приятно, Марина. Да, да. Вы хотите задать вопрос или поделиться отзывом?
9: Нет, я хочу просто сказать большое спасибо и поблагодарить компанию за такой прекрасный прибор, которым я пользуюсь с 19-го года. Мне подарили на юбилей. И я как педагог вокала очень часто использую кислотную среду для того, чтобы восстановить свое горло. И у меня даже, вот я когда раньше вообще не пила воду, то есть мне как бы ее хватало, что ли, не знаю, но сейчас я без этой воды не могу обходиться, я хочу ее пить постоянно, я ее пью, мне дает она сил, энергии, то есть вот, вот все, что я хочу сказать, что я очень рада, что у меня есть такой прибор и благодарна всем создателям этого прибора.
0: Так. Спасибо огромное. Ну, можно я уточню просто? Я правильно поняла, что чтобы восстанавливать горло, вы полоскаете кислотной водой, правильно?
9: Да, да, правильно. Супер. Иногда делаю ингаляции. Даже вот мужу лечила ожог. То есть это все прекрасно. Вымачиваю мясо обязательно. Обязательно, когда вот у меня цветок что-то там погибает, я ему даю вот этой вот водичкой. Во. Опрыскиваю или же подкормку делаю.
0: И цветочек отвечает благодарностью.
9: Такой волшебный
0: прибор. Да. Спасибо, Марина Евгеньевна. Спасибо это вам. Очень позитивно. Желаю Спасибо. Вам много-много энергии, радовать всех своим голосом, благодарных учеников интересных. И здоровья, конечно же, вам и вашей семье. Спасибо, что дозвонились.
9: Спасибо. Спасибо. До свидания.
0: Спасибо большое. Вот очень приятно слышать такие отзывы. Спасибо большое. Если вы сейчас тоже хотите пообщаться в прямом эфире, оставить отзыв или, может быть, задать какой-то вопрос, звоните обязательно. Это очень и очень важно для нас. Ну, а что такое кислотная вода? Да, вот Марина Евгеньевна нам сказала, что она использует кислотную воду, полоскает ей горло. Кислотная вода, она противоположна ионизированной щелочной. Они получаются в ионизаторе воды одновременно. Щелочная и кислотная. То есть все кислоты во время ионизации, то есть воздействия постоянного тока на воду, все кислоты, в том числе и хлор. Ой, какая-то проблема для всех, да? Вздрогнули сейчас многие? Хлор. Хлорка. Вот почему все не любят водопроводную воду, вот почему покупают себе кучу фильтров. А во время ионизации вот эта хлорка, она уходит в кислотную воду. И да, кислотная вода сильно пахнет хлором. Но это уже другой хлор. Он переходит в другую ионную форму, поэтому он нам очень нужен. Поэтому кислотная вода, она обладает антибактериальными, антимикозными, антисептическими свойствами. По своей сути, вот как ее использовать? Это как йод, как зеленка, как хлоргексидин, как перекись водорода. Да, не является лекарственным средством. Но берешь ее, дезинфицируешь любую поверхность. Вот у нас кот на кухне проживал. Все, я знаю, я утром просыпаюсь, я утром встала, все поверхности протерла кислотной водой. Все, я не дышу химией. Вот кто вот это вот не любит так же, как и я? А может быть, у вас аллергия, вы химию попшикали, все, на руках тут же высыпало, потому что перчатки надевать неприятно, носу засвербело, потому что химия. А без химии вы считаете никак. А вот, можно без химии, кислотная вода. Доски обработал, губки на кухне все замочил в кислотной воде. С горлом что-то. Вот берем пример с Мариной Евгеньевной. В том числе полоскаем горло, промываем нос. А сейчас, дорогие мои, 1 сентября нас с вами очень радует. А что будет дальше? В детский сад пошли, в школу пошли, в автобус пошли, в магазин пришли. Домой пришло, в носу свербит, горло чешется. Что делать? А у вас дома есть ионизатор. Ну, я ж надеюсь, вы звоните уже 8 800 505 0855. И заказывайте ионизатор сразу с генератором. Да-да-да, с генератором. Там еще ингаляции водородом. В комплекте генератор, который с ингаляциями. Звоните 8 800 505 0855. Эта акция не повторится. Так вот, кислотная вода. Кислотной водой еще прижигаем герпес, прижигаем ячмень, умываем лицо. Я, честное слово, вот я не знаю даже, как по-детски хочется сказать, клянусь, но, честное слово, каждое утро и каждый вечер я и моя дочка, наша дочка, ей 16 лет скоро стукнет, умываемся кислотной водой. Вот это вот ощущение, вспоминайте. Вы умылись простой водой, руки тут же все стянуло кожу, хочется в банку их вот так с кремом опустить, а лицо просто чешется, вы иногда просто боитесь к этой воде подходить. Вы думаете, ой, нет, ой, как моя мама раньше. Молочко, мицеллярная вода, тоник, что-то там еще, и все равно все время жалуются, ой, кожа сохнет, ой, кожа сохнет. Я говорю, мама, ну, кислотной водой-то ты умываешься? Совсем все по-другому. Вообще не сохнет кожа. Вы знаете, сколько отзывов, когда люди начинают использовать кислотную воду, не только вот как Марина Евгеньевна, которая нам рассказала, что она горло полоскает, но еще и умываются, и проходят вот эти все воспаления, маленькие прыщички. Для подростков это находка. Это находка. Для любого находка, кто жалуется, что не может простой водой умываться, что стягивает тут же и кожу, и все, и неприятное вот это ощущение, хочется в креме купаться после воды водопроводной. А кислотная вода, ее pH соответствует pH кожи. Поэтому, когда вы ей умываетесь, кожа становится мягкой, мягкой, мягкой. Опять же, герпес, ячмень, открытые всевозможные гнойные ранки, ожоги. Вот Марина Евгеньевна тоже, кстати, сказала про ожоги. Тоже кислотная очень вода помогает. А вот то, что я говорю, доочищается от хлора и других кислотных элементов во время ионизации вода. Вот Александр из Волгограда нам звонил. Он говорил, что прям чувствует, как вода очищается от хлора, и на вкус она становится как из родника. И помогла ему при проблемах с поджелудочной. А Ольга Сергеевна нам оставляла отзыв в прямом эфире. У нее нормализовалось давление и сон. И вес у нее снизился. И вот еще один отзыв от Александра Ивановича. Он говорил, что вся семья пьет только эту воду. Появилась уверенность в качестве воды, удобство использования, отличная служба поддержки. Ой, за это спасибо. И от вашего имени передаю привет всему нашему колл-центру. Они очень-очень-очень подробно всегда с каждым клиентом разговаривают, помогают пошагово. Всем и всегда. Вот позвоните прямо сейчас, проверьте мои слова. 8 800 505 0855. Давайте вспомним сегодняшнее предложение, потому что это, ну, самая мощная, с моей точки зрения, акция за все время, что мы в прямом эфире на «Комсомольской правде». Это 10 лет. Один большой ионизатор на сайте сейчас стоит 44 тысячи рублей. Генератор водородной воды премиум с функцией ингаляции на сайте стоит 29 900. Да? Сложите, посчитайте, 73 900 получается. А для радиослушателей «Комсомольской правды» только сегодня. Один единственный день. 47 тысяч эти два прибора. Ионизатор воды «Аквалайф» – это для всей семьи. Вот представьте обычную семью. Один человек ушел на работу, второй дома. Кто-то едет на дачу, кто-то идет на тренировку. А ионизатор, он готовит не только воду для приема внутрь, но и кислотную. И серебряную воду, а это природный антибиотик, почитайте книгу профессора Кульского, что он о ней говорит, хоть и не является, к сожалению, лекарственным средством. Серебряный стержень для этого идет в комплекте, и водородную воду он готовит. А кто куда-то улетает в командировку, в гости, он берет с собой генератор премиум. Это вода, которая следует за вами. Это еще ингаляции. А ионизатор – это вода дома. Один прибор для дома, для всей семьи, второй для того, кто сейчас уходит на день. 47 тысяч рублей. Успевайте. Только сегодня. 8 800 505 0855. Звонок на этот номер телефона бесплатный. Оплата при получении, кстати, платить можно частями, просрочку. Узнайте все детали по телефону 8 800 505 0855.
1: На чистую воду. Главное о самом простом источнике здоровья. Рекламная информационная программа.
10: Сказано на радио «Комсомольская правда».
11: Востоковед Олег Макаренко о том, как Иран может обходить американские санкции.
12: Санкции Соединенных Штатов в отношении Ирана действуют уже почти 500 лет. Понятно, что они вроде бы как бы недостаточно, не касались мелкого бизнеса, не касались таких вот незначительных операций, которые проводили иранские компании. Но мы же прекрасно понимаем, что обходить любые запреты возможно. Это не обязательно Гонконг, это может быть даже самая Армения. Это могут быть любые банки на дневке, которые могут быть сформированы специально под определенные операции. Ведь не секрет, что никто не хочет отказываться от денежных средств, которые будут в виде прибыли оседать в карманах турецких, оманских, любых других банков и организаций. Никто от этого никогда не откажется. Даже если это будет угрожать им какими-то санкциями со стороны Соединенных Штатов. Всегда можно найти возможность. Кто ищет, тот всегда найдет. Поэтому американцы, я думаю, что будут мониторить в любом случае все операции, которые могут быть связаны с Ираном, и будут закрывать или усиливать свое давление на правительство этих государств.
10: Сказано на радио «Комсомольская правда».
13: Что такое радио «Комсомольская правда»? Это самые популярные подкасты в России. Это одна из самых цитируемых радиостанций России. Это 30 миллионов просмотров видеоверсии наших программ во ВКонтакте в 2025 году. Мы достигли этих цифр благодаря вам. Спасибо, что вы слушаете радио «Комсомольская правда».
14: Если тебя спросят, что слушаешь, ответь уверенно. Радио «Комсомольская правда». Ведь радио КП – это самая топовая информация о потребительском рынке, инвестициях и экономических трендах.
10: Новости на радио «Комсомольская правда».
15: В Великих Луках, 14.30, в студии Анастасия Курякова. Здравствуйте. Глава Великих Лук Николай Козловский поздравил с Днем Знаний учащихся и учителей, студентов и преподавателей, а также всех великолучан. В Великих Луках вопросы повышения качества образования и обеспечения достойного воспитания подрастающего поколения являются приоритетными. Работа в этом направлении ведется системно и комплексно. Ежегодно за счет местного бюджета выделяются средства на выполнение текущих ремонтных работ в образовательных учреждениях и обновление их материально-технической базы. В рамках реализации национальных проектов проводятся капитальные ремонты объектов сферы образования, отметил Николай Козловский. Для школы номер 16 сегодняшний день стал особенным. Учебному заведению официально присвоено имя генерала армии великолучанина Юрия Николаевича Якубова. Во время торжественной линейки, посвященной Дню знаний, к ученикам, учителям и родителям обратился заместитель главы города Сергей Гусев. В своем выступлении он подчеркнул связь школы с биографией генерала. Приветственный адрес от генерала армии зачитал военный комиссар города Виталий Кулаченков. Он также передал в школьный музей подарок от Юрия Николаевича – эскиз танка. Завершили официально часть выступления первоклассников, традиционный первый звонок и школьный вальс. Великолучане привезли медали со всероссийских соревнований по кикбоксингу в Казани. За кубок мэра Казани состязались более 420 спортсменов из 22 регионов страны. Спортсмены из Великих Лук показали достойные результаты. Елизавета Шуднева и Илья Семенов взяли золото. Владимир Финочка завоевал серебряную медаль, а Даниил Речкин – бронзовую. Тренирует спортсменов Сергей Москалев.
16: О валютах.
15: Доллар 86 рублей 38 копеек, евро 100 рублей 57 копеек, юань 12 рублей 86 копеек.
16: О погоде.
15: Сегодня в Великих Луках облачно, возможен дождь, температура воздуха около плюс 21 градуса. Анастасия Курякова, служба информации радио Луки ФМ.
10: Сказано на радио «Комсомольская правда».
17: Военный эксперт Алексей Рам о рейтинге военной мощи стран.
18: Я не очень хорошо отношусь к таким рейтингам, потому что, ну, это абсолютно непрозрачно. Можно заявить, что мы анализируем 200-300 параметров, но это же все непрозрачно. Мы же не знаем, там, какие формулы используются, какие коэффициенты корреляционные или еще что-то, какие-то статистические выкладки. Поэтому, ну, рейтинг. Там же все-таки надо учитывать, что рейтинг не совсем именно мощь вооруженных сил, а это ее огневую мощь, то есть возможность наносить удары и наличие средств поражения. Ну, там много к этому рейтингу вопросов. Действительно, страны так раскиданы, непонятно по какой логике и на основании чего это сделано.
10: Сказано на радио «Комсомольская правда».
19: на чистую воду. Главное о самом простом источнике здоровья. Рекламно-информационная программа.
8: Вновь к разговору о правильной воде мы возвращаемся. Ася Рак по-прежнему на связи со студией и готова принимать ваши отзывы по телефону прямого эфира 8 800 200 ровно 9702. Ася?
0: Очень рада вновь быть в прямом эфире. Прям ждала с нетерпением весь выпуск новостей. И вот дождалась. Но, собственно говоря, что меня так радует? Меня радует, что сегодня в прямой эфир попало предложение с моими двумя любимыми приборами. У нас дома есть ионизатор воды Aqualife Premium 4 в одном. Каждое утро, кто встал первый, тот совершает один и тот же ритуал. А у нас чайник, который подогревает воду до указанной температуры. 40 градусов, 50 градусов и так далее, и так далее. Мы подогреваем воду, заливаем ее в ионизатор. Ионизатор воды Aqualife работает с температурой воды до 45 градусов. Очень приятно с утра лично мне пить теплую воду. Я согласна с мнением тех врачей, которые говорят, что теплая вода легче усваивается организмом, потому что у нас в кишечнике там больше 36 температура, и это легче и проще организму встретить именно такую воду с такой температурой. Сразу у нас запускаются все процессы. И я не просто согласна с мнением врачей, которые высказывают именно такую версию, такую теорию. Я именно так и чувствую. Ну, вот со мной ровно то же самое и происходит. Мне легко, я чувствую, как запускаются все процессы. Я только через 20-30, а иногда вообще часа через полтора сажусь завтракать, потому что пока ты сделаешь там зарядку и все остальные процессы. В общем, каждое утро начинается одинаково. Подогрел воду, залил в ионизатор, ионизатор подключил к розетке. Пока я там умываюсь, вода уже готова. Это занимает несколько секунд. Кислотную воду переливаю в отдельный графин, который у нас стоит в ванной комнате, потому что этой кислотной водой умываюсь и я, и супруг, и дочка. Нам всем троим хватает вот пол-литра кислотной воды. Утром умыться, вечером умыться. Щелочную ионизированную воду мы все пьем. Все с утра натощак стабильно и от всей души всегда всем рекомендую именно так начинать. Ну и не только я, многие врачи, если там пойдете, как запустить желчный отток, как регулярно ходить в туалет, избавиться от запоров. Все как один говорят о том, что пейте теплую воду натощак, пейте теплую воду натощак. И я вторю с ними вместе, основываясь на своем личном опыте. Пейте теплую воду натощак. Кислотной водой умывайтесь. Так вот, а также у нас есть генератор водородной воды Aqualife Premium. Его я люблю, просто обожаю. В первую очередь за то, что он выполнен, с его помощью можно делать ингаляцию. Вообще, я его много за что люблю, но давайте попробую по порядку. С его помощью можно делать ингаляцию. У него в комплекте идет канюля, которую вы подключаете к самому генератору. Это очень легко и просто. Просто вставите все. В нос ее вставляете. Это не больно, это абсолютно безболезненно. Она вот в краешку носа вставляется. Это, я думаю, многие делали ингаляции неоднократно при помощи таких канюль. И выбираете режим 10 минут. И 10 минут сидите и наслаждаетесь. А можете ходить. Вам даже сидеть не обязательно. Можно держать генератор в руке и ходить по квартире, ходить по беговой дорожке. Я иногда так в клубе делаю. У меня прошла тренировка, я иду на заминку, на беговую дорожку, я надеваю канюлю, включаю процесс генерации водорода, мне так легче бежать. Мне водород сразу поступает в кровоток, моментально, сразу впитывается, улучшает текучесть крови, а во время тренировки кровь очень сильно густеет. И давление почему скачет тоже, кровь густеет. А мы с вами ингаляцию. Молекулярный водород побежал сразу в кровь, питался, и все, и давление приходит, стабилизируется. Это доказано научно. Изучают у нас в стране водородную воду, ингаляцию водородом академик Чучалин, профессор Медведев Олег Стефанович. То есть здесь стоит мощнейшая научная доказательная база, которая показала и доказала, что регулярная ингаляция молекулярным водородом помогают при всевозможных заболеваниях легких, даже в том числе при ХОБЛ. помогают снять вот эту одышку, убрать постковидный синдром, укрепляют, стабилизируют иммунитет, улучшают кровоток, снимают риск сердечно-сосудистых заболеваний, стабилизируют артериальное давление, улучшают качество сна, что тоже очень важно. Чем старше, тем хуже качество сна, тем хуже высыпаемся, чем хуже высыпаемся, тем больше болеем. Поэтому для этого нужен комплекс. Комплекс – это каждый день, так же, как и я, пить ионизированную щелочную воду с утра натощак. А каждый раз, выходя из дома, брать с собой генератор водородной воды. В идеале Aqualife Premium. У меня именно Aqualife Premium. Я его всегда с собой беру. Чтобы в полете, в самолете делать ингаляции. Чтобы в любой момент пить воду именно водородную. Никакая есть под рукой. Не просто вода, с которой моему организму придется бороться, справляться. А именно водородная. Еще раз, не моя придумка, исследования научные, которые доказали, что вода, насыщенная молекулярным водородом, является антиоксидантом. Вот этот водород молекулярный – это антиоксидант. Знаете, проводили такой тест. Это было в Японии. Тест звучит следующим образом. Сила в ногах. Там люди в возрасте пожилые, я так понимаю, это аналог нашего московского долголетия. Если кто не знает, в Москве есть такие клубы, куда могут приходить пенсионеры, выбирать все занятия по интересам. Могут заниматься спортом. Кстати, в группе, куда я хожу на кардиобокс, двое женщин из московского, трое из московского долголетия, которые наравне со мной занимаются кардиобоксом. Минуточку. Они вот ходят в московское долголетие. Ну, там можно выбрать любые занятия. Можно в шахматы играть, можно в бильярд, можно петь, можно танцевать. Так вот, в Японии проводили эксперимент с людьми старше 76 лет, которые посещали такой клуб. И их было 48 человек. Их разделили на две группы. Одна группа посещала, занималась любимыми делами, но пила воду простую. А вторая группа пила воду, насыщенную молекулярным водородом. Спустя время со всеми и ними провели тест. Встань со стула. Так вот, в той группе, где пили водородную воду, а этот тест, он показывает силу в ногах, да? В той группе, где пили воду водородную, сила в ногах увеличилась на статистически значимую величину. А в той группе, где пили простую воду, сила в ногах снизилась. Что это значит для простого человека? Это возможность твердо стоять на своих ногах. Это снижение риска, это профилактика падений и переломов. Мы знаем с вами, как много случаев упал, перелом шейки бедра и все, и обездвиженность. Сила в ногах, качество жизни. Вот что дает регулярное питье ионизированной щелочной воды и ингаляции водорода. Да, не является лекарственным средством. Я никого не призываю там бросать пить свои таблетки. Это вспомогательное средство. Вода – это основа и фундамент здоровья человека. Без воды все лекарственные препараты, которые вы принимаете, не будут работать, не будут усваиваться. Им нужна вода, чтобы они дошли туда, куда надо, чтобы они растворились, чтобы они усвоились, чтобы они работали. Нужна вода. И вода в воде рознь. Если вы, так же, как и я когда-то, приходите к врачам, и вам говорят, ну, это норма для вашего возраста. Ну да, ну нет у вас энергии, ну нет у вас сил, ну лет-то вам сколько. Попробуйте. Попробуйте сделать что-то по-другому, выйти из этого замкнутого круга. Молекулярный водород изучают сегодня во всем мире. В нашей стране министр здравоохранения лично презентовал прибор для ингаляции водорода. А у вас может быть свой, у вас дома. Наш генератор водородной воды Aqualife Premium, с его помощью мы делаем ингаляции. А ионизатор воды Aqualife 4 в одном – это прибор для всей семьи, который готовит 4 вида ионизированных вод. Это разные режимы для разных задач. Вымачивать мясо, вымачивать фрукты, овощи, вымачивать зелень, поливать все цветы, поить всех домашних животных. Но первое самое главное – самому пить. готовить серебряную воду в сезон простуды и ОРВИ для профилактики заболеваний, промывать нос, полоскать горло. Смотрите, сколько задач. Дезинфекция всевозможная дома. Два прибора 47 тысяч. 44 плюс 29 900 – это 73 900. А для радиослушателей «Комсомольской правды» мы эти два прибора предлагаем за 47 тысяч. Но только один раз. Только сегодня. Эта акция не повторится. Только сегодня 47 тысяч. Два премиальных прибора. Два премиум. Четыре вида воды, один прибор. На четыре, не четыре разных задачи, а один прибор. Не фильтрует воду, а меняет ее свойства и доочищает от кислот. До 3,5 литров за один цикл. Не нужно там встраивать, врезать водопровод, никуда не встраивается. Один прибор и для питья, и для бытовых задач. И в самой своей полнейшей комплектации. Это не просто прибор для воды. Это 4 режима в одном устройстве. Успейте 8 800 505 0855. Два прибора за 100.
20: Предприятие, производитель ионизатора воды «Аквалайф». ОГРН 116-504-00-555-75. Юридический адрес Московская область, Раменский район, село Быково, улица Театральная, дом 10. Имеются противопоказания. Необходимо ознакомиться с инструкцией по применению.
21: На чистую воду. Главное о самом простом источнике здоровья. Рекламно-информационная программа.
22: Реклама. ОМВД России по городу Великие Луки предупреждает: уважаемые граждане, остерегайтесь мошенников, не доверяйте незнакомым реквизиты банковских карт, не передавайте деньги тем, кто выдает себя за сотрудников правоохранительных органов. Приобретайте товары через интернет только у проверенных продавцов. В случае мошенничества обращайтесь в полицию. Телефон дежурной части города Великие Луки 5-27-94 или 02.
23: Завод «Реостат» приглашает на работу начальника группы охраны труда, инженера по технологическому оборудованию, газорезчика, наладчика холодно-штамповочного оборудования, слесаря по ремонту компрессорных установок, слесаря-инструментальщика, токаря, плотника. Мы предлагаем обучение на рабочем месте, ежегодную индексацию заработной платы, ежемесячную и годовую премию, ДМС, компенсацию питания. Телефон 8-931-908-80-39.
24: Телефон рекламной службы «В Великих Луках». 78-505. Сказано на радио «Комсомольская правда».
17: Военный эксперт Алексей Рам о рейтинге военной мощи стран.
18: Я не очень хорошо отношусь к таким рейтингам, потому что, ну, это абсолютно непрозрачно. Можно заявить, что мы анализируем 200-300 параметров, но это же все непрозрачно. Мы же не знаем, там, какие формулы используются, какие коэффициенты корреляционные или еще что-то, какие-то статистические выкладки. Поэтому, ну, рейтинг. Там же все-таки надо учитывать, что рейтинг не совсем именно мощь вооруженных сил, а это ее огневую мощь, то есть возможность наносить удары и наличие средств поражения. Ну, там много к этому рейтингу вопросов. Действительно, страны так раскиданы, непонятно по какой логике и на основании чего это сделано.
24: Сказано на радио «Комсомольская правда».
25: Пришел Измайлов. Настоящая авиационная драма. Правда, со счастливым финалом разыгралась в небе над Россией. Не поверите, не подумайте. На рейсе с Камчатки 44-летнему жителю Уфы внезапно поплохело. Резкий скачок давления и, как говорят, без квалифицированной врачебной помощи мужчина просто бы не долетел бы, а прям там и помер бы. К счастью, счастливым билетом для него стало соседство на борту. В том же салоне летел лично и чисто случайно министр здравоохранения России, сам Михаил Мурашко. Он не растерялся, побросал все и оказал мужчине ту самую, мало того, что квалифицированную, так еще и глубоко экстренную помощь прямо на высоте 9000 метров. Самое любопытное, что несчастный, ну или наоборот счастливый, теперь уже спасенный уфимец, даже не понял, кто именно вернул его к жизни. Но вот что сам министр, сам глава Минздрава, сам Михаил Мурашко рассказал «Комсомольской правде».
26: Камчатки в Москву летели. Ну, у меня поднялось давление, не было с собой никаких таблеток от давления. Давление почти 180 уже поднялось, и я имел с собой собственный тонометр, Я измерил, увидел, ну, почувствовал себя плохо, измерил давление, увидел, что оно большое, просил у них какую-нибудь таблетку, на что мне было сказано, что не имеет права, для этого нужно объявить, есть ли врач на борту. Вот, я, ну, отказался сначала из скромности, потому что не хотел никого беспокоить. Несколько раз как бортпроводники подходили, интересовались моим здоровьем, и в итоге убедили меня, что нужно найти врача. Я дал согласие, сделали объявление. Через некоторое время ко мне подошел вот мужчина, поинтересовался моим состоянием здоровья, моим самочувствием. Я не сразу узнал товарища министра. Представился врачом, просто скромно, увежливо, скромно одел свои часы мне на руку. Его часы имели функцию кардиограммы. Снял кардиограмму, посмотрел, все ли в порядке с сердцем таким образом. Принес тонометр, сам сходил там, спросил тонометр ручной. У меня электронный с собой был, хотел перепроверить. Провел опрос, спросил, что как там, какие раньше обследования проходил и так далее. После этого подобрал несколько препаратов из аптечки, сделал мне сам укол, затем еще несколько раз подходил и проверял мое состояние. Те препараты, которые он подобрал, подействовали, у меня начало нервная система начала успокаиваться, давление начало снижаться. Я максимально поблагодарил за внимание, за все. Потом, когда узнал о том, что это был министр, так я вообще растрогался, естественно. Своей высокой должностью не представлялся. То есть он максимально по-доброму, как врач, относится ко мне.
25: От 8-тысячной метровой высоты к 6-тысячным кабакам, оставшимся от врачебного подвига к суровой экономике досуга. В российских мегаполисах стремительно пустеют и закрываются бары. За год их число в городах-миллионниках просело на 6% и упало вот как раз ниже 6 тысяч заведений. Главной причиной – перенасыщение рынка, привычка граждан экономить и общенациональные тенденции на отказ от алкоголя. Где же будем пить? В жилетке бармена с двумя бокалами и протирочной тряпкой ответы миксует Василий Воронин.
2: В российских городах-миллионниках сокращается количество баров. Так, в августе 2026 года их насчитывалось около 5900, на 6% меньше, чем годом ранее. Сильнее всего число заведений снизилось в Москве. За год рынок сократился на 14%. Об этом сообщил представитель сервиса 2GIS. По данным NF Group, в Москве в первом полугодии 2026 года на центральных торговых улицах столицы открылось 92 заведения общепита, а закрылось 118. По мнению участников рынка, последствия бума после пандемии, когда новые проекты быстро занимали освободившиеся помещения, привели к избытку предложения. В итоге наиболее уязвимыми оказались заведения без четкой концепции и устойчивой аудитории. О причинах сокращения количества баров в России говорит руководитель общественной организации «Клуб профессионалов алкогольного рынка» Максим Черниговский.
3: Здесь, как мне представляется, если говорить в целом о стране, да, два основных фактора, которые повлияли, да, на число объектов общественного питания на территории нашей страны. В первую очередь, это все-таки законодательные ограничения, которые введены, как я уже сказал, в абсолютном большинстве регионов Российской Федерации, и рост цен на услуги общепита. Вот эти два фактора, как мне представляются, в первую, вторую, в третью очередь и явились неким триггером сокращения числа объектов общественного питания на всей территории Российской Федерации.
2: Дополнительное давление на бизнес общепита создает изменение потребительских привычек. Посетители стали чаще экономить и проводить свободное время дома, а интерес к алкоголю снижается, в том числе среди обеспеченной аудитории. Ранее сообщалось, что за последний год в Москве количество кафе сократилось на 10%, ресторанов – на 5%, заведений быстрого питания – на 3,5%. Чаще всего закрывались кофейни. Их число в столице за последние 12 месяцев сократилось на 15%. Это самое сильное снижение среди российских городов-миллионников. Помимо Москвы, снижение зафиксировали в Нижнем Новгороде, в Новосибирске, Казани, в Перми и в Краснодаре. Комментирует Радио КП председатель Координационного совета Федерации рестораторов и ательеров России Сергей Миронов.
1: кофейня находится в среднем ценовом сегменте, и сегодня предпосылки есть к схлопыванию всего среднего ценового сегмента. Люди оттуда уходят. Удар по всей середине идет, и удар очень серьезный. Потребитель либо переходит в доставку, и доставки очень много, либо переходит в нижний ценовой сегмент, переходит на фастфуд. Поэтому закрытия идут по всем средним ресторанам сегодня. И кофейни просто попадают в них. По всем идет спад.
4: До конца года рынок общепита, вероятнее всего, продолжит оптимизироваться. В первую очередь под давлением будут заведения с высокой себестоимостью и недостаточной загрузкой, которым сложнее перекладывать растущие расходы в цене без потери гостей. Лето дало многим ресторанам и кафе передышку благодаря верандам и сезону роста трафика. Но осенью и зимой давление на бизнес, скорее всего, усилится. Василий Воронин, радио «Комсомольская правда».
8: От пустеющих барных стоек прямо на вершину мирового кинематографа Том Холланд официально ворвался в тройку самых кассовых актеров в истории кино. Общие сборы фильмов с его участием превысили астрономические 15 миллиардов долларов. И главный локомотив успеха – «Человек-паук. Новый день». Подвигами супергероя прямо на диване у телевизора вдохновилась Виталия Осипова.
5: Привет, меня зовут Питер Паркер. Вы меня не помните, но мы знали друг друга. Надвигалась беда, и чтобы ее остановить, пришлось заставить всех забыть меня. Ведь я не только Питер Паркер. Я Человек-паук.
6: Фильм «Человек-паук. Новый день» поднялся на четвертую строчку в списке самых кассовых кинокартин в истории, вытеснив из пятерки лидеров «Титаник» Джеймса Кэмерона. Проект также стал самым прибыльным кинокомиксом 2020-х годов. Согласно актуальным данным о кассовых сборах, с мировой премьеры 31 июля лента заработала по всему миру 2 миллиарда 332 миллиона долларов. По этому показателю она обошла драму 1997 года «Титаник», общая выручка которой с учетом повторных прокатов составляет примерно 2 миллиарда 264 миллиона долларов. Кроме того, новый блокбастер опередил китайское анимационное фэнтези 2025 года «Неджа 2». В ближайшее время «Человек-паук. Новый день» может войти в тройку лидеров мирового проката. Сейчас картина вплотную приблизилась к результату ленты «Аватар. Путь воды», сборы которой составляют 2 миллиарда 334 миллиона долларов. В случае успеха выше нового фильма о Питере Паркере останутся только «Мстители. Финал» и первая часть «Аватара».
7: Ты чё, Фрэнк? Тачка меня таранит!
9: Хорош скулить. Ладно, давай.
6: Человек-паук уже полюбившийся зрителю герой. Он стал в какой-то степени родным почитателем киноленты. Такое мнение, комментируя кассовый успех ленты, выразил кинообозреватель «Комсомольской правды» Денис Корсак.
11: Его просто любят. Проект гениального продюсера Кевина Файги, который создал, как известно, вселенную Марвел. Там же и «Мстители. Финал», там и куча еще фильмов. Хотя он делается на разных студиях, это немножко отдельно стоящий проект, но Питер Паркер, Человек-паук, он вписан в эту вселенную. Вписан очень удачно. Одна из причин успеха вот именно вот этой части, потому что изначально, если вы помните, его играл Тоби Магуайр в трех фильмах, потом в двух фильмах его играл Эндрю Гарфилд, но это был не очень удачный кастинг, не очень удачный выбор актера. А здесь его играет Том Холланд, который реально безумно обаятельный, которого очень легко любить. То есть девушки мечтают о таком бойфренде, там юноши мечтают о таком брате, о таком друге. В этого героя реально влюбилось огромное количество людей. Как у нас там влюбились в Штирлица в свое время, да? И если бы сейчас в прокат вышел новый фильм, допустим, каким-то чудом про Штирлица с Тихоновым в главной роли, ну, представляете, какие были бы у него сборы. А это все в планетарном абсолютно масштабе, то есть его действительно любят. Это действительно редкая удача в выборе актера, построении сюжета, построении его истории. Подогревает, наверное, интерес в какой-то степени то, что у Тома Холланда был роман с его экранной партнершей Зендеей. Они поженились в марте этого года. Но это, конечно, далеко не главный момент.
6: Фанаты почти 5 лет ждали с прошлого «Человека-паука». Фильм с Томом Холландом и Зендеей вышел в мировой прокат в конце июля. В странах СНГ 6 августа, а российским кинотеатрам пришлось ждать до 20 августа. Выход «Человека-паука» перенесли, чтобы поддержать отечественную киноленту «Последний богатырь. Колобок». Виталия Осипова, радио «Комсомольская правда».
10: Человек-паук. Новый день.
12: Цветочки?
13: О, так это я на новоселье?
12: Я МДЖ.
13: А я ваш сосед, получается?
12: Дружелюбный.
21: Радио «Комсомольская правда». Только проверенная информация. На здоровье. Рекламно-информационная программа на радио «Комсомольская правда».
14: Сегодня поговорим о мужской силе. Но сначала об ее отсутствии. Я о том, что рано или поздно у мужчин начинает угасать сексуальная функция. Это факт. И сегодня у нас отличная новость для тех мужчин, которые не готовы с этим мириться. В России уже появился обновленный и усиленный секрет императора «Актив Плюс».
15: Внимание! Позвоните сегодня и при заказе получите секрет императора «Актив Плюс» в подарок. Прямо сейчас позвоните с мобильного +1 25.
14: Более 20 лет секрет востребован и пользуется большим успехом у мужчин в России. Это уникальная императорская формула для поддержания потенции, столетиями подтверждающая свою стабильность, надежность и безотказность. Секрет императора «Актив Плюс» – это продукт нового поколения. Его компоненты обладают естественным стимулирующим эффектом, без химии. Они придают мужчине уверенность в его возможностях и поддерживают длительность контакта. Преимущество усиленной формулы в том, что она позволяет получить незабываемые ощущения. Вы можете почувствовать подзабытые желания, подкрепленные мужской силой.
15: Позвоните сегодня и при заказе получите секрет императора «Актив Плюс» в подарок. Прямо сейчас позвоните с мобильного +1 25. Звонки по России бесплатные. +1 25.
14: Секрет императора «Актив Плюс» – это правильный выбор для отличных сексуальных отношений в любом возрасте. Консультация анонимна. Биологически активная добавка. Не является лекарственным средством. ООО «Международный центр здоровья», город Москва, Петровско-Разумовский проезд, дом 29, строение 4, помещение 1, комната 28. ОГРН 121-770-009-31-59. Срок действия акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года.
21: На здоровье. Рекламно-информационная программа на радио «Комсомольская правда». Каждый мужчина должен построить дом, вырастить сына и настроить приемник на радио КП. Я слушаю радио КП и тебе рекомендую. В Москве 15 часов. В Екатеринбурге 17. В Хабаровске 10 вечера. В Петропавловске-Камчатском полночь. Новости на радио «Комсомольская правда».
16: В студии Ирина Рогова. Здравствуйте.
21: О важном.
16: Российско-иранские отношения развиваются по всем направлениям стабильно. Об этом заявил Владимир Путин. В эти минуты он проводит встречу с президентом Ирана Масудом Пезешкианом. Сегодня российский лидер работает в Киргизии на заседании Совета глав государств Шанхайской организации сотрудничества.
21: Об Украине.
16: Украина фактически лишилась возможности полноценно использовать свои морские порты из-за российских ударов. Как сообщает Рейтер, ранее через порты Черного моря в Одессе проходило около 90% украинского экспорта. В результате атак Киев был вынужден переориентировать грузовые потоки на Дунайское направление, которое обладает меньшей пропускной способностью, а также на железнодорожные пункты пропуска на западной границе страны.
21: О происшествии.
16: Пострадавший от нападения мужчина возле церкви в Москве находится в тяжелом состоянии. Об этом ТАСС сообщили в медицинских службах. Ранее стало известно, что у церкви Святых Жен Мироносец мужчина набросился с лопатой на прихожан, а также прибывших на место врачей. Предварительно его ликвидировал прохожий.
21: О деньгах.
16: Цифровой рубль с этого дня стал доступен россиянам для покупок и переводов. Новая форма национальной валюты дополняет наличные и безналичные деньги, но не заменяет их. Цифровые рубли хранятся в кошельке на платформе Банка России. Каждый человек может открыть только один такой кошелек и пользоваться им через приложение подключенных банков. На первом этапе возможность появилась в 12 крупнейших российских финорганизациях. Для оплаты в магазине потребуется отсканировать QR-код через банковское приложение, выбрать цифровой рубль и подтвердить операцию.
21: О Москве.
16: Желтый уровень погодной опасности завтра будет действовать в Москве. Об этом сообщили в гидрометцентре. Днем прогнозируется усиление юго-западного ветра. Местами порывы могут достигать 15 метров в секунду, отметили синоптики. Аналогичное предупреждение распространяется и на Подмосковье. В сентябрь в столице, по прогнозам, ожидается теплее нормы. Однако осадков может выпасть больше обычного. Температура превысит обычные значения на 1,5 градуса. Климатической нормой для первого месяца осени считается +12 градусов.
0: О валютах.
16: Официальный курс доллара 86 рублей 38 копеек, евро 100 рублей 57 копеек, юаня 12 рублей 86 копеек.
0: О погоде.
16: В Москве сейчас плюс 25 облачно с прояснениями, в Петербурге 21 градус выше нуля, ясно и без осадков. Больше новостей читайте в новом российском мессенджере «Макс» в официальном канале «Комсомолки».
0: Диалоги на Радио КП. Беседуем с теми, кому есть что сказать.
17: Здравствуйте. Говорит и показывает радиостанция «Комсомольская правда», у микрофона Мария Баченина. Сегодня мы находимся в Московском педагогическом государственном университете, куда приехали, чтобы поговорить с министром просвещения Российской Федерации Сергеем Кравцовым. Сергей Сергеевич, здравствуйте.
18: Здравствуйте.
17: Чуть было не сказала «добро пожаловать» по привычке, потому что в последний раз мы с вами виделись в редакции «Комсомольской правды». Но в любом случае...
18: Тогда я скажу «добро пожаловать».
17: Спасибо вам огромное. Это действительно так. Большое спасибо в первую очередь за время. Я понимаю, что накануне нового учебного года дел становится во много раз больше у министра просвещения. С 1 сентября этого года школы перейдут на единые учебники по целому ряду предметов. Я сначала хотела бы уточнить, а какие это будут предметы, Сергей Сергеевич?
18: У нас уже утверждены единые программы по всем предметам. Это 704-й приказ Министерства просвещения. И под единые программы у нас утверждены единые учебники в федеральном перечне, но они коммерческие. И стоимость их порядка более 1000 рублей. Единые государственные учебники, которые сейчас разрабатываются, права на них принадлежит министерству. Стоимость их в 3 раза ниже коммерческих учебников, а качество выше. Коммерческие учебники бумажные были, и ежегодно их надо было менять. Государственные учебники в твердом переплете, хорошая бумага, можно посмотреть, убедиться, полистать учебники. Так вот, с 1 сентября единые государственные учебники с 5 по 11 класс по истории и по обществознанию 9 и 10 класс.
17: Я уверена, что у некоторых возникнет вопрос – не просто зачем, а почему это важно, вот, собственно, привести к одному общему знаменателю единые учебники?
18: Вы знаете, когда 54 учебника по истории у нас было, 100 разных учебников по математике, качество образования страдает. Единые программы, единое содержание образования, причем у нас есть программы углубленного уровня для ребят, которые интересуются тем или иным предметом и хотят его более углубленно изучать, такая возможность есть. Единые программы разрабатываются на федеральном уровне, учеными, методистами обеспечивают высокий качественный уровень образования каждому школьнику вне зависимости от того, где он проживает и учится. Потому что, когда были примерные программы, и сама школа устанавливала изучение того или иного курса, у нас, к сожалению, могло было быть так, что, допустим, школа могла не изучать, я сейчас условно говорю, блокаду Ленинграда. Сегодня у нас в 10 классе более 30% времени изучения Великой Отечественной войны, причем и в 10 классе, и в колледжах у нас единый государственный учебник по истории. У нас введено единое календарно-поурочное планирование, то, о чем говорили учителя, и переезжая, условно говоря, из одной школы в другую, фактически ребенок обучается по той же программе, по которой он обучался из той школы, откуда приехал.
17: То есть беспрерывное обучение такое?
18: Да, и в целом мы видим результат повышения, рост качества образования. Это объективные данные единого государственного экзамена. У нас рост качества и количества высокобальников, причем не меняются измерительные материалы с точки зрения сложности, контрольно-измерительные материалы. Я сразу хочу сказать, что никакого усложнения контрольно-измерительных материалов ЕГЭ в наступающем учебном году не будет. Мы видим рост количества золотых медалей, в целом медалей на международных олимпиадах, которые завоевывают наши школьники. У нас рост за 5 лет с 21 медали до 33 золотых медалей, причем по естественно-научным предметам. Мы видим, что 65% школ, которые показывают высокие результаты на едином государственном экзамене, это школы не специализированные, это школы общеобразовательные. То есть это говорит о развитии массовой школы.
17: Вы упомянули, что будут даже учебники.

0: истории обществознания. Сейчас завершается работа над едиными государственными учебниками по русскому языку и по литературе. И в этом году будет апробация уже и этих учебников. А в следующем году будет апробация единых государственных учебников по естественно-научным предметам. Создание учебника – процесс не быстрый. И поэтому мы в течение трех лет планируем этот процесс завершить. Здесь надо не забывать и о переподготовке учителей, подготовке учителей. На это тоже нужно время. Поэтому у нас есть график, у нас есть понимание. И, как я уже сказал, в течение трех лет мы планируем этот процесс завершить. В том числе создание учебников и по таким предметам, которые не выходит на единый государственный экзамен, например, учебник труда. Мы разрабатываем, и здесь у нас работу, авторский коллектив возглавил руководитель агентства стратегических инициатив. Мы сейчас разрабатываем новый учебник по основам безопасности и защиты Родины вместе с МЧС, Минобороны и другими ведомствами. Готовится учебник по музыке, изобразительному искусству. То есть не только те предметы, которые выходят на единый государственный экзамен. Потому что я еще раз хочу повторить, все предметы важны.
1: Да, я с этим совершенно не спорю. Меня вот очень порадовал учебник по музыке, как родители, конечно же, и по рисованию. В моем детстве таких не было, а это очень важно. Но вы упомянули основу безопасности и защиты Родины. Насколько я знаю, что читала, что половину курса будет составлять начальная военная подготовка. Что под этим понимается? Я вот сделала отсылку к собственному детству, но, наверное, это что-то будет новаторское, современное. И есть ли в школах необходимо оборудование для этого?
0: Мы в прошлом году закупили необходимое оборудование по предмету основы безопасности и защиты Родины. И этот предмет, он, вы правы, будет состоять из двух основных частей. Первая часть касается в целом гражданской обороны и реагирования на различные чрезвычайные ситуации. Не дай бог, конечно, но тем не менее все бывает в жизни, все может произойти, какие-то природные явления и так далее, и так далее. Когда школьник и оказать первую медицинскую помощь, этому мы учим и будем учить в школах. И расширим курс, связанный с начальной военной подготовкой. Сейчас он у нас занимает примерно 25% времени, будет занимать 50% времени. Это будет интересный курс, и участие в таких мероприятиях, как «Зорница», вот, и других. Поэтому это будет интересный курс. Мы планируем привлекать к его преподаванию в том числе бойцов, которые возвращаются в зоны специальной военной операции, наши герои. Они пройдут необходимую переподготовку. У нас создан центр «Вершина», который как раз этим и занимается. И эту практику будем развивать.
1: Супер. Мне кажется, это действительно будет интересный предмет. Ну, потому что одно слово «зорница» — у меня глаз загорелся. Мы сейчас прервемся буквально на несколько мгновений и вернемся к разговору с министром просвещения России Сергеем Сергеевичем Кравцовым.
2: Диалоги на Радио КП. Беседуем с теми, кому есть что сказать. Если тебя спросят, что слушаешь, ответь уверенно. Радио «Комсомольская правда». Ведь Радио КП – это истории и сюжеты о людях, которые обсуждает весь мир. Сказано на Радио «Комсомольская правда».
3: Генеральный директор аналитического центра ВЦИОМ Валерий Федоров об изменении мышления у новых поколений. С точки зрения людей второй половины 20 века, я соглашусь, что новые поколения выглядят более глупыми, честно. Они не глупые. У них просто несколько другой спектр интересов, другой фокус, другой подход и другие представления о том, что им нужно знать, а что им знать не нужно. Им не нужно знать, как выжить, точнее, в лесу, с какой стороны муравейник находится, чтобы определить, не знаю,

0: Владивосток и так далее и тому подобное. То есть все то, чему у нас в школе учили, но уже в наше время это было, честно говоря, не очень нужно. Им это, в принципе, вообще как бы не нужно. У них совсем другие интересы и совсем другие социальные компетенции. Поэтому я бы сказал так. Люди глупеют в старом смысле, а в новом смысле они, наоборот, умнеют. Они высвобождают пространство своего мозга для совсем другой информации, совсем других навыков, для совсем других знаний. Можем ворчать, ругаться, можем, наоборот, говорить, что это прекрасно, великолепно. На самом деле мы не знаем. Мы не знаем, и они не знают, что так, по большому счету, понадобится через 20 лет.
1: Сказано на радио «Комсомольская правда».
2: Реклама. Завод «Мегатрон» приглашает на работу специалистов. Слесарь МСР, слесарь электрик. У нас обучение, социальные гарантии, стабильная зарплата 2 раза в месяц, бесплатное питание, корпоративные мероприятия и развлечения, а также все то, что ты придумаешь. Мы принимаем идеи от каждого. Приходи в наш дружный коллектив. Будь с нами. Будь с «Мегатрон». Телефон отдела кадров 8-963-632-06-74 и 8-963-719-59-94.
3: Магазин «Охота и рыбалка» на Гагарина, 19. Более 7 лет мы работаем для вас, выбирая надежных поставщиков, расширяя и обновляя ассортимент. У нас вы найдете все от крючка и удочки до одежды и лицензионных товаров для охоты. Огромный выбор в наличии. Просто пришел и купил. О выборе всегда помогут наши профессиональные консультанты. И напоминаем про подарочные сертификаты. Магазин «Охота и рыбалка». Великие Луки, проспект Гагарина, 19, телефон 520070.
4: Важный выбор для стройки – материалы без переплат и посредников. Компания «Реал» предлагает мытый песок, щебень, гравий, товарный бетон, строительные растворы и блоки ФБС, легальная добыча, сертификаты на все, доставка или самовывоз, скидки для постоянных клиентов, качество, проверенное делом. Звоните 8 800 234 2265.
1: Телефон рекламной службы в Великих Луках 78-505. Радио «Комсомольская правда». Знаем, что будет. И ты будь в курсе. Оперативные новости, точные прогнозы, громкие гости и важные смыслы. Только на радио. Диалоги на радио КП. Беседуем с теми, кому есть что сказать.
5: Мы снова в эфире. Здравствуйте. Говорит и показывает радиостанция «Комсомольская правда». У микрофона Мария Баченина. Сегодня, накануне нового учебного года, мы говорим с министром просвещения России Сергеем Кравцовым. А станет ли такое направление, как искусственный интеллект, отдельным предметом в школах, или это будет, возможно, составная часть какого-то другого предмета? Ну и, конечно, сразу возникает вопрос, достаточно ли компетенции у наших уважаемых учителей и что будут проходить на этих уроках?
6: Искусственный интеллект – это вызов, вызов в том числе для системы образования. Здесь мы, я считаю, не должны стоять в стороне. И у нас предусмотрено вместе с Министерством цифрового развития, мы эту работу ведем с ведущими нашими компаниями технологическими. Мы направили в регионы методические рекомендации по использованию искусственного интеллекта для учителей. И запланировано повышение квалификации учителей по этому вопросу. С сентября. Что касается школьников, то мы вводим об этом, мне с таким предложением ко мне обратились учителя, когда я был на августовском совещании в Тверской области, вести отдельный курс, предмет «Искусственный интеллект и информационная безопасность». И он будет введен для учащихся 5-11 классов со второй четверти. Почему мы этим занимаемся? Потому что, с одной стороны, есть большие возможности использования искусственного интеллекта. Действительно, мы это видим и в медицине, и в науке, по другим направлениям. Но, с другой стороны, есть и определенная опасность, есть определенные угрозы. когда использование искусственного интеллекта, например, при решении домашних заданий, понижает качество образования, а школьники об этом могут и не задумываться. Поэтому об этом нужно говорить школьникам и о плюсах, и о тех рисках. Мы сегодня видим, что пытаются и склонить школьников к различным деструктивным действиям, в том числе и западные спецслужбы, через информационные технологии. Поэтому об этом нужно школьникам говорить, чтобы они знали и использовали эти технологии для своего развития, а не для того, чтобы, условно говоря, списать домашние задания или задания там, на уроки. Вот об этом предмет. И для нас это тоже непростая задача, но мы понимаем, что если мы этим заниматься не будем, мы можем упустить момент, и это такая будет уже, ну, скажем, хаотичное внедрение. Хотелось бы, чтобы здесь это было на пользу и во благо развития и системы образования, и школьников. Я сразу хочу сказать, что никогда и никакой искусственный интеллект, информационные технологии не заменят учителя, педагога, а должны быть в дополнение традиционной системе образования. Вот, собственно говоря, это то направление, по которому мы будем развиваться.
5: Немного перейду от предметов к поведению, что тоже касается учебы. Сергей Сергеевич, а когда планируют ввести повсеместные оценки за поведение? Сейчас это экспериментальный, пилотный проект, но вот...
6: Планируется через учебный год, и мы сознательно не ускоряем это решение. Мы в прошлом учебном году отобрали пилотные школы, где опробировали 3 модели оценки по поведению. На основе апробации выбрали 1 модель. И эту модель мы опробируем в наступающем учебном году в 10 школах каждого региона. Для того, чтобы и учесть там те опасения, которые есть и у родителей, и учителей, и максимально подготовленным уже принять окончательное решение.
5: То есть решение может быть как положительное, так и могут отменить этот проект, если увидят, что минусов больше, плюсов.
6: В целом мы уже видим, что позитивно воспринимается в целом и учителями, и родителями. Оценка за поведение была. И здесь не только плохая оценка за поведение, здесь важно говорить о тех учениках, которые будут получать и хорошую оценку за поведение. Это тоже важно. Поэтому вопрос непростой, мы это понимаем, мы здесь очень аккуратно подходим к этому вопросу, но это оценка за поведение, это определенный сигнал будет и для родителей, мы понимаем, это определенная защита будет педагогов. И мы знаем о тех случаях, которые, к сожалению, есть в школах, которые абсолютно недопустимы, а о них родители даже могут и не знать, и не подозревать. Поэтому, конечно, здесь нужно, чтобы с уважением относились школьники к учителю, к своим наставникам. Поэтому решение такое принято, оценки за поведение будут. Форма, содержание и механизм еще требуют доработки.
5: То есть оценка по поведению – это защита как для учителя, так и для, вот здесь продолжите, родителя или ученика самого. Потому что иногда зачастую, когда нас оценивают, мы не до конца понимаем, что это положительный вектор, который показывает тому же родителю или тому же ученику, в каком направлении нужно двигаться.
6: Ну, как я уже сказал, это и для ученика, И для родителей тоже определенный сигнал, потому что, конечно, воспитание начинается с семьи, с родителей. Поэтому этот механизм, он будет важен для всех. Но еще раз я подчеркиваю, что здесь не должно быть какой-то спешки. Здесь нужно все очень грамотно выверить, обсудить еще раз и с родителями, и с учителями, и со школьниками, когда мы будем принимать окончательное решение.
5: Поняла вас. А скажите, пожалуйста, вот почему, на ваш взгляд, несмотря на демографическую яму, в классах сейчас по 30 с плюсом, с хвостиком человека? И сразу вопрос, сколько их должно быть в идеале в одном классе учеников?
6: По нормам у нас в среднем 25 учеников в классе. Почему так происходит, мы это прекрасно понимаем. Допустим, в определенные города приезжают родители, переезжают, и отсюда идет заполняемость школ, классов. И для решения вот этих проблем точно мы строим новые школы, продолжаем строительство новых школ. Идет программа капитальных ремонтов школ для того, чтобы точно эти проблемы решать. Но в целом я хочу сказать, у нас ликвидирована третья смена, остановлен рост второй смены. И у нас есть понимание, где нам нужно, как я уже сказал, построить там ту или иную школу. Вот особенно новые районы. В чем проблема была? Вот когда строили районы, а школы не строили.
5: Да.
6: Деньги зарабатывали.
5: Структуры не хватало.
6: Деньги зарабатывали застройщик. А потом люди страдают.
5: Но это уже побеждено, потому что я сплошь и рядом, как минимум, в Москве встречаю, что будет и детский сад, заявляют застройщики, будет и школа. Или все-таки до сих пор приходится работать с этим?
6: Вы знаете, в Москве здесь четко, я хочу поблагодарить Сергея Семеновича, этот вопрос максимально решается. Может быть, какие-то и остаются проблемы, но в целом очень внимательно подходит к тому, чтобы были новые школы, новые детские садики, поликлиники в тех местах, в тех районах, которые развиваются. И в Москве соответствующие есть нормы. Обязательно, когда идет строительство, обязательно строительство социальных объектов. Раньше, может быть, там давно такого не было, 15-20 лет назад. Сейчас это контролируется. Плюс идет большая программа капитальных ремонтов школ. Я хочу сказать, что у нас по качеству образования система, московская система образования, одна из лучших в мире. И это подтверждено результатами, в том числе международной оценки. И самое главное, Москва делится своими решениями с другими регионами.
5: Друзья, прямо сейчас у нас самые свежие новости в эфире радиостанции «Комсомольская правда». А затем мы снова в эфире. У нас в гостях министр просвещения России Сергей Кравцов.
1: Диалоги на Радио КП. Беседуем с теми, кому есть что сказать. Если тебя спросят, что слушаешь, ответь уверенно. Радио «Комсомольская правда». Ведь Радио КП – это эксклюзивы, о которых будет говорить вся страна. На здоровье. Рекламно-информационная программа на Радио «Комсомольская правда».
7: Что делать, если кишечник отказывается работать? Вы часами, а то и днями собираетесь ходить в туалет, но не получается. Утомление, усталость копятся, сил все меньше, раздражение все больше. Ослабительные клизмы не решают полностью проблему. Как избавиться от запоров раз и навсегда? Выбирайте правильное, комплексное решение. Сивидал – это средство, проверенное временем. Гель для лечебного питания из диких водорослей Белого моря. Их состав близок к химическому составу пластмассы. плазмы крови, поэтому все витамины и микроэлементы отлично усваиваются организмом. Севидал помогает выстроить эффективную работу кишечника не только побеждая запоры, но и восстанавливая слизистую и работу желез. Хотите жить легко, без слабительных и клизм? Звоните на короткий номер с мобильного звездочка 125. Звездочка 125. Гель из водорослей помогает даже в тяжелых хронических случаях. Водорослевая клетчатка работает как щетка с частой мягкой щетиной, бережно, не травмируя слизистую. Севидал помогает вывести накопленные шлаки легко, свободно и без напряжения. Севидал выстилает всю слизистую кишечника защитной пленкой, а природные микроцептики водорослей помогают снять воспаление и восстановить работу желез и слизистой. В итоге микротравмы и ранки быстрее заживают, а кишечник снова выделяет кишечный сок. Без него нормальный стул невозможен. Звоните на короткий номер звездочка 125 прямо сейчас. Восстановите правильную и эффективную работу кишечника. Набирайте звездочка 125. Все звонки по России бесплатны.
8: На здоровье. Рекламно-информационная программа на радио «Комсомольская правда».
9: Новости на радио «Комсомольская правда».
5: В Великих Луках 15 часов 30 минут. В студии Анастасия Курякова. Здравствуйте. Гимназия имени Софьи Ковалевской в Великих Луках сегодня открыла свои двери для 576 учеников. 40 из них – первоклассники. Директор Татьяна Фомченкова поздравила всех с началом нового учебного года и сообщила, что гимназия вошла в список лучших школ Псковской области по числу выпускников, которые поступили в ведущие вузы страны в этом году. От имени главы города Николая Козловского и депутатского корпуса с Днем знаний учеников и педагогов поздравил депутат Великолукской городской думы Дмитрий Кислицын. Также поздравила гимназистов с началом учебного года старший социальный координатор филиала Государственного фонда «Защитники Отечества» в городе Великие Луки Татьяна Щеблыкина. Накануне Дня знаний депутаты от «Единой России» побывали в Центре помощи детям. Вместе с ними приехала команда юных футболистов. Для детей провели настоящий товарищеский матч, играли в подвижные игры, общались и просто хорошо провели время вместе. К активностям присоединились ребята из «Молодой гвардии». Такие встречи – неформальные мероприятия. Они помогают каждому ребенку понять, что рядом есть люди, которым он не безразличен, отметила депутат городской думы Юлия Ярышкина. В Великих Луках продолжаются работы по реконструкции аварийных участков кольцевого водовода. Ремонт проходит в рамках федерального проекта «Модернизация коммунальной инфраструктуры» с привлечением средств федерального бюджета. Общая протяженность аварийных участков водовода составляет 2510 метров. Готовность объекта 59%.
10: О валютах.
5: Доллар 86 рублей 38 копеек, евро 100 рублей 57 копеек, юань 12 рублей 86 копеек.
10: О погоде.
5: Сегодня в Великих Луках пасмурно, дождь, температура воздуха около плюс 21 градуса. Анастасия Курякова, служба информации радио Луки-ФМ.
4: Настоящий хит-парад. Это не просто музыкальный проект. Это мечта меломана. У руля программы стоят корифеи музыкальной журналистики. Путеводные звезды в мире шоу-бизнеса. Ведущие, которые многие годы рассказывают всей стране о рок-н-ролле. Александр Анатольевич и Александр Нуждин встретились на радио «Комсомольская правда», чтобы делать Dream Team программу «Настоящий хит-парад». Каждый выпуск – это бесшабашные диалоги о музыке и жизни, калейдоскоп из шуток и гитарных рифов, остросюжетные воспоминания и самые точные инсайды, что ждет песенную индустрию в ближайшем будущем. Слушайте каждую субботу в 10 часов утра и каждое воскресенье в 8 часов вечера по московскому времени.
8: Диалоги на Радио КП. Беседуем с теми, кому есть что сказать.
5: Мы снова в эфире. Здравствуйте. Сегодня мы встречаемся с министром просвещения Российской Федерации Сергеем Кравцовым. Говорим о нововведениях накануне нового учебного года. Сергей Сергеевич, давайте продолжать.
11: Я так полагаю, что и в других регионах, вот как вы сказали, что мы существенно остановили рост второй смены. А есть задача вообще победить вторую смену? И вот в тех же регионах, и в крупных городах, куда приезжает огромное количество людей переполненных.
6: Вы знаете, здесь мы дали рекомендации, что во вторую смену не должны учиться учащиеся начальных классов, учащиеся, которые выходят на основной государственный экзамен, 9 класс, 11 класс. Есть школы, которые находятся в таких районах, что второй школы просто негде ее построить. И поэтому вынуждена школа работать в две смены. Но еще раз подчеркиваю, две смены не может быть в начальном, в начальных классах и в классах, которые выходят на основной государственный экзамен, на единый государственный экзамен.
11: Ну, понятно, которым нужно заниматься. К ОГЭ готовиться, к ЕГЭ – это огромная нагрузка. А теперь к малышам. Много изменений также и в детских садах происходит. Например, в министерстве идет работа по выработке единых требований к оформлению групп и игрушек в них. Означает ли это, что оснащение групп будет происходить не за счет родительских комитетов, а в том числе закупка игрушек, да, а будет проходить за счет бюджета? И какие, конечно, еще изменения в работе садиков стоит осветить?
6: Ну, также по аналогии с капитальным ремонтом школ, вот при капитальном ремонте детских садиков идет поставка необходимого оборудования за счет федерального бюджета. В целом, хочу сказать, что уровень дошкольного образования очень важен. Может быть, он даже недооценен, важность недооценена, хотя до 7 лет закладываются основные психологические функции у каждого, у ребенка, и важно этот этап не пропустить. Поэтому у нас не случайно этот год, 26-й, в системе образования объявлен как год дошкольного образования. Приоткрою занавес, мы планируем следующий год, впервые об этом скажу, посвятить здоровью школьников в целом. Вот в системе образования год, посвященный здоровью школьников. Так вот, возвращаясь к дошкольному уровню, мы будем развивать воспитательную работу, в том числе проведение занятий «Добрые игры» по пятницам. Надо, конечно, наводить порядок с игрушками, потому что если вот вы зайдете, посмотрите, есть игрушки, которые, мягко скажем, вызывают вопросы, и их возьмешь, самому аж страшно, что это за игрушки такие. Вот. Поэтому у нас есть большой конкурс. Елена Александровна Емпольская этой работой занимается. И мы отбираем игрушки наши, отечественные. И в ближайшее время планируем, сейчас разрабатываем рекомендации по оснащению нашими игрушками детских садиков. Вот, следующее направление – это подготовка и воспитателей, оформление пространств детских садиков и так далее, и так далее, и так далее. Строительство. Поэтому вот мы считаем, что этот уровень очень-очень-очень важен в развитии ребенка. Здесь очень важна игровая деятельность, очень важно общение со сверстниками, и очень важно, я еще раз хочу обратиться ко всем родителям, не давать планшеты, там, смартфоны детям особенно, там, видишь, 3 годика уже, ему дают планшет, чтобы не отвлекал. А так устроены вот эти информационные технологии, что ребенок, как говорят, залипает. Все, он уже не может от них отвлечься. Это же целая система, над которой работают и психологи, и педагоги, чтобы максимально как можно больше...
11: Чтобы быстрее возникала цифровая зависимость, конечно.
6: Да, она опасна. Вот для начального, особенно для такого возраста опасна. Мы не случайно ввели запреты, это на уровне закона, использование мобильных телефонов в классе. Школа, да. Сейчас направили соответствующие рекомендации. Просто это отвлекает от учебы,
11: от общения,
6: от общения и так далее. Очень много негативных, я сейчас не буду углубляться в эту тему. Здесь ребенку, особенно вот до 7 лет, очень важно читать сказки, чтобы он общался со сверстниками, общался с родителями, в музеи ходил, театры и так далее. У него должно быть реальное общение. Тогда те проблемы, которые потом компенсируются в школе, их не будет.
11: Угу. Да, с этим не поспоришь. Ну, в общем-то, это такие непреложные истины, тут даже и ничего не добавишь. Вы знаете, Сергей Сергеевич, когда я собиралась к вам навстречу, вот, наверное, задам такой ключевой последний вопрос, который... Ну вот всех интересует, потому что в этом году, конечно же, очень волнительно для многих вот проходила тематика поступления в вузы, и даже пошла такая рябь по воде по поводу изменений в системе единого госэкзамена. Можно ли попросить министра просвещения прокомментировать эти слухи?
6: Вы знаете, я так отвечу. Во-первых, изменения не будут. И здесь мы это обсуждали с Рособорнадзором. Я понимаю прекрасно вот те предложения, которые звучат, но они требуют очень детального обсуждения. Здесь не должно быть поспешных решений. Да, повышаются баллы единого государственного экзамена. Это радует. Это действительно, мы видим рост качества образования. Но вот... Поспешных решений в системе образования не должно. Решения, вот, они должны вызреть, как говорится. Их должны обсудить учителя, педагоги. Мы должны пройти апробацию. Понимаете, вот всегда хочется прямо сейчас или уж завтра. Вот быстрых решений. Когда мы вводили единые программы, строили систему развития массовой школы, единую систему воспитания, мы результаты видим 5, 6, 7 лет должно пройти.
11: А, то есть вот такой срок у нас получился.
6: Это конечно, конечно. Многие считают, что вот сейчас решение принял, и уже завтра все изменится.
11: Очень хочется побыстрее, вы правы.
6: Очень
11: да.
6: Хочется, но так не бывает. Просто так не бывает. Поэтому в части единого государственного экзамена мы никаких изменений здесь серьезных не будет, и уровень экзамена в наступающем учебном году будет сопоставим с уровнем экзамена, который только что прошел.
11: То есть повышаться он, как и слабеть, не будет, не планирует. Сергей Сергеевич, огромное вам спасибо за время и за ваши ответы.
6: Вам спасибо, и хочу всех еще раз поздравить с Днем знаний и пожелать нашим учителям, педагогам здоровья, счастья и благополучия.
11: Спасибо большое. И вас тоже с Днем знаний.
6: Спасибо.
8: Диалоги на Радио КП. Беседуем с теми, кому есть что сказать. Сказано на Радио «Комсомольская правда».
12: Военный эксперт Иван Коновалов о том, почему Британия хочет ускорить разработку военной программы.
13: Это, возможно, может быть операцией прикрытия для того, чтобы оправдать уже потраченные деньги и предъявить нечто потом. То есть пойти туда, не зная куда, найти то, не зная что. У Британии был опыт, скажем так, внутренней обороны, укрепления. Это во времена Второй мировой войны, когда они создавали такие секретные базы на территории Британского острова, ну, на случай высадки немцев. Тогда действительно программа была, создавались отряды территориальной обороны. Хотя надо отметить, что в принципе британская армия довольно долго оставалась как раз что-то вроде армии территориальной обороны. То есть они отсиживались на острове, но при этом всегда сравнивали Европу между собой, ожидая, чем все закончится в их пользу. Так что и сейчас то же самое. Объявили о неком ускорении, а ускорение чего? То есть что-то должно было быть сделано, значит, в 2035-м, да? Но решили, что это будет сделано в 2030-м. И понятно, что срок небольшой, значит, что-то уже сделано, а потом будет предъявлено, что деньги потрачены. Надо признать, что Британия сейчас тратит довольно из бюджета много на военные расходы уходит, и для них это, конечно, достаточно серьезно. Вот тут есть другой момент. что Великобритания объявлена, что они хотят начать информационную войну, фактически, против собственного населения. Начать им объяснять, что им грозит какая-то угроза, какая-то опасность, и они должны немедленно сплотиться вокруг британского правительства и начать копать окопы.
8: Сказано на радио «Комсомольская правда».
14: Друзья, будущее наступило.
15: Радио уже давно не шипящий приемник.
14: Радио «Комсомольская правда» – это целый мультимедийный мир. Слушайте нас в прямом эфире на FM-волнах и в интернете. Смотрите видеоверсию программ во ВКонтакте и на Рутьюбе. Скачивайте подкасты на всех стриминговых платформах. Читайте главные заявления наших гостей в Максе и Телеграме. Слушайте, смотрите и читайте радио «Комсомольская правда».
8: Радио «Комсомольская правда». Знаем, что будет. И ты будь в курсе. Оперативные новости, точные прогнозы, громкие гости и важные смыслы. Только на радио «Комсомольская правда».
16: Реклама. Агентство «Светлый ангел» предлагает полный спектр ритуальных услуг и благоустройства территории, а также продукцию собственного производства, высокое качество по доступным ценам, рассрочка платежа. Наши адреса: Мурманская 1, строение 1, Липнихта 5Б, Новоселенинская 56, телефон 911-388-21-22. «Светлый ангел». Жизнь продолжается.
17: Магазин одежды «Мужская территория». Только качественная одежда, стильные образы и оптимальные цены. Мы подготовили для вас к осенне-зимнему сезону только самое лучшее. Удобные куртки и элегантные пальто, классические костюмы и любимые джинсы, модные толстовки и стильные джемпера. А наши профессиональные продавцы-консультанты, как всегда, готовы помочь подобрать то, что нужно именно вам. Магазин мужской одежды «Мужская территория». ТЦ «Весна». Павильон 337, третий этаж, у эскалатора.
8: Телефон рекламной службы в Великих Луках. 78-505. Сказано на радио «Комсомольская правда».
18: Востоковед Николай Севастьянов о последствиях от возможного распада Ирана.
19: На мой взгляд, на перспективе от этого проиграют так или иначе все. Именно поэтому сегодня даже такие государства, как Саудовская Аравия, которая с Ираном всегда находилась в очень плохих отношениях, пытается давить на Америку, чтобы вот этой масштабной военной операции не было. Не потому, что саудиты вдруг полюбили иранцев, они их не любят, а потому что саудиты, как государство, которое находится там же, прекрасно осознает те риски, которые получат все и которые коснутся абсолютно всех. Никто этого не избежит. Это будет катастрофа, которой не было, если Иран начнет распадаться. Коснется не только региональных игроков, но и надрегиональных. И нас это тоже так или иначе коснется. И Европу это коснется. Никто не останется в стороне.
8: Сказано на радио «Комсомольская правда».
20: Российские автосалоны все чаще превращаются в так называемые коммунальные шоурумы, где под одной крышей представлены сразу несколько автомобильных марок. За последние 5 лет число дилерских контрактов выросло примерно в 1.5 раза, тогда как количество самих дилерских центров увеличилось гораздо меньше. В результате один автосалон может одновременно продавать машины сразу нескольких брендов. Особенно активно дилеры добавляют новые китайские марки. Это позволяет экономить на аренде, персонале и содержание отдельных шоурумов. Дилерские центры активно развивались, расширялись и строились в 2012 году. С тех пор их количество только уменьшается. Главная причина этого тренда – экономическая. Низкий спрос на автомобили заставляет оптимизировать дилерские сети, заявил радио «Комсомольская правда» президент Союза автомобильных дилеров Вячеслав Жигалов.
21: Все дорого, спрос упал, и, естественно, это прямо таким грузом чем вложить на бизнес, потому что кредиты, которые достаточно в большом объеме на каждом дилерском центре лежат, тянут их на дно. Безусловно, есть процесс сокращения физического и также параллельный процесс их перепрофилирования. Либо объединение, уменьшение количества брендов. Сколько у нас коллег переживет вот этот очередной кризис, пока неизвестно. До каких-то массовых банкротств, слава богу, пока не дошло. Но я знаю, что очень у многих ситуация просто критическая.
20: Эксперты считают, что такая модель мультибрендовых шоурумов будет распространяться и дальше на фоне перестройки российского авторынка. Дилерских центров слишком много, и такое количество просто не нужно, пояснил в интервью радио «Комсомольская правда» главный редактор журнала «За рулем» Максим Кадаков. Он напомнил, что главным фактором роста центров стало массовое пришествие китайских брендов.
0: За последнее время количество дилерских центров, дилеров, выросло свыше 4000. Нам такого количества просто не нужно. Это перебор. При условии того, что у нас в год продается не более 1,5 миллиона автомобилей новых легковых. Такое количество дилеров наплодили в первую очередь китайские компании, которые заходили на наш рынок по такому экстенсивному и не очень обдуманному пути. Давайте мы напихаем побольше дилеров везде, где можно и где нельзя. И очень часто дилеры сами же оказывались в проигрыше, потому что когда потенциальная компания, которая хочет стать дилером, приходила к китайской компании, которая пришла к нам на рынок, просила права дилерства, ей что говорили? Вы построите или переоборудуете свой центр, сделайте по нашим правилам, сделайте красивую вывеску, вложитесь, купите у нас партию автомобилей 100 или 200 штук. И мы вам гарантируем, что в вашем городе вы будете единственным дилером нашего бренда. Люди вкладывались, а потом вдруг оказывалось, что через полгода появляется второй дилерский центр в этом городе этого бренда, а через 3 месяца третий. И это никому не нужно, потому что дилеры просто не окупали те вложения, которые они могли купить, потому что в конкретном городе, если достаточно одного дилера, то 3 дилера не продадут в 3 раза больше автомобилей, потому что конечное количество покупателей. Поэтому дилерских центров слишком много, они неэффективны, и очевидно, что самые неэффективные, особенно не крупные компании, очевидно, что они закроют. В этой борьбе будут выстаивать в основном мастодонты, крупные либо общероссийского масштаба компании, либо крупные регионалы. И, в общем-то, ничего страшного в этом нет. Дилерских центров хватит на всех.
20: К концу лет российский авторынок показывает признаки умеренного оживления. По итогам последней недели августа в стране было реализовано больше 28 тысяч новых легковых автомобилей, что на 5,5% превышает показатель предыдущей недели. Однако в годовом выражении динамика остается отрицательной. Продажи сократились на 5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Юрий Кораблев, радио «Комсомольская правда».
2: От автомобильных салонов к ресторанным залам, где штормит не меньше, в российских городах-миллионниках стремительно закрываются бары. К августу их число уже менее 6 тысяч, то есть минус 6% за год. В Москве падение еще жестче, рынок просел сразу на 14%. По данным аналитиков, в столице за первое полугодие открылось 92 питейных заведения, а закрылось вот беда 118. После пандемийный бум перенасытил рынок, все упились в усмерть, и заведения без четкой, как сейчас модно говорить, концепции, просто выгорают. Почему пустеют барные стойки и где будем пить? Спросили у руководителя организации клуб профессионалов алкогольного рынка. Вот что говорит Максим Черниговский.
22: Здесь, как мне представляется, если говоришь в целом о стране, да, 2 основных фактора, которые повлияли, да, на число объектов общественного питания на территории нашей страны. В первую очередь, это все-таки законодательные ограничения, которые введены, как я уже сказал, в абсолютном большинстве регионов Российской Федерации, и рост цен на услуги общепита. Вот эти 2 фактора, как мне представляются, в первую, вторую и в третью очередь и явились неким триггером сокращения числа объектов общественного питания на всей территории Российской Федерации.
2: Но под удар попали не только алкогольные заведения. Дополнительное давление создает смену привычек. Люди экономят, все чаще остаются дома. И вот, как странно или не странно, но и число точек быстрого питания в Москве тоже просело. Пока на 3,5% ресторанов стало меньше на 5%. Ну а главными жертвами становятся кофейни. Их число рухнуло сразу на 15%. Ну, конечно, стаканчик воды с кофеином за 400 рублей потянуть уже может, согласитесь. Не каждый. Говорят, что речь идет о самом сильном снижении среди российских городов-миллионников. Причем не только в Москве, Нижний Новгород, Новосибирск, Казань, Пермь, Краснодар. Так что, может быть, скоро вернутся чайные стаканчиками, и блюдечками и чашечками. В общем, что происходит с кофейнями, комментирует председатель Координационного совета Федерации рестораторов и ательеров России Сергей Миронов.
1: Кофейня находится в среднем ценовом сегменте, и сегодня предпосылки есть к хлопыванию всего среднего ценового сегмента. Люди оттуда уходят. Удар по всей середине идет, и удар очень серьезный. Потребитель либо переходит в доставку, и доставки очень много, либо переходит в нижний ценовой сегмент, переходит на фастфуд. Поэтому закрытия идут по всем средним ресторанам сегодня. И кофейни просто попадают в них. По всем идет спад.
2: Летние веранды и какие-то сезонные истории, как говорят, дали общепиту лишь временную, но все-таки передышку, но временную. К осени и зиме давление на бизнес усилится, и до конца года рынок продолжит, судя по всему, жесткую оптимизацию. Под давлением будут оставаться заведения с высокой себестоимостью, недостаточной загрузкой. Им сложнее перекладывать растущие расходы в цены без потери гостей. И к эпохальной новости из мира спорта, от которой сегодня плачут стадионы по всему миру. Великая эпоха официально завершена. Лионель Месси объявляет о финале карьеры в сборной Аргентины после более чем 20 лет выступлений. За нацкоманду Лео отыграл свыше 200 матчей, стал абсолютным лучшим бомбардиром в ее истории, выиграл долгожданный чемпионат мира 2022 года, два Кубка Америки и финалисси. Написал он даже прощальное письмо, в котором легендарный футболист искренне поблагодарил семью, партнеров и миллионы болельщиков, для которых его игра навсегда останется чистой магией. Со слезами на глазах и новостями физкультуры далее Василий Воронин.
3: Новости спорта.
7: Вторая ракетка России Диана Шнайдер вышла во второй круг US Open последнего в сезоне турнира «Большого шлема». На старте соревнований россиянка обыграла украинку Дарью Снигур, 45-я ракетка мира, со счетом 6-0-6-4. Далее Шнайдер встретится с чешкой Каролиной Плишковой, 57-я ракетка мира. Шнайдер занимает 16-е место в мировом рейтинге, вторая из россиянок. На ее счету 5 титулов WTA. В 2024 году в паре с Мирой Андреевой Шнайдер взяла серебро Олимпийских игр. Лучшим результатом россиянки на турнирах «Большого шлема» был выход в полуфинал «Ролан-Гаррос». Восьмикратный обладатель золотого мяча Лионель Месси завершил выступление за сборную Аргентины по футболу. Об этом он сообщил в своих социальных сетях. «Это решение было болезненным и до сих пор ранит душу, но я понимаю, что пришло время», – написал Месси. Форвард также заверил болельщиков, что всегда выкладывался на все 100% и отдавал все ради футболки сборной, чтобы дарить им радость и гордость за свою страну. Последним матчем для 39-летнего форварда за сборную стал финал чемпионата мира 2026 года против Испании, который состоялся 19 июля и завершился поражением аргентинцев со счетом 0-1. Аргентинец выступил на своем 6-м чемпионате мира. Месси и португалец Криштиану Роналду – единственные футболисты, принимавшие участие в 6 мундиалях. Тренерский штаб Этери Тутберидзе в официальном телеграм-канале команды ответил на высказывание фигуристки Елизаветы Андреевой после ухода спортсменки из группы. 16-летняя Андреева объявила об уходе из группы Тутберидзе 30 августа. В своем заявлении она отметила, что хочет оказаться в атмосфере, где спортсмена видят не только в моменте результата, а также где есть внимание, уважение, вера и желание работать вместе. Позже стало известно, что Андреева приступила к тренировкам в Академии олимпийской чемпионки Татьяны Навки. В ответ команда Тутберидзе опубликовала заявление, в котором опровергла обвинение. Также в сообщении отмечалось, что с уважением относятся к решению фигуристки и желают ей удачи, но попросили, чтобы уход не сопровождался необоснованными обвинениями в адрес тех, кто все это время был рядом. В сезоне 2024-25 Андреева стала четвертой и на первенстве России, и в финале юниорского Гран-при России. С вами был Василий Воронин.
3: Новости спорта.
23: Друзья, будущее наступило.
24: Радио уже давно не шипящий приемник.
23: Радио «Комсомольская правда» – это целый мультимедийный мир. Слушайте нас в прямом эфире на FM-волнах и в интернете. Смотрите видеоверсию программ во ВКонтакте и на Рутьюбе. Скачивайте подкасты на всех стриминговых платформах. Читайте главные заявления наших гостей в Максе и Телеграме. Слушайте, смотрите и читайте радио «Комсомольская правда». Сказано на радио «Комсомольская правда».
4: Заместитель министра иностранных дел России Александр Грушко об усилении боевого потенциала НАТО.
5: Сам масштаб всех военных усилий, которые они предпринимают, они такие носят загоризонный характер. Но это гигантские суммы, которые выделяются. Это воссоздание фактически военно-промышленного комплекса по старым лекалам. И даже те системы вооружений, которые они либо приобретают, либо разрабатывают, это не те вооружения, которые надо применять, там, скажем, для каких-то антикризисных операций в Африке или где-то еще. Это для борьбы с нами. Прежде всего, это, конечно, американская система, патриоты, F-35, томагавки, система... если использовать язык НАТО, для преодоления зон препятствования доступа и так далее и тому подобное. Все это для того, чтобы противостоять Российской Федерации на всех театрах и во всех операционных средах. Это земля, вода, воздух, космос, информационное пространство. Поэтому это та реальность, в которой мы живем. И, конечно, эта реальность максимально скукоживает пространство для политического диалога.
23: Сказано на радио «Комсомольская правда». Программа «Поединок». Программа «Джокер». Программа «Нерв». Радио «Комсомольская правда» представляет проект «Бофт и Панкин». За кем же будет последнее слово? Слушайте каждый четверг в 8 вечера по московскому времени. Все программы «Радио «Комсомольская правда» вы можете найти на «Яндекс.Музыке». Ищите раздел вашей любимой передачи и подписывайтесь, чтобы не пропустить новый выпуск. «Радио КП» на «Яндекс.Музыке». Это удобно, просто и всегда интересно. «Радио «Комсомольская правда». Срочно о важном. В Москве 16 часов. В Уфе 18. В Чите 10 вечера. В Магадане полночь. Новости на радио «Комсомольская правда».
9: Студия Ирина Рогова. Здравствуйте.
23: О важном.
9: Россия восхищается мужеством и стойкостью иранского народа. Москва пытается оказывать помощь Тегерану в сложной ситуации, поставляют нужные товары. Об этом Владимир Путин заявил во время встречи с президентом Исламской Республики Масудом Пезешкианом. Глава государства отметил, Россия приветствовала заключение меморандума Ирана и США, но, к сожалению, перемирие оказалось хрупким. Пезешкиан, в свою очередь, поблагодарил российского лидера за позицию во время конфликта Вашингтона и Тегерана.
23: Об образовании.
9: Оценки поведения в школах появятся, но их окончательная форма и механизм выставления пока требуют доработки. Об этом в эфире радио «Комсомольская правда» заявил глава Минпросвещения Сергей Кравцов. По словам министра, в прошлом учебном году в пилотных школах протестировали 3 модели оценивания, из которых выбрали одну. В наступающем учебном году ее апробируют в 10 школах каждого региона, чтобы учесть возможные опасения родителей и учителей.
23: О стихийных бедствиях.
9: 330 иностранных граждан были спасены после наводнения в Непале, сообщает Национальное управление по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций. В их числе 10 россиян, еще 12 соотечественников числятся пропавшими без вести. В нашем МИДе заявили, что следят за поисковой операцией. Наводнение обрушилось на северные районы Непала утром 26 августа, после того, как мощный поток воды хлынул с китайской стороны. Паводок произошел после землетрясения и вызванного им оползня. Число погибших, по последним данным, превысило 1000.
23: О туризме.
9: Турция, Египет, Вьетнам – самые популярные у российских туристов осенние направления. Об этом заявили в Ассоциации туроператоров России. Также в топ-5 вошли Таиланд и Объединенные Арабские Эмираты. По данным АТОР, продажи путевок во Вьетнам на сентябрь-октябрь выросли у разных операторов на 140% год к году. Кроме того, аналитики фиксируют двукратный рост продаж туров из России в Китай на сентябрь-октябрь по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Отмечается, что на осень уже продано больше половины туров за рубеж.
6: о валютах.
9: Официальный курс доллара 86 рублей 38 копеек, евро 100 рублей 57 копеек, юаня 12 рублей 86 копеек.
6: О погоде.
9: В Москве сейчас плюс 25, облачно с прояснениями. В Петербурге 21, выше нуля, ясно и без осадков. Больше новостей читайте в новом российском мессенджере «Макс» в официальном канале «Комсомолки».
6: Военное ревю полковника Виктора Баранца.
10: Здравия желаю. В эфире радиостанция «Комсомольская правда». В эфире военное ревю «Комсомольской правды». С праздником, товарищи!

Да, сегодня день знаний. Сегодня каждому из нас не лишнее вспомнить 1 сентября того самого года, когда вас мама с папой или дедушка с бабушкой первый раз отвели в школу. Сегодня самое время нам вспомнить своих первых учителей. Давайте вспомним самого первого учителя, имя, отчество. Они достойны этого, как достойны и те десятки учителей, которые вели с нами по жизни и в школе, в колледже, в техникуме, в университете, в военном училище, в военной академии. Вспомним с благодарностью всех, всех, всех, кто выводил нас в люди. Спасибо, спасибо вам, дорогие учителя. А сегодня мы поговорим вначале вот на какую тему. Как солдаты и сержанты в ходе СВО становятся офицерами. Да, это есть такая данность. Есть уже некоторые уникальные факты, когда 4 года назад доброволец пришел на специальную военную операцию рядовым. Запоминать, рядовым. А сейчас он уже комбат, командир батальона штурмовиков. Это вот вам без академий и так далее. Академией стала война. Но кто-то скажет, а зачем вообще это делается? Это вообще-то выглядит как затыкание дыр в боевых порядках там, личного состава. Да нет же, дорогие друзья, хотя бы в Первую и Вторую мировую войну, нашу Великую Отечественную войну, эта практика была. Например, Первую мировую войну при тыловых полках организовывались школы прапорщиков, да, там обучались по 3 месяца. Такая была необходимость, долго не засиживались. 3 месяца погоны прапорщика и будь добр на фронт. Что касается Великой Отечественной войны, у нас тут начиналась еще более сжатая практика. Если вы поговорите с фронтовиками, как это делал я, меня там даже удивляло, что были периоды в 41-м году, когда вообще в таких школах учились месяц. Потом стали уже 4 месяца учить. В 42-м году уже увеличили до 4-5 месяцев. Но когда у нас дело пошло, когда армию насытили младшими офицерами, то там уже, в общем, даже на курсах выстрел учили уже 2 года. Да, безусловно, у каждого из нас есть свое видение этой проблемы, у каждого есть свое понимание. Кто-то скажет формальность, ну что это за офицер, младший лейтенант, который там повоевал каких-то 2 года, пришел рядовым, там стал сержантом и стал младшим лейтенантом. Да нет же, я вам расскажу сейчас о другом случае. Я вот вчера говорил со своим давним коллегам да и другом, подполковником Павлом Береговским. Он рассказывал о таком человеке. Он рассказывал о том, что этот человек 4 года

0: У нас прослойка младших командиров, она наиболее интенсивных боевых действиях участвует, она находится на линии огня, она постоянно находится под ударами, под бомбежками, и, естественно, эта категория командиров выбывает. Но вы меня спросите, а на кого готовят? Ну, вот, допустим, представьте себе, что пришел на фронт человек, который по программе сержанта, есть и такие, учился на военной кафедре. Сейчас они там называются учебными центрами. Выпустился сержанта по программе сержанта. Прибыл на фронт, его же, конечно, направили по профилю. По профилю. Если ты артиллерист, в артиллерию, танки, танкисты туда и так далее. И вот этих людей, которые имеют и высшее образование, или, может, даже среднее техническое какое-нибудь образование, их чаще всего направляют на должности командира взвода, но не за красивые глаза и не за диплом, в котором там сплошные пятерки, включая и пятерки по тактике. Прежде всего, за его понимание профессии, военно-учетной специальности. Это может быть командир мотострелкового взвода, это может быть командир батареи, это может быть командир взвода беспилотников, это может быть командир взвода РЭБовцев, радиоэлектронной борьбы. Да. В начале нашей специальной военной операции я уже рассказывал об одном младшем офицере, выпускники Воронежского университета с военной кафедрой. Этот офицер командовал всего лишь батареей. И он первый в истории специальной военной операции, в истории специальной, из пушечки Д-30 подбил не какой-нибудь там, а американский танк «Абрамс», да, за что, в общем-то, со своим расчетом, он во время удара по танку занял должность командира орудия. И вот этот воронежец славный, знать бы о нем побольше. И он как раз обездвижил этот танк своей тридцаткой, ну, а остальное там уже его добили наши беспилотники. Но, естественно, вопрос стал, где деньги? Там же, вы знаете, по миллиону грозили сдавать. Ну, пришлось по справедливости распределить не только с членами расчета, но и с беспилотниками, потому что они давали координат. Ну что, дорогие друзья, на этом я, пожалуй, закончу свой доклад о том, как солдаты, как рядовые сержанты становятся на фронте офицерами. Безусловно, кто бы мне ни говорил, конечно, если кто-то и дальше выберет офицерскую стезю, нужно учиться. Эти учебные центры у нас сейчас вот для тех, кто подучивает этих сержантов и рядовых, есть и в Питере, есть и в Москве и так далее. Но тот, кто пойдет дальше служить офицером, конечно, ему нужно не только фронтовое образование. Оно дает очень много. Одно дело протирать штаны 4 года в каком бы училищной аудитории, а другое дело быть там, под огнем, быть практиком сразу. Кстати, я не хочу обижать тех молодых лейтенантиков, которые сейчас прибыли на поле боя, а те, кто стал офицером уже за 4 года участия в войне, говорят, да этих лейтенантов учить надо, это уже не офицер, это менеджер. Я и такое слышал, люди, я не думаю, что надо так сразу обзываться. Просто так оно получилось. А сейчас у нас перерыв, дорогие друзья.
1: Военное ревю полковника Виктора Баранца.
2: Реклама. Сентябрь в «Стройсам». Все для стройки и теплого дома. Строительный сезон продолжается, и осень добавляет новые задачи. Строим, утепляем, готовим дом к прохладным дням. «Стройсам» выбирайте цемент, смеси, кровлю, утепляем.

0: отопление, отделочные материалы и инструмент. Весь сентябрь сезонные предложения и все нужное для дома и участка. Строй сам. Строим с теплом. Ждем в магазинах и на строй сам.ру.
1: ОМВД по городу Великие Луки приглашает на службу в органы внутренних дел Российской Федерации граждан России в возрасте от 18 лет для замещения должностей младшего, среднего и старшего начальствующего состава, годных по состоянию здоровья и способных по своим моральным и деловым качествам выполнять задачи по охране правопорядка. По вопросам трудоустройства и оформления на службу обращаться по адресу: город Великие Луки, улица Комсомольская, дом 14, кабинет 322, телефон 30241.
2: Кабельный завод «Магна» приглашает сотрудников на новое производство. Скрутчиков, волочильщиков, опрессовщиков, бронировщиков, а также сменного мастера. Производственным рабочим с опытом работы заработная плата от 100 тысяч рублей. Для кандидатов без опыта доступно обучение на производстве. Всем сотрудникам гарантирован полный соцпакет и годовые премии за результат. Доставка к месту работы и обратно корпоративным транспортом. Запишитесь на собеседование прямо сейчас. 8-911-88-91-057.
3: Газета «Стерхлуки» объявляет традиционный розыгрыш. Как всегда, вас ждут призы от наших партнеров и главный приз – 50 литров бензина. Покупайте газету «Стерх» с 5 августа по 2 сентября, вырезайте купоны участника и приносите в офис редакции на Зверева, 41. А 9 сентября в 12:00 мы узнаем имя победителя. Подробности в группе «Стерх» ВКонтакте. Телефон 3-63-26.
4: Телефон рекламной службы «В Великих Луках». 78-505. Радио «Комсомольская правда».
5: Военное ревю полковника Виктора Баранца.
6: Да, на радио «Комсомольская правда» продолжается выпуск военного ревю. Вот вы только что слышали сообщение о том, что немецкое правительство решило выслать сотрудников нашего консульства, даже дом, русский дом из Берлина убрать. Вы это слышали. Из-за чего? Да там беспилотник над Лейпцигским аэродромом где-то пролетели или аэропортом, и, конечно, он был русский. Да? Да. Внимание. Теперь заходим с другой стороны. Там беспилотник, если его немцы называют русским, он беды не наделал. Нет, нет. А вот немецкие ракеты, немецкие беспилотники, немецкие снаряды убивают россиян, русских, российских солдат. Потому что бы я сделал? Как только совершится высылка нашего гесконсульства, дал бы 48 часов, может быть, даже 24, чтобы ничего немецкого в Москве не осталось. Ни посольств, ни консульств, ни ресторанов Берлин, Дрезден и так далее, магазин с этими немецкими названиями. Выметайся вон, Германия, из столицы нашей Родины. Ну, так примерно надо научить этих мразей относиться к его величеству Российской Федерации. Распоясались. Давно мы вас не били. Кто в эфире? Будьте добры. Петербург, Олег.
7: Добрый день, Виктор Николаевич. Я бы еще добавил, чтобы так надо и с британскими поступить. Послами и консулами и так далее. Вопрос у меня такой.
6: Да-да.
7: Виктор Николаевич, вот за время СВО в руки наших военных попало очень много техники военной. Скажите, пожалуйста, а есть ли среди вот этой техники, вот среди трофеев, такой трофей, как дальнобойное орудие «Хаймерс», хоть один?
6: Есть. Есть пусковая установка. Есть, ну... Пусковая установка. Да. Одну демонстрировали на Поклонной горе, а другие, там не одну задержали. Знаете, принято решение вообще делать какие-то региональные музеи нашей победы над этими мразями, да? И, в общем-то, вы знаете, был даже эшелон, когда туда поставили иностранную бронетехнику, повезли по России. Есть. В общем, все, что могли, что эти кадры немецкое, французское, американское, польское наделали, это у нас, вы, если вы были бы на Поклонной горе, вы бы это увидели обязательно.
7: Просто хорошая установка. Повторить бы нам такое, такое бы не мешало нам иметь. Очень хорошая, честно говоря.
6: Не оскорбляйте, уважаемый. Пожалуйста, не оскорбляйте. Вы немножко себя... Вы себя... Вы переваливаете Хаммерс, да? И вы перехваливаете, не зная правды.
7: Нам бы такое, вот такие вот на них.
6: У нас есть и лучшие, уважаемые. У нас есть и лучшие. У нас есть и лучшие. Да. Вы возьмите даже элементарный вопрос. Возьмите в Яндекс, наберите, пожалуйста, какое российское вооружение превосходит «Хаммерс». Хорошо?
7: Ну, «Краснополь»,
6: вам превосходит. «Краснополь» – это снаряд, уважаемый, управляемый снаряд. Да.
7: Спасибо.
6: Всего доброго вам, да, привет. Дмитрий Челябинск, здравствуйте.
8: Добрый день, Виктор Николаевич. Ситуация такая. 46 лет после военной кафедры не служил. Соответственно, звание лейтенант. Как правильно помочь сейчас нашим ребятам?
6: В военкомат идти. Или в пункт набора. Я ответил на ваш вопрос. 46 лет выпустил кафедры. Лейтенант, что делать? Как помочь? В военкомат идти или в пункт набора? Всего вам доброго. Спасибо за ваше патриотическое начинание или пожелание, или стремление. Ростислав, Москва у нас в эфире. Здравствуйте.
9: Добрый день. Вот пресс-секретарь Ельцина Ястреженский говорил, лучше сказать, чем объяснять. И уж лучше объяснять, чем оправдываться. А кто оправдывается, тот, в принципе, уже проиграл. Вопрос. Вот меняющееся с 22 года объяснение даже географических целей СВО не говорит ли о том, что у весьма размытых целей СВО и ее сбивчивых объяснений и не могло быть серьезного успеха всей операции? И сказать это надо было в ревью уже после объяснений даже 24 февраля 22 года.
6: Ростислав, извините, я не оскорбляю. Вы значительно поглупели за время участия в нашем ревью. Абсолютно. Я вам хочу сказать. Это же даже не знать целей СВО. Вы знаете, надо жить где-то в джунглях, ходить в сланцах без трусов, не иметь ни радио, ни телевидения, чтобы не знать главные цели СВО. Ростислав, я вас упрашиваю, прошу вас. Я вас не убираю из эфира, хотя там многие говорят, уберите, пожалуйста. Лучше готовьтесь. И вот это многословное, путанное предполе из кусков златанных таких насыщаете, а в конце потом какой-то вопрос. Цели и задачи специальной военной операции определены. Точка. Об этом уже даже знает двоечник из второго класса какой-нибудь сельской или московской школы. Кто следующий в эфире? Надежда Челябинск. Здравствуйте.
10: Да, здравствуйте, Виктор Николаевич. Вот скажите, пожалуйста, а почему вот в блокадном Ленинграде, да, продукты были вывезены, а людей не эвакуировали? Или я, может быть, неправильно сформулировала?
6: Да нет, уважаемая. Вы сразу сделали две брехни, извините меня. Людей все-таки вывозили, и продукты все-таки были. А зачем же это кто-то написал, что там первый секретарь пирожное вот требовал в блокадном Ленинграде? Это что ж, пирожное, оказывается, не вывезли. Да, проблема с питанием была трудная. Мы знаем эти вот маленькие брусочки хлеба, которые выдавали, да. Что могли, то вывезли из Ленинграда. Все, что я могу сказать. Да, всех не вывезли. Огромное количество, а еще большое количество людей погибло, к великому сожалению, в блокадном Ленинграде. Как это говорят либералы, тут лет 5 назад. Зачем мы не сдали Гитлеру Ленинград? Тогда бы и живы были, не так подолбанная северная столица была бы. А? Хорошие мысли, да, у русских людей. А? Вот. Уже бы пили пиво, наверное, баварское сегодня. в Ленинграде, в бывшем. Кто у нас в эфире? Здравствуйте. Анатолий Ханты-Мансийск. Здравствуйте.
11: Здравствуйте, Виктор Николаевич. А меня интересует вот такой вопрос. А что происходит с грузом, который находится на кораблях, которые мы не топим, но обездвижим? Вот он стоит в порту, мы его обездвижили, а груз-то находится? Или который дрейфует в море? Кто их перегружает? То ли хохлы, то ли мы их от... Ну, вот такой вопрос у меня.
6: Стоп, стоп, не уходите, не уходите. Так, ага. Внимание. В каком порту стоит груз, о котором вы говорите?
11: Ну вот, смотрите, ударили по порту, допустим, Николаевича.
6: Я спрашиваю, в каком... Вот так надо и говорить, уважаемые.
11: Да, в нашем порту. Вот стоит, его обезвизили, вот. Но не потопили.
6: Внимание, а внимание, там... кто стоит в нашем аэропорту? Чей корабль стоит? Чё судно? Чё оно? Под каким флагом оно?
11: По которым мы бьём сюда, стоит. Я ж не знаю, какое
6: мы
11: судно.
6: Мы если бьём, то мы его либо топим, либо он плывёт, пока его там за нос не зацепит какой-нибудь буксир и увезёт в свой порт, уважаемый.
11: Ну, а груз, что остался вот там, танки, вооружение?
6: То, нет, то, нет, то. Но если мы топим, то оно там уже не на борту, оно на дне морском лежит. Уважаемые. Да.
11: Ну, из информации видно, что большинство, они на плаву остаются.
6: Да, да. Что-то мы подтаскиваем к своим берегам. Это для того, чтобы мордой ткнуть не ля-ля, что Москва говорит, вы знаете, они якобы там под гуманитарным грузом там таскают беспилотники и так далее. Безусловно, это вещдок. И для Москвы, и для нас очень важно этот вещдок сфотографировать, показать, что на этом корабле, что в этом трюме, там, на этой палубе и так далее. Мы об этом тоже заботимся. А если мы знаем четко, что там нету военного груза, а есть какой-то другой груз, да, другой груз, то мы его, в общем-то, если уже подбили, ну так оно получилось, то мы смотрим под чьим флагом шло судно, сообщаем, ребят, заберите его тут, чтобы он нам тут форматор не портил. Кто следующий в эфире? Будьте добры. Да, кто в эфире у нас? Будьте добры. Андрей из Смоленска. Здравствуйте.
12: Добрый день, товарищ полковник. У нас в
6: Очень плохо слышно, дорогой мой человек. Я ничего, булькает что-то. Он, может быть, медленнее, товарищ дорогой, говорить, а? Ну, сорвался уже. Ну, нельзя слышать бульканье какое-то и все. Ну что, 10 секунд осталось, от свой телефон. Напомню, 8 800 200 ровно 9702. Готовьте свои вопросы, поговорим после перерыва.
4: Военное ревю полковника Виктора Баранца. На здоровье. Рекламно-информационная программа на радио «Комсомольская правда».
13: С чего начинается ваш день? С легкости или с тяжести и тревожных мыслей о том, получится ли сходить в туалет. Вы боитесь выходить из дома, переживаете, что в гостях или в дороге подведет живот, и вы окажетесь в неловкой ситуации. Ощущение переполненности, урчание и понимание, что организм руководит вами, а не вы им. Пищевые массы застаиваются, моторика кишечника нарушается. Это и есть причина нерегулярности и общего дискомфорта. С заботой о вас и вашем пищеварении российские ученые создали Пилорис. При заказе в течение часа вы сможете получить Пилорис в подарок. Звоните с мобильного +125 и узнайте, как это сделать. Нежный гель мягко обволакивает кишечник, способствуя естественному продвижению содержимого. А фукоидан и альгинаты фукуса участвуют в процессах пищеварения и поддержания моторики кишечника. Представьте утро с ощущением легкости и комфорта. Не нужно думать, получится или нет. Вы спокойно выходите из дома, едите то, что любите, и живете без оглядки. Пилорис уже ждет вас. При заказе в течение часа вы сможете получить Пилорис в подарок. Звоните с мобильного *125 и узнайте, как это сделать. *125. Пилорис. Ваш шаг к легкости и свободе каждый день. Специализированный пищевой продукт для лечебного диетического питания. ООО «Международный центр здоровья», город Москва, Петровско-Разумовский проезд, дом 29, строение 4, помещение 1, комната 28. ОГРН 121-770-009-3159. Срок действия акции с 1 января 2026 года по 31 декабря 2026 года.
4: На здоровье. Рекламно-информационная программа на радио «Комсомольская правда».
14: Министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров.
15: Привет слушателям радио «Комсомольской правды».
4: Новости на радио «Комсомольская правда».
16: В Великих Луках, 16:30. Студия Анастасия Курякова. Здравствуйте. Гимназия имени Софьи Ковалевской в Великих Луках сегодня открыла свои двери для 576 учеников. 40 из них – первоклассники. Директор Татьяна Фомченкова поздравила всех с началом нового учебного года и сообщила, что гимназия вошла в список лучших школ Псковской области по числу выпускников, которые поступили в ведущие вузы страны в этом году. От имени главы города Николая Козловского и депутатского корпуса с Днем знаний учеников и педагогов поздравил депутат Великолукской городской думы Дмитрий Кислицын. Также поздравил гимназистов с началом учебного года старший социальный координатор филиала Государственного фонда «Защитники Отечества» в городе Великие Луки Татьяна Щеблыкина. Накануне Дня знаний депутаты от «Единой России» побывали в Центре помощи детям. Вместе с ними приехала команда юных футболистов. Для детей провели настоящий товарищеский матч, играли в подвижные игры, общались и просто хорошо провели время вместе. К активностям присоединились ребята из «Молодой гвардии». Такие встречи – неформальные мероприятия. Они помогают каждому ребенку понять, что рядом есть люди, которым он не безразличен, отметила депутат городской думы Юлия Ярышкина. В Великих Луках продолжаются работы по реконструкции аварийных участков кольцевого водовода. Ремонт проходит в рамках федерального проекта «Модернизация коммунальной инфраструктуры» с привлечением средств федерального бюджета. Общая протяженность аварийных участков водовода составляет 2510 метров. Готовность объекта 59%.
4: О валютах.
16: Доллар 86 рублей 38 копеек, евро 100 рублей 57 копеек, юань 12 рублей 86 копеек.
4: О погоде.
16: Сегодня в Великих Луках пасмурно, дождь, температура воздуха около плюс 21 градуса. Анастасия Курякова, служба информации, радио Луки-ФМ.
4: Настоящий хит-парад. Это не просто музыкальный проект. Это мечта меломана. У руля программы стоят корифеи музыкальной журналистики. Путеводные звезды в мире шоу-бизнеса. Ведущие, которые многие годы рассказывают всей стране о рок-н-ролле. Александр Анатольевич и Александр Нуждин встретились на радио «Комсомольская правда», чтобы делать Dream Team программу «Настоящий хит-парад». Каждый выпуск – это бесшабашные диалоги о музыке и жизни, калейдоскоп из шуток и гитарных рифов, остросюжетные воспоминания и самые точные инсайды, что ждет песенную индустрию в ближайшем будущем. Слушайте каждую субботу в 10 часов утра и каждое воскресенье в 8 часов вечера по московскому времени.
17: Военное ревю полковника Виктора Баранца.
6: Продолжаем военное ревю. Итак, аэропорт Лейпциг. В аэропорту Лейпциг сидит военно-транспортный украинский самолет. На борту экипаж, а также несколько офицеров Службы безопасности Украины. Темной ночью они достают из чрева самолета беспилотник, сделанный из обломков, слепленный российский беспилотник, да, ну, чтобы было видно. Там прикрепили там ленточкой 2 килограмма тротила. И эти хлопцы вечерком бросают где-то там, недалеко от самолета, этот беспилотник и говорят заходят дежурным парапту. Гансик, иди сюда, тут россияне уже намерены бить по вас. Зовіть пресу, гукайте, Ганси, гукайте. Уже Путін вот по Лейпцигу ціле. Може бути? Може, так? Да? Там хлопці не такі провокації вміють робити. І от із цієї мури, із цієї тупої, совершенно тупої мульки, извините, не на такому язику виражаюся, от з такої чепухи, от такий вой піднявся. Скажите, если бы нам надо было накрыть аэродром Лейпциг, то мы, наверное, прежде всего ударили по тем цистернам горючим, которые находятся там, чтобы парализовать, что все, поставить на голодный пакет, было там. Ну, смысл какой, да? Просто послать туда, устроить, ну хорошо, если бы в зале бы нашли, где там 12 тысяч пассажиров, да, но я бы еще понял, теракт, обязательно обломки, и там еще удостоверение офицера ГРУ бы нашли бы обязательно, да. А вот из этой чепухи сейчас украинцы потирают руки, клюнув Ганс, да, а дурак Ганс. Тупой дурак, он даже не пошевелил мозгами, что в этих условиях как раз провокации такие и делают украинцы. Да, я об этом абсолютно не сомневаюсь. Но посмотрите реакции, как будто Москва туда ядерную бомбу уже привезла в Лейпцигский аэропорт. Вот такой гадости мы, наверное, должны привыкать, друзья. Идет война, и враг использует любые варианты для того, чтобы нам нагадить. Вот один из таких дешевых вариантов, придуманных тупыми СБУшниками, мы сейчас с вами и, в общем-то, являемся свидетелями этого. Мстить надо адекватно и не спрашивать. Если Ганс прибежит в МИД России и скажет, дайте, не будем никаких доказательств. Мы просто скажем, Ганс, знаешь, там у нас во Внуково нашли гранату немецкую. Ну, мы ее туда заранее положим, пехотную, так, да, и возьмем его в нос, сунем. Вот это найдено прямо вам. И убирай, чтобы голос твоих, Ганс, не было здесь. В Москве тем более. Вон, даю 48 часов. Ну, это я так похрабрился, дорогие друзья. Но реагировать-то надо, надо. Кто в эфире? Олег Ярославович, здравствуйте. Ну, здравствуйте, Олег из Ярославля. Что ж вы такой непонятливый человек? Алло. Катенька, что пропал звук или что? Скажите мне. Игорь Москва, да, привет.
18: Игорь, здравствуйте, Москва. Здравствуйте. Виктор Николаевич, здравствуйте. Такой вопрос. Здравствуйте. Скажите, пожалуйста, при выходе на пенсию социальный фонд проверяет наличие стажа и количество ИПК, индивидуальных пенсионных коэффициент. Вопрос. Почему за один год службы в Советской Армии дают меньше одного ИПК 0,95? А, к примеру, год ухода за инвалидом дают 1,8 ИПК.
6: Такой закон. Почему? Отвечаю. Потому что такой закон придумала Государственная Дума. Все вопросы к ним. Я однажды даже собирался написать энциклопедию законодательных глупостей. Их у нас в России очень и очень много. В данном случае это дело рук депутатов, законодателей. Вот вы знаете, что сейчас у нас пройдут выборы в Государственную Думу. Попробуйте написать депутатам нового созыва. Может, они тогда поймут вас. Хорошо? А сейчас... Да. Менять закон нужно внести поправку, менять закон. Может быть, они на это и отважатся. Хорошо?
18: Да.
6: Спасибо. Всего доброго. Пока. Пока. Любовь Ростова. Здравствуйте. Из Ростова. Любовь, здравствуйте. Вопросик. Будьте добры.
19: Добрый день, Виктор Николаевич. Вот приезжала делегация с руководства ЦРУ. И наши сразу средства массовой информации стали предполагать, к чему бы и что это может быть. И в большинстве случаев всякие эксперты военные представляются они теперь так. Хотя я понимаю, что ими они не являются. что это пронюхали ЦРУшники, что мы...
6: Не понял, ударить. Какие терции, сердце? Извините, остановитесь. Терции военные. Ну, повторите слово, я...
19: Эксперты военные.
6: Экспертами
19: представляются, да. Вот. И стали, значит...
6: Кто конкретно... Внимание! Кто конкретно представляется?
19: Ну, их очень много, Виктор Николаевич. Фамилии их не запомнишь, они такие мимолетные.
6: Правильно. Да, я понял. Да. Хорошие... Да.
19: Вот.
6: Да.
19: И тогда, значит, стали высказываться. Это по Манчестеру хотят ударить, по заводу сборки, по выпуску фламинго, где их собирают. Вот, это значит, там премьер в этом городе был мэром и так далее. У меня такой к вам вопрос. Неужели в нашем генеральном штабе не могут додуматься до того, что по заводам сборки бить бесполезно? Сегодня собирают в Манчестере, завтра в Польше, послезавтра в Амстердаме, в Румынии и так далее. Что если бить, надо бить по тем заводам, которые выпускают детали. А чтобы потратить нашу ракету, которая явно не на 500 километров будет лететь.
6: И хорошо, спасибо. Понятно. Да. Все, Люба, определимся. Да. Люба, правильно. Вопрос понял, да. Ну, не надо разведку, главное разведуправление или службу внешней разведки, надо не считать дураками, да. Вы знаете, в генеральном штабе сидят специалисты, которые знают, где ударить в этом отношении по самому больному месту. Продолжаю. Спасибо. В чем вы абсолютно правы, что после приезда Редкова в России началось социалистическое соревнование журналистов-сказочников. Один 12 версий написал, другой 13, пятый 16 написал. Чего мы только за это время не слышали. Когда и мне тоже захотелось узнать, ну, я побеседовал с человеком, который много лет работал в этом пианино и знал, может быть, больше всех. Я опубликовал с ним интервью. Вы правы в одном том, что такого града, такого ливня версий, кстати, никто до последнего времени даже не знал о главной цели приезда Редкова. Ну, одна версия, приехали уговорить Путина, передать Путину, что там вроде бы Лавров сказал Захарову, что будем бить по тем заводам той же Великобритании, которые делают ракеты. Да? Видите, по заводам. А уж где будем бить, по каким заводам, где она уже готовенькая? Или где у нее сердце ракеты готовится, движки? Или, может, горючее? Это мы выберем. У нас много специалистов. И, естественно, у нас люди осведомленные в Великобритании есть. Они координаты до последнего метра знают, куда должен прилететь там наш орешник или что. Это для меня это не вопрос. Ударить по тому заводу, который самую большую, в общем-то, неприятность принесет британцам. Ну, для начала, Люба, все-таки, я так скажу, надо не говорить, а надо в конце концов решиться, будем бить или не будет. Вот он, социальный вопрос. Да. Как бы у нас не получились пущенные в тираж красные линии, которые уже в народе начинают вызывать насмешки. Все, что мог, сказал тебе, Люба. До свидания. Спасибо. Привет Ростову. Всего доброго. Евгений Ярославлев, здравствуйте.
20: Всем здравствуйте. Красноярцев с днем основания города. В этот день был основан острог на Енисея, по-моему, да, Красноярск состоит, в 1628
6: году. Дорогой
20: мой
6: человек, сегодня очень много городов родились с рождения.
20: Ну нет, поздравить весело просто есть. Очень хочется людей.
6: Не, давайте перечисляйте все 120 городов, которые были основаны в это время. Народу же будет интересно, тем более в военном ревью. Вам, может быть, давайте
20: не
6: так
20: каждый начнем. День.
6: Давайте, какой монастырь, когда воспитан? Да мне, ну давайте, давайте первый. Что, не останавливайтесь на достигнутом, уважаемый. Вы понимаете, Виктор, что вы звоните на военное ревью или нет?
20: Ну, это военное, как бы.
6: Человек просто военная издевается. Да, военное, конечно.
20: Виктор
6: у нас каждый город военный, да.
20: Вопрос, Виктор Николаевич. Вот я так не знаю, может, я путаю. Наращивают нашу космическую группировку разведывательную, а вот Россия в своем праве делится со своими союзниками разведданными. космической этой разведки. Как вы вот думаете?
6: Правильно.
20: У нас
6: правильно. А как?
20: Иран.
6: А как же вы думаете? Если, например, Китай начнет воевать за Тайвань, американцы вызовут, конечно, мы будем делиться с китайцами. Конечно, мы будем делиться с иранцами. Уже делимся, правильно делаем. А как же вы думаете? Они шахедами с нами поделились, а мы им информацию подбросим.
17: Военное ревю. Полковника Виктора Баранца.
0: Реклама. Завод «Реостат» приглашает на работу начальника группы охраны труда, инженера по технологическому оборудованию, газорезчика, наладчика холодно-штамповочного оборудования, слесаря по ремонту компрессорных установок, слесаря-инструментальщика, токаря, плотника. Мы предлагаем обучение на рабочем месте, ежегодную индексацию заработной платы, ежемесячную и годовую премию, ДМС, компенсацию питания. Телефон 8-931-908-80-39.
21: Магазин «Охота и рыбалка» на Гагарина, 19. Более 7 лет мы работаем для вас, выбирая надежных поставщиков, расширяя и обновляя ассортимент. У нас вы найдете все от крючка и удочки до одежды и лицензионных товаров для охоты. Огромный выбор в наличии. Просто пришел и купил. А в выборе всегда помогут наши профессиональные консультанты. И напоминаем про подарочные сертификаты. Магазин «Охота и рыбалка». Великие Луки, проспект Гагарина, 19. Телефон 5-00-70.
22: Важный выбор для стройки – материалы без переплат и посредников. Компания «Реал» предлагает мытый песок, щебень, гравий, товарный бетон, строительные растворы и блоки ФБС, легальная добыча, сертификаты на все, доставка или самовывоз, скидки для постоянных клиентов, качество, проверенное делом. Звоните 8 800 234 22 65.
23: Телефон рекламной службы в Великих Луках 78-505. Комсомольской правде 100 лет. История и современность любимого издания страны.
24: Если тебя спросят, что слушаешь, ответь уверенно. Радио «Комсомольская правда». Ведь Радио КП – это самые оперативные.
25: На чистую воду. Главное о самом простом источнике здоровья. Рекламно-информационная программа.
26: Здравствуйте, меня зовут Ася Рак, я официальный представитель компании Aqualife. Наша компания занимается производством приборов для водоподготовки. Зачем воду готовить? Мы идем в ногу со временем, следим за последними научными исследованиями во всем мире и в нашей стране. И сегодня одна из самых главных задач, которую ставят себе и в нашей стране, и во многих других, это профилактика и продление качества жизни. То есть не дать человеку болеть и жить качественно и жить как можно дольше. И вот таким средством, такой находкой наука назвала молекулярный водород. Но вот вы задумывались, почему с возрастом все меньше энергии? Почему утром тяжело вставать, а к вечеру нет сил? И с каждым годом мы все чаще болеем, и быстрее устаем, и все больше и больше и больше тратим денег в аптеке. Есть такое ощущение? Я думаю, многие сейчас кивнули головой и согласились со мной, что такое ощущение есть. В моей жизни тоже был момент, когда мне показалось, что я живу в поликлинике и все деньги отдаю в аптеку. Мне даже супруг задал такой вопрос, а ты не хочешь задуматься вообще, что происходит? Я задумалась и предлагаю вам задуматься. Я нашла выход. Я сейчас вам расскажу о нем. Но давайте поговорим для начала, собственно говоря, это и ведет к выходу, о той проблеме, которую обозначил научный мир – окислительный стресс. Это процесс, при котором агрессивные молекулы, то есть свободные радикалы, разрушают наши клетки изнутри. Мы гнием, мы ржавеем. Разрежьте яблоко пополам. Оно становится коричневым, неприятным, рыхлым. Оно окисляется, из него уходит вода, оно высыхает и пропадает все. Вот ровно то же самое окислительный стресс делает с нашим организмом внутри, поэтому мы не можем в какой-то момент остановиться пить таблетки и БАДы. И мы их и пьем горстями, Ну, такие думаю, а чего ж не работает-то? Давайте вспомним с вами академика Российской академии наук Александра Чучалина. Он говорит, оксидативный стресс является причиной преждевременного старения и всех воспалительных заболеваний. Есть один ключевой показатель, который определяет, борется ваш организм с этим или сдается. Это окислительно-восстановительный потенциал. И нам его надо поддерживать. Нам, так как в нас много окислителей, и мы, как я уже сказала, окисляемся, ржавеем. Окисляемся – это не значит, что наш pH провалился в кислотную среду. Забудьте об этом, забудьте. Нет, это не об этом. Это абсолютно вот научно и обоснованно, почти 3000 исследований об этом. Так вот, нам нужен отрицательный окислительно-восстановительный потенциал, чтобы восстанавливаться. И можем мы его получать из воды. Но вода такая должна быть свежей. Есть источники в мире, их, кстати, осталось крайне мало. Когда-то Байкал весь был таким, сейчас только некоторые участки, где вода с отрицательным окислительно-восстановительным потенциалом. Но невозможно набрать воду и везти домой. Ее надо готовить каждый день, чтобы пить свежую, чтобы получать антиоксиданты, восстановители, чтобы бороться с воспалительными процессами. И вот здесь на сцену и выходит Аквалайф. И вот здесь я объясняю, зачем готовить воду. Если мы с вами запускаем процесс ионизации в ионизаторе, а это воздействие постоянного тока на воду, то вода, у которой ОВП был с плюсом, а вся вода из крана, вся вода из бутылок, у нее все ОВП с плюсом. Чтобы получить минус, надо, чтобы вода прошла через ионизацию. И вот ионизатор делает ровно это. Он проводит ионизацию. И после этого вода была, становится с отрицательным окислительно-восстановительным потенциалом. Да? Но я же вам сказала, что ее надо пить свежую. А как вы скажете, вот я дома с утра приготовил воду, мы всей семьей попили, овощи вымочили, фрукты замочили, мясо замочили, все у нас теперь правильное, все у нас теперь является восстановителем. А из дома все ушли, ну или кто-то остался дома, а кто-то ушел, что делать? А вы говорите, надо свежую воду пить. Надо, чтобы был генератор водородной воды в комплекте, который вы можете взять с собой, и в любом месте, где бы вы ни находились, налить туда воду и получить водородную воду антиоксидант. Поэтому я считаю, комплект, который мы предлагаем сегодня, это самое лучшее, что могло случиться. Кстати, мы никто не ожидал, что будет такой ажиотаж. Но люди умеют считать, люди понимают выгоду. У нас сегодня невероятное количество звонков, все хотят такой набор. Вы еще не слышали? Такого не было никогда и 100% не повторится. 47 тысяч рублей, и вы получаете ионизатор водородной воды Aqualife Premium, который готовит 4 вида воды, ионизированную, щелочную, кислотную, водородную и серебряную в своей самой наиполнейшей комплектации, со своим сроком гарантии, сроком службы 12 лет, гарантия 3 года, мембраны в комплекте на 8 лет. Вот все полностью. Вот это ионизатор 4 в 1, наш самый премиальный прибор. И генератор водородной воды Aqualife Premium, который отдельно стоит 29 900, а ионизатор отдельно стоит 44. То есть вместе это 73 900. Но только для радиослушателей «Комсомольской правды» сегодня не 73 900, 47 тысяч. То есть вы экономите почти 27 тысяч рублей. Дома у вас всегда ионизатор, домашняя станция здоровья, не побоюсь этого слова. Хоть и не является лекарственным средством, к сожалению, но готовит ионизированную щелочную, кислотную, водородную и серебряную воду. Кислотная вода – это, по сути, йод, зеленка, хлоргексидин, перекись водорода, и это ваше гидрофильное масло, мицеллярка, тоник для умывания. Кожа мягчайшая после этого. И генератор водородной воды Aqualife Premium, который в двух режимах готовит водородную воду, который готовит ионизированную щелочную воду, потому что у него специальные шарики-минерализаторы в комплекте, при помощи которого вы делаете ингаляции. То есть это премиум. Это вот тот самый премиум, который стоит 73 тысячи. Но сегодня для вас он стоит 47 тысяч. Только сегодня. Звоните прямо сейчас. 8 800 505 0855. Не одна полезная вода, а разные режимы для разных задач. не два одинаковых прибора, а два разных прибора. И не 73 тысячи, а 47 тысяч. Только сегодня, только для радиослушателей «Комсомольской правды». Звоните прямо сейчас. 8 800 505 0855. 8 800 505 0855. Два прибора, цена одна, и ваша экономия 27 тысяч. Послушайте меня. Такого не будет никогда. Ну и пока вы набираете 8 800 505 0855, я предупрежу еще раз, что сегодня невероятнейший ажиотаж, потому что, ну, действительно, такого никогда не было, и все понимают выгоду, как это выгодно купить сразу два прибора со скидкой практически 30 тысяч рублей. Да, звонков много, поэтому будьте терпеливы. Если вы сразу не дозвонитесь, вам обязательно перезвонят. Ну, а я пока хочу вам рассказать про прибор, который у меня тоже есть. Вы сейчас многие скажете: да, конечно, у тебя есть все, что ты продаешь. Да, конечно, все есть, потому что мы продаем товары для здоровья. Товары, которые помогают поддерживать наше здоровье, быть долгими и активным. Я пью ионизированную воду, я делаю ингаляции молекулярным водородом, я орошаю лицо молекулярным водородом, я пью магний. Вот сейчас поговорю с вами и пойду выпью магний-цитрат от Аквалай. А также у меня есть электростимулятор Нейроденс Аксон. Это такой маленький физиотерапевтический аппарат, который предназначен для обезболивания при острых и хронических синдромах. Он воздействует на очаг боли импульсами электрического тока низкой частоты. Это медицинский прибор с доказанной эффективностью, с медицинским сертификатом. И принцип его действия основан на чрезкожной электронейростимуляции. То есть импульсы тока проходят через кожу и оказывают несколько эффектов. Внимание! Блокируют болевые импульсы на уровне нервной системы, улучшают микроциркуляцию крови и снижают воспаление, расслабляют спазмированные мышцы и уменьшают отечность, стимулируют выработку эндорфинов, естественных обезболивающих веществ организма. Особенность аппарата – это автоматическое изменение частоты следования импульсов в определенном диапазоне. И это предотвращает адаптацию нервной системы к физическому фактору и обеспечивает выраженное и продолжительное анальгетическое действие. То есть острая хроническая боль, связанная с патологиями внутренних органов, боль при заболевании опорно-двигательного аппарата, артрит, остеохондроз, радикулит, травматические повреждения, ушибы, растяжения, послеоперационная боль, невралгия и миалгия, мышечные боли, реабилитация после травмы оперативных вмешательств. Успевайте, ибо осень пришла, и цены уже вырастут, и 4900 за этот нейроденс больше такой цены не будет. А сегодня для вас 4900. Ну, праздник же, ну, 1 сентября. Успевайте, 8 800 505 0855. Напоминаю, 47 тысяч за два премиальных прибора, премиальный ионизатор, премиальный генератор, 47 тысяч рублей. Успевайте.
1: ООО «Фабрика здоровья». Предприятие-производитель ионизаторов воды «Аквалайф». ОГРН 116-504-00-555-75. Юридический адрес: Московская область, Раменский район, село Быково, улица Театральная, дом 10. Имеются противопоказания. Необходимо ознакомиться с инструкцией по применению.
25: На чистую воду. Главное о самом простом источнике здоровья. Рекламно-информационная программа. Сказано на радио «Комсомольская правда».
2: Политолог-международник Елена Супонина о том, кто стоит за разглашением информации о неудачах США в войне с Ираном.
3: У Трампа есть противники, причем до сих пор занимающие важные позиции. Это тоже может рассматриваться как одна из версий. То есть кто-то допускает утечки, чтобы показать, вот как администрация президента США не справилась с иранским кейсом, с иранским делом. Еще причина тоже близкая к этой. Есть противники продолжения военных действий, равно как и сторонники. То есть те, которые занимают позицию близкую к той, что придерживается израильский премьер-министр Беньямин Нетаньяху, мол, надо бить, бить, не переставая, не прекращая, иначе любая передышка – это второе дыхание и становится только хуже. Так что все эти причины надо рассматривать вкупе.
25: Сказано на радио «Комсомольская правда». «Война и мир». Преступление, наказание, горе от ума, кому на Руси жить хорошо, что делать? И грянул гром, о дивный новый мир. Книги всегда давали людям ответы на главные вопросы и рассказывали, что нас ждет дальше. Увы, в наши дни выделить время на чтение все сложнее. Но не расстраивайтесь. Глава ВЦИОМ Валерий Федоров будет читать книги за вас. А потом рассказывать о самой актуальной и важной литературе в эфире радио «Комсомольская правда». Каждый четверг в 9 часов вечера и каждое воскресенье в 10 утра по московскому времени слушайте проект «Война, мир и книги». Программу о произведениях, которые меняют реальность.
5: Я Леонид Якубович, если вы меня узнали. Слушайте радио «Комсомольская правда», читайте «Комсомольскую правду», которую я читаю с детства. Это очень хорошая газета и очень хорошее радио.
24: В Москве 17 часов. В Калининграде 16. В Иркутске 10 вечера. Во Владивостоке полночь. Новости на радио «Комсомольская правда».
7: Студия Ирина Рогова. Здравствуйте.
24: О важном.
7: Россия и Таджикистан находятся в тесном контакте по вопросам безопасности. Отношения Москвы и Душанбе находятся на уровне союзничества и стратегического партнерства. Об этом заявил Владимир Путин во время встречи с президентом республики Эмомали Рахмоном. Он, в свою очередь, отметил, что взаимодействие двух стран имеет позитивную динамику и успешно развивается. На хорошем уровне налажено сотрудничество по вопросам безопасности и в гуманитарной сфере.
24: О конфликтах.
7: Вооруженные силы Ирана не оставят без ответа ни одно провокационное действие США. Об этом заявил официальный представитель МИДа Исламской Республики Исмаил Багаи. Он также подчеркнул, что США должны нести ответственность за многочисленные нарушения меморандума о взаимопонимании. Документ был подписан в июне, однако уже в июле США возобновили масштабные удары по Ирану, обвинив его в нарушении условий договоренности в части, касающихся Ормузского пролива.
24: О нововведениях.
7: В России сегодня заработал контроль качества детских площадок. Следить за качеством оборудования и покрытия теперь будет Росстандарт, сообщают РИА Новости. Механизм предусматривает поэтапное расширение перечня продукции. Проверки также распространяются на автомобильное и судовое топливо, мазут, а еще на пылесосы, паровые щетки, швабры, фены, стайлеры, электробигуди, аппараты для массажа тела и видеоигры.
24: О Москве.
7: Сергей Собянин сообщил, что 1 сентября в столице открылось 100 обновленных школ. Мэр Москвы лично посетил учебное заведение номер 1520 имени Копцовых в Пресненском районе. Это историческое здание конца XIX века реконструировали, сохранив архитектурный облик. Собянин отметил, что учреждение решили не закрывать, а возродить, продолжив его лучшие традиции. По программе «Моя школа» всего к учебному году подготовили 547 образовательных организаций, открыли 145 новых или полностью реконструированных зданий, включая 20 школ и 25 детских садов. В новых школах будут учиться 115 тысяч детей, каждый десятый московский школьник. По словам Собянина, 1 сентября в школы, колледжи и детские сады Москвы пришли больше 1,5 миллиона человек.
24: О валютах.
7: Официальный курс доллара 86 рублей 38 копеек, евро 100 рублей 57 копеек, юаня 12 рублей 86 копеек.
24: О погоде.
7: В Москве сейчас плюс 25, облачно с прояснениями, в Петербурге 22 выше нуля, без осадков. Больше новостей читайте в российском мессенджере «Макс», в официальном канале «Комсомолки».
8: Вы слушаете радиоканал Луки ФМ Медиа. Регистрационный номер ТУ-60-00121 от 15 марта 2012 года. Выдан Управлением Роскомнадзора по Псковской области. Внимание! Информация, транслируемая в эфире, попадает под возрастные ограничения 12+.
24: Все о политике и политиках. Политликбез.
9: Добрый вечер, уважаемые радиослушатели. Сегодня вторник, на часах 17.00. Это значит, что в эфире программа «Для тех, кто привык думать. Политликбез». В студии для вас работает ведущий политолог Максим Козлов. И, конечно же, мы будем говорить о выборах в нашей стране. И в связи с тем, что сегодня 1 сентября, начало нового учебного года, а это значит, что это, в общем-то, день наших детей, школьников, студентов, всех тех, кто получает в нашей стране образование. И, соответственно, тему я определил как «Молодежь и выборы. Наш российский опыт». В этом году свыше 1 миллиона 600 тысяч молодых избирателей впервые смогут проголосовать в рамках единого дня голосования. Ну, в данном случае на выборах в Государственную Думу 9-го созыва и на выборах регионального уровня. В каждом субъекте Российской Федерации он будет свой. Это и выборы глав регионов, и выборы законодательных органов власти регионов и субъектов Российской Федерации, и кое-где будут проходить местные выборы в представительные органы местного самоуправления и там, где прямые выборы глав органов местного самоуправления. Цифру 1 600 000, причем это солидная цифра, назвала председатель Центральной избирательной комиссии буквально на прошлой неделе Элла Панфилова. Причем она подчеркнула, что такая тенденция наблюдается даже невзирая на демографическую яму. Ну и глава ЦИК добавила, что Центральная избирательная комиссия России очень много работает с молодежью, особенно усердно этот процесс стал развиваться с 2016 года. А вообще, это действительно так. Мы видим, что даже в ходе нынешней избирательной кампании отдельные позиции, отдельные пункты, назовем это так, предвыборных программ, политические партии, которые участвуют в распределении депутатских мандатов в выборах, в данном случае, посвящены именно теме молодежи. Да и в принципе, вся агитация направлена, помимо определенных социальных групп, помимо обещаний им сделать жизнь лучше, конечно же, это тема молодежи, потому что, да, действительно, молодежь не самый активный участник в качестве избирателя, но тема молодежи, а значит будущего, она всегда присутствует во всех избирательных кампаниях, предвыборных, агитационных, потому что это все направлено на завтрашний день. И без этого партии, конечно, не могут. Ну, есть у нас определенные партии, которые живут, к сожалению, днем вчерашним. И об этом я это не говорю не в качестве кого-то подколоть, в качестве критики такой, знаете, предвыборной здесь вот как бы завуалировано. Нет, об этом говорит сама молодежь. Если мы успеем, я вам расскажу, как она обсуждает наши российские партии в популярных социальных сетях. Называть я их не буду. Они не запрещены в нашей стране. Они однажды ушли, теперь вернулись. И это тренд 2026 года, между прочим. Если говорить о Псковской области, то в нашем регионе особое внимание областная избирательная комиссия Псковской области уделяет внимание именно молодежи. В этом году, что интересно, возрастная группа 18-20 лет впервые обогнала категорию 70+ по участию в дистанционном электронном голосовании. Ну вот, если я не ошибаюсь, более 31 тысячи избирателей Псковской области уже зарегистрировались на ДЭК. И общая доля, как признает председатель избирательной комиссии Псковской области Игорь Сопов, общая доля голосующих активных молодых избирателей, она не превышает треть. То, о чем я вот говорил, это общая тенденция, она вообще во всем мире, в принципе. Если мы говорим о молодежи и выборах, молодежи и политике в этом разрезе и в этом качестве, как активных избирателей. А вообще для молодежи 14-35 лет выборы 2026 года – это прекрасная возможность не только проявить свою гражданскую позицию, но и получить реальный опыт участия в политической жизни. Хочу заметить, что для ребенка, для молодого человека, ну, ребенка школьного возраста, сейчас объясню, почему об этом говорю, для молодой семьи, молодых людей из молодой семьи, для студенческой молодежи, да, первое соприкосновение, если они не были активными там в школе, в вузе, в колледже, первое соприкосновение и участие в политической жизни страны, конечно, является посещение избирательного участка. Будь то ребенок с родителями, с мамой, с папой, либо всей семьей приходит на участок, и у него с детства формируется вот эта, если хотите, даже традиция голосовать. И память это остается, что когда-то, если он там хотя бы один раз-два был, это будет у него. Родители так делали, и я так буду делать. Вот это очень важно. И первое соприкосновение, оно происходит как раз здесь. Обычно, конечно, избирательный участок мы все посещаем довольно там, ну, может, если нет очередей, это 5 минут максимум, да, сам процесс голосования, нанесения любого знака в бюллетень занимает вообще секунды, зачастую избиратели решения принимают на каких-то, когда идут секунды, ты заходишь в кабинку, либо вот в закрытом пространстве, и вот, если ты еще не определился, да, порой так бывает, вам это любой политолог скажет, то есть это недолгий процесс, на самом деле, но, поверьте, ребенка любого он впечатлит. Поэтому берите детей на избирательные участки. Обязательно вы тем самым будете формировать, я имею в виду родители, их будущую гражданскую активность, позицию, и, конечно же, я считаю, это долг каждого гражданина, у нас любят говорить о гражданском обществе, особенно оппозиционные партии, когда говоришь слово «народ», им это слово не нравится, а вот слово «гражданин», где подразумеваются права в большей степени, еще есть

0: здесь, в конкретном регионе, в конкретном округе, например, да? И вот для молодежи, если мы берем эту категорию, конечно, эти вопросы, они более важны, они более понятны. Я сейчас буду разъяснять, почему, да? Почему я иду голосовать? Вернее, не иду, а почему я должен идти голосовать? Потому что мы знаем настроение молодежи, все мы были молодыми или сейчас молодые. Это максимализм юношеский, так называемый. И он проявляется в двух сегодня категориях, в двух степенях, в двух моделях поведения. Либо она активная, гиперактивная, я имею в виду общественно-политическая. Это участие в акциях, митингах, в шествиях и так далее. Это протест, по большей части, а не позитивное участие. И второе – это пассивное, когда от меня ничего не зависит, ни государству я не верю, власти я не верю и так далее. Значит, сразу оговорюсь, в рамках передачи мы никого не критикуем, не ругаем, ни партии, ни органы власти, ни политику, мы ее анализируем. То, что сегодня есть в реальности, это, безусловно, поможет понимать, куда двигаться дальше, в том числе в сфере вовлечения молодежи в те гражданские активности, о которых мы здесь говорим, а именно голосование на избирательных участках. И вот я вначале самым начал, но не стал. Так вот, первая ситуация, это когда легче всего негатив раскачать на какой-нибудь провокации, да, и это мы видели все первые годы 21 века. Хотя это и раньше было. Если мы возьмем даже события во Франции, потом в ряде других стран, в том числе в позднем СССР, где именно молодежь там через определенные технологии культурные участвовала в смене политического строя. И в эти уже наши годы, где-то примерно с 2011 года, и в России точно так же молодежь пытались использовать как прогрессивную силу те, кому завтра жить, в общем-то, в таких уличных протестных активностях, которые ни к чему хорошему вряд ли могли бы привести. Технология эта известна, она прошлась почти по всем бывшим республикам Советского Союза, поставила вопрос их государственности, их самостоятельности и суверенитета. Мы это видели по Ближнему Востоку, чем это обернулось, что там сегодня происходит. Война. Мы это видели по африканским странам, что там происходит после цветных революций. Мы увидели это по Украине, где в силу определенной ментальности украинского народа, креативности этого народа, то есть творческого подхода ко всему. Вот так его использовали сегодня те, кто в свое время использовал молодежные возможности для самореализации, сегодня проводят вот такую политику, которую проводят, став инструментов и марионетками в жутких событиях, в жутких политических процессах, которые сегодня повлияли на жизнь и лишили жизни тысячи, десятки тысяч украинцев. Это к вопросу участия, в какое участие молодежи должно быть. И самая вот эта середина среди активности и пассивности, это, конечно же, голосование, участие в выборах в таком качестве. Как это происходит в нашей стране, мы поговорим после небольшой рекламной паузы.
1: Реклама. Важный выбор для стройки – материалы без переплат и посредников. Компания «Реал» предлагает мытый песок, щебень, гравий, товарный бетон, строительные растворы и блоки ФБС, легальная добыча, сертификаты на все, доставка или самовывоз, скидки для постоянных клиентов, качество, проверенное делом. Звоните 8 800 234 22 65.
2: Завод «Мегатрон» приглашает на работу специалистов. Слесарь МСР, слесарь-электрик. У нас обучение, социальные гарантии, стабильная зарплата 2 раза в месяц, бесплатное питание, корпоративные мероприятия и развлечения, а также все то, что ты придумаешь. Мы принимаем идеи от каждого. Приходи в наш дружный коллектив. Будь с нами. Будь с «Мегатрон». Телефон отдела кадров 8 963 632 06 74 и 8 963 719 59 94.
1: Телефон рекламной службы в Великих Луках 78 505. Сказано на радио «Комсомольская правда».
3: Востоковед Николай Севастьянов о последствиях от возможного распада Ирана.
4: На мой взгляд, на перспективе от этого проиграют так или иначе все. Именно поэтому сегодня даже такие государства, как Саудовская Аравия, которая с Ираном всегда находилась в очень плохих отношениях, пытается давить на Америку, чтобы вот этой масштабной военной операции не было. Не потому, что саудиты вдруг полюбили иранцев, они их не любят, а потому что саудиты, как государство, которое находится там же, прекрасно осознает те риски, которые получат все и которые коснутся абсолютно всех. Никто этого не избежит. Это будет катастрофа, которой не было, если Иран начнет.

0: начнет распадаться. Коснется не только региональных игроков, но и надрегиональных. И нас это тоже так или иначе коснется. И Европу это коснется. Никто не останется в стороне.
1: Сказано на радио «Комсомольская правда».
2: Все о политике и политиках. Политликбез.
3: Уважаемые радиослушатели, в эфире радио Луки-ФМ на волне 102.6, программа «Политликбез». В студии для вас работает ведущий политолог Максим Козлов, и мы говорим о молодежи и выборах, как она участвует в них, или как она могла бы участвовать, и что вообще происходит. Сегодня политические права являются, безусловно, неотъемлемым атрибутом любого цивилизованного демократического общества и правового государства. И, кстати, в этом плане, я тут недавно даже критику слышал, что там ряд политологов, я бы выборы не проводил в условиях СВО. То есть вот зачем это говорить? Еще раз, у нас абсолютно правовое государство и выборы, смена органов власти, не смена, а новые составы. Может быть и смена, может быть не смена, обновление. Это обязательное условие по нашей Конституции, потому что за непроведением выбора потом начинается процесс вопросов легитимности власти, легитимности институтов государства, исполнительных, законодательных, самой Конституции, самого законодательства. Это такая ловушка, известная на самом деле. Так вот, способом проявления власти народа, кстати, записанной в Конституции, являются, конечно, открытые всеобщие выборы. Именно сформированность и роль института выборов в обществе показывает степень демократичности, зрелости существующего политического режима в конкретном государстве. И, как мы видим, не все государства, к сожалению, эту зрелость пережили или до нее хотя бы дошли. Все существующие государства, сообщества соотносят свои судьбы и надежды с молодым поколением, как я уже говорил. Вопрос участия молодежи как неотъемлемой части российского общества в политической жизни России является довольно значимым для нашего государства. Развитие политической культуры молодых людей необходимо для устойчивого развития. Именно поэтому и Элла Панфилова говорит внимание к молодежи. И у нас в Псковской области проводится большое количество мероприятий, связанных с разъяснением, с обучением, с просвещением. Это такая, в общем-то, просветительская правовая деятельность, которую проводит и территориальная избирательная комиссия Великих Луках, работа со студенческой и школьной молодежью. Мы видим этот интерес. Наши ребята участвуют в региональных и всероссийских конкурсах даже, связанными с выборами. Это будущее, я думаю, что члены избирательных комиссий. И в целом в масштабах Псковской области это проводится. Надо вообще отметить, у нас довольно такая прогрессивная комиссия областная, которая использует все инструменты современные, актуальные, интересные, технологичные в том числе для избирателей Псковской области, в том числе, конечно, для молодежи. Согласно закрепленному в нормативных актах понятию категории молодежи в нашей стране относятся граждане от 14 до 30 лет, а в некоторых случаях до 35 лет и даже более. И вот чтобы я обратил внимание, интересной является также позиция ЦИК России, в соответствии с которой молодые люди в возрасте от 14 до 18 лет попадают в категорию, внимание, будущие избиратели, а в возрасте от 18 до 35 лет являются молодыми избирателями. Таким образом, в группу молодежи попадают школьники, студенты вузов, молодые специалисты, окончившие вуз, военнослужащие срочной службы. Не берусь утверждать, что сейчас отказ молодых людей от участия в политических процессах становится популярной тенденцией. Это, безусловно, есть. Одна из причин, я много слышал вот таких шаблонных, на самом деле, вещей, что молодежи неинтересно, она не верит государству, она не верит выборам, от меня ничего не зависит, да, вот такие. Это было, вот я, когда сам занимался молодежной политикой, мы это видели из года в год, из десятилетия в десятилетия, это всегда было. В чем особенность сегодняшнего времени? Особенность в том, что связана она с развитием интернета, социальных сетей, обособленностью модели поведения молодых людей, не групповые вот эти, да, а индивидуальные. Это компьютер, это социальные сети, есть такое понятие одиночества в сети, да, там можно общаться сегодня непонятно с кем, может, и с ИИ общаешься, и вот где проходит социальная жизнь сегодня, начиная с детства, подросткового возраста и уже молодого возраста. В декабре прошлого года мне понравилась формулировка «поколение, воспитанное колонкой». это определение дали вот нам на встречу в администрации президента. То есть там политадминистраторы прекрасно понимают все тенденции, в том числе в молодежной среде. И действительно, сегодня на смену поколению Z приходит, зумерам приходит поколение альфа. Это уже молодые люди, начиная с детей, им уже под 18, которые не то что воспитаны колонкой, а, то есть не родителями. Бабушки, дедушки, родители, безусловно, имеют значение, но основное субъект, откуда они берут то, что ценности, а модель поведения, это не только семья и опыт семьи, и та же самая Лиса, то есть та же самая колонка. Вы не поверите, но вот 60 тысяч, мне называли цифру такую, в сутки ИИ вырабатывает различного контента. Он абсолютно разный. От мотиваторов, демотиваторов, я имею в виду в социальных сетях, в виртуальном пространстве, музыки, каких-то творческих, в том числе стихов, песен, рассказов, ситуативных моментов, где это можно, вот кто занимается соцсетями, это можно спокойно проследить. Тысячи сегодня, десятки тысяч групп, в том числе ВКонтакте, в разных социальных сетях, посвященные сотням темам. И тенденция, кстати, нынешних выборов – это активное такое обсуждение в одной из популярных соцсетей, называть его не буду, чтобы не рекламировать, обсуждение политических партий. Там есть свои лидеры, я сейчас не буду переходить на их язык, да, чтобы было понятно радиослушателям. Он такой юмористический, как бы, ну, это и юмор, и очень интересно, как они называют эти партии, с чем они что ассоциируют. И вы удивитесь, и вы ошибетесь, если думаете, что какая-то вот кажущаяся взрослым, ну, типа, да, образ прогрессивной партии, она среди этих зумеров или альфа, она там прогрессивная. Отнюдь не так. Язык абсолютно другой, и даже молодых политиков не все там понимают и готовы понимать. Еще одна, мы сейчас к этому вернемся, еще одна причина пассивности современной молодежи, то, что я вам говорил в начале. Вот сегодняшнее поколение молодежи, подростков, школьников, студентов, имеет наибольшие условия, лучшие для самореализации. Вопрос желания, мотивации. Вот с этим сегодня мы все столкнулись, и родители, и система образования, и дополнительного образования. Понятно, туда ходят активные. Это мотивация быть активным, заниматься чем-либо. В том числе, а я считаю, это во все, там, спорт, творчество, искусство. Это понятно, да? Это лично тебе надо. Если есть талант, и тебе это интересно, ты будешь заниматься. Мотивация такая. А вот участие в голосовании, интересоваться политической жизнью, это такая уже высшая какая-то категория самосознания, в том числе гражданского. Одно дело там общество знания, историю учить в школе, в теории, а другое дело вот это уже осознавать. И вот это осознание приходит позже. Вопрос мотивации, что я имею в виду? Когда вы вовлечены, посмотрите на Великие Луки, посмотрите, как благодаря программам, федеральным проектам, сегодня есть одно учреждение высокого уровня, которого никогда в городе не было, другое, третье, пятое, десятое. Ходи, занимайся. От робототехники, искусственного интеллекта, компьютерных и IT-технологий до спорта, я их несколько видов, с суперзалами, да, до творчества. Я не буду, речь не об этом, рассказывать и описывать это все. И когда мы проводим исследования, они говорят, а зачем мне заниматься политикой, у меня все это уже есть, я уже этим занимаюсь. То есть если человек активен, мотивация идти голосовать, мы же как говорим, чтобы что-то изменить к лучшему, он говорит, у меня уже есть. И в этом один из секретов, на мой взгляд, в той самой пассивности. То есть тут две крайности. Зачем мне это делать? У меня уже есть, я увлечен. Какая там политика? То есть, с одной стороны, государство добилось результата, что молодежь не бегает по улицам в протестной активности, разрушительной. В этом плане, вот если брать вот эту политику молодежную в нашей стране, я тут пока готовился к передаче, кто-то ее вообще отрицает, ее нет. Она подменяется какими-то разовыми акциями и так далее. Ребята, у нас молодежь увлечена, завлечена. Те, кто не хочет этим заниматься, они никогда не будут этим заниматься. Это первое. Второе. Все 100% никогда, во все времена никогда и не занимались. И не могут заниматься. Люди все разные. А вот вовлечение молодежи в гражданскую активность, прежде всего связанную с участием в голосовании. Вот это уже такая высшая лига вовлечения молодежи в общественное пространство. В этом плане многое делается, в том числе новые технологии и электронное голосование, дистанционное электронное голосование и система «Мобильный избиратель». Если мы будем брать последнее, то она очень много помогла, и проект «Мобильный избиратель», где ты можешь находясь, мы же сейчас все мобильные с вами в плане передвижения, в любой точке страны, в любом путешествии или поездке, ты можешь во время выборов проголосовать. И если мы берем статистику, мы видим, что это привело к интересу молодежи, новые технологии, я имею в виду, к участию в голосовании. Так что будущее за технологиями, в том числе электронными, и прежде всего, тем более для поколения альфа. Здесь нет ничего страшного, мир на этом не заканчивается, меняется время, меняются технологии, и будьте уверены, молодежь будет обязательно голосовать. И я уверен, как бы страшно нам не было, что ИИ будет в помощь. А как это будет, мы узнаем уже в ближайшее время. ИИ сегодня в выборах, оно участвует в том числе в соцсетях, но мало. Сколько молодежи придет в этом году в единый день голосования, мы скоро совсем узнаем. Ну и в заключение скажу, что молодежь помимо голосования активно выдвигается, в том числе в данном случае в депутаты. Например, Владимир Путин озвучил на съезде «Единой России» количество молодежи в качестве кандидата, участвующего в выборах в этом году, самое большое. Так что тенденция здесь налицо. И самое главное, это позитивная, открытая позиция самого государства. Оно открыто молодежи. Хотите, идите голосовать. Обязательно не хотите, а надо голосовать. Да? Хотите участвовать уже в принятии решений, пожалуйста. Докажите, что вы готовы и способны. Все зависит от каждого из нас. У меня на этом все, уважаемые радиослушатели. До свидания, до новых встреч. Те, кто не успел прослушать нашу программу в прямом эфире, могут это сделать в записи в Максе и ВКонтакте.
1: Радио «Комсомольская правда». Срочно о важном. Просто о сложном. Тонко о спорном. Точно о каждом. Радио «Комсомольская правда». Свидетельство о регистрации средства массовой информации серии L номер FS 7758442 от 25 июня 2014 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций России. Для лиц старше 12 лет. На здоровье. Рекламно-информационная программа на радио «Комсомольская правда».
4: Что делать, если кишечник отказывается работать? Вы часами, а то и днями собираетесь ходить в туалет, но не получается. Утомление, усталость копятся, сил все меньше, раздражение все больше. Ослабительные клизмы не решают полностью проблему. Как избавиться от запоров раз и навсегда? Выбирайте правильное, комплексное решение. Сивидал – это средство, проверенное временем. Гель для лечебного питания из диких водорослей Белого моря. Их состав близок к химическому составу плазмы крови, поэтому все витамины и микроэлементы отлично усваиваются организмом. Сивидал помогает выстроить эффективную работу кишечника, не только побеждая запоры, но и восстанавливая слизистую и работу желез. Хотите жить легко, без слабительных и клизм? Звоните на короткий номер с мобильного звездочка 125. Гель из водорослей помогает даже в тяжелых хронических случаях. Водорослевая клетчатка работает как щетка с частой мягкой щетиной, бережно, не травмируя слизистую. Сивидал помогает вывести накопленные шлаки легко, свободно и без напряжения. Сивидал выстилает всю слизистую кишечника защитной пленкой, а природные микроцептики водорослей помогают снять воспаление и восстановить работу желез и слизистой. В итоге микротравмы и ранки быстрее заживают, а кишечник снова выделяет кишечный сок. Без него нормальный стул невозможен. Звоните на короткий номер звездочка 125 прямо сейчас. Восстановите правильную и эффективную работу кишечника. Набирайте звездочка 125. Все звонки по России бесплатны.
1: На здоровье. Рекламно-информационная программа на радио «Комсомольская правда». Новости на радио «Комсомольская правда».
5: В студии Ирина Рогова. Здравствуйте. о важном.
6: Турция – один из привилегированных партнеров России и во внешнеполитической сфере, и в сфере экономики, заявил Владимир Путин во время встречи с президентом республики Реджепом Таипом Эрдоганом. Глава государства отметил, уровень экономического сотрудничества Москвы и Анкары остается на высоком уровне. Российский лидер также подчеркнул, страны продолжают реализацию совместных крупных проектов, среди них АЭС «Акую». Встреча проходит в Бишкеке, где Владимир Путин принимает участие в заседании глав государств ШОС.
5: О спецоперации.
6: Армия России поразила логистический центр в Одесской области, где хранили грузы для ВСУ, сообщили в Минобороны. Также уничтожены два сухогруза с оружием и боеприпасами. В ведомстве отметили, что вооруженные силы России продолжают нанесение групповых ударов по объектам логистики Украины и морским судам, задействованным в интересах ВСУ.
5: О нововведениях.
6: С этого дня в России расширяется список оснований для получения ипотечных каникул. Теперь семьи смогут обратиться за отсрочкой при рождении или усыновлении второго и последующего ребенка. Подтверждать снижение доходов или сложную жизненную ситуацию не потребуется. Максимальный срок таких каникул составит 18 месяцев, а оформить их можно в течение 180 дней после рождения или усыновления ребенка. При этом ипотека должна быть единственной, а сумма кредита не превышать 15 миллионов рублей.
5: О технологиях.
6: В Гонконге открылись три первых торговых павильона, в которых продавцами выступают человекоподобные роботы. Пока ассортимент не слишком большой – картофельные чипсы, сладкая выпечка и прохладительные напитки. Такие ларьки открыты с 10 утра до 10 вечера, но если торговля пойдет хорошо, возможно, перейдут на круглосуточный режим работы. Робот исполняет песни на китайском и английском языках для привлечения клиентов. У него можно спросить о времени, узнать прогноз погоды и даже побеседовать на разные темы. Андроид обдумывает ответы по несколько секунд, но отвечает точно и вежливо. Один из роботов даже пообещал выучить русский язык, чтобы обслуживать в том числе российских туристов.
5: О валютах.
6: Официальный курс доллара, по данным Центрального банка, 86 рублей 38 копеек, евро 100 рублей 57 копеек, юаня 12 рублей 86 копеек.
5: О погоде.
6: В Москве сейчас плюс 25, облачно с прояснениями, в Санкт-Петербурге 22 градуса выше нуля, без осадков. Больше новостей читайте в российском мессенджере «Макс», в официальном канале «Комсомолки», Ирина Рогова, служба информации, радио «Комсомольская правда».
7: Вы слушаете радиоканал Луки ФМ Медиа. Регистрационный номер ТУ-60-00121 от 15 марта 2012 года. Выдан Управлением Роскомнадзора по Псковской области. Внимание! Информация, транслируемая в эфире, попадает под возрастные ограничения 12+.
8: Добрый вечер, уважаемые радиослушатели. После небольшого летнего перерыва с вами снова диалог с технопарком. И снова с вами я, бессменная ведущая, директор технопарка «Электрополис» Белова Ирина. А в гостях у нас сегодня Павел Александрович Козловский, руководитель «Красного знамени». Павел Александрович, здравствуйте.
9: Добрый вечер, Ирина.
8: Расскажите о вашем предприятии, пожалуйста.
9: Да, спасибо, что пригласили в вашу программу. Всегда интересно было побывать с этой стороны радио. Да, я являюсь руководителем «Красного знамени», как вы уже сказали. Это не совсем одно предприятие, это комплекс. Мы занимаемся производством продуктов питания от поля до полки. Производим молочную, мясную продукцию и все те вкусняшки, которые вы можете увидеть в магазинах.
8: А мы их действительно видим. И прежде чем задать Павлу Александровичу несколько вопросов касаемо молодежи, сегодня у нас тема как раз-таки касается молодежи, озвучу вам подборку интересных фактов, которые показывают ее с неожиданных сторон. Ну, на сегодня молодежь – это поколение, которое не помнит мир без интернета. Я, кстати, такой мир помню. То есть для многих современных молодых людей онлайн-пространство – это основная реальность. Здесь они общаются, учатся, работают и формируют свои взгляды. Есть такое мнение, что у молодежи клиповое мышление и короткое внимание. То есть исследования показывают, что средний период концентрации внимания у молодежи составляет около 8 секунд. Хотя я даже слышала уже, что уже и меньше. То есть они привыкли потреблять информацию короткими порциями, часто заменяя текст смайликами и картинками. На них оказывают влияние соцсетей на тренды, то есть из-за соцсетей вкусы и предпочтения меняются очень быстро. Нет устойчивых предпочтений в музыке, кино или моде. Сегодня они любят одно, завтра они любят другое. У них жажда признания. Для молодежи важно получать похвалу за свои действия, а социальное признание, лайки, комментарии играют большую роль. Боязнь обыденности – один из главных страхов подростков. Стать занудой и потерять интерес к жизни, остаться в рутине без новых впечатлений. Тихое сопротивление. Молодежь чаще выбирает конформизм и формальное следование правилам, но поступает так, как считает нужным, не всегда ставя в известность родителей. Наверное, это все-таки минус. Наши родители всегда знали, где мы, что мы, что мы делаем. Касаемо значительного влияния на экономику, здесь тоже есть что сказать, потому что, например, американская молодежь, да, поколение Z, а у нас, кто знает, наше поколение. Ну, если я говорю про себя, мы миллениалы, потом с 2000-го где-то зумеры, и потом идет поколение альфа. Вот если мы говорим про поколение Z, это обладает огромной покупательной способностью. И если по той статистике, то там потрачено аж 360 миллиардов долларов. Это какая-то космическая сумма. Дальше они поздно начинают самостоятельную жизнь. Если мы в свое время хотели побыстрее покинуть родительское гнездо и начать самостоятельное плавание, то большинство молодых россиян сегодня переезжают от родителей в возрасте 23-25 лет где-то, тогда как раньше это происходило, ну, намного раньше, как я уже сказала. И что радует, у нашей молодежи растет интерес к здоровому образу жизни. Среди молодежи снижается уровень потребления алкоголя и табака. И, кстати, нет единого поколения монолита, потому что, несмотря на общие черты, внутри молодежи можно выделить разные типы личности, от амбициозных кузнецов до идеалистов-активистов. Отсутствие ярко выраженных субкультур. В отличие от прошлых эпох, сейчас молодежь не воспринимает разные интересы как четкий маркер, свой-чужой. Эти факты показывают, что молодежь – это не однородная масса, а очень разнообразная группа, которая активно формирует современный мир. И, наверное, как вы уже догадались, тема сегодняшнего эфира – кадры будущего. Чему нужно учить молодежь уже сегодня, когда она и так уже очень много умеет. Павел Александрович, скажите, когда к вам приходит выпускник без большого опыта, что вы в первую очередь оцениваете? Знания, инициативность, умение работать в команде или же способность быстро учиться, или еще что-то другое?
9: Да, спасибо за вопрос, Ирина. Как вы уже сказали, действительно, в современных реалиях молодежь все меньше и меньше имеет опыта за плечами. Если раньше мы проходили практики, и не для галочки для диплома, а действительно потому, что мы стремились к определенным целям, к определенной профессии. Сейчас же, когда мы интервьюируем людей, особенно молодых, то очень часто, да, опыт либо совсем маленький, либо это более такой теоретический опыт. И в первую очередь я лично оцениваю то, насколько человек уверен в том, что он сам говорит, конечно же, с упором на знания, но и на то, насколько он хочет развиваться, на то, к чему он стремится, какие у него планы. Если просто прийти и отработать, отсидеть от звонка до звонка, как говорится, да, то я прекрасно понимаю, что будущее здесь довольно туманно. Но все равно мы приветствуем молодых людей, потому что за ними будущее, и благо молодежь, она более мобильна, чем мы уже. И они дают нам сами новые знания, новый опыт.
8: Да, здесь можно, кстати, поднять и тему наставничества. Да, и мы у них учимся, и они у нас учатся. Это действительно очень важно. Скажите, пожалуйста, а есть ли у Красного Знамени примеры, когда молодые люди, молодые специалисты приходили с современным взглядом и сами предлагали изменить или улучшить какой-то процесс? Конечно. Вот как раз-таки про инициативность.
9: Да, конечно. Конечно, такие случаи есть. Я думаю, не только Красное Знамя с этим сталкивается. И иногда идеи молодых людей, они дикие, они сумасшедшие. Но действительно, они цепляют. Очень интересно. И это, наверное, один из тех параметров, на которые мы смотрим. Чтобы мы могли еще привлечь в бизнес. Потому что, ну, бизнес так и работает. Он не может идти вечно ровно. Ему нужны горки такие, так называемые.
8: Абсолютно, да?
9: Да. Чтобы взлететь, надо рискнуть. Поэтому молодежь сейчас, да, сейчас имеет иногда очень интересные, хорошие идеи.
8: Я полностью здесь с вами согласна, и здесь очень четко вот это слово подходит, цепляет. Вот именно молодежным сленгом абсолютно с вами согласна, так как постоянно тоже работаю с молодежью. Чего, по вашему опыту, чаще всего не хватает выпускникам, когда они впервые приходят на предприятие?
9: В первую очередь, это уверенности в себе. в себе, в своих идеях. Но, к сожалению, многие руководители и задавливают эти стремления.
8: Да, кстати, наверное... Не зря говорят, как вот вы относитесь к этой фразе, что когда человек уходит с работы, он уходит не с работы, а от руководителя.
9: Да, да, все верно. Потому что когда ты хочешь привнести пользу, хочешь развития, человек постарше, имея свой опыт за плечами и не желая жить в современных реалиях, только живет в прошлом, ну, ты понимаешь, что и ты не разовьешься, и компания не даст тебе, и не сможет ничего предложить, и ты уходишь. Да,
8: да, ну вот, кстати, здесь я хочу рассказать об опыте ЗАУЗЭТа. ЗАУЗЭТа – это наш якорный резидент, резидент технопарка «Электрополис». Вот они как раз-таки проводят такие, скажем так, мероприятия улучшения на рабочих местах и принимают такие предложения, и даже самые лучшие предложения отмечаются. И, соответственно, сотрудников это также мотивирует. Несмотря на прогресс и меняющиеся реалии, хочу обратить внимание, что сегодня не всегда диплом гарантирует востребованность специалиста. То есть технологии меняются, искусственный интеллект входит в рабочие процессы, а бизнесу нужны люди. Ну, искусственный интеллект, я считаю, что не во всем может заменить человека все равно. То есть я считаю, что искусственный интеллект нужно использовать как инструмент поддержки. То есть нужны люди, которые умеют не только выполнять поставленные задачи, но и находить решения, работать в команде, управлять проектами, превращать идею в продукт. Так чему же нужно учить молодежь уже сегодня, чтобы завтра она была готова к рынку труда? Ну, прежде чем мы продолжим дискуссию, предлагаю сначала определить зону ответственности. Вот, Павел Александрович, кто, на ваш взгляд, сегодня должен отвечать за подготовку кадров? Университет, предприятие, технопарк, может быть, или сам молодой человек?
9: На самом деле, это все, что вы перечислили выше, является единой системой. Университет даст нам базу, предприятие практику, а от самого молодого человека зависит то, как он воспользуется базой и насколько сам себя разовьет. Потому что мы не роботы, и только сами можем определить наше будущее.
8: И свою судьбу, абсолютно согласна. Если человек не хочет, как его можно заставить, правильно?
9: Конечно, конечно. И еще на предприятиях большую роль сейчас играют наставники, действительно. Потому что человек, имеющий только теорию, ему тяжело применить на практике. Он будет и в себе сомневаться, и в результате своем бояться ошибиться. Поэтому как раз-таки старший наставник должен его ввести в организм предприятия, помочь адаптироваться, по своей сути задать направление, в котором движется предприятие, чтобы объяснить, чего компания хочет достигнуть, какие результаты финансовые и прочее.
8: Приходящие молодые специалисты как раз-таки должны понимать идеалы компании, куда он пришел, чтобы это все функционировало как единый организм.
9: Угу.
8: И тут мы уходим на рекламную паузу.
5: Реклама. Магазин «Охота и рыбалка» на Гагарина, 19. Более 7 лет мы работаем для вас, выбирая надежных поставщиков, расширяя и обновляя ассортимент. У нас вы найдете все от крючка и удочки до одежды и лицензионных товаров для охоты. Огромный выбор в наличии. Просто пришел и купил. А в выборе всегда помогут наши профессиональные консультанты. И напоминаем про подарочные сертификаты. Магазин «Охота и рыбалка». Великие Луки, проспект Гагарина, 19. Телефон 5-00-70.
10: Телефон рекламной службы в Великих Луках. 78-505. Сказано на радио «Комсомольская правда».
11: Политолог Дмитрий Еловский об успешном освоении арктического региона в СССР.
12: Люди обычно не расселялись дальше Краснодарского края. То, что у нас вся остальная страна живет сейчас дальше, это за счет того, что наше государство, начиная еще со времен Петра I, вкладывало чудовищные ресурсы в строительство систем жизнеобеспечения. Особенно в этом плане преуспел Советский Союз, который строил много. Много, где вообще жить, ну, по-нормальному-то нельзя. Никто не догадался понастроить крупных городов за полярным кругом. Нигде, ни в какой стране вы таких интересных проектов не найдете. Там какая-нибудь Аляска осваивается из города размером с Балашку. А у нас, извините, Норильск стоит на вечной мерзлоте. Но при этом Советский Союз, и спасибо ему за это большое, строил с таким колоссальным запасом прочности, что у нас опоры ЛЭП, которые были построены в 60-х годах, только сейчас начали падать. Это особенность была советского строительства. Они строились просто с невероятным запасом прочности. Никто так, опять же, не строил никогда. Но они просто понимали, что обслуживать это и регулярно заменять, сил уже не будет. Поэтому строили прямо на века.
10: Сказано на радио «Комсомольская правда».
8: Итак, добрый вечер. С вами снова мы, Ирина Белова, ведущая программы «Диалог с технопарком». И сегодня у нас в гостях Павел Козловский, руководитель «Красного знамени». Мы как раз-таки до эфира обсуждали тему наставничества. И я считаю, что наставничество на сегодняшний день – это понятие намного шире, чем раньше. То есть, например, приходит ученик к токарю. И, соответственно, токарь, который специалист, давно работает, он становится его наставником и обучает его как раз-таки своему ремеслу. Сегодня, мне кажется, каждый из нас в большей или в меньшей степени наставник, потому что это уже не только передача профессии, это как раз-таки человек, который как маяк показывает, вот как я, например, преподавала в кванториуме, моя задача – зажечь сердца и души молодых людей, и это дало свои результаты, да, у нас тут проект родился, работенок, да, быть всегда рядом, наставлять и подсказывать, ни в коем случае не делать работу за своего наставляемого, но указать ему путь, вдохновить, мотивировать, и, возможно, даже не завтра, не послезавтра, но твои слова и какие-то действия будут служить примером, которые помогут как раз-таки реализоваться молодежи в будущем. Дальше. Считаю, что, да, способности нужно свои развивать, компетенции, как это модно сейчас говорить, soft skills, да, работать с технологиями, превращать свои знания в реальные решения. Тем не менее, вот, Павел Александрович, вот по всему вышесказанному, какие вы все-таки направления бы выделили?
9: Я думаю, что стоит начать с того, чтобы учиться думать, а не только запоминать. Потому что критическое мышление, анализ информации, умение видеть проблемы, задавать правильные вопросы, находить несколько вариантов решения, они дадут больше.
8: А это как раз-таки про гибкость мышления, когда ты предполагаешь, что события могут развиваться в разных направлениях. Так, кстати, легче и риски просчитать. Вот я, например, когда провожу различные мастер-классы и тренинги, и встречи со студентами, и когда мы как раз-таки говорим про стартапы, там, определение целевой аудитории и так далее, мы начинаем говорить про риски. Я говорю, вот как вы просчитываете риски? Простой пример. Вас завели в пустую комнату, например, выбираю там два студента для примера. Я говорю, вас завели, и дали вам задание. Вы в пустой комнате, сварить кашу. Что вам нужно? Вот перечислите. Вот один мне перечисляет. Мне нужна крупа, кастрюля, ложка, там, масло. Ну и все. Другой немножко дальше пошел. Я говорю, ну вот представьте, вы не рассчитали. Да, кто-то все перечислил. Я говорю, хорошо, у вас электроплита, каша, крупа, молоко, кастрюля. То есть все есть. Но в комнате нет электричества. Ну, риск, вот если бы вы сразу перерассчитали, то есть надо думать не поверхностно, а намного глубже. Когда вы открываете свое какое-то дело, свой какой-то бизнес, надо все риски просчитать. Вот если будет так, вот все, вот эта многозадачность и множество решений, которые, может быть, на тот или иной случай, это упростит ваше существование в будущем. Это касается всего. И в семье, и в отношениях. А если так, а если вот так? Опять заговорила вас. Так, какие еще направления?
9: Математик бы сказал, что недостаточно вводных данных.
8: Да. Ну, это касаемо, да, рассуждения. Какие бы еще направления вы делили?
9: Ну, конечно же, инженерное и технологическое мышление. Потому что необходимо понимать, как устроена технология, как проходит путь от идеи к прототипу, от прототипа к работающему продукту. И даже если человек станет инженером, такое мышление, оно просто станет универсальным.
8: Да, даже если ты не инженер, оно тоже станет. Совершенно с вами согласна.
9: Сегодня также необходимо включать в свою работу искусственный интеллект. Но главное не просто уметь механически пользоваться там ChatGPT или прочим, а также понимать, как поставить задачу ИИшки, проверить результат, работать с данными, чтобы использовать ИИ как инструмент для повышения собственной эффективности. Умение работать в команде, распределять задачи, соблюдать сроки, ставить перед собой более короткие дедлайны, отвечать за результат и уметь презентовать свою работу, чтобы ее восприняли правильно и заинтересовались ей. И очень важно нам, как руководителям, давать молодежи возможность решать реальные задачи, а не только выполнять учебные задания.
8: А практику у вас проходит?
9: Конечно.
8: Вот, это как раз-таки, когда ты на практике, ты уже погружаешься не только какие-то легкие задания, потому что понятно, что ты не как специалист, но уже внедряешься. И как раз здесь и наставничество, скорее всего, есть, да, 100% есть.
9: Да, у нас есть и наставничество в этом. И действительно, когда бросаешь молодого бойца в некомфортную среду, начинает работать как раз-таки...
8: Все то, что вы выше перечислили.
9: Да, то есть человек старается, как бы, так сказать, выжить.
8: Адаптироваться, выжить. И здесь как раз-таки вы видите.
9: Чтобы его оставили на работе, показать результат. И некомфортные условия, они, наверное, один из двигателей этого прогресса. Согласна. И самого человека, и компании. Потому что прийти в тепличных условиях, сесть, и, как я сказал, там, с 8 до 5 вечера, ты просто будешь впадать в депрессию. А интерес к работе, он как раз-таки проявляется в проблематике, решении этой проблематики. И, возможно, даже в создании какого-то нового продукта.
8: Абсолютно, абсолютно согласна. Так, еще.
9: Ну, отсюда вытекает и предпринимательское мышление. Не обязательно, что каждый из новичков откроет какой-то свой собственный бизнес. Речь немножко о другом. Это видеть возможность, не бояться предлагать идеи, понимать ценность своей разработки, умение считать ресурсы и думать о конечном результате. Ну и, конечно же, способность постоянно переучиваться. Наверное, это самый главный навык. Технологии будут меняться и уже меняются быстрее, чем меняется образовательная программа. Поэтому задача образования – это сформировать базу человека, который умеет самостоятельно осваивать новое.
8: А задача Красного Знамени как раз-таки с помощью, когда человек выходит из зоны комфорта, как раз-таки раскрыть его способности за счет таких условий. А Павел Александрович, а вот финальный такой вопрос, да? Какие три навыка вы бы назвали обязательными для молодого специалиста будущего, на ваш взгляд?
9: Первое – это умение отстаивать свою позицию, перестать сомневаться в себе, идти со своей идеей до конца. Да, ее необходимо обточить, довести до идеала, но ни за что не бросать. Второе – это гибкость мышления, умение адаптироваться, принимать какие-то новые знания. И отсюда же я бы выделил цифровую активность, чтобы пользоваться современными технологиями не только ради интертеймента, но и ради самообучения.
8: Ну что, надеюсь, молодежь нас слушала внимательно и запомнила, на какие навыки обращают внимание руководители крупных предприятий. Ну, а с вами была Ирина Белова, и в гостях у нас сегодня был Павел Козловский. Мы верим в нашу молодежь, и у нас обязательно все получится. До свидания.
9: Спасибо, Ирина, спасибо за приглашение, спасибо нашим радиослушателям. Хорошего всем вечера.
13: Честное риэлторское.
14: Всем привет! Это программа «Честная риэлторская», я Юрий Кораблев, ваш помощник в сфере недвижимости. Средняя стоимость аренды однокомнатных квартир и студий в России впервые за последние 5 лет показала снижение. Об этом говорят участники рынка. По итогам 2025 года цены на съем однушек снизились на 1%, до 32 тысяч рублей. Двушки стали на 3% дешевле, 45 тысяч рублей, рассказали в ЦИАН. По данным Яндекс.Аренды, средняя стоимость долгосрочного найма жилья в городах-миллионниках снизилась во всех сегментах от 1 до 5% за год. По оценкам аналитиков, за прошлый год средняя стоимость аренды однокомнатных квартир и студий снизилась в Воронеже, Ростове-на-Дону и Санкт-Петербурге, Челябинске, Омске, Екатеринбурге, Новосибирске, Казани, Волгограде, Самаре, Краснодаре, в Нижнем Новгороде и Перми. Российский рынок аренды жилья в прошлом году сменил траекторию и перешел от аномального роста к снижению цен. Ключевым драйвером такой коррекции стало расширение предложения. В крупных городах число доступных объектов увеличилось за год на четверть, а то и на треть, говорит руководитель аналитического центра «Индикаторы рынка недвижимости» rn.ru Олег Репченко.
15: Я думаю, что будет продолжаться его охлаждение. Рынок аренды оказался очень сильно перегретым. А причина была связана с тем, что в условиях ключевой ставки стала недоступна ипотека, поэтому получилось так, что все те, кто взял бы квартиру в ипотеку, были вынуждены снимать жилье. Соответственно, как бы ставки взлетели достаточно сильно. Произошло довольно серьезное вымывание предложения. На рынке аренды был ажиотаж, спрос сильно превышал предложение. А на сегодняшний момент ставки аренды в Москве кусаются. Это с одной стороны. С другой стороны, все те, кто хочет продать свои квартиры на вторичке, сталкиваются с тем, что часто продать по желаемой цене их не получается. Они занимают ожидательную позицию, чтобы не терять время и деньги. Квартиры, которые на продажу переходит на рынок аренды, поэтому как бы растет предложение в аренду. Сейчас он вот восстанавливается до своих таких нормальных средних значений.
14: Снижение платежеспособного спроса в условиях высокой стоимости жилья и сдержанных темпов роста дохода населения заставляет арендаторов идти на уступки и снижать цену. Поэтому рынок арендного жилья, по словам экспертов, вошел в стадию ценовой стагнации. Предпосылок к значительному росту стоимости съема квартиры сейчас нет. На этом у меня все. С вами был Юрий Кораблев и программа «Честная риэлторская». До встречи в эфире.
16: Честная риэлторская. Слухами земля полнится. А на радио «Комсомольская правда». Только проверенная информация. Я слушаю «Комсомольскую правду» и тебе рекомендую. Тактика Данюка. Программа, которая приближает победу. В ролях отважный Никита Данюк, бывалый Владимир Варсобин и премудрая Виктория Федосова. Эта команда свернет горы, скрутит врага в бараний рог и, конечно, спасет мир. Слушайте каждую пятницу в 8 часов вечера по московскому времени. Сказано на радио «Комсомольская правда».
11: Востоковед Николай Севастьянов о том, может ли Иран себя защитить.
0: Иран сегодня не может никоим образом нанести сокрушительный ответный удар по Израилю. Долгое время для Ирана была таким альтернативным инструментом Хизбалла, которая могла в какой-то момент выпустить действительно по Израилю до 100 тысяч ракет. Но сегодня Хизбалла после многочисленных ударов, после обезглавливания переживает не лучшие времена и ни на что, честно говоря, серьезно не способна. Сам Иран имеет по-прежнему баллистические ракеты, а вот с пусковыми установками там все очень плохо. Их не хватает. И в случае серьезной эскалации они тоже будут довольно быстро выбиты. Даже те установки, которые уцелели после летнего предыдущего раунда противостояния. Поэтому для Ирана сегодня ситуация плохая, она ухудшается, она критически плохая, и она плохая для всего региона. Потому что если Америка и Израиль пойдут на максималистский сценарий, скажем так, который включает в себя удары, призванные обрушить иранский режим или иранское государство, неважно, как это называть, то сам Иран как государство действительно коллапсирует, и это приведет к таким волнам нестабильности, которые будут отдаваться по всему региону многие годы, и все предыдущие конфликты, сирийский, иракский, они покажутся, честно говоря, цветочками на фоне того, что возможно в случае действительно крушения Ирана. Это будет абсолютная катастрофа, которая коснется так или иначе всех.
16: Сказано на радио «Комсомольская правда».
1: Радио «Комсомольская правда». Свидетельство о регистрации средства массовой информации серии L номер FS 7758-442 от 25 июня 2014 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций России. Для лиц старше 12 лет.
16: Музыка нас связала. Слушайте Александра Анатольевича и Александра Нуждина в программе «Настоящий хит-парад» на радио «Комсомольская правда».
17: Самое время вспомнить историю создания песни «Лето – это маленькая жизнь». Олег Митяев написал ее аж 31 год назад, в 1995 году. У певца тогда не клеились отношения с любимой женщиной. Однажды она в сердцах сказала ему: «У нас ничего не получается. Скорее бы уже лето, это будет целая маленькая жизнь». Так сказала она. Конец цитаты. Барышня ушла, а фраза осталась. Митяев долго крутил ее в голове. Фразу-то. И в итоге докрутил до целой песни, которая сразу же ушла в народ. А все потому, что лето – это действительно маленькая жизнь.
18: Посмотри, в каком красивом доме ты живешь. Я вчера пошел за пивом, прямо обомлел. Целовал его слепой,

0: Каждую субботу в 10 часов утра и каждое воскресенье в 8 часов вечера по московскому времени на радио «Комсомольская правда». Я слушаю радио «Комсомольская правда», потому что здесь всегда разные точки зрения. И тебе рекомендую. В Москве 18 часов. В Перми 20. В Красноярске 10 вечера. В Якутске полночь. Новости на радио «Комсомольская правда».
1: В студии Ирина Рогова. Здравствуйте.
0: О политике.
1: В ЕС не договорились о выделении Украине ракет для систем «Патриот». Об этом заявила глава евродипломатии Кая Каллас. По ее словам, на неформальной встрече в Ирландии главы Минобороны не достигли никаких успехов. Они ограничились лишь призывами и разговорами. Каллас также рассказала, что Евросоюз и НАТО создадут экспертную группу высокого уровня с участием представителей Украины. Она разработает рекомендации по скорейшему устранению недостатков вооруженных сил европейских стран.
0: О деньгах.
1: Центробанк сохранил действующие лимиты на выдачу наличной иностранной валюты еще на полгода, до 9 марта следующего года. Об этом сообщается на сайте регулятора. Решение принято в рамках мер по стабилизации валютного рынка страны. Направлено на сохранение контроля над оборотом денег в условиях сохраняющихся экономических вызовов. Регулятор подчеркнул, что мера носит временный характер и будет пересматриваться в зависимости от текущей ситуации на финансовом рынке.
0: О стихийных бедствиях.
1: 26 граждан России были эвакуированы из Тибетского автономного района в Непал через контрольно-пропускной пункт Джанму, сообщает посольство нашей страны в Китае. 12 соотечественников числятся пропавшими без вести. В нашем МИДе заявили, что следят за поисковой операцией. На прошлой неделе на границе Китая и Непала произошли сильный исход сели и наводнение. К сходу мощных потоков привело резкое повышение уровня воды в реке в горах Тибета.
0: Обо всем.
1: Изменить финансовые привычки своего партнера пытается каждый третий россиянин. Об этом говорят результаты исследования. Чаще всего убеждая отказаться от импульсивных покупок и начать регулярнее откладывать деньги. Также партнеры предлагают сокращать расходы на доставку готовой еды и рестораны, чрезмерные покупки на маркетплейсах, подписки на цифровые сервисы. Наиболее распространенным способом финансового воспитания оказался разговор. Так пытаются повлиять на привычки партнера почти половина респондентов. Также в списке совместное составление бюджета, определение суммы на разные категории расходов. Еще 13% устанавливают лимит на отдельные виды покупок в общих онлайн-сервисах, а 10% респондентов попросту прячут от второй половинки часть средств.
0: О валютах.
1: Официальный курс доллара 86 рублей 75 копеек, евро 100 рублей 60 копеек, юаня 12 рублей 90 копеек.
0: О погоде.
1: В Москве сейчас плюс 25, облачно с прояснениями. В Санкт-Петербурге 22 градуса выше нуля, осадков не ожидается.
0: Итоги дня. На радио «Комсомольская правда».
2: Это итоги дня на радио «Комсомольская правда». У микрофона Мария Баченина. Здравствуйте. Итоги массированной атаки на Украину 1 сентября. Восточный экономический форум. Развитие во благо людей. И россияне потащили кур в МФЦ ради новой регистрации. Все подробности в ближайшее время. 30 августа Минобороны официально объявила о том, что приступили к подготовке массированных ударов по энергетике Украины. Ответ, как было сказано, на атаки по нашему ТЭК. Раньше таких анонсов не звучало, но в ночь на вторник слова легли на координаты. Одесса, как пишет наш специальный корреспондент «Комсомольской правды» Александр Коц, здесь был именно главный акцент. И вот слова «ад в Одессе» именно этой строчкой, этим словосочетанием описывали ночью во всех телеграм-каналах. Били бандеролями с моря, геранями, фабами и так далее. Вторая цель – это порт. Не менее 20 взрывов в части районов города погас свет. 9 августа уже накрыл Одесскую ТЭЦ и 7 подстанций. Теперь добивают то, что успели уже починить, но, видимо, напрасно прилагали какие-то силы. С нами на связи специальный корреспондент «Комсомольской правды», член СПЧ Александр Кот. Саша, приветствую.
3: Да, приветствую.
2: Ну, вот эта ночная атака на Одессу, как настоящий ад для объектов нашего противника, можно ли после этого говорить, что Одесса потеряла статус военно-логистического хаба?
3: Ну нет, за одну ночь, конечно, такой статус не теряется. Работа должна быть системная. Мы живем в век технологического прогресса, и сегодня что-то залатать, что-то починить, на это уходят. Ну, когда день, когда недели. Но все равно все, что почему прилетает, рано или поздно подлежит восстановлению. Это показал хотя бы Белгород, которого утюжили всю зиму, а он так и не вымерз, да, несмотря на то, что противник предпринимал к этому очень серьезные усилия. И по Одессе тоже надо работать систематически, постоянно, для того, чтобы был какой-то результат и военный, и экономический, и технологический, и прочее, прочее. Потому что одним ударом, конечно, такой мощный портовый узел, энергетический распределительный узел не вышибается. Поэтому суть в том, чтобы как можно дольше держать все эти объекты в неработающем состоянии, в том состоянии, по которым порт не может принимать грузы, суда не могут подойти к портовой причальной инфраструктуре, порт не может питаться электричеством, в порт не могут приходить грузовые поезда и так далее, и так далее. Соответственно, из порта не смогут выходить безэкипажные катера, которые атакуют цели на территории России. Вот по Одессе уже не так давно били очень серьезно, били и по ТЭЦ Одесской, и по 7 подстанциям, 5 из которых 330 киловатт. Соответственно, сейчас, вот в минувшую ночь был удар опять же по ТЭЦ, опять же по 3 подстанциям, при этом были атакованы в порту Одесса 16 хранилищ с оружием и боеприпасами, 6 резервуаров с горючим, которые Запад поставил каким-то образом. В Черноморске тоже били по этому объекту 2 склада военно-технического имущества. Но я бы отметил еще отдельно удары по дунайской инфраструктуре, по дунайским портам. Это Ирени, это Измаил. Вот минувшей ночью был удар по международному пункту Пропуска-Орловка. Это единственный пункт пропуска здесь, на этом направлении, на котором работает паромная переправа, то есть это самый прямой путь из Румынии на территорию Украины, без объездов, без взимания там какой-то платы для легковых машин и грузов. Там фактически срезается крюк, по-моему, в 2,5 сотни километров, и очень важно вышибать вот такие паромные пункты пропуска, потому что, ну, то, что мы били по молдавским КПП, это, конечно, хорошо, но дорогу всегда можно проложить в объезд, а вот паромную переправу в объезд не проложить.
2: Поэтому, но это была вот та самая, это была одна из тех самых ниточек, по которой Киев получал грузы из Европы.
3: Одна из них, да, во-первых, получал грузы из Европы, а во-вторых, экспортировал туда зерно, руду и прочие свои товары, с которых он получает валютную выручку, которая просела там, ну, по зерну за август, по-моему, на треть, если я не ошибаюсь, по руде тоже на 30%, но это они так считают, потому что они еще надеются что-то вывести и думают, что то, что у них сейчас лежит на складах, то, что скопилось на зернохранилищах и на их сталелитейных заводах, на их металлургических предприятиях, они думают, что они это еще смогут вывести, хотя и железная дорога говорит, что уже не в моготу это делать, ну и, собственно, им еще их западные партнеры там немножко помогли, увеличив стоимость пошлин на железную руду из Украины. То есть теперь мало того, что надо потратиться еще больше на логистику, еще и заплатить за то, чтобы европейцы с благодарностью это приняли. Вот, поэтому это бьет как на ввоз различных ништяков для украинской армии, так и на зарабатывание денег Украины. Но тут тоже не надо питать иллюзий, потому что это один из, если я не ошибаюсь, штук 30 погранпереходов.
2: Ты прям с языка снимаешь, я хотел сказать. А все остальные нам известны, альтернативные маршруты, и ты не дожидайся.
3: Ну, конечно, все это известно, это не секретные сведения, и очень... Я надеюсь, что вслед за румынскими, молдавскими пунктами пропуска будут также поражаться и венгерские, и, главное, польские пункты пропуска, через которые основная масса как раз военных грузов идет в сторону фронта.
2: А, ну ты чуть раньше и про Одессу, и про все остальные. Ну, давай вот про Одессу. Список, я напомню слушателям, насколько я знаю, 16. 16 хранилищ с западным оружием и склады военно-технического имущества. Тут возникает вопрос, а что, ПВО все? Батарейки сели? Что сейчас защищает небо Киева? Небо Одессы.
3: Не, ну, по тем кадрам, которые появлялись в соцсетях, что-то все-таки они сбивали, ну, какое-то что-то там в области статистической погрешности, но ПВО действительно очень серьезно подавлено, и, кстати, буквально сегодня бригада «Варяг», 50-я бригада наших беспилотных сил, выложила кадры поражения системы ПВО «Ирис-Т», которая стояла как раз на Одесском.

0: Путанные черным чадящим дымом. В этот раз была вообще комбинированная такая атака. Помимо дронов были и баллистика, и калибры с моря, и гиперзвуковые цирконы. То есть там с трех ночи до утра у них все жужжало, летело, свистело, и склады с вооружением, и депо железнодорожное в Дарницком районе разнесли, и в районе аэродрома Борисполь били, там могли вполне бить по остаткам патриотов и по складам, ну то есть все горело в итоге, и все это тоже дает свои плоды, потому что мы видим, что там пустые полки, да, в магазинах украинских, не значит, что не хватает продуктов. Просто мы разрушаем логистику, привычную им логистику, и они не успевают наполнять полки продуктами. Но это как бы проблема украинских властей, это налаживать, равно как и налаживать зимой энергоснабжение больших городов. Мы не должны как бы беспокоиться об этом. Они как-то не очень сильно рефлексировали, когда пытались оставить без света 500 000 жителей Белгородского региона, и нам, собственно, об этом думать не надо. Пусть там
1: не надо,
0: Киеве Кучко думает, в частности, а об Украине в целом думает просроченный Зеленский, как ему обеспечить гражданских электричеством этой зимой, а нам надо в первую очередь думать, как погасить возможности военной логистики, военного производства, а это делается в том числе через удары по железной дороге, в том числе...
1: Смотри, вот ты мне говорил в самом начале, просто в этом блоке минутка осталась, я успею озвучить вопрос. Вот ты в самом начале говорил, что сейчас все чинится быстро. Меня вот что интересует. Можно ли добить до какой-то точки невозврата энергоинфраструктуру? Ну, чтобы, ну, к чертям собачьим там яма была, что ли. Я понимаю, что я тут, может быть, фантазирую, но я такая вот фантастика.
0: 40% электроэнергии обеспечивают атомные электростанции. Как бы вот ответ. Сами атомные электростанции не надо уничтожать, можно уничтожить до невосстановления те подстанции, которые начинают распределять электроэнергию с АЭС. Они находятся не на территории атомной электростанции, не будет риска устроить там Чернобыль очередной в сердце Европы, вот просто обрубить 40% генерации. Все равно будут вести запасные части, потихонечку налаживать, но это такой ремонт, на который надо потратить очень много времени, а если еще по этому ремонту будут бить регулярно, то еще сложнее.
1: Мы не прощаемся. Друзья, с нами на связи специальный корреспондент «Комсомольской правды», член Совета по правам человека Александр Коц. Сейчас послушаем новости, а затем продолжим разговор.
2: Итоги дня. На радио «Комсомольская правда».
3: Реклама. Газета «Стерхлуки» объявляет традиционный розыгрыш. Как всегда, вас ждут призы от наших партнеров и главный приз – 50 литров бензина. Покупайте газету «Стерх» с 5 августа по 2 сентября, вырезайте купоны участника и приносите в офис редакции на Зверева, 41. А 9 сентября в 12:00 мы узнаем имя победителя. Подробности в группе «Стерх» ВКонтакте. Телефон 3-63-26.
4: Магазин одежды «Мужская территория». Мы следим за тенденциями моды, выбираем качество и предлагаем оптимальные цены. Не потеряться в изобилии выбора, подобрать подходящую модель или создать целый образ – всегда готовы помочь наши опытные продавцы-консультанты. Магазин «Мужской одежды» «Мужская территория». От спортивного костюма до стильного пальто. ТЦ «Весна», павильон 337, третий этаж у эскалатора.
2: Телефон рекламной службы в Великих Луках. 78-505. Сказано на радио «Комсомольская правда».
5: Военный эксперт Виктор Литовкин о том, в чем российская армия превосходит американскую.
6: У нас, по сравнению с Соединенными Штатами, наиболее мощные ракетные войска стратегического назначения. У них нет новых ракет, у них старые ракеты, которые уже стоят на вооружении 40 с лишним лет. И новые ракеты не предвидится, хотя еще при Обаме выделили 2 триллиона долларов на создание новой ракеты «Сентинел». Где Обама и где сегодняшний день, и нет новой ракеты. У нас 96% ракетных войск стратегического назначения. Это всей триады, я имею в виду наземных, морских, авиационных, все новое. Таких ракет, как «Буревестник», как «Посейдон», как «Авангард», как сармат у американцев и близко нет. Я уж не говорю про гиперзвуковое оружие. У американцев

0: Нет ни перезвукового оружия.
1: Сказано на радио «Комсомольская правда».
2: Итоги дня на радио «Комсомольская правда».
3: С нами на связи специальный корреспондент «Комсомольской правды», член СПЧ Александр Коц. Еще одна тема. Кая Каллас предложила передать Украине ракеты-перехватчики с истекающим сроком годности. Я понимаю, как это звучит, но если он истекает послезавтра, то или даже завтра, то сегодня их можно отстрелять. Хотя, с другой стороны, логистика тоже занимает время. Знаешь, как говорит молодежь и подростки, это норм или стрём? Потому что, ну, понятно, что мы любим стрелять в воздух и чепчики бросать, как завещал великий Пушкин. Но, тем не менее, твое мнение?
4: Ну, мне кажется, когда просроченному президенту предлагают просроченные ракеты...
3: Это просто КВН какой-то.
4: Это вполне норм. А когда они начнут разлетаться, сбиваясь с курса из-за того, что они просроченные, влетать в украинские многоэтажки, ну, для их жителей, наверное, будет стрём. Ну, то есть... Это же идея не первый раз озвучивается, причем она озвучивалась в том числе и Зеленским, и им же поставляли эти ракеты, которые брали с хранения и которые потом срабатывали нештатно. Было много кадров из того же Киева, когда зенитная ракета ПАК-2, по-моему, или ПАК-1 взлетает в небо, потом резко уходит в сторону и влетает в жилые кварталы. Эти кадры уже были, ну, значит, будет их больше. Кая Каллас это как-то не очень волнует. Но надо сказать, что нет особо желающих даже с просроченными ракетами делиться. Там же упирается и Греция, и у которой там напротив, да, Турция, вроде оба страны НАТО, а никак не могут поделить там, да, тот же Кипр, например. Вот. В Испании эти ракеты есть с истекающим сроком годности. Испания тоже как-то не торопится отдавать эти ракеты. Отдельный номер, там деньги, да, кредит на 90 миллиардов. Киев хочет купить на них американские «Патриот», а Париж, там Италия, они упираются, пусть берет вот этот франко-итальянский проект «Самп-Ти», ну, то есть это тоже противовоздушной обороны комплекс. Но вот пока Киев пропускает удары, они делят подряд ВПК, кто на этом заработает. Поэтому ничего нового, ничто не удивляет.
3: А про зиму ты уже сказал, в своем телеграм-канале ты использовал очень емкую и знакомую, а главное, любимую всеми фразу «зима близко». А по твоим прогнозам, с какими главными, ну, такими вот этими вызовами системными столкнется инфраструктура Украины в предстоящий отопительный сезон? А что смогут решить, а что, в общем-то, вот уже прямо сейчас можно сказать, что не получится?
4: Ну, для этого же надо понимать, какой объем воздействия на их энергетику будет. Я же не могу спрогнозировать, как мы будем бить, как будет идти декоммунизация Украины, да, избавление ее от вот этого советского имперского тяжелого наследия в виде всех этих даров цивилизации, которые им Советский Союз понастроил. Они теперь сносят памятники Ленину, но мы за них будем сносить их энергетику. Ну, как, конечно, в первую очередь основной вызов там, это большие города, это то, что они могут столкнуться с деурбанизацией, да, больших городов. То есть если мы будем системно бить по их энергетике, по их водоснабжению, по их канализации. Но важно, конечно, самое важное – это энергетика. И здесь, конечно, опять же, не одним ударом все будет идти. Вот сейчас, если мы смотрим на их положение в нынешний момент, то, в принципе, они внешне устойчиво выглядят. Что-то там ремонтировали, что-то... Прошу прощения. Что-то подлатали. Но Шмыгаль, министр энергетики, говорит о том, что если не будет новых разрушений, то, в принципе, можем более-менее подготовиться. Поэтому надо бить крупные подстанции, это 330-750 киловатт. Не обязательно гасить всю генерацию, как я уже говорил, важно разорвать перетоки между регионами. Вот что сделал противник в прошлом году в Белгороде, да, они перед тем, как начать выбивать внутри генерацию, они выбили все внешнее. То есть у нас рядом Курская область, в которой в Курчатове стоит атомная электростанция. И Курская область не могла делиться электроэнергией физически с Белгородской, потому что были уничтожены вот те самые перетоки между регионами. Угу. Соответственно, вот то же самое надо делать между украинскими регионами. Надо вообще, в принципе, делать так, чтобы...
3: разделять и властвовать. Вот такой сценарий получается.
4: Ну, желательно, чтобы даже импорт заканчивался на западном входе и дальше не шел. Это можно сделать. Я думаю, что будут бить по тем же неоднократно поражавшимся Бурштинская ТЭЦ, Добротворская ТЭЦ, это все Запад. Ну и, конечно, крупные тепловые мощности центральных, восточных областей, южных областей, по южным уже бьем, да. Отдельное направление, это, конечно, гидроэлектростанции, они очень быстро подхватывают систему при каких-то авариях. Обязательно надо бить, конечно, по газоподготовке, по компрессорной инфраструктуре, потому что без газа Киеву будет очень сложно обеспечить работу ТЭЦ, которые и так дышат на ладан после прошлого сезона. Отдельная там история, это энергетика портов, о чем мы говорили в прошлой части, железной дороги, то есть и тяговые подстанции, и узлы питания. Понятно. Портовых комплексов Одесской, Николаевской области. Все выполнимо, главное заниматься этим системно.
3: Системно. А, ну и как бы мы, получается, логично возвращаемся к анонсу, который сделало наше Министерство обороны 30 августа. Оно открыто анонсировало подготовку массированных ударов по Украине. Я могу ошибаться, возможно, такие анонсы и до этого уже звучали, но мне интересно, вот как ты считаешь, как этот жесткий и такой открытый формат информирования влияет на врага? Ну, вот это было как бы нестандартно, я бы сказала.
4: Ну, атомную электростанцию, ее подстанцию распределительную не увезешь за месяц, куда-нибудь в лес не закопаешь, поэтому, ну, вроде бы война любит внезапность, но вот в внезапности здесь терять нечего. В лес не увезут, ПВО перетасовать, но у них все равно ПВО меньше, чем тех объектов, которые мы будем поражать. При этом здесь же есть несколько слоев, несколько месседжей, да, как любят говорить эксперты. То есть один месседж – это обращение к мирным гражданам Украины. Готовьтесь, закупайте пауэрбанки, закупайте вот эти большие зарядные устройства, закупайте генераторы, если вы живете в частном секторе, или если вы предприниматель, у вас магазинчик, который надо будет снабжать электричеством, вот только на резервной генерации. То есть это все-таки некий гуманный или гуманитарный акт со стороны Министерства обороны. Белгородцев никто ни о чем не предупреждал, ничего не советовал. А тут мы советуем. Второй слой. Но не может же Киев не реагировать на, по-военному я имею в виду, на такие заявления. То есть очевидно, что они обязаны к чему-то готовиться, совершать какие-то движения, которые, естественно, сейчас будет засекать наша разведка, и это будет выражаться в каких-то целях. Да? И в-третьем, это некий такой психологическо-политический месседж, опять же, рассчитанный на украинское общество, обывателю украинскому показывают причинно-следственную связь, да, просто открытым текстом. Вот Подоляк недавно сказал в интервью Deutsche Welle, что удары по российскому тылу рассчитаны на обычного российского горожанина, чтобы он почувствовал войну на своей шкуре. Вот прямым текстом он это сказал, что это не военные удары по военным целям, а чтобы мирные жители страдали. Зеленский то же самое говорил, что Россия должна ощутить войну у себя дома, у себя в тылу. То есть он, опять же, как говорил открытым текстом, что бьют именно по гражданским, по их мозгам в том числе. И вот мы украинцам показываем, говоря, что мы это делаем в ответ, хотя понятно, что мы это делали бы и не в ответ. Но надо показать, что мы это делаем в ответ на их удары по нашей гражданской инфраструктуре, чтобы у них в мозгу вот винтики сошлись с гаечками. Вот в Одессе уже женщина, возмущенная, старательно пытаясь говорить на мове, пишет: о том, что мы им одну ракету посылаем, они нам в ответ 200. Мы им, значит, склад один сожгли, они нам сожгли 300 складов. Ну вот, значит, это обращение дошло для адресата, значит, они уже вот эти причинно-следственные связи как-то состыковывают. Поэтому, ну, как бы я не вижу большого там...
3: чего-то нового, как, да?
4: Какого-то урона, да, секретности, внезапности в этом
3: объявлении. Нет, я его и не имела в виду, но это было элегантно, как минимум, поэтому я и обратила на это внимание. Остается менее двух минут, и как раз вот в ту же копилку, о которой ты сказал, что, мол, пусть русские почувствуют войну на своей шкуре, по каналам в соцсетях и мессенджерах по России рассылают сведения, мол, в разных регионах вводятся ограничения на выезд мужчин от 18 до 55. Не знаю, на вокзалах или на автомобилях, вообще вот, то есть. Но это вот, кстати, прочитала на сайте kp.ru. Друзья, это фейк абсолютнейший, потому что пропаганда Украины разгоняет очередной вброс о мобилизации, чтобы народ занервничал. Поэтому, чтобы на вас это никак не действовало, и настроение никому, не дай боже мой, не испортила, я об этом сказала. Саша, я тебя благодарю. Традиционно прошу тебя, береги себя. Александр Кот, специальный корреспондент «Комсомольской правды», член Совета по правам человека, был в нашем эфире.
2: Итоги дня. На радио «Комсомольская правда». Если тебя спросят, что слушаешь, ответь уверенно. Радио «Комсомольская правда». Ведь Радио КП – это самая топовая информация о потребительском рынке, инвестициях и экономических трендах. Реклама. Здоровая нервная система, сердце, сосуды и нормальный уровень холестерина важны в любом возрасте. Поддержать организм помогает лецитин. Но важно не только, что вы принимаете, но и кто это производит. Ювикс Фарм – единственный производитель лецитина полного цикла. Натуральное сырье, инновационные технологии, контроль качества от начала и до конца. Наш лецитин от Ювикс Фарм. Приобретайте наш лецитин от Ювикс Фарм на маркетплейсах и в аптеках вашего города. БАД не является лекарственным средством.
5: Неважно, какая у тебя программа на ближайший день или вечер. Важно, что журнал «Телепрограмма» всегда под рукой. Просто и доступно о шоу-бизнесе, моде и любви.
6: Телефон рекламной службы в Москве. 8-495-637-65-22.
7: Надо ли вернуть смертную казнь? Ремонтируют ли дороги в вашем городе? Как вы боретесь с шумными соседями? На чем вы стали экономить в последнее время? По будням с понедельника по пятницу в 7 часов утра по московскому времени звоните в прямой эфир на радио «Комсомольская правда» и отвечайте на главный вопрос этого дня. Телефон 8 800 200 ровно 9702. Нам не хватает именно вашего мнения. Что такое радио «Комсомольская правда»? Это 450 городов вещания в России. От Калининграда до Петропавловска-Камчатского. Это 2 миллиона FM-слушателей каждый день. Это 4 миллиона интернет-слушателей в месяц. Мы достигли этих цифр благодаря вам. Спасибо, что вы слушаете радио «Комсомольская правда».
2: Новости на радио «Комсомольская правда».
8: В Великих Луках, 18.30, в студии Анастасия Курякова. Здравствуйте. Два общеобразовательных учреждения образования в Великих Луках открылись после капитального ремонта и сегодня приняли учеников. Одно из них – кадетская школа. Там же прошла торжественная линейка. Она началась с марша знаменной группы. Именно так с военной выправкой здесь принято встречать День знаний. С началом учебного года учащихся и педагогов поздравил депутат Великолукской городской думы Сергей Макаров. Он пожелал в обновленном здании продолжать славные традиции, которые давно сложились в этом общеобразовательном учреждении. Учебный год в родных стенах начал и коллектив школы номер 7 имени Антона Злобина. В преддверии нового учебного года сотрудники ОМВД России по городу Великие Луки вместе с представителями общественного совета присоединились к всероссийской акции «МВД России. Помоги пойти учиться». Полицейские посетили центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей, и передали воспитанникам школьные принадлежности. Ребята получили тетради, ручки, цветной картон, циркули и другие необходимые для учебы товары. Ученица Великолукского лицея номер 11 Владислава Ершова представила Псковскую область на межрегиональных соревнованиях по легкой атлетике во Владимире. За победу там боролись 440 спортсменов из 16 регионов России. В беге на 60 метров с барьерами среди девушек до 14 лет великолучанка стала победительницей. Кроме того, Владислава вошла в пятерку сильнейших в прыжках в длину.
1: О валютах.
8: Доллар 86 рублей 38 копеек, евро 100 рублей 57 копеек, юань 12 рублей 86 копеек.
1: О погоде.
8: Сегодня в Великих Луках пасмурно, дождь. Температура воздуха около плюс 21 градуса. Анастасия Курякова, служба информации радио Луки ФМ.
1: Сказано на радио «Комсомольская правда».
9: Политолог Юрий Баранчик о желании Америки изменить миропорядок.
10: Американцы не хотят жить вот в этом мире, который был навязан им после 1945 года. И они почему-то сейчас почувствовали, что они могут это сделать. Вот эти усилия, по крайней мере, показывают нам всем, что мир достаточно был мифологизирован. И многие элиты, которые правили миром, они думали, что вот такое положение сохранится долго. Но мы видим на примере той же Сирии, Венесуэлы, возможно, сейчас Ирана, что пропорции силы именно, они совершенно разные. Миром будут править по праву силы, то есть наступает эпоха посткиберпанка, и мы сейчас сталкиваемся с этим наяву. Американцы будут менять мировую политическую систему. Я думаю, они будут отказываться от ООН. Это уже все начали признавать. Потому что, собственно говоря, пропорция силы непонятна. То, что сейчас жиздится на старых каких-то нормах, на старом праве силы, оно утратило свою силу. И нам для того, чтобы жить в этом новом мире, нам надо будет снова показывать свою силу.
1: Сказано на радио «Комсомольская правда».
2: Итоги дня. На радио «Комсомольская правда».
3: Это итоги дня на радио «Комсомольская правда». Мы в прямом эфире. Итак, Восточный экономический форум. Начался 11-й Восточный экономический форум ВЭФ-2026. Атмосфера на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета, как всегда, на высоте. Это яркие павильоны, улицы Дальнего Востока, живая музыка, колоритные костюмы творческих коллективов со всех 11 регионов. ДФО задают отличный рабочий настрой. И в первый день форума эксперты, участники, активно уже обсуждают инвестиции, новые проекты комплексного развития территорий, делятся первыми яркими сравнениями. Например, устойчивость российской экономики в этом году уже успели сравнить со снежным барсом и верблюдом заодно. Но прогнозы вообще оптимистичные. На полях форума планируется подписать соглашение на рекордную сумму до 6,5 триллионов рублей. Команда «Комсомольской правды» уже на месте событий. Будем с их помощью следить за главными заявлениями, фиксировать все договоренности. Я понимаю, что сейчас ночь, но Евгений Проскуряков на посту, он выходит к нам в эфир, редактор отдела экономики «Комсомольской правды». Женя, как слышишь?
11: Да, Маша, привет. Здравствуйте, дорогие слушатели.
3: Владивосток, да, Москва вызывает.
11: Пока еще слышу, да, говорю.
3: Не спать. Слушай, я понимаю, что существует такое понятие, как нулевой день. Расскажи, пожалуйста, как в этом году все проходит, чем отличается от прошлого? Какие-то, может быть, впечатления собственные, да? О, вот это новинка под этим каким-нибудь тегом. В общем, что там про нулевой день можно сказать?
11: Давай объясним людям, да, которые, может быть, далеки от темы. Это мы просто здесь уже. Угу. Все об этом форуме знаем и в курсе всего. Да, нулевой день. Вообще, это первый день. Сегодня, 1 сентября. Вчера уже, у кого-то сегодня. Форум открылся, и первый день, он такой... Люди еще входят в ритм, да, еще кто-то привыкает к разнице часовых поясов, кто-то только раскачивается, поэтому его так неофициально принято называть нулевым, но уже интересные вещи происходят. Пожалуй, самое интересное событие сегодняшнего дня, да, это открытие так называемой улицы Дальнего Востока. Что это такое? Давайте поясню коротко. Форум проходит в кампусе Дальневосточного федерального университета на острове Русский во Владивостоке. Что такое кампус университета? Я думаю, все себе более-менее представляют. Да, это студенческие общаги, вот в которой я сейчас сижу, кстати. Вот, учебные помещения. И все эти здания на время форума, на все эти 4 дня превращаются в площадки для проведения сессий, выступлений, интервью. Открытая студия «Комсомольской правды» здесь всегда работает и так далее. Вот, кампус Дальневосточного федерального университета – штука очень приятная для жизни, очень удобная. Здесь же есть не только места для прогулок, спортивные площадки, но и пляж с набережной.
3: Вот так. Но, вот знаете, здорово, друзья, вот здесь если студенты, у вас да. сейчас не включена видеотрансляция, я, честно говоря, за всю свою некороткую, мягко выражаясь, жизнь не видела в студенческих общагах, как Женя вот назвал, шторы блэкаут. Ну, то есть обычно это, знаете, как такой пунктик, что, мол, есть такие. А вот Евгений сидит на их фоне.
11: А пляж ты видела в студенческих общагах?
3: Вот. Нет. Я скромнее училась.
11: Поэтому да.
3: Так.
11: Поэтому да, здесь есть и пляж, и набережная. Вот на этой набережной каждый год, ну, по крайней мере, те 5 лет, что я сюда езжу, открывается так называемая улица Дальнего Востока. Это место, где все 11 самых восточных регионов России строят свои павильоны, свои дома. Вот, и показывают, значит, устраивают здесь выставку достижений своего народного хозяйства. Чем они гордятся, что они хотят показать людям, что они хотят предъявить инвесторам, да, потому что, ну, главная цель, помимо, вернее, нет, наверное, перед развлечением, да, это пригласить инвесторов в свой регион, российских, иностранных, вот, и показать им, чем этот регион привлекателен, в том числе и в инвестиционном плане. Вот, и, собственно, сегодня эта улица Дальнего Востока открывалась, я по ней гулял, фотографировал, писал репортаж.
3: Кому лучше всего удалось упаковать песни. Свой экономический и туристический потенциал в какую-то яркую визуальную форму?
11: Здесь сложно, на самом деле, сказать, кому лучше всего удалось. Ну вот в нескольких словах могу рассказать, наверное, что мне бросилось в глаза, да. Ну, я всегда заглядываю в павильон Магадана, потому что там они показывают золотые слитки, я их всегда фотографирую, отправляю там на наш сайт, да, всех это удивляет. Ну, например, слиточек за 1 000 000 рублей сегодня сфотографировал, за 977 тысяч, если быть точным. Угу. Вот, ну вот ты улыбаешься, вот, наверное, так немножко с недоверием, да, типа, зачем они все это показывают? А пока я этот слиток фотографировал, рядом со мной какой-то человек проходил, зашел туда, купил цепочку и перстень, по-моему, и потому что он это уже упаковал, я не успел это увидеть, несколько сотен тысяч рублей отдал и дальше пошел. Ну, экономический форум, что вы хотите. Вот. Что еще интересного? Мне всегда очень нравится павильон Еврейской автономной области. В этом году они еще и бесплатным кофе угощали евреи, широкодушные люди.
3: Не может быть. Так.
11: Да, песни красивые пели вот на идише. Mm-hmm. Если дальше пройти, то Камчатка, у них павильон, во-первых, построен в форме подводной лодки, по ней можно прогуляться.
3: Я думала, в форме краба.
11: Построены подводные лодки изнутри.
3: Так.
11: На этот раз в форме, да, подводные лодки. И у них там есть землетрясариум. Это такой аттракцион.
3: Почувствуй себя во время землетрясения. Вау.
11: Камчатского, да.
3: Вот это побеждает в моем хит-параде.
11: А, подожди, побеждает. Ну так мы еще до финала не дошли.
3: Прости.
11: Вот что интересно, кстати, у якуты, да, якуты, надеюсь, меня никто не обидится, потому что когда я был в Якутии, мне не раз говорили, что якутяне. Ударение ставится на букву «ы» в этом слове. Не, я якуты. Вот, у них интересно. В павильоне, во-первых, скелет мамонта, причем настоящий, да, мы часто видим на разных выездных выставках пластиковые копии скелетов различных доисторических чудовищ. Так вот, у них, как меня заверили, это настоящие кости мамонта, привезенные из Якутии сюда, соответственно, обратно они отсюда и уедут. И, что самое интересное, этот самый мамонт стоит посреди тропического леса. Бананы, папайя, те самые бананы
3: якутская
11: и папайя.
3: Якутская папайя знаменитая.
11: Они, да, знаменитая якутская папайя, которую экспортируют в Таиланд. Шучу, в Таиланд ее не экспортируют, но сами, говорят, попробовали. Вот, она у них в теплицах растет, плодоносит. Ну, понятно, что они там не питаются папайей, простите, постоянно. Ну, у меня тут уже скоро 2 часа ночи, поэтому простите за
3: оговорки. Ничего страшного, давай пока, чтобы ты выдохнул, скажу, чтобы ты не волновался. Большой толковый словарь русского языка в слове «якут» ставит ударение на «у». Я быстренько это проверила.
11: Нет, так про множественное число мы говорим, про якуты.
3: Нет, якуты также, да, там также на «у», ну, на всякие пожарные. Проверила оба варианта.
11: Ну, что ж, хорошо. Но вот они настаивают на таком варианте. Хорошо. Так вот, да, папайя, может, они не едят с утра до вечера, но сказали, что как минимум на четверть обеспечивают себя выращенными там же, у них в условиях Якутии, повторяю, вечной мерзлоты, помидорами.
3: Слушай,
11: вот, так что прогуляться было, где очень интересно.
3: Смотрите, уважаемые слушатели, Женя-то, наверное, в курсе. ВЭФ 26-го года собрал гостей и делегатов из более чем 80 стран мира. Это на фоне полной изоляции по западной концепции и России, и российской экономики. Скажи, пожалуйста, вот об этом кто-то ведет речь? Вот в глаза бросается такое многообразие, такое количество людей? И подтверждает ли это провал вот этой концепции изоляции?
11: Большое количество иностранцев действительно, ну, не то чтобы оно бросается в глаза, ну, в прошлом году на форуме были представители 75 стран, да, в этом 80 или 80 с лишним, ну, большая разница, нет, небольшая, поэтому если бы в прошлом никого не было, а теперь 80, да, тогда бы мы выходили и удивлялись, ух ты, сколько иностранцев. Вот, нет, Восточный экономический форум всегда привлекает огромное внимание, огромное количество иностранных гостей, и хотя он и восточный, но из западных стран тоже людей очень много. Ну, понятно, что, наверное, меньше, чем из восточных стран. Просто в силу того, что в силу географии, в силу того, что главные темы здесь посвящены Дальнему Востоку нашему, сотрудничеству с другими восточными странами, причем и дальневосточными, и ближневосточными. Ну, собственно, такая тематика форума, да? Поэтому здесь самые большие делегации из Китая, Японии, Монголии, Южной Кореи. Вот. Но и из западных стран представители тоже есть. Из Африки тоже люди есть. Тоже с удовольствием ходили сегодня
3: по
11: павильонам форума.
3: Прочитала, что первый зампред Сбера Ведяхин озвучил следующий тренд. Молодежи Индии считают Россию ведущим партнером на ближайшие 10 лет. То есть люди из Индии там тоже, гости из Индии там тоже присутствуют, сделала вывод.
11: Присутствуют, да, конечно. То есть Восточная Азия, Юго-Восточная Азия, Южная Азия, к которой, собственно, Индия относится, да, Средняя Азия, все здесь. Европа, Америка.
3: Ну, круто. А скажи, пожалуйста, уже анонсированы какие-то, возможно, совместные технологические, финансовые проекты, инициативы, ну, вот с той же Индией? А вот какие ходят разговоры в кулуарах?
11: Они на то и ходят в разговоры в кулуарах, чтобы мы, может быть, не все их знали, да, потому что кто-то с кем-то, естественно, договаривается. Форум, он для того и существует. Вообще, вот что такое разговоры в кулуарах форума, да? Форум всегда ставит каждый новый почти форум ставит рекорды по соглашением, договоренностям, суммам денег, на которые эти соглашения подписаны. Но понятно, что это не просто так люди сюда приехали, такие, ух ты, за голову схватились, а давай-ка мы подпишем соглашение на триллион рублей, а давай. Вот он у нас тут завалялся. Все это, конечно же, идет подготовка, идет заранее. Люди договариваются,
3: и красиво приезжают, а потом красиво подписывают. А конкретику будем ждать от тебя в ближайшее время. Отпускаем, понимаем, что третий час ночи. Спасибо огромное. Евгений Проскуряков, редактор отдела экономики «Комсомольской правды».
2: Итоги дня. На радио «Комсомольская правда». Реклама. Важный выбор для стройки – материалы без переплат и посредников. Компания «Реал» предлагает мытый песок, щебень, гравий, товарный бетон, строительные растворы и блоки ФБС, легальная добыча, сертификаты на все, доставка или самовывоз, скидки для постоянных клиентов, качество, проверенное делом. Звоните 8 800 234 22 65.
12: Агентство «Светлый ангел» осуществляет профессиональную перевозку лежачих больных и людей с ограниченными возможностями. Автомобили оснащены специализированным оборудованием. Наш приоритет – ваше спокойствие и безопасность близкого вам человека. Телефон 911-388-21-22.
13: Сентябрь в «Строй сам». Все для стройки и теплого дома. Строительный сезон продолжается, и осень добавляет новые задачи. Строим, утепляем, готовим дом к прохладным дням. «Строй сам» выбирайте цемент, смеси, кровлю, утеплители, отопление, отделочные материалы и инструмент. Весь сентябрь сезонные предложения и все нужное для дома и участка. «Строй сам». Строим с теплом. Ждем в магазинах и на «стройсамвл.ру».
14: Завод «Риостат» приглашает на работу начальника группы охраны труда, инженера по технологическому оборудованию, газорезчика, наладчика холодно-штамповочного оборудования, слесаря по ремонту компрессорных установок, слесаря-инструментальщика, токаря, плотника. Мы предлагаем обучение на рабочем месте, ежегодную индексацию заработной платы, ежемесячную и годовую премию, ДМС, компенсацию питания. Телефон 8-931-908-80-39.
15: Телефон рекламной службы в Великих Луках 78-505.
16: Слухами земля полнится, а на радио «Комсомольская правда». Только проверенная информация. Я слушаю.
17: Итоги дня. На радио «Комсомольская правда».
3: Продолжаем вместе с вами, дорогие слушатели, подводить итоги дня сегодняшнего. Председатель Государственной Думы Вячеслав Володин призвал правительство скорректировать постановление об учете животных или отменить часть его положений из-за обращения граждан. Речь идет о постановлении правительства номер 550 от 5 апреля еще 2023 года, которое устанавливает правила учета животных, их перечень и сроки выполнения требований. Все, что сегодня называют великой куриной переписью, случилось. 31 августа некоторые МФЦ заполнили пернатые посетители. Я не шучу. По новым правилам просто до 1 сентября личные подсобные хозяйства, которые содержат более 10 голов, должны поставить домашних птиц на учет. Ну, люди и начали их ставить на учет в прямом смысле этого слова, привозя их в МФЦ. Дедлайн на исходе, но промаркировать живность удалось далеко не всем. И проблема куриного учета стала очень остро. А еще с 1 сентября в России вступает в силу ряд новых законов, так что давайте разбираться. С нами на связи политолог, автор телеграм-канала «Еловский. Политика и управление» Дмитрий Еловский. Дмитрий, здравствуйте.
18: Здравствуйте, Мария. Я приветствую всех слушателей и зрителей радио КП.
3: Ну так что, у нас Рунет заполнили комичные зачастую видеоролики, где люди буквально везут живых кур в офис МФЦ из-за дедлайна по регистрации, как я рассказала. С одной стороны, конечно, приколы блогеров, с другой, какая-то реальная растерянность и не только сельских жителей. У меня есть друзья, которые занимаются приусадебным, подсобным домохозяйством, и у них там значительно больше кур, кроликов, чем 10, я имею в виду. И остальных павлинов, как я называю. Скажите, пожалуйста, а вот почему наши профильные ведомства так слабо разъясняют людям, что физически птицу вести не надо? Ну, какие-то вообще вещи, ребят, делай раз, делай два, делай три. Вот эта коммуникация, информирование населения, коммуникация между властью и народом.
18: Да, тут очевидно есть проблема. Это как раз отсутствие коммуникации между государством и людьми. Хотя, вот если мы посмотрим именно на юридическую составляющую, этот документ появился еще в 2023 году. Там, в принципе, достаточно понятно написано, зачем это делается, для чего. Это как бы вообще-то защита, чтобы ветеринарная служба могла быстро реагировать на вспышки вот инфекций. И это, извините, как бы в том числе вывод по результатам ковида. Я думаю, что мы никому не хотим повторения того, что происходило.
3: Нет, не хотим, но все жалуются на нехватку ветеринаров. Да. Жалуются. Да. Вроде закон принимается, а ветеринаров... не хватает.
18: Ну, это как раз, да, это тоже проблема с кадрами, это отдельная проблема. Но тут, условно, это упрощает жизнь ветеринарам, потому что в момент, если что-то случилось, они точно знают, где у них хозяйство, где находится поголовье птиц, куда срочно ехать, где что делать. То есть они не бегают по сельской местности и не пытаются отловить последствия в последний момент. То есть это сделано, в общем-то, с понятными причинами. Но тут проблема заключается в том, что это решение было принято давно, но, и, видимо, упустили момент, что людям нужно объяснить, что с определенного момента все должно измениться, и вам, дорогие друзья, нужно сделать раз, два, три. Там достаточно простая процедура, там ничего такого сложного. Но как бы людям обычно, как обычно, не сказали, а люди, как обычно, сами, естественно, не посмотрели. Причем тут есть проблема, почему дискоммуникация. Люди, которые занимаются фермерством и занимались профессионально, они, в принципе, понимают, что есть Минсельхоз, есть ветеринарная служба, нужно держать руку на пульсе, отслеживать какие-то законы и так далее. Люди, которые занимаются этим подсобным хозяйством в таком полурежиме, полуфермерском, полу для себя, полу как-то еще, ну, они просто не следят за этим. Для них это не в зоне их такой обычной компетенции, да, то есть они не понимают, что это нужно делать. Они как бы не фермеры крупные, да, и у них нету, допустим, специалиста, который бы этим занимался. Поэтому, естественно, они это все пропустили, не увидели, и сейчас с удивлением для себя узнали, что это произошло. К сожалению, у государства ресурсов сейчас устраивать большие информационные кампании из-за каждого постановления правительства, ну, просто физически нет.
3: А штрафы будут массовые или введут какую-то амнистию, период амнистии, ну, хотя бы?
18: Обратите внимание, что уже в ответ на обращение Вячеслава Викторовича Володина Дмитрий Патрушев, вице-премьер, сказал, что давайте-ка посмотрим, процедуру упростим, сделаем ее максимально понятной. Вот буквально только что появилось заявление. Очень быстро в этом плане отреагировал профильный аппарат правительства. Быстро сориентировались, поняли, что, ну, ситуация накаляется, что нужно снимать это напряжение. Минсельхоз, опять же, тоже выпустил, и Росприроднадзор, по-моему, выпустил, Россельхознадзор выпустил, соответственно, тоже, что в МФЦ ходить не надо, соответствующее разъяснение. То есть, как бы по горячим следам в случае, когда все посыпалось, у нас государство отрабатывать умеет. Но, к сожалению, превентивно
3: это, да. Ну, я надеюсь, когда, будут сделаны выводы какие-то.
18: Простите за шутку, когда петух клюнул жареный в одно место, вот у нас все успевают сделать и отрабатывать. И, кстати, в этом плане все отработано. Но вот превентивно не отработали, к сожалению.
3: Понимаю. Дмитрий, теперь по тем изменениям, которые вступили в силу с сегодняшнего дня. С 1 сентября в России легализован рынок криптовалют, запущен процесс внедрения цифрового рубля. Все это выглядит для меня и для многих запутано. А можете объяснить простыми словами, какие практические выгоды от цифрового рубля, от официальной крипты получаю там я, мои коллеги, мои соседи?
18: Честно вам скажу, у нас Центробанк уже года три пытается простыми словами объяснить все эти вопросы, и до сих пор не очень получается. На самом деле тема предельно сложная. Значит, цифровой рубль, насколько мы понимаем, как эксперты, да, его основная задача — это в первую очередь повысить прозрачность и учет бюджетных платежей, бюджетных средств. То есть, чтобы каждый рубль, который выделяется из государственного бюджета, например, на строительство, ну, не знаю, дороги, можно было отследить и посмотреть, а куда же он в итоге-то попал? И какие там подрядчики-то вот работали?
3: Это напоминает что-то про кур, да? Каждую курицу поставить на учет.
18: Ну,
3: да.
18: Тут еще жестче. Тут каждый рубль. То есть у каждого, чуть ли не каждого рубля будет привязка в Центробанке, и он может прямо отсматривать, куда эти деньги идут. Я так понимаю, что заодно разрешили им пользоваться гражданам для того, чтобы фактически создать рынок цифровых рублей, чтобы было как можно больше движений по нему, чтобы система работала.
3: Да, давайте к другим законам. Непонятно, все равно непонятно. Я полагаю, что здесь случится следующее. Начни делать, пообломай копья, сломай ногти, я даже не знаю, что там еще, рви волосы, да, кусни локоть,
18: забиваем
3: и дойдет.
18: Да.
3: Но от банков далеко не ухожу. Банки с сентября получают право замораживать подозрительные переводы на 48 часов. Помните вот эту историю? Ты прилетаешь из-за рубежа, и у тебя телефон. Раз.
18: На 24.
3: Ага, и не работает. Такси заказать? Мелочи, ребят. Это для слабаков. А здесь, значит, на 48 часов подозрительный перевод, если есть подозрение, что человеком манипулируют мошенники. Но ведь под раздачу могут попасть и обычные переводы. Я собственными ушами слышала, как мой муж доказывал, что это его настоящая теща, а не мошенник. Вот как-то так там был разговор.
18: А я вам смешнее историю расскажу. У меня, например, один раз банк заблокировал платеж на один из маркетплейсов, и я, благо, в банке достаточно быстро отрабатывают эти вопросы.
3: Так надо явиться сразу в банк ножками, как-то совсем это не имеет времени.
18: Не. Звоните в службу безопасности, в смысле, звоните в банк, с вами связывается человек, и вы ему объясняете назначение платежа, и я говорю: ребят, а вам самим не смешно? Деньги прошли на вполне понятное юридическое лицо, оно в реестре юрлиц, но это явно не мошенническая схема. Угу. Нет, вы докажите.
3: Ну вот смотрите, и а как будут мы все доказывать? Вот у вас есть какой-то запал, есть какой-то бэкстейдж, а вот, я не знаю, какая-нибудь пенсионерка, которая это вообще не надо делать, она имеет право просто спокойно приобрести что-то, что ей нужно на маркетплейсе. Повседневные легальные платежи, они могут быть заблокированы из-за повседневного контроля. Здесь чего больше, положительного или все-таки отрицательного?
18: Это сейчас немножко сложная история будет. Это баланс между запросом общества на безопасность, который общество высказывает постоянно, нас всех, ну, как бы нас всех бесят мошенники. Ужасно. Извините, а сколько было информации о том, как люди теряют все накопления, как бедные бабушки отдают последние.
3: Миллионы.
18: И государство говорит, ну хорошо, если ты, дорогое общество, так сильно от этого страдаешь, я как государство должно что-то сделать, да, как-то обезопасить человека. И наше государство в этой ситуации принимает самое простое, понятное, но работающее решение – сделать период охлаждения. То есть если у банка возникает вопрос, тут еще надо понимать, как система работает. Государство-то спрашивает не с человека, и мошенников оно потом догнать не может. Как правило, это очень, ну, практически нереализуемо. У государства есть только один субъект, с которого оно может спросить, с банка. Mm-hmm. И поэтому государство требования банку выкатывает. Значит, дорогой банк, если вдруг по каким-то определенным критериям ты видишь операцию, которая вызывает вопросы, автоматически блокируй, а там разберемся. Лучше сейчас человек на это потратит там 15-20 минут и будет доказывать банку, что он, что называется, не верблюд, чем потом я государство и моя судебная система будет иметь дело с этим несчастным человеком, который отдал там последние свои накопления и теперь ходит, и на меня же государство возлагает ответственность за то, что я его не остановил, этого бедного человека. Это проблема большая, называется, что у нас в приоритете? Личная ответственность гражданина за свои действия, да? Вообще-то гражданин должен сам отвечать за то, что он делает, и за свои деньги. Или запрос общества на безопасность.
3: На безопасность, а тогда... Да-да-да, тогда уже приватность уходит на второй план. Извините, форсирую, слежу за временем. Дмитрий, большое спасибо. Дмитрий Еловский, политолог, автор телеграм-канала «Еловский. Политика и управление». Все остальные подробности, все остальные новые законы, которые вступают в силу с 1 сентября, читайте о них статью на сайте kp.ru, там ипотечные каникулы за пополнение в семье и самозапрет на азартные игры.
17: Итоги дня. На радио «Комсомольская правда». Сказано на радио «Комсомольская правда».
19: Политолог Алексей Пелько о возможных причинах визита главы ЦРУ в США Джона Рэдклиффа в Москву.
20: Я думаю, что Рэдклифф приехал для консультаций с российскими спецслужбами, не исключая, что и с политическим руководством России. Потому что дело идет к прямому вооруженному столкновению России и как минимум отдельных стран. Если все продолжит деградировать в сфере безопасности в Европе такими темпами, как сейчас, я напомню, что европейская промышленность радостно клепает тысячи дронов, которые потом передаются Украине, то есть это не украинское производство, отправляется убивать российских граждан. Причем зачастую через европейское воздушное пространство, через Польшу и Прибалтику, Финляндию, минуя Украину. Такая ситуация недопустима, видимо, определенный предел достигнут. И в Москве действительно начали готовить что-то в отношении Европы. А здесь у российской стороны широкий, как говорится, прейскурант услуг. Ну и Рэдклифф приехал проконсультироваться. То, что пишет Wall Street Journal, Рэдклифф приехал предупредить Москву ни в коем случае начинать действия против Прибалтики, против НАТО. Это, конечно, ерунда. Он приехал поторговаться, он приехал понять, что в голове у российской стороны, и уехал. И напомню, что как только Рэдклифф вернулся в Вашингтон, он моментально с форсажем поехал в Белый дом к Трампу, куда тут же приехали военный министр Пит Хексет и начальник объединенного комитета начальников штабов Дэн Кейн. Все очень серьезно, у нас идет обострение в Европе.
17: Сказано на радио «Комсомольская правда». Радио «Комсомольская правда». Срочно о важном. Радио «Комсомольская правда». Свидетельство о регистрации средства массовой информации серии L номер FS 77-58-442 от 25 июня 2014 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций России. Для лиц старше 12 лет.
0: В Москве 7 вечера. В Омске 10. В Улан-Удэ полночь. В Анадыре 4 утра. Новости на радио «Комсомольская правда».
21: Здравствуйте. В студии Ольга Демидова.
0: О важном.
21: Конкретики по возможной активизации посреднических усилий американских эмиссаров Стива Уиткофа и Джареда Кушнера по украинскому регулированию пока нет. Об этом сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Так он ответил на вопрос, соответствует ли действительности информация в СМИ об активизации посредничества и контактировали ли американские переговорщики с российской стороной.
0: Об атаках.
21: ВСУ беспилотниками атаковали гуманитарную колонну из 4 машин на подъезде к Алешкам Херсонской области. Один волонтер ранен, сообщил посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник. Он назвал эту атаку военным преступлением.
0: О дипломатии.
21: Правительство Германии решило закрыть генконсульство России в Бонне к 18 сентября. Кроме того, власти ФРГ денонсируют соглашение о деятельности Русского дома в Берлине, заявил глава немецкого МИДа. Также Германия ужесточит контроль на въезде в страну для россиян. Посла России в Берлине вызвали из-за инцидента с беспилотником в Лейпциге.
0: О судебных делах.
21: Уголовное преследование всех 4 фигурантов по делу об убийстве депутата Александра Петрова, включая предпринимателя Илью Трабера, прекращено. Они вышли из СИЗО. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на участника процесса. Трабера задержали в Ленобласти в июне прошлого года. Суд арестовал его по обвинению в убийстве депутата Александра Петрова, застреленного в Ленинградской области в 2020 году. Сам Трабер с самого начала категорически отрицал свою причастность к гибели депутата.
0: О науке.
21: Ученые зафиксировали возможный сигнал темной материи в эксперименте «Люкс Цеплин», который проводится на глубине около 1,5 километра в бывшей золотой шахте в американской Южной Дакоте. Об этом сообщает Рейтер. Детектор эксперимента заполнен 10 тоннами жидкого ксенона и предназначен для поиска крайне редких столкновений гипотетических частиц темной материи с атомами вещества. Одними из главных кандидатов считаются ВИМПы – массивные частицы, слабо взаимодействующие с обычной материей. Исследователи зарегистрировали единичное событие ядерной отдачи, которое как раз и соответствует ожидаемому взаимодействию ВИМПа с ядром ксенона. При этом речь пока идет лишь о возможном сигнале, а не о подтвержденном обнаружении темной материи. Официальный курс доллара на завтра 86 рублей 75 копеек, евро стоит 100 рублей 60 копеек, курс юаня 12 рублей 90 копеек. И о погоде в эти минуты в российской столице плюс 23 градуса, завтра 20-22 и дожди. Больше новостей читайте в новом российском мессенджере «Макс» в официальном канале «Комсомолки». Ольга Демидова, служба информации.
0: Итоги дня. На радио «Комсомольская правда».
3: Это итоги дня. У микрофона Мария Баченина. Естественно, мы в прямом эфире. Европейские министры отказались фотографироваться с господином Силуановым в Соединенных Штатах Америки. Владимир Путин высказался о приближении окончания специальной военной операции и сколько живет дружба с одноклассниками. Обо всем этом и, конечно, многом другом поговорим в ближайшее время. У нас в студии заместитель редактора международного отдела «Комсомольской правды» Дмитрий Бабич. Дмитрий Олегович, добро пожаловать. Как всегда, очень рада вас видеть.
22: Спасибо.
3: Буквально вот только что новость, которая упала на все ленты, и, в общем-то, какая-то неприятная новость, неизвестные, пытались атаковать трансформаторную подстанцию угольной электростанции в южной части немецкой федеральной земли.
22: Бранденбург.
3: Да. В общем, по предварительным данным, все предотвратили и прочее. Казалось бы, нам-то с этого что? Ну, угадайте с одного раза. Это, конечно же, русские виноваты. Я верно рассуждаю, Дмитрий Олегович?
22: Смотрите, обнаружены рядом некие самодельные взрывные зажигательные устройства рядом вот с этой подстанцией. Подстанция называется «Турнупрейвах».
3: Неприятное название.
22: Да, глава федеральной земли Бранденбург уже сказал, что это диверсия. Ну и вот я читаю французскую газету «Монд», она уже цитирует Карла Массалу, это эксперт по безопасности в Германии, довольно известный у нас, его книга очень так рекламировалась. Вот он говорит, что Германия оказалась целью, потому что это главное, Германия является основой европейской поддержки Украины. Вот. Ну, потом вспомним еще недавно Мерс
3: говорил... Пусть они это французам скажут.
22: Да, Мерс говорил о, значит, опасности дрона, который они обнаружили, кажется, в Лейпциге. Сегодня же идут новости о закрытии русского дома в Германии.
3: И более того, не только русского дома, так о высылке дипломатов там шла, да, даже речь.
22: На всякий случай высылка дипломатов, по-моему, консульство закрывают еще в каком-то из городов. На всякий случай, правда, газета «Монд» пишет, что ответственность за предыдущие нападения на электростанции взяла на себя некая ультралевая группировка «Вулкан».
3: А у них есть какие-то поводы, какие-то аргументы, как минимум, я уж про вещдоки молчу, ну, не знаю, что-то с надписью там...
22: «Россия».
3: «Хочешь, повторим» или там, да, «можем повторить», да, вот, ну, это
22: интересно еще, что одновременно обнаружены две попытки, значит, диверсий на заводе, который производит электромобили «Тесла» рядом с Берлином. Это действительно могут быть не русские, это вполне могут быть не любители Илона Маска из ультралевых организаций.
3: Так вы же помните же, как жгли в Штатах
22: «Тесла»? Да-да-да, были нападения на любые предприятия, связанные с Маском, в том числе на электромобили «Тесла», на заводы, которых производят. Ну, смотрите, с другой стороны, вы, не знаю, вот прислушивались, у нас часто выступают эксперты по разным каналам,
3: да,
22: в России, и последние несколько месяцев я часто слышал от таких ястребов наших слова, что хорошо бы эти подозрения европейцев оправдались, да, то есть у нас в России уже появилась очень большая группа таких воинственных настроенных экспертов, которые говорят, надо действовать, если мы не можем бить открыто по Европе, пусть у них там что-нибудь взрывается, сгорает. Мне кажется, это очень такая рискованная игра.
3: Да, это тоже что... может быть как диверсия рассматривается.
22: Ну, смотрите, да, чем все-таки отличалась Россия Путина от России Ельцина? В России Ельцина действительно военные часто действовали отдельно от дипломатов. И если помните вот эту историю с Приштиной в Югославии, да, когда входили западные войска в Косово, и вдруг в столицу Косово, Приштину, неожиданно раньше вошел небольшой контингент российских десантников.
3: Значит, это история с аэропортом, который
22: с аэропортом,
3: они держали.
22: Совершенно,
3: да,
22: верно.
3: Говорится, я маленькая была, но и все равно,
22: да-да-да,
3: знаю.
22: 99-й,
3: да,
22: год.
3: Да.
22: И тогда реально оказалось, что тогдашний министр иностранных дел Игорь Иванов, он не знал о том, что военные, значит, замыслили такую операцию. Возможно, об этом знал Ельцин, но было какое-то рассогласование. И на Западе, ну, как бы это использовали для того, чтобы говорить, вот, смотрите, у русских опять непонятка. Один начальник говорит одно, другой говорит другое. Вот эти вещи при Путине как-то прекратились, да? У нас были определенные, так сказать, вещи, которые говорило руководство, и, соответственно, все ведомства это выполняли. Исчезло вот это рассогласование. Сейчас, получается, оно как бы вновь появляется, потому что МИД говорит, что это все неправда, это нас обвиняют не заслуженно, да, мы такими методами не пользуемся. А с другой стороны, куча людей, имеющих доступ к масс-медиа, говорят, что неплохо бы это было правдой.
3: Но подождите, ну мы же тоже какие-то не наивные люди, мы же спрашиваем личную точку зрения того или иного эксперта.
22: Но тем не менее, вы понимаете, что в современном мире, а тем более при нынешнем взгляде на Россию, когда на Западе привыкли, что, так сказать, то, что говорит Кремль, более-менее то же самое говорят и масс-медиа, там сразу это понимают так, ага, это идет какой-то посыл сверху. Ну, понимаете, с другой стороны, какая у нас ситуация? Реально мы находимся в состоянии конфликта с Евросоюзом. Население у нас, напомню, в 3 раза меньше, чем у Евросоюза. Экономические, так сказать, показатели у нас тоже, соответственно, меньше. У нас очень боеспособные вооруженные силы, но, тем не менее, любой ученый вам скажет, что, конечно, Евросоюз по основным показателям сильнее. Чем мы можем сопротивляться Евросоюзу? А вот очень часто именно такой непоняткой, да? Потому что, как говорил Сунь Цзы, вот, да, искусство войны – искусство обмана.
3: Хорошо, но мы же не можем, так сказать, как под линейку, под расческу всех призывать говорить одно и то же, созвучное Кремлю, созвучное заявлением официальных
22: лиц. Есть куча государств, где все говорят приблизительно одно и то же, и ловят от этого кайф, что называется.
3: Нет, в этом есть своеобразный кайф. Корея
22: говорят, да, значит, во многих мусульманских странах, в Центральной Азии у нас сейчас такая ситуация, и я помню, вот были такие ситуации, когда в России...
3: Бабич улыбается, когда это говорит. Если вы не включаете видеотрансляцию, вы много теряете. А он про Корею ухмыльнулся в несуществующие усы.
22: Ну, не будем говорить, в какой Корее.
3: Не будем угорать.
22: Значит, ну, в свое время, когда в российской свободной прессе в 90-е, 2000-е годы появлялись какие-то статьи про центральноазиатские республики, президенты этих республик всякий раз, значит, очень бурно реагировали, потому что они были уверены, что без какой-то отмашки, да, сверху, без какого-то изменения в политике, никакая статья в крупной газете появиться не может. А им говорили, да что вы, это, собственно, вот точка зрения автора. Вот. Поэтому даже если это действительно личное мнение какого-то эксперта, а у нас действительно у экспертов разные мнения и так далее, тогда власть должна объяснять, так сказать, Западу, что это личное мнение этого эксперта. Но когда это мнение звучит от очень многих,

0: множество людей. Он реально злодей. Ага. Возможности по суду его экстрадировать из Германии и судить здесь не было никакой. Да? Он там находился многие годы. Он душегуб. Да? Вот. Какие были возможности у России добиться в отношении него справедливости?
1: Замочить его
0: вот
1: там.
0: Вот только то, что и произошло. Опять же, я не утверждаю, что это произошло.
1: Я не стесняю своей кровожадности. Вот. Я, знаете, даже боюсь в контексте вот, вашей речи представить себе, как эти внимательные чтецы наших СМИ, наших масс-медиа, вырвали из контекста, переиначили слова нашего президента, который в рамках ШОС и беседы с премьером Индии Моди сказал, что Россия поступательно движется к завершению украинского конфликта. Вы представляете, какая там конструкция многоэтажная выросла за сутки?
0: Проблема с тем, как интерпретируют заявления наших руководителей на Западе, очень простая. Они все время демонизируют, да, и часто это бывает самосбывающимся пророчеством, потому что, соответственно, они демонизируют наших руководителей, они выстраивают политику ярко и последовательно антироссийскую, и в конце концов они вынуждают нас, да, идти да, на то, чтобы, ну, знаете, это как с животным, да, если его постоянно дразнить, постоянно к нему относиться враждебно, то даже самая добрая собачка станет в какой-то момент зверем, да. Вот, ну, у них очень редко об этом говорят, они все время говорят наоборот, что мы, значит, что-то там идеализировали, мы недооценивали опасность со стороны России. Мне кажется, они со стороны России много лет переоценивали опасность и в конце концов довели ситуацию до нынешней ситуации.
1: Сейчас они говорят, что мы нападем на них. Дмитрий Олегович, продолжим разговор после короткого выпуска новостей. Друзья, у нас в студии замредактора международного отдела «Комсомольской правды» Дмитрий Бабич.
2: Итоги дня. На радио «Комсомольская правда».
3: Реклама. Магазин одежды «Мужская территория». Только качественная одежда, стильные образы и оптимальные цены. Мы подготовили для вас к осенне-зимнему сезону только самое лучшее. Удобные куртки и элегантные пальто, классические костюмы и любимые джинсы, модные толстовки и стильные джемпера. А наши профессиональные продавцы-консультанты, как всегда, готовы помочь подобрать то, что нужно именно вам. Магазин мужской одежды «Мужская территория». ТЦ «Весна», павильон 337, третий этаж, у эскалатора.
4: Завод «Мегатрон» приглашает на работу специалистов. Слесарь МСР, слесарь электрик. У нас обучение, социальные гарантии, стабильная зарплата 2 раза в месяц, бесплатное питание, корпоративные мероприятия и развлечения, а также все то, что ты придумаешь. Мы принимаем идеи от каждого. Приходи в наш дружный коллектив. Будь с нами. Будь с «Мегатрон». Телефон отдела кадров 8-963-632-06-74 и 8-963-719-59-94.
2: Телефон рекламной службы в Великих Луках 78-505. Александр Коц. Один из лучших военных корреспондентов не только в России, но и во всем мире. Он работал репортером во многих горячих точках. Чечня, Южная Осетия, Косово, Афганистан, Ливия, Сирия, Египет, Ирак, Украина. Каждую среду в 8 часов вечера по московскому времени слушай на радио «Комсомольская правда» программу «КОЦ. Аналитика с именем». Радио «Комсомольская правда». Знаем, что будет. И ты будь в курсе. Оперативные новости, точные прогнозы, громкие гости и важные смыслы. Только на радио «Комсомольская правда». Итоги дня. На радио «Комсомольская правда».
1: Продолжаем разговор. У нас в студии замредактора международного отдела «Комсомольской правды» Дмитрий Бабич. Дмитрий Олегович, тут скандал вышел, все в шоке. Помните, как у классика «махайте мне, махайте, да, дайте мне
0: машите
1: бурю».
0: Мне, машите бурю, на меня, машите,
1: да. Ну или же там фраппированы оказались западноевропейские лидеры, потому что сенсационно приехал вдруг министр финансов России Антон Силуанов в Соединенные Штаты Америки на встречу глав финансовых ведомств.

0: в G20. Его Дональд Трамп пригласил, сказал, а мы, ну, мы любим со всеми ладить. Да. Вот. И продуктивно провел переговоры со Скоттом Бессентом. Это прям истерику вызвало, говорят, и бойкот со стороны европейских министров. Скажите мне, пожалуйста, вот этот визит за океан, он вообще что нам демонстрирует?
1: Ну, вы знаете, в свое время финансы – это такая была вещь, от которой Россию дольше всего держали на расстоянии, скажем так. Вот я как корреспондент наблюдал процесс постепенного подключения России к восьмерке, да? Вот это сама она была G7, стала G8, большая семерка стала большая восьмерка постепенно. Сначала Ельцин поехал в город Денвер, штат Колорадо, там, значит, обещали, потом в Лондоне вроде как приняли, и все время была одна заковыка. Нашего министра финансов не приглашали на заседание этой восьмерки, потому что самое главное в восьмерке это финансы.
0: Ну, вообще, да.
1: Там, где они встречались, на тот момент действительно еще пока крупнейшие экономики мира, вот эти западные страны, плюс Канада, Япония, да. Вот. А тут G20, да, 20 крупнейших экономик мира. Россия полноправный член большой двадцатки, значит, надо министра финансов приглашать. Вот, уже тот факт, что почему мы в свое время, значит, помните, еще вот во время этого восьмилетнего периода между 2014 годом и 2022 стоял вопрос, а что России предложить за сдачу Донбасса и Крыма? Вот, и тогда...
0: Чтобы мы сдали?
1: Да,
0: или...
1: чтобы мы сдали, ага. Значит, вернулись к ситуации до 2014 года. А что нам за это может Запад дать?
0: Интересно.
1: И тогда они выдавили из себя «вернем в большую восьмерку».
0: Вот. Вот. Я сегодня очень много смеюсь, да, по сравнению с остальными эфирами.
1: Нет,
0: но вечерними.
1: Я люблю вспоминать эти вещи, потому что когда люди говорят, а что это вдруг вот ни с того ни с сего в 22-м году так стало плохо? Вот до этого было типа хорошо, а тут стало плохо. Так к этому шло очень долго, и это надо, если хотите, нашим СМИ почаще вспоминать, не постыжусь это слово, нашей пропаганде надо почаще это напоминать и западным людям, и нашим. Сколько раз наши дипломаты и политики бились над тем, чтобы выйти из этой ситуации каким-то мирным образом. Мы предлагали всякие компромиссы, и вот между 2014 и 2022 годом Запад нам показал, на какой компромисс он согласен. Он согласен за полную сдачу нескольких миллионов людей в Крыму и в Донбассе, он согласен вернуть нас в большую восьмерку. Вот было такое,
0: слушайте,
1: предложение.
0: А вот я много раз задаю этот вопрос, но до сих пор оно у меня в голове не укладывается, Дмитрий Олегович. А-а-а. Вот я вас сейчас дергаю так виртуально за, да, полу пиджака, да, и говорю, Дмитрий Олегович, да, ну вы скажи мне, пожалуйста, а они это серьезно? Или это какой-то плевок в душу? А что тогда в их головах?
1: В их головах представление, что в России все решают начальники, к сожалению,
0: которым важно присутствовать на таких собраниях.
1: Верно. И, между прочим, это в какой-то степени работало. Значит, вспомните, что такое период, когда Россия вступала в большую восьмерку. Это 97-98 годы, да? Здесь все рухнуло вообще, значит, дефолт, разрушается экономика, падают какие-то фирмы. Все понимают, что на самом деле Запад в этой ситуации нам никак не помог и даже в какой-то степени спровоцировал эту ситуацию, да, вот этими кредитами. Мне впоследствии говорила, значит, ну, очень компетентный человек из Высшей школы экономики Панова, она говорила, что вообще-то следующий по дефолт планировался Западу на 2003 год. Нас спасли и высокие цены на нефть, и изменения финансовой политики, а вообще-то они могли повторить. Вот они могли повторить, не знаю, как мы можем повторить, они могли повторить тогда. Вот, и, значит, Западу представление такое, в России все решают начальники. Ельцина вот мы пригласили на восьмерку, он ушел довольный как слон, что я понимаю.
0: Он всегда был довольный как слон, общаясь, да, с западными политиками.
1: Ну, были случаи, когда его оскорбляли, тогда он аж обижался, кричал, такого унижения. А чаще он был доволен, потому что...
0: Кто его оскорблял, Дмитриевич?
1: Ну, однажды он обиделся, ему вместо салата подали суп, какая-то была неприятная ситуация, и заставили ждать в аэропорту, приземлился наш самолет. самолет. Один час заставили ждать. Оказалось, до этого наши заставили ждать самолет с американским президентом. Они так отомстили через несколько лет.
0: С Клинтоном
1: это мне рассказывал, начальник протокола Ельцина Шевченко. Оказывается, вот люди бывают такие злопамятные. Вот, вы заставили. Ну, там была какая-то техническая проблема реальная с нашей стороны. Заставили ждать, по-моему, Клинтона. В итоге потом заставили ждать Ельцина. Через год. Вот. И, значит, до этого вспомните тоже, какая была история. Арманд Хаммер, он сфотографировался с Лениным когда-то, в 21-м году, да, американский миллиардер. Он после этого сосал из Советского Союза все, что только хотел, да, и предметы искусства, и миллионные контракты.
0: Да,
1: он показывал фотографию с Лениным,
0: да.
1: Она работала как волшебная палочка. Да?
0: Да.
1: Вот. И в итоге у западников сложилось впечатление, мне бы очень хотелось верить, что неправильное, да? Что в России надо только ублажить начальника, а дальше делай с ней что хочешь.
0: Дмитрий Олегович, я вам сейчас скажу, сколько мы говорим сейчас зумеры и хватаемся за эти вот рука-лицо делаем. Они как раз ориентируются больше на, я не знаю, ретроградный Меркурий, чем на начальство.
1: Да.
0: Закончилась эта эпоха с приходом зумеров. Мы с вами умрем, вот с последним.
1: Угу.
0: Из нас закончится однозначно.
1: Ну, не знаю. Мне кажется, что я смотрю на Запад, там эта эпоха как раз не закончилась. Да? Мы прекрасно с вами видим, как члены команды Трампа, вроде бы умные люди, которые ему возражали, вдруг все, как только вот он пришел к власти в январе 2025 года, объявили его гением. И Рубио, его бывший
0: оппонент.
1: Но он страх
0: их держит, или как вы думаете, что там? Это же не харизма.
1: Просто циничные люди, они знают, кому они в данный момент обязаны властью, и они не собираются из-за того, чтобы сказать один или два раза правду, потерять огромную власть и деньги, которые они получили. Вот и все.
0: Понимаете, он еще достаточно непредсказуемый человек, а с такими людьми очень дискомфортно работать.
1: Бывают и предсказуемые, мстительные. Да,
0: неудобные люди. Кстати, про Трампа давайте спрошу заодно. Что случилось? Трампу не хотят давать в руки дубину санкций. В Конгрессе боятся, что Трамп оставит на дыбы всю мировую торговлю, что, мол, экономика подкосится мировая.
1: Ну, покойный террорист и экстремист Линдси Грэм, он Трампу оставил такую бомбу замедленного действия, он внес в Конгресс вот этот законопроект о санкциях, вроде бы против России, но на самом деле получается, что против всего мира, потому что там предлагается на все страны, которые покупают российскую нефть, ведут торговлю с Россией, накладывать огромные пошлины, да, сначала было 500%, потом снизили до 100%, процент, но все равно это очень много. И вдруг оказалось, что, в общем, у этого законопроекта довольно много противников в Конгрессе, которые говорят, он ударит по нашим союзникам. Вот, в том числе у демократов много союзников в Европе. Вот, Трамп с ними конфликтует, и Трамп бы рад им дать по морде, что называется, но демократы не хотели бы ему давать эту возможность. А в чем проблема? Вот этот законопроект, он предполагает, что вообще-то нужно еще решение президента, да, чтобы наложить эти санкции. Это дает Трампу власть, правильно? Он на кого-то наложит 100%, на кого-то нет. Вот, поэтому вокруг этого идет борьба в Конгрессе.
0: А на самом деле так и обстоят дела, что если он не наложит вето вот на принятие этого закона, то
1: он пройдет.
0: Мировая экономика рухнет.
1: Ну, посмотрите, мировая экономика уже очень сильно пострадала от всех этих многочисленных войн, которые Запад, в общем, вполне мог избежать, но он их выбрал. Что нынешний конфликт на Украине был прям вот неизбежен, да можно было избежать 30 раз, да, можно было не приглашать Украину в НАТО в 2008 году, можно было не поддерживать путь против Януковича, можно было... масса была развилок, они всякий раз выбирали развилку в сторону конфликта с Россией. Они это называют твердостью. Да? Вот. То же самое с нынешним санкционным законом. Он, конечно, нанесет страшный удар по мировой экономике, потому что это вся нынешняя мировая экономика, она действительно взаимозависима. Да? Вот. И если вы ставите задачу безумную, огромный кусок мировой экономики, который называется Россия, вырезать из нее, это можно делать только по-живому, да? Вот, и поэтому вот находятся еще соперники. Но я вам напомню, вот вы сказали вето со стороны президента, вето со стороны Трампа.
0: 20 секунд.
1: Помните, в первый свой срок Конгресс преодолел вето Трампа на санкции против России.
0: Да, я помню.
1: И вот эти санкции, это был переходный момент, потому что по ним объявлялись, так сказать, врагами США все богатые люди в России и их родственники. За их состояниями должна была быть установлена слежка американскими разведывательными органами. Сбылась мечта наших радикальных коммунистов. Взялись за наших миллиардеров.
0: Спасибо огромное, Дмитрий Олегович. Друзья, у нас в студии был замредактор международного отдела «Комсомольской правды» Дмитрий Бабич.
2: Итоги дня. На радио «Комсомольская правда». Реклама. Здоровая нервная система, сердце, сосуды и нормальный уровень холестерина важны в любом возрасте. Поддержать организм помогает лецитин. Но важно не только, что вы принимаете, но и кто это производит. Uvix Farm – единственный производитель лецитина полного цикла. Натуральное сырье, инновационные технологии, контроль качества от начала и до конца. Наш лецитин от Uvix Farm. Приобретайте наш лецитин от Uvix Farm на маркетплейсах и в аптеках вашего города. БАД не является лекарственным средством.
3: Телефон рекламной службы в Москве. 8 495 637 65 22. Радио «Комсомольская правда». Знаем, что будет. И ты будь в курсе. Оперативные новости, точные прогнозы, громкие гости и важные смыслы. Только на радио «Комсомольская правда». Программа «Поединок». Программа «Джокер». Программа «Нерв». Радио «Комсомольская правда» представляет проект «Бофт и Панкин». За кем же будет последнее слово? Слушайте каждый четверг в 8 вечера по московскому времени. Все программы «Радио Комсомольская правда» вы можете найти на «Яндекс.Музыке». Ищите раздел вашей любимой передачи и подписывайтесь, чтобы не пропустить новый выпуск. «Радио КП» на «Яндекс.Музыке». Это удобно, просто и всегда интересно.
4: Здравствуйте, дорогие друзья. Меня зовут Гарик Сукачев. Оставайтесь на волнах этой радиостанции, потому что вас ждут и интересные встречи, замечательная музыка, хорошие интервью, еще многое, многое, многое другое.
3: Новости на радио «Комсомольская правда».
5: В Великих Луках 19:30 в студии Анастасия Курякова. Здравствуйте. Два общеобразовательных учреждения образования в Великих Луках открылись после капитального ремонта и сегодня приняли учеников. Одно из них – кадетская школа. Там же прошла торжественная линейка. Она началась с марша знаменной группы. Именно так с военной выправкой здесь принято встречать День знаний. С началом учебного года учащихся педагогов поздравил депутат Великолукской городской думы Сергей Макаров. Он пожелал в обновленном здании продолжать славные традиции, которые давно сложились в этом общеобразовательном учреждении. Учебный год в родных стенах начал и коллектив школы номер 7 имени Антона Злобина. В преддверии нового учебного года сотрудники ОМВД России по городу Великие Луки вместе с представителями общественного совета присоединились к всероссийской акции «МВД России. Помоги пойти учиться». Полицейские посетили центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей, и передали воспитанникам школьные принадлежности. Ребята получили тетради, ручки, цветной картон, циркули и другие необходимые для учебы товары. Ученица Великолукского лицея номер 11 Владислава Ершова представила Псковскую область на межрегиональных соревнованиях по легкой атлетике во Владимире. За победу там боролись 440 спортсменов из 16 регионов России. В беге на 60 метров с барьерами среди девушек до 14 лет великолучанка стала победительницей. Кроме того, Владислава вошла в пятерку сильнейших в прыжках в длину.
2: О валютах.
5: Доллар 86 рублей 38 копеек, евро 100 рублей 57 копеек, юань 12 рублей 86 копеек.
2: О погоде.
5: Сегодня в Великих Луках пасмурно, дождь, температура воздуха около плюс 21 градуса. Анастасия Курякова, служба информации радио Луки ФМ.
2: сказано на радио «Комсомольская правда».
6: Политолог Юрий Баранчик о желании Америки изменить миропорядок.
7: Американцы не хотят жить вот в этом мире, который был навязан им после 1945 года. И они почему-то сейчас почувствовали, что они могут это сделать. Вот эти усилия, по крайней мере, показывают нам всем, что мир достаточно был мифологизирован. И многие элиты, которые правили миром, они думали, что вот такое положение сохранится долго. Но мы видим на примере той же Сирии, Венесуэлы, возможно, сейчас Ирана, что пропорции силы именно, они совершенно разные. Миром будут править по праву силы, то есть наступает эпоха посткиберпанка, и мы сейчас сталкиваемся с этим наяву. Американцы будут менять мировую политическую систему. Я думаю, они будут отказываться от ООН. Это уже все начали признавать. Потому что, собственно говоря, пропорция силы непонятна. То, что сейчас жиздится на старых каких-то нормах, на старом праве силы, оно утратило свою силу. И нам для того, чтобы жить в этом новом мире, нам надо будет снова показывать свою силу.
2: Сказано на радио «Комсомольская правда». Вопрос дня.
0: Добрались. И напоминаю, номер телефона студии радиостанции «Комсомольская правда». 8 800 200 ровно 9702. Я, конечно, сразу хочу поздравить всех. Я косплею сегодня Виктора Николаевича Баранца, который блестяще начал свое военное ревю с песней, которую я как раз в этот момент ехала в редакцию и пела во весь салон. Учат в школе. Великолепная песня. Так вот, я тоже хочу присоединиться и поздравить всех с Днем Знаний. На слезу пробивает, честно говоря. Сегодня вся страна отмечает День Знаний. 1 сентября праздник не только для детей. Знаете, как звонок для учителя. Вот 1 сентября не только праздник для детей и учителей. Потому что каждый из нас вспоминает свою первую линейку. Я, например, очень хорошо помню линейку в первом классе. Я даже помню, во что я была одета. Потому что одеть ребенка в первый класс в том году – это была проблема. Вот. А, конечно, каждый из нас вспоминает школьных друзей, школьные годы, саму школу и прочее, и прочее. У меня следующий вопрос к вам, наша дорогая аудитория. Поддерживаете ли вы отношения с кем-то из одноклассников? Возможно, вы с ними дружите. Вот со времен школы прошли Крым, Рым и Медные трубы. Возможно, школьная дружба закончилась, как только пошли в какие-нибудь разные институты, университеты. Тут даже варианты у нас есть. Да, мой лучший друг со школы. Да, с некоторыми иногда общаюсь. Ходите ли вы, например, на встречи одноклассников? Такое тоже случается, хотя я не знаю, сейчас это в тренде или вообще, в принципе, собрать людей – большая проблема. Или же ни с кем не общаетесь. Такое тоже бывает. Есть еще ваш личный вариант, как говорится, другое. Я в школу не ходил, не помню и помнить не хочу. Но бывает разное, поэтому давайте сегодня вспоминать школьные годы наших школьных друзей и отталкиваться от того, что школа – это, конечно же, фундамент для дружбы, потому что дошкольное образование, оно только учит дружить. А вот в школе уже закладываются основы этой дружбы, и они, на мой взгляд, зачастую нерушимы. Наверное, мне так жизнь подсказывает. Жду ваших звонков в первую очередь. 8 800 200 ровно 9702. Катя, как только появится звонок, предупреди. Пока я вам напомню, что в письменном виде также принимаются ответы. Для этого всего ничего. Нужно зайти на Рутуб, на официальную страницу на Рутубе радиостанции «Комсомольская правда», во ВКонтакте, официальная страница радио «Комсомольская правда», в «Одноклассниках», подписаться и пишите под видеотрансляцией комментарии, и я их буду видеть. Есть у нас звонок уже, замечательно. Ижевск на связи. Сергей, здравствуйте.
8: Добрый вечер.
0: Здравствуйте. С 1 сентября вас, Сергей.
8: Взаимно. Я со своей одноклассницей встречаюсь уже 47 лет.
0: Ох ты! Подождите, вы так говорите, как будто вы на ней за 47 лет так и не женились. Я боюсь, что одноклассница вам бы этого не позволила сделать. А подождите, вы в каком классе начали встречаться?
8: Сейчас память проверяем. Мы вообще с ней встречались. Мы с ней вообще не дружили, не встречались, но когда мне пришла мысль, что надо жениться, я к ней приехал и сказал, я хочу на тебе жениться.
0: Вот так вот, с бухты-барахты. А что она ответила?
8: Она сказала, давай попробуем. 47 лет живем.
0: Это какие рисковые люди-то, да? Не встречались, никакого конфетно-букетного. Ладно, давай рискнем. Чего там? Слушайте, здорово. 47 лет уже вместе.
8: Да. Сергей... У нее были свои мальчики, у меня были свои девочки.
0: А вы вспоминаете вот вместе с женой класс, классную руководительницу или руководителя, школу, какие-то вот совместные воспоминания? Бывает такое?
8: Как, бывает, конечно. Тем более последний классный руководитель был уже потом впоследствии нашим родственником.
0: И это
8: он был женат на старшей сестре жены.
0: Ну, вы даете, конечно. Ну, даете. Молодцы. Спасибо огромное за звонок. Очень позитивно начали. Так, друзья, школьные друзья, вот сегодняшняя тема, что вы пишете мне. Я переехала из родного города, надеюсь, больше никогда не увидеть никого из одноклассников. Так вы объясните, а что там было такого ж? Они особо плохого ничего и не делали, ну и хорошего тоже не было, с глаз долой. Ну, принято, хорошо. Спасибо за комментарий. 8 800 200 ровно 9702. Новосибирск на связи. Владимир, здравствуйте.
9: Здравствуйте, Мария. У меня первая линейка была в 1957 году.
0: Ничего себе. Так, и?
9: У меня был друг школьный с первого класса. Его звали Саша. И мы всю жизнь прошли с ним вместе, рядом, можно сказать. Окончили школу, 10 класс. Поступили в Новосибирский институт водного транспорта вместе. Жили в одной комнате. Судьба развела нас. Я на север, он на юг. Но мы встречались, мы дружили до самого конца. И, к сожалению, на второй год ковида он ушел из жизни. Он очень такой, сказать, успешный был человек, ветеран строительства, чернобылец и орденоносец.
0: Видите, какой у вас знаменитый легендарный друг. О таком, конечно, хочется рассказывать, гордиться и вспоминать. Спасибо большое. Тоже очень приятная история, хотя нет этого друга больше с нами, но уверена, что он все слышит. Я в это очень верю. Сегодня, кстати, вот рассматривала фотографии, искала школьные. Поделюсь с вами. Нашла, знаете, вот эти картонные папки. И думаю, не-не-не, это я никому не покажу, потому что тогдашняя мода на прически, она была призвана уродовать, в общем-то, нормальных девушек. Поэтому и под шумок посмотрела другие фотографии. Как раз посмотрела фотографии бабушки, и девушки. И вот ощущение, что вот они рядом и в моей жизни, из моей жизни не исчезли, оно здесь и сейчас. Я помню от бабушки с дачного участка за 500 километров везла Астры в Курск перед 1 сентября, возвращаясь с каникул, чтобы не тратить деньги на букет. 8 800 200 ровно 9702. Подольск на связи. Игорь, здравствуйте.
10: Здравствуйте.
0: Слушаю вас. У вас есть школьные друзья со школы, которые еще?
10: У нас даже своя группа.
0: Это какая? Музыкальная? Футбольная?
10: Нет,
0: не знаю.
10: Группа называется «Добрый вечер», и там все выпускники нашего, ну, не только нашего класса, все, вот три класса было, вот до сих пор списываемся, общаемся. Последняя встреча была, когда нам было 60 лет.
0: Подождите, сейчас запутался. Вам всем по 60, когда было? Или 60
10: лет? Да, да.
0: Угу. Очень интересно. И вы вот не сходит на нет вот это вот запал встретиться?
10: Не, вот вы знаете, каждый год народ требует, надо собраться, надо встретиться. Ну, вот 2 года уже прошло. Не знаю, может, Бог даст, в этом году соберемся.
0: А так, между встречами есть какие-то?
10: Конечно, конечно.
0: Ну, мне нравится ваш «конечно». Ну, что за вопросы?
10: Не, ну, знаете, это, у нас совсем другое поколение, так что вот дочка сегодня внука в первый класс отвела. Вот.
0: Ой, поздравляю вас.
10: Да, и, знаете, вот дочь, ну, я говорю, дочь, чего вы не собираетесь никогда? Вот вечер встреч, как первая суббота февраля. А, неинтересно.
0: Не, у нас, не знаю, как вы, про какое поколение, но вот у нас, если кто попал в беду, так звонят в другие города одноклассникам, которые могут порешать это в других городах. То есть нашу банду не разобьешь ничем, сколько бы лет ни прошло. Поэтому мне понятно, что вы дружите. Спасибо вам огромное. Слушайте, я сижу, у меня улыбка не сходит с лица. Спасибо вам за это. Жду звонков. 8-800-200-9702. Аля пишет. Наш выпуск, страшно сказать, 1974 года. Мы встречаемся хотя бы раз в году небольшой группой человек, 6-10. А вчера ко мне приезжали девчонки. Мы общаемся постоянно. Прелесть. Так, Москва на связи, да? Олег, здравствуйте.
11: Здравствуйте, Мария. Я закончил школу 38 лет назад, в 88-м. Сначала, да, встречал там мальчишек, девчонок, с кем учился на юго-западе Москвы у себя. Потом, в принципе, мы как-то один раз пересекались, а потом нет. В принципе, да, связь...
0: А почему эта связь прервалась? Как вы бы объяснили?
11: Я не знаю, это очень это сложно, и как-то все это произошло, не знаю, может быть, как-то по естественным причинам. Я единственное со своими институтскими друзьями, с небольшим количеством тоже больше поддерживаю связи, но тоже очень мало человек. И 1 сентября для меня в прошлом было после лета первым рабочим днем. Я преподавал в высшей и средней школе, поэтому только ностальгия остается.
0: Понятно. Я вас поздравляю с Днем знаний, от всей души поздравляю.
11: Спасибо.
0: А вы мне сейчас напомнили, я думаю, почему вот на «нет» сошла, спросила. У меня был одноклассник, мы с первого класса шли вместе, и с первого класса где-то по восьмой дрались. Ну, прям дрались мощно так. Не как вот, знаете, девочка с мальчиком, а как вот так вот, я не знаю, бои без правил. Мы сейчас дружим, прям семьями дружим, да. Но его жена все время поддевывает, как правильно говорю, поддевывает? Поддевает, правильно сказать, господи, не русская. Вспоминает, да, когда ты стульями Максика била. Она каждый раз гипертрофирует и преувеличивает. Друзья мои, через буквально несколько минут, да, продолжим с вами эти замечательные воспоминания. Жду ваших звонков. 8-800-200-9702.
3: Вопрос дня. Все программы «Радио Комсомольская правда» вы можете найти на «Яндекс.Музыке». Ищите раздел вашей любимой передачи и подписывайтесь, чтобы не пропустить новый выпуск. «Радио КП» на «Яндекс.Музыке». Это удобно, просто и всегда интересно. «Радио Комсомольская правда». Мы быстрее телеграм-каналов. Реклама. Важный выбор для стройки – материалы без переплат и посредников. Компания «Реал» предлагает мытый песок, щебень, гравий, товарный бетон, строительные растворы и блоки ФБС, легальная добыча, сертификаты на все, доставка или самовывоз, скидки для постоянных клиентов, качество, проверенное делом. Звоните 8-800-234-2265.
12: Завод «Реостат» приглашает на работу начальника группы охраны труда, инженера по технологическому оборудованию, газорезчика, наладчика холодно-штамповочного оборудования, слесаря по ремонту компрессорных установок, слесаря-инструментальщика, токаря, плотника. Мы предлагаем обучение на рабочем месте, ежегодную индексацию заработной платы, ежемесячную и годовую премию, ДМС, компенсацию питания. Телефон 8-931-908-80-39.
13: ОМВД России по городу Великие Луки предупреждает: уважаемые граждане, остерегайтесь мошенников, не доверяйте незнакомым реквизиты банковских карт, не передавайте деньги тем, кто выдает себя за сотрудников правоохранительных органов. Приобретайте товары через интернет только у проверенных продавцов. В случае мошенничества обращайтесь в полицию. Телефон дежурной части города Великие Луки 5-27-94 или 02.
3: Телефон рекламной службы в Великих Луках 78-505. А знаете ли вы что? Сцена в фильме «Иван Васильевич меняет профессию», когда царь перепутал местами скипетр и державу, исторически невозможно. Скипетр, как атрибут царской власти, в России ввели только при сыне Ивана Грозного, Федоре Иоанновиче.
14: Чтобы не было мучительно больно за бесцельно прожитые годы, слушай «Комсомольскую правду».
15: Я слушаю радио.
3: Вопрос дня.
0: А вы поддерживаете отношения с кем-то из одноклассников? Кстати, такой же опрос висит на нашей главной странице во ВКонтакте, группа «Радио Комсомольская правда». Голосуйте, я скоро подведу итог. Да, лучшие друзья из школы. Да, с некоторыми иногда общаюсь. Общаюсь редко, не общаюсь с одноклассниками. Звоните. 8 800 200 ровно 9702. Отмечаем День знаний. Белгородская область на связи. Алексей, здравствуйте.
15: Здравствуйте.
0: Слушаю вас.
15: Я
0: общаетесь?
15: Окончил школу в 93-м году. С одноклассниками поддерживал это постоянно. Поддерживали мы встречу. А в 2000-м мы решили встречаться именно официально в определенный день. Каждый год на Троицу.
0: Традиция.
15: В лесу мы сделали... Традиция. Сделали поляну, мы себе стол поставили, все дела. И каждый год мы туда приезжаем, съезжаемся и встречаем Троицу.
0: Заметьте, только русский человек может понять двусмысленность фразы «сделали себе поляну». Аналог «накрыть поляну».
15: Очистили. Нет, нет. В лесу очистили ее от мусора,
0: я поняла,
15: валежника.
0: Я поняла. Я понимаю, конечно же.
15: Столик, лавочки поставили, да.
0: Я просто подчеркиваю единый культурный код. Молодцы, ребят, молодцы. Это прекрасно.
15: Собираемся, все.
0: Это прекрасно.
15: Из-за всяких. На работе все сразу спрашивают. Хоть где будут, все приезжают, и все,
0: супер.
15: Мы праздны.
0: Супер. А есть среди них лучшие друзья у вас? Ну, вот такой вот, с кем часто перезваниваетесь?
15: Да, то есть со всеми? Для... Все мы одинаковые.
0: Угу, понимаю.
15: Мы поддерживаем себя, дружим. В любое время позвони, это обратись, все, каждый поможет. Окажет класс. Помощь, беде не бросит.
0: Спасибо большое за звонок. 8 800 200 ровно 9702. Киров на связи. Марина, здравствуйте.
16: Здравствуйте, Мария. Очень рада вас слышать.
0: Взаимно.
16: Моя школьная подруга, ее сейчас зовут Людмила Юрьевна Рудеева. Она учитель начальных классов. Мы с ней дружим с 5 класса. Сейчас нам уже по 63 года. Это вот моя единственная подруга на всю жизнь.
0: А вот как вы не разошлись? Она пошла в ПЕД, а вы куда пошли после школы?
16: Я пошла работать на завод. Я не поступила в ПЕД и пошла работать
0: ладно.
16: На завод.
0: А потом... Ладно. И вот как вы не разошлись? Ну, потому что в институте у нее свое окружение, свои друзья,
16: да,
0: практика.
16: Да, да.
0: А у вас на заводе такая же история. Вот как вот так вышло, что вы сумели пронести эту дружбу вот до сегодняшнего 1 сентября? Кстати, с Днем знаний, вашу подругу.
16: Этот человек очень, просто такой широкой души, вот по душе вот просто вот так. У нее очень много подруг с института, и вот она очень успешна в профессии, у нее столько учеников, и все с такой благодарностью, вот даже ученикам сейчас по 40 лет, ее приглашают в Петербург, там ей показывают, там ее с внуком даже приехал, и вот ее бывший ученик даже ее пригласил, и там показал ей.
0: Какая прелесть. Я бы тоже хотела так свою учительницу начальных классов. Да, спасибо вам огромное. Долгих лет жизни вам, вашей подруге и вашей дружбе. У меня сегодня муж, я его спрашиваю, ты помнишь 1 сентября первую линейку? Он говорит, смутно. Ну, там семья военных, они после первой четверти сорвались с места из одного города в другой. А он говорит, а вот первую учительницу помню. А ты? Я говорю, я ее не забуду никогда в жизни. Ну, у каждого свои причины. 8 800 200 ровно 9702. Москва на связи. Василий, здравствуйте.
17: Добрый вечер. Рада вас слышать.
0: Да, взаимно.
17: Значит, мы закончили сельскую школу Брянской области, село Витимля, в 75-м году. Вот. И разъехались кто куда, по всем уголкам Советского Союза. И в 95-м году девушка по имени Нина Корж, Царство Небесное, она погибла в автокатастрофе, собрала нас через 20 лет. Преподаватели, школа, было весело, был баян, было все. Потом собрались мы через 5 лет. Вот. И потом у нас коллектив собрался, человек 10-15-20 из двух классов. И мы ежегодно встречаемся в моем хуторке за круглым столом. Есть после Пасхи, есть Радоница. Вот. Угу. Мы приезжаем в деревушки свои поминать родителей усопших. И перед Радоницей в понедельник мы все собираемся.
0: Понедельник. Ну вот понимаете, люди, вот вы слышите, неважно, там суббота, пятница, понедельник. И традиция. Молодцы. Пару сообщений, крепкая дружба женская. Думал, только мужская бывает. Нет, бывает и женская. Ирина пишет, наш выпуск 77-го года. Встретились спустя 37 лет в кафе. Это было круто, но общение, к сожалению, не продолжилось. сложилось. А вот, вот как сейчас вот рассказывали, да, что должен быть инициатор, должен быть заводила, который все организует. Иначе, ну, без локомотива ничто не едет. 8 800 200 ровно 9702. Константин из Подмосковья. Здравствуйте.
18: Добрый день. Очень рад, что дозвонился.
0: Спасибо.
18: Вы знаете, с одноклассниками я учился в на Западной Украине.
0: Так.
18: В городе Луцк, в русской школе. Вот.
0: И а уже тогда я... были разные школы, русские и украинские?
18: Были украинские. Кстати, была рядом 15-я школа. И вот я помню, ну, так сказать, мы дети военных были. У меня отец офицер и служил там.
0: Угу.
18: Вот, и, соответственно, нас, на нас, вот отец, слава богу, увез оттуда нас, в Подмосковье, на свою родину. Вот, но на нас, как раз на русских ребят, детей военных, натравливали вот этих, ну, хулиганов из 15-й, вот, из украинской школы.
0: Я проходила вот подобное в Таллине. Там не натравливали, ну, вот, они сами кидались.
18: Они кидали, ну, понимаете, родители-то говорили, нас называли вояки, там, сволочи, ага, эти самые, и так далее. В пионерском лагере я первый раз с этим столкнулся, когда там вот у нас в гараже был пионерский лагерь.
0: Да.
18: Вот, и они нас, вояки, с такой ненавистью к нам, ну, вот это все было. Но я съездил до всех этих революций, вот, потому что учились в основном дети военных, я съездил, значит, до всех этих революций украинских. В 19-м году, по-моему, я ездил.
0: Угу.
18: Я ездил к друзьям, я баскетболом занимался. У нас команда была сильная, Скалеву. Ну, я там служил, вот, в спортроте. А потом я целый день ехал в Луцк на автобусе. Там такое, ну, путешествие было через Львов там и так далее.
0: Так.
18: И очень теплая встреча была.
0: Классно. Вот, потом... А они там все остались, ваши одноклассники, большинство?
18: Они многие. Там, понимаете, как квартирный фонд был такой достойный.
0: Да, я понимаю. Я знаю, что это такое. У меня вот как раз семья моего мужа. Вот мне это все очень знакомо. Кстати, друзья мои, вот смотрите. Обычно говорят, когда... такой хороший, солидный культурный слой, тогда люди, что ли, ну, более мудрые, я сейчас попытаюсь подобрать слово, чтобы вы меня поняли. Вообще, Луцк – это один из древнейших городов региона. Там упоминания датируются 1085 годом. Ну, а чё? А толку-то? 8-800-200-9702. Люберцы на связи. Диана, здравствуйте.
19: Здравствуйте.
0: Слушаю вас.
19: Хочу рассказать историю о дружбе со школы. Дружим с одноклассницами уже с выпуска 2004 года. Пять подружек нас. Дружим с тех пор, с семьями общаемся.
0: Вопрос на засыпку со звездочкой, Диана, да, подождите. Вот да, когда вот пять одноклассниц, это очень круто. Это вот, да, знаете, в копилку тех, кто говорит, женская дружба не бывает. А вот когда семьи появились, кто-то родил раньше, кто-то позже, у кого-то там требует больше внимания семья, мужья разные. Вот это какую-то трещинку дало, которую пришлось быстро там зашпаклевать?
19: Нет, это не дало никакую трещинку, поскольку в разные периоды, естественно, кто-то отваливается на какой-то период, но потом снова возвращается. И так попробую.
0: А я думала, вы скажете, просто надо знать, за кого замуж выходить, чтобы никаких таких трещин не организовывалось. Спасибо вам огромное, спасибо. Пять подружек, это... такая хорошая заявка на победу. Друзья мои, совсем скоро подведу итоги голосования во ВКонтакте на нашей главной странице «Радио Комсомольская правда». Идет голосование, поддерживаете ли вы отношения с кем-то из одноклассников. Принимаю последний звонок, очень коротко, 8 800 200 ровно 9702. Великий город, Волгоград, с нами на связи. Владимир, здравствуйте.
20: Добрый вечер, поздравляю всех с Днем знаний.
0: И мы вас.
20: В этом году мы собирались 8 человек из нашего класса, а выпустились мы в 1971 году.
0: Ой.
20: Стало быть, в школу мы пошли в 61-м году. И форма была у всех тогда полувоенная, у мальчишек.
0: Угу.
20: Если позволите, я быстро прочту свое стихотворение на эту тему.
0: Ну, давайте, у нас 40 секунд, да, на стихотворение, если
20: я
0: можно,
20: отрывок.
0: Давайте.
20: Осенним утром в новой гимнастерке я в школу шел и нес в руке букет. Мечтал учиться только на пятерке, чтобы купили мне велосипед. Впервые я с надеждой и опаской вошел в калитку школьного двора, а школа непривычно пахла краской, как птичий двор шумела детвора. Учительница старенькая наша сказала: «Вы теперь ученики, а в мире нет страны советской краши и нашей Волги, матушки реки. Нам школа стала взлетной полосою, и каждый курсом полетел своим. Иду, любуясь утренней росою, навстречу, где за жизнь поговорим. Все реже мы встречаемся, ребята, все больше мест за партами пустых. Мы молоды душою, как когда-то, но нет теперь тех шевелюр густых».
0: Владимир, простите, я вынуждена вас прервать, потому что мне еще нужно успеть. 30 секунд. Огромное спасибо, Волгоград Владимир. Так, итоги опроса. Не общаюсь с одноклассниками. Нет, сначала третья строчка. Да, с некоторыми иногда общаюсь, 28%. Не общаюсь с одноклассниками. Это первая строчка. А на втором месте лучшие друзья из школы. Я, честно говоря, немного удивлена, но... как есть, говорится. Большое спасибо всем дозвонившимся. Всех с Днем знаний, родителям терпения. Итоги дня вернутся завтра.
1: Вопрос дня. Сказано на радио «Комсомольская правда».
21: Политолог Леонид Крутаков о значении империализма в политике сверхдержав.
22: Любой из суверенитет исторический подразумевает собственное развитие. А развитие – это экспорт собственных мыслей, образа жизни, представления о мире за рубеж. Невозможно жить за рубеж. То есть, если вот то, что я говорил, Россию вот этого вселенского масштаба, вселенского подхода, превратить ее в Португалию или Швецию, это значит сломать исторический хребет страны. Почему акторами истории являются именно имперские нации? Те, которые себя ощущают не в рамках границ, как говорил Чингисхан, я не могу спать под одним небом с врагом. Понимаете масштаб мышления? Китай — это тоже империя. Там такое количество разнообразия народностей и языков. Невозможно жить одним замкнутым пространством. И тогда ты то, что это аннигиляция, внутренняя аннигиляция, исчезновение. Любой национальный проект, претендующий на некий универсализм мировоззренческий, он обязательно должен себя экспортировать, скажем условно, и уметь защищать себя. Империя по-настоящему – это масштаб и горизонт мышления. Это предложение людям большего формата осмысления мира.
1: Сказано на радио «Комсомольская правда».
23: «Бери от КП максимум». Подписывайтесь на наш канал в российском мессенджере «Макс». Скачивайте приложение, находите в поиске «Комсомольскую правду» и подписывайтесь на эксклюзивный контент, которого нет на других наших площадках.
1: Радио «Комсомольская правда». Никаких фейков, только проверенная информация.
24: Радио «Комсомольская правда». Свидетельство о регистрации средства массовой информации серии L номер FS 77-58-442 от 25 июня 2014 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций России. Для лиц старше 12 лет. В Москве 8 вечера. В Саратове 9. В Новосибирске полночь. В Благовещенске 2 часа ночи.
1: Новости на радио «Комсомольская правда».
25: Здравствуйте, в студии Ольга Демидова.
1: О важном.
25: Чем быстрее Армения определится в вопросе вступления в ЕС, тем лучше. Москве надо понять, как развивать отношения дальше. Об этом заявил Владимир Путин на двусторонней встрече с премьер-министром Армении Николом Пашиняном на полях саммита Шанхайской организации сотрудничества. Принятие закона о начале процедуры вступления в другую организацию означает заявление о выходе из ЕАЭС, добавил президент. ВВП Армении за время членства в ЕАЭС вырос втрое. Экспорт в страны Союза в 10 раз, сказал российский лидер. Это первая личная встреча Путина и Пашиняна после выборов в Армении. Предыдущая состоялась в апреле прошлого года.
1: Об экономике.
25: Сдерживающее влияние на рост экономики по-прежнему оказывают разовые шоки предложения, сообщили в ЦБ. Однако, несмотря на временное выбытие части производственных и инфраструктурных мощностей, рост экономической активности во втором квартале сложился выше ожиданий. Небольшое улучшение настроения предприятий и повышение ожиданий в части будущего спроса указывают на продолжение расширения активности в третьем квартале, подчеркнули аналитики ЦБ. Сергей Собянин сообщил, что 1 сентября в столице открылось 100 обновленных школ. Мэр Москвы лично посетил учебное заведение номер 1520 имени Копцовых в Пресненском районе. Это историческое здание конца 19 века реконструировали, сохранив архитектурный облик. Собянин отметил, что учреждение решили не закрывать, а возродить, продолжив его лучшие традиции. По программе «Моя школа» всего к учебному году подготовили 547 образовательных организаций и открыли 145 новых или полностью реконструированных зданий, включая 20 школ и 25 детских садов. В новых школах будут учиться 115 тысяч детей, каждый десятый московский школьник. По словам Собянина, 1 сентября в школы, колледжи и детские сады Москвы пришли около 1 600 000 человек.
2: Обо всем.
25: Российские хирурги провели первую операцию на рубокомплексе, после которой у пациента вместо шрамов остались едва заметные проколы. Удаление злокачественной опухоли провели в Сеченовском университете. Благодаря визуализации и высочайшей точности хирург оперировал как будто под микроскопом, виден каждый сосуд. У пациента после операции остались всего несколько проколов, которые заживают уже через несколько дней. И о погоде в эти минуты в российской столице. 23 градуса выше нуля. Завтра днем будет плюс 20-22 и возможны дожди. В Санкт-Петербурге сейчас плюс 18 градусов. Завтра днем будет до 19 тепла и дождь. Больше новостей читайте в новом российском мессенджере «Макс» в официальном канале «Комсомолки». Ольга Демидова, служба информации.
4: По сути дела, Николай Стариков.
5: Добрый вечер, дорогие друзья. В эфире программа «По сути дела». Я Николай Стариков. В московской студии мой уважаемый коллега Андрей Зобов.
6: Добрый вечер.
5: И мы, как обычно, расскажем вам, что же на самом деле скрывается за красивыми заголовками, политическими событиями, визитами. Ну, одним словом, истинную подоплеку всего того, что вы читаете, смотрите и слышите.
6: По сути дела. И начнем мы с нового витка переговоров. Мы об этом говорим уже несколько передач, что активизация некоторая происходит. И, естественно, прилет в Москву главы ЦРУ Рэдклиффа здесь сыграл существенную роль. Но буквально вчера в США прилетел министр финансов России Антон Силуанов на саммит G20. Он встретился с министром финансов, со своим коллегом, коллегой Бессентом, это министр финансов США, они обсудили какие-то темы. Для СМИ есть две такие важные детали. Во-первых, все американские СМИ в первую очередь написали, что обсуждали они на самом деле не какую-то экономику, что, в общем-то, логично для министра финансов, а план Трампа, мирный план по Украине. Как вообще может наш министр финансов при каких-то даже, не знаю, инструкциях от президента, как он может обсуждать мирный план, это, конечно, большой вопрос, но американские СМИ это не уточнили. Зато чуть-чуть позже был другой вброс, что господин Бессент, американский коллега, заявил, что ни в коем случае США никакого экономического взаимодействия с Россией возобновлять не будут, пока не закончатся боевые действия. Это уже была такая красивая, громкая фраза, чтобы на всех заголовках была именно она. Что мы об этом думаем? И на самом деле продолжаются переговоры. Давайте, Николай Викторович.
5: Дорогие друзья, когда мы анализируем визиты, сигналы, какие-то политические события, то вот там такой тонкий лед, по которому нам надо пройти. Отделить аналитику и оценку происходящих событий от такого, знаете, иногда щенячьего восторга от того, что американцы с нами заговорили, встретились, прилетели. Вот чтобы этого не было.
6: Мне кажется, что заговорили, встретились и прилетели, это на самом деле большое достижение, если они действительно это сделали, да?
5: Конечно, Андрей. Вот здесь давайте пройдем по этому тонкому льду, да, что есть. Директор одной из самых мощных разведок мира, прилетел в Москву, потому что ему было нужно. Это говорит, естественно, о том, что контакты существуют, и такой приезд, он заранее обсуждается.
6: Да, контакты по линии спецслужб существуют, существуют всегда, тут мы это прекрасно понимаем.
5: Но тут же нам продемонстрировали, что наш министр финансов прилетает в Соединенные Штаты Америки. И это выглядит, хоть это другой человек и по другой части, но как некий ответный визит. И там обсуждаются вопросы. Вы говорите, что, ну да, скорее всего, вопросы там, какого-то урегулирования на Украине обсуждать вряд ли может министр финансов. Но, с другой стороны, возможно, началась какая-то новая дипломатия. Помните, мы с вами обсуждали, когда-то американцы с Китаем вышли на улучшение отношений через пинг-понговую дипломатию. Тогда это было совершенно новое. Спортивная команда, встретились, поиграли, а потом вообще изменилась вся палитра мировой политики. Может быть, это войдет в историю как дипломатия перелетов. Ну, я сейчас так, если и утрирую, то совсем чуть-чуть. Поэтому мы видим, официальные лица очень серьезные, встречаются. Европейцы возмущены. Думаю, что возмущены искренне. Они просто подыгрывают американцам. Американский президент говорит, что он рад видеть министра финансов России. И вообще хотел бы как-то с Россией вести диалог. То есть, есть факты, которые мы можем трактовать как начало нового этапа или продолжение того этапа, который как-то вот в Анкоридже начался, но и в Анкоридже и закончился, к сожалению. Да, да?
6: Мне кажется, что Анкоридж, конечно, закончился где-то после переговоров в Женеве. Но так, если мы разделяем на этапы переговоров, это был, наверное, второй. Первый был весной, второй вот Анкоридж до Женевы. И сейчас начинается третий. Мне кажется, что очень интересный момент, во-первых, маленький инсайдик, да? Дело в том, что журналист кремлевского пула сообщают, что в день, когда прилетал глава ЦРУ Рэдклифф, в общем-то, у президента было запланировано некое мероприятие. Вот. Заранее, естественно, как повестка президента планируется за месяц. Да? Вот. И дело в том, что это мероприятие отменили. Вот. А что делал в этот момент Владимир Владимирович, гадать мы не будем. Совершенно не будем. Но этот факт достаточно показателен.
5: Я напомню, что официально было сообщено, что глава ЦРУ встретился с главой спецслужб по России.
6: Вот. Да, да, да, с Николаем Патрушевым, со своим коллегой, по сути, он встретился. То есть о встрече с президентом речи не идет. Но вот так вот произошло, что у Владимира Путина мероприятие отменилось. Случайность, не случайность, думайте сами, это здесь мы предполагать не будем и не можем. Что касается дальнейших событий, тут нужно проследить еще вот какую интересную вещь. Мне она кажется достаточно занимательной и забавной. Смотрите, через 3 дня после Рэдклиффа в Москву прилетает господин Лукашенко. Вот, это вообще частый гость в Москве, совершенно неудивительно, но прилетает он, судя по всему, тоже не очень запланированно. Более того, что совершенно странно, дело в том, что господин Лукашенко встретится с Владимиром Владимировичем, встречался с Владимиром Владимировичем сегодня. Но зачем-то ему, и как бы сегодня Владимир Владимирович проводит переговоры с лидерами стран.
5: Он находится в Бишкеке. ШОС,
6: да, он находится в Бишкеке, он работает там. С Лукашенко он встретился лично, могли бы провести переговоры на платформе ШОС. Но почему-то господин Лукашенко, который, кстати, был одним из самых активных вообще участников переговорного процесса, да, он постоянно содействовал, первые переговоры были понятны в Беларуси в 2022 году, и господин Лукашенко внезапно прилетает в Москву. Причем он находится здесь 2 дня, а официальная встреча происходит только во второй.
5: Давайте еще добавим фактов. Вот мы такую мозаику, уважаемые слушатели, для вас составляем. Итак, ЦРУ, глава, прилетел, наш министр финансов с ответным визитом в Соединенные Штаты Америки, визит Лукашенко, и вдруг американская и глобалистская печать начинает говорить нам о том, что вот этот новый пакет санкций, который в Соединенных Штатах Америки называли санкции ЗАДА, и которые почивший Бози террорист и экстремист Грэм продвигал, а оказывается, вдруг этот пакет, который уже вот все, уже был консенсус партии, его должны уже были принять, оставались пустые формальности, потому что там конгрессмены ушли, да, на каникулы.
6: На каникулы.
5: А все, а выясняется, что его и не принять. И разные версии. Пишут, что демократы теперь против него. То есть...
6: Демократы против санкций, против России. Кто вообще это слышит, может посмеяться.
5: Ну, вот если мы еще добавим вот, вот эту вот специю в наше дипломатическое блюдо, то получится, что там что-то такое готовится. Но я это тут еще тоже еще не все. Андрей, да, я тоже давайте еще щепотку добавим. Смотрите, такое, но я не назову это улучшениями отношений Соединенных Штатов Америки, но какой-то дипломатический флирт. И на фоне этого сегодня происходит резкое ухудшение российско-германских отношений. Значит, как это выглядит со стороны Германии? Значит, немецкие власти... На основании бог знает каких фактов, потому что они их не излагают, говорят, что Россия атакует Германию. Но они имеют в виду там какие-то акты саботажа, которые вроде происходили, вроде не происходили в Германии. Там кто-то какими-то самодельными ракетами какую-то электростанцию обстрелял, она не выключилась. Дальше был вот инцидент в аэропорту. Они все это связывают с Россией, хотя не имеют никаких доказательств. Европейская... Пресса тут же трубит о том, что Россия якобы атакует Германию. Тут же выступает Урсула фон дер Ляйен, которая говорит, что ЕС, конечно, поддержит Германию, которая атакует Россию. То есть здесь происходит нечто другое. И вот главный вопрос, который мы должны себе задать, это игра в доброго следователя в Вашингтоне и злых следователей в Европе, или это какой-то разлад или несогласие?

0: забывали извиняться дальше, потому что преступления такие, что срока давности по ним нет. Вот помимо этого, нам нужно, чтобы Германия была, ну, к России дружественна. Мы готовы торговать, но мы не будем со своей торговлей навязываться. Если немцы не обращают внимания на взорванные северные потоки, делают вид, что это как-то неважно или не сильно нужно, просто следствие движется...
1: Да, это очень... на самом деле вот этот контраст, о котором вы сейчас сказали, это, наверное, один из главных фактов. Представьте себе, в вашей стране взорвали две нитки энергетических поставок, которые содержали вашу промышленность, которые делали, в общем-то, вашу страну великой. Вы сказали, плохие люди... мы их посадим, но осуждение даже самого этого действия от Германии не прозвучало. В этот момент, спустя какое-то время, какие-то непонятные люди,
0: стрелочники.
1: Что-то происходит, да, совершенно непонятно, подставные это люди или они имеют какое-то отношение к нашей стране, что-то там делают, где-то какие-то взрывы, без реальных последствий, это очень важно, без реальных последствий, обвиняют Россию, разрывают дипломатические отношения, говорят, что все, вы ужасные. Вот разница реакций.
0: Разница реакций – это и есть тот вопрос, который мы себе задаем. Это, так сказать, спектакль, и что будет в следующей пьесе, дорогие друзья. Ну, а у нас сейчас небольшой перерыв.
2: По сути дела.
3: Реклама. Газета «Стерхлуки» объявляет традиционный розыгрыш. Как всегда, вас ждут призы от наших партнеров и главный приз – 50 литров бензина. Покупайте газету «Стерх» с 5 августа по 2 сентября, вырезайте купоны участника и приносите в офис редакции на Зверева, 41. А 9 сентября в 12:00 мы узнаем имя победителя. Подробности в группе «Стерх» ВКонтакте. Телефон 3-63-26.
4: Важный выбор для стройки – материалы без переплат и посредников. Компания «Реал» предлагает мытый песок, щебень, гравий, товарный бетон, строительные растворы и блоки ФБС, легальная добыча, сертификаты на все, доставка или самовывоз, скидки для постоянных клиентов, качество, проверенное делом. Звоните 8 800 234 2265.
5: Завод «Мегатрон» приглашает на работу специалистов. Слесарь МСР, слесарь-электрик. У нас обучение, социальные гарантии, стабильная зарплата 2 раза в месяц, бесплатное питание, корпоративные мероприятия и развлечения, а также все то, что ты придумаешь. Мы принимаем идеи от каждого. Приходи в наш дружный коллектив. Будь с нами. Будь с «Мегатрон». Телефон отдела кадров 8 963 632 0674 и 8 963 719-59-94.
6: Агентство «Светлый ангел» предлагает полный спектр ритуальных услуг и благоустройства территории, а также продукцию собственного производства, высокое качество по доступным ценам, рассрочка платежа. Наши адреса: Мурманская 1, строение 1, Липнихта 5Б, Новоселенинская 56, телефон 911-388-21-22. «Светлый ангел». Жизнь продолжается.
7: Телефон рекламной службы в Великих Луках. 78-505.
2: По сути дела, Николай Стариков.
1: Возвращаемся в студию «По сути дела». Николай Стариков напротив меня. Мы объясняем «По сути дела», что произошло за прошедшую неделю в политическом мире. И одним из главных событий стал саммит ШОС. Завершая, кстати, мысль и как раз подходя к саммиту ШОС о знаках и случайностях. Последний интересный момент был как раз сегодня. В прессе распространилась фотография, где господин Лукашенко, господин Путин и господин Эрдоган сидят и очень мило беседуют о чем-то почему-то втроем на этом самом известном саммите. Они беседовали где-то в кулуарах, то есть это человек, который был посредником в переговорах по Украине, Лукашенко, человек, который был посредником в переговорах по Украине, то есть господин Эрдоган, потому что в Стамбуле проходил ни один и ни два раунда переговоров, и господин Путин, да. И что происходит? На встречу с Эрдоганом было запланировано у президента 30 минут по графику. Это, опять же, известно благодаря журналистам, нашим журналистам, кремлевского пула, но так вышло, что разговор длился 1.5 часа. Почему он длился? О чем говорили лидеры?

0: загадок становится больше.
1: Не
0: да?
1: будем. Мы просто констатируем факты. А если вам мы, наверное, скажем, самое главное, если вы будете видеть какие-то предположения, какие-то версии, знаете, что пока вот реально никаких версий быть практически не может. У нас недостаточно данных для того, чтобы говорить, хорошо это или плохо, играют ли с нами США с Европой, или Соединенные Штаты действительно решили, что нужно идти к урегулированию, мы пока не знаем. Если вы услышите какие-то версии, пока не верьте. Смотрите за руками, смотрите за действиями.
0: Да, ну а мы давайте, дорогие друзья, пока объясним вам, что такое Шанхайская организация сотрудничества, зачем она была создана и чем она отличается от других организаций. Потому что мне иногда кажется, что, может быть, у нашего среднестатистического слушателя, который нерегулярно слушает программу «По сути дела», происходит иногда путаница. Он путает БРИКС, ШОС, Евразийский союз, ОДКБ, вот многочисленные
1: это, да. структуры. Что это за буква?
0: Да.
1: ШОС. Шанхайская
0: организация сотрудничества
1: образована в 2001 году, прошу прощения, и ей в этом году исполнилось 25 лет. У истоков стояли 6 стран-членов.
0: Вот. Вот, Андрей, сейчас давайте чуть-чуть подробнее, потому что здесь дьявол в мелочах. Ну, Шанхайская она, потому что она была основана в Шанхае. Начало было так положено чуть раньше, в 96-м году, так называемой Шанхайской пятеркой. Это Россия, Китай, Казахстан, Киргизия и Таджикистан. После того, как Узбекистан присоединился, вот эти 6 государств основали Шанхайскую организацию сотрудничества. Задача какая стояла? Ну, собственно говоря, не скрывалось, что задача поддержания мира и безопасности в Центральной Азии. Она же Средняя Азия. Центральная Азия. Мы видим, что государства, организаторы Казахстан, Киргизия, Таджикистан и как раз Средняя Азия, Китай граничит, Россия, все как бы логично и понятно. Задачи ставились, ну, такого широкого порядка, но, с другой стороны, вполне конкретно. Там борьба с терроризмом, сепаратизмом, экстремизмом.
1: Надо... 2001 год, это было очень актуально совершенно.
0: Да, но надо вспомнить, что в некоторых среднеазиатских государствах за прошедшие эти 25 лет были попытки мятежей, там, государственных переворотов, беспорядок. Ну, даже мы помним Казахстан, вот то, что случилось там в 21-м году, а, собственно говоря, Средняя Азия это было еще раньше. То есть, такие вопросы были очень актуальны. Но если мы вот мысленно представим себе карту, с одной стороны, Евразии, мы увидим, что вроде есть крен в сторону азиатской части Евразийского континента. А вот теперь давайте посмотрим сегодняшний список 10 стран. Это тоже важно. Понятно, Россия, Казахстан, Киргизия, Китай, Таджикистан, Узбекистан, Индия, Пакистан, Иран и Белоруссия. Вот, Андрей, задам вам вопрос. Скажите, пожалуйста, что это напоминает больше всего, если взять исторический пример противостояния России и одной большой европейской державы, которая все время скромничает и пытается сделать себя маленькую и слабенькую?
1: Ну, мы все понимаем, что это про Британию.
0: Конечно. Речь идет о том, что перед нами огромное пространство так называемой большой игры. И тогда вы понимаете, почему именно эти страны туда вошли. Ну, смотрите, ничего лишнего нет. Что такое большая игра? Это противоборство между Российской империей и Британской империей на протяжении столетий на территории Центральной Азии. Ну, смотрите, понятно, что постсоветские республики это были либо частью Российской империи, сейчас это независимые государства. Белоруссия и Россия тоже понятно, потому что это вместе Российская империя, Советский Союз. Возникает вопрос, а Китай? А Китай не только сосед, для которого Центральная Азия – это такое мягкое подбрюшье, и Китай всегда внимательно
1: стратегически
0: следит.
1: Важный стратегически,
0: да, потому что у Китая есть регионы, населенные мусульманским населением, и спокойствие во внешнем мусульманском контуре для Китая важно. Но если мы возьмем соглашение, которое когда-то Российская империя с англичанами подписала в 1907 году, оно называется «Соглашение по разделу сфер влияния в Персии, Афганистане и Тибете». Персия – это Иран. Иран вошел в ШОС. Да? Тибет на тот момент была такая спорная территория, но уже тогда, в этой 907 года бумаге, и Англия, и Россия написали, что это Китай. Поэтому Китай и поэтому тоже находится в ШОС. Но Афганистан, собственно говоря, тоже рядом находится. И, насколько я понимаю, страна, которая внимательно следит за работой ШОС.
1: То есть, да, перед нами... это одна из двух стран-партнеров ШОС, так что мы...
0: Вот, дорогие друзья, поэтому перед нами не просто организация, которая беспокоится о Центральной Азии. А выросла мощь, выросли планы. Теперь это глобальная организация, которая в силу геополитики и географии, которые, как говорил Наполеон, это приговор, работают над тем, чтобы пространство, где когда-то англосаксы устраивали козни против русских, китайцев, персов и всех остальных, было пространством мира. То есть дальше я дам свою вольную трактовку. Нужно тех, кто когда-то посчитал, что он победил в большой игре, с этого пространства потихонечку как-то так вот...
1: Вымести.
0: Ну, вымести это вы. Сегодня сказали так, выжить. Выжить. Чтобы там... Потому что они приходят, и сразу начинаются войны, мятежи, там, наркотрафики всевозможные, террористические организации. Все, что они спонсируют, используют как свой политический инструмент. Поэтому вот важность ШОС... Нужно и можно понять, если вот отмотать события к событиям большой игры.
1: Да, и тем более сейчас это еще и организация, которая занимается торговыми делами, развивает эту сферу. Это организация, где создается свой собственный банк ШОС. И это тоже очень важно, потому что в очередной раз, если будет создан свой банк, со своей какая-то суверенная независимая финансовая система, это будет хорошо для нас и не очень хорошо для Запада, который доверие к своей системе подорвал и получает, в общем-то.
0: Банк развития ШОС это называется?
1: Да, это банк развития ШОС.
0: Это эмиссия, это та или иная валюта, это развитие. Но давайте еще о структурах, о которых договорились. Потому что президенты подписали Бишкекскую декларацию. Андрей, там, скажите о ней, пожалуйста,
1: да,
0: несколько слов.
1: Да, было подписано 15 документов, и главное из них как раз Бишкекская декларация.
0: Вот. Ну, про декларацию вы скажете. А я обратил внимание на создание структуры, которая, знаете, как называется? Вот сейчас, вот представьте себе. Структура называется «Универсальный центр по противодействию вызовам и угрозам безопасности». Мы в кулуарах с Андреем обсуждали. Вот это что такое? Это все очень широко. Ну, универсальный центр по противодействию вызовам. Это может быть военная структура, околовоенная. Это может быть структура спецслужб. Это может быть еще что-то. И самое главное, универсальный. То есть, как бы...
1: Какой-то дата-центр борьбы
0: с какими-нибудь компьютерными вещами.
1: Кибермошенниками и так далее.
0: Но если мы думаем о, там, например, каких-то таких чисто угрозах террористического или криминального характера, то я напомню, что в свое время... страны ШОС создали структуру, которая называется региональная антитеррористическая структура, РАЦ. То есть по терроризму есть уже структура, которая работает. Поэтому вот универсальный центр по противодействию вызовам и угрозам безопасности. А теперь давайте опять с прицелом на большую игру зададим себе вопрос. А кто создает угрозы? Против кого или за кого? Ну, в общем, здесь есть над чем поразмыслить. И опять давайте добавим то, что мы с вами в первой части обсуждали, а именно некий дипломатический флирт с Соединенными Штатами Америки, ухудшение отношений в Европе, которое прямо происходит ровно в тот день, когда происходит улучшение отношений в рамках Шанхайской организации. То есть такое впечатление, что большие глобальные дирижеры попросили где-то ухудшить что-то. Ну, то есть немцам поступила команда именно сегодня выступить с такими заявлениями о закрытии нашего консульства, чтобы как-то нам все медом, видимо, не казалось.
1: Да, все действительно так. Кроме того, в самой декларации были достаточно интересные моменты. Начнем со знака США. Давайте я просто зачитаю вам формулировку. «Одностороннее и ничем не ограниченное наращивание отдельными странами или группами государств систем глобальной противоракетной обороны оказывает негативное воздействие на международную безопасность». Заявление звучит как совершенно недвусмысленный намек на размещение новых систем «Аегис» Соединенных Штатов в Евразии, а как раз в Евразии они собираются их размещать, в частности, против Китая. Второй интересный пункт. Государства-члены считают, что предоставление несанкционированных услуг спутникового интернета без получения соответствующей лицензии или разрешения является нарушением международного права. И здесь мы слышим: «Привет! Как тебе такое, Илон Маск?» Starlink в глазах всего мира превращается не в систему гражданского глобального интернета, а в систему двойного назначения, в том числе военного.
0: Но чем оно является, собственно?
1: Результат – привет из ШОС, и вслед за приветом вполне может быть ответ и запрет. И последнее, и ставят под контроль страны ШОС, говорят об этом. А мы продолжим в следующей части. Извините, время заканчивается.
2: По сути дела. Реклама. Здоровая нервная система, сердце, сосуды и нормальный уровень холестерина важны в любом возрасте. Поддержать организм помогает лецитин. Но важно не только, что вы принимаете, но и кто это производит. Uvix Farm – единственный производитель лецитина полного цикла. Натуральное сырье, инновационные технологии, контроль качества от начала и до конца. Наш лецитин от Uvix Farm. Приобретайте наш лецитин от Uvix Farm на маркетплейсах и в аптеках вашего города. БАД не является лекарственным средством.
3: Телефон рекламной службы в Москве. 8-495-637-65-22.
4: Война и мир. Преступление и наказание. Горе от ума. Кому на Руси жить хорошо? Что делать? И грянул гром. О, дивный новый мир. Книги всегда давали людям ответы на главные вопросы и рассказывали, что нас ждет дальше. Увы, в наши дни выделить время на чтение все сложнее. Но не расстраивайтесь. Глава ВЦИОМ Валерий Федоров будет читать книги за вас. А потом рассказывать о самой актуальной и важной литературе в эфире радио «Комсомольская правда». Каждый четверг в 9 часов вечера и каждое воскресенье в 10 утра по московскому времени слушайте проект «Война, мир и книги». Программу о произведениях, которые меняют реальность. Все программы «Радио Комсомольская правда» вы можете найти на «Яндекс.Музыке». Ищите раздел вашей любимой передачи и подписывайтесь, чтобы не пропустить новый выпуск. «Радио КП» на «Яндекс.Музыке». Это удобно, просто и всегда интересно.
5: Я слушаю радио «Комсомольская правда», потому что здесь самая проверенная и оперативная информация. И тебе рекомендую. Новости на радио «Комсомольская правда».
6: 20 часов 30 минут в Великих Луках, в студии Анастасия Курякова. Здравствуйте. В Великих Луках после капитального ремонта открылся детский сад номер 5. Во время праздничного мероприятия от имени главы города Николая Козловского с открытием учреждения поздравил депутат Великолукской городской думы Дмитрий Белюков. Он подчеркнул, что обновленные группы, современные помещения, уют и комфорт создадут прекрасные условия для воспитания, развития и первых важных открытий ребят. Особые слова благодарности прозвучали в адрес педагогов и всех сотрудников детского сада. Правительство Псковской области и Сбер подготовили для всех первоклассников региона специальные наборы и передали их детям во время торжественных линеек. Первоклассники получили праздничную открытку с приветствием губернатора, набор книжных закладок, светоотражатель для школьного рюкзака, ленту с карт-холдером для карты, набор стикеров, а также открытки со скидками, которые действуют у псковских производителей детской одежды и обуви в магазинах канцтоваров и парках аттракционов. Работники «Ауруснефть Верхняя Волга» присоединились к ежегодной благотворительной акции «Скоро в школу» в Псковской области, направленной на оказание поддержки семей, оказавшихся в непростой жизненной ситуации. Сотрудники компании приобрели и передали подопечным Центра социального обслуживания города Великие Луки готовые наборы для первоклассников. В каждом комплекте все необходимое для первых школьных дней – письменные принадлежности, тетради, альбомы и краски.
7: О валютах.
6: Доллар 86 рублей 38 копеек, евро 100 рублей 57 копеек, юань 12 рублей 86 копеек.
7: О погоде.
6: Сегодня в Великих Луках пасмурно, дождь, температура воздуха около плюс 21 градуса. Анастасия Курякова, служба информации радио Луки-ФМ.
8: Сказано на радио «Комсомольская правда».
9: Политолог Юрий Баранчик о желании Америки изменить миропорядок.
10: Американцы не хотят жить вот в этом мире, который был навязан им после 1945 года. И они почему-то сейчас почувствовали, что они могут это сделать. Вот эти усилия, по крайней мере, показывают нам всем, что мир достаточно был мифологизирован. И многие элиты, которые правили миром, они думали, что вот такое положение сохранится долго. Но мы видим вот на примере той же Сирии, Венесуэлы, возможно, сейчас Ирана, что пропорции силы именно, они совершенно разные. Миром будут править по праву силы. То есть наступает эпоха посткиберпанка, и мы сейчас сталкиваемся с этим наяву. Американцы будут менять мировую политическую систему. Я думаю, они будут отказываться от ООН. Это уже все начали как бы признавать. Потому что, ну, собственно говоря, пропорция силы непонятна. То, что сейчас жиздится на старых каких-то нормах, да, на старом праве силы, оно утратило свою силу. И нам для того, чтобы жить в этом новом мире, нам надо будет снова показывать свою силу.
8: Сказано на радио «Комсомольская правда».
2: По сути дела, Николай Стариков.
1: Возвращаемся в эфир «По сути дела» и продолжаем разговаривать о саммите ШОС, откуда к нам приходят достаточно яркие новости. И мы слышим, в частности, о заявлении господина Ушакова, это помощник президента Российской Федерации по международным отношениям. Господин Ушаков заявил, что 18-19 ноября на саммите АТЭС Си Цзиньпин, Владимир Путин и Дональд Трамп могут провести саммит, то есть отдельно выделенный саммит с переговорами глав трех государств. Это очень яркая новость, и вполне возможно, это и было предметом обсуждения, предметом приезда Рэдклиффа и так далее. И возможно, есть невозможно, а естественно, если этот саммит состоится, а саммиты глав государств не бывают без каких-то принятых документов, решений, без каких-то последствий, да, без каких-то решений все-таки. И если американская сторона это сейчас подтверждает, мы понимаем, что решения уже готовятся. И эти решения, судя по всему, если Россия их принимает, для нас положительные. Если американская сторона этот саммит не подтверждает, я думаю, что... Николай Викторович, как вы?
0: Ну, я думаю, что да, сейчас важна реакция американской стороны, потому что очень часто у американцев, ну, в сегодняшнем их исполнении, ну, 7 пятниц на неделе. Вот, кстати, обратите внимание, что за последние пару недель мы вообще не слышим министра иностранных дел Соединенных Штатов Америки, то есть госсекретаря Рубио. Как-то он, ну, по крайней мере, отсюда нам, из Москвы, да, кажется, что он немножко как-то выпал из информационной или занялся какими-то другими вещами. Но вперед кто вышел? Скотт Бессент, казалось бы, министр финансов. Но смотрите, он теперь на острие борьбы с Ираном. Он там санкциями грозит, он выступает. Его как-то выпустили вперед, и именно он в момент своего такого медийно-активного, может быть, не совсем профильного поведения в связи с тем, какую должность он занимает, он встречается с Силуановым. Так что, ну, дорогие друзья, сейчас загадок и вопросов больше, чем ответов. Но, мне кажется, мы
1: если
0: с вами
1: США
0: сейчас...
1: Если подтверждают, то это хорошо. Вот так вот.
0: Конечно. Мы логику с вами вот стараемся найти в этой сегодняшней ситуации. Мне кажется, она проглядывается.
1: Да. Что касается, кстати, завершения ШОС, были очень интересные разговоры у господина Путина с премьером Армении Пашиняном. Мне кажется, мы обязаны просто это обсудить. Господин Путин заметил... Вот тут очень интересная игра. Заметил, что если страна какая-то подает заявку в какую-то организацию, естественно, подразумевается, что если Армения подает заявку в ЕС, то она уже автоматически выходит из всех других как бы экономических альянсов. Здесь подразумевается, естественно, ЕАЭС и, в общем, хорошие отношения с Россией. В чем это интересно? В том, что Пашинян говорил, мы сначала подадим заявку, а потом уже проведем референдум в Армении.
0: Конечно, Андрей, мы с вами все в житейскую плоскость для пояснения нашим слушателям стараемся показать. Вот сейчас вы прям сказали в точку. Ну, представьте, девушка подает заявление с другим мужчиной в ЗАГС, при этом не хочет разводиться. Говорит, ты знаешь, я подам заявление сначала.
1: А потом мы проголосуем.
0: А потом мы решим. Может быть, я и заберу то свое. Ну, то есть, конечно.
1: Но... Может быть, я заберу у тебя квартиру, может быть, нет.
0: Ну, Андрей, так сказать, личный печальный опыт давайте в программу, так сказать, не пускать.
1: Ну, понятно, да.
0: Вот что важно понять. Нам надо терпению учиться у нашего президента. Потому что разговор с Пашиняном происходит у Путина, ну, на моей памяти, третий-четвертый раз примерно по одному сценарию. Путин... Вслед и другие лидеры Евразийского союза говорят, проведите референдум и определитесь, потому что нам надо, и сегодня Путин еще раз повторил это, понимать, как выстраивать отношения. То есть вы член нашей организации с преференциями, либо вы член другой организации, так сказать, и там...
1: С их преференциями, и будете поддерживать их политику.
0: Нет, вот здесь же надо что еще понять. Если Армения вступает в какую-то организацию, где принимают санкции, уже принят санкции против России, Армения их тоже вводит?
1: Получается, да.
0: Ну, Путин не задает этот вопрос. Но мы-то можем задать. То есть вы идете в организацию, члены которой готовятся к войне с нами, да, это тоже не профильно для них, у них НАТО есть, но почему-то ЕС готовится к войне, ввели против нас санкции, собираются еще вводить санкции, ввели санкции персонально против президента, грозятся все время это повторить и расширять. Так вы как? Ну, это же ну, естественный вопрос-то, да?
1: И Путин говорит, давайте вы все-таки до того, как подавать заявку, дадите народу Армении выбрать, потому что при всем уважении к господину Пашиняну, все-таки власти, первый источник власти в Армении – это народ Армении все-таки. И он должен выбрать, хочет ли он входить в ту самую организацию и, естественно, учитывая все вопросы, которые выше озвучены, рвать с Россией, потому что это, к сожалению, будет...
0: Что отвечает Пашинян? Он каждый раз отвечает одно и то же. Мы сначала оформим все документы, а потом будем проводить. Но, мне кажется, он сегодня ответ дал. Потому что на вот этой встрече ШОС Пашинян был единственным лидером постсоветского пространства, который выступал не на русском языке. Ну, знаете, казалось бы, выступай на каком тебе нравится. Но мы же видим ситуацию, как Зеленский, который владел русским языком виртуозно, потому что все-таки артист, да, так сказать, разговорного жанра, там оттенки языка важны. Забыл русский язык. Он все время выступает на каком угодно, но только не на русском. Почему? Ему же было бы удобно.
1: Он только в золотом туалете Миндича на русском.
0: Потому что это показательные выступления. Потому что когда он говорит по-русски, его могут сместить с должности. И когда сегодняшний премьер Армении выступает не на русском языке, вроде, казалось бы, его дело, но на фоне того, что мы видим на Украине, это выглядит, конечно, как очень сильный реверанс в сторону Запада. А мне кажется, что это есть ответ на вопрос.
1: И как симптом. Да, сложно с вами спорить. Шестые сутки киевских тревог, наша следующая тема. Уже почти неделю Россия наносит сверхмассивные удары по Украине. Если быть точным, по Киеву это как раз вот шестые сутки. Взрываются склады с дронами. Мы видели великолепные просто залпы, причем склады с дронами. В городской застройке берется какое-то предприятие, которое производит что угодно вообще. Ему предлагают, давайте мы вас включим в список стратегически важных, а там забронируем часть ваших сотрудников, потому что без этого вы просто развалитесь. А мы вам на склады положим вот ракеты, дроны, все такое, и совершенно неважно, кто там у вас рядом живет, что с ними будет. Вот. Россия эти склады находит. Кстати, нужно приглядываться к списку стратегически важных объектов. Я думаю, Минобороны это делает. Вот. И мы эти склады находим, взрываем. Над Киевом просто невероятное зарево. Сегодня был сверхмассивный удар по Одессе, Одесскому порту. Более 20 ракет разного типа и под 186, если я не ошибаюсь, беспилотников только в сторону Одессы улетело. Там очень серьезные удары по энергетической...
0: А знаете, что здесь самое важное, Андрей? Да, все, вы правильно все перечислили, все сказали. Что происходит дальше? Когда наша ракета или дрон нанесла серьезный ущерб, взорвался склад, там повреждено что-то, уничтожено, Зеленский и вся его гоп-компания приходят к Западу и говорят, дайте денег. Вот у нас там лежали дроны, вот они стоили столько-то, вот у нас там лежало то-то, оно уничтожено. У него никакого другого источника, чтобы это восполнить, нет. Только один. Дайте еще денег. К чему это приводит? Они, конечно, там из одного кармана в другой, ну, я даже не про их карман говорю, перекладывают как-то там, двигают это все. Потом приходит новый министр обороны и говорит, слушайте, а вот предыдущий потратил там что-то нецелевым образом, да, и у меня дыра в 28 миллиардов. Это без ударов вот этих. У него уже дыра 28 миллиардов. Дайте мне, пожалуйста, деньги прошлого года, но в этом. То есть количество проблем, связанных с тем, что надо все время давать деньги, становится все больше, больше, больше, больше. И смотрите, затихают сразу разговоры о том, что Украина якобы там что-то переломила, что у нее какие-то успехи. И прилетают сегодня американцы, и разговоры об этой встрече, и все это, дорогие друзья, происходит в очень такой в такие сжатые сроки. То есть мне кажется, что вот ситуация на Украине становится для Запада, для англосаксов все более проблемной. Пока только англичане говорят, мы будем стоять там до конца все время, а американцы опять-таки, может быть, в рамках вот этого доброго злого следователя, начинают как-то экономить, отходить. Говорят, да мы не... Ну, то есть, Зеленский становится проблемой, которая у тебя все время что-то просит, а ничего тебе взамен за это не дает.
1: Да, на самом деле мы все прекрасно понимаем, что в любой концепции войны, особенно прокси-войны, да, которую с нами ведет, ведут все эти уважаемые и не слишком уважаемые господа, самое главное, что ты продолжаешь эту операцию, пока тебе это экономически выгодно. Когда ты начинаешь понимать, что твои затраты серьезно начинают превосходить тот эффект, который они приносят, что ты просто выбрасываешь деньги на воздух, их часть своровали, часть взорвали где-то на украинских складах, часть просто была сбита ПВО России, часть денег, да, ты начинаешь понимать, что, возможно, что-то нужно менять. И вот тот момент, когда, наконец-таки, экономически нецелесообразно для Европы станет поддерживать, для Америки уже экономически нецелесообразно стало, и мы это видим. Трамп пришел, теперь за всю помощь платит Европа. Как только Европе станет экономически нецелесообразно, мы увидим это. И сегодня мы слышим заявление из Европы какое, что в ответ на все просьбы быстрее выдать деньги, что деньги будут выданы, 90 миллиардов запланированные будут выданы в 2 года строго по плану. Никаких новых денег пока нет. Откуда их брать, непонятно. Вопрос Украины провисает. Вот, собственно, вывод из того, что происходит сейчас с нашими ударами. А мы, наверное, поговорим уже в следующей части. Оставайтесь с нами.
11: По сути дела.
12: Реклама. Кабельный завод «Магна» приглашает сотрудников на новое производство. Скрутчиков, волочильщиков, опрессовщиков, бронировщиков, а также сменного мастера. Производственным рабочим с опытом работы заработная плата от 100 тысяч рублей. Для кандидатов без опыта доступно обучение на производстве. Всем сотрудникам гарантирован полный соцпакет и годовые премии за результат. Доставка к месту работы и обратно корпоративным транспортом. Запишитесь на собеседование прямо сейчас. 8-911-88-91-057.
13: Магазин «Охота и рыбалка» на Гагарина, 19. Более 7 лет мы работаем для вас, выбирая надежных поставщиков, расширяя и обновляя ассортимент. У нас вы найдете все, от крючка и удочки до одежды и лицензионных товаров для охоты. Огромный выбор в наличии. Просто пришел и купил. А в выборе всегда помогут наши профессиональные консультанты. И напоминаем про подарочные сертификаты. Магазин «Охота и рыбалка». Великие Луки, проспект Гагарина, 19. Телефон 5-00-70.
14: Телефон рекламной службы в Великих Луках. 78-505. Сказано на радио «Комсомольская правда».
9: Востоковед Николай Севастьянов о последствиях от возможного распада Ирана.
15: На мой взгляд, на перспективе от этого проиграют так или иначе все. Именно поэтому сегодня даже такие государства, как Саудовская Аравия, которая с Ираном всегда находилась в очень плохих отношениях, пытается давить на Америку, чтобы вот этой масштабной военной операции не было. Не потому, что саудиты вдруг полюбили иранцев, они их не любят, а потому что саудиты, как государство, которое находится там же, прекрасно осознает те риски, которые получат все и которые коснутся абсолютно всех. Никто этого не избежит. Это будет катастрофа, которой не было, если Иран начнет распадаться. Коснется не только региональных игроков, но и надрегиональных. И нас это тоже так или иначе коснется. И Европу это коснется. Никто не останется в стороне.
14: Сказано на радио «Комсомольская правда».
11: По сути дела, Николай Стариков.
1: Возвращаемся в студию «По сути дела». Николай Стариков напротив меня, я Андрей Зобов. Продолжаем обсуждать события недели «По сути дела». И сейчас у нас последняя часть, а значит, мы переходим к урокам истории. Тем более, что дата у нас очень и очень громкая.
0: Нападение Германии на Польшу, начало Второй мировой войны. Ну, собственно говоря, когда гитлеровские войска перешли границу Польши, немногие понимали, что началась мировая война, потому что, по сути, мировой она стала в сегодняшней исторической трактовке, когда Великобритания и Франция 3 сентября объявили войну Германии, а следом все части Британской империи тоже объявили войну Германии. Ну, на самом деле, если говорить о Второй мировой войне, то сейчас много говорят, давайте возьмем какую-то другую дату, потому что в трактовке европейской, даже англосаксонской, теряется японская агрессия против Китая. Ну, мы сейчас будем исходить из, так сказать, классической, в том числе и советской трактовки. Что же произошло накануне 1 сентября? Германия попыталась создать повод для войны, который бы информационно объяснил, почему гитлеровский рейх атаковал Польшу. Для этого была проведена операция с таким двойным названием. В целом она называлась операция «Гиммлер», то есть по фамилии главы СС. А, собственно говоря, сама провокация называлась операция «Консервы». Такое название дали ей циничные эсэсовцы, потому что суть операции была следующая. Некоторое количество немцев, эсэсовцев, знающих польский язык, должно было быть переодето в польскую форму. Они должны были со стрельбой напасть на несколько объектов Германии, в том числе на радиостанцию в городе Гляйвице, которая находилась в 10 километрах от границы. Дальше они должны были выйти в эфир с неким воззванием, с призывом убивать немцев, ну, как бы для польской аудитории. И все это должно было быть подано, как ворвались на территорию Германии, агрессия. Почему консервы? Потому что должны были быть некие доказательства того, что это было. Несколько несчастных заключенных в концлагере должны были быть привезены, переодеты в польскую форму и убиты, значит, инъекциями или дальше там уже выстрелами, чтобы было понятно, что они якобы в перестрелке были убиты. Все так и произошло. Гитлер выступил в парламенте, сказал, что Польша вероломно атаковала немецкую территорию, они все это терпели, но вот он отдал приказ перейти польскую границу, и так и началась Вторая мировая война. Но вот есть фамилия человека, и портрет, есть и фамилия, который, по сути, эту войну начал, потому что он выполнял непосредственно эту операцию. Зовут его Альфред, фамилия очень сложная, на УЕОКС. Я не знаю, почему у него такая фамилия, но выговорить ее сложно. Но сложность фамилии не избавила его от, так сказать, справедливого возмездия. Он выступал, кстати, свидетелем на Нюрнбергском трибунале, рассказал, как все это было, поэтому, ну, свою часть ответственности он понес. В прошлый раз, в прошлой программе, мы с вами, дорогие друзья, вспоминали договор о ненападении между Советским Союзом и Германией и проводили определенные параллели. Вот я туда еще немножечко хотел информации добавить. Значит, лживая западная историография строит такую цепочку. Гитлер договорился с Советским Союзом 23 августа, и поэтому атаковал Польшу, понимая, что...
1: 1 сентября, да?
0: Да, и поэтому атаковал Польшу 1 сентября, потому что с Советским Союзом войны не будет. На самом деле все не так. Гитлер принял решение 3 апреля разработать план нападения на Польшу, это план Вайс, и дата нападения стояла 26 мая. То есть Гитлер принял решение атаковать Польшу за полгода до того, как он подписал договор со Сталиным. И когда он не мог знать, будет договор, не будет договора. То есть вообще ничего. Да? Это первое. То есть всегда нужно об этом помнить. Но есть и другие даты, свидетельствующие о лживости западной версии историографии. Смотрите, 23 августа подписан договор. И Гитлер 26 мая отменяет атаку на Польшу. То есть, как только он подписал договор со Сталиным, вот казалось бы, ну так выполняй свой план. Нет, он его отменяет. Почему? Потому что накануне, поздно ночью, ну вечером 25 мая пришло два сообщения. Первое о том, что Италия, военный союзник стран оси, то есть с которой военный союз у Германии, она не будет вступать в войну. Муссолини об этом заявил. И второе сообщение о том, что Великобритания только 25 мая подписала договор с Польшей о военных гарантиях Польши. До этого Великобритания только обещала дать гарантии. То есть поймите логику. Когда Гитлер уже готовит план нападения на Польшу, англичане не дают Польше гарантии, надеясь, что, значит, таким образом они Гитлера направят на Советский Союз через нападение на Польшу даже. Потому что на территории Польши Советский Союз начнет сталкиваться с немцами, которые будут продвигаться к нашей границе, и мы не будем к этому, ну, безучастно наблюдать, потому что мы знаем, что это за государство, какая у него идеология. Вот в чем был английский план. Но как только был подписан договор о ненападении с Германией, как тут же Великобритания продемонстрировала Гитлеру, что Польшу она якобы будет защищать. Защищать, да. И уже Гитлер перенес 26 мая на 1 сентября на 5 дней.
1: 26 августа вы имели?
0: Да, да, 26 августа он перенес на 1 сентября в надежде, что Англия не объявит войну. Ну, здесь вот дальше события уже таким образом разворачивались. Но для нас важно понять, что договор о ненападении Советского Союза и Германии никак не повлиял на решение Гитлера. И если вы хорошо знаете историю, знаете даты, а тут наша программа вам, как говорится, в помощь, вы всегда этих клеветников, фальсификаторов истории разобьете.
1: Совершенно верно. Кроме того, у нас еще есть одна дата. Дело в том, что вот 3 сентября началась мировая война, то есть вступили в войну британцы, французы и так далее, все их союзники. 3 сентября еще и закончилась Вторая мировая война. 3 сентября 1945 года, День Победы над милитаристской Японией. И...
0: это официальный праздник сейчас в нашей стране. И здесь, дорогие друзья, мы видим такую же историю, связанную с 8-9 мая, 2-3 сентября. Разница во времени. Я напомню вам, что капитуляция Германии была подписана 8 мая, но так, что в Москве уже было 9 мая. Да. Вот то же самое было со 2 и 3 сентября. И поэтому официально считается, что мировая война закончилась 2 мая, но мы отмечаем День Победы над милитаристской Японией 3 сентября. И здесь, кстати, мне кажется, есть даже в определенной логике, потому что, ну, по сути, мировая война стала мировой 3 сентября. Я надеюсь, дорогие друзья, что вы все эти даты знаете на зубок. Мы вас не перегрузили всей этой информацией, но главное, поймите логику. Противостояние между союзниками по антигитлеровской коалиции началось еще до разгрома гитлеровской Германии, потому что Черчилль дал указание подготовить план немыслимый. Это удар в спину Красной Армии еще в апреле 1945 года. Еще Гитлер не застрелился в бункере, а Черчилль уже собирался бить русских в Европе. Но, слава богу, что на это не решился. Поэтому дальше начались противоречия, расколы. Дальше Потсдамская конференция июля-августа 1945 года, когда Сталина пытались напугать имеющимся ядерным оружием, на словах. Когда Сталин не испугался, они применили это ядерное оружие против Японии, продемонстрировали не японцам. Судьба Японии была понятна, она не может воевать против всех. Конечно, и именно вступление Советского Союза в войну подтолкнуло японцев в итоге к капитуляции. Сталину показывали ядерные удары. То есть поймите, что не политика Советского Союза привела к какому-то расхождению в разные стороны англосаксов и Советского Союза, как две составные части антигитлеровской коалиции. Они изначально дружили с нами только до того, как мы были им нужны, как часть борьбы против того, кого они сами вырастили.
1: Ну да, более того, они этого самого, то есть эту Германию и вырастили против нас, и просто так вышло, что мы ее победили, может быть, даже неожиданно для них. И...
0: Андрей, они Японию тоже вырастили. Дорогие друзья, посмотрите цифры взаимодействия, торговли англичан, ну, в большей степени Соединенных Штатов Америки, в первой части 20 века. Японский меч, если так можно сказать, выковали в Соединенных Штатах Америки. Поэтому Япония получала оттуда кредиты, необходимые материалы. Япония, как вы знаете, остров, на котором ничего, как говорится, до сих пор нет.
1: Ну, танки, да? Точно не растут.
0: Ну, кроме трудолюбия японского народа и, так сказать, возможности создавать деньги из воздуха для японского банка, там никаких полезных ископаемых больше нет. Так было и в конце 20-х, начало 30-х годов, когда Япония строила так называемую совместную зону сопроцветания, и ей сдавали территории в Китае, чтобы она выходила на границу Советского Союза. Да? Опять-таки, ну, провинция Китая, которая граничит с нашей территорией, называется Маньчжурия. Именно на этой территории Китая японцы создали марионеточное государство Маньчжоу-Гоу, с территории которого дальше вот атаковали уже озеро Хасан, и с этой территории пытались строить какие-то провокации. Поэтому, по большому счету, еще раз подчеркну, что в геополитике ничего не меняется. Меняется, может быть, название, но смысл противостояния остается такой же. Поэтому всегда надо болеть за своих. Нужно понимать, что мы... великая русская цивилизация, мы отстаиваем свои интересы, мы имеем полное право это делать.
1: Совершенно верно. Мне кажется, здесь есть еще один интересный урок истории, учитывая, что мы говорили о переговорах постоянно, и надеемся на то, что переговоры все-таки к нам прислушаются, и у нас будут продуктивные переговоры. Но даже если к нам прислушаются, даже если вот эти все знаки окажутся позитивными, пока мы еще не знаем, мы с вами об этом говорили, если это будет так, то... После того, как они поставят точку в этом мирном договоре, да, после того, как они поставят свою подпись, в этот же момент они начнут планировать, как нас уничтожить. Будем об этом помнить, будем бороться, будем верить во все хорошее. Всего доброго.
16: По сути дела. Музыка нас связала. Слушайте Александра Анатольевича и Александра Нуждина в программе «Настоящий хит-парад» на радио «Комсомольская правда».
17: Как бывший сотрудник Минздрава СССР, который предупреждал, предупреждает и предупреждать будет, я официально в эфире заявляю, как вы человека назовете, такой алкоголь ему всю жизнь и пить. Ну, вы же понимаете тут.
18: Эпический.
17: Да, добавьте побольше иронии и сарказма. По крайней мере, так считает Александр Пушной, который в новой песне зарифмовал десяток имен с напитками покрепче. Как говорится, найдите в этом произведении и узнайте и себя тоже. Итак, дамы и господа, жесткое, брутальное, хэви-металлическое произведение, как всегда, в исполнении Александра Пушного с суровым, серьезным, непримиримым взглядом. Александр исполняет произведение, которое называется «Вить, тебе пиво повторить?»

0: Каждую субботу в 10 часов утра и каждое воскресенье в 8 часов вечера по московскому времени на радио «Комсомольская правда». В Москве 9 вечера. В Ижевске 10. В Иркутске 2 часа ночи. В Магадане 5 утра. Новости на радио «Комсомольская правда».
1: Здравствуйте, в студии Ольга Демидова.
0: О важном.
1: Владимир Путин предложил премьер-министру Армении Николу Пашиняну обсудить вопросы выбора пути Армении, отметив, что Россия с уважением относится к любому выбору армянского народа. Российский лидер накануне прилетел в Киргизию на саммит ШОС. Сегодня Путин провел переговоры с премьер-министром Армении Николом Пашиняном. Глава российского государства отметил, что принятие закона о начале процедуры вступления Армении в ЕС фактически означает заявление о выходе из ЕС. Он попросил как можно быстрее определиться с решением о будущем с ЕС или ЕС.
0: О дипломатии.
1: Официальный представитель МИДа России Мария Захарова усомнилась в случайности антироссийских шагов со стороны немецких властей именно 1 сентября, в день начала Второй мировой войны, развязанной Германией в 1939-м. Она задалась вопросом, чем стали антироссийские заявления ФРГ именно в годовщину, глупостью и необразованностью, или же намерением вернуться к истокам. Сегодня министр иностранных дел ФРГ Йохан Вадефуль сообщил о вызове посла России в Берлине из-за инцидента с беспилотником в Лейпциге, а также заявил о расторжении договора, касающегося деятельности русского дома в Берлине. Причем все обвинения касательно беспилотника в Лейпциге не подкреплены ничем.
0: Эксклюзив.
1: С 1 сентября доля начальной военной подготовки в рамках предмета «Основы безопасности и защиты Родины» увеличится с 20 до 50% учебного времени. В эксклюзивном интервью радио «Комсомольская правда» министр просвещения России Сергей Кравцов рассказал о главных нововведениях. «Предмет будет состоять из двух основных частей», — сказал он. «Первая касается гражданской обороны и реагирования на чрезвычайные ситуации, как оказать первую медицинскую помощь, как действовать в экстремальных условиях. Вторая часть — начальная военная подготовка». Вам Кравцова, курс станет более интересным и современным. Школьники будут участвовать в таких мероприятиях, как «Зорница». К преподаванию планируют привлекать бойцов, возвращающихся из зоны СВО. Они пройдут необходимую переподготовку.
0: О спорте.
1: Краснодар обыграл воронежский «Факел» в серии пенальти в матче третьего тура пути РПЛ Фонбет Кубка России по футболу. Встреча прошла в Воронеже. Основное время завершилось со счетом 1-1. В серии пенальти, точнее, были футболисты Краснодара 4-3. Краснодарский клуб занимает первое место в группе «Б», набрав 7 очков. Воронежская команда располагается на четвертой строчке, в активе клуба 1 балл. В следующем туре Краснодар и «Факел» сыграют друг с другом в Краснодаре. Встреча пройдет 13 октября. Больше новостей в новом районе. В российском мессенджере «Макс» в официальном канале «Комсомолки». Ольга Демидова, служба информации.
0: Диалоги на Радио КП. Беседуем с теми, кому есть что сказать.
2: Здравствуйте. Говорит и показывает радиостанция «Комсомольская правда», у микрофона Мария Баченина. Сегодня мы находимся в Московском педагогическом государственном университете, куда приехали, чтобы поговорить с министром просвещения Российской Федерации Сергеем Кравцовым. Сергей Сергеевич, здравствуйте.
3: Здравствуйте.
2: Чуть было не сказала «добро пожаловать» по привычке, потому что в последний раз мы с вами виделись в редакции «Комсомольской правды». Но в любом случае...
3: Тогда я скажу «добро пожаловать».
2: Спасибо вам огромное. Это действительно так. Большое спасибо в первую очередь за время. Я понимаю, что накануне нового учебного года дел становится во много раз больше у министра просвещения. С 1 сентября этого года школы перейдут на единые учебники по целому ряду предметов. Я сначала хотела бы уточнить, а какие это будут предметы, Сергей Сергеевич?
3: У нас уже утверждены единые программы по всем предметам. Это 704-й приказ Министерства просвещения. И под единые программы у нас утверждены единые учебники в федеральном перечне, но они коммерческие. И стоимость их порядка более 1000 рублей. Единые государственные учебники, которые сейчас разрабатываются, права на них принадлежит министерству. Стоимость их в 3 раза ниже коммерческих учебников, а качество выше. Коммерческие учебники бумажные были, и ежегодно их надо было менять. Государственные учебники в твердом переплете, хорошая бумага, можно посмотреть, убедиться, полистать учебники. Так вот, с 1 сентября единые государственные учебники с 5 по 11 класс по истории и по обществознанию 9 и 10 класс.
2: Я уверена, что у некоторых возникнет вопрос не просто зачем, а почему это важно, вот, собственно, привести к одному общему знаменателю единые учебники.
3: Вы знаете, когда 54 учебника по истории у нас было, 100 разных учебников по математике, качество образования страдает. Единые программы, единое содержание образования, причем у нас есть программы и углубленного уровня для ребят, которые интересуются тем или иным предметом и хотят его более углубленно изучать, такая возможность есть. Единые программы разрабатываются на федеральном уровне учеными, методистами, обеспечивают высокий качественный уровень образования каждому школьнику вне зависимости от того, где он проживает и учится. Потому что, когда были примерные программы, и сама школа устанавливала изучение того или иного курса, у нас, к сожалению, могло было быть так, что, допустим, школа могла не изучать, я сейчас условно говорю, блокаду Ленинграда. Сегодня у нас в 10 классе более 30% времени изучения Великой Отечественной войны, причем и в 10 классе, и в колледжах у нас единый государственный учебник по истории. У нас введено единое календарно-поурочное планирование, то, о чем говорили учителя. И переезжая, условно говоря, из одной школы в другую, фактически ребенок обучается по той же программе, по которой он обучался из той школы, откуда приехал.
2: То есть беспрерывное обучение такое
3: получается. Да, и в целом мы видим результат повышения, рост качества образования. Это объективные данные единого государственного экзамена. У нас рост качества и количества высокобальников, причем не меняются измерительные материалы с точки зрения сложности, контрольно-измерительные материалы. Я сразу хочу сказать, что никакого усложнения контрольно-измерительных материалов ЕГЭ в наступающем учебном году не будет. Мы видим рост количества золотых медалей, в целом медалей на международных олимпиадах, которые завоевывают наши школьники. У нас рост за 5 лет с 21 медали до 33 золотых медалей, причем по естественно-научным предметам. Мы видим, что 65% школ, которые показывают высокие результаты на едином государственном экзамене, это школы не специализированные, это школы общеобразовательные. То есть это говорит о развитии массовой школы.
2: Вы упомянули, что будут даже учебники для тех учеников, для тех детей, которые углубленно изучают тот или иной предмет. Я верно вас поняла?
3: Да, они уже есть. У нас есть углубленные государственные учебники по естественно-научным предметам. Готовят авторы из Академии наук учебники государственные единые по естественно-научным предметам, в том числе и углубленного уровня. Мы планируем в течение 3 лет завершить переход на единые государственные учебники по всем предметам.
2: То есть до конца этого учебного года планируете завершить этот процесс перехода, верно?
3: Мы этот процесс начали с учебников истории обществознания. Сейчас завершается работа над едиными государственными учебниками по русскому языку и по литературе. И в этом году будет апробация уже и этих учебников. А в следующем году будет апробация единых государственных учебников по естественно-научным предметам. Создание учебника – процесс не быстрый. И поэтому мы в течение 3 лет, планируем этот процесс завершить. Здесь надо не забывать и о переподготовке учителей, подготовке учителей. На это тоже нужно время. Поэтому у нас есть график, у нас есть понимание. И, как я уже сказал, в течение 3 лет мы планируем этот процесс завершить, в том числе создание учебников – и по таким предметам, которые не выходят на единый государственный экзамен, например, учебник труда. Мы разрабатываем, и здесь у нас работу, авторский коллектив возглавил руководитель агентства стратегических инициатив. Мы сейчас разрабатываем новый учебник по основам безопасности и защиты Родины вместе с МЧС, Минобороны и другими ведомствами. Готовится учебник по музыке, изобразительному искусству. То есть не только те предметы, которые выходят на единый государственный экзамен. Потому что я еще раз хочу повторить, все предметы важны.
2: Да, я с этим совершенно не спорю. Меня вот очень порадовал учебник по музыке, как родители, конечно же, и по рисованию. В моем детстве таких не было, а это очень важно. Но вы упомянули основы безопасности и защиты Родины. А, насколько я знаю, что читала, что половину курса будет составлять начальная военная подготовка. А, что под этим понимается? Я вот сделала отсыл к собственному детству, но, наверное, это что-то будет новаторское, современное. И есть ли в школах необходимо оборудование для этого?
3: Мы в прошлом году закупили необходимое оборудование по предмету основы безопасности и защиты Родины. И этот предмет, он, вы правы, будет состоять из двух основных частей. Первая часть касается в целом гражданской обороны и реагирования на различные чрезвычайные ситуации, не дай бог, конечно, но тем не менее все бывает в жизни, все может произойти, какие-то природные явления и так далее, и так далее. Когда школьник и оказать первую медицинскую помощь, этому мы учим и будем учить в школах. И расширим курс, связанный с начальной военной подготовкой. Сейчас он у нас занимает примерно 25% времени, будет занимать 50% времени. Это будет интересный курс, и участие в таких мероприятиях, как «Зорница», вот, и других. Поэтому это будет интересный курс. Мы планируем привлекать к его преподаванию в том числе бойцов, которые возвращаются в зоны специальной военной операции, наши герои. Они пройдут необходимую переподготовку. У нас создан центр «Вершина», который как раз этим и занимается. И эту практику будем развивать.
2: Супер. Мне кажется, это действительно будет интересный предмет. Ну, потому что одно слово «зорница» — у меня глаз загорелся. Мы сейчас прервемся буквально на несколько мгновений и вернемся к разговору с министром просвещения России Сергеем Сергеевичем Кравцовым.
0: Диалоги на Радио КП. Беседуем с тем,

0: вообще как бы не нужно. У них совсем другие интересы и совсем другие социальные компетенции. Поэтому я бы сказал так. Люди глупеют в старом смысле, а в новом смысле они, наоборот, умнеют. Они освобождают пространство своего мозга для совсем другой информации, совсем других навыков, для совсем других знаний. Можем ворчать, ругаться, можем, наоборот, говорить, что это прекрасно, великолепно. На самом деле мы не знаем. Мы не знаем, и они не знают, что так, по большому счету, понадобится через 20 лет.
1: Сказано на радио «Комсомольская правда». Если тебя спросят, что слушаешь, ответь уверенно. Радио «Комсомольская правда». Ведь радио КП – это истории и сюжеты о людях, которые обсуждает весь мир. Реклама.
2: «Комсомольская правда». Читайте завтра, какие медицинские обследования нужны, а какие бесполезны. Путеводитель по Московской международной книжной ярмарке. Зачем бывшая выбивает алименты из Данилы Козловского? Газета «Комсомольская правда». Узнайте больше.
3: Ленинск, старше 12 лет.
1: Телефон рекламной службы в Москве. 8-495-637-65-22. Сказано на радио «Комсомольская правда».
4: Политолог Алексей Пелько о главе Центрального разведывательного управления США Джонни Рэдклиффе.
5: Рэдклифф – это фигура. А Рэдклифф съел Тулси Габбард недавно, очень крупного международника, члена авторитетного команды Трампа. Рэдклифф – автор, один из авторов военной операции в Венесуэле. А Рэдклифф сыграл негативную роль на Ближнем Востоке. Более того, это человек, искренне ненавидящий Россию. Прям вот на уровне пещерной русофобии. Он так воспитан. Он воспитывался в той среде, в которой искренне нашу страну ненавидит. Он воспитывался в той среде, которая торжествовала победу в Первой холодной войне. Он воспитывался в той среде, которая не приемлет то, что плоды этой победы могут быть утеряны. Это не то, что Россия ему сделала. Это продукт определенной части американского политического истеблишмента. Если такой враг матерый приезжает на переговоры, это всегда хорошо. Тут можно отбросить всякие дипломатические политессы, говорить с ним откровенно. Готова Америка рискнуть своим существованием ради Украины? Ну, давайте посмотрим, готовы или нет. Если с эскалацией, в том числе в ядерной войне, можно повышать очень долго и на каждой ступени предлагать оппоненту сделать выбор.
1: Сказано на радио «Комсомольская правда». Радио «Комсомольская правда». Срочно о важном. Просто о сложном. Тонко о спорном. Точно о каждом. Диалоги на Радио КП. Беседуем с теми, кому есть что сказать.
6: Мы снова в эфире. Здравствуйте. Говорит и показывает радиостанция «Комсомольская правда». У микрофона Мария Баченина. Сегодня, накануне нового учебного года, мы говорим с министром просвещения России Сергеем Кравцовым. А станет ли такое направление, как искусственный интеллект?
7: Реклама. ОМВД по городу Великие Луки приглашает на службу в органы внутренних дел Российской Федерации граждан России в возрасте от 18 лет для замещения должностей младшего, среднего и старшего начальствующего состава, годных по состоянию здоровья и способных по своим моральным и деловым качествам выполнять задачи по охране правопорядка. По вопросам трудоустройства и оформления на службу обращаться по адресу: город Великие Луки, улица Комсомольская, дом 14, кабинет 322. Телефон 30241.
1: Телефон рекламной службы в Великих Луках. 78-505. Сказано на радио «Комсомольская правда».
8: Востоковед Олег Макаренко о том, что хочет получить Трамп от Ирана.
9: Какую сделку он хочет заключить? Первая сделка – это контроль за ядерной программой Ирана. 12-дневная война не завершила это, потому что ни специалистов МАГАТЭ, никого другого Иран на территорию не пускает. И допуск к тем объектам, на которых могло бы находиться определенное количество обогащенного урана, ни у кого нет. Никто не знает итогов этой войны. Все только догадываются, и сам Дональд Трамп говорит на каждом углу, что он ее полностью закрыл. Это первое. Второе – это баллистические ракеты, которые, могут сделать достаточно серьезные действия в ближневосточном регионе. Прежде всего, это Израиль попадает под их удар, и американские базы. Мы видели буквально некоторое время назад, как американцы эвакуировали свой личный состав со всех баз, которые только могли существовать, в том числе и из Сирии. Я неоднократно говорил, что удары по американским базам, находящимся в Сирии, и разрозненным подразделениям и частям являются одним из самых серьезных и болезненных для Соединенных Штатов. Соединенные Штаты и Сирии их вывели, я имею в виду именно

0: из Курдистана и переполовинили свои базы на Ближнем Востоке, опасаясь вот этой ракетной программы Ирана. Ему нужна ракетная программа.
1: Сказано на радио «Комсомольская правда».
2: Понижает качество образования, а школьники об этом могут и не задумываться. Поэтому об этом нужно говорить школьникам и о плюсах, и о тех рисках. Мы сегодня видим, что пытаются и склонить школьников к различным деструктивным действиям, в том числе и западные спецслужбы, через информационные технологии. Поэтому об этом нужно школьникам говорить, чтобы они знали и использовали эти технологии для своего развития, а не для того, чтобы, условно говоря, списать домашние задания или задания там, на уроки. Вот об этом предмет. И для нас это тоже непростая задача, но мы понимаем, что если мы этим заниматься не будем, мы можем упустить момент, и это такая будет уже, ну, скажем, хаотичное внедрение. Хотелось бы, чтобы здесь это было на пользу и во благо развития и системы образования и школьников. Я сразу хочу сказать, что никогда и никакой искусственный интеллект, информационные технологии не заменят учителя, педагога, а должны быть в дополнение традиционной системе образования. Вот, собственно говоря, это то направление, по которому мы будем развиваться.
3: Немного перейду от предметов к поведению, что тоже касается учебы. Сергей Сергеевич, а когда планируют ввести повсеместные оценки за поведение? Сейчас это экспериментальный, пилотный проект, но вот...
2: Планируется через учебный год, и мы сознательно не ускоряем это решение. Мы в прошлом учебном году отобрали пилотные школы, где опробировали три модели оценки по поведению. На основе апробации выбрали одну модель. И эту модель мы опробируем в наступающем учебном году в 10 школах каждого региона. Для того, чтобы и учесть там те опасения, которые есть и у родителей, и учителей, и максимально подготовленным уже принять окончательное решение.
3: То есть решение может быть как положительное, так и могут отменить этот проект, если увидят, что минусов больше, чем плюсов.
2: В целом мы уже видим, что позитивно воспринимается в целом и учителями, и родителями. Оценка за поведение была. И здесь не только плохая оценка за поведение, здесь важно говорить о тех учениках, которые будут получать и хорошую оценку за поведение. Это тоже важно. Поэтому вопрос непростой, мы это понимаем, мы здесь очень аккуратно подходим к этому вопросу, но это оценка за поведение, это определенный сигнал будет и для родителей, мы понимаем, это определенная защита будет педагогов. И мы знаем о тех случаях, которые, к сожалению, есть в школах, которые абсолютно недопустимы, а о них родители даже могут и не знать, и не подозревать. Поэтому, конечно, здесь нужно, чтобы с уважением относились школьники к учителю, к своим наставникам. Поэтому решение такое принято, оценки за поведение будут. Форма, содержание и механизм еще требуют доработки.
3: То есть оценка по поведению – это защита как для учителя, так и для, вот здесь продолжите, родителя или ученика самого? Потому что иногда зачастую, когда нас оценивают, мы не до конца понимаем, что это положительный вектор, который показывает тому же родителю или тому же ученику, в каком направлении нужно двигаться.
2: Ну, как я уже сказал, это и для ученика, и для родителей тоже определенный сигнал, потому что, конечно, воспитание начинается с семьи, с родителей. Поэтому этот механизм, он будет важен для всех. Но еще раз я подчеркиваю, что здесь не должно быть какой-то спешки. Здесь нужно все очень грамотно выверить, обсудить. Еще раз, и с родителями, и с учителями, и со школьниками, когда мы будем принимать окончательное решение.
3: Поняла вас. А скажите, пожалуйста, вот почему, на ваш взгляд, несмотря на демографическую яму, в классах сейчас по 30 с плюсом, с хвостиком человека? И сразу вопрос, сколько их должно быть в идеале в одном классе учеников?
2: По нормам у нас в среднем 25 учеников в классе. Почему так происходит, мы это прекрасно понимаем. Допустим, в определенные города приезжают родители, переезжают, и отсюда идет заполняемость школ, классов. И для решения вот этих проблем точно мы строим новые школы, продолжаем строительство новых школ. Идет программа капитальных ремонтов школ для того, чтобы точно эти проблемы решать. Но в целом я хочу сказать, у нас ликвидирована третья смена, остановлен рост второй смены. И у нас есть понимание, где нам нужно, как я уже сказал, построить там ту или иную школу, вот особенно новые районы. В чем проблема была? Вот когда строили районы, а школы не строили.
3: Да.
2: Деньги зарабатывали.
3: Структуры не хватало.
2: Деньги зарабатывали застройщик. А потом люди страдают.
3: Но это уже побеждено, потому что я сплошь и рядом, как минимум, в Москве встречаю, что будет и детский сад, заявляют застройщики, будет и школа. Или все-таки до сих пор приходится работать с этим?
2: Вы знаете, в Москве здесь четко, я хочу поблагодарить Сергея Семеновича, этот вопрос максимально решается. Может быть, какие-то и остаются проблемы, но в целом очень внимательно подходит к тому, чтобы были новые школы, новые детские садики, поликлиники в тех местах, в тех районах, которые развиваются. И в Москве соответствующие есть нормы. Обязательно, когда идет строительство, обязательно строительство социальных объектов. Раньше, может быть, там давно такого не было, 15-20 лет назад. Сейчас это контролируется. Плюс идет большая программа капитальных ремонтов школ. Я хочу сказать, что у нас по качеству образования система, московская система образования, одна из лучших в мире. И это подтверждено результатами, в том числе международной оценки. И самое главное, Москва делится своими решениями с другими регионами.
3: Друзья, прямо сейчас у нас самые свежие новости в эфире радиостанции «Комсомольская правда». А затем мы снова в эфире. У нас в гостях министр просвещения России Сергей Кравцов.
1: Диалоги на Радио КП. Беседуем с теми, кому есть что сказать. Если тебя спросят, что слушаешь, ответь уверенно. Радио «Комсомольская правда». Ведь Радио КП – это эксклюзивы, о которых будет говорить вся страна. Сказано на радио «Комсомольская правда».
4: Генеральный директор аналитического центра ВЦИОМ Валерий Федоров об изменении мышления у новых поколений. с точки зрения людей второй половины 20 века, я соглашусь, что новые поколения выглядят более глупыми. Честно, они не глупые. У них просто несколько другой спектр интересов, другой фокус, другой подход и другие представления о том, что им нужно знать, а что им знать не нужно. Им не нужно знать, как выжить, точнее, в лесу, с какой стороны муравейник находится, чтобы определить, где запад, где восток, и так далее и тому подобное. То есть все то, что у нас в школе учили, но уже в наше время это было, честно говоря, не очень нужно. Им это, в принципе, вообще не нужно. У них совсем другие интересы и совсем другие социальные компетенции. Поэтому я бы сказал так. Люди глупеют в старом смысле, а в новом смысле они, наоборот, умнеют. Они высвобождают пространство своего мозга для совсем другой информации, совсем других навыков, для совсем других знаний. Можем ворчать, ругаться, можем, наоборот, говорить, что это прекрасно, великолепно. На самом деле мы не знаем. Мы не знаем, и они не знают, что так, по большому счету, понадобится через 20 лет.
1: Сказано на радио «Комсомольская правда». Александр Коц – один из лучших военных корреспондентов не только в России, но и во всем мире. Он работал репортером во многих горячих точках. Чечня, Южная Осетия, Косово, Афганистан, Ливия, Сирия, Египет, Ирак, Украина. Каждую среду в 8 часов вечера по московскому времени слушай на радио «Комсомольская правда» программу «КОЦ. Аналитика с именем». Все программы радио «Комсомольская правда» вы можете найти на «Яндекс.Музыке». Ищите раздел вашей любимой передачи и подписывайтесь, чтобы не пропустить новый выпуск. Радио КП на «Яндекс.Музыке». Это удобно, просто и всегда интересно. Новости на радио «Комсомольская правда».
5: Здравствуйте, в студии Ольга Демидова.
1: О важном.
5: В скором времени может состояться трехсторонняя встреча с участием Владимира Путина, председателя КНР Си Цзиньпина и президента США Дональда Трампа. Об этом сообщил помощник президента России Юрий Ушаков в беседе с журналистом «Вестей» Павлом Зарубиным. Это может случиться, по мнению Ушакова, на ближайшем саммите АТЭС. Армения, приняв закон о вступлении в ЕС, уже отказалась от проведения референдума. Это заявил премьер-министр республики Никол Пашинян на встрече с Владимиром Путиным в Бишкеке. Российский лидер заявил, что властям Армении следует дать народу страны возможность сделать выбор по вопросу о вступлении в Евросоюз и закрыть тему. Путин отметил, что принятие закона о начале процедуры вступления Армении в ЕС фактически означает заявление о выходе из ЕАЭС. Он попросил как можно быстрее определиться с решением о будущем с ЕС или ЕАЭС. Сообщение с пометкой «Срочно» от Дональда Трампа. Соглашение с Ираном не стоит и бумаги, на которой оно было подписано, заявил американский президент. В интервью Fox News он добавил, что Вашингтон дал Тегерану много возможностей для заключения сделки.
1: Эксклюзив.
5: Искусственный интеллект станет отдельным курсом. Он появится со второй четверти нового учебного года. В эксклюзивном интервью радио «Комсомольская правда» министр просвещения Сергей Кравцов рассказал о главных нововведениях. По его словам, с одной стороны, нейросети открывают огромные возможности в медицине, науке и других сферах, но с другой стороны, есть и определенная опасность, подчеркнул министр, когда использование искусственного интеллекта, например, при решении домашних заданий, понижает качество образования, а школьники при этом могут и не задумываться. Поэтому об этом нужно говорить и о плюсах, и о рисках. Мы сегодня видим, что школьников пытаются склонить к различным деструктивным действиям, в том числе и западные спецслужбы, через информационные технологии. Искусственный интеллект – вызов для всей системы образования, и Минпросвещение не намерено оставаться в стороне.
1: О погоде.
5: Грозовые ливни начались с местами в Москве и ожидаются также в продолжении ночи. Может выпасть до 5 литров дождевой воды на метр площади. Это сообщил ведущий специалист Центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец. Кроме того, он сказал, что столбики термометров больше не поднимутся до плюс 25 градусов в Москве в этом году. По метеостатистике, так тепло в День знаний бывает в среднем не чаще одного раза в 6-7 лет. В эти минуты в российской столице 20 градусов выше нуля. Завтра днем будет 20-22 градуса и возможные осадки. В Санкт-Петербурге сейчас плюс 18. Завтра днем плюс 18-19 и дожди. Официальный курс доллара на завтра 86 рублей 75 копеек. Евро стоит 100 рублей 60 копеек. Курс юаня 12 рублей 90 копеек. Больше новостей читайте в новом российском мессенджере «Макс» в официальном канале «Комсомолки».
1: Диалоги на Радио КП. Беседуем с теми, кому есть что сказать.
3: Мы снова в эфире. Здравствуйте. Сегодня мы встречаемся с министром просвещения Российской Федерации Сергеем Кравцовым. Говорим о нововведениях накануне нового учебного года. Сергей Сергеевич, давайте продолжать.
6: Я так полагаю, что и в других регионах, вот как вы сказали, что мы существенно остановили рост второй смены. А есть задача вообще победить вторую смену? И вот в тех же регионах, и в крупных городах, куда приезжает огромное количество людей переполненных.
2: Вы знаете, здесь мы дали рекомендации, что во вторую смену не должны учиться учащиеся начальных классов, учащиеся, которые выходят на основной государственный экзамен, 9 класс, 11 класс. Есть школы, которые находятся в таких районах, что второй школы просто негде ее построить. И поэтому вынуждена школа работать в две смены. Но еще раз подчеркиваю, две смены не может быть в начальных классах и в классах, которые выходят на основной государственный экзамен, на единый государственный экзамен.
3: Ну, понятно, которым нужно заниматься. К ОГЭ готовиться, к ЕГЭ – это огромная нагрузка. А теперь к малышам. Много изменений также и в детских садах происходит. Например, в министерстве идет работа по выработке единых требований к оформлению групп и игрушек в них. Означает ли это, что оснащение групп будет происходить не за счет родительских комитетов, а в том числе закупка игрушек, да, а будет проходить за счет бюджета? И какие, конечно, еще изменения в работе садиков стоит осветить?
2: Ну, также по аналогии с капитальным ремонтом школ, вот при капитальном ремонте детских садиков идет поставка необходимого оборудования за счет федерального бюджета. В целом, хочу сказать, что уровень дошкольного образования очень важен. Может быть, он даже недооценен, важность недооценена. Хотя до 7 лет закладываются основные психологические функции у каждого, у ребенка. И важно этот этап не пропустить. Поэтому у нас не случайно этот год, 26-й, в системе образования объявлен как год дошкольного образования. Приоткрою занавес, мы планируем следующий год, впервые об этом скажу, посвятить здоровью школьников в целом. Вот в системе образования год, посвященный здоровью школьников. Так вот, возвращаясь к дошкольному уровню, мы будем развивать воспитательную работу, в том числе проведение занятий «Добрые игры» по пятницам. Надо, конечно, наводить порядок с игрушками, потому что если вот вы зайдете, посмотрите, есть игрушки, которые, мягко скажем, вызывают вопросы, и их возьмешь, самому аж страшно, что это за игрушки такие. Вот. Поэтому у нас есть большой конкурс. Елена Александровна Емпольская этой работой занимается. И мы отбираем игрушки наши, отечественные. И в ближайшее время планируем, сейчас разрабатываем рекомендации по оснащению нашими игрушками детских садиков. Вот, следующее направление – это подготовка и воспитателей, оформление пространств детских садиков и так далее, и так далее, и так далее. Строительство. Поэтому вот мы считаем, что этот уровень очень-очень-очень важен в развитии ребенка. Здесь очень важна игровая деятельность, очень важно общение со сверстниками, и очень важно, я еще раз хочу обратиться ко всем родителям, не давать планшеты, там, смартфоны детям особенно, там, видишь, 3 годика уже, ему дают планшет, чтобы не отвлекал. А так устроены вот эти информационные технологии, что ребенок, как говорят, залипает. Все, он уже не может от них отвлечься. Это же целая система, над которой работают и психологи, и педагоги, чтобы максимально как можно больше...
6: Чтобы быстрее возникала цифровая зависимость, конечно. Да,
2: она опасна. Вот для начального, особенно для такого возраста опасна. Мы не случайно вели запреты, это на уровне закона, использование мобильных телефонов в классе. Да. Сейчас направили соответствующие рекомендации. Просто это отвлекает от учебы,
6: от общения,
2: от общения и так далее. Очень много негативных, я сейчас не буду углубляться в эту тему. Здесь ребенку, особенно вот до 7 лет, очень важно читать сказки, чтобы он общался со сверстниками, общался с родителями, в музеи ходил, театры и так далее. У него должно быть реальное общение. Тогда те проблемы, которые потом компенсируются в школе, их не будет.
6: Угу. Да, с этим не поспоришь. Ну, в общем-то, это такие непреложные истины, тут даже и ничего не добавишь. Вы знаете, Сергей Сергеевич, когда я собиралась к вам навстречу, вот, наверное, задам такой ключевой последний вопрос, который... Ну вот всех интересует, потому что в этом году, конечно же, очень волнительно для многих вот проходила тематика поступления в вузы, и даже пошла такая рябь по воде по поводу изменений в системе единого госэкзамена. Можно ли попросить министра просвещения прокомментировать эти слухи?
2: Вы знаете, я так отвечу. Во-первых, изменения не будут. И здесь мы это обсуждали с Рособорнадзором. Я понимаю прекрасно вот те предложения, которые звучат, но они требуют очень детального обсуждения. Здесь не должно быть поспешных решений. Да, повышаются баллы единого государственного экзамена, это радует, это действительно, мы видим рост качества образования. Но вот... Поспешных решений в системе образования не должно. Решения, вот, они должны вызреть, как говорится. Их должны обсудить учителя, педагоги. Мы должны пройти апробацию. Понимаете, вот всегда хочется прямо сейчас или уж завтра вот быстрых решений. Когда мы вводили единые программы, строили систему развития массовой школы, единую систему воспитания, мы результаты видим 5, 6, 7 лет должно пройти.
6: А, то есть вот такой срок у нас получился.
2: Это конечно, конечно. Многие считают, что вот сейчас решение принял, и уже завтра все изменится.
6: Очень хочется побыстрее, вы правы.
2: Очень
6: да.
2: Хочется, но так не бывает. Просто так не бывает. Поэтому в части единого государственного экзамена мы никаких изменений здесь серьезных не будет, и уровень экзамена в наступающем учебном году будет сопоставим с уровнем экзамена, который только что прошел.
6: То есть повышаться он, как и слабеть, не будет, не планирует. Сергей Сергеевич, огромное вам спасибо за время и за ваши ответы.
2: Вам спасибо, и хочу всех еще раз поздравить с Днем знаний и пожелать нашим учителям, педагогам здоровья, счастья и благополучия.
6: Спасибо большое. И вас тоже с Днем знаний.
2: Спасибо.
1: Диалоги на Радио КП. Беседуем с теми, кому есть что сказать. Сказано на Радио «Комсомольская правда».
7: Военный эксперт Иван Коновалов о том, почему Британия хочет ускорить разработку военной программы.
8: Это, возможно, может быть операцией прикрытия для того, чтобы оправдать уже потраченные деньги и предъявить нечто потом. То есть пойти туда, не зная куда, найти то, не зная что. У Британии был опыт, скажем так, внутренней обороны, укрепления. Это во времена Второй мировой войны, когда они создавали такие секретные базы на территории Британского острова, ну, на случай высадки немцев. Тогда действительно программа была, создавались отряды территориальной обороны, Хотя надо отметить, что в принципе британская армия довольно долго оставалась как раз что-то вроде армии территориальной обороны. То есть они отсиживались на острове, но при этом всегда сравнивали Европу между собой, ожидая, чем все закончится в их пользу. Так что и сейчас то же самое. Объявили о неком ускорении, а ускорение чего? То есть что-то должно было быть сделано, значит, в 2035-м, да? Но решили, что это будет сделано в 2030-м. И понятно, что срок небольшой, значит, что-то уже сделано, а потом будет предъявлено, что деньги потрачены. Надо признать, что Британия сейчас тратит довольно из бюджета много на военные расходы уходит, и для них это, конечно, достаточно серьезно. Вот тут есть другой момент, что Великобритания объявлена, что они хотят начать информационную войну, фактически, против собственного населения. Начать им объяснять, что им грозит какая-то угроза, какая-то опасность, и они должны немедленно сплотиться вокруг британского правительства и начать копать окопы.
1: Сказано на радио «Комсомольская правда».
9: Друзья, будущее наступило.
10: Радио уже давно не шипящий приемник.
9: Радио «Комсомольская правда». Это целый мультимедийный мир. Слушайте нас в прямом эфире на FM-волнах и в интернете. Смотрите видеоверсию программ во ВКонтакте и на Рутьюбе. Скачивайте подкасты на всех стриминговых платформах. Читайте главные заявления наших гостей в Максе и Телеграме. Слушайте, смотрите и читайте радио «Комсомольская правда». Радио «Комсомольская правда». Знаем, что будет. И ты будь в курсе. Оперативные новости, точные прогнозы, громкие гости и важные смыслы. Только на радио «Комсомольская правда». Реклама.
11: Читайте завтра, какие медицинские обследования нужны, а какие бесполезны. Путеводитель по Московской международной книжной ярмарке. Зачем бывшая выбивает алименты из Данилы Козловского? Газета «Комсомольская правда». Узнайте больше.
12: Для лиц старше 12 лет.
13: Телефон рекламной службы в Москве. 8-495-637-65-22.
14: Радио «Комсомольская правда». Знаем, что будет. И ты будь в курсе. Оперативные новости, точные прогнозы, громкие гости и важные смыслы. Только на радио «Комсомольская правда».
15: С понедельника по пятницу в 7 утра по московскому времени. Слушайте на радио «Комсомольская правда» программу «Что будет?». Наши ведущие видят, что происходит, знают, как на это реагировать и готовы рассказать вам, что будет.
16: Программа «Поединок». Программа «Джокер». Программа «Нерв». Радио «Комсомольская правда» представляет проект «Бофт и Панкин». За кем же будет последнее слово? Слушайте каждый четверг в 8 вечера по московскому времени.
17: Сведи риски к минимуму. Переходи на «Макс». В новом российском мессенджере нет обмана, зато есть эксклюзивный контент в официальном канале «Комсомолки». Скачивайте приложение, находите в поиске «Комсомольскую правду» и подписывайтесь.
18: Всем привет, я Александр Цыпкин, «Свободное от безделья время». Я пишу сценарии, пьесы, рассказы. Слушайте легендарное радио «Комсомольская правда», радио, которое знают все.
19: Российские автосалоны все чаще превращаются в так называемые коммунальные шоурумы, где под одной крышей представлены сразу несколько автомобильных марок. За последние 5 лет число дилерских контрактов выросло примерно в 1.5 раза, тогда как количество самих дилерских центров увеличилось гораздо меньше. В результате один автосалон может одновременно продавать машины сразу нескольких брендов. Особенно активно дилеры добавляют новые...
20: Завод «Мегатрон» приглашает на работу специалистов. Слесарь МС. Слесарь-электрик. У нас обучение, социальные гарантии, стабильная зарплата 2 раза в месяц, бесплатное питание, корпоративные мероприятия и развлечения, а также все то, что ты придумаешь. Мы принимаем идеи от каждого. Приходи в наш дружный коллектив. Будь с нами. Будь с Мегатрон. Телефон отдела кадров 8-963-632-06-74 и 8-963-719-59-94.
21: Важный
12: выбор для стройки, материалы без переплат и посредников. Компания «Реал» предлагает мытый песок, щебень, гравий, товарный бетон, строительные растворы и блоки ФБС, легальная добыча, сертификаты на все, доставка или самовывоз, скидки для постоянных клиентов, качество, проверенное делом. Звоните 8 800 234 2265.
21: Телефон рекламной службы в Великих Луках. 78-505. Сказано на радио «Комсомольская правда».
22: Востоковед Николай Севастьянов о последствиях от возможного распада Ирана.
23: На мой взгляд, на перспективе от этого проиграют так или иначе все. Именно поэтому сегодня даже такие государства, как Саудовская Аравия, который с Ираном всегда находился в очень плохих отношениях, пытается давить на Америку, чтобы вот этой масштабной военной операции не было. Не потому, что саудиты вдруг полюбили иранцев, они их не любят, а потому что саудиты, как государство, которое находится там же, прекрасно осознает те риски, которые получат все и которые коснутся абсолютно всех. Никто этого не избежит. Это будет катастрофа, которой не было, если Иран начнет распадаться. Коснется не только региональных игроков, но и надрегиональных. И нас это тоже так или иначе коснется. И Европу это коснется. Никто не останется в стороне.
12: Сказано на радио «Комсомольская правда».
24: Оказываюсь в проигрыше, потому что когда потенциальная компания, которая хочет стать лидером, приходила к китайской компании, которая пришла к нам на рынок, просила права лидерства, ей что говорили? Вы построите или переоборудуете свой центр, сделайте по нашим правилам, сделайте красивую вывеску, вложитесь, купите у нас партию автомобилей 100 или 200 штук, и мы вам гарантируем, что в вашем городе вы будете единственным дилером нашего бренда. Люди вкладывались, а потом вдруг оказывалось, что через полгода появляется второй дилерский центр в этом городе, этого бренда, а через 3 месяца третий. И это никому не нужно, потому что дилеры просто не окупали те вложения, которые они могли окупить, потому что в конкретном городе, если достаточно одного дилера, то 3 дилера не продадут в 3 раза больше автомобилей, потому что конечное количество покупателей. Поэтому дилерских центров слишком много, они неэффективны, и очевидно, что самые неэффективные, особенно не крупные компании, было очевидно, что они закроют. В этой борьбе будут выстаивать в основном мастодонты, крупные либо общероссийского масштаба компании, либо крупные регионалы. И, в общем-то, ничего страшного в этом нет. Дилерских центров хватит на всех.
19: К концу лета российский авторынок показывает признаки умеренного оживления. По итогам последней недели августа в стране было реализовано больше 28 тысяч новых легковых автомобилей, что на 5,5% превышает показатель предыдущей недели. Однако в годовом выражении динамика остается отрицательной. Продажи сократились на 5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Юрий Кораблев, радио «Комсомольская правда».
25: В российских городах-миллионниках сокращается количество баров. Так, в августе 2026 года их насчитывалось около 5900, на 6% меньше, чем годом ранее. Сильнее всего число заведений снизилось в Москве. За год рынок сократился на 14%. Об этом сообщил представитель сервиса 2GIS. По данным NF Group, в Москве в первом полугодии 2026 года на центральных торговых улицах столицы открылось 92 заведения общепита, а закрылось 118. По мнению участников рынка, последствия бума после пандемии, когда новые проекты быстро занимали освободившиеся помещения, привели к избытку предложения. В итоге наиболее уязвимыми оказались заведения без четкой концепции и устойчивой аудитории. О причинах сокращения количества баров в России говорит руководитель общественной организации «Клуб профессионалов алкогольного рынка» Максим Черниговский.
26: Здесь, как мне представляется, если говорить в целом о стране, да, 2 основных фактора, которые повлияли, да, на число объектов общественного питания на территории нашей страны. В первую очередь, это все-таки законодательные ограничения, которые введены, как я уже сказал, в абсолютном большинстве регионов Российской Федерации, и рост цен на услуги общепита. Вот эти 2 фактора, как мне представляются, в первую, вторую, в третью очередь и явились неким триггером сокращения числа объектов общественного питания на всей территории Российской Федерации.
25: Дополнительное давление на бизнес общепита создает изменения потребительских привычек. Посетители стали чаще экономить и проводить свободное время дома, а интерес к алкоголю снижается, в том числе среди обеспеченной аудитории. Ранее сообщалось, что за последний год в Москве количество кафе сократилось на 10%, ресторанов – на 5%, заведений быстрого питания – на 3,5%. Чаще всего закрывались кофейни. Их число в столице за последние 12 месяцев сократилось на 15%. Это самое сильное снижение среди российских городов-миллионников. Помимо Москвы, снижение зафиксировали в Нижнем Новгороде, в Новосибирске, Казани, в Перми и в Краснодаре. Комментирует Радио КП председатель Координационного совета Федерации рестораторов и ательеров России Сергей Миронов.
0: Кофейни находятся в среднем ценовом сегменте, и сегодня предпосылки есть к схлопыванию всего среднего ценового сегмента. Люди оттуда уходят. Удар по всей середине идет, и удар очень серьезный. Потребитель либо переходит в доставку, и доставки очень много, либо переходит в нижний ценовой сегмент, переходит на фастфуд. Поэтому закрытия идут по всем средним ресторанам сегодня. И кофейни просто попадают в них. По всем идет спад.
25: До конца года рынок общепита, вероятнее всего, продолжит оптимизироваться. В первую очередь под давлением будут заведения с высокой себестоимостью и недостаточной загрузкой, которым сложнее перекладывать растущие расходы в цене без потери гостей. Лето дало многим ресторанам и кафе передышку благодаря верандам и сезону роста трафика. Но осенью и зимой давление на бизнес, скорее всего, усилится. Василий Воронин, Радио «Комсомольская правда».
2: Привет, меня зовут Питер Паркер. Вы меня не помните, но мы знали друг друга. Надвигалась беда, и чтобы ее остановить, пришлось заставить всех забыть меня. Ведь я не только Питер Паркер. Я Человек-паук.
3: Фильм «Человек-паук. Новый день» поднялся на четвертую строчку в списке самых кассовых кинокартин в истории, вытеснив из пятерки лидеров «Титаник» Джеймса Кэмерона. Проект также стал самым прибыльным кинокомиксом 2020-х годов. Согласно актуальным данным о кассовых сборах, с мировой премьеры 31 июля лента заработала по всему миру 2 миллиарда 332 миллиона долларов. По этому показателю она обошла драму 1997 года «Титаник», общая выручка которой с учетом повторных прокатов составляет примерно 2 миллиарда 264 миллиона долларов. Кроме того, новый блокбастер опередил китайское анимационное фэнтези 2025 года «Неджа 2». В ближайшее время «Человек-паук. Новый день» может войти в тройку лидеров мирового проката. Сейчас картина вплотную приблизилась к результату ленты «Аватар. Путь воды», сборы которой составляют 2 миллиарда 334 миллиона долларов. В случае успеха выше нового фильма о Питере Паркере останутся только «Мстители. Финал» и первая часть «Аватара».
4: Ты чё, Фрэнк? Тачка меня таранит!
5: Хорош скулить. Ладно, давай.
3: Человек-паук уже полюбившийся зрителю герой. Он стал в какой-то степени родным почитателем киноленты. Такое мнение, комментируя кассовый успех ленты, выразил кинообозреватель «Комсомольской правды» Денис Корсаков.
6: Его просто любят. Проект гениального продюсера Кевина Файги, который создал, как известно, вселенную Марвел. Там же и «Мстители. Финал», там и куча еще фильмов. Хотя он делается на разных студиях, это немножко отдельно стоящий проект, но Питер Паркер, Человек-паук, он вписан в эту вселенную. Вписан очень удачно. Одна из причин успеха вот именно вот этой части, потому что изначально, если вы помните, его играл Тоби Магуайр в трех фильмах, потом в двух фильмах его играл Эндрю Гарфилд, но это был не очень удачный кастинг, не очень удачный выбор актера. А здесь его играет Том Холланд, который реально безумно обаятельный, которого очень легко любить. То есть девушки мечтают о таком бойфренде, там юноши мечтают о таком брате, о таком друге. В этого героя реально влюбилось огромное количество людей. Как у нас там влюбились в Штирлица в свое время, да? И если бы сейчас в прокат вышел новый фильм, допустим, каким-то чудом про Штирлица с Тихоновым в главной роли, ну, представляете, какие были бы у него сборы. А это все в планетарном абсолютно масштабе, то есть его действительно любят. Это действительно редкая удача в выборе актера, построении сюжета, построении его истории. Подогревает, наверное, интерес в какой-то степени то, что что у Тома Холланда был роман с его экранной партнершей Зендеей. Они поженились в марте этого года. Но это, конечно, далеко не главный момент.
3: Фанаты почти 5 лет ждали с прошлого «Человека-паука». Фильм с Томом Холландом и Зендеей вышел в мировой прокат в конце июля. В странах СНГ 6 августа, а российским кинотеатрам пришлось ждать до 20 августа. Выход «Человека-паука» перенесли, чтобы поддержать отечественную киноленту «Последний богатырь. Колобок». Виталия Осипова, радио «Комсомольская правда».
1: «Человек-паук. Новый день».
7: Цветочки?
8: О, так это я на новоселье?
7: Я МДжей.
8: А я ваш сосед, получается?
7: Дружелюбный.
9: Радио «Комсомольская правда». Мы быстрее телеграм-каналов. Сказано на радио «Комсомольская правда».
10: Член Совета по межнациональным отношениям при президенте Богдан Беспалько о нежелании стран ЕС помогать украинским беженцам.
11: Основная причина – это сокращение финансовых ресурсов. Дело в том, что и Германия, и Чехия, и Польша, они очень много вкладывали в военную поддержку Украины. В отношении Германии можно говорить о 60-70 миллиардах евро. Это же чудовищная сумма. Это больше, чем даже бюджетная дыра в украинском бюджете. И в этом отношении, естественно, что сейчас начинают экономить. Уже говорил, по-моему, Петр Павел, что в чешском бюджете уже нет ни одной лишней кроны. Мы не можем больше тратить на Украину. Ни на Украину как на государство, ни на Украину как на беженцев, которые присутствуют на территории Чехии. Болгария заявляла то же самое. Некоторые федеральные земли в Германии заявляли то же самое. И вообще заявляли, что они на уровне банкротства уже находятся. Так что причина крайне банальна. Нет денег. Деньги истощились.
9: Сказано на радио «Комсомольская правда».
13: Что такое радио «Комсомольская правда»? Это самые популярные подкасты в России. Это одна из самых цитируемых радиостанций России. Это 30 миллионов просмотров видеоверсии наших программ во ВКонтакте в 2025 году. Мы достигли этих цифр благодаря вам. Спасибо, что вы слушаете радио «Комсомольская правда».
9: Радио «Комсомольская правда». Срочно о важном. Просто о сложном. Тонко о спорном. Точно о каждом.
27: Радио «Комсомольская правда». Свидетельство о регистрации средства массовой информации серии L номер FS 7758442 от 25 июня 2014 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций России. Для лиц старше 12 лет.
28: В Москве 10 часов вечера. В Челябинске полночь. В Чите 4 утра. В Хабаровске 5.
9: Новости на радио «Комсомольская правда».
29: Здравствуйте, в студии Ольга Демидова.
30: О важном.
29: Если Ереван официально запустит процесс присоединения к Евросоюзу, это фактически будет означать отказ от членства в Евразийском экономическом союзе. Об этом заявил Владимир Путин на встрече с премьер-министром Армении Николом Пашиняном в Бишкеке на полях саммита ШОС. Принятие закона о начале процедуры вступления Армении в другую организацию означает заявление о выходе из нынешней. Пребывание и там несовместимо, подчеркнул российский лидер. Владимир Путин отметил, что выбор Армении в пользу Евросоюза – это суверенное право страны и армянскому народу решать, по какому пути идти. Однако, по его словам, это неизбежно создаст трудности для участия республики в ЕАЭС, а также может лишить ее всех экономических преференций и разрушить сложившиеся торговые связи.
9: О дипломатии.
29: Посол России Сергей Нечаев заявил германской стороне, что меры Берлина беспрецедентной эскалации не останутся без последствий. Посол решительно отверг предъявленные Берлином обвинения по беспилотнику в Лейпциге, назвав их бездоказательными и абсурдными, сообщает дипмиссия. Он назвал инцидент в аэропорту Лейпцига наспех состряпанной провокацией, служащей целям киевского режима. Между тем, сотрудникам генконсульства в Бонне и Русского дома, а также членам их семей, предписано оперативно покинуть ФРГ. Генконсульство России в Бонне в связи с решением властей ФРГ объявило о полном прекращении приема заявителей по всем консульским вопросам. Россельхознадзор призвал не привозить кур в МФЦ. Председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил, что поступает много обращений от жителей, связанных с постановлением правительства об учете сельхозживотных. Вице-премьер Дмитрий Патрушев поручил Минсельхозу, Россельхознадзору и Минэкономразвития оценить, как реализуются требования по учету животных в подсобных хозяйствах, а Россельхознадзор представил подробную инструкцию по постановке животных на учет.
30: Обо всем.
29: В США аллигатор опередил полицию и задержал беглеца. 40-летний американец Виктор Ривас решил спрятаться в болоте, убегая от полицейской погони в штате Луизиана. Но аллигатор атаковал мужчину прямо в воде и покусал ему руки. Даже после этого беглец продолжил скрываться от полиции, но далеко не ушел. Его выследили с помощью дрона и задержали. В шерифском управлении уже оценили помощь рептилии. Там даже выпустили шуточные изображения, где аллигатор получает из рук шерифа диплом «Заместитель года». И о погоде. В эти минуты в российской столице 19 градусов выше нуля. Завтра днем до 22 и дожди. Еще больше новостей читайте в новом российском мессенджере «Макс» в официальном канале «Комсомолки». Ольга Демидова, служба информации.
30: Радио «Комсомольская правда» представляет многосерийный триллер «Фишер. По следу зверя». Настоящая история серийного убийцы. Автор Александр Рогоза. Читает Василий Бейнорович. 18+.
12: Часть первая. Укромные места. Глава 6. Барышня и хулиган. События последних дней жизни мальчика восстановлены по показаниям детей и сотрудников «Звездного» из уголовного дела. 6-го был день как день, ничего особенного. 7-го в «Звездном» устроили чемпионат среди девочек по пионерболу. Смотреть досье. Пацаны пошли болеть за свой отряд. И Дима Малеев был со всеми на трибуне. Досье. Пионербол. Эту игру придумали в СССР еще в 1930 году. Для участников младшей и средней школы, которым пока еще тяжело играть в классический волейбол. По сути, пионербол является смесью волейбола, играют через сетку на волейбольном поле, волейбольным же мячом, и баскетбола. Мяч на весу держать не нужно. Но с ним в руках разрешается сделать не более 3 шагов, после чего должна последовать передача партнеру по команде или бросок через сетку. В каждой из команд на площадке одновременно находится по 6 человек. Подача отдает. Дальняя линия делается не ударом, а броском. На следующий день, 8 июля, их отряд организованно вывели за территорию лагеря. Для конспирации. Они начали загодя готовить песню к закрытию смены. И чтобы другие отряды не узнали, какую именно, там же оценки за оригинальность жюри ставить будет. Порепетировали на полянке. А потом ребятам дали свободное время. Кто-то пошел ягоды собирать, а Маляев успел покурить, спрятавшись за кустами. Вечером того дня были танцы, и Диму там тоже видели. 10-го мы встали, на зарядке Маляев был, я его видел, вспоминал восьмиклассник Володя Иванов. Потом завтрак, где Дима тоже был. После этого мы убирали территорию лагеря. И Дима точно участвовал. Потому что мы были в одном звене. Мы вместе работали. На обеде я тоже его помню. В уголовном деле есть показания старшего оперуполномоченного Юрия Смолькова из Кубинского отдела милиции, к которому территориально относятся «Звездные». По его словам, директор Олег Рыбин написал заявление об исчезновении ребенка лишь утром 12-го. То есть только на третий день. Часов через 40 после фактического исчезновения ребенка. Проверку поручили Смолькову. Он вместе с директором приехал в лагерь и начал опрос детей. Из объяснения ребят я узнал, что в первой смене Маляев дружил с девочкой, которая на вторую смену не приехала. Кто-то из детей принес из тумбочки Маляева письмо в конверте. Там было написано, что родители уезжают на юг и берут ее с собой. Она писала, что поезд уходит 11 июля, и если он сможет, пусть приедет проводить. Это письмо я изъял. Девочку звали Ира. О ней вспоминали сразу несколько ребят. Многие видели, что Дима ей симпатизирует. Они иногда общались, между ними зарождалась дружба, как бы сказали тогда. А письмо, кстати, прислали не по почте. 7 июля его привезла в лагерь сестра Иры. Та попросила передать конверт Диме лично в руки. Я был уверен, что мальчик уехал к девочке. Так по числам выходило, что мог уехать, уточнил милиционер. Директор лагеря сказал, что знает адрес девочки, и тут же послал к ней домой в Москву служебную машину. Он же Рыбин сообщил, что лучший друг пропавшего Маляева некий Андрей Власьев. Только прямо сейчас с ним побеседовать никак не получится.
14: Дело в том, что субботним утром мать приехала проведать Андрея, а мальчик внезапно попросил увезти его из лагеря. Они уже на станцию ушли. Вместе с директором лагеря мы на автомашине поехали за ними и оказались на платформе Можайского шоссе. Догнали, продолжает милиционер. Я попросил мать подождать в стороне, а сам начал беседовать с мальчиком. Власев говорил мне, что действительно Маляев хотел уехать домой, и что действительно девушка написала ему письмо. Сам Андрей Власев последний раз видел своего товарища вечером 10 июля. Около 17 тот был у стола, где ребята по очереди играли в настольный теннис. Маляев был какой-то угрюмый и звал Власева с собой в лес, но тот отказался. Пересказывает разговор с подростком милиционер Смольков. Сам Маляев пошел к дыре в заборе за туалетом, и больше его никто не видел. По словам опера, вид у Власева во время беседы был испуганный, настороженный, растерянный. Когда Смольков спросил у женщины, почему она увозит сына, то та ответила, что он сам попросил. Якобы ему надоело быть в лагере, там грустно и скучно. Еще дети, которых я опрашивал, говорили, что Маляев из столовой таскает хлеб и складывает к себе в тумбочку. Это еще зачем? Готовил припасы для путешествия к девочке, которая просила приехать на вокзал. Но вскоре после того, как оперуполномоченный покинул лагерь, к администрации прибежали плачущие женщины-поварихи. Диму Маляева нашли в лесу мертвым. Глава 7. Тень у забора. На тело случайно наткнулись грибники. Их было пятеро – мужчина, три женщины и ребенок. Из материалов уголовного дела. Свидетель Патрусов показал, что 12 июля 1986 года, около 15 часов, он со своими знакомыми пошел в лес за грибами в сторону деревни Угрюмова. Проходя просеку, мужчина заметил один резиновый сапог темного цвета, примерно 37-го размера. А затем дальше увидел лежащего к нему спиной обнаженного человека. Подошли вместе с остальными ближе и поняли, что он мертв. Отсутствовала голова, живот разрезан. Другие грибники вспоминали. В нескольких метрах от трупа заметили мужчину лет 30-35. Высокого роста, сутуловатого, с темными волосами. Он ковырял ножом ствол дерева. Обратили внимание на неестественность его поведения. Несмотря на то, что при виде трупа мы возбужденно стали обсуждать произошедшее. Мужчина, не обращая на нас никакого внимания, быстро скрылся. Ошарашенные грибники начали выбираться из леса, чтобы найти телефон и позвонить в милицию. И вскоре встретили группу женщин. Оказалось, это сотрудницы пионер-лагеря «Звездные», и накануне там пропал мальчик. Посудомойщица из «Звездного» Нина Рубинская вспоминала, что 10, 11 и 12 июля 1986 года Одинцовский район заливало дождями. 12-го она с некоторыми коллегами-подругами отправилась в лес за грибами. Звучит, конечно, дико с учетом того, что в лагере настоящее ЧП. Ребенка уже третьи сутки найти не могут. Неужто все взрослые действительно были настолько убаюканы версией про бегство к девочке? Маляев лежал без головы в одной майке. Рядом на поваленной березе лежали носки, брюки и школьный пиджак, из кармана которого торчал пионерский галстук. По словам женщин, вскоре на место убийства прибежал директор лагеря Олег Рыбин и другие сотрудники. Увидев тело ребенка, директор заплакал. Ему стало плохо. Он прижался к пожарному Петру и спросил: «Что мне теперь делать?» Уже в лагере Рыбин упал в обморок около корпуса, где жил. Вызвали милицию. Затем приехали сотрудники прокуратура. Экспертиза установила, что убийца изнасиловал ребенка. После этого неизвестный издевался над телом, орудуя ножом. Аккуратно отрезал жертве голову. Ее только через 5 дней нашли в 300 метрах от тела. И гениталии так и не были найдены. Посудомойке Рубинской по очереди показывали фотографии мужчин, работавших в «Звездном». О том, что мальчик тайно бегает курить за территорию, как выяснилось, знали все взрослые. А мог за ним пойти кто-то из персонала, человек, хорошо ориентирующийся на местности. Женщина называла по этим снимкам, кого знала. Завхоз, музыкант, живущий на территории лагеря 1, педагог фотокружка, руководитель кружка по выжиганию, киномеханик, шеф-повар, 2 кочегара, 2 сторожа, 2 водителя, пожарный, несколько вожатых. Но никто из них с Димой Маляевым вроде не общался. Исключение только физрук, который так или иначе со всеми ребятами должен был быть знакомым. Маляев ведь и в футбол постоянно играл, и в теннис. Так что не мог он не знать этого мальчика. Не мог. Заново начали опрашивать часть ребят. И тут снова стало всплывать, что Дима Маляев часто уносил из столовой еду. Куски хлеба, вареные сосиски. Не доедал, что ли? Звучало сомнительно. Как признавались ребята из разных отрядов, их кормили нормально. Даже добавки всегда можно было попросить. Игнат Славин из отряда Маляева рассказал, что накануне исчезновения Димы они вдвоем дежурили на КПП лагеря. Им поручили не пропускать на территорию никого из посторонних людей и уж тем более машины. На обед ребятам вместе идти нельзя было, иначе КПП останется без присмотра. Поэтому договорились, что Маляев сбегает первым. Он ушел и пропал. Хотя вообще-то дежурных в столовой обслуживают без очереди. Когда Маляев вернулся, я высказал ему свое недовольство. Обиделся, что он так долго обедал, и мы поссорились. С обеда он принес 2 куска черного хлеба и 2 котлеты. Маляев сказал, что все это будет есть, а мне ничего не предлагал. Мальчишка настолько возмутился поведением товарища, что даже в столовую отказался идти в знак протеста. Так и сидел голодным. На КПП очереди желающих войти в лагерь не наблюдалось, поэтому один дежурный завалился отдыхать в домике у ворот, второй на скамейку. Потом Маляев сказал, что ему надо в туалет. Я промолчал. Он взял с собой принесенную из столовой еду и пошел не в сторону туалета, а к бане. Его не было долго, минут 20-30. Вернулся он с той же стороны, куда уходил. Но хлеба и котлет у него уже не было. Зато принес 3 сигареты марки «Мальборо». Откуда? Мальчик заявил товарищу, что выпросил сигареты у грибников, которых встретил сейчас неподалеку от лагеря. Следователи спрашивали у взрослых и у детей, не видел ли кто в последнее время около лагеря подозрительно посторонних. Большинство пожимали плечами. Хотя, из показаний Дианы Саровой, пионер-вожатый отряда, в котором числился Дима Маляев, третьекурсница педагогического вуза. 9 июля, когда около часа ночи мы с другой вожатой занимались гимнастикой у пруда за забором пионер-лагеря, я видела, как через забор кто-то перепрыгнул на территорию Звездного. Вскоре пришли другие вожатые, мы им рассказали об этом. Петр, работающий в лагере пожарным, пошел проверить, но никого не нашел. Слова про ночную гимнастику в темном лесу звучат, конечно, сомнительно. Скорее всего, у студентки там было свидание, но раскрывать этот факт администрации никак нельзя. Она же на практику приехала, а не шуры-муры разводить. Однако, если девушка все же решилась рассказать о странной тени, значит, действительно было? А еще вожатая припомнила, что некоторые ребята, в том числе Маляев, дружили с местным парнем по имени Женя, которого все называли Джеком, жителем какой-то из ближайших деревень. Он приезжал к лагерю на мопеде, но на территорию не заходил. Ребята разговаривали с ним через забор. Сколько ему лет, как он выглядит, взрослые не знали. Впрочем, все эти размышления и направления вскоре оказались перебиты новой деталью, которая выяснилась в разговоре с ребятами из отряда Димы Маляева. Сначала об этом сообщил один мальчик, потом подтвердили еще.

0: Продолжение через несколько минут.
1: Реклама. Сентябрь – строй сам. Все для стройки и теплого дома. Строительный сезон продолжается, и осень добавляет новые задачи. Строим, утепляем, готовим дом к прохладным дням. Строй сам, выбирайте цемент, смеси, кровлю, утеплители, отопление, отделочные материалы и инструмент. Весь сентябрь – сезонные предложения и все нужное для дома и участка. Строй сам. Строим с теплом. Ждем в магазинах и на строй-сам.вл.ру.
2: Важный выбор для стройки – материалы без переплат и посредников. Компания «Реал» предлагает мытый песок, щебень, гравий, товарный бетон, строительные растворы и блоки ФБС, легальная добыча, сертификаты на все, доставка или самовывоз, скидки для постоянных клиентов, качество, проверенное делом. Звоните 8 800 234 22 65.
3: Телефон рекламной службы в Великих Луках. 78 505. Сказано на радио «Комсомольская правда».
4: Политолог Юрий Баранчик о желании Америки изменить миропорядок.
5: Американцы не хотят жить вот в этом мире, который был навязан им после 1945 года. И они почему-то сейчас почувствовали, что они могут это сделать. Вот эти усилия, ну, по крайней мере, показывают нам всем, что мир достаточно был мифологизирован. И многие элиты, которые правили миром, они думали, что вот такое положение сохранится долго. Но мы видим вот на примере там той же Сирии, там Венесуэлы, возможно, сейчас Ирана, что пропорции силы именно, они совершенно разные. Миром будут править по праву силы. То есть наступает эпоха посткиберпанка, и мы сейчас сталкиваемся с этим наяву. Американцы будут менять мировую политическую систему. Я думаю, они будут отказываться от ООН. Это уже все начали как бы признавать. Потому что, ну, собственно говоря, пропорция силы непонятна. То, что сейчас жиздится на старых каких-то нормах, да, на старом праве силы, оно утратило свою силу. И нам для того, чтобы жить в этом новом мире, нам надо будет снова показывать свою силу.
3: Радио «Комсомольская правда» представляет многосерийный триллер «Фишер. По следу зверя». Настоящая история серийного убийцы. Автор Александр Рогоза. Читает Василий Бейнорович. 18+.
6: Часть первая. Укромные места. Глава 8. Ценный свидетель. За Андреем Власьевым в Москву отправили машину. Ближе к ночи его доставили в Одинцово. В 22 часа 48 минут того же дня, 12 июля, начался первый допрос. Поначалу подросток испуганно отбивался общими фразами. «Почему так резко засобирался домой? Мне в лагере стало скучно. В лагере проводится мало мероприятий, телевизор не работает. Мне надоело наблюдать одно и то же. Знает ли он, как пропал Дима? Видел ли он что-то подозрительное? В тот вечер я узнал от другого мальчика, что Дима заходил в корпус. Переобулся из кед в сапоги и ушел за территорию через дыру в заборе. Я Маляева не искал. Зачем Маляев уносил с собой из столовки еду? Готовился к чему-то? Или кого-то подкармливал? Власев вспомнил, что товарищ делал так и на первом потоке. Только он этот хлеб всегда сам съедал во время тихого часа. А еще Власев вспомнил, что 6 июля он с другими ребятами вылез за территорию и видел около лагеря высокого крупного мужчину. Ростом 180-90 сантиметров. Хотели за ним проследить, но он куда-то исчез. Первый допрос завершился. Завершился за полночь. Однако днем следующего дня к мальчику снова приехали из милиции. Сразу было ясно, что Власев что-то недоговаривает. Нужно было дать ему время дозреть. Тут и выяснились новые обстоятельства. Андрей объяснил, что в начале смены директор лагеря запретил им с Маляевым друг с другом общаться. Однако 5 или 6 июля Андрей все-таки пересекся с товарищем, и тот доверил ему свою тайну. Он мне рассказал, что случайно в лесу познакомился с каким-то мужчиной, который отсидел срок в тюрьме за изнасилование. Он попросил принести ему поесть, так как скитается по лесу и голодает. Дима сказал, что будет носить ему в лес продукты питания. Я спросил, как они познакомились. Маляев ответил, что мужчина сам подошел к нему в лесу и попросил закурить. Дима попросил, чтобы я ему отдавал оставшиеся продукты. И я раза два приносил хлеб с сосисками. 8 июля Власьев видел Маляева, когда тот с хлебом в руках уходил через дырку за территорию. Вернулся буквально через 5 минут и уже с пустыми руками. И этот рассказ повторял историю Игната Славина, который в тот день дежурил с Маляевым на КПП. Дима предложил мне познакомиться с этим мужчиной. Я согласился. И 9 июля, примерно около 13 часов, мы с Маляевым пошли в палисадник за прудом. Там был этот незнакомый мужчина. Он спросил, как меня зовут. Я назвался. Сам мужчина не представлялся, но Маляев называл его в разговоре Фишером. Этот человек сказал, что живет в лесу, ему нечем питаться, и попросил нас регулярно носить продукты. Маляев мне потом сказал, что этого мужчину ищет милиция, поэтому он не может нигде работать. После этого короткого разговора мужчина ушел в лес, а ребята вернулись.

0: Весь лагерь. Вечером 10 июля Маляев сыграл партию в настольный теннис, затем отправился в корпус, переобулся и, спрятав под пиджаком какой-то сверток, выбрался за территорию через дыру в заборе. Я догнал его только у пруда, спросил, куда идет. Но Дима ответил, что скоро вернется, меня с собой не пригласил. Он пошел в дальний лес, а я залез на березу и стал за ним следить. Я подождал его минут 5 и вернулся в лагерь. Маляев больше не появился. А 11 июля перед тихим часом, примерно в 14:00, я обнаружил под своей подушкой обрывок пергаментной бумаги. На нем было написано красным карандашом «Или уезжай домой, или молчи». Я эту бумажку разорвал и выбросил в канаву с проточной водой около корпуса 3-го отряда. Я сильно испугался. Теперь наконец-то стало понятно, почему, когда мама в субботу приехала из города проведать Андрея, тот сразу попросил ее увезти. Андрей утверждал, что другие мальчики тоже должны были видеть этого мужчину за пару дней до исчезновения Маляева. Фишер ходил вдоль забора и заглядывал в щели. Этого мужчину я хорошо разглядел. Со слов ребенка, убийца имел такие приметы. На вид 40 лет, рост около 180 сантиметров, плотное телосложение, широкий лоб, прямые черные волосы, зачесанные на правый бок, глаза карие, нос с горбинкой. В левом ухе на мочке дырка для серьги. Из одежды запомнилась синяя рубашка. Вроде бы она даже была милицейского фасона. По телосложению этот мужчина накачанный. Но под рубашкой просматривался жирок. Еще он говорил чудно. «Окол». Андрей это сразу подметил. Когда мальчик представился, взрослый повторил его имя вслух на свой манер. «Андрей». Официально отечественная диалектология отмечает, что так говорят сельские жители Поволжья, Урала и североевропейской части России. А самое главное, на тыльной стороне правой ладони имелась татуировка, набитая фиолетовым красителем. Небольшая, всего 6-7 сантиметров, но запоминающаяся. Кинжал, обвитый змеей. Считается, что из-за этой детали у маньяка Фишера появилось еще одно прозвище. Пусть и чуть менее популярное – «Удав». При встрече я его опознал бы. Я считаю, что последняя встреча Маляева прошла именно с этим человеком. 13-летний Андрей Власев оказался невероятно ценным свидетелем. Однако было видно, что парень продолжает суетиться, будто боится выдать что-то еще. Поэтому через 2 часа его снова допросили. И пионер ошарашил признанием. До этого я не все рассказал из-за страха от увиденного. Я стал свидетелем, как был убит Дима Маляев. По словам Власьева, после их последней встречи с Маляевым за территорией лагеря, он не вернулся в лагерь, а тайком пошел за товарищем и видел, как тот встретился с Фишером. Это было в дальнем лесу у старого полуразрушенного сруба. Тот спросил, принес? Дима ответил, что да, и передал мужчине какой-то сверток. Тогда Фишер спросил, знает ли кто-нибудь, что ты пришел ко мне? Дима ответил, только тот парень, свой. На это мужчина сказал, какой он свой? И тут же ударил Диму ножом в живот. Маляев упал. Тогда этот мужчина снял штаны. Дальше мальчик рассказал, как его товарища изнасиловали, распороли живот и в конце концов отрезали голову. «Мне стало страшно, и я убежал в лагерь. Вечером 10 июля я сказал ребятам, что представляю, как войдет зэк, выбросит Малину голову и будет смеяться. Мои слова слышали несколько человек. При этом Андрей признался, что историю с запиской с угрозами он выдумал. Зачем? Внятно объяснить не смог. Хотя взрослым, конечно, было в целом понятно. Парень такой ужас пережил. Детали следователям приходилось уточнять на дополнительных допросах». 15 и 17 июля. 17-го мальчика вывозили в лес на место убийства Димы для проверки показаний. Власьев водил следственную группу и понятых по лесу. Показывал, где видел Маляева, где они говорили, откуда он потом тайно следил за товарищем и где тот встретился со своим убийцей. 22 июля Андрею Власьеву провели очную ставку с его приятелем из Звездного, Яшей Ульяновым. Что-то в показаниях ценного свидетеля было не так. Например, если на одном из предыдущих допросов Андрей говорил, что про записку он соврал, то теперь снова заявил, что листок с парой фраз существует, и он даже рассказывал о нем другим ребятам. При этом при осмотре местности Власев сообщил, что о существовании избушки, где Фишер убил Маляева, он раньше не знал. А вот Яша утверждал обратное. Мол, в предыдущий год, когда они приезжали на смену той же компании ребят, во время игр в Зорницу у их отряда в этой заброшке находился штаб. И Андрей Власев там, конечно, был. Словом, показания семиклассника Власева вызывали определенные вопросы. Смущали нестыковки в его рассказе. Однако были и аргументы в пользу того, что подросток говорит правду. Главный из них, если мальчик до обнаружения трупа знал, что Диме Маляеву отрезали голову, значит, само убийство он все-таки видел. Путается в деталях? Это можно объяснить защитной реакцией психики школьника после пережитого ужаса. Но нашлись и другие нюансы. Например, когда начали опрашивать персонал и жителей близлежащих сел, около 30 человек показали, что с конца июня видели в лесу подозрительных одиноко бродящих мужчин. 7 человек из числа этих подозрительных даже удалось оперативно найти, но их причастность к убийству ребенка не подтвердилась. Как минимум 2 свидетелей описывали неизвестного, очень похожего на тот портрет, что составили со слов Андрея Власьева. Значит, Фишер все-таки существует. Фоторобот развесили у отделения милиции по всей области. Словесный портрет был у каждого сотрудника. И тут новый удар. 2 августа 1986 года нашли еще одного убитого подростка. Все в том же Одинцовском районе Подмосковья. Тело лежало в лесу в 500 метрах от котельной совхоза «Заречье». Школьнику нанесли более 30 ударов ножом в грудь, спину, живот, предплечье и ладони. Судя по всему, он отбивался и пытался спастись, несколько раз схватившись за лезвие ножа. При этом эксперты установили, что некоторые повреждения были нанесены уже после того, как несчастный скончался от потери крови. И снова был очевидный сексуальный подтекст. 5 порезов в паховой зоне. Володе Яськову было 16 лет. Родители рассказали, что школьник в последнее время увлекся оздоровительным бегом. От дома на окраине совхоза он по утрам бегал по тропинке через лес до Мещерского пруда. И назад. Туда-обратно получалось что-то около 1,5 километра. В то утро он, как обычно, вышел на тренировку. Судя по всему, убийца именно во время пробежки Володю и подкараулил. Место убийства определили. 26 метров от тропинки. Расследование поручили старшему следователю прокуратуры Московской области Виктору Зайцеву. Именно он в те дни понял, что убийство подростков является серией. Уже 4 августа Виктор Зайцев подписал постановление, соединив все 3 эпизода. Чалов в Катуаре, Маляев у Звездного и зарезанный под Заречьем Яськов в одно уголовное дело. О чем и сообщил прокурору Московской области Наместникову. Указанные преступления могли быть совершены одним и тем же лицом. Глава 9. Шахматисты с колонии и другие. Следователи начали изучать людей, которые ранее попадали в колонии за преступления, связанные с сексуальным подтекстом. Выяснилось, что фоторобот похож на некого Юрия Каневского, который в 1979 году получил 8 лет за мужеложество и развратные действия. Установили, что на момент убийств Каневский уже вышел на свободу. Нашлись источники, которые в мае 1986 видели его в Москве. Но где он теперь живет, неизвестно. Каневского искали. Однако приоритетной версией для следствия, разумеется, стал некий Фишер, который имел глупость назвать школьником свою фамилию или кличку. Во все существующие информационные базы разослали запросы о поиске подходящих по возрасту мужчин по фамилии Фишер или носящих такие прозвища уголовников. Таких людей нашли больше сотни. А ведь помимо самих людей из списка опрашивались их родственники, соседи, коллеги. Титанический труд.
1: Продолжение через несколько минут. Радио «Комсомольская правда». Знаем, что будет. И ты будь в курсе. Оперативные новости, точные прогнозы, громкие гости и важные смыслы. Только на радио «Комсомольская правда».
2: Здравствуйте, дорогие друзья. Меня зовут Гарик Сукачев. Оставайтесь на волнах этой радиостанции, потому что вас ждут и интересные встречи, замечательная музыка, хорошие интервью, еще многое, многое, многое другое.
1: Сказано на радио «Комсомольская правда».
3: Военный эксперт Иван Коновалов о том, почему Британия хочет ускорить разработку военной программы.
4: Это, возможно, может быть операцией прикрытия для того, чтобы оправдать уже потраченные деньги и предъявить нечто потом. То есть пойти туда, не зная куда, найти то, не зная что. У Британии был опыт, скажем так, внутренней обороны, укрепления. Это во времена Второй мировой войны, когда они создавали такие секретные базы на территории Британского острова, ну, на случай высадки немцев. Тогда действительно программа была, создавались отряды территориальной обороны, Хотя надо отметить, что в принципе британская армия довольно долго оставалась как раз что-то вроде армии территориальной обороны. То есть они отсиживались на острове, но при этом всегда сравнивали Европу между собой, ожидая, чем все закончится в их пользу. Так что и сейчас то же самое. Объявили о неком ускорении, а ускорение ничего. То есть что-то должно было быть сделано, значит, в 2035-м, да, но решили, что это будет сделано в 2030-м. И понятно, что срок небольшой, значит, что-то уже сделано, а потом будет предъявлено, что деньги потрачены. Надо признать, что Британия сейчас тратит довольно из бюджета много на военные расходы уходит, и для них это, конечно, достаточно серьезно. Вот тут есть другой момент, что Великобритания объявлена, что они хотят начать информационную войну, фактически, против собственного населения. Начать им объяснять, что им грозит какая-то угроза, какая-то опасность, и они должны немедленно сплотиться вокруг британского правительства и начать копать окопы.
1: Сказано на радио «Комсомольская правда». Бери от КП максимум. Подписывайтесь на наш канал в российском мессенджере Макс. Скачивайте приложение. Находите в поиске «Комсомольскую правду» и подписывайтесь на эксклюзивный контент, которого нет на других наших площадках. Новости на радио «Комсомольская правда».
5: Здравствуйте, в студии Ольга Демидова.
1: О важном.
5: Москва всегда выступает за развитие дружественных и взаимовыгодных отношений с Ереваном. Это отвечает коренным интересам народов двух стран, заявил Владимир Путин на встречу с премьер-министром Армении Николом Пашиняном. Президент назвал Россию основным торгово-экономическим партнером Армении, отметив, что с начала года товарооборот между странами составил 2,5 миллиарда долларов. Также он отметил совместные проекты двух стран в сфере мирного атома, транспорта и цифровой экономики. Российский лидер в понедельник прилетел в Киргизию на саммит ШОС. Сегодня Путин провел переговоры с премьер-министром Армении Николом Пашиняном. Глава евродипломатии Кая Калас забыла, какую сумму перечислили Киеву на оборонные закупки из кредита Евросоюза в 90 миллиардов евро. Она заявила, что Украина получила 8 с чем-то миллиардов. При этом Калас предложила государствам ЕС самостоятельно изыскать дополнительные средства для Киева и предоставить их досрочно. ЕС согласовал кредит Украине в размере 90 миллиардов евро на этот, в следующие годы, из которых около 60 миллиардов предназначены для военных нужд. Киев добивается досрочного предоставления части из 45 миллиардов евро, запланированных на 2027 год на фоне дефицита военного бюджета.
1: Эксклюзив.
5: Новый учебный год стартует с важными переменами. В эксклюзивном интервью радио «Комсомольская правда» министр просвещения России Сергей Кравцов рассказал о главных нововведениях. Так, с этого учебного года в российских школах внедряется единая линейка государственных учебников. Это коснулось истории обществознания. Единые программы, единое содержание образования обеспечивают высокий качественный уровень каждому школьнику, независимо от того, где он проживает и учится, подчеркнул глава ведомства.
1: О погоде.
5: Желтый уровень погодной опасности завтра будет действовать в Москве, сообщает Гидрометцентр. Днем прогнозируется усиление ветра местами до 15 метров в секунду. Аналогичные предупреждения действуют в Подмосковье. В сентябрь в столице, по прогнозам, ожидается теплее нормы. Осадков может выпасть больше обычного. Температура превысит обычные значения на 1,5 градуса. Климатической нормой для первого месяца осени считается плюс 12 градусов. В эти минуты в российской столице плюс 19, завтра 22, возможны дожди. В Санкт-Петербурге сейчас плюс 18 градусов. Завтра днем будет плюс 16-19 и дожди. Официальный курс доллара на завтра 86 рублей 75 копеек. Евро стоит 100 рублей 60 копеек. Курс юаня 12 рублей 90 копеек. На этом пока все. Еще больше новостей читайте в новом российском мессенджере «Макс» в официальном канале «Комсомолки». Ольга Демидова, служба информации.
1: Радио «Комсомольская правда» представляет многосерийный триллер «Фишер. По следу зверя». Настоящая история серийного убийцы. Автор Александр Рогоза. Читает Василий Бейнорович. 18+.
6: Часть первая. Укромные места. Глава 9. Шахматисты с колонии и другие.
0: СМИ в Советском Союзе работали не так, как сейчас. И хотя уже началась перестройка и доступ населения к информации несколько менялся, но на страницах центральных газет информацию об убийствах детей, конечно, не публиковали. И про маньяка по имени Фишер никто не писал. Однако история почти сразу ушла в народ. Каким образом? Специфика подмосковных поселков была такова, что все всех знали. Рассказывает Виктор Нацаренус. В 1986-м капитан милиции, старший оперуполномоченный. Успенская находится в нескольких километрах от места убийства Димы Маляева. Туда тоже были отправлены ориентировки. Естественно, у кого-нибудь родственники или близкие друзья работают в органах. Придет этот Петя или Вася в гости, а у него там спрашивают. Ну что, нашли убийцу? И он рассказывает. Ищем какого-то Фишера. Есть фоторобот. На нем вообще уже 3 убитых мальчика. Поэтому все знают. Тем временем проверялись любые зацепки. И заявлениям от бдительных граждан, конечно, тоже уделяли внимание. Например, в сентябре 1986 года задержали за мелкое хулиганство некого Бориса Лосева из Волоколамска, в свои 37 лет, имеющего 3 ходки. Получив 15 суток, этот человек вдруг попросился на допрос. Сообщил, как-то недавно приехал в гости к подруге, а та рассказала, что милиция ищет некого Фишера, убивающего детей. И Лосев, уже сидя в ИВС, вдруг вспомнил, что пересекался с этим человеком в колонии. Было это зимой 1983 года в республике Коми. Чистил он, значит, на территории с товарищем снег. Мимо них конвой провел человека. А товарищ ему и говорит. Это парень по кличке Фишер. Очень хорошо играет в шахматы. Тут нужно, конечно, напомнить, что Бобби Фишер – 11-й чемпион мира по шахматам. В 1970-х его имя гремело на весь мир. И в СССР Фишера тоже прекрасно знали из газет и телепередач. Во-первых, потому что в то время в Советском Союзе шахматы были весьма популярны. И наши спортсмены регулярно играли в чемпионских матчах. А во-вторых, хоть Фишер и представлял на международной арене США, его отец был немецким ученым, был убежденным коммунистом, несколько лет жил в Москве и даже успел в 1930-х повоевать в Испании за красных республиканцев. Потом семья перебралась во Францию, а после вторжения Гитлера уехала в Штаты. Но мировая слава шахматиста привела к тому, что в Союзе фамилия Фишер быстро и крепко стала синонимом человека, который недурно обращается с ферзями, пешками и владеет искусством гамбитов. По словам Лосева, Фишера, который заключенный, а не чемпион мира, знает вся их исправительная колония. Кого-то он в шахматы выносил, кого-то в карты. Проигравшие иногда даже бегали жаловаться в администрацию. Видимо, не на щелбаны Фишер с ними играл. Но главное, был он вроде из Москвы. Внешность – рост около 78 сантиметров. Среднего телосложения – 35-37 лет. Волосы – темные. Татуировок и дырки в мочке уха гражданин Лосев у шахматиста не разглядел, потому как видел его всего один раз и не очень близко. Милиционер мужчина сообщил и номер колонии, и номер отряда, где сидел Фишер. А еще вспомнил, что освободился этот тип в том же 1983 году. И этого шахматиста, конечно, нашли. Оказалось, что лет ему уже на самом деле 45. Шульженко Егор Анатольевич. После отсидки вернулся на свою малую родину в Рязань и устроился крановщиком на завод железобетонных изделий. Но в дни убийств он был на работе, чему имелись свидетели. И никак не мог незаметно метнуться за 200 километров в Московскую область и потом еще столько же обратно. Это был очередной выстрел мимо. И преступника продолжали искать. Участковые обходили многочисленные дачные поселки и пансионы. Опрашивали граждан, не видел ли кто подозрительных мужчин. По показаниям опрошенных, которые сохранились в томах уголовного дела, можно судить, насколько быстро информация про маньяка Фишера распространилась по Подмосковью и как быстро обросла вымышленными фольклорными подробностями. Например, одна из опрошенных обитательниц дома отдыха в Одинцовском районе, 20-летняя студентка МАИ, рассказывала милиции. «Я и мои подруги слышали, что неизвестный по кличке Фишер убивает мальчиков. Об этом говорили и местные жители, приходившие к нам на танцы, и другие отдыхающие. Рассказывали, что он якобы бывший патологоанатом, больной, скрывает трупы и вырезает органы. Не исключено, что дополнительные жути истории про убийцу детей добавляло само имя. Каждый советский гражданин, учивший в школе иностранный язык, мог подсознательно понимать, что Фишер в переводе с немецкого и английского означает «рыбак, рыболов». Только охотился этот маньяк не на плотву в речке, а на человеческих подростков в лесах. В сентябре 1986 года в прокуратуру Дмитровского района пришло странное письмо. На конверте надпись «Орфография сохранена. Прокурору Васильеву лично». Внутри листочек, вырванный из школьной тетрадки в клетку. И короткое послание. Орфография и пунктуация также сохранены. Мальчишку в катуаре замочил Артем Иванович Майорчик, доктор. Ребенок писал. Или кто-то, кто пытался имитировать ребенка. В шутку. Или чтобы пустить следствие по ложному следу. Все это предстояло выяснить. Судя по штемпелю, письмо пустили в почтовый ящик в Дмитрове, в каких-то 50 километрах от МКАД. И загадочного гражданина Майорчика, врача по профессии, начали искать среди 17 с лишним миллионов. На тот момент жители Москвы и Московской области. Вскоре вышли на человека с подходящими данными. Артем Иванович Майорчик, житель столичного района Хамовники, полковник медицинской службы в отставке. Правда, к тому моменту мужчине было уже 82 года, и напасть на подростка он никак не мог. Других людей с таким же ФИО, имеющих отношение к медицине, в базах не отыскали. Как часто бывает в таких случаях, в милицию и прокуратуру потекли и заявления с откровенным бредом. Например, одна из жительниц Катуара сообщала, в поселке говорят, будто школьника зарезал матерый уголовник, который на зоне проигрался в карты и теперь должен убить 40 мальчиков. Изначально над этим делом работала следственная группа, составленная из сотрудников районных прокуратур Подмосковья. Но уже в сентябре 1986 года в прокуратуре РФСР приняли решение создать более мощную следственно-оперативную группу. На милицейском языке это называется СОК. В нее вошли 15 человек, включая следователя из областного главка Виктора Зайцева и Николая Болсуновского из Дмитрова, который начинал работать еще по первому убийству, катуарскому. Возглавил группу старший прокурор-криминалист прокуратуры РСФСР Новосадов. Помимо прокурорских взяли еще 8 следователей из милиции. Настоящая работа следователя не похожа на штампы из кино и сериалов. Следователи с пистолетами на улицах не бегают и в погонях не участвуют. Это удел оперативно уполномоченных уголовного розыска, сыщиков из милиции, теперь полиции. А следователь работает с материалами. Он назначает экспертизы, рассылает запросы на проверки, предварительно составляет список правильных вопросов. Работа не экшен и не книжный детектив. Скорее тест на изворотливость ума. Как, на чем поймать преступника. И внимательность. А непосредственно на земле проверками занимаются милиционеры, в том числе те же самые опера. Изучив уголовное дело, все тома с запросами, ответами, уточнениями, я могу подтвердить, что работа по поиску преступника велась постоянно. Проверяли даже не сотни, а тысячи человек. Вот только результатов пока не было. Глава 10. Ритуал убийцы. В начале октября 1986 года руководитель группы Новосадов обратился за помощью к психиатрам. Очевидно, что у преступника с такими фантазиями жестокие изощренные убийства с отсечением частей тела, сексуальное насилие, должны быть какие-то патологические и психологические особенности. Собранные материалы уголовного дела, включая экспертизы вскрытия тел убитых подростков, отправили в Институт судебной психиатрии имени Сербского. Вскоре пришло заключение психиатров за подписью профессора Васильевича. Сексуальные действия преступника можно рассматривать как некросадизм. Садизм по отношению к трупам. Избирательно направленный на подростков. Гомосексуальная эфобофилия отмечается в документе. Эксперт обратил внимание, что все трое школьников были убиты быстро, но разными способами. Чалов задушен. Мальков умер от тяжелых ударов по голове. Яськов от потери крови, получив несколько десятков ножевых ранений. Это указывает на то, что способ убийства, как и способ обнажения, не относится к сексуально необходимым для преступника ритуалом и служит лишь подготовкой к сексуальным действиям с трупом. Максимальное возбуждение наступает от процесса нанесения ран, расчленения трупа. При этом преступник после убийства обязательно резал половые органы жертв. Факт изнасилования подтвердили только в одном случае, но в двух остальных не исключали. Более точная экспертиза сказать не могла. Иссечение половых органов, как и нанесение ран, может усилить половое возбуждение и дает возможность завершить половой акт мастурбаторно, объяснял профессор. Подобные действия могут носить и ритуальный характер осквернения трупа. Но самое главное, психиатр в этом же заключении впервые отметил сходство между убийствами подростков в Подмосковье и Ростовской области. Там, на юге, еще с 1983 года расследовали серию жестоких убийств с изнасилованиями. К 1986-му число жертв неуловимого маньяка, которого в народе прозвали «ростовским потрошителем», превысило уже 30 человек. Были среди них и подростки разного возраста, и даже дети. Ростовская Российская милиция и прокуратура рыла землю носом. Искали свидетелей, задерживали подозрительных людей, проверяли. Среди задержанных, кстати, в какой-то момент оказался некий Андрей Чикатило. Но его отпустили из-за недостатка улик. А в 1986-м профессор Васильченко как раз в качестве примера приводил в своем заключении для следователей из Московской области похожее убийство 7-летнего мальчика в Ростове-на-Дону. Тот ребенок перед смертью тоже был изнасилован. Общее. Жестокое убийство с нанесением колото-резанных ран. Большая и наиболее травмирующая часть повреждений наносится в вагинальном и посмертном состоянии жертвы. Во всех случаях повреждены или иссечены половые органы. Некие изменения ритуалов, повышение возраста привлекающих мальчиков возможно, так как в Ростовской области менялись и ритуалы, и возраст жертв. Но следователей в этой экспертизе, конечно, больше интересовал ответ на вопрос, кого им нужно искать.
1: Продолжение через несколько минут. Друзья, будущее наступило.
7: Радио уже давно не шипящий приемник.
1: Радио «Комсомольская правда» — это целый мультимедийный мир. Слушайте нас в прямом эфире на FM-волнах и в интернете. Смотрите видеоверсию программ во ВКонтакте и на Рутьюбе. Скачивайте подкасты на всех стриминговых платформах. Читайте главные заявления наших гостей в Максе и Телеграме. Слушайте, смотрите и читайте радио «Комсомольская правда». Сказано
8: рекламой. Завод «Мегатрон» приглашает на работу специалистов. Слесарь МСР, слесарь-электрик. У нас обучение, социальные гарантии, стабильная зарплата 2 раза в месяц, бесплатное питание, корпоративные мероприятия и развлечения, а также все то, что ты придумаешь. Мы принимаем идеи от каждого. Приходи в наш дружный коллектив. Будь с нами. Будь с «Мегатрон». Телефон отдела кадров 8 963 632 0674 и 8 963 719 59 94.
9: Газета «Стерхлуки» объявляет традиционный розыгрыш. Как всегда, вас ждут призы от наших партнеров и главный приз – 50 литров бензина. Покупайте газету «Стерх» с 5 августа по 2 сентября, вырезайте купоны участника и приносите в офис редакции на Зверева 41. А 9 сентября в 12:00 мы узнаем имя победителя. Подробности в группе «Стерх» ВКонтакте. Телефон 3-63-26.
10: Магазин одежды «Мужская территория». Мы следим за тенденциями моды, выбираем качество и предлагаем оптимальные цены. Не потеряться в изобилии выбора, подобрать подходящую модель или создать целый образ. Всегда готовы помочь наши опытные продавцы-консультанты. Магазин «Мужской одежды». «Мужская территория». От спортивного костюма до стильного пальто. ТЦ «Весна», павильон 337, третий этаж у эскалатора.
1: Телефон рекламной службы в Великих Луках. 78-505. А знаете ли вы что? Население Волгограда последние 30 лет колеблется около 1 миллиона человек. Город уже 5 раз становился миллионником и 4 раза переставал им быть. Бесконечно можно слушать три вещи. Похвалу начальства, шум дождя и радио «Комсомольская правда». Я слушаю... Радио «Комсомольская правда» представляет многосерийный триллер «Фишер. По следу зверя». Настоящая история серийного убийцы. Автор Александр Рогоза. Читает Василий Бейнорович. 18+.
0: Часть первая. Укромные места. Глава 10. Ритуал убийцы. С одной стороны, специалисты нарисовали слишком общий портрет подозреваемого. В то же время появилась некая конкретика. Первое. Ему от 28 до 35 лет. Эксперты отмечают, что это некий критический возраст, в котором человек стремится осуществить нереализованные желания. Второе. Возможно, за несколько лет преступлений этот мужчина обращался к сексологу или врачам смежных профессий с жалобами на нарушения в интимной части. Третье. У него нет влечения к женщинам, но есть интерес к мужчинам. мужчинам. Четвертое. Он испытывает проблемы с эрекцией, в том числе, возможно, из-за страха перед полноценным половым актом. К заключению Васильченко приложил несколько рекомендаций. Выявить всех больных, обращающихся с патологическими желаниями, возможно, лишь при тотальной проверке сексологических историй болезни. Следует обратить особое внимание на лиц, контактирующих с мальчиками-подростками, учителя, воспитателя, руководители кружков, тренера и так далее. И особенно на тех, кто когда-либо этим занимался и ушел, был уволен с этой работы. С одной стороны, круг подозреваемых, если следовать выводам психиатров, несколько сужался. С другой, порождал целый ворох новых вопросов. Вручную изучать истории болезни пациентов-сексопатологов, конечно, можно. В масштабе района или даже области со столицей. Но как быть, если преступник на самом деле гастролер? Ездит, скажем, по рабочим надобностям по регионам Союза. Часто бывает в командировках в той же Ростовской области или наоборот, там живет? Это значит, по всему СССР пациентов с половыми проблемами прошерстить надо. А в то время, напомню, компьютерных информационных баз, типа современных, еще не существовало. Электронно-вычислительных машин, ЭВМ, того периода занимали целую комнату. А мозга у них немного больше современных калькуляторов. Нет еще в проекте искусственного интеллекта, который в наши дни в доли секунды анализирует любые массивы информации. А как быть, если никаким специалистам клиент не обращался и на учете нигде не состоит? Глава 11. Маньяк-гастролер. Версия про гастролера тщательно отрабатывалась. Его искали не только в среде командированных, но и в рядах военнослужащих. Рассуждали так. А если он начал убивать в Ростове, а потом был переведен в Подмосковье? Начали шерстеть по спискам служащих в воинских частях на территории Московской области. Искали всех, кто был призван из Ростовской области или имеет там родственников. По донским случаям решили проанализировать именно смерти подростков-мальчиков. Сотрудники ВНИ МВД СССР изучали способ убийства, характер нанесения ран и расположение повреждений на теле. Мог ли сделать это все один человек? В своем заключении кандидат медицинских наук, капитан милиции Самищенко написал, по характеристике повреждений на телах жертв, вероятнее всего убийство в Московской области можно объединить между собой, то есть предположить, что они совершены одним и тем же преступником. А вот основания для такого объединения московских и ростовских случаев не усматривается. Помимо этого, точно установлено, что всех подростков убивал правша. Еще у следователей возникла версия, что Фишер на самом деле хирург или патологоанатом, то есть человек, который уверенно владеет ножом или скальпелем. Однако в НИИ МВД СССР это предположение научно отвергли. Признаков того, что убийца имеет медицинские навыки, не выявили. Хотя незначительные познания в области анатомии эксперты все-таки отметили. Они могли быть получены при накоплении простого житейского опыта. Разумеется, в 1986 году следователи начали поднимать и старые дела с нападением именно детей. Сразу же бросился в глаза случай, который произошел в июле 1984 года в том же Одинцовском районе Подмосковья, недалеко от места убийства Димы Маляева. 13-летний Вася Юрин в то время жил у бабушки с дедушкой в деревне Угрюмово. До родительского дома на станции Кубинка-2 минут 15-20 езды на велосипеде. Вот мальчик в один из дней и отправился к папе с мамой. Когда ехал по лесной тропинке, дорогу ему перекрыл незнакомый мужчина. Мужчина спросил, не тороплюсь ли я. Я ответил неопределенно. Тогда он сказал, что напилил дров и нужно помочь перенести. Указал в сторону леса. Вспоминал Вася, беседуя со следователем из Одинцовской прокуратуры Натальей Смолеевой. По делу Фишера именно она чаще всего общалась с несовершеннолетними, умела найти к ним подход. Мальчишка стал отказываться, а незнакомец двинулся на него. Бросив велосипед, Вася попытался убежать, но не успел. Мужчина поймал его за футболку. Школьник начал кричать и получил несколько ударов по лицу. А когда Юрин упал, взрослый нанес ему несколько ударов ногой. Он поднял меня и сказал, «Бери велосипед, пойдем перевозить дрова». Заведя мальчика в лес, дяденька его изнасиловал. После этого позволил Васе одеться и какое-то время даже шел с ним по тропинке в сторону домов. Спросил у ребенка, как того зовут, и якобы даже обрадовался. «Да мы с тобой тезки», — сообщил, что живет в Москве. Он сказал, что не боится, что я кому-то расскажу, так как я испугаюсь такого позора. И я тогда действительно никому ничего не сказал. Ребенок так описал нападавшего. Около 40 лет. Высокий, русый. Волосы аккуратно зачесанные направо, темные глаза. Через пару недель Юрин гулял с товарищем по поселку и опять повстречал этого мужчину. По взгляду мальчик понял, что и насильник его узнал. Но при свидетелях взрослый прошел мимо, ничего не сказав. Еще спустя несколько дней Вася снова видел того же человека. На этот раз издалека, заходящим в лес. Судя по всему, извращенец либо приезжал в это место на охоту, либо где-то неподалеку жил. С момента нападения прошел месяц. Вася Юрин немного успокоился. Однажды вновь возвращался на велике от бабушки домой. И специально ведь выбрал другую дорогу, но опять нарвался на того же мужчину. Он появился из-за деревьев и схватил за велосипед. Только в этот раз Вася сумел вырваться. Благо, неподалеку были грибники, пожилая пара с внуками. Я бросил велосипед и побежал к этим людям. Сказал, что ко мне пристает мужчина. А тот сделал вид, что ищет грибы, заявил, что я вру и ушел. Пенсионеры проследили, чтобы мальчик забрал свой велосипед и проводили его до открытой местности. У него были татуировки на руках? Спросил следователь Смолеева. Я не видел. Хотя рукава рубашки у него были закатаны по локоть. Тогда же, в 1984-м, после нападения на Васю Юрина, в поле зрения следователя попал некий 44-летний москвич Владимир Гладышев. Человек с очень яркой биографией. 7 лет проработал в КГБ, а потом уволился и внезапно поступил учиться в музыкальное училище. Учился на вечернем отделении, работал электриком в Большом театре. После выпуска из училища попал в хор Большого. С гастролями объездил весь СССР. Бывал за границей. Зимой по выходным уезжал за город кататься на лыжах. Летом обожал ходить за грибами. Правда, по воспоминаниям родных, грибов приносил немного. А 1 сентября 1984-го на дачу Гладышевым внезапно приехал милиционер и увез артиста в отдел. В уголовном деле есть допрос жены Гладышева. Жена вспоминает, что в тот день Владимир вернулся ближе к полуночи. Она его расспрашивала, куда тебя возили, за что. Сначала отнекивался, потом сказал, якобы его подозревают в краже денег. Но в итоге сознался. Он мне рассказал, что когда последний раз ездил за грибами с соседями по даче, семейной парой Уткиных, раздел их мальчика, снял с него штаны и поцеловал в мягкие ткани. Мы с сестрой стали его ругать. Он уверял, что это было впервые и что ничего больше он с мальчиком не делал. Следователь спрашивал, не замечала ли Гладышева за мужем половых извращений. Не замечала. Правда, последние годы мы половой жизнью не жили. У пары была совместная дочь, которая в тот год как раз поступила в университет. А самому Гладышеву на тот момент, напомним, было всего 44 года. Как говорится, мужчина во всех смыслах в полном расцвете сил. Через день, 3 сентября, Владимир Гладышев должен был явиться на допрос, но в отдел милиции так и не приехал. Его тело нашли на железнодорожных путях. По официальной версии, мужчина покончил с собой. Юрин, когда ему показали фотографию артиста, сказал, что мужчина очень похож на нападавшего. Но на 100% мальчик уверен не был. Глава 12. Охотники за извращенцами. Данные экспертизы в институте имени Сербского, хоть и были расплывчатыми, давали новую пищу для размышлений. Итак, у Фишера гомосексуальная перверсия. Официальная советская медицина без всяких прочих толкований считала, что это психическое заболевание с половым извращением. А что у преступника известно в биологическом смысле? Кроме того, что высок, физически крепок и имеет заметную татуировку на руке. Одна из экспертиз выявила, что у этого человека 4-я группа крови. Очень редкая. Хотя были и другие данные, полученные на основании изучения материалов с другого убийства. Вторая. Так что в итоге в качестве рабочих пришлось рассматривать оба варианта. Следственная группа начала повторно проверять жителей населенных пунктов, дач, воинских частей, которые находились рядом с местами убийств. А еще людей с психическими заболеваниями и сексуальными отклонениями. Старший прокурор-криминалист Новосадов докладывал начальству, что на причастность к убийствам проверили более 120 гомосексуалистов, еще 150 человек в работе. Участники расследования вспоминают, что внутри их группы было создано несколько более мелких групп, каждая из которых сконцентрировалась на отработке той или иной конкретной версии. «Мне досталась группа, ранее судимые за половые преступления. Психбольные, сексуально озабоченные, мужеложцы», рассказывает Виктор Нацаринус. Стоит напомнить, что до 1993 года в СССР, а затем и в России, отдельно предусматривалась уголовная ответственность за гомосексуальное насилие. Статья 121 Уголовного кодекса РФСР «Мужеложество». Она гласила: «Половое сношение мужчины с мужчиной, мужеложество, совершенное с применением физического насилия, угроз или в отношении несовершеннолетнего, или с использованием зависимого положения, либо беспомощного состояния потерпевшего. За это можно было получить до 7 лет колонии».
1: Радио «Комсомольская правда» представляет многосерийный триллер «Цель».
11: Фишер. «По следу зверя». Настоящая история серийного убийцы. Автор Александр Рогоза. 18+. Все программы «Радио Комсомольская правда» вы можете найти на «Яндекс.Музыке». Ищите раздел вашей любимой передачи и подписывайтесь, чтобы не пропустить новый выпуск. «Радио КП» на «Яндекс.Музыке». Это удобно, просто и всегда интересно. Сведи риски к минимуму. Переходи на «Макс». В новом российском мессенджере нет обмана, зато есть эксклюзивный контент в официальном канале «Комсомолки». Скачивайте приложение, находите в поиске «Комсомольскую правду» и подписывайтесь.
12: Слухами земля полнится, а на радио «Комсомольская правда». Только проверенная информация. Я слушаю «Комсомольскую правду» и тебе рекомендую.
11: Можете ли вы отказаться от телефона и других гаджетов? Надо ли отменить Государственную Думу? Уходите ли вы на больничный или продолжаете болеть на работе? По будням с понедельника по пятницу в 7 часов утра по московскому времени звоните в прямой эфир на радио «Комсомольская правда» и отвечайте на главный вопрос этого дня. Телефон 8 800 200 ровно 9702. Нам не хватает именно вашего мнения.
13: Вперед в будущее. Проект о том, как искусственный интеллект меняет нашу жизнь и даже реальность. В предыдущих сериях шел 2026 год. Человечество все больше доверяло нейросетям. Умные компьютерные программы стали думать и работать за нас, а зачастую творить и создавать новые смыслы. К чему приведет это неожиданное сотрудничество между людьми и машинами, не знал никто. Слушайте каждый четверг в 21:30 по московскому времени. Только на радио «Комсомольская правда». Радио «Комсомольская правда». Знаем, что будет. И ты будь в курсе. Оперативные новости, точные прогнозы, громкие гости и важные смыслы. Только на радио «Комсомольская правда».
14: С вами Михаил Дегтярев, министр спорта России, председатель Олимпийского комитета России. Я люблю радио «Комсомольская правда». Слушайте «Комсомольскую правду», и тогда вы будете выглядеть людьми осведомленными и компетентными. И не будете нести всякую ерунду в компании и ставить себя в неловкое положение.
11: В Москве 23 часа. В Тольятти полночь. В Кемерове 3 ночи. Во Владивостоке 6 утра. Новости на радио «Комсомольская правда».
5: Здравствуйте, в студии Ольга Демидова.
11: О важном.
5: Владимир Путин заявил, что чем быстрее Армения определится в вопросе вступления в ЕС, тем лучше. Москве надо понять, как развивать отношения дальше. Нам тоже нужно понять, как развивать отношения с Арменией, прежде всего в экономическом плане. Некоторые вещи, вопросы регулирования, скажем, сельхозпродукции, вопросы регулирования технических различных норм и стандартов, они абсолютно не совпадают в Евраэс и в ЕС, сказал президент. Он встретился с премьер-министром Армении Николом Пашиняном в Бишкеке.
11: О Ближнем Востоке.
5: США наносят удары по иранским объектам в ответ на неудавшуюся попытку Ирана установить мины в Ормузском проливе и нападение на американскую военную базу в Иордании. Об этом заявил Дональд Трамп. В Исламской Республике пострадали 50 человек. Число жертв при атаке США, под которую попала свадебная церемония в Иране, возросло до 4, сообщают местные СМИ. Это сообщение с пометкой «срочно». Между тем, Иран начал ответную атаку на военные базы и позиции штатов на Ближнем Востоке, сообщает Фарс. В корпусе стражи Исламской революции заявили, что Иран сурово накажет агрессора. США сильно пожалеют о новых ударах по иранской территории.
11: О дипломатии.
5: Принцип «око за око» может повлиять на работу Института Гёте в России, заявил руководитель Россотрудничества Игорь Чайка после решения ФРГ закрыть русский дом. Глава МИДа ФРГ Йохан Вадефуль заявил, что Германия закроет Генеральное консульство России в Бонне и расторгнет договор, касающийся деятельности русского дома в Берлине. Перед этим министр внутренних дел ФРГ Александр Добрин бездоказательно обвинил Россию в причастности к инциденту с беспилотником в аэропорту Лейпцига.
15: О деньгах.
5: Россияне смогут оплачивать билеты на пригородные поезда цифровым рублем. Такую возможность запустили в РЖД. Оплатить билет можно будет в обычных и переносных кассах, через терминалы самообслуживания, мобильные приложения. О готовности запустить оплату таким способом сообщали крупнейшие российские маркетплейсы, транспортные компании, включая авиакомпании, а также супермаркеты. При этом платить цифровым рублем можно будет не только в магазинах, но и в интернете. Россиянам с этого дня стали доступны цифровые рубли. Они могут открывать кошельки в них и делать переводы, расплачиваться.
15: О спорте.
5: Ростов со счетом 2-0 обыграл московский ЦСКА в матче третьего тура группового этапа пути РПЛ Фонбет Кубка России по футболу. Встреча прошла в Ростове-на-Дону. Ростов занимает первое место в группе «Д», набрав 9 очков. ЦСКА с двумя очками располагается на третьей строчке. Следующая игра пройдет в Москве 14 сентября. Больше новостей читайте в новом российском мессенджере «Макс» в официальном канале «Комсомолки».
11: Что будет? Честный взгляд на 1 сентября. За происходящим наблюдает Иван Панкин.
2: Здравствуйте, друзья! Здравствуй, дорогое отечество! Привет, семья! Иван Панкин в студии радио «Комсомольская правда». Начинаем наш эфир. Напоминаю, что трансляция идет на YouTube, канал «Нео Панкин», ну и на нашем сайте radiokp.ru. Кстати говоря, на YouTube чат работает. Пишите, пожалуйста, ваши комментарии по теме эфира. Тема. Есть ли у вас загранпаспорт, друзья? Вышел новый опрос исследовательского центра «Russian Field», «Русское поле». И только 31% россиян сказали, что у них есть загранпаспорт. 31% всего лишь. 68% паспорта такого не имеют. 23% из них раньше имели, а 45% не имели никогда. Соответственно, друзья, если у вас загранпаспорт, может, вы его и не продлевали, он закончился у вас действие, и вы его, собственно, вообще закинули, не знаете, где, в каком ящике дома он лежит. Вы не вспоминали про него, путешествуете исключительно по России, звоните, рассказывайте. 8-800-200-97-02, телефон прямого эфира. Пожалуйста, слушаем песню, собираем звонки, начинаем разговор.

0: Вот так, друзья, начинаем наш эфир. 8 800 200 ровно 9702. Если у вас загранпаспорт, вы его продлеваете или вообще не имели никогда, пофигу вам на него. Не выезжайте за границу и не собирайтесь. Пожалуйста, звоните, делитесь своими соображениями на этот счет. Речь, кстати говоря, я помню как-то раз, давным-давно мы уже подобный разговор заводили, и тогда почему-то большинство звонили и говорили про двойное гражданство. Речь сейчас не про двойное гражданство, друзья, речь все-таки про загранпаспорт. И все, не более. На связи у нас Андрей из Кирова, пожалуйста, здравствуйте.
1: Алло, здравствуйте.
0: Да, пожалуйста.
1: Значит, паспорта у меня никогда не было.
0: Я надеюсь, заграничного все-таки. Обычно это паспорт имеете. Так.
1: Да, обычно имею. Ну, в принципе, сейчас рассматриваю возможность его получения, но только исключительно из-за поездки на отдых куда-нибудь.
0: Так, а почему раньше не задавались этим вопросом,
1: скажем так? А он мне не нужен был, потому что у меня даже возможности не было куда-то там вот путешествовать.
0: В смысле возможности не было?
1: Материальной, финансовой возможности. Сначала ипотеку платил, потом дети родились. Вот, сейчас дети немного подросли, ипотеку закрыл.
0: И решили за границу.
1: Копеечка.
0: Решили за границу.
1: Ну, еще точно не решил, рассматриваю как вариант, что можно съездить за границу, потому что к нам уже поехать куда-то. Ну, вот на юг, если взять, да, в теплые края, небезопасно. Хотя...
0: Ну и дорого. Давайте про безопасность сейчас не будем. Это понятно, да, беспилотники в Сочи летают. Да. Правда. Дорого. Да, я очень люблю Сочи, кстати говоря, но дорого, блин. Дорого.
1: Дорого, согласен.
0: Ну
1: да.
0: Вот.
1: Да,
0: за границу, что за границу, что в Сочи, это как бы вот по цене это получится плюс-минус одно тоже.
1: Да, да, да.
0: Ну, а хорошо.
1: Вот, в связи с этим вот рассматриваю такой вариант. Но это не точно.
0: Но это не точно. А почему? Ну, сделайте, пусть лежит, он же там на несколько лет.
1: А он же на 5 лет действует, что вот я сейчас делаю.
0: Биометрический 10. Биометрический 10
1: лет. Ну, 10 лет, да. Я даже не знаю. Вот надо будет и сделаю. А пока...
0: Ну, понятно. Хорошо.
1: Особой надобности нет.
0: Все ясненько, все ясненько. Спасибо большое. Кстати говоря, есть важное уточнение по этому поводу. Сейчас вот я немножечко закрыл эту новость. Сейчас я открываю снова. Важное уточнение по этой теме, друзья. В Москве загранпаспорт есть у 62%, в Питере у 54%. В малых городах и селах у 18% опрошенных. Вот интересно, почему? Почему? Да, вот если тоже есть ответ на этот вопрос, прошу вас, уже неужто некому делать в больших городах загранпаспорт, потому что денег у людей нет, они ездят за границу. Или вот, ну, с чем это связано, да, давайте поищем ответ и на этот вопрос тоже. 8 800 200 ровно 9702, телефон прямого эфира. Вообще, я сделал очень много лет назад, я даже не помню, в каком году у него действие заканчивается. Кажется, в 28-м время еще есть, и потом надо будет продлевать. Ну, пожалуйста, друзья, звоните, делитесь своими мнениями, соображениями, с чем связан тот факт, что у вас, допустим, нет загранпаспорта, если у вас его нет. Почему не продлеваете? Почему не выезжаете за границу? Тоже, может, у вас работа такая, она обязывает. Должны отдыхать только внутри России, передвигаться по России, допустим. Ну, можно военные тайны не выдавать, а просто этот момент обозначить. 8 800 200 ровно 9702, Фархат из Казани, прошу вас.
2: Алло, здравствуйте.
0: Здрасте. Да, прекрасно, говорите, пожалуйста.
2: Я хотел бы сказать, что у меня есть загранпаспорт. Я его в 24-м году изготовил. Первый раз в прошлом году, 25-м, поехал в Египет к брату. У меня брат занимается виндсерфингом на Красном море. В этом году собираюсь вот тоже ехать. Хочу маму тоже с собой взять. Маме сейчас хочу изготовить, помочь в изготовлении загранпаспорта. У нее тоже никогда не было. То есть я вот летал, получается, прошу... году, получается, первый раз мне вот сколько? В данный момент 37, было 36. Первый раз за границей, первый раз на самолете, и первый раз, как говорится, в Египте. Мне все понравилось, мечта сбылась.
0: Отлично.
2: У меня была мечта, именно мечта попасть на Красное море, мечта сбылась, получается.
0: Вот. А почему до этого не задавались такой целью, скажите, пожалуйста?
2: Ну, что-то не приходилось, видимо, не знаю.
0: Ну, то есть, дело в деньгах?
2: Как говорится, дело, наверное, и в деньгах тоже. И то, что брат там, получается, он пригласил, давай-давай. Вот, отдохнешь, увидишь море. По крайней мере, египетское. Мне очень понравилось.
0: Отлично. Спасибо большое, что позвонили. Далее. Сейчас одно мгновение. И к нам присоединится Вячеслав из Подольска. Пожалуйста.
3: Здравствуйте, Ваня.
0: Здравствуйте.
3: У меня было 5 загранпаспортов, сейчас сделаю 6.
0: Ничего себе.
3: Я из 150 государств побывал в 14 странах. Больше всего нравится Тунис. Там был 4 раза. Последний раз перед коронавирусом. У них очень хорошая кухня, мощная, все свежее. Ну, и молочка козья. Вот, овощи, фрукты, все прямо вот с грядки. Хороший алкоголь. Катин, тибарин, карнитирин. Это вот, ну, их местная водка.
0: Ну, короче, хорошая альтернатива Турции и Египту. Если
3: нет,
0: летом.
3: Да, хочу еще на Шри-Ланку попасть, никак не попаду. Там у них есть ром, называется Калипсо. Вообще напиток исключительно просто заходит даже девушкам. Всем нравится. Вот такая история.
0: Спасибо, спасибо, что позвонили. 8 800 200 ровно 9702. Андрей, Тверская область. Прошу вас.
4: Алло, да, здравствуйте.
0: Да, здрасте, здрасте.
4: Загранпаспорт не делал и не планирую.
0: Почему?
4: Считаю, что, ну, лучше отдыхать в России, огромная страна. Я сам почти всю жизнь прожил в Беларуси. В 22-м году получил гражданство Российской Федерации. И ездили с детьми в Карелию, отличные места. На Азовское море в прошлом году ездили. Очень, очень много мест, где хотелось бы побывать. По большей части путешествуем на автомобиле. Ну, потому что более нравится, более мобильный. Ну, не считаю нужным, поэтому. А насчет безопасности, судя по новостям, очень много денег небезопасно за границей. Поэтому, ну, вот как-то так.
0: Ну, хорошо. Кстати, по Беларуси тоже можем попутешествовать. Там есть замечательные места. Да, спасибо. И, кстати, загранпаспорт не нужен. Геннадий из Краснодара. Да, здрасте, Геннадий, прошу вас.
5: Здравствуйте.
0: Да, пожалуйста.
5: У меня сейчас уже второй загранпаспорт, но я так и ни разу не был за границей.
0: То есть вы продлевали, но не выехали ни разу, да?
5: Да-да-да. Но первый раз, когда я его получил, это... В 2010 году он фактически мне не нужен был, потому что я жил с Горным Алтаем рядом, и как только представлялась возможность, я ехал в Горный Алтай. А сейчас для меня вообще не стоит вопроса. Я опять поеду в Горный Алтай, если у меня появятся какие-то средства, и буду там отдыхать.
0: А скажите, почему нет желания, ну, просто объяснить для понимания, почему нет желания поехать в другую сторону, ну, назад уже за границу? Просто интересно.
5: Знаете, вот есть приоритеты. И в том случае, если у меня появится лишний миллион, а он, наверное, не очень скоро появится,
0: ну,
5: тогда,
0: давайте.
5: Да, тогда я поеду.
0: Не будем себя ограничивать. Не будем себя ограничивать. А зачем миллион? Миллион-то за границу вам обязательно понадобился-то сразу.
5: Ну, я условно.
0: Ну, что уж, вы людей, знаете, не пугайте, а то сейчас все вообще, никто, даже если кто-то хотел сделать себе загранпаспорт, откажется от этой идеи, подумают, там, столько денег надо за границей оставить. Нет, конечно.
5: Нет, да, согласен, но вот отдыхать на последние деньги, которые копишь потом и кровью, ну, тоже не очень хочется. Так что так.
0: Вопрос приоритетов. Кто-то на последний отдыхает. Живем один раз. Спасибо. 8 800 200 ровно 9702. Есть ли у вас загранпаспорт? Если нет, то почему? Ну и все вот эти вот вопросы, связанные с заграном. Звоните, перерыв.
6: Что будет? Честный взгляд на происходящее вокруг.

0: американские войска. На следующий год был исторический визит его в Советский Союз. 11 дней он пробыл в СССР, посетил Волгоград, Мамаев, Курган, все это видел. И тогда он выдвинул для своего времени революционную концепцию от Атлантики до Урала. По сути, это была такая предтеча реализации принципа неделимой безопасности, который гласит, и мы до сих пор исходим из того, что это единственная основа для выстраивания действительно равноправных отношений в сфере безопасности, надежных, что никто не укрепляет свою безопасность за счет безопасности других, безопасность каждого, безопасность всех, и ни одна страна, и ни одна организация не претендует на гегемонию в Европе или на доминирующую роль.
1: Сказано на радио «Комсомольская правда». Бери от КП максимум. Подписывайтесь на наш канал в российском мессенджере «Макс». Скачивайте приложение, находите в поиске «Комсомольскую правду» и подписывайтесь на эксклюзивный контент, которого нет на других наших площадках. Радио «Комсомольская правда». Никаких фейков, только проверенная информация. Что будет? Честный взгляд на 1 сентября. За происходящим наблюдает Иван Панкин.
2: Есть ли у вас загранпаспорт? Спрашиваю я сегодня у народа. 8 800 200 ровно 9702. Звоните. Продлевать будете, что называется, если вдруг у вас уже заканчивается срок действия, рассказывайте. Вот есть примеры, когда второй уже продлевают, а за границей не были, допустим. Почему не делаете, если у вас его нет? По какой такой загадочной причине? Путешествовать не хотите за границу, в смысле, или вообще путешествуете исключительно по России из патриотических соображений? Звоните 8 800 200 ровно 9702. Екатерина из Москвы, здравствуйте.
3: Здравствуйте.
2: Да, пожалуйста.
3: Извините, немного я приболела.
2: Ничего вот, страшного, общем, поправляйтесь.
3: У меня... Спасибо. У меня никогда не было загранпаспорта, и я его делать не планирую. И почему? Потому что я хочу, вот как предыдущий человек говорил, именно мне нужен миллион, чтобы поехать и ни в чем себе нигде не отказывать. А так как пока у меня миллиона нет, но я этим очень планирую заняться, то, может быть, очень хочется поехать в Португалию. Не знаю, почему.
2: Ну, хочется в Португалию. Там красиво, поезжайте, конечно. Там да. Красиво. Лиссабон и прочее.
3: Я вам верю. Ну вот, а у мужа есть загранпаспорт. Он таскается периодически куда-то. Мне вот это вот, ну, не знаю, мне неинтересно. Не знаю, почему.
2: Таскаться.
3: Вот такая моя политика.
2: Таскаться с ним вам неинтересно, я понял. Спасибо. Спасибо. Спасибо большое, что позвонили. Поправляйтесь. Далее. Александр из Казани. Слушаем вас.
4: Алло, да, здравствуйте.
2: Да, пожалуйста, говорите.
4: Да, мне уже больше 60 лет, 61 год. У меня никогда не было загранпаспорта. По причине, ну, у меня, я был один раз за границей, когда служил в рядах советской армии, в вооруженных силах.
2: Где были? Где служили?
4: В Чехословакии я служил. Два года, да. Больше за границей никогда не был. Ну, наверное, по причине того, что как тут эти сложные годы, все там, как-то все деньги заработанные уходили там, ну, решение жилищного вопроса, квартиры. Вот, какие-то, да. В общем, лишних денег не было, поэтому я за границу не ездил. Хотя многие мои там друзья, знакомые, все ездили, там, как бы что-то рассказывали, да. Тогда это модно было. А сейчас я тем более не, наверное, не поеду, потому что это очень все дорого, и как бы и деньги тяжело сейчас зарабатываются. Вот я еще работаю, поэтому у меня еще надо детей там, как бы, да. Вот, есть куда потратить деньги, поэтому загранпаспорт я никогда не оформлял, у меня его не было никогда. Еще хотел еще сказать вам, Иван, помните, у вас как-то была передача такая про патриотизм?
2: Мы разговаривали. Наверное. Да, вот. Что не да, передача, вот. То про патриотизм.
4: Нет, вообще там был, кто считается как бы патриотом. Так вот, я тогда просто не дозвонил, хотел сказать, что, на мой взгляд, вот абсолютно не патриот тот человек, у которого есть второй загранпаспорт другой страны, второе гражданство.
2: Двойное гражданство имеете в виду?
4: Ну да, двойной гражданство, uh-huh. то есть там какой-то второй паспорт там дополнительный, uh-huh. да. Вот поэтому я не оформляю, и как сказал герой там в одном фильме...
2: Но вы же знаете, что загранпаспорт никакого отношения не имеет, да, к гражданству
4: ну,
2: другого
4: имеет,
2: государства?
4: Ну не имеет, конечно.
2: На
4: нет,
2: всякий
4: не
2: случай?
4: Имеет. Uh-huh. Ну это да, как бы да, в этом плане, да. И как один вот фильм такой был интересный, там один герой сказал, у меня, говорит, нет, никогда не было никогда загранпаспорта, и подожду, когда везде будет Россия.

0: И вот такой сказал такую интересную фразу. Поэтому, может быть, действительно, да.
1: Может быть, просто не при нашей жизни. На всякий случай уточняю. Да.
0: Ну, может
1: быть, спасибо. Да. Спасибо. Так что, может быть, ждать придется долго. Далее. Виталий, Ростов-на-Дону.
2: До 22 года был за границей. Довольно часто ездил отдыхать.
1: Так. Вот.
2: Потом по морально-этическим причинам, конечно, прекратил ездить за границу из-за СУ, потому что считаю своим долгом оставаться в России пока, чем могу здесь помочь. И вообще считаю тех людей, которые ездят в Турцию сейчас, ну, я очень отрицательно к ним отношусь, потому что еду в страну НАТО, которая помогает Украине сейчас, в том числе и деньгами, и оружием. Вот. Но это их проблемы, в принципе. Я думаю, что когда-то СВО закончится, мы снова будем выезжать за границу. Но я ездил только в дружественные страны. Последний раз был в Китае, очень понравилось.
1: Угу.
2: И думаю, что,
1: а
2: и думаю,
1: вы думаете, что Китай ничего там не продает Украине, да?
2: Я думаю, что нет.
1: Да, я вас расстрою. Я вас расстрою. Комплектующие беспилотников продают и еще как. Могли бы, кстати, лавочку прикрыть, но не прикрывают.
2: Я сильно не расстроен, потому что то, что продают они нам, там на порядок больше, чем продают хохлам. Поэтому я не расстраиваюсь.
1: Хорошо, я сейчас проверяю. Турция у нас в списке недружественных стран. По-моему, кстати, у Турции в списке недружественных-то нет, кстати говоря. Сейчас перепроверю этот момент. Но вот кажется, что да, Турции... Нет, но я сейчас еще поподробнее это проверю, вот в режиме искусственного интеллекта, чтобы быстрее было. А далее, 8 800 200 ровно 9702, телефон прямого эфира. А, ну вот, нет, Турция не входит в официальный российский перечень недружественных стран. Ну вот вам и все. Понятно, если государство не считает Турцию недружественной страной, почему вы считаете, что люди не должны туда ездить, да, как бы, логично. Она же не недружественная, вот будь недружественной, другой разговор. Но вы можете им предъявить это. Марат из Волгограда, теперь слушаем вас.
3: Смотрите, ну я в целом был и много за границей, то есть до 22 года у меня где-то 18 стран в списке. И как бы по России попутешествовал достаточно. Я хочу сказать, что все-таки просто вот несколько примеров, да. Например, летал в Стамбул на двоих туда и обратно 15 тысяч. Там, например, жить...
1: Да, ну, можно, сами, кстати, знаете. Вот в Стамбул, кстати говоря, периодически билеты дешевые попадаются.
3: Вот, очень дешево.
1: Отель можно подобрать недорогой, хороший.
3: Все верно. 2-3 тысячи, все как у нас на Авито. Извините, в любой город приезжаешь, то же самое. Покушать все так же, как и у нас.
1: Кстати, там, отели, вот нет, того. Отели подешевле, чем у нас. Отели у нас дорогие. Сейчас я планирую по России прокатиться, да. Вот как раз в ближайший отпуск.
3: Но сейчас у нас отели дорогие.
1: Дорого. Вот то про заграницу говорит. А так, я вам вот хочу сказать, что у нас дороже.
3: Та же Азия, Вьетнам, там, Таиланд, тот же Китай. На двоих 40 тысяч на неделю, на 10 дней спокойно. Турция там за 10 тысяч, за 15 отдыхали, Египет то же самое. Ну где мы здесь так отдохнем, вот скажите, за эти деньги? Ну, я понимаю, что сейчас это сильно дороже, но вот я сейчас вспоминаю, как мы отдыхали раньше, ну это было шикарно. По 3-4 раза ездили в год и спокойненько везде зависали. То есть, например, если зимой, можно поехать в Эмираты. Там что-то рублей за 20 человека максимум.
1: В Эмиратах дороговато все-таки. В Эмиратах дороговато.
3: Да, дорого. Но опять же, если вы скачаете специальную программу, которая дает возможность вам покушать, например, в любом ресторане, два по цене одного. Или, например, пойти в аквапарк или в Ferrari World, например, куда-нибудь еще, и везде у вас будет два по цене одного билет за взрослого. Есть специальная программа, она именно дубайская. Вот. Потом осенью, весной, например, куда-нибудь в Турцию открыть, например, на 3-4 дня можно было слетать за тоже там что-то в районе 25 тысяч на все включено. Осенью шикарно, вот в сентябре сейчас как раз, в октябре Средиземка, Испания, Хорватия, Кипр, все недорого, людей нет.
1: Кто? Подождите, подождите. Да. Далеко. Европа недорого, серьезно. Европа дорого.
3: В Хорватию я летал за 8, подождите, сейчас скажу, 1600 я билет брал.
1: Это вы когда вы летали в Хорватию?
3: Это был 18-й год.
1: Мы, слушайте, 18-й год. Это была другая жизнь.
3: Я просто сравниваю, потом я еду на наше море, и я плачу безумные деньги.
1: И это правда.
3: Понимаете?
1: Вот это правда.
3: Я плачу просто при отсутствии сервиса. То есть вот ребенку что нужно? Ребенку нужно
1: все
3: море
1: включено.
3: И горки.
1: И все
3: бассейны.
1: Включено, да.
3: И все включено. У нас это стоит все на семью где-то под 200 тысяч. Но просто я точно знаю, я как бы не хочу, а вот мои друзья каждый год, которые не хотят летать, ездят на это Черное море, платят по 200 тысяч за 3-4 человека.
1: Ну, вот вы в какой-нибудь турецкий Бодрум поезжаете, тоже 200 тысяч попробуйте уложиться еще. Тоже турецкий, бы тоже
3: сейчас,
1: Турция.
3: Да, но я тут, вот у меня сейчас, извините, супруга буквально сейчас едет в поезде, она летала, как бы прилетела сейчас в Сочи с Египта. Вот у них там на четверых две подружки, два ребенка, 150, пятерка на все включено в шарме.
1: Угу.
3: Вот и все.
1: Хорошо, спасибо, спасибо. Да, если искать цены, если заняться, то можно, конечно, выгодные предложения, не столько бюджетные, сколько именно выгодные, поискать и, в принципе, отдохнуть неплохо, да. Такая возможность есть, если заняться, если вообще есть у вас такое желание. 8 800 200 ровно 9702, Сергей Сочи. Сергей, здрасте.
4: Алло, Иван, здравствуйте, доброе утро.
1: Здрасте.
4: Это я, Сергей Леонидович. Значит, у меня несколько оригинальная будет речь. Дело в том, что я учился на факультете испанского и английского языка, а супруга моя французский и немецкий.
1: Так.
4: Это было еще в прошлом тысячелетии, я 65-го года рождения, поэтому мы как бы жили при Советском Союзе, мы мечтали об этой загранице, мы понимали, что мы никогда в жизни туда не попадем.
1: За минуту мечтали, уложитесь только, мечтали. Минута до перерыва, прошу.
4: Да, да, да. И вот когда началась новая жизнь, вот, скажем так, 21 век, у нас появилась такая возможность. Мы сначала сами поездили там по Европе, до Аргентины добрались и так далее. А потом стали возить группы. То есть мы собирали 5-6 человек заинтересованных и ехали.
1: Ну, как
4: неважно,
1: чип-трип,
4: Сицилия,
1: короче.
4: Кипр.
1: А? Как чип-трип есть такой сервис. Да, давайте, да, продолжать,
4: да.
1: 30 секунд.
4: И что? Да, и чем это кончилось? В 2012 году мы начали возить группы, в 2019 перед ковидом мы поехали последний раз. Я вам хочу сказать, что с каждым годом я привозил людей, мне было стыдно за эту Европу. Проваленные купола этих храмов, грязные дороги, все потрескалось, куча мусора. Ну, короче, все хуже, хуже, хуже и хуже. В 2019 году летали с Баден-Баден.
1: Оставайтесь с нами, оставайтесь с нами. Продолжим после перерыва. 8 800 200 ровно 9702.
5: Что будет? Честный взгляд на происходящее вокруг. Радио «Комсомольская правда». Знаем, что будет. И ты будь в курсе. Оперативные новости, точные прогнозы, громкие гости и важные смыслы. Только на радио «Комсомольская правда». Музыка нас связала. Слушайте Александра Анатольевича и Александра Нуждина в программе «Настоящий хит-парад» на радио «Комсомольская правда».
6: Мы вам уже рассказывали про эпичный блокбастер Кристофера Нолана «Одиссея». На этой неделе картина вышла наконец-то в отечественный прокат. Потому самое время подробнее остановиться на саундтреке Людвига Горансона. Композитор использовал для звуковой дорожки копии древнегреческих инструментов. По словам Горансона, Кристофер Нолан с самого начала хотел, чтобы фильм не только выглядел как Древняя Греция, но и звучал соответствующе, как Древняя Греция. Для выполнения этой задачи в записи были использованы лира, авлос и бронзовые инструменты, поскольку действие «Одиссеи» происходит в бронзовом веке. Что касается авлоса, это древнегреческий духовой инструмент, похожий на двойной кларнет. Для фильма воссоздали его копию. Оригинал датируется 6-5 веками до нашей эры. До наших дней не дошли тростниковые язычки авлоса, поэтому киношникам пришлось восстанавливать устройство инструмента по древним источникам. Сейчас мы с вами послушаем песню, которая звучит во время финальных титров «Одиссеи». Что любопытно, она называется «When I'm Home» – «Когда я окажусь дома». Итак, Джеймс Блейк, Трэвис Скотт и Людвиг Йоранссон – «When I'm Home».
5: Каждую субботу в 10 часов утра и каждое воскресенье в 8 часов вечера по московскому времени на радио «Комсомольская правда». Новости на радио «Комсомольская правда».
7: Здравствуйте, в студии Ольга Демидова.
5: О важном.
7: Враг будет сыпаться, заявил Владимир Путин во время пресс-подхода по итогам визита в Киргизию. Он сообщил, что только что перед пресс-конференцией поговорил с начальником Генштаба Вооруженных сил России. Президент сказал, что получает информацию о ходе СВО от разных ведомств. Картина складывается достаточно объективная. Боевые действия – это всегда потери, это всегда трагедии, всегда новые вызовы, отметил Путин. Он назвал беспилотники главным вызовом и подчеркнул, что Россия с ним справляется. Российские войска наращивают темпы наступления в СВО. Освобождение Донбасса идет планово. Только в августе под контроль вооруженных сил России перешло 270 квадратных километров и 15 населенных пунктов ДНР. Войска двигаются не спеша в условиях дроновой опасности, но выходят к окраинам Славянска, Краматорска и Дружковки. Уже идут уличные бои в Доброполье. Это важный логистический центр. На восточном берегу Красноскольского водохранилища заблокирована группировка ВСУ численностью около 5000 человек. Началось ее уничтожение. Наступление в Запорожской области идет активно. Ведутся бои в центральных кварталах города Орехово. Создание полосы безопасности в Сумской и Харьковской областях продолжается. До Сум осталось 12 километров. В Харьковской области завершено окружение еще одной группировки. Это позволит отодвинуть от границы противника на 20 километров. Город Светогорск перешел под контроль вооруженных сил России. Нанесение ударов по военным, портовым и другим объектам продолжается. Вооруженным силам даны указания по подготовке и нанесению массированных ударов по энергетике Украины. Они бьют по нашим объектам, получат ответ. Путин заявил, что России будет чем ответить на угрозы Зеленского авиации.
5: О Ближнем Востоке.
7: Системы противовоздушной обороны Иордании отражают иранскую ракетную атаку, нацеленную на территорию королевства, сообщил телеканал Аль-Маэдзин. По его информации, иорданские системы ПВО ведут перехват запущенных Ираном ракет, нарушивших воздушное пространство страны. Ранее агентство ТАСНИМ передавало, что иранские вооруженные силы нанесли удары по целям противника в ответ на новую агрессию со стороны США.
5: О погоде.
7: Ночью может выпасть до 5 литров дождевой воды на метр площади, сообщил ведущий специалист Центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец. Кроме того, он сказал, что столбики термометров больше не поднимутся до плюс 25 градусов в Москве в этом году. По метеостатистике, так тепло в День знаний бывает в среднем не чаще одного раза в 6-7 лет. И о валютах. Официальный курс доллара на завтра 86 рублей 75 копеек, евро стоит 100 рублей 60 копеек, курс юаня 12 рублей 90 копеек. Больше новостей читайте в новом российском мессенджере «Макс» в официальном канале «Комсомолки». Ольга Демидова, служба информации.
5: Что будет? Честный взгляд на 1 сентября. За происходящим наблюдает Иван Панкин.
1: Продолжаем эфир. Иван Панкин, в студии радио «Комсомольская правда». Сегодня спрашиваю, есть ли у вас загранпаспорт. Почему спрашиваю? Ну, вот на Russian Field есть такой исследовательский центр, «Русское поле» он называется. Вообще, кто-то Russian Field называет, кто-то «Русское поле». И согласно как раз их исследованию, оказывается, что загранпаспорт не у многих есть. И это вызывает вопрос, почему в первую очередь. Да, почему только 31% россиян сказали, что у них есть загранпаспорт. На связи с нами Сергей Соч. Продолжаем разговор. Вот вы возили группы, в том числе, по Европе, не закончили мысль. Европа действительно загнивает. Давайте, рассказывайте.
8: Тут, вы знаете, дело даже не в загнивании. Допустим, мы так получилось, что мы поехали сначала в Италию, потом на Сицилию, потом в Испанию, там Португалия, потом Греция, остров Санторини и так далее. Вот. Фокус в том, что вот эта красивая картинка, которую мы помним по фильмам с Пьером Ришаром, она уже давно не соответствует действительности. Я уже говорил о том, что вот мы последний раз перед ковидом в 2019 году в октябре повезли людей. Мне было просто стыдно. Я решил привезти их в Германию, чтобы хоть что-то красивое, чистое и организованное показать. Баден-Баден, который до этого мы были за 3 года, до этого, вот, он превратился в просто какой-то захламленный городок. Раньше это был красивый курортный городок, все выметено, все сияло. Но когда заходишь в торговый центр, и там 40% помещений закрашены белой краской витрины и написано «аренда, аренда», понимаете? Ну, блин, ну это просто ужас какой-то. Это Германия, понимаете? Вот. Дороги, которые строились, видимо, еще в конце 80-х, знаменитые автобаны, то трещины, то какие-то впадины, то еще какая беда. Вот, как только идет дождь, все, туши свет. Никакого нормального склона нету, можно влететь в лужу, а если на скорости, то это же опасно, вы понимаете. То есть мы таким образом вот с 12 по 19 год возили группы. И я помню, что когда мы над Баден-Баденом взлетали, летели на Москву, внизу такая была унылая картина. И через 4 часа мы вынырнули из облаков, а под нами Москва! Красотища! Все сияет, все кружится, вертится, дороги освещенные, куча машин, куча народу. И я еще тогда сказал своей супруге: слушай, я больше в Европу не поеду. Но это же кошмар какой-то, уныние, грязь, куча этих иммигрантов, бог знает откуда, которые непонятно чем занимаются. А теперь, по нынешним временам, там же еще куча диких хохлов, понимаете, которые, услышав русскую речь, кидаются на людей, не разбирая, может, человек с Израиля, может, он с Белоруссии, может, он с Узбекистана и так далее. И тут мы поняли, вот, ну, ковид пережили, там, переболели, да, и теперь у меня такая мечта в этом году оказаться во Владивостоке и оттуда своим ходом на праворукой япошке проехать через всю Россию. Кроме того, вот человек говорил предыдущий про Карелию, я еще в 8 классе слышал о том, какая там красота, и до сих пор не попал. Надо исправить эту оплошность.
1: Давайте.
8: Ну и, конечно, Алтай. Алтай – это просто другая планета, это такая красота. Рерих не зря рисовал Алтай. Поэтому я всех призываю забыть на какое-то время про Европу, потому что грязь, ужас, раздолбанные вагоны, грязное
1: метро. А мы все и так забыли, мы и так уже забыли про Европу.
8: Да, да, нет. Да,
1: спасибо, забыть, я понял. Давайте других послушаем. Речь, и простите, пожалуйста, немного затянулась. Основная мысль понятна. 8 800 200 ровно 9702. Все-таки мы говорим про загранпаспорт. Есть или нет, по каким причинам. Александр из Хакасии, прошу вас, говорите. Александр, говорите, пожалуйста. Слушает радио. Давайте да, послушаем Павла из Владимира, пожалуйста.
9: Вот за границу первый раз попал без загранпаспорта по военному билету в 98 году в Польшу. Там база наша военно-морская была основная. И вот где Свиноусье, это уже на флоте. А потом в 93-м я оформил свой первый загранпаспорт. Он был еще, выдавали СССР, я очень гордился. Ну, сейчас загранпаспорт, естественно, тоже есть. Регулярно мы ездили везде. Вообще, всегда ездили. В Эстонии очень любили ездить до ковида. Вот. Там в русскоязычной среде, а ну, сервис и все остальное европейское, и очень дешево было. А на ваш вопрос в самом начале, почему же в Москве, аж 60% там чем-то паспортов, а в остальной России нет, я вам могу ответить. Все очень просто. Для Москвы, вот когда на заграничных курортах бываешь, на выходной день очень легко улететь. В Москве аж 4 аэропорта, а в других городах ни одного, чтобы уехать. И зарплата, например, тот же, вот, когда вот еще Египет был открыт. Ну, что там для москвичей? А с кем знакомишься на пляже, 80% москвичей. Они вот, ну а ночью, на выходные улететь. Ну, то есть, это одной зарплаты, даже с половиной зарплаты. Да хоть с половиной, с третьей зарплаты можно было улететь. Спокойно из Москвы. Ну, сел на электричку, на экспресс. В аэропорт, и вот ты вечером уже купаешься. А нам даже из Владимира 5 часов до ближайшего аэропорта добираться там на машине по пробкам, по всему. И зарплаты уровень не тот. Вот и ответ. Ну, что у нас это, запыхался немножко на этаж, на офис поднимался. Вот и ответ, почему загранпаспорта в основном у москвичей, а не в остальной России.
1: Спасибо. Далее Виктор из Тюмени. Слушаем вас. Здравствуйте, Виктор.
10: Первым паспортом не воспользовался, по вторым, со вторым был в Арабских Эмиратах, Дубай, очень понравилось. Но в то время там было намного, скажем так, интереснее, чем у нас в регионах. Вот. Я, конечно, подумал, что надо поддерживать российскую индустрию, инфраструктуру. Ну, мечта побывать в КНР и в КНДР, знак благодарности за поддержку ВСВО. Вот. Еще хочу сказать спасибо, что у вас прямые эфиры, вы хорошо ведете. Но огорчен, песня пиар алкоголя. Потом товарищ там один тоже алкоголь
11: Кто пиарил.
1: У нас пиарил алкоголь? Кто пиарит да, алкоголь?
11: Второй товарищ там бухло где-то в Тунисе, ему там
1: ну,
11: еще
1: подумаешь.
11: Где-то.
1: Ну,
11: то есть пожелание таких товарищей пресекайте.
1: Нет.
11: Ну,
1: вы знаете, стоп. Вы выступаете за прямой эфир, но при этом вы просите меня кого-то там пресекать. Он закон не нарушал, просто где-то ему алкогольный напиток понравился. Ну, вот и все. Давайте уже, значит, поменьше будем пресекать друг друга. Этого и так хватает. Спасибо. Пить вредно, да, друзья, алкоголь зло, это действительно так. А что у нас в песне там что-то про алкоголь звучало, я сейчас спрашиваю коллег. Вы мне тут не хулиганьте, не помнит он, вот, отвечают, не помню. Ага, будете проверять у меня. Нет, алкашку мы, значит, употребление алкоголя мы порицаем, друзья, мы порицаем. Так, сами не пьем почти, и никому не советуем почти не пить. Николай, да, из Подмосковья, Николай. Здравствуйте, Николай, пожалуйста.
12: Здравствуйте.
1: Да, пожалуйста.
12: Первый паспорт оформил в 97-м году, а второй паспорт оформил по истечению первого через пару лет. Ну, ездил один раз в Европу, второй раз в Прибалтику, ну и несколько раз...
1: Это правильно, что вы Прибалтику Европы не считаете? Это правильно, да.
12: Конечно. Вот, так что вот так вот. Но Европа меня тогда уже насторожила, в 97-м году. Вот, мы там попали в такой переплет. Повели нас на экскурсию в один из микрорайонов, который был населен мигрантами из Африки.
1: Так.
12: И, в общем-то, как оказалось, власти там совершенно бессильны.
1: Да.
12: Там свои, значит...
1: А подождите, а это в какой стране? 97-й год, вы говорите?
12: 97-й год, да.
1: Когда еще вся Европа была белая? Ничего себе, вот это да.
12: Нет, она белая не была. Это была Франция, там еще много было из Алжира, из Туниса.
1: Да. Вы знаете, я даже по футбольной сборной Франции ориентируюсь. Да? Вы можете взять и посмотреть футбольную сборную Франции в 97-м году. Как раз перед чемпионатом мира. И, собственно, вот сейчас, да, вот разница будет на лице. Разница будет на лице. Но вообще, да.
12: Я вас не обманываю. Зачем? Какая мне цель вас обманывать? Я рассказываю, как было.
1: Я говорю, что мигрантов сейчас значительно больше. И был удивлен, что, оказывается, уже тогда было очень много мигрантов.
12: Нет, уже тогда Европа напрягла немножко, так насторожила. А уж сейчас я туда точно не поеду, даже если паспорт будет. Вот. А страна у нас большая, и сейчас, мне кажется, за границу, или тем более в Европу, ехать, наверное, нет большого смысла. Лучше свою страну изучать. Мне кажется, жизни не хватит, чтобы объехать нашу громадную, великую страну. А посмотреть у нас есть не меньше того, что смотреть в Европе и других странах. Вот такое мое мнение.
1: Угу, хорошо, принимается. Далее. Эльдар из Москвы. Здрасте.
13: Здравствуйте,
1: да,
13: Иван.
1: Да, пожалуйста.
13: Здравствуйте все. Эльдар, перевозчик инвалида.
1: Да. Яндекс.Такси.
13: У
1: да.
13: меня, угу, у меня есть загранпаспорт, и в этом нет никаких проблем. Захотел, как говорится, появилась возможность, езжай куда-то, если нет. А вот до меня один предыдущий товарищ говорил, что у кого два паспорта, он предатель. Ну, мне это кажется заблуждение полнейшее. Можно не иметь второй паспорт и быть таким предателем шикарным, как говорится.
1: Мама не горюй, да. Угу, это правда.
13: Тут и паспорт не нужен для этого. Можно быть вообще без паспорта такие чудеса творить, как говорится. И, ну, у меня вот есть и второй паспорт тоже, узбекский паспорт. Я закон не нарушаю, все нормально. И мне очень удобно, я, ну, все-таки...
1: А в Узбекистане двойное гражданство не запрещено, да?
13: Просто... Нет, запрещено, угу. Разрешено, без проблем. Угу. Хоть 5 паспортов иметь. Угу. А там...
1: Нет, просто в Казахстане, допустим, запрещено. Ладно.
13: Наверное, в Узбекистане это разрешено. Я вот даже приезжаю в Узбекистан, мне... Как гражданин Узбекистана, мне не нужна регистрация, мне ничего не надо, я спокойно там могу хоть полгода находиться, и, как говорится, нет проблем.
1: Спасибо, перерыв у нас, друзья.
5: Что будет? Честный взгляд на происходящее вокруг. Радио «Комсомольская правда». Срочно о важном. Просто о сложном. Тонко о спорном. Точно о каждом. Александр Коц – один из лучших военных корреспондентов не только в России, но и во всем мире. Он работал репортером во многих горячих точках. Чечня, Южная Осетия, Косово, Афганистан, Ливия, Сирия, Египет, Ирак, Украина. Каждую среду в 8 часов вечера по московскому времени слушай на радио «Комсомольская правда» программу «Коц. Аналитика с именем». Друзья, будущее наступило.
14: Радио уже давно не шипящий приемник.
5: Радио «Комсомольская правда» – это целый мультимедийный мир. Слушайте нас в прямом эфире на FM-волнах и в интернете. Смотрите видеоверсию программ во ВКонтакте и на Рутьюбе. Скачивайте подкасты на всех стриминговых платформах. Читайте главные заявления наших гостей в Максе и Телеграме. Слушайте, смотрите и читайте радио «Комсомольская правда». Сведи риски к минимуму. Переходи на «Макс». В новом российском мессенджере нет обмана, зато есть эксклюзивный контент в официальном канале «Комсомолки». Скачивайте приложение, находите в поиске «Комсомольскую правду» и подписывайтесь.
15: С вами Михаил Дегтярев, министр спорта России, председатель Олимпийского комитета России. Я люблю радио «Комсомольская правда». Слушайте «Комсомольскую правду», и тогда вы будете выглядеть людьми осведомленными и компетентными. И не будете нести всякую ерунду в компании и ставить себя в неловкое положение.
5: Что будет? Честный взгляд на 1 сентября. За происходящим наблюдает Иван Панкин.
1: Есть ли у вас загранпаспорт? 8 800 200 ровно 9702. Звоните. Алла из города Воронежа. Пожалуйста. Здравствуйте, Алла.
16: Да, здравствуйте.
1: Да, пожалуйста.
16: Иван, во-первых, сначала хочу выразить свое восхищение вашим умением вести эфиры виртуозно.
1: Спасибо.
16: Есть с чем сравнить, и вот просто. А по поводу загранпаспорта, у меня загранпаспорт уже 30 с лишним лет, и я понимаю, что он нужен для расширения границ своего сознания, для того, чтобы путешествие – это ощущения непередаваемые. Особенно, когда вот особенные места, вот такие, например, как Непал, я недавно видела, как разрушения происходят в стране, в которой мы ходили, и мы ездили, мы летали, мы поднимались в Катманду и прочее. И когда видишь, как человек бежит, как муравей от этой стихии, понимаешь, вот что, боже мой, ведь мы ничего в этом мире, мы просто люди, и наслаждайтесь тем, что есть, возможностями, общением и прочее. Вот, ну, мое такое мнение, что паспорт надо иметь обязательно, чтобы видеть то, чего мы не увидим в границах своего мест проживания, мыслей и действий.
1: Спасибо. Действительно, страшное наводнение в Непале произошло. Да, там смыло, в том числе много людей погибли, пострадали. Можете кадры эти страшные найти, посмотреть. Картинка впечатляющая. 8 800 200 ровно 9702. Михаил из Москвы, теперь слушаем вас. Михаил, говорите. Михаил не хочет. Далее кто? Владимир из Москвы тогда. Здравствуйте, Владимир.
17: Ну вот, по работе у меня было 6 паспортов, был за границей, и сейчас вот оформил самостоятельно 7-й с биометрией. После ковида вот был перерыв большой, поехал в частную поездку в Сербию. Было очень приятно. Первый же полицейский, я когда спросил, где можно что-то обменять, валюту, пояснил там, go straight, or turn to the left, upstairs, и дальше говорит, русский, я говорю, русский, он говорит, брат. Это было очень приятно. А так открыли для себя с супругой подмосковные города, не подмосковные, а вообще Золотое кольцо, города, ну, везде как дома.
1: Спасибо. Спасибо. Далее. Александр из Иркутска. Какая география у нас сегодня? Здравствуйте, Александр.
18: Здравствуйте большое. Да. Всем здравствуйте. Я водитель-дальнобойщик.
1: Так.
18: Езжу часто в Китай. Я имею 2 паспорта. Ну, наших российских 2 паспорта.
1: В смысле?
18: Загранпаспорт.
1: 2 загранпаспорта?
18: Да, потому что в одном у меня стоит виза для работников, как бы, получается, автотранспорта. Мы, туда у нас виза категории С. А когда, если ты заходишь по этому паспорту, да, она дается на год. А когда ты заходишь просто туристом, тебе аннулируют эту визу. А ее очень сложно сделать. Для этого вот я завел второй паспорт, и когда я еду как турист туда, то я отдаю другой паспорт, и они не видят и не аннулируют визу. Иван,
1: лайфхак.
18: И у меня еще вот такой...
1: Прям лайфхак.
18: Да, и у меня еще... Да, у меня еще вот такой вопрос. Поднимите, пожалуйста, такую тему. Хотел вам звонить, когда бы по теме разговаривать. По поводу наших дорог. В том плане, что у нас нет инфраструктуры. Людям некуда сходить в туалет. У нас сейчас очень много перевозчиков китайских едет, да. Но, если честно, мне стыдно за наши власти, за наши дорожные службы. Людям некуда в туалет сходить. До смешного доходят люди под прицепы ходят. Ну, это какой-то каменный...
1: Кстати, вдоль, дороги, вдоль дороги нельзя, штраф вообще-то, да. Причем серьезный, кстати.
18: Ну, вы видите, что вдоль дороги творится. Люди ходят в бутылочки, в туалет, в кабине и выбрасывают все это на улицу. А вдоль обочины, возле Байкала, ну, страшно, что творится. Там все загадили, если честно сказать. И вот мужчина там у вас выступал, так рассказывал там про Европу, что в Москве там чисто. Может, у вас там и чисто, понимаете? Но если с Владивостока поедет, он ужаснется, я боюсь, не знаю, куда ему придется ехать.
1: Угу. Да, спасибо, кстати, что подсветили этот момент. Спасибо. И это действительно так. Я вот не хотел просто человека расстраивать, на самом деле. Я немножко в курсе, скажем так. Спасибо, что сказали об этом. Далее. Наталья из Москвы. Слушаем вас. Здравствуйте, Наталья.
19: Загранпаспорт первый получили, когда еще на излете Советского Союза, вернее, уже его не было, но меня удивило то, что он был символикой СССР. У меня он до сих пор остался, вот, ну, потому что тогда еще не успели напечатать новое, и выдавали загранпаспорта вот именно советского. Это, в общем, это было очень интересно. Вот, с тех пор, конечно, я не считала, сколько их. Вот, в последнее время ездила по необходимости в Европу, потому что нужно было дочь посетить. Вот, и хочу сказать, ну, даже, может быть, и призывать, что это есть какая-то, наверное, необходимость, ну, такой штамп, расширить границы, даже свои личные познания, потому что мир, он многообразен, даже наша огромная страна, в которой разные возможности, пояса, природные зоны, да, все равно это другое, да, и вот именно, наверное, когда посещаешь другие страны, вот это понимание, мир-то глобален, но он совершенно разный, да, и поэтому вот здесь именно какой-то глобализм, он исчезает в сознании, что мы все разные, и в этом есть прелесть. Но свою какую-то эволюцию, можно сказать, ну, даже, может быть, это не то слово, но изменения в сознании вот действительно с годами происходят. И когда ты был, допустим, там 20 лет назад, и вот последний раз я была 2 года назад, именно я имею в виду Европу, это действительно деградация по каким-то, ну, прям вот она заметна, да, и, возможно, мы изменились уже настолько, что вот это ах, и запах дыхания спирает от этой архитектуры, от того, от всего, что такое, это все уже ушло, вот это наше восхищение, и сейчас, конечно, уже вот это исчезло, это чудо и чудес. Но я тех людей, которые не были, призываю все-таки найти средства, даже не обязательно на таком уровне лакшери вот, отдыхать и познавать можно совершенно, ну, стараясь минимизировать расходы, но это необходимо.
1: Спасибо. Вот. Спасибо. Далее. Галина из Хабаровска. География сегодня, конечно, потрясает. Здрасте, Галина, говорите.
20: Здравствуйте. Я вам хочу рассказать, как мы ездим в Китай. И у нас в Хабаровске, и вообще на Дальнем Востоке, загранпаспорта, наверное, процентов побольше будет, чем у москвичей. Потому что Китай рядом, народ ездит. Ездит просто отдыхать. Ездит лечить зубы. Сейчас
1: там дешевле,
20: ездит.
1: Да?
20: Конечно, угу. Там поставили коронки, вот у меня ставили знакомые, я вам скажу по радио. Но все равно не знаете, чья там клиника. В общем, 10 коронок стоило 50 тысяч за 10 коронок. Представляете, это очень дешево.
1: Это копейки.
20: А, Да. Это вообще. А потом, когда Китай только начинался, в лихие 90-е, у нас загранпаспорта здесь были, наверное, у всего населения Хабаровского и Приморского края. Потому что у нас Китай относительно Хабаровска находится на другом берегу реки. Раньше было туда плыть, ну, около 2 часов. Прям выходишь на центральную набережную, там у нас, значит, стоит это, туристические эти всякие сооружения, в том числе таможня, прям там садишься.
0: 20 секунд, коротко.
20: Да-да, и поскакал. Ну, то есть у нас паспортами тут все хорошо обеспечены. И когда это только начиналось с китайцами движение, то очень хотели все из нас туда, и нам даже платили, бесплатно все люди ездили, желающие, у кого были паспорта лет 20 назад, даже по 500 рублей сначала платили, но ты им за это 50 килограммных груза привезли.
0: Спасибо. Спасибо, друзья. Большой перерыв. Скоро вернемся в рамках большого эфира. Группа «Штурман Жорж», «Аусвайс», что значит как раз загранпаспорт.

0: «Что будет?». Честный взгляд на происходящее вокруг. Радио «Комсомольская правда». Срочно о важном. Сказано на радио «Комсомольская правда».
1: Министр здравоохранения Михаил Мурашко о превентивной медицине.
2: В этом году в программе государственных гарантий появилась инновация. Это исследование липопротеида амала. Это наследственная форма дислипидемии, нарушения обмена, которые приводят к ранним инфарктам, атеросклеротическому поражению сосудов. И если начинать лечить этого пациента, подчас это будет и с 18 лет, возможно, и раньше, то у этого человека просто в 45 лет не наступит инфаркт или инсульт, или не будет окклюзии сонных артерий, там, сужения. То есть медицина сегодня идет по пути превенции, ранней диагностики. И это правильное решение, потому что ее мы сегодня часто называем медицина 3.0. В этой части именно разговор идет, что диабет, сахарный диабет второго типа тоже можно или отсрочить, или предотвратить. Если идет ранняя диагностика, раннее изменение образа жизни, модификация факторов риска, и тем самым мы получаем значительно лучший результат.
0: Сказано на радио «Комсомольская правда». Программа «Поединок». Программа «Джокер». Программа «Нерв». Радио «Комсомольская правда» представляет проект «Бофт и Панкин». За кем же будет последнее слово? Слушайте каждый четверг в 8 вечера по московскому времени.
3: Я Борис Корчевников, генеральный директор телеканала «Спас». Слушайте радио «Комсомольская правда».
0: Радио «Комсомольская правда». Свидетельство о регистрации средства массовой информации серии L номер FS 7758-442 от 25 июня 2014 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций России. Для лиц...